0: России от США по ядерному арсеналу. Тем более, что Трамп сказал вообще ядерные вооружения, он не сказал стратегические вооружения. В этом смысле Китай отстает в десятки раз и от России, и от США. Китай отказывается принимать участие в этих переговорах сейчас, потому что он не хочет юридически закрепить свое отставание в каком-то договоре. Но это уже детали, до которых, конечно же, дело не дойдет. Что касается России и США, Трампу предлагали продлить хотя бы на год соблюдение потолков договора СНВ-3, как его у нас называли, ДСНВ. Он отказался так легкомысленно, занялся другими вещами и, в общем, не хотел этим заниматься. Это просто вброс чисто пропагандистского характера, чтобы продемонстрировать, что Трамп не забыл свои предвыборные обещания, что он хочет все-таки как-то двигаться в этом направлении, но за этим ровным счетом ничего не стоит и стоять не будет, потому что так к этим переговорам не подходит.
1: Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ММОРАН. Инициатива заключить трехстороннее соглашение Трамп уже выдвигал в январе прошлого года. Тогда, по словам Трампа, Владимир Путин поддержал его идею. Также Трамп утверждал, что у него состоялся хороший разговор с Китаем на эту тему, и они могли бы быть вовлечены. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби Ворд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров, об этом Наталья Шашина.
2: «Бизнес говорит».
3: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» «Хобби Уолт» отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга «Хобби Уолт» Михаил Акулов.
4: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, потому что маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
3: Но получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
5: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией Brodox от селлеров, которые не являются нашими дилерами. Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
3: В Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines.ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
6: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами, и потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продаж. продаже, а вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, Marketplace забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если Marketplace, сама площадка, на сегодня, она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось?
3: Фактически решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Бизнес-ФМ, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес-ФМ.
1: Британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV Smirtas. Вместе с ним арестовано само судно, пишут британские СМИ. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. Решение арестовать судно и его капитана встретило критику не только в России, но и даже в самой Британии. Евгений Перечук продолжит.
7: Задержание танкера MV Smirtas было похоже на спецоперацию. Команда с Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью проникли на судно при поддержке вертолетов, патрульного самолета и двух боевых кораблей. Инцидент произошел 14 июня в Бутылочном горлышке, в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Панд, арестован. Ему предъявлено обвинение в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия территориальное и открытое моря, исключительное экономическое пространство и специальный режим транзитного прохода. Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобрано идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы InMarine Кирилл Маслов.
8: Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой. Насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
7: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной и национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. MV Smirtas в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватывать танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват MV Smirtas – это первая независимая операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.
9: Есть определенные требования. Иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянутые, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться их. Это все нарушение. Конвенция по морскому праву, Конвенция о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
7: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: В проливе Ла-Манш произошел и второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Вероятные владельцы яхты, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Аллан и Джейн Келви. В своем блоге они говорили о планах пересечь Ла-Манш. Минобороны сообщили, что судно шло опасным курсом на сближение, несмотря на попытки с ним связаться, и проигнорировало сигнальные ракеты. После предупредительных выстрелов яхта сменила курс. Британские военные не связывают произошедшие с операцией по захвату в проливе Ла-Манш танкера «Смиртес». Премьер Стармер заявил, что он обеспокоен инцидентом.
2: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Сардар Увлекулиев. Россия обсуждает с партнерами из АСЕАН увеличение поставок сжиженного природного газа на фоне растущих потребностей региона в энергоресурсах, заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах делового форума «Россия-АСЕАН». Министр также отметил значительный потенциал наращивания поставок продовольствия, пшеницы, растительного масла, мясной продукции. Среди других направлений взаимодействия Решетников выделил промышленную кооперацию, цифровые платформы, креативную экономику, фармацевтику и туризм. Странам АСЕАН нужно искать больше возможностей для построения сухопутных и воздушных маршрутов с Россией, увеличивать количество авиарейсов в Россию для улучшения логистики, заявил в ходе сессии на форуме «Россия-АСЕАН» председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Девченко. Наблюдаемая в России инфляция опустилась с 15,1% в мае до 14,2% в июне. Это следует из опроса «Инфом», проведенного по заказу Банка России, пишут ведомости. Инфляционные ожидания россиян снизились с 13 до 12,4%, обновив минимум с июля 2024 года. Среди респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция снизилась до 11% с 11,8%, среди тех, у кого их нет, до 13,6% с 14,1%. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5-3,75 годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов. За сохранение ставки проголосовали все 12 членов комитета. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Мосов. На девелоперском форуме «Движение» он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
11: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
12: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объекты, там и столько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие вкладываем маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно нести определенную ответственность, к административному или уголовному.
11: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
13: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки. Иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
11: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контрпиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
14: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально. Я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщиков.
11: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Что происходит с ценами на клубнику и черешню? Мы опросили фермеров и продавцов ягоды из разных регионов, от Москвы до Дальнего Востока. Картинки из жизни ягодного рынка у Михаила Сафонова.
2: Бизнес говорит.
15: Гендиректор московской ресторанной группы компании «Хурма» Гоша Карпенко начал наш диалог с того, что клубника – часть сезонных блюд. Ягоду в ресторанах добавляют, чтобы подчеркнуть, что сейчас лето. Бизнесмен заметил, что клубника подорожала.
16: Не могу сказать вот так вот сходу, но хороший продукт стал подороже. Мне кажется, процентов на 20 стал дороже. Ну так, несмотря в цифры, по ощущениям.
15: Ощущения Галины, продающей клубнику на рижском рынке в Москве, а точнее ее конкретные ячейки, схожи. В прошлом году ягода была гораздо дешевле.
17: У нас клубника 1000 рублей килограмм. Мы покупаем 700-800, 1000 рублей продаем. В этом году такие цены.
18: А в том году закупочная сколько была у такой же хорошей клубники?
17: том году намного дешевле. Где-то 700 рублей мы продавали.
15: Впрочем, и в регионах другие рассказы. Клубника, она же земляника садовая, когда-то была привилегией теплых районов, но все давно поменялось. В Сибири, например, эту ягоду называют Викторией. Там слово «клубника» на рынках и на дачах не в ходу. А Виктория – морозоустойчивый, неприхотливый сорт. Имя, по одной из версий, в честь английской королевы. Прекрасно растет клубника и на Дальнем Востоке. Руководитель фермерского хозяйства из Уссурийска Николай Анисимов рассказывает, что он свою ягоду сейчас продает за 550-800 за кило. И это дешевле, чем в прошлом году, потому что хороший урожай.
18: Оптовики у нас берут 550-650 рублей. А конечным покупателям по 600-800 рублей килограмм, в зависимости от того, какой сорт, какое качество. В прошлом году ягоды было очень мало, и отпускная цена у нас начиналась от 800 до 1000 рублей. В этом году урожай хороший, в принципе, нормальная цена.
15: Начался в Москве и сезон черешни. К нам эту ягоду везут сначала из Средней Азии и Южного Кавказа, а потом появляется своя. Недавно килограмм в Москве стоил в районе 900 рублей. На днях лично я купил за 600. На юге потребительский сезон уже закончился. Там черешню едят в мае. Деловой сезон в разгаре. О деталях мы спросили у агронома компании Inform Lions. Это производитель черешни из Темрюкского района Краснодарского края Рустам. Тама Сафарова.
19: Сейчас средние сорта 350 рублей. Это оптовая цена. Это то, что мы отдаем оптовикам.
20: Ориентировочно, в какую цену будет черешня для москвичей?
19: Я думаю, что 500-650. Может быть, по 1000. Тут много факторов. Если где-то пойдет дождь, где-то массовая черешня, цена вырастет.
15: О погоде говорит и производитель подмосковной клубники Иван Чепенко. Он партнер крестьянско-фермерского хозяйства «Сады Коломны». По его ощущениям, цены на ягоду в этом году снизились, но в Москве ливни.
20: Если впереди у нас череда ливней, может сорваться клубничный сезон?
19: Конечно. Если дожди, а не дай бог еще град, то все, пиши пропало. Мокрую ягоду собирать нельзя, а уж тем более нельзя ее охлаждать и перевозить, потому что она сразу покрывается плесенью.
15: В целом же, судя по рассказам предпринимателей, картина примерно одинаковая. В регионах ягода плюс-минус 600 рублей. В Москве где-то так же, но может быть и за 1000. И есть у этого рынка важная черта. Он, как и купленная в магазине или на рынке клубника, имеет свойство быстро меняться. Решают солнце и дождь. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев. Бизнес ФМ.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
21: Май этого года – ежегодная технологическая конференция Google. Компания объявляет о крупнейшем обновлении поиска за 25 лет. Поисковая строка превращается в разговорный интерфейс с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект теперь везде. Нравится вам это или нет, но чтобы получить результат, вы должны пообщаться с большой языковой моделью. Первым в окне выдачи будет стоять ее синтезированный ответ, и эту функцию уже нельзя отключить. Похожую технологию в этом году ввел Яндекс, представивший большое обновление поиска с Алисой. Официальных цифр я не нашел, но по экспертным оценкам на Zero Click, когда пользователь получил ответ, не переходя ни на один сайт, приходится до 60% всех поисковых запросов в больших поисковых системах. По данным Reuters, глобальный поисковый трафик на сайты издателей упал на треть. Business Insider потерял чуть более половины трафика, CNN до 40%. Издатели недовольны, но нельзя сказать, что от новой технологии в восторге все пользователи. Сразу после презентации Google стремительный рост показал поисковый сервис DuckDuckGo. Проект предлагает чистую поисковую выдачу без слежки за пользователем. Функции искусственного интеллекта у DuckDuckGo тоже есть, но их нужно специально подключать. А вряд ли даже кратный рост аудитории поисковика, на долю которого приходится менее 1% запросов, существенно изменит расклад на рынке. Он интересен и важен, как первая эмоциональная реакция аудитории на форсированное внедрение искусственного интеллекта. И в поисковые выдачи это вопрос доверия. Когда вы заходите на сайт издания, вы доверяете прежде всего редакции, которая, скорее всего, пользуется искусственным интеллектом. Когда выбираете готовый ответ ИИ, доверяете большой языковой модели, которая, в свою очередь, опирается на труд тех же редакций. Аудитория DuckDuckGo голосует за редакцию. Пока ногами.
2: Сумма технологий на Business FM. Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес ФМ. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Влекулиев. География подрывных действий Запада, которые первоначально были сосредоточены на Балтике, расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантику. Подобные действия направлены на ограничение доступа России к стратегическим морским коммуникациям, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и Центральная избирательная комиссия России не видят препятствий для проведения выборов в Госдуму на территории Донбасса и Новороссии, где в настоящее время действует военное положение, заявила глава ЦИК Алла Памфилова на заседании комиссии. При этом Памфилова признала, что организация голосования в условиях военного положения сопряжена с серьезными сложностями, однако, по ее мнению, это отвечает запросу жителей новых регионов России. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за укрепление партнерства и расширение сотрудничества, за формирование справедливой системы мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы Казанской декларации и совместный план действий, добавил глава российского государства. На чемпионате мира по футболу очередная сенсация. Сборная Португалии не смогла переиграть команду Демократической Республики Конго. Встреча группы К завершилась в ничью со счетом 1-1. Это первый гол и первое набранное очко для конголезцев на чемпионатах мира. Команда участвует в турнире во второй раз в своей истории. Первый раз был 52 года назад. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Болгария не поддержала ряд санкций ЕС против России в рамках 21-го пакета, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия в стране. Все это на фоне постоянных заявлений о возможной войне с Россией. Кто и как в Европе к ней готовится? Комментарий Георгия Бофта. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива, а в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС. На этом фоне ФАС и Минэнерго предлагает временно снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства, чтобы гарантировать социальные поставки. Какие меры принимаются для снятия топливного дефицита и насколько они эффективны? Монокристалл, российский производитель синтетических сапфиров, подал заявление о банкротстве. Еще несколько лет назад Монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, а сейчас его долги достигли 15 миллиардов рублей. С чем это все связано? Подробности на Бизнес FM. Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций ЕС против России, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. Новый пакет был представлен Еврокомиссии 9 июня, его планируют согласовать до конца июля. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия, действующего в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимости обеспечить оборону, цитирую, «в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества сообщества внутри НАТО. Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. ЕС, по сути, провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Кто как готовится? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии ReArm Europe, переименованный в «Готовность-2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в два раза к середине 30-х, плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более треть оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификации «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных – страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну – Балтийскую линию обороны вдоль границ России и Беларуси. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Авиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Storm Shadow». Примечательно, что в разделе заявления «семерки» по Украине отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фицо с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европа в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Авиане Трампу представили европейский пакет. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине. И, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предполагает, что эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. При этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. Между тем, Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дистоплива и вернулась оплата картами. В конечном Минтранспорта тоже наливает. Остаются ограничения только по АЕ-95. А в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС, сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Но там продолжает действовать ограничение в 20 литров, и заправка в канистры запрещена. Сохраняется оплата по QR-кодам для очередности. Меры для стабилизации ситуации с топливом принимаются, но и атаки на АЗС продолжаются, констатирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
5: С одной стороны, вызов достаточно серьезный, мы все понимаем. Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что, с одной стороны, нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. Принято у нас теперь называть запланированными ремонтами. Они происходят, с одной стороны, часто, но, с другой стороны, заводы возвращаются в строй. Это, кстати, ключевой вопрос сейчас, насколько активными будут те атаки, которые Украина совершает, и насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива, и ситуация с возможным импортом бензина, но, правда, она все-таки ограничена, но, тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможностей по бензиновому импорту, но, тем не менее, это тоже задействовано. Ну и плюс вот сегодня тоже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну и по дизелю тоже ситуация обсуждается. Сказать, что все уже позади, конечно, нельзя. Ключевой вопрос, насколько и дальше удастся нейтрализовывать дроновую опасность и быстро вводить заводы снова в строй. НПЗ разрешают приобретать довольно серьезное вооружение для того, чтобы защищаться от дронов. Расчет на то, что эта мера тоже заработает, станет подспорьем для нефтяников. Меры предпринимаются, пока ситуация все-таки далека от критической, даже в тех регионах, которые, ну, очевидно, там Крым – это главная цель Украины, это ясно, там нет своей переработки, они бьют по логистике, но даже там начинает топливо появляться, поскольку федеральная власть тоже осознает, что это вызов, но, тем не менее, вызов остается. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
1: Константин Симонов, гендиректор Фонда национэнергобезопасности. В РЖД создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании, и отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом рост потребительских цен на бензин в России с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил почти 1% относительно предыдущей недели, сообщил Росстат. С начала года бензин по состоянию на 15 июня подорожал на 6,6%, превысив темпы общей инфляции за тот же период. В среднем по стране на 15 июня литр бензина стоил 69 рублей 11 копеек. Судьба монокристалла под вопросом. Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. О ситуации на предприятии Михаил Задорожный.
6: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
22: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы. В городе Швекино, многострадальном, мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
6: прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inforum Analytics» Алексей Бойко.
3: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия

0: себя. Установки, которые стоят на монокристалле, они разработаны в России. В столице, соответственно, которые это делали также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
1: Монокристалл сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредиторов в публикации указывалась Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Петербургский аэропорт Пулково первым запустит экспериментально-правовой режим по использованию беспилотников на территории. Как сообщила пресс-служба аэропорта, на перроне появятся беспилотные багажные тягачи, роботы для уборки взлетно-посадочных полос и патрулирования территории. Это позволит повысить производительность труда не менее чем на четверть и обеспечить ежегодную экономию операционных расходов свыше 150 миллионов рублей. Ранее Пулково первым в России внедрил сервис биометрии при регистрации и посадки на рейс. Air Tanzania официально подтвердила запуск прямых рейсов между Танзанией и Россией со 2 июля. Продолжительность перелета из Москвы на Занзибар составит около 8,5 часов. Самолеты будут следовать по маршруту Дар-эс-Салам, Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Из московского аэропорта Внуково лайнеры будут вылетать во вторник, четверг и субботу. Из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже поступили в продажу. Компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods и встроенными камерами, а также складной смартфон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Новинки выйдут в следующем году. По данным агентства, встроенные в AirPods камеры будут выполнять функцию датчиков, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri. Однако для съемки фото и видео они не предназначены. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Панчалеев. Зрители и футболисты недовольны так называемыми питьевыми паузами на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщают Forbes и телеканал ESPN. Речь идет о 3-минутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на этом чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче, вне зависимости от погоды. Предполагают, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
5: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип. Спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
6: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это, да, коммерческой, можно сказать, американской истории. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее.

0: сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA, и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эта пауза застала команда.
1: И в отрыве от коммерции перерывы на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии, поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку, но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
2: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способны поменять рисунок игры, ход игры. Иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может внести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
1: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки в 2500 пунктов. Как отмечают аналитики, на рынок влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспективы открытия Армузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефти марки Brent торгуются ниже $80 за баррель после сильной просадки из-за новостей о возможном регулировании на Ближнем Востоке. В среду по итогам основных торгов индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2485 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Ситуацию на рынках комментирует директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
4: Мы еще до новостей про санкции, про открытие Армузского пролива видели, что российский рынок довольно слаб, какая-то некая безидейность наблюдается, даже когда цены на нефть держались на отметке условно $100 за баррель, и тем более сейчас, когда нефть начала отваливаться, рубль остается достаточно крепким относительно доллара США, относительно юаня, и плюс вот эта вот история с новыми санкциями, нельзя сказать, что сами санкции как таковые являются большим триггером, но вот некое единство G7, где даже Трамп в общем-то, поддержал всех остальных своих коллег, оно, наверное, вот добавило какого-то негатива к не так позитивному российскому рынку.
5: По поводу ставки в пятницу, заседание ЦБ, что можно от него ожидать?
4: Я думаю, что 0,5 мы практически гарантированы, особенно после публикации сегодняшних инфляционных ожиданий, плюс там после комментариев президента России, да, что, в общем-то, все говорит о том, что ставки надо снижать. 0,5, самое главное, это комментарии, ЦБ оставит его прежним, или, например, не немножко ужесточит сигнал, но там, в моем понимании мы в любом случае до конца года будем продолжать снижаться куда-то в уровень там 12 ставки.
3: Илья Голубов, УК «Ренкап», с ним беседовал мой коллега Александр Зайцев. Инфляция в России составила 0,15% по итогам прошлой недели, годовая выросла до 5,63%, следует из данных Росстата, комментирует инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
6: Фондовый рынок продолжил снижаться, несмотря на хорошие данные по инфляции. Инфляция замедлилась, и более того, замедлились и инфляционные ожидания. Это даст возможность, скорее всего, Центральному банку снизить ключевую ставку в пятницу, но это не особо помогает российскому фондовому рынку. США отменили ослабление ограничений на поставку российской нефти, и поэтому, в общем-то, дисконт российской нефти Юрос к мировым сортам, скорее всего, будет расти. Это окажет негативное влияние и на показатели нефтяных компаний и на состояние российского бюджета. Но, кроме того, Трамп обещал поставку дальнобойных ракет Украине. Это тоже, в общем-то, еще один фактор негатива. Ну и плюс снижение цен на нефть. Это второй по значимости фактор, который тоже оказывает негативное влияние. Поэтому пока, к сожалению, какого-то изменения тренда на российском фондовом рынке я все-таки не прогнозирую. Хотя, возможно, все-таки заседание Центрального банка может немножко приподнять котировки, но, возможно, ненадолго. Возвращение до военных уровней цен на нефть, наверное, вряд ли стоит ожидать, тем более и себестоимость производства нефти во всем мире, она выросла, поэтому это тоже фактор, который влияет на нефтяные котировки. Поэтому я думаю, что где-то в коридоре $70-80 за баррель будет торговаться нефть вот во второй половине года.
3: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых. Ближайшее заседание ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу 19 июня.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом. С древнейших времен людей тянуло путешествовать в поисках лучшей жизни или по торговым делам, на учебу или чтобы совершить паломничество, а чаще всего из любопытства. Любое путешествие было авантюрой. Безопасность, ночлег, пропитание, медпомощь – вопросы, которые вставали перед путешественниками ежедневно. Первым, кто превратил организацию путешествий в профессию, а потом в бизнес, стал англичанин Томас Кук. Ярый противник пьянства, он устроил показательное путешествие членов общества трезвости из родного Дербишира в соседний городок по железной дороге. В 1841 году он открыл первое в мире туристическое агентство. Создал множество маршрутов по Европе и Америке. С тех пор все меньше людей планировали поездки самостоятельно, обращаясь к услугам профессионалов. Однажды летом на Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
8: Как по-разному мы с вами чувствуем ароматы на себе и других людях? И что нам, чувствительным натурам, с этим делать? О существующем этикете нанесения аромата, его достаточности, размышляю с Натальей Черкасовой, химиком, стилистом аромата.
9: Честно скажу, это очень вопрос приватный. Во-первых, каждый из нас по-разному чувствует аромат. Кто-то тонкий аромат, уже у него звенит в ушах. А кто-то яркий аромат на себе через полчаса не чувствует. Здесь есть история физиологии. Поэтому сейчас появились врачи, которые называются альфактологи. Они занимаются обонянием. Потому что обоняние – самое неизведанное чувство, самое неизученное чувство. Мы знаем зрение, мы знаем тактильность, да, мы все знаем про уши, все знаем про слух. А вот про обоняние еще не так много знают. Поэтому, наверное, вот так вот сказать, что есть правило какого-то этикета, ну, а если я это не чувствую? Что мне делать? Извините, я не хотел никого обидеть. Я 3 раза пшикнул. Хотя бьюти-блогеры говорят, 8 пшиков и пошел на улицу. Это нормально, это абсолютно нормально. Никто не должен быть профессионалом в парфюмерии. Сказали, что это классно. Может быть, я что-то не понимаю? Ну, вроде вкусно пахнет, давайте куплю. И буду носить это. И вот последнее время, еще раз говорю, были в моде яркие, очень яркие ароматы. И 8 пшиков, о которых говорят блогеры, ведет к тому, что действительно ты иногда поддушиваешь соседа в театре.
8: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
7: Между делом на Business FM. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Business FM. Это и другие рубрики Business FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Авликулеев. В Кремле уверены, что в Европе не осудят атаку украинского беспилотника на автобус белорусской детской спортивной команды в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответные действия России – это продолжение военной операции, чтобы обезопасить страну и население. Руководители стран группы 7 будут и дальше наращивать давление на Москву, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора, передает Интерфакс. Руководители стран семерки также договорились усилить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений. Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, должны будут опубликовать свои предвыборные программы не позднее 30 августа. Об этом сообщила секретарь Центра избиркома Наталья Бударина на заседании комиссии. Она также сообщила, что предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется 22 августа. Завершится она в 0 часов по местному времени, первый день голосования, то есть 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца предполагаемого сообщника бизнесмена Ильи Трабера Алисултана Назербегова, подозреваемого в убийстве. В правоохранительных органах Интерфакс уточнили, что всего по делу Трабера задержаны еще 3 фигурантов. Назербегов – предполагаемый исполнитель преступления. О задержании Трабера стало известно ранее в среду. Следствие подозревает его в причастности к одному из убийств прошлых лет. Уроженец Омска, 75-летний Илья Трабер, влиятельный петербургский предприниматель, бизнес с которого связан с городскими портами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. США хотели бы заключить с Россией и КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов, заявил Трамп на саммите Большой Семерки. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года из-за оппозиции США. Реальна ли перспектива заключения нового 3-стороннего соглашения? Как теперь будут реагировать российские маркетплейсы на жалобы о контрафакте? КС фактически поддержал иск компании «Мир Хобби» и указал, что маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать, а должны блокировать фейковые карточки. Как это комментируют сами пострадавшие предприниматели? И британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV «Смертес». Вместе с ним арестовано и само судно. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в поставке запрещенной российской нефти в третью страну. Насколько это юридически обосновано, подробности на Business FM. США хотели бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Это заявил Дональд Трамп на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Подробности возможного соглашения американский президент не раскрыл. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года. Реальна ли перспектива заключения нового 3-стороннего соглашения, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Институт мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
11: Он очень смутно представляет себе предмет, о котором говорит, и повторяет то, что он говорил во время избирательной кампании, что нам надо провести денуклеаризацию, как он выражался. Китай считает, что он очень сильно отстает и от России, и от США по ядерному арсеналу. Тем более, что Трамп сказал вообще ядерные вооружения, он не сказал стратегические вооружения. В этом смысле Китай отстает в десятки раз и от России, и от США. Китай отказывается принимать участие в этих переговорах сейчас, потому что он не хочет юридически закрепить свое отставание в каком-то договоре. Но это уже детали, до которых, конечно же, дело не дойдет. Что касается России и США, Трампу предлагали продлить хотя бы на год соблюдение потолков договора СНВ-3, как его у нас называли, до СНВ. Он отказался так легкомысленно, занялся другими вещами и, в общем, не хотел этим заниматься. Это просто вброс чисто пропагандистского характера, чтобы продемонстрировать, что Трамп не забыл свои предвыборные обещания, что он хочет все-таки как-то двигаться в этом направлении. Но за этим ровным счетом ничего не стоит и стоять не будет, потому что так к этим переговорам не подходит.
3: Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ММО-РАН. Инициатива заключить трехстороннее соглашение Трамп уже выдвигал в январе прошлого года. Тогда, по словам Трампа, Владимир Путин поддержал его идею. Также Трамп утверждал, что у него состоялся хороший разговор с Китаем на эту тему, и они могли бы быть вовлечены. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби Ворд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров, об этом Наталья Шашина.
12: «Бизнес говорит».
13: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» «Хобби Уолт» отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга «Хобби Уолт» Михаил Акулов.
14: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, плюс маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
13: Но получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
15: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией Brodox от селлеров, которые не являются нашими дилерами. Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
13: В Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines.ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
16: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами, и потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи, а вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, маркетплейс забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если маркетплейс, сама площадка, на сегодня, она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось?
13: Фактически решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Business FM, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Business FM.
3: Британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV «Смиртос». Вместе с ним арестовано само судно, пишут британские СМИ. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. Решение арестовать судно и его капитана встретило критику не только в России, но и даже в самой Британии. Евгений Перечук продолжит.
17: Задержание танкера МВ «Смиртес» было похоже на спецоперацию. Команда с Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью проникли на судно при поддержке вертолетов, патрульного самолета и двух боевых кораблей. Инцидент произошел 14 июня в Бутылочном горлышке, в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Панд, арестован. Ему предъявлены обвинения в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия территориальное и открытое моря, исключительное экономическое пространство и специальный режим транзитного прохода. Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобрано идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы InMarine Кирилл Маслов.
18: Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой. Насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
17: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной и национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. МВ «Смиртес» в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватывать танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват МВ «Смиртес» – это первая независимая операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.
19: Есть определенные требования. Иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянутые, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться их. Это все нарушение. Конвенция по морскому праву, Конвенция о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
17: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: В проливе Ла-Манш произошел и второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Вероятные владельцы яхты, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Аллан и Джейн Келви. На своем блоге они говорили о планах пересечь Ла-Манш. Минобороны сообщили, что судно шло опасным курсом на сближение, несмотря на попытки с ним связаться, и проигнорировало сигнальные ракеты. После предупредительных выстрелов яхта сменила курс. Британские военные не связывают произошедшие с операцией по захвату в проливе Ла-Манш танкера «Смиртес». Премьер Стармер заявил, что он обеспокоен инцидентом.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
20: В 1919 году скончался американский лесопромышленник Веллингтон Бёрд. 87-летний миллионер не доверял родне, подозревая, что она только и ждет его смерти. В завещании Бёрд оставил близким ничтожные суммы, а все состояние перевел в траст. Деньги предназначались для далеких потомков. Воспользоваться ими они могли лишь через 21 год после смерти последнего внука Бёрда. Тот самый внук умер в 1989 году, и юристам пришлось постараться, чтобы через век после смерти Бёрда отыскать 12 его ближайших потомков. Между ними и разделили 110 миллионов долларов.
12: Судьба, наследство. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия обсуждает с партнерами из АСЕАН увеличение поставок сжиженного природного газа на фоне растущих потребностей региона в энергоресурсах, заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах главного форума «Россия-АСЕАН». Министр также отметил значительный потенциал наращивания поставок продовольствия, пшеницы, растительного масла, мясной продукции. Среди других направлений взаимодействия Решетников выделил промышленную кооперацию, цифровые платформы, креативную экономику, фармацевтику и туризм. Странам АСЕАН нужно искать больше возможностей для построения сухопутных и воздушных маршрутов с Россией, увеличивать количество авиарейсов в Россию для улучшения логистики, заявил в ходе сессии на форуме «Россия-АСЕАН» председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Девченко. Наблюдаемая в России инфляция опустилась с 15,1% в мае до 14,2% в июне. Это следует из опроса «Инфом», проведенного по заказу Банка России, пишут ведомости. Инфляционные ожидания россиян снизились с 13 до 12,4%, обновив минимум с июля 2024 года. Среди респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция снизилась до 11% с 11,8%, среди тех, у кого их нет, до 13,6% с 14,1%. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5-3,75 годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов. За сохранение ставки проголосовали все 12 членов комитета. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Мосов. На девелоперском форуме движения он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
22: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
0: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объект, и там и столько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие, вкладываем в маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно снести определенную ответственность, административную или уголовную.
22: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции «Бизнес ФМ» Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
1: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки. Иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
22: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контр-пиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
2: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщикам.
22: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Что происходит с ценами на клубнику и черешню? Мы опросили фермеров и продавцов ягоды из разных регионов, от Москвы до Дальнего Востока. Картинки из жизни ягодного рынка у Михаила Сафонова.
23: Бизнес говорит.
24: Гендиректор московской ресторанной группы компании «Хурма» Гоша Карпенко начал наш диалог с того, что клубника – часть сезонных блюд. Ягоду в ресторанах добавляют, чтобы подчеркнуть, что сейчас лето. Бизнесмен заметил, что клубника подорожала.
25: Не могу сказать вот так вот сходу, но хороший продукт стал подороже. Мне кажется, процентов на 20 стал дороже. Ну так, несмотря в цифры, по ощущениям.
24: Ощущения Галины, продающей клубнику на Рижском рынке в Москве, а точнее ее конкретные ячейки, схожи. В прошлом году ягода была гораздо дешевле.
26: У нас клубника 1000 рублей килограмм. Мы покупаем 700, 800, 1000 рублей продаем. В этом году такие цены.
27: А в том году закупочная сколько была у такой же хорошей клубники?
26: В том году намного дешевле. Где-то 700 рублей мы продавали.
24: В Впрочем, в регионах другие рассказы. Клубника, она же земляника садовая, когда-то была привилегией теплых районов, но все давно поменялось. В Сибири, например, эту ягоду называют Викторией. Там слово «клубника» на рынках и на дачах не в ходу. А Виктория – морозоустойчивый, неприхотливый сорт. Имя, по одной из версий, в честь английской королевы. Прекрасно растет клубника и на Дальнем Востоке. Руководитель фермерского хозяйства из Уссурийска Николай Анисимов рассказывает, что он свою ягоду сейчас продает за 550-800 за кило. И это дешевле, чем в прошлом году, потому что хороший урожай.
4: Оптовики у нас берут 550-650 рублей. А конечным покупателям по 600-800 рублей килограмм, зависимости от того, какой сорт и какое качество. В прошлом году ягоды было очень мало, и отпускная цена у нас начиналась от 800 до 1000 рублей. В этом году урожай хороший, в принципе, нормальная цена.
24: Начался в Москве и сезон черешни. К нам эту ягоду везут сначала из Средней Азии и Южного Кавказа, а потом появляется своя. Недавно килограмм в Москве стоил в районе 900 рублей. На днях лично я купил за 600. На юге потребительский сезон уже закончился. Там черешню едят в мае. Деловой сезон в разгаре. О деталях мы спросили у агронома компании Inform Lions. Это производитель черешни из Темрюкского района Краснодарского края Рустам. Тама Сафарова.
5: Сейчас средние сорта 350 рублей. Это оптовая цена. Это то, что мы отдаем оптовикам.
27: Ориентировочно, в какую цену будет черешня для москвичей?
5: Я думаю, что 500-650. Может быть, по 1000. Тут много факторов. Если где-то пойдет дождь, где-то массово есть черешня, цена вырастет.
24: О погоде говорит и производитель подмосковной клубники Иван Чепенко. Он партнер крестьянско-фермерского хозяйства «Сады Коломны». По его ощущениям, цены на ягоду в этом году снизились, но в Москве ливни.
27: Если впереди у нас череда ливней, может сорваться клубничный сезон?
5: Конечно. Если дожди, а не дай бог еще град, то все, пиши пропало. Мокрую ягоду собирать нельзя, а уж тем более нельзя ее охлаждать и перевозить, потому что она сразу покрывается плесенью.
24: В целом же, судя по рассказам предпринимателей, картина примерно одинаковая. В регионах ягода плюс-минус 600 рублей. В Москве где-то так же, но может быть и за 1000. И есть у этого рынка важная черта. Он, как и купленная в магазине или на рынке клубника, имеет свойство быстро меняться. Решают солнце и дождь. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев. Бизнес ФМ.
23: Другим наука. Сергеем Корзуном. Хюгге – это датский концепт уютной, безопасной и располагающей к общению атмосферы. За пределами Дании он стал известным в 10-е годы, а в 2016-м вошел в десятку слов года в англоязычном словаре «Коллинз». Этому предшествовал выход на книжный рынок Великобритании сразу нескольких книг по теме. Одна из них – за авторством Мейка Викинга. В 2013-м он основал и возглавил первый в мире институт исследования счастья в Копенгагене. Философия Хюгге – это уютная обстановка, близкие люди, вкусная домашняя еда, свободная одежда, удовольствие от простых радостей, намеренное отсутствие конкуренции и уважение к мнению каждого. Социальная связь – один из ключевых элементов в расчетах рейтингов мирового счастья, где Дания на самых высоких позициях. А совместная трапеза во многих опросах традиционно ассоциируется с более высокой удовлетворенностью жизнью. Авторы исследования 2020 года пришли к выводу, что понятие «хюгге» на англоязычном рынке было сведено к дизайн-мифу датского счастья. Камин, свечи, пледы, шерстяные носки, удобная мебель и вкусная выпечка. Хотя на самом деле датское благополучие объясняется социальной поддержкой, свободой, доверием, низкой коррупцией и высоким уровнем доходов. Критики Хюгге указывают, что уютная внутренняя общность легко превращается в закрытое сообщество с четкой границей между нами и ними. Нарочитое избегание конфликтов приводит к конформизму, страху перед новизной и к сужению опыта. Современная психология все чаще различает три измерения хорошей жизни – счастье, смысл и психологическое богатство переживаний. Хюгге поддерживает ощущение счастья, иногда смысла, но при этом может обеднять гамму эмоций. Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес ФМ. расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. География подрывных действий Запада, которые первоначально были сосредоточены на Балтике, расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантику. Подобные действия направлены на ограничение доступа России к стратегическим морским коммуникациям, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и Центральная избирательная комиссия России не видят препятствий для проведения выборов в Госдуму на территории Донбасса и Новороссии, где в настоящее время действует военное положение, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. При этом Памфилова признала, что организация голосования в условиях военного положения сопряжена с серьезными сложностями, однако, по ее мнению, это отвечает запросу жителей новых регионов России. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за укрепление партнерства и расширение сотрудничества, за формирование справедливой системы мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы Казанской декларации и совместный план действий, добавил глава российского государства. На чемпионате мира по футболу очередная сенсация. Сборная Португалии не смогла переиграть команду Демократической Республики Конго. Встреча группы К завершилась в ничью со счетом 1-1. Это первый гол и первое набранное очко для конголезцев на чемпионатах мира. Команда участвует в турнире во второй раз в своей истории. Первый раз был 52 года назад. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Болгария не поддержала ряд санкций ЕС против России в рамках 21-го пакета, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия в стране. Все это на фоне постоянных заявлений о возможной войне с Россией. Кто и как в Европе к ней готовится? Комментарий Георгия Бофта. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива, а в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС. На этом фоне ФАС и Минэнерго предлагает временно снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства, чтобы гарантировать социальные поставки. Какие меры принимаются для снятия топливного дефицита и насколько они эффективны? Монокристалл, российский производитель синтетических сапфиров, подал заявление о банкротстве. Еще несколько лет назад Монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, а сейчас его долги достигли 15 миллиардов рублей. С чем это все связано? Подробности на Бизнес FM. К
3: Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций против России, в частности в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. Новый пакет был представлен Еврокомиссии 9 июня, его планируют согласовать до конца июля. В свою очередь парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия, действующего в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимости обеспечить оборону, цитирую, «в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО». Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. ЕС, по сути, провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Кто как готовится? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
8: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии ReArm Europe, переименованный в «Готовность-2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в два раза к середине 30-х. Плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более треть оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификации «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну Балтийскую линию обороны вдоль границ России и Беларуси. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Авиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Storm Shadow». Примечательно, что в разделе «Заявление семерки по Украине» отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фицо с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европу в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Авиане Трампу представили европейский пакет. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине. И, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагает, что эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. При этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. Между тем, Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дистоплива и вернулась оплата картами. В канистры тоже наливает. Остаются ограничения только по АИ-95. А в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС, сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Но там продолжает действовать ограничение в 20 литров, и заправка в канистры запрещена. Сохраняется оплата по QR-кодам для очередности. Мера для стабилизации ситуации с топливом принимается, но и атаки на АЗС продолжаются, констатирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
9: С одной стороны, вызов достаточно серьезный, мы все понимаем. Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что, с одной стороны, нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Все атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. Принято у нас теперь называть запланированными ремонтами. Они происходят, с одной стороны, часто, но, с другой стороны, заводы возвращаются в строй. Это, кстати, ключевой вопрос сейчас, насколько активными будут те атаки, которые Украина совершает, насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива, и ситуация с возможным импортом бензина. Но, правда, она все-таки ограничена, но, тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможностей по бензиновому импорту, но, тем не менее, это тоже задействовано. Ну и плюс вот сегодня тоже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну и по дизелю тоже ситуация обсуждается. Сказать, что все уже позади, конечно, нельзя. Ключевой вопрос, насколько и дальше удастся нейтрализовывать дроновую опасность и быстро вводить заводы снова в строй. ПНПЗ разрешают приобретать довольно серьезное вооружение для того, чтобы защищаться от дронов. Расчет на то, что эта мера тоже заработает, станет подспорьем для нефтяников. Меры предпринимаются, пока ситуация все-таки далека от критической, даже в тех регионах, которые, ну, очевидно, там Крым – это главная цель Украины, это ясно, там нет своей переработки, они бьют по логистике, но даже там начинает топливо появляться, поскольку федеральная власть тоже осознает, что это вызов. Но, тем не менее, вызов остается. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
3: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В РЖД создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании, и отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом рост потребительских цен на бензин в России с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил почти 1% относительно предыдущей недели, сообщил Росстат. С начала года бензин в состоянии на 15 июня подорожал на 6,6%, превысив темпы общей инфляции за тот же период. В среднем по стране на 15 июня литр бензина стоил 69 рублей 11 копеек. Судьба монокристалла под вопросом. Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. О ситуации на предприятии Михаил Задорожный.
10: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
11: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы. В городе Швекино, многострадальном, мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются, и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
10: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inforum Analytics» Алексей Бойко.
13: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
10: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
14: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица «Монокристалла» на зарубежной рынке не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать, а внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что...

0: искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Бизнес ФМ. Это и другие рубрики Бизнес ФМ в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Петербургский аэропорт Пулково первым запустит экспериментально-правовой режим по использованию беспилотников на территории. Как сообщила пресс-служба аэропорта, на перроне появятся беспилотные багажные тягачи, роботы для уборки взлетно-посадочных полос и патрулирования территории. Это позволит повысить производительность труда не менее чем на четверть и обеспечить ежегодную экономию операционных расходов свыше 150 миллионов рублей. Ранее Пулково первым в России внедрил сервис биометрии при регистрации и посадки на рейс. Air Tanzania официально подтвердила запуск прямых рейсов между Танзанией и Россией со 2 июля. Продолжительность перелета из Москвы на Занзибар составит около 8,5 часов. Самолеты будут следовать по маршруту Дар-эс-Салам, Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Из московского аэропорта Внуково лайнеры будут вылетать во вторник, четверг и субботу. Из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже поступили в продажу. Компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods и встроенными камерами, а также складной смартфон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Новинки выйдут в следующем году. По данным агентства, встроенные в AirPods камеры будут выполнять функцию датчиков, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri. Однако для съемки фото и видео они не предназначены. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Зрители и футболисты недовольны так называемыми питьевыми паузами на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщают Forbes и телеканал ESPN. Речь идет о 3-минутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на этом чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче, вне зависимости от погоды. Предполагают, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
5: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип. Тип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
6: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это, да, коммерческой, можно сказать, американской истории. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA – и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эту паузу застала команда.

0: В отрыве от коммерции перерыва на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии, поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей постоянные перерывы абсолютно в новинку, но по сути своей это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
1: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способны поменять рисунок игры, ход игры. Иногда это кардинальные перемены носит, когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может внести коррективы, когда игроки могут перевести дух. Соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
0: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки в 2500 пунктов. Как отмечают аналитики, на рынок влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспективы открытия Армузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефти марки Brent торгуются ниже $80 за баррель после сильной просадки из-за новостей о возможном регулировании на Ближнем Востоке. В среду по итогам основных торгов индекс Мосбиржи закрылся на уровне в 2485 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Ситуацию на рынках комментирует директор по инвестициям УК «Ринкап» Илья Голубов.
3: Мы еще до новостей про санкции, про открытие Армузского пролива видели, что российский рынок довольно слаб, какая-то некая безидейность наблюдается, даже когда цены на нефть держались на отметке условно $100 за баррель, и тем более сейчас, когда нефть начала отваливаться, рубль остается достаточно крепким относительно доллара США, относительно юаня, и плюс вот эта вот история с новыми санкциями, нельзя сказать, что сами санкции как таковые являются большим триггером, но вот некое единство G7, где даже Трамп в общем-то, поддержал всех остальных своих коллег, оно, наверное, вот добавило какого-то негатива к не так позитивному российскому рынку.
4: По поводу ставки в пятницу, заседание ЦБ, что можно от него ожидать?
3: Я думаю, что 0,5 мы практически гарантированы, особенно после публикации сегодняшних инфляционных ожиданий, плюс там после комментариев президента России, да, что, в общем-то, все говорит о том, что ставки надо снижать. 0,5, самое главное, это комментарии, ЦБ оставит его прежним, или, например, не немножко ужесточит сигнал, но там, в моем понимании мы в любом случае до конца года будем продолжать снижаться куда-то в уровень там 12 ставки.
2: Илья Голубов, УК «Ринкап», с ним беседовал мой коллега Александр Зайцев. Инфляция в России составила 0,15% по итогам прошлой недели, годовая выросла до 5,63%, следует из данных Росстата, комментирует инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
5: Фондовый рынок продолжил снижаться, несмотря на хорошие данные по инфляции. Инфляция замедлилась, и более того, замедлились и инфляционные ожидания. Это даст возможность, скорее всего, Центральному банку снизить ключевую ставку в пятницу, но это не особо помогает российскому фондовому рынку. США отменили ослабление ограничений на поставку российской нефти, и поэтому, в общем-то, дисконт российской нефти евро к мировым сортам, скорее всего, будет расти. Это окажет негативное влияние и на показатели нефтяных компаний и на состояние российского бюджета. Но, кроме того, Трамп пообещал поставку дальнобойных ракет Украине. Это тоже, в общем-то, еще один фактор негатива. Ну и плюс снижение цен на нефть. Это второй по значимости фактор, который тоже оказывает негативное влияние. Поэтому пока, к сожалению, какого-то изменения тренда на российском фондовом рынке я все-таки не прогнозирую. Хотя, возможно, все-таки заседание Центрального банка может немножко приподнять котировки, но, возможно, ненадолго. Возвращение до военных уровней цен на нефть, наверное, вряд ли стоит ожидать, тем более и себестоимость производства нефти во всем мире, она выросла, поэтому это тоже фактор, который влияет на нефтяные котировки. Поэтому я думаю, что где-то в коридоре 70-80 долларов за баррель будет торговаться нефть вот во второй половине года.
2: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых. Ближайшее заседание ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу 19 июня.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом. С древнейших времен людей тянуло путешествовать в поисках лучшей жизни или по торговым делам, на учебу или чтобы совершить паломничество, а чаще всего из любопытства. Любое путешествие было авантюрой. Безопасность, ночлег, пропитание, медпомощь – вопросы, которые вставали перед путешественниками ежедневно. Первым, кто превратил организацию путешествий в профессию, а потом в бизнес, стал англичанин Томас Кук. Ярый противник пьянства, он устроил показательное путешествие членов общества трезвости из родного Дербишира в соседний городок по железной дороге. В 1841 году он открыл первое в мире туристическое агентство. Создал множество маршрутов по Европе и Америке. С тех пор все меньше людей планировали поездки самостоятельно, обращаясь к услугам профессионалов. Однажды летом на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Продолжаем обсуждать результаты недавнего исследования Росконгресса о том, как молодые люди представляют себе успех и как эти представления меняются с возрастом. Если сравнить младших и старших представителей поколения Z, можно заметить интересные изменения. У 24-летних на первое место выходит самореализация. Молодым людям важно заниматься тем, что интересно, видеть смысл в своей работе и чувствовать, что они раскрывают свой потенциал. А вот свобода и возможность жить там, где хочется, постепенно теряют значимость. Когда участников исследования попросили выбрать главный страх, то на первое место вышла финансовая несостоятельность. Более трети респондентов боятся не заработать на достойную жизнь и столкнуться с нехваткой денег. Для сравнения, только 16% опасаются так и не понять, чего же они хотят на самом деле. Получается, что в системе координат современных молодых людей финансовая устойчивость оказывается важнее многих других жизненных рисков. И здесь для работодателей появляется важный вывод. Зумерам недостаточно обещать интересные задачи и карьерный рост. Они хотят понимать, что компания помогает им строить устойчивое будущее. Если для сотрудников важна финансовая стабильность, работодатель может предложить программы субсидирования ипотеки или корпоративные жилищные программы. Если значима самореализация, то стоит делать акцент на обучении, развитии навыков, внутренних карьерных треках, участии в инновационных проектах и возможности влиять на решения. Если важен вклад в общество, то отлично работают корпоративное волонтерство, экологические инициативы, благотворительные проекты и прозрачная социальная повестка компании. А если молодые люди ищут внутреннее спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, то ценность приобретают предсказуемость, понятные правила игры, стабильная корпоративная культура и открытая коммуникация с руководителем.
6: Карьера на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Авликулеев. В Кремле уверены, что в Европе не осудят атаку украинского беспилотника на автобус с белорусской детской спортивной командой в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответные действия России – это продолжение военной операции, чтобы обезопасить страну и население. Руководители стран группы 7 будут и дальше наращивать давление на Москву, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора, передает Интерфакс. Руководители стран семерки также договорились усилить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений.
9: Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, должны будут опубликовать свои предвыборные программы не позднее 30 августа. Об этом сообщила секретарь Центра избиркома Наталья Бударина на заседании комиссии. Она также сообщила, что предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется 22 августа. Завершится она в 0 часов по местному времени, первый день голосования, то есть 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца предполагаемого сообщника бизнесмена Ильи Трабера Алисултана Назербегова, подозреваемого в убийстве. В правоохранительных органах Интерфакса уточнили, что всего по делу Трабера задержаны еще 3 фигурантов. Назербегов – предполагаемый исполнитель преступления. О задержании Трабера стало известно ранее в среду. Следствие подозревает его в причастности к одному из убийств прошлых лет. Уроженец Омска, 75-летний Илья Трабер, влиятельный петербургский предприниматель, бизнес с которого связан с городскими портами. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. США хотели бы заключить с Россией КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов, заявил Трамп на саммите Большой Семерки. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года из-за оппозиции США. Реальна ли перспектива заключения нового трехстороннего соглашения? Как теперь будут реагировать российские маркетплейсы на жалобы о контрафакте? КС фактически поддержал иск компании «Мир Хобби» и указал, что маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать, а должны блокировать фейковые карточки. Как это комментируют сами пострадавшие предприниматели? И британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV «Смертес». Вместе с ним арестовано и само судно. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в поставке запрещенной российской нефти в третью страну. Насколько это юридически обосновано, подробности на Business FM. США хотели бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Это заявил Дональд Трамп на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Подробности возможного соглашения американский президент не раскрыл. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года. Реальна ли перспектива заключения нового трехстороннего соглашения, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Институт мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
11: Он очень смутно представляет себе предмет, о котором говорит, и повторяет то, что он говорил во время избирательной кампании, что нам надо провести денуклеаризацию, как он выражался. Китай считает, что он очень сильно отстает и от России, и от США по ядерному арсеналу. Тем более, что Трамп сказал вообще ядерные вооружения, он не сказал стратегические вооружения. В этом смысле Китай отстает в десятки раз и от России, и от США. Китай отказывается принимать участие в этих переговорах сейчас, потому что он не хочет юридически закрепить свое отставание в каком-то договоре. Но это уже детали, до которых, конечно же, дело не дойдет. Что касается России и США, Трампу предлагали продлить хотя бы на год соблюдение потолков договора СНВ-3, как его у нас называли, ДСНВ. Он отказался так легкомысленно, занялся другими вещами и, в общем, не хотел этим заниматься. Это просто вброс чисто пропагандистского характера, чтобы продемонстрировать, что Трамп не забыл свои предвыборные обещания, что он хочет все-таки как-то двигаться в этом направлении, но за этим ровным счетом ничего не стоит и стоять не будет, потому что так к этим переговорам не подходит.
2: Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ММО РАН. Инициатива заключить трехстороннее соглашение Трамп уже выдвигал в январе прошлого года. Тогда, по словам Трампа, Владимир Путин поддержал его идею. Также Трамп утверждал, что у него состоялся хороший разговор с Китаем на эту тему, и они могли бы быть вовлечены. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби Ворд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров? Об этом Наталья Шашина.
10: «Бизнес говорит».
12: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» Hobby World отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга Hobby World Михаил Акулов.
13: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, плюс маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
12: Но получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
14: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией Brodox от селлеров, которые не являются нашими дилерами. Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
12: В Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines.ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
15: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами, и потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи, а вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, маркетплейс забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если маркетплейс, сама площадка, на сегодня, она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось?
12: Фактически решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Business FM, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Business FM.
2: Британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV Smirtas. Вместе с ним арестовано само судно, пишут британские СМИ. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. Решение арестовать судно и его капитана встретило критику не только в России, но и даже в самой Британии. Евгений Перечук продолжит.
16: Задержание танкера MV Smirtas было похоже на спецоперацию. Команда с Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью проникли на судно при поддержке вертолетов, патрульного самолета и 2 боевых кораблей. Инцидент произошел 14 июня в Бутылочном горлышке, в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Панд, арестован. Ему предъявлены обвинения в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия территориальное и открытое моря, исключительное экономическое пространство и специальный режим транзитного прохода. Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобрано идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
17: Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой, насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
16: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной и национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. МВ Смиртес в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватывать танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват МВ Смиртес – это первая независимая операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.
18: Есть определенные требования. Иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянуты, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться их. Это все нарушается. Конвенция по морскому праву, Конвенция о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
16: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: В проливе Ла-Манш произошел и второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Вероятные владельцы яхты, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Аллан и Джейн Келви. На своем блоге они говорили о планах пересечь Ла-Манш. Минобороны сообщили, что судно шло опасным курсом на сближение, несмотря на попытки с ним связаться, и проигнорировало сигнальные ракеты. После предупредительных выстрелов яхта сменила курс. Британские военные не связывают произошедшие с операцией по захвату в проливе Ла-Манш танкера «Смиртес». Премьер Стармер заявил, что он обеспокоен инцидентом.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
6: 1919 году скончался американский лесопромышленник Веллингтон Бёрд. 87-летний миллионер не доверял родне, подозревая, что она только и ждет его смерти. В завещании Бёрд оставил близким ничтожные суммы, а все состояние перевел в траст. Деньги предназначались для далеких потомков. Воспользоваться ими они могли лишь через 21 год после смерти последнего внука Бёрда. Тот самый внук умер в 1989 году, и юристам пришлось постараться, чтобы через век после смерти Бёрда отыскать 12 его ближайших потомков. Между ними и разделили $110 миллионов.
10: Судьба наследства на бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия обсуждает с партнерами из АСЕАН увеличение поставок сжиженного природного газа на фоне растущих потребностей региона в энергоресурсах, заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах делового форума «Россия-АСЕАН». Министр также отметил значительный потенциал наращивания поставок продовольствия, пшеницы, растительного масла, мясной продукции. Среди других направлений взаимодействия Решетников выделил промышленную кооперацию, цифровые платформы, креативную экономику, фармацевтику и туризм. Странам АСЕАН нужно искать больше возможностей для построения сухопутных и воздушных маршрутов с Россией, увеличивать количество авиарейсов в Россию для улучшения логистики, заявил в ходе сессии на форуме «Россия-АСЕАН» председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Девченко. Наблюдаемая в России инфляция опустилась с 15,1% в мае до 14,2% в июне. Это следует из опроса «Инфом», проведенного по заказу Банка России, пишут ведомости. Инфляционные ожидания россиян снизились с 13 до 12,4%, обновив минимум с июля 2024 года. Среди респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция снизилась до 11% с 11,8%, среди тех, у кого их нет, до 13,6% с 14,1%. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5-3,75 годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов. За сохранение ставки проголосовали все 12 членов комитета. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Мосов. На девелоперском форуме «Движение» он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
20: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
21: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объект, там где столько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие, вкладываем маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно снести определенную ответственность, административную или уголовную.
20: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции Бизнес FM Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
22: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно
0: недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки, иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
20: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контр-пиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
1: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщикам.
20: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Что происходит с ценами на клубнику и черешню? Мы опросили фермеров и продавцов ягоды из разных регионов, от Москвы до Дальнего Востока. Картинки из жизни ягодного рынка у Михаила Сафонова.
10: Бизнес говорит.
22: Гендиректор московской ресторанной группы компании «Хурма» Гоша Карпенко начал наш диалог с того, что клубника – часть сезонных блюд. Ягоду в ресторанах добавляют, чтобы подчеркнуть, что сейчас лето. Бизнесмен заметил, что клубника подорожала.
23: Не могу сказать вот так вот сходу, но хороший продукт стал подороже. Мне кажется, процентов на 20 стал дороже. Ну так, несмотря в цифры, по ощущениям.
22: Ощущения Галины, продающей клубнику на рижском рынке в Москве, а точнее ее конкретные ячейки, схожи. В прошлом году ягода была гораздо дешевле.
24: У нас клубника 1000 рублей килограмм. Мы покупаем 700-800, 1000 рублей продаем. В этом году такие цены.
25: А в том году закупочная сколько была у такой же хорошей клубники?
24: В том году намного дешевле. Где-то 700 рублей мы продавали.
22: Впрочем, и в регионах другие рассказы. Клубника, она же земляника садовая, когда-то была привилегией теплых районов, но все давно поменялось. В Сибири, например, эту ягоду называют Викторией. Там слово «клубника» на рынках и на дачах не в ходу. А Виктория – морозоустойчивый, неприхотливый сорт. Имя, по одной из версий, в честь английской королевы. Прекрасно растет клубника и на Дальнем Востоке. Руководитель фермерского хозяйства из Уссурийска Николай Анисимов рассказывает, что он свою ягоду сейчас продает за 550-800 за кило. И это дешевле, чем в прошлом году, потому что хороший урожай.
26: Оптовики у нас берут 550-650 рублей. А конечным покупателям по 600-800 рублей килограмм, в зависимости от того, какой сорт, какое качество. В прошлом году ягоды было очень мало, и отпускная цена у нас начиналась от 800 до 1000 рублей. В этом году урожай хороший, в принципе, нормальная цена.
22: Начался в Москве и сезон черешни. К нам эту ягоду везут сначала из Средней Азии и Южного Кавказа, а потом появляется своя. Недавно килограмм в Москве стоил в районе 900 рублей. На днях лично я купил за 600. На юге потребительский сезон уже закончился. Там черешню едят в мае. Деловой сезон в разгаре. О деталях мы спросили у агронома компании Inform Lions. Это производитель черешни из Темрюкского района Краснодарского края Рустама Сафарова.
3: Сейчас средние сорта 350 рублей. Это оптовая цена. Это то, что мы отдаем оптовикам.
25: Ориентировочно, в какую цену будет черешня для москвичей?
3: Я думаю, что 500-650. Может быть, по 1000. Тут много факторов. Если где-то пойдет дождь, где-то массово есть черешня, цена вырастет.
22: О погоде говорит и производитель подмосковной клубники Иван Чепенко. Он партнер крестьянско-фермерского хозяйства «Сады Коломны». По его ощущениям, цены на ягоду в этом году снизились, но в Москве ливни.
25: Если впереди у нас череда ливней, может сорваться клубничный сезон?
3: Конечно. Если дожди, а не дай бог еще град, то все, пиши пропало. Мокрую ягоду собирать нельзя, а уж тем более нельзя ее охлаждать и перевозить, потому что она сразу покрывается плесенью.
22: В целом же, судя по рассказам предпринимателей, картина примерно одинаковая. В регионах ягода плюс-минус 600 рублей. В Москве где-то так же, но может быть и за 1000. И есть у этого рынка важная черта. Он, как и купленная в магазине или на рынке клубника, имеет свойство быстро меняться. Решают солнце и дождь. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев. Бизнес FM.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как с помощью дачной амнистии бесплатно приватизировать садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ, еще одна методичка Росреестра. Она призвана помочь в упрощенном порядке, без обращения в суд, бесплатно зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 98 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, а также на участок, где этот дом расположен. Механизм, действующий до 1 марта 31 года, позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у человека нет на руках всех правоустанавливающих документов. Кроме того, он дает возможность наследникам оформить права на недвижимость, в том числе, если право наследодателя на дом не было зарегистрировано в установленном порядке. Важно только учитывать несколько моментов. Дом, который предполагается оформить по дачной амнистии, не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. Дом и земельный участок должны располагаться в границах населенного пункта. И нужны документы, подтверждающие факт проживания в доме до 14 мая 98 года. Например, о подключении объекта к инженерным сетям, оплате коммунальных услуг, о наследстве и так далее. В случае их отсутствия местные органы власти наделены полномочиями по определению других достаточных документов. После завершения всех необходимых процедур уполномоченный орган сам подает в Росреестр заявление о постановке жилого дома на кадастровый учет, а также о регистрации права собственности на него и на земельный участок. В результате заявитель получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают его права на данные объекты, и на этом дело можно считать оконченным. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Business FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Влекулиев. География подрывных действий Запада, которые первоначально были сосредоточены на Балтике, расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантику. Подобные действия направлены на ограничение доступа России к стратегическим морским коммуникациям, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и Центральная избирательная комиссия России не видят препятствий для проведения выборов в Госдуму на территории Донбасса и Новороссии, где в настоящее время действует военное положение, заявила глава ЦИК Алла Памфилова на заседании комиссии. При этом Памфилова признала, что организация голосования в условиях военного положения сопряжена с серьезными сложностями, однако, по ее мнению, это отвечает запросу жителей новых регионов России. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за укрепление партнерства и расширение сотрудничества, за формирование справедливой системы мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы Казанской декларации совместный план действий, добавил глава российского государства. На чемпионате мира по футболу очередная сенсация. Сборная Португалии не смогла переиграть команду Демократической Республики Конго. Встреча группы К завершилась в ничью со счетом 1-1. Это первый гол и первое набранное очко для конголезцев на чемпионатах мира. Команда участвует в турнире во второй раз в своей истории. Первый раз был 52 года назад. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Болгария не поддержала ряд санкций ЕС против России в рамках 21-го пакета, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия в стране. Все это на фоне постоянных заявлений о возможной войне с Россией. Кто и как в Европе к ней готовится? Комментарий Георгия Бофта. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива, а в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС. На этом фоне ФАС и Минэнерго предлагает временно снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства, чтобы гарантировать социальные поставки. Какие меры принимаются для снятия топливного дефицита и насколько они эффективны? Монокристалл, российский производитель синтетических сапфиров, подал заявление о банкротстве. Еще несколько лет назад Монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, а сейчас его долги достигли 15 миллиардов рублей. С чем это все связано? Подробности на Бизнес FM. Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций ЕС против России, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. Новый пакет был представлен Еврокомиссии 9 июня, его планируют согласовать до конца июля. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия, действующего в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимости обеспечить оборону, цитирую, «в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО». Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. ЕС, по сути, провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Кто как готовится? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии ReArm Europe, переименованный в «Готовность 2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в два раза к середине 30-х, плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более треть оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификации «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну Балтийскую линию обороны вдоль границ России и Беларуси. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Авиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Storm Shadow». Примечательно, что в разделе «Заявление семерки по Украине» отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фицо с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европу в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Авиане Трампу представили европейский пакет. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине. И, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предполагает, что эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. При этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. Между тем, Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива и вернулась оплата картами. В конечном министры тоже наливает. Остаются ограничения только по АИ-95. А в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС, сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Но там продолжает действовать ограничение в 20 литров, и заправка в канистры запрещена. Сохраняется оплата по QR-кодам для очередности. Меры для стабилизации ситуации с топливом принимаются, но и атаки на АЗС продолжаются, констатирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
7: С одной стороны, вызов достаточно серьезный, мы все понимаем. Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что, с одной стороны, нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Все атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. Принято у нас теперь называть запланированными ремонтами. Они происходят, с одной стороны, часто, но, с другой стороны, заводы возвращаются в строй. Это, кстати, ключевой вопрос сейчас, насколько активными будут те атаки, которые Украина совершает, насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива, и ситуация с возможным импортом бензина, но, правда, она все-таки ограничена, но, тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможностей по бензиновому импорту, но, тем не менее, это тоже задействовано. Ну и плюс вот сегодня тоже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну и по дизелю тоже ситуация обсуждается. Сказать, что все уже позади, конечно, нельзя. Ключевой вопрос, насколько и дальше удастся нейтрализовывать дроновую опасность и быстро вводить заводы снова в строй. РНПЗ разрешают приобретать довольно серьезное вооружение для того, чтобы защищаться от дронов. Расчет на то, что эта мера тоже заработает, станет подспорьем для нефтяников. Меры предпринимаются, пока ситуация все-таки далека от критической, даже в тех регионах, которые, ну, очевидно, там Крым – это главная цель Украины, это ясно, там нет своей переработки, они бьют по логистике, но даже там начинает топливо появляться, поскольку федеральная власть тоже осознает, что это вызов, но, тем не менее, вызов остается. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В РЖД создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании, и отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом рост потребительских цен на бензин в России с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил почти процент относительно предыдущей недели, сообщил Росстат. С начала года бензин в состоянии на 15 июня подорожал на 6,6%, превысив темпы общей инфляции за тот же период. В среднем по стране на 15 июня литр бензина стоил 69 рублей 11 копеек. Судьба монокристалла под вопросом. Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. О ситуации на предприятии Михаил Задорожный.
8: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
9: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы. В городе Швекино, многострадальном, мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
8: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
11: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
8: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
12: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица «Монокристалла» на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать, а внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо у себя. Установки, которые стоят на «Монокристалле», они разработаны в России. Столица, соответственно, которые это делали также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
8: «Монокристалл» сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредиторов в публикации указывалась Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева.

0: России внедрил сервис биометрии при регистрации и посадке на рейс. Air Tanzania официально подтвердила запуск прямых рейсов между Танзанией и Россией со 2 июля. Продолжительность перелета из Москвы на Занзибар составит около 8,5 часов. Самолеты будут следовать по маршруту Дар-эс-Салам, Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Из московского аэропорта Внуково лайнеры будут вылетать во вторник, четверг и субботу. Из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже поступили в продажу. Компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods и встроенными камерами, а также складной смартфон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Новинки выйдут в следующем году. По данным агентства, встроенные в AirPods камеры будут выполнять функцию датчиков, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri. Однако для съемки фото и видео они не предназначены. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Зрители и футболисты недовольны так называемыми питьевыми паузами на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщают Forbes и телеканал ESPN. Речь идет о 3-минутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на этом чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче, вне зависимости от погоды. Предполагают, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
2: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Reuters, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип. Тип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
3: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это, дань коммерческой, можно сказать, американской истории. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA, и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эта пауза застала команда.
2: И в отрыве от коммерции перерыва на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии. Поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку. Но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
4: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способные поменять рисунок игры, ход игры. Иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может внести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
2: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых

0: как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки в 2500 пунктов. Как отмечают аналитики, на рынок влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспективы открытия Ормузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефтемарке Brent торгуются ниже $80 за баррель после сильной просадки из-за новостей о возможном регулировании на Ближнем Востоке. В среду по итогам основных торгов индекс Мосбиржи закрылся на уровне в 2485 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Ситуацию на рынках комментирует директор по инвестициям УК «Ринкап» Илья Голубов.
2: Мы еще до новостей про санкции, про открытие Ормузского пролива видели, что российский рынок довольно слаб, какая-то некая безыдейность наблюдается, даже когда цены на нефть держались на отметке условно $100 за баррель, и тем более сейчас, когда нефть начала отваливаться, рубль остается достаточно крепким относительно доллара США, относительно юаня, и плюс вот эта вот история с новыми санкциями, нельзя сказать, что сами санкции как таковые являются большим триггером, но вот некое единство G7, где даже Трамп в общем-то, поддержал всех остальных своих коллег, оно, наверное, вот добавило какого-то негатива к не так позитивному российскому рынку.
3: По поводу ставки в пятницу, заседание ЦБ, что можно от него ожидать?
2: Я думаю, что 0,5 мы практически гарантированы, особенно после публикации сегодняшних инфляционных ожиданий, плюс там после комментариев президента России, да, что, в общем-то, все говорит о том, что ставки надо снижать. 0,5, самое главное, это комментарии, ЦБ оставит его прежним, или, например, немножко ужесточит сигнал, но там, в моем понимании мы в любом случае до конца года будем продолжать снижаться куда-то в уровень там 12 ставки.
1: Илья Голубов, УК «Ринкап», с ним беседовал мой коллега Александр Зайцев. Инфляция в России составила 0,15% по итогам прошлой недели, годовая выросла до 5,63%, следует из данных Росстата, комментирует инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
4: Фондовый рынок продолжил снижаться, несмотря на хорошие данные по инфляции. Инфляция замедлилась, и более того, замедлились и инфляционные ожидания. Это даст возможность, скорее всего, Центральному банку снизить ключевую ставку в пятницу, но это не особо помогает российскому фондовому рынку. США отменили ослабление ограничений на поставку российской нефти, и поэтому, в общем-то, дисконт российской нефти Юрос к мировым сортам, скорее всего, будет расти. Это окажет негативное влияние и на показатели нефтяных компаний и на состояние российского бюджета. Но, кроме того, Трамп пообещал поставку дальнобойных ракет Украине. Это тоже, в общем-то, еще один фактор негатива. Ну и плюс снижение цен на нефть. Это второй по значимости фактор, который тоже оказывает негативное влияние. Поэтому пока, к сожалению, какого-то изменения тренда на российском фондовом рынке я все-таки не прогнозирую. Хотя, возможно, все-таки заседание Центрального банка может немножко приподнять котировки, но, возможно, ненадолго. Возвращение до военных уровней цен на нефть, наверное, вряд ли стоит ожидать, тем более и себестоимость производства нефти во всем мире, она выросла, поэтому это тоже фактор, который влияет на нефтяные котировки. Поэтому я думаю, что где-то в коридоре $70-80 за баррель будет торговаться нефть вот во второй половине года.
1: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых. Ближайшее заседание ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу 19 июня.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. С древнейших времен людей тянуло путешествовать в поисках лучшей жизни или по торговым делам, на учебу или чтобы совершить паломничество, а чаще всего из любопытства. Любое путешествие было авантюрой. Безопасность, ночлег, пропитание, медпомощь – вопросы, которые вставали перед путешественниками ежедневно. Первым, кто превратил организацию путешествий в профессию, а потом в бизнес, стал англичанин Томас Кук. Ярый противник пьянства, он устроил показательное путешествие членов общества трезвости из родного Дербишира в соседний городок по железной дороге. В 1841 году он открыл первое в мире туристическое агентство. Создал множество маршрутов по Европе и Америке. С тех пор все меньше людей планировали поездки самостоятельно, обращаясь к... доверять услугам профессионалов. Однажды летом на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: Май этого года – ежегодная технологическая конференция Google. Компания объявляет о крупнейшем обновлении поиска за 25 лет. Поисковая строка превращается в разговорный интерфейс с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект теперь везде. Нравится вам это или нет, но чтобы получить результат, вы должны пообщаться с большой языковой моделью. Первым в окне выдачи будет стоять ее синтезированный ответ, и эту функцию уже нельзя отключить. Похожую технологию в этом году ввел Яндекс, представивший большое обновление поиска с Алисой. Официальных цифр я не нашел, но по экспертным оценкам на Zero Click, когда пользователь получил ответ, не переходя ни на один сайт, приходится до 60% всех поисковых запросов в больших поисковых системах. По данным Reuters, глобальный поисковый трафик на сайты издателей упал на треть. Business Insider потерял чуть более половины трафика, CNN до 40%. Издатели недовольны, но нельзя сказать, что от новой технологии в восторге все пользователи. Сразу после презентации Google стремительный рост показал поисковый сервис DuckDuckGo. Проект предлагает чистую поисковую выдачу без слежки за пользователем. Функции искусственного интеллекта у DuckDuckGo тоже есть, но их нужно специально подключать. Вряд ли даже кратный рост аудитории поисковика, на долю которого приходится менее 1% запросов, существенно изменит расклад на рынке. Он интересен и важен, как первая эмоциональная реакция аудитории на форсированное внедрение искусственного интеллекта. И в поисковые выдачи это вопрос доверия. Когда вы заходите на сайт издания, вы доверяете прежде всего редакции, которая, скорее всего, пользуется искусственным интеллектом. Когда выбираете готовый ответ ИИ, доверяете большой языковой модели, которая, в свою очередь, опирается на труд тех же редакций. Аудитория DuckDuckGo голосует за редакцию. Пока ногами.
5: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте pfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулеев. В Кремле уверены, что в Европе не осудят атаку украинского беспилотника на автобус белорусской детской спортивной команды в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответные действия России – это продолжение военной операции, чтобы обезопасить страну и население. Руководители стран группы 7 будут и дальше наращивать давление на Москву, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора, передает Интерфакс. Руководители стран семерки также договорились усилить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений. Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, должны будут опубликовать свои предвыборные программы не позднее 30 августа. Об этом сообщила секретарь Центра избиркома Наталья Бударина на заседании комиссии. Она также сообщила, что предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется 22 августа. Завершится она в 0 часов по местному времени, первый день голосования, то есть 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца предполагаемого сообщника бизнесмена Ильи Травера Али Султана Назербегова, подозреваемого в убийстве. В правоохранительных органах Интерфакса уточнили, что всего по делу Травера задержаны еще 3 фигурантов. Назербегов – предполагаемый исполнитель преступления. О задержании Травера стало известно ранее в среду. Следствие подозревает его в причастности к одному из убийств прошлых лет. Уроженец Омска, 75-летний Илья Травер, влиятельный петербургский предприниматель, бизнес которого связан с городскими портами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. США хотели бы заключить с Россией и КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов, заявил Трамп на саммите Большой Семерки. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года из-за оппозиции США. Реальны ли перспективы заключения нового 3-стороннего соглашения? Как теперь будут реагировать российские маркетплейсы на жалобы о контрафакте? КС фактически поддержал иск компании «Мир Хобби» и указал, что маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать, а должны блокировать фейковые карточки. Как это комментируют сами пострадавшие предприниматели? И британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV «Смертес». Вместе с ним арестовано и само судно. Капитан – гражданин Индии. Обвиняется в поставке запрещенной российской нефти в 3-ю страну. Насколько это юридически обосновано, подробности на Business FM. США хотели бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Это заявил Дональд Трамп на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Подробности возможного соглашения американский президент не раскрыл. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года. Реальны ли перспективы заключения нового 3-стороннего соглашения, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
9: Он очень смутно представляет себе предмет, о котором говорит, и повторяет то, что он говорил во время избирательной кампании, что нам надо провести денуклеаризацию, как он выражался. Китай считает, что он очень сильно отстает и от России, и от США по ядерному арсеналу. Тем более, что Трамп сказал вообще ядерные вооружения. Он не сказал стратегические вооружения. В этом смысле Китай отстает в десятки раз и от России, и от США. Китай отказывается принимать участие в этих переговорах сейчас, потому что он не хочет юридически закрепить свое отставание в каком-то договоре. Но это уже детали, до которых, конечно же, дело не дойдет. Что касается России и США, Трампу предлагали продлить хотя бы на год соблюдение потолков договора СНВ-3, как его у нас называли, до СНВ. Он отказался так легкомысленно, занялся другими вещами и, в общем, не хотел этим заниматься. Это просто вброс чисто пропагандистского характера, чтобы продемонстрировать, что Трамп не забыл свои предвыборные обещания, что он хочет все-таки как-то двигаться в этом направлении, но за этим ровным счетом ничего не стоит и стоять не будет, потому что так к этим переговорам не подходит.
1: Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ММО РАН. Инициатива заключать 3-стороннее соглашение Трамп уже выдвигал в январе прошлого года. Тогда, по словам Трампа, Владимир Путин поддержал его идею. Также Трамп утверждал, что у него состоялся хороший разговор с Китаем на эту тему, и они могли бы быть вовлечены. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби Ворд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров? Об этом Наталья Шашина.
8: «Бизнес говорит».
10: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» «Хобби Уолт» отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга «Хобби Уолт» Михаил Акулов.
11: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, плюс маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
10: Но получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
12: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией Brodox от селлеров, которые не являются нашими дилерами. Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
10: В Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines Ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
13: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами, и потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи, а вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, маркетплейс забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если маркетплейс, сама площадка, на сегодня, она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось?
10: Фактически решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Business FM, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Business FM.
1: Британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV «Смиртос». Вместе с ним арестовано само судно, пишут британские СМИ. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. Решение арестовать судно и его капитана встретило критику не только в России, но и даже в самой Британии. Евгений Перечук продолжит.
14: Задержание танкера MV «Смиртос» было похоже на спецоперацию. Команда с Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью проникли на судно при поддержке вертолетов, патрульного самолета и 2 боевых кораблей. Инцидент произошел 14 июня в Бутылочном горлышке в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Панд, арестован. Ему предъявлены обвинения в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия территориальное и открытое моря, исключительное экономическое пространство и специальный режим транзитного прохода. Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобрано идеально идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы InMarine Кирилл Маслов.
15: Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой, насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
14: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной и национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. МВ Смиртес в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватывать танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват МВ «Смиртес» – это первая независимая операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.
16: Есть определенные требования. Иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянутые, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться их. Это все нарушение. Конвенция по морскому праву, Конвенция о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
14: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: В проливе Ла-Манш произошел и второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Вероятные владельцы яхты, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Аллан и Джейн Келви. На своем блоге они говорили о планах пересечь Ла-Манш. Минобороны сообщили, что судно шло опасным курсом на сближение, несмотря на попытки с ним связаться, и проигнорировало сигнальные ракеты. После предупредительных выстрелов яхта сменила курс. Британские военные не связывают произошедшие с операцией по захвату в проливе Ла-Манш танкера «Смиртес». Премьер Стармер заявил, что он обеспокоен инцидентом.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей лапши быстрого приготовления находится в японском городе Осака. Идея его создания принадлежит изобретателю продукта Момофуку Андо. Музей открылся в 1999 году, 40-летний юбилей появления первой в мире куриной лапши быстрого приготовления. В экспозиции около 1000 упаковок лапши из разных стран, в том числе специально выпущенных к различным праздникам. Есть и необычные упаковки в виде космических кораблей, цветов, или животных. Но главное, что привлекает большую часть посетителей, в музее можно самому с нуля приготовить лапшу или всего за $3.50 собрать любимый вариант рамена из готовых продуктов. В ресторане при музее из еды подают одно единственное блюдо, но в 50 вариантах. И что это, догадаться нетрудно. Музейные ценности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: У микрофона Сардар Увлекулиев. Россия обсуждает с партнерами из АСЕАН увеличение поставок сжиженного природного газа на фоне растущих потребностей региона в энергоресурсах, заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах делового форума «Россия-АСЕАН». Министр также отметил значительный потенциал наращивания поставок продовольствия, пшеницы, растительного масла, мясной продукции. Среди других направлений взаимодействия Решетников выделил промышленную кооперацию, цифровые платформы, креативную экономику, фармацевтику и туризм. Странам АСЕАН нужно искать больше возможностей для построения сухопутных и воздушных маршрутов с Россией, увеличивать количество авиарейсов в Россию для улучшения логистики, заявил в ходе сессии на форуме «Россия-АСЕАН» председатель российско-таиландского делового совета Иван Девченко. Наблюдаемая в России инфляция опустилась с 15,1% в мае до 14,2% в июне. Это следует из опроса «Инфом», проведенного по заказу Банка России, пишут ведомости. Инфляционные ожидания россиян снизились с 13 до 12,4%, обновив минимум с июля 2024 года. Среди респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция снизилась до 11% с 11,8%, среди тех, у кого их нет, до 13,6% с 14,1%. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5-3,75 годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов. За сохранение ставки проголосовали все 12 членов комитета. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Мосов. На девелоперском форуме «Движение» он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
18: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
19: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объект, там где столько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие, вкладываем в маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно снести определенную ответственность, административную или уголовную.
18: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции Business FM Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
20: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки. Иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
18: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контр-пиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
21: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщикам.
18: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Что происходит с ценами на клубнику и черешню? Мы опросили фермеров и продавцов ягоды из разных регионов, от Москвы до Дальнего Востока. Картинки из жизни ягодного рынка у Михаила Сафонова.
8: Бизнес говорит.
22: Гендиректор московской ресторанной группы компании «Хурма» Гоша Карпенко начал наш диалог с того, что клубника – часть сезонных блюд. Ягоду в ресторанах добавляют, чтобы подчеркнуть, что сейчас лето. Бизнесмен заметил, что клубника подорожала.
23: Не могу сказать вот так вот сходу, но хороший продукт стал подороже. Мне кажется, процентов на 20 стал дороже. Ну так, несмотря в цифры, по ощущениям.
22: Ощущения Галины, продающей клубнику на Рижском рынке в Москве, а точнее ее конкретные ячейки, схожи. В прошлом году ягода была гораздо дешевле.
24: У нас клубника 1000 рублей килограмм. Мы покупаем 700-800, 1000 рублей продаем. В этом году такие цены.
25: А в том году закупочная сколько была у такой же хорошей клубники?
24: В том году намного дешевле. Где-то 700 рублей мы продавали.
22: Впрочем, и в регионах другие рассказы. Клубника, она же земляника садовая, когда-то была привилегией теплых районов, но все давно поменялось. В Сибири, например, эту ягоду называют Викторией. Там слово «клубника» на рынках и на дачах не в ходу. А Виктория – морозоустойчивый, неприхотливый сорт. Имя, по одной из версий, в честь английской королевы. Прекрасно растет клубника и на Дальнем Востоке. Руководитель фермерского хозяйства из Уссурийска Николай Анисимов рассказывает, что он свою ягоду сейчас продает за 550-800 за кило. И это дешевле, чем в прошлом году, потому что хороший урожай.
26: Оптовики у нас берут 550-650 рублей. А конечным покупателям по 600-800 рублей килограмм, в зависимости от того, какой сорт, какое качество. В прошлом году ягоды было очень мало, и отпускная цена у нас начиналась от 800 до 1000 рублей. В этом году урожай хороший, в принципе, нормальная цена.
22: Начался в Москве и сезон черешни. К нам эту ягоду везут сначала из Средней Азии и Южного Кавказа, а потом появляется своя. Недавно килограмм в Москве стоил в районе 900 рублей. На днях лично я купил за 600. На юге потребительский сезон уже закончился. Там черешню едят в мае. Деловой сезон в разгаре. О деталях мы спросили у агронома компании Inform Lions, это производитель черешни из Темрюкского района Краснодарского края, Рустама Сафарова.
0: Сейчас средние сорта 350 рублей. Это оптовая цена. Это то, что мы отдаем оптовикам.
25: Ориентировочно, в какую цену будет черешня для москвичей?
0: Я думаю, что 500-650. Может быть, по 1000. Тут много факторов. Если где-то пойдет дождь, где-то массово есть черешня, цена вырастет.
22: О погоде говорит и производитель подмосковной клубники Иван Чепенко. Он партнер крестьянско-фермерского хозяйства «Сады Коломны». По его ощущениям, цены на ягоду в этом году снизились, но в Москве ливни.
25: Если впереди у нас череда ливней, может сорваться клубничный сезон?
0: Конечно. Если дожди, а не дай бог еще град, то все, пиши пропало. Мокрую ягоду собирать нельзя, а уж тем более нельзя ее охлаждать и перевозить, потому что она сразу покрывается плесенью.
22: В целом же, судя по рассказам предпринимателей, картина примерно одинаковая. В регионах ягода плюс-минус 600 рублей. В Москве где-то так же, но может быть и за 1000. И есть у этого рынка важная черта. Он, как и купленная в магазине или на рынке клубника, имеет свойство быстро меняться. Решают солнце и дождь. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев. Бизнес ФМ.
8: «Между делом» с Кирой Альтман.
2: Как по-разному мы с вами чувствуем ароматы на себе и других людях? И что нам, чувствительным натурам, с этим делать? О существующем этикете нанесения аромата, его достаточности, размышляю с Натальей Черкасовой, химиком, стилистом ароматов.
3: Честно скажу, это очень вопрос приватный. Во-первых, каждый из нас по-разному чувствует аромат. Кто-то тонкий аромат, уже у него звенит в ушах. А кто-то яркий аромат на себе через полчаса не чувствует. Здесь есть история физиологии. Поэтому сейчас появились врачи, которые называются альфактологи. Они занимаются обонянием. Потому что обоняние – самое неизведанное чувство, самое неизученное чувство. Мы знаем зрение, мы знаем тактильность, да, мы все знаем про уши, все знаем про слух. А вот про обоняние еще не так много знают. Поэтому, наверное, вот так вот сказать, что есть правило какого-то этикета. Ну, а если я это не чувствую, что мне делать? Извините, я не хотел никого обидеть. Я 3 раза пшикнул. Хотя бьюти-блогеры говорят, 8 пшиков, и пошел на улицу. Это нормально, это абсолютно нормально. Никто не должен быть профессионалом в парфюмерии. Сказали, что это классно. Может быть, я что-то не понимаю? Ну, вроде вкусно пахнет, давайте куплю. И буду носить это. И вот последнее время, еще раз говорю, были в моде яркие, очень яркие ароматы. И 8 пшиков, о которых говорят блогеры, ведет к тому, что действительно ты иногда поддушиваешь соседа в театре.
2: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
8: «Между делом» на Business FM. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Business FM. Это и другие рубрики Business FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Business FM. Расскажите о своем бизнесе за 1 минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет 3 участникам через генератор случайных чисел. все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Увлекулиев. География подрывных действий Запада, которые первоначально были сосредоточены на Балтике, расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантику. Подобные действия направлены на ограничение доступа России к стратегическим морским коммуникациям, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и Центральная избирательная комиссия России не видят препятствий для проведения выборов в Госдуму на территории Донбасса и Новороссии, где в настоящее время действует военное положение, заявила глава ЦИК Алла Памфилова на заседании комиссии. При этом Памфилова признала, что организация голосования в условиях военного положения сопряжена с серьезными сложностями, однако, по ее мнению, это отвечает запросу жителей новых регионов России. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за укрепление партнерства и расширение сотрудничества, за формирование справедливой системы мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы Казанской декларации и совместный план действий, добавил глава российского государства. На чемпионате мира по футболу очередная сенсация. Сборная Португалии не смогла переиграть команду Демократической Республики Конго. Встреча группы К завершилась в ничью со счетом 1-1. Это первый гол и первое набранное очко для конголезцев на чемпионатах мира. Команда участвует в турнире во второй раз в своей истории. Первый раз был 52 года назад. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Болгария не поддержала ряд санкций ЕС против России в рамках 21-го пакета, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия в стране. Все это на фоне постоянных заявлений о возможной войне с Россией. Кто и как в Европе к ней готовится? Комментарий Георгия Бофта. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива, а в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС. На этом фоне ФАС и Минэнерго предлагает временно снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства, чтобы гарантировать социальные поставки. Какие меры принимаются для снятия топливного дефицита и насколько они эффективны? Монокристалл, российский производитель синтетических сапфиров, подал заявление о банкротстве. Еще несколько лет назад Монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, а сейчас его долги достигли 15 миллиардов рублей. С чем это все связано? Подробности на Бизнес FM. Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций ЕС против России, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. Новый пакет был представлен Еврокомиссии 9 июня, его планируют согласовать до конца июля. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия, действующего в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимости обеспечить оборону, цитирую, «в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО». Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. ЕС, по сути, провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Кто как готовится? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии ReArm Europe, переименованный в «Готовность 2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в два раза к середине 30-х, плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более треть оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификаций «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных – страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну – Балтийскую линию обороны вдоль границ России и Беларуси. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Авиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Сторм Шэдоу». Примечательно, что в разделе «Заявление семерки по Украине» отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фицо с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европу в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Авиане Трампу представили европейский пакет. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине. И, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Судьба монокристалла под вопросом. Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. О ситуации на предприятии Михаил Задорожный.
6: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
7: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы. В городе Швекино, многострадальном, мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
6: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
9: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
6: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
10: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица «Монокристалла» на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать, а внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо у себя. Установки, которые стоят на «Монокристалле», они разработаны в России. Столицы, соответственно, которые это делали также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
6: «Монокристалл» сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредитора в публикации указывалась Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
1: Илье Траберу, одному из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, предъявлены обвинения в убийстве депутата Петрова в 2020 году. Он на 2 месяца отправлен в СИЗО, об этом ТАСС сообщили правоохранительные органы. А Трабера задержали утром в среду по нескольким адресам, связанным с предпринимателем. В Санкт-Петербурге и Ленобласти прошли обыски. Поводом, как писала Фонтанка, стало как раз расследование убийства известного выборгского депутата, бизнесмена и отца гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, Александра Петрова. Предпринимателя убили в октябре 2020 года в его загородном доме, когда он шел из бани к реке. Снайпер, по версии следствия, стрелял с другого берега, и его и орудие убийства так и не нашли. Илья Траберу 75 лет, его активы преимущественно связаны с портовой инфраструктурой и проектами в нефтегазовом секторе. В частности, в последние годы он участвовал в развитии портов в Приморске и Усть-Луге. Рассказывает замглавного редактора «Фонтанки.ру», главный редактор 47 News Евгений Вышенков.
11: Масштаб Ильи Трабера выходит за пределы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Его путь удивителен для такого среднестатистического миллиардера. Родился он в семье высокопоставленного партийного деятеля в Советском Союзе. Он закончил высшее училище подводного плавания и затем ходил на атомных подводных лодках. Он офицер-техник. Затем он работал в сфере ленинградской торговли, в частности общепита, и уже после 91 года он постепенно овладевает активами в Большом морском порту Санкт-Петербурга, в частности, связанные с перевалкой нефти. На данный момент у него серьезные активы бизнесовые в Ленинградской области, в частности, под Выборгом, порту Приморск. В самом Петербурге есть терминалы. А уголовное дело, по которому они проходят, никакого не имеет отношения к слову «экономика». это дело связано с убийством. Александр Петров для города Выборга была первой фигурой, абсолютно первой, начиная с того, что его восхождение было связано с эпохой 90-х. Он сам профессиональный спортсмен, боксер. И дальше, когда он прошел эти 90-е, он стал и депутатом города Выборга, был необычайно близок к администрации города Выборга.
1: Евгений Вышенков, зам главного редактора «Фонтанки.ру». Сообщника Ильи Трайбера Алисултана Надирбегова отправили в СИЗО по делу о заказных убийствах, сообщили ТАСС в Мосгорсуде. Вместе с Трайбером также задержали его делового партнера Владимира Даниленко. Уголовное дело передано в Центральный аппарат СКР.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом. С древнейших времен людей тянуло путешествовать в поисках лучшей жизни или по торговым делам, на учебу или чтобы совершить паломничество, а чаще всего из любопытства. Любое путешествие было авантюрой. Безопасность, ночлег, пропитание, медпомощь – вопросы, которые вставали перед путешественниками ежедневно. Первым, кто превратил организацию путешествий в профессию, а потом в бизнес, стал англичанин Томас Кук. Ярый противник пьянства, он устроил показательное путешествие членов общества трезвости из родного Дербишира в соседний городок по железной дороге. В 1841 году он открыл первое в мире туристическое агентство. Создал множество маршрутов по Европе и Америке. С тех пор все меньше людей планировали поездки самостоятельно, обращаясь к услугам профессионалов.
12: Однажды летом на Бизнес FM.
8: Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
13: Петербургский аэропорт Пулково первым запустит экспериментальный правовой режим по использованию беспилотников на территории. Как сообщила пресс-служба аэропорта, на перроне появится...

0: Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Из московского аэропорта Внуково лайнеры будут вылетать во вторник, четверг и субботу. Из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже поступили в продажу. Компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods и встроенными камерами, а также складной смартфон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Новинки выйдут в следующем году. По данным агентства, встроенные в AirPods камеры будут выполнять функцию датчиков, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri. Однако для съемки фото и видео они не предназначены. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Зрители и футболисты недовольны так называемыми питьевыми паузами на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщают Forbes и телеканал ESPN. Речь идет о 3-минутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на этом чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче, вне зависимости от погоды. Предполагают, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
2: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип. Тип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
3: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это, дань коммерческой, можно сказать, американской истории. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA, и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эта пауза застала команда.
2: И в отрыве от коммерции перерыва на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии. Поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку. Но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
4: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способные поменять рисунок игры, ход игры. Иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может внести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
2: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.

0: Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки в 2500 пунктов. Как отмечают аналитики, на рынок влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспективы открытия Ормузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефтемарке Brent торгуются ниже $80 за баррель после сильной просадки из-за новостей о возможном регулировании на Ближнем Востоке. В среду по итогам основных торгов индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2485 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Ситуацию на рынках комментирует директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
1: Мы еще до новостей про санкции, про открытие Ормузского пролива видели, что российский рынок довольно слаб, какая-то некая безыдейность наблюдается, даже когда цены на нефть держались на отметке условно $100 за баррель, и тем более сейчас, когда нефть начала отваливаться, рубль остается достаточно крепким относительно доллара США, относительно юаня, и плюс вот эта вот история с новыми санкциями, нельзя сказать, что сами санкции как таковые являются большим триггером, но вот некое единство G7, где даже Трамп в общем-то, поддержал всех остальных своих коллег, оно, наверное, вот добавило какого-то негатива к не так позитивному российскому рынку.
2: По поводу ставки в пятницу заседания ЦБ, что можно от него ожидать?
1: Я думаю, что 0,5 мы практически гарантированы, особенно после публикации сегодняшних инфляционных ожиданий, плюс там после комментариев президента России, да, что, в общем-то, все говорит о том, что ставки надо снижать. 0,5, самое главное, это комментарии, ЦБ оставит его прежним, или, например, немножко ужесточит сигнал, но там, в моем понимании мы в любом случае до конца года будем продолжать снижаться куда-то в уровень там 12 ставки.
0: Илья Голубов, УК «Ренкап», с ним беседовал мой коллега Александр Зайцев. Инфляция в России составила 0,15% по итогам прошлой недели, годовая выросла до 5,63%, следует из данных Росстата, комментирует инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
3: Фондовый рынок продолжил снижаться, несмотря на хорошие данные по инфляции. Инфляция замедлилась, и более того, замедлились и инфляционные ожидания. Это даст возможность, скорее всего, Центральному банку снизить ключевую ставку в пятницу, но это не особо помогает российскому фондовому рынку. США отменили ослабление ограничений на поставку российской нефти, и поэтому, в общем-то, дисконт российской нефти вырос к мировым сортам. Скорее всего, будет расти, это окажет негативное влияние и на показатели нефтяных компаний и на состояние российского бюджета. Но, кроме того, Трамп обещал поставку дальнобойных ракет Украине. Это тоже, в общем-то, еще один фактор негатива. Ну и плюс снижение цен на нефть. Это второй по значимости фактор, который тоже оказывает негативное влияние. Поэтому пока, к сожалению, какого-то изменения тренда на российском фондовом рынке я все-таки не прогнозирую. Хотя, возможно, все-таки заседание Центрального банка может немножко приподнять котировки, но, возможно, ненадолго. Возвращение до военных уровней цен на нефть, наверное, вряд ли стоит ожидать, тем более и себестоимость производства нефти во всем мире, она выросла, поэтому это тоже фактор, который влияет на нефтяные котировки. Поэтому я думаю, что где-то в коридоре $70-80 за баррель будет торговаться нефть вот во второй половине года.
0: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых. Ближайшее заседание ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу 19 июня.
4: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Другим наука. С Сергеем Корзуном.
6: Хюгге – это датский концепт уютной, безопасной и располагающей к общению атмосферы. За пределами Дании он стал известным в 2010-е годы, а в 2016-м вошел в десятку слов года в англоязычном словаре «Коллинз». Этому предшествовал выход на книжный рынок Великобритании сразу нескольких книг по теме. Одна из них – за авторством Мейка Викинга. В 2013-м он основал и возглавил первый в мире институт исследования счастья в Копенгагене. Философия Хюгге – это уютная обстановка, близкие люди, вкусная домашняя еда, свободная одежда, удовольствие от простых радостей, намеренное отсутствие конкуренции и уважение к мнению каждого. Социальная связь – один из ключевых элементов в расчетах рейтингов мирового счастья, где Дания на самых высоких позициях. А совместная трапеза во многих опросах традиционно ассоциируется с более высокой удовлетворенностью жизнью. Авторы исследования 2020 года пришли к выводу, что понятие «хюгге» на англоязычном рынке было сведено к дизайн-мифу датского счастья – камин, свечи, пледы, шерстяные носки, удобная мебель и вкусная выпечка. Хотя на самом деле датское благополучие объясняется социальной поддержкой, свободой, доверием, низкой коррупцией и высоким уровнем доходов. Критики Хюгге указывают, что уютная внутренняя общность легко превращается в закрытое сообщество с четкой границей между нами и ними. Нарочитое избегание конфликтов приводит к конформизму, страху перед новизной и к сужению опыта. Современная психология все чаще различает три измерения хорошей жизни – счастье, смысл и психологическое богатство переживаний. Хюгге поддерживает ощущение счастья, иногда смысла, но при этом может объединять гамму эмоций.
4: Другим наука на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. Фёдор Достоевский. Нет человека, готового повторять чаще русского: «Какое мне дело, что про меня скажут?» Или «Совсем я не забочусь об общем мнении». И нет человека, который бы более русского боялся того, что про него скажут или подумают. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: Москва 6.58, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Силы ПВО отражают массовую атаку вражеских беспилотников, сообщил Сергей Собянин. Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 43. Нескольким беспилотникам удалось атаковать московский нефтеперерабатывающий завод. Принимаются меры к ликвидации последствий, сообщил мэр столицы. Также незначительно поврежден торговый центр «Садовод». Обломки упали на одно из зданий. Собянин добавил, что пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. В подмосковном Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом. Проводится эвакуация жителей, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Пострадавших нет. Обломки дрона попали в кровлю торгового центра «Белая дача» в Московской области. Произошло возгорание в электростале. Обломки повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение. В Люберцах отмечено несколько мест падения обломков дронов. Повреждено здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. Также пострадавших нет. Столичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также подмосковный Жуковский, приостановили обслуживание рейсов, сообщили в Росавиации. Ограничения также действуют в аэрогаванях Пензе, Саратова, Калуге, Нижнекамска и Нижнего Новгорода. Ракетная опасность впервые объявлена в Новгородской области. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о приостановке движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы в связи с беспилотной атакой. Сейчас движение восстановлено. В области объявлена ракетная опасность. Росавиация ввела ограничения в аэропорту Ярославля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM.
8: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Несколько дронов атаковали московский нефтеперерабатывающий завод, сообщил около часа назад Сергей Собянин. Принимаются меры к ликвидации последствий. Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку, заявил мэр. Сбит уже 43 дрона к этой минуте. Это только с полуночи. В Подмосковье тоже отбивают налет дронов. Есть раненые, сообщил губернатор Воробьев. Все столичные аэропорты на данный момент работают с ограничениями. Подробности буквально через несколько секунд в нашем эфире. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает прекращение конфликта и разблокировку Ормузского пролива. Подписание произошло в электронном виде, поэтому официальной церемонии в Женеве, которую ждали, в итоге не будет. А цены на нефть на этом фоне продолжают свое падение. Потери по Бренту уже почти 2%. Брент стоит 78,18. ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15% до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. Предполагается, что мера должна оптимизировать логистику. Все подробности в нашем эфире. Итак, массированную атаку беспилотников продолжают отражать в столичном регионе за только это утро. На подлете к Москве, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, было уничтожено 43 БПЛА. Это вот просто к этой минуте, с полуночи и до 7 утра 43 уже. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Нескольким беспилотникам удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода. Последствия, как говорит мэр, устраняются. А сейчас ко мне присоединяется моя коллега Маргарита Юдина. Маргарита, приветствую.
10: Здравствуй. В Московской области также идет отражение атаки беспилотников. Глава региона сообщает, что есть раненые. В Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Сейчас жители эвакуируют, и по предварительной информации пострадавших нет. В Электростале обломки беспилотника повредили кровлю частного дома. Вот, сообщается, что одна из женщин получила незначительное ранение, но она отказалась от госпитализации. Также работают на месте экстренные службы. В Электростале на улице Радио в результате падения обломка загорелся автомобиль. Но возгорание быстро локализовали. Также нет пострадавших. В Люберцах несколько мест падения обломков БПЛА. Повреждено здание фитнес-центра, объект в промышленной зоне. Пострадавших нет. Также БПЛА попали на кровлю торгового центра «Белая дача», как сообщил глава региона Андрей Воробьев. Произошло возгорание. Пока информации о площади пожара и возможных пострадавших нет. Она уточняется. В Чехове, в деревне Мосново-Жуково, также БПЛА попал в дачный дом на территории СНТ. Хозяйственные постройки разрушены. Пострадавших нет. В Крюково беспилотник на территории дачных участков упал. Также пока нет информации о том, какие есть повреждения. И в СНТ «Дружба» в Павловском Посаде, деревне Фатеева, вот в результате падения обломков загорелись два дачных дома. Сейчас на месте работают пожарные. Вот пока нет тоже информации. Вроде пострадавших пока нет.
9: Маргарита Юдина. Ограничения, кроме московских аэропортов, действуют сейчас в аэропортах Пензы, Саратова, Калуги, Ярославля, Нижнекамска и Нижнего Новгорода. Ракетная опасность впервые была объявлена в Новгородской области на выезде из Ярославля. Вновь было перекрыто движение автотранспорта в сторону Москвы из-за атаки дронов. Затем движение восстановили. В области продолжает действовать ракетная опасность. Но и вот только что Росавиация сообщила, что в столичном аэропорту Внуково были сняты ограничения на полеты. И вот по версии RT за сегодня силы ПВО сбили уже 57 беспилотников, летевших на Москву. Но это, видимо, самые свежие подсчеты. Растет цифра, мы следим за ситуацией. Сейчас к другим темам. ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15% до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей автотранспорта. А при этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. Между тем, Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива и вернулась оплата картами. В канистры тоже наливают, остаются ограничения только на 95-й бензин. В Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС в сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида, но там продолжает действовать ограничение в 20 литров и заправка в канистры запрещена. Сохраняется и оплата по QR-кодам для очередности. Меры для стабилизации ситуации с топливом принимаются, но и атаки на АЗС продолжаются, констатирует гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
11: Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Все атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. И это, кстати, ключевой вопрос сейчас. Насколько активными будут те атаки, которые Украина совершает, и насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива и ситуация с возможным импортом бензина. Ну, правда, она все-таки ограничена, но тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможностей по бензиновому импорту, но тем не менее, это тоже задействовано. Ну и плюс вот сегодня тоже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну и по дизелю тоже ситуация обсуждается. ФНПЗ разрешают приобретать довольно серьезное вооружение для того, чтобы защищаться от дронов. Расчет на то, что эта мера тоже заработает, станет подспорьем для нефтяников. Пока ситуация все-таки далека от критической, даже в тех регионах, которые, ну, очевидно, там Крым, это главная цель Украины, это ясно, там нет своей переработки, они бьют по логистике, но даже там начинает топливо появляться, поскольку федеральная власть тоже осознает, что это вызов, но тем не менее вызов остается. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
9: Константин Симонов. В РЖД создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании, отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом рост потребительских цен на бензин в России с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил 0,95% относительно предыдущей недели, сообщил Росстат. Бензин с начала года по состоянию на 15 июня подорожал уже на 6,61%, превысив темпы общей инфляции за тот же период. В среднем по стране на 15 июня цена литра бензина составила 69 рублей 11 копеек. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Амосов. На девелоперском форуме движения он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка эту проблему признают. Продолжит тему Иван Медведев.
12: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
13: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объекты, там и столько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие, вкладываем в маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно снести определенную ответственность, административную или уголовную.
12: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции Бизнес ФМ Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
14: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки. Иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
12: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контр-пиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
15: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщикам.
12: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
8: Прямо сейчас.
9: В Ростовской области, в городе Гуково, один человек погиб и двое пострадали при атаке беспилотников. Еще двое раненых госпитализированы. Это данные от главы региона Юрия Слюсаря. При этом налет беспилотников на Ростовскую область продолжается.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого, в 1832-м, создал русский ученый Павел Шиллинг,
16: Во второй половине 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня.
17: На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
19: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. На инвест-портале Нижегородской области запустили раздел с лучшими инвестиционными практиками региона. Это готовые инструменты, прошедшие экспертную оценку и подтвердившие свою эффективность в сфере оптимизации бизнес-процессов и выстраивания комфортной среды для инвесторов. Представленное решение направлено на комплексное развитие инвест-климата региона, включая внедрение цифровых инструментов управления проектами, повышение эффективности межведомственного взаимодействия, упрощение административных процедур, в том числе при подключении к инженерным сетям и привлечении инвестиций на территории муниципалитетов. Каждая практика содержит подробное описание, а также порядок и результаты внедрения, включая необходимые ресурсы организации, задействованные в процессе реализации. Всего на платформе размещено более 40 практик Нижегородской области – различным направлениям. С начала года суммарная задолженность по заработной плате на предприятиях и в организациях Нижегородской области превысила 480 миллионов рублей, сообщили в региональном следственном комитете. Это на 60% больше, чем за первые 5 месяцев прошлого года, когда долги работодателей составляли около 300 миллионов. С начала текущего года следователи возбудили и направили в суд 12 уголовных дел, связанных с невыплатой заработной платы. Отмечается, что подавляющее большинство задолженности возмещается работодателями сразу после возбуждения уголовного дела и до передачи материалов в судебные инстанции. Нижний Новгород не добирает около 500 миллионов рублей по налогам, заявил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин. Недобор идет по налогу на прибыль и УСН. Что касается сборов по НДФЛ, то, по словам Юрия Мочалкина, фиксируется рост этого налога на 12%. Недоисполнение плана будет прикрыто перевыполнением неналоговых доходов, в частности, поступлений от аренды земли, отметил Мочалкин. Городская дума Нижнего Новгорода рассмотрит новое положение о правилах депутатской этики, которое устанавливает моральные и нравственные принципы поведения для народных избранников. Документ размещен на сайте Гордумы. В нем прописано, что депутаты обязаны уважать достоинство друг друга, должностных лиц и граждан, не допускать высказываний, наносящих ущерб чести и репутации. В личном поведении и быту депутат должен соблюдать общепризнанные нормы морали и нравственности. В публичных выступлениях и СМИ разрешено использовать только достоверную информацию. Ограничения на рыбалку в Нижегородской области сняли в связи с официальным завершением нерестового периода. Теперь любители могут ловить рыбу всеми разрешенными способами. На нерестовых участках можно перемещаться на маломерных судах. Снасть разрешено использовать в соответствии с действующими правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Благодаря соблюдению правил рыболовства в нерестовый период удалось сохранить естественный цикл воспроизводства рыбных запасов, рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев. ВК-фест раскрыла первую волну инфлюенсеров на фестивале в Нижнем Новгороде. Зрители ждут выступления блогеров и автограф-сессии. 11 июля со зрителями пообщаются Ольга Бузова, Прохор Шаляпин, Клава Кока, Влад А4 и другие звезды. Список инфлюенсеров будет пополняться. Гости смогут встретиться со знаменитостями, сделать совместные фото и взять автограф. Мероприятие для лиц старше 16 лет. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
20: Спонсор программы ООО «М-Запад». 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
2: Погода.
21: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погода ожидается преимущественно пасмурное небо, временами возможен дождь и плюс 20 градусов на термометре. Вечером облачно с прояснениями и плюс 17, и также возможен дождь, ночью плюс 14 и облачно.
2: Валюта.
21: На 18 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 75 копеек. Евро 84 рубля 34 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 76 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
19: Нижегородский автозавод поставит регионные медицинские фургоны на 1 миллиард рублей. Всего требуется придать 119 автомобилей. Среди нижегородских заказчиков поликлинику номер 39 Советского района Нижнего Новгорода, Северный межрайонный медицинский центр и городская больница Арзамаса, пишет Коммерсант Приволжье. Для покупки автомобилей все заказчики получили разрешение Минпромторга на поставку товара, происходящего из иностранного государства. Племзавод «Пушкинская» из Большого Болдина допустил еще один технический дефолт, не выплатив купон за 9-й купонный период по биржевым облигациям, следует из сообщения предприятия. Племзавод не исполнил обязательства по выплате купона в размере почти 6 миллионов рублей. В компании задержку в выплатах объяснили нехваткой оборотных средств из-за снижения закупочных цен на сырое молоко. По обязательствам перед владельцами облигаций планируется полностью расплатиться в сентябре после сбора урожая зерновых и начала его реализации, говорится в сообщении предприятия. Группа «Солерс» намерена наладить собственное производство автоматических коробок передач для линейки легких коммерческих автомобилей «Солерс» SF5. Инвестиции в проект превысят 1 миллиард рублей, сообщил ТАСС генеральный директор компании Николай Соболев. Выпуск трансмиссии будет организован на производственных площадках группы в Заволжье и Алабуге. «Солерс» уже локализовал выпуск механических коробок передач для своих автомобилей. Производство организовано на индустриальной площадке ЗМЗ в Заволжье. Переход к производству автоматической трансмиссии станет следующим этапом углубления локализации модельного ряда. Общий объем инвестиций группы «Солерс» в развитие промышленной площадки ЗМЗ с 2023 года, включая производство силовых агрегатов, трансмиссий и литейные проекты, превысил 3 миллиарда рублей. Напомню, чуть более года назад на ЗМЗ запустили производство трех новых моделей механических коробок передач для УАЗ-Профи и пикапов «Солерс». Нижегородцы не знают, за какие услуги могут оформить налоговый вычет. Результаты опроса ВТБ показали, что только 29% жителей ежегодно подают документы на налоговый вычет. Чаще всего за лечение, покупку недвижимости, обучение, инвестиции, спорт и благотворительность. При этом каждый четвертый отметил, что вообще не знает, за какие услуги можно получить частичный возврат средств. Пятая часть опрошенных не готова оформлять вычет из-за маленькой суммы возврата. У 18% нет времени на оформление документов, а 15% опасаются ошибок и отказов со стороны налоговых органов. При этом спрос на упрощенные цифровые сервисы растет. Треть опрошенных готова доверить подачу документов на налоговый вычет банкам, если у них есть такие инструменты, отмечают аналитики ВТБ. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес FM. При раскопках гробницы Тутанхамона археологи обнаружили карандаш, изготовленный из меди. Внутри него находилась пропитанная чернилами тростинка, что позволяло чернилам выделяться из карандаша постепенно, а не одномоментно. Этот предмет древних египтян и считают прародителем фломастера. Веками человечество использовало другие средства для письма, пока в 1942 году японец Юкио Хори не представил изобретение, похожее на медный карандаш древних египтян. Фломастер в современном виде создали специалисты немецкой компании «Эдинг» в 1960-м. Тогда же в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры. В разных странах для обозначения этого предмета для письма используют имена разных брендов или изготовителей. На территории бывшего Советского Союза пользуются названием торговой марки «Фломаст», то есть «фломастер». Имя нарицательное на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Лев и Лазарь Бродские.
1: родились в Златополе Киевской губернии, где в то время проживал их отец Израиль Маркович, владелец Лебединского сахарорафинадного завода и нескольких имений на юго-западе Российской империи. В 60-х годах 19 века семья переехала в Одессу, а затем в Киев. Израиль Бродский и сыновья вели дела настолько успешно, что вскоре оказались владельцами огромного состояния. К концу века созданное ими Александровское общество сахарных заводов производило около четверти всего сахара в царской России. Они внимательно следили за новыми техническими изобретениями, и оборудование на заводах постоянно обновлялось. Предприятия Бродского славились образцовым жильем для рабочих, которые бесплатно пользовались больницами, чайными и читальнями. После смерти отца Лазарь и Лев Бродский руководили уже целым рядом крупных предприятий, распространив свою деятельность и на другие отрасли промышленности. Старший брат Лазарь Израилевич был основателем общества Днепровского пароходства, членом биржевого комитета, акционером практически всех промышленных предприятий, возникавших в Киеве, в том числе Киевского трамвайного общества. Лев Израилевич был членом совета директоров нескольких банков – Киевского частного коммерческого, Русского для внешней торговли, Волжско-Камского и Петербургского международного. Также он был председателем правлений Киевского общества водоснабжения, Киевского товарищества пивоваренных заводов, порохового завода в Екатеринославской губернии, стеаринового завода в Одессе и Елисаветградской городской железной дороги. В благотворительных делах братья Бродские следовали завету своего отца, который говорил о меценатстве: «Я даю деньги не потому, что мне хочется давать, а потому что сознаю, что нужно и следует давать». Поэтому они жертвовали на благотворительные цели не только средства, но и собственную энергию. Бродские непосредственно участвовали в делах общества борьбы с заразными болезнями, в организации и строительстве Киевского политехнического института, в делах общества по борьбе с туберкулезом и еврейской больницы. При содействии сахарных магнатов были построены противотуберкулезные санатории в Пуще-Водице под Киевом и Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. На их пожертвования в Киеве созданы коммерческое училище, детская поликлиника, бактериологические институты и крытый бессарабский рынок. Интересно, что в уставе общества борьбы с заразными болезнями по настоянию Лазаря Бродского было записано, что 6% от ежемесячного дохода рынка должно перечисляться названному обществу на цели содержания бактериологического института. Сам институт был построен в рекордно короткий срок – за 100 рабочих дней. После смерти старшего брата в 1904 году Лев Израилевич возглавил Александровское сахарное общество. В 1912 году, устав от дел, он вышел из бизнеса, продав свой пай специально созданному банковскому синдикату. Льву Бродскому принадлежало много объектов недвижимости в центре Киева, в том числе здание, в котором сегодня расположен театр имени Ивана Франко, а общая сумма его пожертвований на благотворительные цели превысила 2 миллиона рублей. В 1918 году Лев Бродский эмигрировал во Францию. Он не принял идеи революции и активно спонсировал «Белое движение». Последние годы жизни он посвятил своей тайной страсти – азартным играм. Умер в 1923 году в Париже.
3: Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес-ФМ». Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Moonlight.
1: Это английское слово обычно переводится как «лунный свет». Однако здесь есть нюанс. В русской речи труд по совместительству или временная подработка обозначается не слишком благозвучным словом «халтура». Английский язык в этом случае оказался более поэтичным. «Moonlight» можно перевести как «работать при свете луны под покровом ночи», то есть в тайне от налоговой или официального.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: Москва 7.28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о 52 сбитых на подлете к Москве украинских беспилотниках. В результате массированной атаки повреждения получил московский нефтеперерабатывающий завод. В Капотне обломки упали на здание торгового центра «Садовод». Пострадавших нет, сообщил мэр Москвы. В Подмосковье, по сообщению губернатора Алексея Воробьева, обломки упали на кровлю торгового центра «Белая дача» в Жуковском. Дрон попал в многоквартирный дом. Есть повреждения домов и различных объектов в Люберцах и Электростали. Один человек погиб, двое пострадали в результате беспилотной атаки в Ростовской области в Губково. В результате атаки поврежден тепловоз, загорелись два коммерческих объекта, сообщил губернатор.
7: Дональд Трамп намерен наладить лицензионное производство американских ракет в Европе на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, ракетный арсенал США сильно уменьшился из-за войны с Ираном, и на его восполнение потребуется время, поэтому Трамп уведомил союзников, что рассмотрит возможность производства ракет за пределами США. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Половина восьмого в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку дронов на столицу. По последним данным от мэра Сергея Собянина, сбито уже более 50 беспилотников. Есть в том числе данные об атаке на московский нефтеперерабатывающий завод. Принимаются меры к ликвидации последствий. В Подмосковье тоже отбивают налет дронов. Там есть и раненые. Меморандум о взаимопонимании все-таки подписали США и Иран, причем сделали они это в электронном виде и не стали дожидаться пятницы. На фоне этих новостей цен на нефть ускоряют свое снижение. Brent теряет уже более 2%, 77,90 на данный момент. Подробности соглашения буквально через минуту. Как Европа готовится к войне с Россией? Новый пакет антироссийских санкций был представлен Еврокомиссии ранее. Его планируют согласовать до конца июля. А при этом выяснилось, что Болгария ряд мер против России все-таки не поддерживает. О том, что происходит в Старом Свете, комментарий Георгия Бофта через несколько минут. Ну а сейчас главные международные новости. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Журналисты американского издания «Эксес» со ссылкой на источники сообщили, что меморандум подписан в электронном виде и в силу уже вступил. А представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что подписание этого документа позволяет Тегерану и Вашингтону начать переговоры. Сейчас со мной в студии мой коллега Сергей Гордеев. Все подробности узнаем у него. Приветствую, Сергей.
0: Да, доброе утро. Ну что, меморандум действительно подписан обеими сторонами. Президент США Дональд Трамп подписал копию американо-иранского соглашения во время сегодняшнего ужина в Версале. Спикер иранского парламента Мохаммед Багир Галибаф подписал, поставил свою подпись в документе в режиме видеоконференции от имени уже иранской стороны. Итак, текст меморандума опубликовали некоторые СМИ, в частности CNN. Почти полностью совпадает документ с опубликованной ранее иранской версией. Во всех версиях сохранились те же самые 14 пунктов, в частности, прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива, отмена санкций, разблокировка иранских активов, сохранение статус-кво по ядерной программе, об этом еще детальнее поговорим, и подготовка окончательного соглашения в течение 60 дней. Однако в версии CNN есть несколько уточнений. В документе, например, добавилось обязательство не только прекратить войну в Ливане, но и обеспечить территориальную целостность и суверенитет этой страны. Также расширен раздел об Ормузском проливе. Если раньше речь шла главным образом о восстановлении судоходства и разминировании, то теперь упоминаются переговоры Ирана с Оманом, участие других государств Персидского залива и обсуждение будущего режима управления проливом. Напомню, агентство «Фарс» ранее со ссылкой на осведомленные источники писало, что Иран согласится на бесплатный проход судов через Ормуз в течение 60 дней. Однако в последние часы переговоров в текст документа были внесены изменения, касающиеся статуса Ормузского пролива и порядка его использования. В частности, речь шла как раз, что будущее управление навигационными услугами в проливе будет определяться Ираном и Оманом. Идем далее. Более подробно изложено в итоговом тексте меморандума и ядерная часть соглашения, пожалуй, самая сложная, наверное, в этих переговорах. По версии CNN отдельно описываются механизмы обращения с накопленным обогащенным ураном. Упоминается контроль со стороны МАГАТЭ и возможность смешивания материала на месте для снижения концентрации урана. Напомню, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что у Ирана будет сохранена собственная ядерная программа. Об этом он заявил на саммите G7 во Франции еще накануне. Как пишет вот издание New Republic, Новое заявление является резким отступлением от предыдущих заявлений Дональда Трампа в ходе войны с Ираном и намерении уничтожить любой ядерный потенциал. Уже сравнивают эту сделку с сделкой 2015 года, не в пользу нынешней. Несколько изменилась и формулировка о 300 миллиардах долларов. Это деньги для восстановления иранской экономики. Вот CNN пишет, что о разработке плана реконструкции экономического развития на такую сумму идет речь, а не о создании отдельного фонда. Кроме того, штаты обязуются обеспечить доступность замороженных иранских активов. Это тоже было в иранской версии после начала реализации меморандума. Дальнейшие переговоры должны определить технический порядок их высвобождения. Конечных получателей этих денег определит Центральный банк Ирана. Ну что же дальше? Учитывая, как пресса западная в том числе оценивала предварительные соглашения между США и Ираном, напомню, проигрыш Трампа, Иран перехитрил Вашингтон, крупнейший провал эпохи Трампа. Вот такие были заголовки в западных СМИ. Любопытно будет проследить за тем, как же теперь медиа оценят итоговый меморандум. Наверняка будут сравнивать нынешние соглашения между странами с договором 2015 года. Но еще кое-что добавлю. Расходы США на операцию против Ирана остановились на отметке 113 миллиардов долларов. Больше не увеличивается этот счетчик. Есть такой портал Iran Warcast Tracker. Вот он сейчас встал, и согласно там подсчетам финальным этого портала, конфликт на Ближнем Востоке длился 108 дней.
9: Спасибо, это был Сергей Гордеев. Еще раз обращу ваше внимание на цены на нефть. Brent падает на 2% с лишним. Сейчас сорт стоит 77,95, но об этом в нашем эфире позднее.
4: Прямо сейчас.
9: Да, сейчас прямо о ситуации в столичном регионе. Произошло, скажем так, уточнение. Мэр Собянин сообщил, что ПВО Минобороны уничтожили еще 52 БПЛА, летевших на Москву. То есть не суммарно 52 с полуночи, а еще 52. И таким образом агентство ТАСС во всяком случае насчитало, что эта попытка атаки вражеских дронов на Москву стала самой крупной за последние два года. Если верны подсчеты агентства, получается, что с начала текущих суток силами ПВО было сбито 85 БПЛА, но мне кажется, на самом деле цифра может быть и побольше, если сравнивать разные сообщения из разных источников. Мы, конечно, следим. А сейчас появилась информация, что в периметре аэропорта Шереметьево сняты ограничения. Пассажиров сопровождают из укрытий, куда их отправили чуть ранее. Напомню, что сейчас ограничения введены во всех столичных воздушных гаванях. Так, вот, сейчас смотрю, 137 дронов сбито на подлете к Москве. Это последние данные от Сергея Собянина. 137. К другим темам. Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций ЕС против России, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИД страны. Новый пакет был представлен Еврокомиссии 9 июня. Его планируют согласовать до конца июля. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия, действовавший в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимостью обеспечить оборону в непредсказуемой оперативной обстановки в рамках сотрудничества внутри НАТО. Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. По сути, ЕС провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Кто как готовится, комментирует Георгий Бофт. Телеграм-канал «Бофт знает».
5: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии ReArm Europe, переименованный в «Готовность-2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в два раза к середине 30-х, плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более треть оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификации «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных – страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну – Балтийскую линию обороны вдоль границ России и Белоруссии. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Авиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Storm Shadow». Примечательно, что в разделе «Заявления семерки» по Украине отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фицо с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европу в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Авиане Трампу представили европейский пакет. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине. И, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
9: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
20: Прямо сейчас.
9: Еще новости по поводу массированной атаки дронов. В Подмосковье легко ранена женщина, поврежден промышленный объект, сообщил глава региона Андрей Воробьев. В электростале в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение. В Каменске, Шахтинском и в 5 районах Ростовской области были уничтожены около 60 БПЛА, говорит губернатор. Два сотрудника коммунальных служб сейчас находятся в больнице, они пострадали. Напомню, что по данным Сергея Собянина, число сбитых беспилотников на подлете к Москве достигло уже 137. Собянин ранее сегодня около 6 утра сообщил, что несколько беспилотников все-таки достигли московского нефтеперерабатывающего завода. Там последствия этого удара сейчас ликвидируются.
4: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
20: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
6: Агат. Покупай выгодно.
10: Возрастное ограничение 6+.
11: УАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 1076 квадратных метра под размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Нижний Новгород, станция Мыза, улица Физкультурная в районе дома 1. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Деньги.
25: При Екатерине II содержание серебра в рублевой монете составляло 4 золотника и 1 долю. Этот вес русский серебряный рубль сохранил вплоть до 1917 года. Монеты из полудрагоценного металла, к тому же, оказались очень надежной и устойчивой валютой, чего нельзя сказать об ассигнациях. Бумажный рубль был введен в обращение в 1769, а уже через 40 лет обесценился вчетверо. В результате власти ввели фиксированный обменный курс. За один серебряный рубль стали давать 3 с полтинной ассигнациями.
20: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
26: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
26: Петербургский аэропорт Пулково первым запустит экспериментально-правовой режим по использованию беспилотников на территории. Как сообщила пресс-служба

0: маршруту Дар-эс-Салам, Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Из московского аэропорта Внуково лайнеры будут вылетать во вторник, четверг и субботу. Из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже поступили в продажу. Компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods и EE и встроенными камерами, а также складной смартфон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Новинки выйдут в следующем году. По данным агентства, встроенные в AirPods камеры будут выполнять функцию датчиков, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri. Однако для съемки фото и видео они не предназначены. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Прямо сейчас.
2: В аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Это свежая информация от Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в этом вполне стандартном сообщении. А тем временем Дептранс, столица, только что сообщил, что временно изменены трассы маршрутов автобусов в районе Капотник, где находится НПЗ. А перечислять все эти маршруты не буду, их много, можете посмотреть. Например, в каналах Дептранса. Ведомство советует по возможности пользоваться ближайшими станциями метрополитена и следить за объявлениями. Но напомню, что чуть ранее ГУ МВД по столице также сообщило о том, что несколько улиц в районе Капотни, на юго-востоке вообще Москвы в целом, перекрыто или ограничено движение. Тоже не буду все перечислять, но имейте в виду, сегодня ситуация непростая. Семь сорок семь в Москве. Могут ли в России заморозить вклады? Есть ли реальные основания для таких опасений? Как вкладчикам защитить свои деньги? На мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы Биткоган Евгения Когана.
1: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
3: В очередной раз пошли разговоры о том, что вклады россиян могут заморозить. Ну, это старая сказка, мы ее слышали давно. Кстати, на этот раз говорят о том, что это сделают с 1 июля. Но что интересно, даже вполне образованные люди иногда спрашивают, есть ли в этом риск. Хотя миллиард раз говорил, что все это сказки. Ну, ладно. Их аргумент такой, экономика ухудшается, дефицит бюджета в ближайшие годы будет выше прогнозов, ну и чего ж не сделать сап-царап. Повторяю в который раз, на сегодняшний день никаких оснований для заморозки депозитов нет. Их не было последние 1.5 года. Такой шаг просто-напросто нанес бы огромный удар по всей финансовой системе. При этом не решил бы ни одной реальной проблемы государства. Система в таком случае скорее бы просто рухнула. Да и если подумать, не очень понятно, как замороженные деньги в банках вообще могли бы помочь бюджету. Это потребовало бы фактически конвертации депозитов в госдолг. И их принудительное изъятие в пользу государства, это само уже по себе выглядит как крайне спорная и, по сути, абсолютно незаконная и, главное, очень неразумная мера. Единственная причина, когда заморозка вкладов имеет хоть какой-то смысл, это если происходит набег вкладчиков. Ситуация, когда все боятся краха банков и одномоментно идут забирать деньги. Такое возможно в ситуациях острых кризисов или масштабных негативных событий. Не вернуть вклад могут в случае банального банкротства банка. А это может произойти, если компании и население перестанут обслуживать свои кредиты. Ну а замораживать депозит, это значит, что перестанут обслуживать кредиты. Так что возвращаемся к истокам. Короче, все это полный бред. Но плохая новость заключается в том, что сейчас платежеспособность заемщиков действительно ухудшается. Это правда. По итогам первого квартала 2026 года доля плохих кредитов в корпоративном портфеле, по которым возврат все-таки достаточно маловероятен, составил 3,9%. А проблемных кредитах с просрочками 11,6%. Это речь идет о юрлицах. Хорошая новость в том, что примерно 53% таких кредитов, они, в общем-то, покрыты резервами и залогами. И это пока считается нормальным уровнем. Что касается ипотеки, здесь доля плохих кредитов всего 1,6%. 1,8%, поскольку традиционно люди исправно платят за свое жилье. Куда деваться? И все же, если вы

0: переживаете за сохранность своих вкладов, ну так проверьте, входит ли ваш банк в государственную систему страхования вкладов. И не держите в одном банке больше, чем 1,4 миллиона рублей. Это лимит страхования. Вы можете распределить средства по нескольким, кстати, банкам, и каждый вклад до 1,4 миллиона будет застрахован государством. Дополнительно можно снизить риски, открыв депозит в системно значенном банке. К ним предъявляются более строгие регуляторные требования. Хотя сейчас, если честно, ко всем банкам очень высокие регуляторные требования. Это тоже правда. Так что, друзья, поменьше забивайте себе голову всякой ерундой.
1: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. В аэропорту Домодедово, в столичном аэропорту Домодедово, тоже введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Это тоже информация от Росавиации. А чуть ранее ведомство сообщило о таких же ограничениях в аэропорту Внуково. Ну, проблемы по понятным причинам фиксируются сегодня в работе всех московских авиагаваней. Другим темам. Зрители и футболисты недовольны так называемыми питьевыми паузами на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщают Forbes и телеканал ESPN. Речь о трехминутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на этом чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче вне зависимости от погоды. Предполагается, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах, продолжит Валерий Убадоев.
2: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
3: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это, да, не коммерческая, можно сказать, американская история. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA, и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эта пауза застала команда.
2: И в отрыве от коммерции перерыва на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии, поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку, но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
4: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способные поменять рисунок игры, ход игры. Иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может внести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
2: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча холодных халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
5: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги. В 2009 году Банк Англии уничтожил 12 миллиардов 700 миллионов фунтов стерлингов. Ликвидации подлежали ветхие купюры и деньги, изъятые у преступников. Место проведения этой операции не раскрывается. Часть банкнот попросту сжигается, а остальное идет на приготовление компоста, который затем продается фермерам. Общий вес уничтоженных в Англии в 2009 году банкнот составил 882 тонны. История денег на Business FM. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Business FM. Это и другие рубрики Business FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 7.58, студия Дмитрий Борисов, здравствуйте. ПВО Минобороны уничтожили 52 беспилотника, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин. Таким образом, число сбитых дронов достигло 137. При этом нескольким дронам удалось достичь территории московского нефтеперерабатывающего завода. Есть повреждения, люди не пострадали. Временно изменены трассы маршрутов автобусов в районе Капотни. Движение временно перекрыто на улице Верхние Поля в оба направления. Столичные аэропорты Внуково, Домодедово, а также подмосковный Жуковский приостановили обслуживание рейсов, сообщили в Росавиации. Временные ограничения также действуют в аэрогаванях Пензы, Саратова, Калуги, Нижнекамска, Нижнего Новгорода и Ярославля. Двое сотрудников грузовой станции вокзала пострадали в Губково Ростовской области из-за атаки беспилотников. Они находятся в больнице, сообщил губернатор. Уничтожены в Каменске, Шахтинском и 5 районах Ростовской области около 60 беспилотников. Расходы США на операцию против Ирана остановились на отметке 113,3 миллиарда долларов и больше не увеличиваются. Об этом сообщается на портале Iran War Cost Tracker. Ночью Трамп подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Иранская сторона подтвердила, согласно финальному подсчету портала Cost Tracker, конфликт на Ближнем Востоке длился 108 дней. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Массированная атака дронов на подлете к Москве. С полуночи сбито уже почти 140 БПЛА. Судя по всему, это максимальная цифра за последние два года. Несколько дронов атаковали московские НПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий, сообщил мэр Сергей Собянин. В Подмосковье тоже отбивают налет дронов. Есть пострадавшие. Все столичные аэропорты на данный момент работают с ограничениями. В Ростовской области за ночь было сбито около 60 БПЛА. Сообщается как минимум об одном погибшем и двух раненых. ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15% до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Опубликован документ на федеральном портале проектов. Мера, по идее, должна позволить оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и для сельхозпредприятий. Владелец строительной компании точно предложил ввести административную или даже уголовную ответственность для блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков. А глава компании заявил, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации. Так ли все однозначно в этих идеях? Все подробности в нашем эфире. Итак, за 4 часа столичный регион атаковали по последним подсчетам 137 беспилотников. Именно столько БПЛА, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, уничтожили на подлете к столице. На местах падения обломков работают экстренные службы. Есть последствия и на земле, сообщается об одном раненом.
9: В Москве из-за падения обломков БПЛА пострадало одно из зданий на территории торгового центра «Садовод». Пострадавших, по словам мэра столицы, нет. Также обломки попали на кровлю торгового центра «Белая дача», где возник пожар. Нескольким беспилотникам удалось достичь московского НПЗ. Также об этом сообщил Сергей Собянин. Два столба черного дыма около 6 утра вот было видно со съезда на Волгоградский проспект недалеко от метро «Котельники». Я как раз видела это по дороге на работу. Последствия, как сообщается, ликвидируют. В целом работа ПВО в районе Желебино ощущалась как минимум с 5 утра. Также о падении обломков БПЛА на территории Московской области в Электростале, Люберцев, Чехове и Павловском посаде сообщил глава региона Андрей Воробьев. Одна женщина получила незначительные ранения и отказалась от госпитализации. Повреждено также несколько частных домов и дачные участки, фитнес-центр и один объект в промзоне. В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом. Сообщается о эвакуации жителей и отсутствии раненых. В МВД сообщают, что перекрыто несколько шоссе и улиц. В частности, ограничено движение по МКАД от Новорязанского шоссе до Каширского в обе стороны. Чагинская улица перекрыта полностью, частично в направлении кольцевой дороги, улицы Верхней Поля и Капотня. Водители просят использовать пути объезда. Также временно изменены маршруты автобусов в районе Капотни, об этом уже сообщили в Дептрансе. Временные ограничения примерно с 4 утра вводились в столичных авиагаванях. На данный момент они все еще действуют: Домодедово и Внуково. В Шереметьево из-за угрозы атаки БПЛА в укрытие эвакуировали пассажиров. Сейчас аэропорт постепенно возвращается к штатной работе. Аэрофлот и Победа корректируют расписание полетов. Часть рейсов задержаны, отменены или направлены на запасные аэродромы.
1: Спасибо. Это была Маргарита Юдина. Но вот только что Росавиация сообщила, что временные ограничения сняты в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово. Будем тоже следить. Также ограничения действуют в аэропортах Пензы, Саратова, Калуги, Ярославля, Нижнекамска и Нижнего Новгорода. В Ростовской области, в городе Гуково, погиб один человек и двое ранены при атаке БПЛА. Ранения получили железнодорожники, сотрудники вокзала. В регионе за ночь сбито несколько десятков беспилотников. Около 60, сообщил губернатор Слюсарь. В Новгородской области впервые объявляли сегодня ракетную опасность. На выезде из Ярославля вновь перекрывали движение автотранспорта в сторону Москвы из-за атаки беспилотников. Затем движение восстановили. В области продолжает действовать ракетная опасность. ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15% до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей автотранспорта. При этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. Тем временем Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива впервые вернулась. Оплата картами, в канистры тоже наливают. Остаются ограничения только по АИ-95. А в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС, сетях Хатан и ТЭС на трассе Таврида. Но там продолжает действовать ограничение в 20 литров, и заправка в канистры запрещена, сохраняется и оплата по QR-кодам для очередности. Меры для стабилизации ситуации с топливом принимаются, но и атаки на АЗС продолжаются, констатирует гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
10: Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. И это, кстати, ключевой вопрос сейчас. Насколько активными будут те атаки, которые Украина совершает, и насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива, и ситуация с возможным импортом бензина. Но, правда, она все-таки ограничена, но, тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможностей по бензиновому импорту, но, тем не менее, это тоже задействовано. Ну и плюс вот сегодня тоже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну и по дизелю тоже ситуация обсуждается. В НПЗ разрешают приобретать довольно серьезное вооружение для того, чтобы защищаться от дронов. Расчет на то, что эта мера тоже заработает, станет подспорьем для нефтяников. Пока ситуация все-таки далека от критической, даже в тех регионах, которые, ну, очевидно, там Крым, это главная цель Украины, это ясно, там нет своей переработки, они бьют по логистике, но даже там начинает топливо появляться, поскольку федеральная власть тоже осознает, что это вызов, но, тем не менее, вызов остается. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
1: Константин Симонов. В РЖД создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании, отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом рост потребительских цен на бензин в России с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил 95% относительно предыдущей недели, сообщал Росстат. С начала года бензин по состоянию на 15 июня подорожал на 6,61%, превысив темпы общей инфляции за тот же период. В среднем по стране на 15 июня литр бензина стоил 69,11. Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево вернулись к штатной работе, заявляет сейчас Росавиация. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Позже подробности о этой крупнейшей, кстати, за последние два года атаки вражеских БПЛА на Москву. И об этом в нашем эфире действительно позднее. Сейчас к другим темам. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой вести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Амосов. На девелоперском форуме движения он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка эту проблему признают. Подробнее Иван Медведев.
11: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
12: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объекты, там где столько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие вкладываем в маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно снести определенную ответственность, административную или уголовную.
11: Моя коллега, руководитель отдела «Недвижимость» радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерия Мозганова лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
13: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки. Иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
11: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости «Бест Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контр-пиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
14: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщикам.
11: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
5: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
15: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: STO Xlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
16: Exceed. Born for more.
5: Реклама. Не оферта.
17: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-3866.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM» Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
18: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес» запустило чат-бот на базе национального мессенджера «Макс», рассказали в пресс-службе правительства региона. Бот-консультант анализирует запросы пользователей и подбирает наиболее подходящие меры господдержки. Проект разработан при участии некоммерческой организации «Горький тех». Сейчас в Нижегородской области работает более 138 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых занят около 700 тысяч человек. Кроме чат-бота, предприниматели могут лично получить консультации в центре «Мой бизнес» и его филиалах, воспользоваться горячей линией, принять участие в выездных мероприятиях, которые регулярно проходят в муниципалитетах. Более 130 нижегородок подали заявки на участие в программе «Мама-предприниматель». Проект направлен на поддержку женщин, которые находятся в декретном отпуске или воспитывают несовершеннолетних детей, планируют открыть собственное дело, либо развивать недавно созданный бизнес. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, программа «Мама-предприниматель» дает участницам не только базовые знания о ведении бизнеса, но и возможность глубоко проработать свою идею вместе с экспертами, от финансовой модели до полноценного бизнес-плана и презентации проекта. За время участия женщины получают практические инструменты, которые помогают прийти от задумки к реальным шагам по запуску и развитию собственного дела. Победительница регионального этапа получит денежный приз в размере 150 тысяч рублей на реализацию бизнес-идеи и возможность представить Нижегородскую область на федеральном этапе программы. Там участницы ждут дополнительные образовательные мероприятия и конкурс на получение денежных призов в размере от 250 тысяч до 1 000 000 рублей на развитие бизнеса. Прием заявок на участие продолжается до 20 июля. Более десятка домов планируется снести в квартале на пересечении улиц Белинского и Ашхабадской в центре Нижнего Новгорода. На их месте должна появиться 18-этажная новостройка с подземным паркингом и благоустроенной территорией. По данным ГиперНН, в периметр будущей стройплощадки входят как многоквартирные, так и частные дома, большинство из них жилые. Расселение выполнят за счет застройщика. Вопрос предоставления денежной компенсации или иного жилья решается застройщиком с каждым собственником индивидуально, уточнили в Дипстрое. В Нижнем Новгороде стартовали масштабные исследования причин бесплодия, сообщает агентство «Стационар Пресс». Диагноз долгое время оставался тупиковым из-за болезненной и неточной диагностики. Нижегородские ученые заменят текущие методы на малоинвазивную оптическую томографию и лазерный контроль кровотока. Также впервые в России создадут коллекцию культур клеток для изучения патологии на клеточном уровне. На всех уровнях анализа данных ученые задействуют искусственный интеллект. Александр Соловьев назначен министром экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Ранее эту должность занимал Денис Исмагилов, который стал исполняющим обязанности зампреда правительства региона. Александр Соловьев родился в 1991 году, окончил МГУ по специальности менеджмент организации, работал в компании «Росагролизинг». С 2020 года был замминистра экономического развития и инвестиций Нижегородской области, курируя в частности реализацию национальных проектов и проектную деятельность. Для проверки качества очистки воды на Нижегородской станции аэрации запустили эксперимент биотестирования. В воду после вторичных отстойников запустили живых раков, выловленных в Волге. Этот эксперимент проходит наряду с лабораторным контролем. Раки, обитающие в природе в чистой воде, живут на станции аэрации в специальном коробе. Специалисты следят за их состоянием. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
19: Погода.
20: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погода ожидается преимущественно пасмурное небо, временами возможен дождь и плюс 20 градусов на термометре. Вечером облачно с прояснениями и плюс 17, и также возможен дождь, ночью плюс 14 и облачно.
19: Валюта.
20: На 18 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 75 копеек. Евро 84 рубля 34 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 76 копеек. Держитесь курса.
19: Компании и корпорации.
18: Нижегородский автозавод поставит регионно-медицинские фургоны на 1 миллиард рублей. Всего требуется передать 119 автомобилей. Среди нижегородских заказчиков поликлинику номер 39 Советского района Нижнего Новгорода, Северный межрайонный медицинский центр и городская больница Арзамаса, пишет коммерсант Приволжья. Для покупки автомобилей все заказчики получили разрешение Минпромторга на поставку товара, происходящего из иностранного государства. Племзавод Пушкинская из Большого Болдина допустил еще один технический дефолт, не выплатив купон за 9-й купонный период по биржевым облигациям, следует из сообщения предприятия. Племзавод не исполнил обязательства по выплате купона в размере почти 6 миллионов рублей. В компании задержку в выплатах объяснили нехваткой оборотных средств из-за снижения закупочных цен на сырое молоко. По обязательствам перед владельцами облигаций планируется полностью расплатиться в сентябре после сбора урожая зерновых и начала его реализации, говорится в сообщении предприятия. Группа «Солерс» намерена наладить собственное производство автоматических коробок передач для линейки легких коммерческих автомобилей «Солерс» SF5. Инвестиции в проект превысят 1 миллиард рублей, сообщил ТАСС генеральный директор компании Николай Соболев. Выпуск трансмиссии будет организован на производственных площадках группы

0: Дроны сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Крыма и над Азовским морем. На подлете к Москве нейтрализовали в общей сложности около 180 беспилотников. Это подсчеты за ночь и утро. Мэр города Сергей Собянин предупредил, что работа ПВО продолжается. Движение автотранспорта временно закрыли на ряде улиц в юго-восточном округе Москвы. Об этом говорится в сообщении столичного Дептранса. Ограничено движение на ряде участков от Новорязанского до Каширского шоссе по МКАД в обоих направлениях. На улице напротив улицы Привольной по Новорязанскому шоссе. Чагинская улица перекрыта полностью. Под полное перекрытие попала улица Капотнина, участки от Верхних Полей до МКАД, а также улица Верхние Поля от пересечения с улицей Мариинский парк до выезда на МКАД в районе Капотня. Автобусы нескольких маршрутов изменили трассы следования. Губернатор Московской области Андрей Воробьев привел данные о падениях обломков и прямых попаданиях в нескольких муниципалитетах. В частности, в Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Также обломки попали на кровлю торгового центра «Белая дача», где начался пожар. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 555 дронов было сбито за ночь силами ПВО. Об этом сообщили Минобороны. При этом только порядка 180 сбито на подлете к столице. Это данные Сергея Собянина. Несколько беспилотников атаковали московский НПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает прекращение войны и разблокировку Ормузского пролива. Дожидаться пятницы не стали. Подписание произошло вообще в электронном виде, поэтому церемонии в Женеве, которую ждали, не будет. Цены на нефть на этом фоне падают уже на 2% с третью по сорту Brent. Этот эталонный сорт стоит 70-70 сейчас. К чему готовится Европа, а страны Старого Света принимают все новые инициативы, как заявлено в условиях непредсказуемой обстановки, а при этом голоса с призывом о прекращении украинского конфликта все тише. Комментарий Георгия Бофта также в ближайшие минуты.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Журналисты американского издания «Эксис» со ссылкой на источники сообщили, что меморандум подписан в электронном виде и уже вступил в силу. Насколько итоговая версия документа отличается от той, что опубликовали ранее, мой коллега Сергей Гордеев.
3: Меморандум подписан обеими сторонами. Президент США Дональд Трамп подписал копию американо-иранского соглашения во время ужина в Версале. Спикер иранского парламента Мохаммед Багир Галибаф подписал, поставил свою подпись в документе в режиме видеоконференции от имени уже иранской стороны. Итак, текст меморандума опубликовали некоторые СМИ, в частности CNN. Почти полностью совпадает документ с опубликованной ранее иранской версией. Во всех версиях сохранились те же самые 14 пунктов, в частности, прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива, отмена санкций, разблокировка иранских активов, сохранение статус-кво по ядерной программе и подготовка окончательного соглашения в течение 60 дней. Однако в версии CNN есть несколько уточнений. В документе добавилось обязательство не только прекратить войну в Ливане, но и обеспечить территориальную целостность и суверенитет этой страны. Также расширен раздел об Ормузском проливе. Если раньше речь шла главным образом о восстановлении судоходства и разминировании, то теперь упоминаются переговоры Ирана с Оманом, участие других государств, Персидского залива и обсуждение будущего режима управления проливом. Напомню, агентство ФАРС ранее со ссылкой на осведомленные источники писало, что Иран согласится на бесплатный проход судов через Армуз в течение 60 дней. Однако в последние часы переговоров в текст документа были внесены изменения, касающиеся статуса Армузского пролива и порядка его использования. В частности, речь шла как раз, что будущее управление навигационными услугами в проливе будет определяться Ираном и Оманом. Идем далее. Более подробно изложено в итоговом тексте меморандума и ядерная часть соглашения, пожалуй, самая сложная, наверное, в этих переговорах. По версии CNN отдельно описываются механизмы обращения с накопленным обогащенным ураном. Упоминается контроль со стороны МАГАТЭ и возможность смешивания материала на месте для снижения концентрации урана. Напомню, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что у Ирана будет сохранена собственная ядерная программа. Об этом он заявил на саммите G7 во Франции еще накануне. Как пишет вот издание New Republic, новое заявление является резким отступлением от предыдущих заявлений Дональда Трампа в ходе войны с Ираном о намерении уничтожить любой ядерный потенциал. Уже сравнивают эту сделку с сделкой 2015 года не в пользу нынешней. Несколько изменилась и формулировка о 300 миллиардах долларов. Это деньги для восстановления иранской экономики. Вот CNN пишет, что о разработке плана реконструкции экономического развития на такую сумму идет речь, а не о создании отдельного фонда. Кроме того, штаты обязуются обеспечить доступность замороженных иранских активов. Это тоже было в иранской версии после начала реализации меморандума. Дальнейшие переговоры должны определить технический порядок их высвобождения. Конечных получателей этих денег определит Центральный банк Ирана. Но еще кое-что добавлю. Расходы США на операцию против Ирана остановились на отметке 113 миллиардов долларов. Больше не увеличивается этот счетчик. Есть такой портал Iran Warcast Tracker. Вот он сейчас встал, и согласно там подсчетам, финальным этого портала конфликт на Ближнем Востоке длился 108 дней.
2: Сергей Гордеев. На фоне подписания соглашения цен на нефть продолжают снижение. Brent стоит $77.70 всего на 0,3% сейчас падает этот сорт. WTI демонстрирует еще более серьезное снижение 2,7%, 74,67. Тем временем в Израиле разочарованы итогами соглашений между США и Ираном. Высокопоставленные лица в оборонном ведомстве страны заявили об этом в ходе заседания Кабинета министров по вопросам безопасности, пишет Jerusalem Post. А по данным NBC, израильское правительство до сих пор не ознакомилось с текстом меморандума о взаимопонимании. При этом, по данным источника телеканала в США, американцы дали Ирану понять, что Израиль будет иметь право на ответ в случае нападения Хезболлы. Ну и еще одна новость, которая касается соглашений. Премьер Пакистана, который ранее написал в соцсети X о том, что в Женеве состоится подписание, свой пост удалил. Тоже, видимо, как бы косвенно подтвердив, что никакой церемонии действительно в пятницу ждать не стоит, и точка уже поставлена. Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций ЕС против Москвы, в частности в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИД страны. Новый пакет был представлен Еврокомиссии 9 июня. Его планируют согласовать до конца июля. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия, действовавший в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимостью обеспечить оборону в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО. Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. По сути, ЕС провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Кто как готовится, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
4: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии ReArm Europe, переименованный в «Готовность-2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в два раза к середине 30-х, плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более треть оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификации «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных – страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну – Балтийскую линию обороны вдоль границ России и Беларуси. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Авиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Storm Shadow». Примечательно, что в разделе «Заявления семерки» по Украине отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фицо с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европу в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Авиане Трампу представили европейский пакет. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине. И, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
2: Да, это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Ну и в продолжении темы. Генсек НАТО Рютте сообщил сейчас, что Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседании контактной группы по поставкам оружия Киеву. Рютте рассказал об этом перед открытием плановой встречи министров обороны стран-членов Альянса. Рютте отметил, что обсуждал с Зеленским в частности то, как обеспечить помощь оружием Украине, чтобы она могла, как он выразился, продолжать войну. И по данным дипломатических источников, лидеры ЕС пригласили Зеленского сегодня вечером выступить на плановом саммите Евросоюза.
1: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес ФМ. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Реклама.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: «Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-26-00. Регистрация на сайте agat.rf. Агат. Покупай выгодно. Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
8: Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фейхтвангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт. А обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт.
7: Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Петербургский аэропорт Пулково первым запустит экспериментально-правовой режим по использованию беспилотников на территории. Как сообщила пресс-служба аэропорта, на перроне появятся беспилотные багажные тягачи, роботы для уборки взлетно-посадочных полос и патрулирования территории. Это позволит повысить производительность труда не менее чем на четверть и обеспечить ежегодную экономию операционных расходов свыше 150 миллионов рублей. Ранее Пулково первым в России внедрил сервис биометрии при регистрации и посадки на рейс. Air Tanzania официально подтвердила запуск прямых рейсов между Танзанией и Россией со 2 июля. Продолжительность перелета из Москвы на Занзибар составит около 8,5 часов. Самолеты будут следовать по маршруту Дар-эс-Салам, Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Из московского аэропорта Внуково лайнеры будут вылетать во вторник, четверг и субботу. Из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже поступили в продажу. Компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods с ИИ и встроенными камерами, а также складной смартфон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Новинки выйдут в следующем году. По данным агентства, встроенные в AirPods камеры будут выполнять функцию датчиков, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri. Однако для съемки фото и видео они не предназначены. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве 8:46. На чемпионате мира по футболу подошел к концу первый тур. Сборная Англии победила команду Хорватии со счетом 4-2. Другая встреча завершилась неожиданно. Португальцы не смогли выиграть у сборной Демократической Республики Конго. Ничья 1-1. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Еще одна крепкая африканская команда доставила неприятности фаворитам. Сборная Демократической Республики Конго участвует в чемпионатах мира во второй раз. И спустя 52 года после дебюта конголезцы забили свой первый гол и набрали первые очки. Португалия повела после точного удара Жуау Невиша уже на 6-й минуте. Однако в конце тайма Йоан Висса наказал соперника за нерасторопность. После перерыва продолжилась классическая история последних лет для сборной Португалии. Все стараются, Криштиану Роналду имеет возможности, но не забивает из хороших позиций. Португальцы подверглись критике. Команде досталось даже от сестры Роналду в социальных сетях. Многие сходятся в том, что уходить нужно вовремя. Все-таки, когда тебе 41 и ты главный нападающий в своей команде, это некий тупик. Главный тренер португальцев Роберто Мартинес не решился заменить Криша. Но турнир еще длинный, и это только первый матч. Посмотрим, что будет дальше. А пока Роналду вошел в историю. Сыграл на своем 6-м мундиале, как и Лео Месси. Конголезцев можно поздравить. Команда столкнулась с проблемами. Напомним, ее участие в турнире было под вопросом из-за вспышки вируса Эбола в республике. Но сборная прошла необходимый карантин в течение 21 дня, и FIFA ее допустила. Следующий матч между Англией и Хорватией стоит, пожалуй, назвать пока самым зрелищным на чемпионате. На турнире в Северной Америке англичан преследуют какие-то неприятности. Сначала недалеко от их базы произошла перестрелка, потом команду ограбили и украли мячи с бутсами. Но в итоге сдалось. 4-2. Победа подопечных Томаса Тухеля. Харри Кейн сделал дубль. Еще по мячу забили Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд. Тренер сборной Англии перед началом Мундиаля удивил тем, что не включил в состав на турнир Фила Фодена, Коула Палмера и Гарри Магуайра. Надо сказать, что в обороне англичане выглядели не лучшим образом. И пусть даже и не идеальный Магуайр не помешал бы. Однако в атаке, особенно во втором тайме, родоначальники футбола устроили настоящий штурм сопернику. Счет мог быть куда более крупным. Но хорватов спасал вратарь Доминик Ливакович. В обороне у балканцев, конечно, был настоящий пожар. Но атаки были симпатичными. Голы Мартина Батурина и Петера Мусы получились на заглядение. В других матчах дня сборная Ганы обыграла с минимальным счетом Панаму. А затем на чемпионатах мира дебютировал Узбекистан. В стране даже выпустили в честь этого памятные монеты. Набрать очки в игре с Колумбией команде, которую тренирует бывший капитан сборной Италии и чемпион мира Фабио Каннаваро, не удалось. Но хорошо знакомый по играм за ЦСКА в РПЛ Абазбек Файзулаев забил дебютный гол Узбекистана на мундиалях. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Сборная Колумбии обыграла Узбекистан со счетом 3-1. Второй тур чемпионата мира откроется сегодня матчем между Чехией и ЮАР. Начало в 7 вечера по Москве.
10: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Ничего себе, Григорий изменился.
12: Да, коллеги, Григорий сегодня изменился. Серьезно.
2: Да, изменился и стал Алексеем Завьяловым. Приветствуем Алексея.
12: Доброе утро в любом случае.
2: Да, ну у нас понятно, какая главная международная тема. Сделка, подписали госключом или что там у них есть у иранцев и американцев. В общем, подписали чем-то.
12: Ну, через госуслуги, наверное, подписали. Ну, уже, кстати, бумажно подписали. И, соответственно, США, Иран все-таки... Ну, во всяком случае, Дональд Трамп, президент США, он подпись свою поставил под меморандумом о взаимопонимании с Ираном. Сделал это пафосно, торжественно. Обычно, как он это любит. Но, с другой стороны, представитель Министерства иностранных дел Ирана Ислаим Багаи подтвердил, что представители Ирана США подписали окончательную версию меморандума, который, как ожидается, приведет к окончанию конфликта и позволит возобновить движение судов через Ормузский пролив. Вот это самое важное для рынка нефти. Я бы на первое место поставил Ормузский пролив, соответственно, открытие логистики и открытие потоков нефти на мировой рынок. И второй момент – это снятие санкций, нефтяных санкций с Ирана. Но здесь еще рынок не видел все-таки официальную окончательную версию вот этого меморандума. Насколько я понимаю, все утечки в прессе, это были действительно утечки и ссылки на этот самый меморандум. Ну вот, допустим, Fox News передает со ссылкой на текст меморандума. Ну вот как-то так дозированно появляется информация. Ирану будет позволено продавать нефть, пишет Fox News. Но это тоже очень важный момент, то есть если действительно с иранской нефти будут полностью сняты все санкции, это тоже добавит достаточно много нефти на мировой рынок, ну там по разным оценкам от 2 до 4 миллионов баррелей в сутки. Но это не сразу, естественно, это должно пройти какое-то время, но тем не менее все новости говорят о том, что нефть должна должна продолжать падать. И она падает, пока там начало марта мы наблюдаем, и, может быть, конец февраля. Ну, вот все-таки до начала военного конфликта в Персидском заливе, конечно, дешевле нефть была, но сейчас торгуется баррель смеси Brent чуть ниже $79 за баррель. Ну, не будем забывать, что прогнозы-то были тоже не очень хорошие, даже если будет заключен мир между США и Ираном, все-таки много прогнозов относительно того, что и запасы не сразу восстановятся, естественно, на это потребуется очень много времени, и поставки не сразу восстановятся, и все остальное, инфраструктура и так далее. Но, тем не менее, запасы продолжают таять в США, на самом деле, вот накануне стало известно, что еще более чем на 8 миллионов упали запасы за прошлую неделю. Минэнерго страны это сообщило. И общий вообще уровень запасов, это взять и коммерцию, и стратегический резерв, они на минимуме с марта 1985 года. Так что здесь еще придется все это активно восполнять, во всяком случае США, да и Китаю тоже. Так что не все так однозначно, но пока эмоции, конечно, преобладают на рынке нефти, все это мы и наблюдаем. Говоря уже о российском рынке акций, ну, здесь, в принципе, ситуация пока та же самая, что и была накануне. Небольшое снижение наблюдается в утреннюю торговую сессию, и индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии, теряет около 0.5%.
2: Спасибо, мы через час продолжим. Это был Алексей Завьялов.
13: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Деньги. Первым городом США, выпустившим собственные деньги, стал Итака в штате Нью-Йорк. Еще в 1991 году местный житель Пол Гловер выдумал местную валюту – итакские часы. Один такой час обменивался на $10. Странное название объясняется просто. Это напоминание о том, что время и труд не бесплатны. Сегодня в обращении находится уже 10 тысяч итакских часов. Этот пример даже для США не единственный. Подобные деньги есть в Мэдисоне, Корвалесе и Траверс-Сити.
13: История денег на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
15: Май этого года – ежегодная технологическая конференция Google. Компания объявляет о крупнейшем обновлении поиска за 25 лет. Поисковая строка превращается в разговорный интерфейс с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект теперь везде. Нравится вам это или нет, но чтобы получить результат, вы должны пообщаться с большой языковой моделью. Первым в окне выдачи будет стоять ее синтезированный ответ, и эту функцию уже нельзя отключить. Похожую технологию в этом году ввел Яндекс, представивший большое обновление поиска с Алисой. Официальных цифр я не нашел, но по экспертным оценкам на Zero Click, когда пользователь получил ответ, не переходя ни на один сайт, приходится до 60% всех поисковых запросов в больших поисковых системах. По данным Reuters, глобальный поисковый трафик на сайты издателей упал на треть. Business Insider потерял чуть более половины трафика, CNN до 40%. Издатели недовольны, но нельзя сказать, что от новой технологии в восторге все пользователи. Сразу после презентации Google стремительный рост показал поисковый сервис DuckDuckGo. Проект предлагает чистую поисковую выдачу без слежки за пользователем. Функции искусственного интеллекта у DuckDuckGo тоже есть, но их нужно специально подключать. Вряд ли даже кратный рост аудитории поисковика, на долю которого приходится менее 1% запросов, существенно изменит расклад на рынке. Он интересен и важен, как первая эмоциональная реакция аудитории на форсированное внедрение искусственного интеллекта. И в поисковые выдачи – это вопрос доверия. Когда вы заходите на сайт издания, вы доверяете прежде всего редакции, которая, скорее всего, пользуется искусственным интеллектом. Когда выбираете готовый ответ ИИ, доверяете большой языковой модели, которая, в свою очередь, опирается на труд тех же редакций. Аудитория DuckDuckGo голосует за редакцию. Пока ногами.
16: Сумма технологий на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу.
17: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
16: Комментарии Вовта.
17: Личный взгляд на главные события.
16: Бизнес говорит,
17: чтобы кто надо услышал.
16: Бесценные знания.
17: Неочевидные, но удивительные факты.
16: Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 8.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В городе Гуково Ростовской области из-за атаки беспилотников погиб человек, еще двое ранены. Кроме того, поврежден тепловоз. В ночь на четверг над регионом уничтожено около 60 беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. На территории коммерческого объекта в Гуково тушит пожар. Второе возгорание в Красносулинском районе ликвидировано. 113 украинских беспилотников самолетного типа уничтожено над Брянской областью минувшей ночью. Пострадавших разрушений нет, сообщил оперштаб региона. Шестеро пострадавших накануне от атаки на автобус, среди которых пятеро детей эвакуируют в Белоруссию. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Около 60% жилья в России на 1 июня введено с нарушением сроков, подсчитали «Известия». В прошлом году этот показатель в среднем составлял 41%. Эксперты объясняют это перенасыщением. На первичном рынке сейчас в продаже находится на 15% больше жилья, чем реализуется в среднем за год. В результате компании сталкиваются с нехваткой средств для завершения объекта в срок. В США ушел с молотка документ с подписью Сталина и пометкой «Совершенно секретно». За него заплатили $13,800. Документ от сентября 44 года о защите освобожденной Восточной Европы содержит информацию о вооружениях, которые предполагалось использовать для защиты Таллина, Риги и Варшавы. Новости на бизнесе вам каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Одна из самых массированных атак на Москву и область за 2 года. На подлете к столице уничтожено 180 украинских БПЛА. Силы ПВО продолжают отражать атаки, сообщает мэр Сергей Собянин. Из крупных повреждений московский НПЗ, рынок Садовод и торговый центр «Белая дача». В Подмосковье также есть повреждения, ранен один человек. Движение транспорта закрыли на ряде улиц юго-востока Москвы, сообщает Дептранс. Движение ограничено на МКАД. Нет его от Новорязанского шоссе, Волгоградский проспект до Каширского шоссе. Также закрыта часть улиц Верхней Поля и несколько других участков. Все столичные аэропорты работают с ограничениями. Всего за ночь было сбито около 555 украинских беспилотников. ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина. Ведомство рассчитывает, что мера поможет оптимизировать логистику, в том числе при поставках топлива социально значимым учреждениям и сельхозпроизводителям. Эксперты считают, что ситуация пока далека от критической, но многое будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстановить работу НПЗ. Все подробности в эфире. Business FM.
19: С
18: Самая крупная атака БПЛА на Москву за 2 года. За 5 часов столичный регион атаковало уже 180 беспилотников. Именно столько БПЛА, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, уничтожили на подлете к столице. Работа ПВО продолжается. На местах падения обломков работают экстренные службы. Есть последствия на земле, сообщается об одном раненом. Подробнее об атаке на столичный регион расскажет моя коллега Маргарита Юдина. Она в студии. Рит, приветствую.
19: Здравствуй, Мария. Что известно к этому часу? В Москве из-за падения обломков БПЛА пострадало одно из зданий на территории торгового центра «Садовод». Пострадавших, по словам мэра, столицы нет. Также обломки попали на кровлю торгового центра «Белая дача». Там возник пожар. Сейчас «Белая дача» закрыта. Нескольким беспилотникам удалось достичь московского НПЗ. Как раз вот когда я ехала на работу в 6 утра со съезда Новорязанское шоссе, недалеко от метро «Котельники», было видно, как небо заволокло черным дымом. Последствия, как сообщают столичные власти, сейчас ликвидируют. В целом работа ПВО в районе Жулебина ощущалась как минимум с 5 утра. Также о падении обломков БПЛА на территории Московской области в Электростале, Люберцев, Чехове и Павловском посаде сообщил глава региона Андрей Воробьев. Одна женщина получила незначительные ранения и отказалась от госпитализации. Повреждено также несколько частных домов, дачные участки, фитнес-центр и один объект в промзоне. В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом. Раненых нет, жителей эвакуировали и для них развернули пункт временного размещения. Временно ограничено движение на ряде улиц и шоссе на юге, на юго-востоке столицы. Об этом сообщает столичный Дептранс. Полностью перекрыта Чагинская улица, второй Капотнинский проезд, а также несколько участков улиц Верхней Поля и Капотня. Ограничения также действуют и на МКАД, на Новорязанском шоссе, на Волгоградском проспекте. Информация постоянно обновляется. Лучше следить за этим в каналах Дептранса. Временно изменены маршруты автобусов в районе Капотни. Временные ограничения примерно с 4 утра вводились в столичных авиагаванях. В Шереметьево из-за угрозы атаки БПЛА в укрытие эвакуировали пассажиров. Сейчас сообщается, что Внуково отправляет рейсы по согласованию. Домодедово и Шереметьево вернулись к штатной работе. Аэрофлот и Победа корректируют расписание полетов. Вот часть рейсов задержали, часть отменили. Некоторые самолеты направляли на запасные аэродромы. Пассажиров отмененных рейсов Аэрофлота авиакомпания попросила не приезжать в аэропорт.
18: Спасибо, моя коллега Маргарита Юдина. Всего за ночь, по данным Минобороны, уничтожили 555 БПЛА над российскими регионами и над акваторией Азовского моря. Ограничения действуют в аэропортах Пенза, Саратова, Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода. Один человек погиб, и 2 ранены при атаке БПЛА в Ростовской области. В городе Гуково ранения получили железнодорожники, сотрудники вокзала. В регионе за ночь сбито немало беспилотников, около 60, по сообщению губернатора Слюсаря. Ракетную опасность сегодня впервые объявляли в Новгородской области. На выезде из Ярославля вновь было перекрыто движение автотранспорта в сторону Москвы из-за атаки беспилотников. Затем движение восстановили. В области продолжает действовать ракетная опасность. Между тем, ВСУ сообщает, что ночью Украину атаковало более 200 БПЛА и 7 баллистических ракет из «Искандер-М» и «С-400», сбито 4. И прямо сейчас Минобороны сообщает, что армия России нанесла удар возмездия по объектам ТЭК Украины, используемым ВСУ. Поражены НПЗ «Затурина» в Полтавской области и склад ГСМ «Борисполь-2». Информация еще будет уточняться. К другой теме. ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей автотранспорта. При этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. Между тем, Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. вернулась оплата картами. В канистры тоже наливают, остаются ограничения только по АИ-95. А в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС в сетях Атан и ТЭС на трассе Таврида. Но там продолжает действовать ограничение в 20 литров, и заправка в канистры запрещена. Сохраняется и оплата по QR-кодам для очередности. Меры для стабилизации ситуации с топливом принимаются, но и атаки на АЗС продолжаются, констатирует генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Синманов.
20: Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. Это, кстати, ключевой вопрос сейчас. Насколько активными будут те атаки, которые Украина совершает, и насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива, и ситуация с возможным импортом бензина. Ну, правда, она все-таки ограничена, но, тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможностей по бензиновому импорту, но, тем не менее, это тоже задействовано. Ну, и плюс вот сегодня тоже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну, и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну, и по дизелю тоже ситуация обсуждается. По НПЗ разрешают приобретать довольно серьезное вооружение для того, чтобы защищаться от дронов. Расчет на то, что эта мера тоже заработает, станет подспорьем для нефтяников. Пока ситуация все-таки далека от критической, даже в тех регионах, которые, ну, очевидно, там Крым – это главная цель Украины, это ясно, там нет своей переработки, они бьют по логистике. Но даже там начинает топливо появляться, поскольку федеральная власть тоже осознает, что это вызов. Но, тем не менее, вызов остается. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
18: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности. С начала года бензин по состоянию на 15 июня подорожал более чем на 6,5%, превысив темпы общей инфляции за тот же период. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недосчетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Амосов на девелоперском форуме «Движение». Он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
21: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
22: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объект, и там и настолько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие вкладываем маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно снести определенную ответственность, как административную или уголовную.
21: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
23: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки. Иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
21: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости «Бест Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контр-пиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
1: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщиков.
21: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
26: История денег на Business FM.
27: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
28: Здравствуйте, в студии Юлия Лодникова. Нижний Новгород примет Суперкубок России по футболу. Матч на стадионе «На Стрелке» состоится 18 июля, сообщили в Российском футбольном союзе. На поле встретится победитель чемпионата России «Зенит» из Петербурга и обладатель Кубка России «Московский Спартак». В РФС напомнили, что Нижний Новгород принимал матч открытия футбольного сезона Суперкубка в 2018 году. Сейчас обладатель награды – столичный ЦСКА, который в прошлом году обыграл Краснодар со счетом 1-0 в Казани. Совет Федерации одобрил изменения в правила уплаты госпошлин в сфере миграции. По данным парламентской газеты, поправки повышают сборы за ряд документов для иностранцев. Например, госпошлина за прием в российское гражданство или выход из него вырастет до 50 тысяч рублей. Вид на жительство будет стоить 30 тысяч рублей. При этом для отдельных категорий иностранцев сохранят исключения. Речь в том числе о тех, кто переезжает в Россию по государственным программам. Завершение ремонта 10-го корпуса Нижегородского Кремля сдвинуто на зиму, сообщили в Министерстве культуры региона, курирующем работы в объекте культурного наследия казарма гарнизонного батальона. Госконтракт стоимостью почти 250 миллионов рублей по восстановлению исторической казармы был заключен весной 23-го года с компанией «Фрегат», однако сроки ввода здания в эксплуатацию неоднократно сдвигались. Открыть филиал Русского музея в 10-м корпусе Кремля власти планировали еще прошлым летом. Судебные приставы за давление на клиентов привлекли к административной ответственности один из банков, работающий в Нижегородской области. Поводом для этого стали жалобы на действия банка при взыскании задолженности. По данным управления, трое нижегородцев сообщили, что представители финансовой организации слишком часто звонили им с требованием о погашении просроченной задолженности. Проведенная судебными приставами проверка показала, что банк при работе с должниками действительно превысил норму по количеству телефонных звонков клиентам, что судебные приставы расценили как психологическое воздействие. Кредитная организация назначен штраф 150 тысяч рублей. Название банка в службе судебных приставов не уточнили. Роспотребнадзор назвал районы Нижегородской области с наибольшей активностью клещей. Лидерами по числу зафиксированных случаев присасывания стали Бор, Павловский округ, Ветлужский округ и Дзержинск. В каждом из них зафиксировано более 200 пострадавших. По данным ведомства, на текущий момент подтверждено 2 случая заболевания клещевым энцефалитом среди взрослых. Инфицирование произошло в Городецком районе и на территории Ветлуги. 21 нижегородский выпускник получил высший балл на первых экзаменах ЕГЭ. По данным городской администрации, высшие результаты распределились по 3 дисциплинам. 10 человек получили 100 баллов по литературе, 7 по химии, 4 по истории. Напомню, основной этап сдачи единого госэкзамена продолжается и продлится до 9 июля. Сегодня и завтра выпускникам предстоит сдать экзамен по информатике, а также пройти устную часть испытаний по иностранным языкам. Россиянки стали чаще предпочитать работу на заводах из-за стабильного дохода и возможности карьерного роста, сообщает 360.ru. По данным экспертов, женщин также привлекает гибкий сменный график, который могут предложить некоторые промышленные предприятия. Уровень зарплаты зависит от региона и отрасли. Представительницы прекрасного пола хорошо зарабатывают в сфере электроники и микроэлектроники, в пищевой промышленности, фармацевтике и химической отрасли. Больше всего женщины востребованы в качестве монтажниц, операторов сборочной техники, лаборантов, упаковочных операторов и контролеров качества. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Спонсор программы ООО «М-Запад».
6: 27 июня в 12:00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12:00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
7: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погода ожидается преимущественно пасмурное небо, временами возможен дождь и плюс 20 градусов на термометре. Вечером облачно с прояснениями и плюс 17, и также возможен дождь, ночью плюс 14 и облачно.
8: Валюта.
7: На 18 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 75 копеек. Евро 84 рубля 34 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 76 копеек. Держитесь курса.
8: Компании и корпорации.
28: Судоремонт на судостроительной корпорации из Городецкого района области не будет выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Решение принято на общем собрании акционеров предприятия в связи с отсутствием общества чистой прибыли по итогам деятельности за прошлый год. Убытки отчетного года в сумме почти 39 миллионов рублей погасят за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по размещенным акциям ПАО ССК по итогам 25-го отчетного года не объявлять и не выплачивать, говорится в решении сообщения акционеров. ССК, напомню, специализируется на строительстве судов и плавучих конструкций, в частности, композитных плавучих доков из металла и железобетона, дебаркадеров, судов дноуглубительного и вспомогательного флота. Кроме того, предприятие осуществляет ремонт и переоборудование судов и производит товарный бетон. В Нижнем Новгороде завершен прием заявок на открытый конкурс для заключения контракта на обслуживание автобусных маршрутов номер 2, микрорайон Верхние Печоры, автовокзал Чербинки и 92, улица Левинка, улица Усилова. По данным Центра развития транспортных систем, поступила всего одна заявка от Нижегород пассажир автотранса, который в настоящее время обслуживает данный маршрут, из которого будет заключен государственный контракт на новый период с 1 июля на 1 год и месяц. Яндекс подвел итоги работы за прошлый год. В 2025-м компания сфокусировалась на развитии ИИ-технологий, которые помогают людям и бизнесу. Так, например, Яндекс.Реклама запустила бесплатный сервис для создания одностраничных сайтов. Инструмент работает на базе Яндекс.Нейро.Эдс и позволяет рекламодателю за несколько минут создать лендинг и сразу запустить его продвижение. Он полезен для представителей малого и среднего бизнеса, у которых еще нет собственного сайта. Кроме того, Яндекс.Клауд продолжает развивать экосистему для технологических стартапов. Платформа реализует грантовую программу Яндекс Клауд Буст, которая предоставляет молодым компаниям доступ к облачной инфраструктуре и технологиям. В прошлом году благодаря программе более 300 стартапов получили гранты на общую сумму 153 миллиона рублей. Заслуги нижегородского предпринимателя отмечены президентом России. Председатель правления ПАО «НВД Банк» Александр Шаронов получил благодарность Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Отмечается, что на протяжении более 3 десятилетий НВД Банк остается надежным партнером для малого и среднего бизнеса, содействуя реализации проектов, созданию новых рабочих мест и развитию экономики в регионах присутствия. Кроме того, Александр Шаронов получил медали за поддержку специальной военной операции. Торжественная церемония состоялась в Нижнем Новгороде в усадьбе Рукавишниковых. Награды вручил губернатор Глеб Никитин. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Через век. Главные капиталы России. Князь Феликс Феликсович Юсупов. Праправнук Кутузова и внук прусского короля Фридриха Вильгельма IV. К началу 20 века стоимость имений, дач и домов князей Юсуповых составляла более 21 миллиона рублей. Антрацитовый рудник оценивался в миллион, а сахарный завод – в полтора. Были еще бумажная и картонная фабрики и ценные бумаги на 3 с лишним миллиона. В 1908 году, после гибели брата Николая на дуэли, Феликс Юсупов стал единственным наследником фамильного состояния. Он родился в Санкт-Петербурге в 1887 году, учился в Оксфордском университете и основал там русское общество. В 1910 году создал и возглавил первый русский автомобильный клуб. Женился на племяннице Николая II Ирине Романовой, и их называли самой красивой парой империи. Первая мировая война застала молодоженов в свадебном путешествии. Приехав к родным в Киссинген, Феликс и Ирина были задержаны в Германии в качестве военнопленных по приказу кайзера Вильгельма II. Ирина ходатайствовала о разрешении вернуться в Россию у своей кузины, невестки кайзера, но безуспешно. Тогда отец Феликса, тоже князь Феликс Юсупов, по своим каналам привлек в качестве дипломатического посредника испанского посла. Через него удалось договориться с министром иностранных дел Германии о том, чтобы в распоряжении русской дипмиссии был предоставлен специальный поезд. На этом поезде работники посольства и подданные Российской империи, желающие выехать из вражеской Германии, смогут вернуться на родину. В этот поезд и сели молодожены Юсуповы. Когда императору Вильгельму доложили об их отъезде, он поспешно приказал арестовать их на границе, но приказ опоздал. Беглецам удалось пересечь границу нейтральной Дании. Вскоре, проехав через Финляндию, они оказались дома в Петербурге. Во время Первой мировой войны Феликс Юсупов был освобожден от призыва в армию, поскольку являлся единственным сыном в семье. Однако он не остался в стороне. Первый госпиталь для тяжелораненых был размещен именно в его особняке на Литейном. Работая в нем, он параллельно поступил на годичные офицерские курсы в Пажеский корпус. В декабре 1916 года вместе с депутатом Государственной Думы Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем князь Феликс Юсупов-младший был участником организации убийства Распутина, за что был сослан в имение Ракитное в Белгородской области. После Октябрьской революции Юсуповы уехали в Крым, откуда отправились на Мальту и позднее перебрались в Лондон. Вся их недвижимость и все предприятия в России были национализированы. В 1919 году на средства, вырученные от продажи фамильных драгоценностей и двух полотен Рембрандта, Юсуповы купили дом в Булонском лесу. Чтобы как-то существовать, в 1920-е годы они открыли дом моды «Ирфе», где моделями работали бывшие русские аристократки. В 1927 году Феликс Феликсович опубликовал книгу «Конец Распутина». В 1932-м на мировые экраны вышел фильм «Распутин и императрица». По сценарию жена князя Юсупова была любовницей демонического старца. За клевету князь отсудил у кинокомпании «Метро Голдвин Майер» $25 000. Именно после этого инцидента в Голливуде стало принято в начале фильмов уведомлять зрителей о том, что все события, показанные на экране, исключительно вымышлены, а всякое сходство с реальными лицами является случайным. В 1967 году в возрасте 80 лет последний из рода Юсуповых умер в Париже. Похоронен на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Супруга Ирина Юсупова пережила мужа на 3 года.
26: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
27: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Слова, проверенные делом. Бросая себе вызов, ты растешь. Меняется твоя жизнь. Взгляд на мир становится жизнеутверждающим. Достичь поставленных целей не всегда бывает легко, но это не причина того, чтобы останавливаться. Никогда не говори «сдаюсь». Всегда повторяй «я могу», и я буду пытаться, пока не добьюсь победы. Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Бизнес FM.

0: атаки киевского режима. Целями стали объекты топливно-энергетического комплекса Украины, который использует ВСУ. Поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области. Групповой удар был нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности. Украинские беспилотники ударили по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Последствия атаки ликвидируются, сообщил Сергей Собянин. По его словам, в общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 БПЛА. Работа ПВО продолжается. Минобороны отчиталось об уничтожении за ночь 555 беспилотников над 18 регионами России, над Азовским морем, в Ростовской области. Из-за атаки беспилотника погиб один человек, двое ранены. Во всех московских аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. Авиакомпания «Аэрофлот» и «Победа» корректируют расписание полетов. После ограничений в аэропорту Шереметьево из-за угрозы беспилотной атаки часть рейсов задержана или отменена. Пассажиров просят сверять информацию по онлайн-табло своего аэропорта. Сергей Собянин только что сообщил, что силы ПВО отразили атаку еще 10 украинских БПЛА на подлете к Москве. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Одна из самых массированных атак на Москву и область за 2 года. На подлете к столице уничтожено без малого 200 украинских БПЛА. Силы ПВО продолжают отражать атаки, сообщил мэр Собянин. Из крупных повреждений московский НПЗ, рынок садовод и торговый центр «Белая дача». В Подмосковье также есть повреждения. Ранен один человек. Сейчас все московские аэропорты закрыты. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение войны и разблокировку Ормузского пролива. Подписание произошло в электронном виде, поэтому официальной церемонии в Женеве не будет. Но, как только что сообщило агентство Рейтер, США и Иран проведут предварительные переговоры в Бюргенштоке 19 июня. Судьба российского производителя сапфиров для iPhone под вопросом. Еще несколько лет назад Монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. Но сейчас компания подала заявление о банкротстве. Подробности в эфире «Бизнес FM». США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Журналисты американского издания Axios со ссылкой на источники сообщили, что меморандум подписан в электронном виде и уже вступил в силу. Насколько итоговая версия документа отличается от той, что была опубликована ранее, расскажет мой коллега Сергей Гордеев.
3: Меморандум подписан обеими сторонами. Президент США Дональд Трамп подписал копию американо-иранского соглашения во время ужина в Версале. Спикер иранского парламента Мохаммед Багир Галибаф подписал, поставил свою подпись в документе в режиме видеоконференции от имени уже иранской стороны. Итак, текст меморандума опубликовали некоторые СМИ, в частности CNN. Почти полностью совпадает документ с опубликованной ранее иранской версией. Во всех версиях сохранились те же самые 14 пунктов, в частности, прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива, отмена санкций, разблокировка иранских активов, сохранение статус-кво по ядерной программе и подготовка окончательного соглашения в течение 60 дней. Однако в версии CNN есть несколько уточнений. В документе добавилось обязательство не только прекратить войну в Ливане, но и обеспечить территориальную целостность и суверенитет этой страны. Также расширен раздел об Ормузском проливе. Если раньше речь шла главным образом о восстановлении судоходства и разминировании, то теперь упоминаются переговоры Ирана с Оманом, участие других государств Персидского залива и обсуждение будущего режима управления проливом. Напомню, агентство «Фарс» ранее со ссылкой на осведомленные источники писало, что Иран согласится на бесплатный проход судов через Ормуз в течение 60 дней. Однако в последние часы переговоров в текст документа были внесены изменения, касающиеся статуса Ормузского пролива и порядка его использования. В частности, речь шла как раз, что будущее управление навигационными услугами в проливе будет определяться Ираном и Оманом. Идем далее. Более подробно изложено в итоговом тексте меморандума и ядерная часть соглашения, пожалуй, самая сложная, наверное, в этих переговорах. По версии CNN отдельно описываются механизмы обращения с накопленным обогащенным ураном. Упоминается контроль со стороны МАГАТЭ.

0: и возможность смешивания материала на месте для снижения концентрации урана. Напомню, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что у Ирана будет сохранена собственная ядерная программа. Об этом он заявил на саммите G7 во Франции еще накануне. Как пишет вот издание New Republic, новое заявление является резким отступлением от предыдущих заявлений Дональда Трампа в ходе войны с Ираном о намерении уничтожить любой ядерный потенциал. Уже сравнивают эту сделку с сделкой 2015 года, не в пользу нынешней. Несколько изменилась и формулировка о 300 миллиардах долларов. Это деньги для восстановления иранской экономики. Вот CNN пишет, что о разработке плана реконструкции экономического развития на такую сумму идет речь, а не о создании отдельного фонда. Кроме того, штаты обязуются обеспечить доступность замороженных иранских активов. Это тоже было в иранской версии после начала реализации меморандума. Дальнейшие переговоры должны определить технический порядок их освобождения. Конечных получателей этих денег определит Центральный банк Ирана. Ну и еще кое-что добавлю. Расходы США на операцию против Ирана остановились на отметке 113 миллиардов долларов. Больше не увеличивать этот счетчик. Есть такой портал Iran Warcast Tracker. Вот он сейчас встал, и согласно там подсчетам, финальным этого портала конфликт на Ближнем Востоке длился 108 дней.
1: Сергей Гордеев, мой коллега. На фоне подписанного соглашения цены на нефть продолжают снижение. Brent сейчас ниже 78, даже 77.40. Тем временем в Израиле разочарованы итогами соглашения между США и Ираном. Высокопоставленные лица в оборонном ведомстве страны заявили об этом в ходе заседания Кабинета министров по вопросам безопасности, сообщает Иерусалим-Пост. А по данным NBC, израильское правительство до сих пор не ознакомилось с текстом меморандума о взаимопонимании. При этом, по словам американского источника телеканала, США дали Ирану понять, что Израиль не будет иметь права на ответ в случае нападения Хезболлы. Рейтер со ссылкой на МИД Швейцарии сообщил несколько минут назад, что США и Иран проведут предварительные переговоры в Бюргенштоке 19 июня, пока других подробностей нет. Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций ЕС против России, в частности в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. Новый пакет был представлен Еврокомиссии 9 июня. Его планируется голосовать до конца июля. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия, действовавший в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимостью обеспечить оборону в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО. Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. ЕС, по сути, провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Кто как готовится? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
2: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии ReArm Europe, переименованный в «Готовность 2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в два раза к середине 30-х, плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более треть оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификации «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных – страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну – Балтийскую линию обороны вдоль границ России и Белоруссии. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Эвиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборудование оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Storm Shadow». Примечательно, что в разделе «Заявление семерки по Украине» отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фицо с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европу в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Ивиане Трампу представили европейский пакет. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине. И, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Судьба монокристалла под вопросом. Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. О ситуации на предприятии Михаил Задорожный.
3: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
4: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы. В городе Швекино, многострадальном, мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
3: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
5: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждений инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
3: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
6: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица Монокристалла на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать. А внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо у себя. Установки, которые стоят на Монокристалле, они разработаны в России. Столицы, соответственно, которые это делали также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
3: Монокристалл сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредиторов в публикации указывалась Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
7: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
8: «Агат». Покупай выгодно. УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилое помещение на втором этаже здания железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» площадью 18,5 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенное по адресу город Нижний Новгород, площадь Революции 2А. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7-910-790-09-25.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Вид бутерброда, когда между двумя кусками хлеба вкладывается разнообразная начинка, существовал в кухнях разных народов. А свое современное название он получил в 18 веке благодаря Джону Монтегю, четвертому графу Сэндвичу. По одной из легенд, граф был заядлым картежником и мог сутками проводить за игрой, не отрываясь. Если бы не голод. Повар графа придумал подавать хозяину во время игры кусок мяса, вложенный между двумя поджаренными хлебцами. Сэндвичу понравилось. Вкусно, сытно, а главное, без отрыва от карточного стола. Изобретательность повара оценили и другие игроки, а к концу 18 века сэндвич стал неотъемлемой частью культуры питания британцев. В 1990-х годах с приходом на российский рынок мировых сетей фастфуда сэндвич появился и в меню россиян.
11: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Петербургский аэропорт Пулково первым запустит экспериментально правовой режим по использованию беспилотников на территории. Как сообщила пресс-служба аэропорта, на перроне появятся беспилотные багажные тягачи, роботы для уборки взлетно-посадочных полос и патрулирования территории. Это позволит повысить производительность труда не менее чем на четверть и обеспечить ежегодную экономию операционных расходов свыше 150 миллионов рублей. Ранее Пулково первым в России внедрил сервис биометрии при регистрации и посадки на рейс. Air Tanzania официально подтвердила запуск прямых рейсов между Танзанией и Россией со 2 июля. Продолжительность перелета из Москвы на Занзибар составит около 8,5 часов. Самолеты будут следовать по маршруту Дар-эс-Салам, Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Из московского аэропорта Внуково лайнеры будут вылетать во вторник, четверг и субботу. Из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже поступили в продажу. Компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods EE и встроенными камерами, а также складной смартфон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Новинки выйдут в следующем году. По данным агентства, встроенные в AirPods камеры будут выполнять функцию датчиков, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri. Однако для съемки фото и видео они не предназначены. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Девять сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. На чемпионате мира по футболу подошел к концу первый тур. Сборная Англии победила команду Хорватии со счетом 4-2. Другая встреча завершилась неожиданно. Португальцы не смогли выиграть у сборной Демократической Республики Конго. Ничья 1-1. Подробности у спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
13: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Еще одна крепкая африканская команда доставила неприятности фаворитам. Сборная Демократической Республики Конго участвует в чемпионатах мира во второй раз. И спустя 52 года после дебюта конголезцы забили свой первый гол и набрали первые очки. Португалия повела после точного удара Жоау Невиша уже на 6-й минуте. Однако в конце тайма Йоан Висса наказал соперника за нерасторопность. После перерыва продолжилась классическая история последних лет для сборной Португалии. Все стараются, Криштиану Роналду иметь возможности, но не забивает из хороших позиций. Португальцы подверглись критике. Команде досталось даже от сестры Роналду в социальных сетях. Многие сходятся в том, что уходить нужно вовремя. Все-таки, когда тебе 41 и ты главный нападающий в своей команде, это некий тупик. Главный тренер португальцев Роберто Мартинес не решился заменить Криша. Но турнир еще длинный, и это только первый матч. Посмотрим, что будет дальше. А пока Роналду вошел в историю. Сыграл на своем 6-м мундиале, как и Лео Месси. Конголезцев можно поздравить. Команда столкнулась с проблемами. Напомним, ее участие в турнире было под вопросом из-за вспышки вируса Эбола в республике. Но сборная прошла необходимый карантин в течение 21 дня, и ФИФА ее допустила. Следующий матч между Англией и Хорватией стоит, пожалуй, назвать пока самым зрелищным на чемпионате. На турнире в Северной Америке англичан преследуют какие-то неприятности. Сначала недалеко от их базы произошла перестрелка, потом команду ограбили и украли мячи с бутсами. Но в итоге сдалось. 4-2. Победа подопечных Томаса Тухеля. Харри Кейн сделал дубль. Еще по мячу забили Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд. Тренер сборной Англии перед началом Мундиаля удивил тем, что не включил в состав на турнир Фила Фодена, Коула Палмера и Гарри Магуайра. Надо сказать, что в обороне англичане выглядели не лучшим образом. И пусть даже и не идеальный Магуайр не помешал бы. Однако в атаке, особенно во втором тайме, родоначальники футбола устроили настоящий штурм сопернику. Счет мог быть куда более крупным. Но хорватов спасал вратарь Доминик Ливакович. В обороне у балканцев, конечно, был настоящий пожар. Но атаки были симпатичными. Голы Мартина Батурина и Петера Мусы получились на загляденье. В других матчах дня сборная Ганы обыграла с минимальным счетом Панаму. А затем на чемпионатах мира дебютировал Узбекистан. В стране даже выпустили в честь этого памятные монеты. Набрать очки в игре с Колумбией команде, которую тренирует бывший капитан сборной Италии и чемпион мира Фабио Каннаваро, не удалось. Но хорошо знакомый по играм за ЦСКА в РПЛ Абазбек Файзулаев забил дебютный гол Узбекистана на мундиалях. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Сборная Колумбии обыграла Узбекистан со счетом 3-1. Второй тур чемпионата мира откроется в четверг матчем между Чехией и ЮАР. Начало в 19 часов по московскому времени.
13: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Леш, приветствую.
15: Доброе утро.
1: С чего начнем? Давай с нашего рынка. Что сегодня ждем?
15: Да, второй тур открывается завтра, а российский рынок акций сегодня открывается очередным падением. И довольно заметным падением. 0,7% теряет индекс Московской биржи на открытии. 2467 пунктов. Ну, здесь, как обычно, вроде как есть желание купить, но нет ни причин, ни повода для покупок изрядно подешевевших акций российских компаний. И с геополитикой не все в порядке, мягко говоря. И инфляция выросла, годовая инфляция, если ее рассчитывать из недельной. И все это в преддверии заседания Банка России. Но что касается вчерашних данных Росстата, то недельная инфляция замедлилась. 0,15 с 9 по 15 июня была 0,2 недели ранее. А вот годовая инфляция, если ее рассчитывать из недельной, 5,6% на 15 июня. Была 5,5% на 8 июня. Прекрасно. конкретные данные были за май, 5,3, и, соответственно, ниже верхней границы диапазона, который рассчитывает Банк России, точнее сказать, прогнозирует Банк России на конец текущего года от 5 до 5,5%, пока, во всяком случае, до следующего опорного заседания. Ну и, казалось бы, все неплохо, а вот середина июня, точнее сказать, первая половина июня, инфляция выше 5,5%, еще раз напомню, даже 5,6 на 15 число. Тоже без какого-то оптимизма рынок, естественно, смотрит на эти данные, на эти цифры. Но что касается грядущего заседания, здесь однозначно рынок считает, что ставка будет снижена, причем будет снижена на 50 базисных пунктов. Это такой, скажем, среднерыночный или самый массовый прогноз. Но кто-то считает, что может быть и меньше, 25 базисных пунктов. Есть даже предпосылки, кто-то считает, и для снижения на 100 базисных пунктов. Но такие прогнозы, они в явном меньшинстве находятся. Так что данные, ну, скажем, по инфляции оптимизма тоже не добавили. Хотя денежный рынок, на самом деле, уже давно заложился на 50. И даже если брать вчерашний фиксинг, сегодняшний фиксинг на денежном рынке будет в 12.30 по московскому времени. Но вчерашний фиксинг показывает, что рынок денежный заложился даже на снижение ставки на 75 базисных пунктов. Ну, понятно, что такими шагами не будет Банк России оперировать. Но если взять ставку в рублях на день, ставка РУСФАР, и ставку на неделю, они все в районе 13.75 находятся. Так что денежный рынок не ошибался ни разу, но ждем 50 как минимум на завтрашнем заседании. Ну и рубль. Что касается рубля, здесь тоже, видимо, некое давление все-таки рубль будет испытывать на сегодняшних торгах, с учетом того, что цены на нефть продолжают свое снижение. Смесь Brent опустилась чуть ниже $78 за баррель.
16: Капитал на Business FM. Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
17: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12.00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
18: Агат. Покупай выгодно.
19: Возрастное ограничение 6+.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Деньги. В 1944 году на международной конференции в Бреттон-Вудсе, США, курс доллара привязали к курсу золота. В результате доллар стал валютой, на которой основана международная торговля. Этот год условно принято считать началом современного процесса глобализации.
22: История денег на Business FM.
23: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Business FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать.
24: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». и новое приложение от Яндекса. Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
0: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В Москве 9:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Двое белорусов, пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области, эвакуируются в республику в тяжелом состоянии. Это один ребенок, один взрослый. Ребенка везут в Минск на аппаратной поддержке. Ночью его прооперировали. Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Александр Хаджаев. В среду беспилотник ВСУ атаковал автобус гомельской детской футбольной команды. Ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. Она была женой одного из тренеров. Мирная жительница получила осколочное ранение в результате удара дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области. Она находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он уточнил, что бригада скорой помощи эвакуирует раненую в Курск. Всего за прошедшие сутки на территории области сбито 105 украинских беспилотников различного типа. 9 раз БПЛА атаковали регион с помощью взрывных устройств, сообщил Хинштейн. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы вновь перекрыто из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Он призвал водителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей. Работа аэропорта Ярославля ограничена. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Почти 200 дронов было сбито сегодня на подлете к Москве. Это официальные данные от мэра Сергея Собянина. А есть последствия и на земле. Градоначальник сообщил в том числе о том, что несколько беспилотников достигли московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Подробности в ближайшие минуты. Цены на нефть падают сейчас на 2 с лишним процента. Сорт Brent стоит 77,82. Российские индексы на открытии торгов снижаются на 0,8%. В том числе на этих новостях 2466 пунктов. А все из-за во многом новостей о том, что Тегеран и Вашингтон все-таки достигли соглашения о сделке. И она в цифровом виде уже даже подписана. Бьют по репутации, раздувают. Вести ответственность вплоть до уголовной, призвал владелец строительной компании. Точно для блогеров, которые снимают ролики с недочетами работы застройщиков. Не станет ли это попыткой скрыть реальные проблемы? Все подробности в нашем эфире. Самая крупная атака беспилотников на Москву. С 4 утра столичный регион атаковал уже порядка 200 дронов. Всего 194 БПЛА, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, уничтожили на подлете к столице. Работа ПВО продолжается, уточнял мэр. На местах падения обломков работают экстренные службы. Есть последствия на земле. Сообщается об одном пострадавшем. Подробнее об атаке на столичный регион моя коллега Маргарита Юзина. Маргарита, приветствую.
5: Игорь, здравствуй. О том, что известно к этому часу. В Москве после атаки БПЛА возник пожар на территории торгового центра «Садовод». Пострадавших, по словам мэра, столицы нет. Также обломки попали на кровлю торгового центра «Белая дача», где тоже произошло возгорание. Сейчас «Белая дача» закрыта. Несколько беспилотников достигли московского НПЗ. Как раз вот когда я ехала на работу в 6 утра со съезда на Новорязанское шоссе, недалеко от метро «Котельники», было видно, как небо заволокло черным дымом. Последствия, как сообщают столичные власти, ликвидируют. В целом работа ПВО в районе Жулебина ощущалась как минимум с 5 утра. Также падение обломков БПЛА на территории Московской области в Электростале, Люберцев, Чехове и Павловском посаде сообщил глава региона Андрей Воробьев. Одна женщина получила незначительные ранения, отказалась от госпитализации. Повреждено также несколько частных домов и дачные участки, фитнес-центр, один объект в промзоне. В Жуковском беспилотнике беспилотник попал в многоэтажку. Раненых нет. Жителей эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Временно ограничено движение на ряде улиц и шоссе на юге-востоке столицы, сообщает столичный Дептранс. Полностью перекрыта Чагинская улица, второй Капотнинский проезд, а также несколько участков улиц Верхние Поля и Капотня. По трем полосам временно ограничено движение на внутренней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе. Местами уже восстановлено, тоже сообщил вот недавно столичный Дептранс. Временно изменены маршруты автобусов в районе Капотня. Но информация постоянно обновляется, лучше ее отслеживать в соцсетях Дептранса. Временное ограничение примерно с 4 утра периодически вводились в столичных авиагаванях. Сейчас все московские аэропорты вновь закрыты, но ситуация также постоянно меняется. В Шереметьево из-за угрозы атаки БПЛА в укрытии эвакуировали пассажиров. Авиакомпании корректируют расписание полетов пассажиров отмененных рейсов. Авиаперевозчики просят не приезжать в аэропорт. Минтранс отмечает, что обстановка в столичных авиагаванях спокойная. Задействован дополнительный персонал. Службы работают в усиленном режиме.
4: Спасибо, Маргарита Юдина. Это была. Всего за ночь, по данным Минобороны, уничтожили 555 дронов над российскими регионами и над акваторией Азовского моря. Ограничения действуют в аэропортах Пензы, Саратова, Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода. Один человек погиб, двое ранены были при атаке БПЛА в Ростовской области в городе Гуково. Ранения получили железнодорожники, сотрудники вокзала. Ракетную опасность сегодня впервые объявляли в Новгородской области. Также режим ракетной опасности объявлялся в Орловской, Псковской, Ярославской и Тульской областях. Движение снова перекрыли на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Массированную атаку на Москву и область комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Это самая массированная атака за последнее время, вообще за время специальной военной операции по объектам Московской области и в Москве, непосредственно Московский нефтеперегонный завод. Большое количество дронов сбито, но какая-то часть, во-первых, падения осколков, обломков дронов происходит уже на территории предприятия. Во-вторых, собственно, есть и попадания, прилеты при массированных воздушных атаках. Это возможно. Самый частый вопрос, который задается, сколько может быть дронов, и откуда их столько берется, и чего ожидать. Здесь прогнозы, к сожалению, не самые радужные, по той простой причине, что буквально позавчера Зеленский заявил, что в этом году по плану ВСУ должно получить 10 миллионов дронов. Имеется в виду дроны всех видов. Это ФПВ-дроны, которые используются на передовой, дроны средней дальности, дроны большой дальности. Сюда же входят разведывательные дроны, специализированные и так далее, и так далее. Оценки не официальные, но ФПВ-дроны могут составлять до 70% от этого объема. Это 7 миллионов дронов, ФПВ-дроны используются на передовой. Все остальное, порядка 3 миллионов дронов, может делиться между всеми остальными видами дронов. Ну, сейчас очень сложно оценивать, сколько именно они производят. Вероятно, они пока не выполняют поставленные планы в миллионных количествах. Выйдут они на эту цифру или нет? Это большой вопрос. Вот именно об этом сейчас и ведутся переговоры между Европой и Украиной. Дело в том, что понятно, что самостоятельно Украина без финансирования дополнительного, она не может произвести такое количество дронов. И на территории Украины производство такого количества дронов в принципе невозможно.
4: Это был военный эксперт Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Российская Минобороны, между тем, заявила об ударе возмездия и поражении склада ГСМ в Киевской области и НПЗ в Полтавской области. Украинские СМИ со ссылкой на ВСУ сообщают, что ночью Украину атаковало более 200 БПЛА и 7 баллистических ракет «Искандер-М» и С-400. А между тем, Зеленский, по словам генсека НАТО Марка Рютте, сегодня должен принять участие в заседании контактной группы НАТО по поставкам оружия. Рютте отметил, что обсуждал Зеленский, в частности, то, как обеспечить помощь оружием Украине, чтобы она могла, цитата, продолжать войну. Индекс Мосбиржи в первые минуты торгов дневной сессии теряет 1%, 2461 пункт. Рубль падает к юаню на почти 0,7%, на 7 копеек. И китайская валюта сейчас стоит 10.85 на московской бирже. Внебиржевые курсы доллара и евро тоже растут. Доллар укрепляется, кстати, рублю почти на 0,8% и стоит 73.42. И все это на фоне падения нефтяных котировок. 2% с четвертью теряет сейчас Brent, 77.78. Ну, об этом поговорим в конце часа в программе «Капитал». А сейчас о том, что ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15% до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей автотранспортом. А при этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. А между тем, Татнефть отменила введенные ранее ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива и вернулась оплата картами. В канистры тоже наливают, остаются ограничения только по АИ-95. В Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС в сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Но там продолжает действовать ограничение в 20 литров и заправка в канистры запрещена. Сохраняется оплата по QR-кодам для очередности. Меры для стабилизации ситуации с топливом принимаются, но и атаки на АЗС продолжаются, констатирует гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
6: Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. Это, кстати, ключевой вопрос сейчас. Насколько активными будут те атаки, которые Украина совершает, и насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива, и ситуация с возможным импортом бензина. Ну, правда, она все-таки ограничена, но тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможностей по бензиновому импорту, но тем не менее это тоже задействовано. Ну и плюс вот сегодня тоже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну и по дизелю тоже ситуация обсуждается. По МТЗ разрешают приобретать довольно серьезное вооружение для того, чтобы защищаться от дронов. Расчет на то, что эта мера тоже заработает, станет подспорьем для нефтяников. Пока ситуация все-таки далека от критической, даже в тех регионах, которые, ну, очевидно, там Крым, это главная цель Украины, это ясно, там нет своей переработки, они бьют по логистике, но даже там начинает топливо появляться, поскольку федеральная власть тоже осознает, что это вызов, но тем не менее вызов остается. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
4: Это был Константин Симонов, генеральный директор Фонда нацэнергобезопасности. В РЖД создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов. Сообщили в компании, отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом рост потребительских цен на бензин в России с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил 0,95% относительно предыдущей недели, сообщил Росстат. С начала года бензин по состоянию на 15 июня подорожал на 6,61% и превысил темпы общей инфляции за тот же период. В среднем по стране на 15 июня литр бензина стоил 69 рублей 11 копеек.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний.
8: В 1919 году скончался американский лесопромышленник Веллингтон Бёрд. 87-летний миллионер не доверял родне, подозревая, что она только и ждет его смерти. В завещании Бёрд оставил близким ничтожные суммы, а все состояние перевел в траст. Деньги предназначались для далеких потомков. Воспользоваться ими они могли лишь через 21 год после смерти последнего внука Бёрда. Тот самый внук умер в 1989 году, и юристам пришлось постараться, чтобы через век после смерти Бёрда отыскать 12 его ближайших потомков. Между ними и разделили 110 миллионов долларов.
9: Наследство на Бизнес ФМ.
10: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу.
11: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ.
10: Комментарии Вовта.
11: Личный взгляд на главные события.
10: Бизнес говорит.
11: Чтобы кто надо услышал.
10: Бесценные знания.
11: Неочевидные, но удивительные факты.
10: Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Бизнес ФМ.
11: Это и другие рубрики Бизнес ФМ в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
12: В эфире радио не на словах, а на деле.
25: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
26: Здравствуйте, в студии Юлия Лодникова. Нижний Новгород примет Суперкубок России по футболу. Матч на стадионе «На Стрелке» состоится 18 июля, сообщили в Российском футбольном союзе. На поле встретится победитель чемпионата России «Зенит» из Петербурга и обладатель Кубка России «Московский Спартак». В РФС напомнили, что Нижний Новгород принимал матч открытия футбольного сезона Суперкубка в 2018 году. Сейчас обладатель награды – столичный ЦСКА, который в прошлом году обыграл Краснодар со счетом 1-0 в Казани. Совет Федерации одобрил изменения в правила уплаты госпошлин в сфере миграции. По данным парламентской газеты, поправки повышают сборы за ряд документов для иностранцев. Например, госпошлина за прием в российское гражданство или выход из него вырастет до 50 тысяч рублей. Вид на жительство будет стоить 30 тысяч рублей. При этом для отдельных категорий иностранцев сохранят исключения. Речь в том числе о тех, кто переезжает в Россию по государственным программам. Завершение ремонта 10-го корпуса Нижегородского Кремля сдвинуто на зиму, сообщили в Министерстве культуры региона, курирующем работы в объекте культурного наследия казарма гарнизонного батальона. Госконтракт стоимостью почти 250 миллионов рублей по восстановлению исторической казармы был заключен весной 23-го года с компанией «Фрегат». Однако сроки ввода здания в эксплуатацию неоднократно сдвигались. Открыть филиал Русского музея в 10-м корпусе Кремля власти планировали еще прошлым летом. Судебные приставы за давление на клиентов привлекли к административной ответственности один из банков, работающий в Нижегородской области. Поводом для этого стали жалобы на действия банка при взыскании задолженности. По данным управления, трое нижегородцев сообщили, что представители финансовой организации слишком часто звонили им с требованием о погашении просроченной задолженности. Проведенная судебными приставами проверка показала, что банк при работе с должниками действительно превысил норму по количеству телефонных звонков клиентам, что судебные приставы расценили как психологическое воздействие. Кредитная организация назначен штраф 150 тысяч рублей. Название банка в службе судебных приставов не уточнили. Роспотребнадзор назвал районы Нижегородской области с наибольшей активностью клещей. Лидерами по числу зафиксированных случаев присасывания стали Бор, Павловский округ, Ветлужский округ и Дзержинск. В каждом из них зафиксировано более 200 пострадавших. По данным ведомства, на текущий момент подтверждено 2 случая заболевания клещевым энцефалитом среди взрослых. Инфицирование произошло в Городецком районе и на территории Ветлуги. 21 нижегородский выпускник получил высший балл на первых экзаменах ЕГЭ. По данным городской администрации, высшие результаты распределились по трем дисциплинам. 10 человек получили 100 баллов по литературе, 7 по химии, 4 по истории. Напомню, основной этап сдачи единого госэкзамена продолжается и продлится до 9 июля. Сегодня и завтра выпускникам предстоит сдать экзамен по информатике, а также пройти устную часть испытаний по иностранным языкам. Россиянки стали чаще предпочитать работу на заводах из-за стабильного дохода и возможности карьерного роста, сообщает 360.ru. По данным экспертов, женщин также привлекает гибкий и сменный график, который могут предложить некоторые промышленные предприятия. Уровень зарплаты зависит от региона и отрасли. Представительницы прекрасного пола хорошо зарабатывают в сфере электроники и микроэлектроники, в пищевой промышленности, фармацевтике и химической отрасли. Больше всего женщины востребованы в качестве монтажниц, операторов сборочной техники, лаборантов, упаковочных операторов и контролеров качества. А развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погода ожидается преимущественно пасмурное небо, временами возможен дождь и плюс 20 градусов на термометре. Вечером облачно с прояснениями и плюс 17, и также возможен дождь, ночью плюс 14 и облачно.
24: Валюта.
1: На 18 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 75 копеек. Евро 84 рубля 34 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 76 копеек. Держитесь курса.
24: Компании и корпорации.
26: Судоремонт на судостроительной корпорации из Городецкого района области не будет выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Решение принято на общем собрании акционеров предприятия в связи с отсутствием общества чистой прибыли по итогам деятельности за прошлый год. Убытки отчетного года в сумме почти 39 миллионов рублей погасят за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по размещенным акциям ПАО ССК по итогам 25-го отчетного года не объявлять и не выплачивать, говорится в решении сообщения акционеров. ССК, напомню, специализируется на строительстве судов и плавучих конструкций, в частности, композитных плавучих доков из металла и железобетона, дебаркадеров, судов дноуглубительного и вспомогательного флота. Кроме того, предприятие осуществляет ремонт и переоборудование судов и производит товарный бетон. В Нижнем Новгороде завершен прием заявок на открытый конкурс для заключения контракта на обслуживание автобусных маршрутов номер 2, микрорайон Верхней Печоры, автовокзал Чербинки и 92, улица Левинка, улица Усилова. По данным Центра развития транспортных систем, поступила всего одна заявка от Нижегород пассажир автотранса, который в настоящее время обслуживает данный маршрут, из которого будет заключен государственный контракт на новый период с 1 июля на 1 год и месяц. Яндекс подвел итоги работы за прошлый год. В 2025-м компания сфокусировалась на развитии ИИ-технологий, которые помогают людям и бизнесу. Так, например, Яндекс.Реклама запустила бесплатный сервис для создания одностраничных сайтов. Инструмент работает на базе Яндекс Нейро Эдс и позволяет рекламодателю за несколько минут создать лендинг и сразу запустить его продвижение. Он полезен для представителей малого и среднего бизнеса, у которых еще нет собственного сайта. Кроме того, Яндекс Клауд продолжает развивать экосистему для технологических стартапов. Платформа реализует грантовую программу Яндекс Клауд Буст, которая предоставляет молодым компаниям доступ к облачной инфраструктуре и технологиям. В прошлом году благодаря программе более 300 стартапов получили гранты на общую сумму 153 миллиона рублей. Заслуги нижегородского предпринимателя отмечены президентом России. Председатель правления ПАО «НВД-банк» Александр Шаронов получил благодарность Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Отмечается, что на протяжении более 3 десятилетий НВД-банк остается надежным партнером для малого и среднего бизнеса, содействуя реализации проектов, созданию новых рабочих мест и развитию экономики в регионах присутствия. Кроме того, Александр Шаронов получил медали за поддержку специальной военной операции. Торжественная церемония состоялась в Нижнем Новгороде в усадьбе Рукавишниковых. Награды вручил губернатор Глеб Никитин. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
13: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
14: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
24: Проверено практикой.
26: Сейчас мир таков, что на тебя смотрит через призму в 100 крат увеличения. Если вы участвуете в переговорах, встречах или выступаете публично, необходимо помнить, что не только внешность и ум – залог успеха вашего выступления или мнения окружающих о вас. Большая часть людей оценивает интонацию – 37%, а вот манеру себя вести при разговоре выделяют 56%. Слова же, как ни странно, имеют самое низкое значение при формировании впечатления – всего 7%. Сегодня поговорим о каналах восприятия. В гостях бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
15: Проверено практикой на Business FM.
16: Мы воспринимаем людей через три канала восприятия. Слова, то, что мы говорим, интонация, то, как мы говорим, и язык тела, то, как мы себя подаем. Если вы готовитесь к важной встрече с партнерами, коллегами или руководителями, обязательно учитывайте все эти три фактора. Раз речь не так производит впечатление, это не означает, что не нужно готовиться. Вы должны на 110% знать тему и содержание вашего выступления или тему для переговоров, обладать статистикой и разнообразным набором аргументов, говорить четко, внятно и по существу. Избегайте словесных манеризмов. Это слова-паразиты. Типа, как бы, в общем-то, Чтобы их избежать, просто делайте паузу. А дальше вступает то самое, что мы называем интонацией. Это уверенность и окрас нашего голоса. Говорите громко. Делайте тембральные отметки. То есть повышайте громкость на самых ключевых фактах. Подстраивайте темп речи под собеседника. Ну и самое важное – продумайте манеру вашего поведения. Уделите внимание своему телу. Заранее выберите позу, в которой вам удобно сидеть или стоять. Проверьте, чтобы не было закрытых поз, типа скрещенных рук и ног. Обратите внимание на жесты и как часто вы их повторяете. Чрезмерная жестикуляция очень утомляет. Но и отсутствие движений делает ваше выступление наигранным. Самое важное – это лицо. Мимика. Многие думают, что серьезный вид придает встрече важность. Помните, как у Мюнхгаузена? Улыбайтесь, господа. Все большие глупости в мире совершаются с серьезным выражением лица. Вот такие простые, но действенные советы для всех, кто готовится к публичному выступлению или часто участвует в переговорах.
15: Проверено практикой на Business FM.
24: Вы слушаете Business FM Москва.
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Реклама.
17: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Проверено практикой.
16: Когда человек слушает музыку, активируются почти все области мозга. Например, слуховая кора, зона, ответственная за эмоции, движение и память. Это помогает сохранить мозг в рабочем состоянии и укрепить разнообразные нейронные сети, в том числе те, которые задействованы в обучении, исполнении когнитивных функций и обработке позитивных эмоций. А вот еще 5 полезных психологических эффектов воздействия музыки на человека. Музыка помогает снизить стресс. В 2013 году ученые провели эксперимент, в котором участники должны были попасть в стрессовую ситуацию после того, как прослушают определенные звуки. Для одной группы это были успокаивающие мелодии, для другой – журчание воды, а для третьей была просто тишина. Оказалось, что расслабляющая музыка лучше всего помогает восстановиться после стресса. Музыка помогает учиться. Ученые считают, что мелодии вызывают приятные эмоции, что улучшает запоминание материала. Хотя музыка влияет на концентрацию внимания и способность запоминать, ее эффект может быть разным для разных людей. Понаблюдайте за собой и найдите то, что помогает именно вам. Музыка облегчает боль. Крупный анализ исследований воздействия музыки на обезболивание показал, что пациенты, слушающие музыку до, во время или даже после операции, меньше чувствуют боль и тревогу, чем те, кто не слушал ничего. При этом оказалось, что наиболее эффективна музыкотерапия перед хирургическим вмешательством, а не после него. Интересно и то, что пациентам требовалось значительно меньше обезболивающих препаратов. Музыка улучшает сон.
26: Спокойная, расслабляющая музыка – это очень хорошее снотворное, которое не требует никаких затрат и весьма эффективно. В результате эксперимента психологи выяснили, что испытуемые, слушавшие музыку, спали значительно лучше тех, кто слушал аудиокнигу или вообще ничего. Музыка улучшает производительность. Ученые обнаружили, что бодрая музыка с быстрым темпом мотивирует людей работать эффективнее. Она вызывает позитивные эмоции, а в приподнятом настроении люди работают лучше. Кстати, музыка не только поднимает настроение, но и помогает сосредоточиться. Прослушивание музыки – это не только приятно, но еще и полезно. Любимые треки помогут как сконцентрироваться на работе, так и расслабиться после. Подбирайте музыку под занятия и будьте эффективнее.
2: Проверено практикой на Business FM.
18: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Business FM. Новости. Коротко.
19: В Москве 10:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Пулково приняло 11 самолетов из Москвы как запасной аэропорт. В самом Пулково задержано 15 вылетов, один.

0: пресс-службе торгового центра пообещали сообщить о возобновлении работы позднее и принесли извинения посетителям. Предложение готового элитного жилья в Москве выросло на 50%, говорится в отчете компании «Калинка». Объем предложения на вторичном рынке по итогам мая достиг 950 лотов. Это максимум, как минимум, с начала 2024 года. Эксперты сообщили ведомостям, что рост экспозиции на вторичном рынке – это следствие высокого спроса и охлаждение покупательской активности в сегменте новостроек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 11 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. На подлете к Москве этой ночью было сбито почти 200 беспилотников. Есть удары по московскому нефтеперерабатывающему заводу, признал мэр столицы Сергей Собянин. Ликвидация последствий сейчас ведется. На этом фоне Минобороны сообщила об ударах возмездия по украинской энергетике. Цены на нефть снижаются сейчас примерно на 2%. Brent стоит $78. Это реакция рынка на все-таки достигнутый мирный меморандум между США и Ираном. Подробности этого документа через минуту. Европа готовится. Новый пакет санкций был представлен Еврокомиссией 9 июня. Его планируют согласовать. На этом фоне все тише звучат голоса о том, что необходимо примирие на украинском направлении. К чему же Европа готовится? Комментарий Георгия Бухта в ближайшее время.
3: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Прямо сейчас.
2: Индекс Московской биржи пробил отметку в 2450 пунктов, и это новый минимум с декабря 2024 года. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Соглашение подписано в электронном виде и уже вступило в силу. Насколько итоговая версия документа отличается от той, что была опубликована ранее, мой коллега Сергей Гордеев подробнее.
4: Меморандум подписан обеими сторонами. Президент США Дональд Трамп подписал копию американо-иранского соглашения во время ужина в Версале. Спикер иранского парламента Мохаммед Багир Галибаф подписал, поставил свою подпись в документе в режиме видеоконференции от имени уже иранской стороны. Итак, текст меморандума опубликовали некоторые СМИ, в частности CNN. Почти полностью совпадает документ с опубликованной ранее иранской версией. Во всех версиях сохранились те же самые 14 пунктов, в частности, прекращение боевых действий, открытие Армузского пролива, отмена санкций, разблокировка иранских активов, сохранение статус-кво по ядерной программе и подготовка окончательного соглашения в течение 60 дней. Однако в версии CNN есть несколько уточнений. В документе добавилось обязательство не только прекратить войну в Ливане, но и обеспечить территориальную целостность и суверенитет этой страны. Также расширен раздел об Армузском проливе. Если раньше речь шла главным образом о восстановлении судоходства и разминировании, то теперь упоминаются переговоры Ирана с Оманом, участие других государств Персидского залива и обсуждение будущего режима управления проливом. Напомню, агентство «Фарс» ранее со ссылкой на осведомленные источники писало, что Иран согласится на бесплатный проход судов через Армуз в течение 60 дней. Однако в последние часы переговоров в текст документа были внесены изменения, касающиеся статуса Армузского пролива и порядка его использования. В частности, речь шла как раз, что будущее управление навигационными услугами в проливе будет определяться Ираном и Оманом. Идем далее. Более подробно изложено в итоговом тексте меморандума и ядерная часть соглашения, пожалуй, самая сложная, наверное, в этих переговорах. По версии CNN отдельно описываются механизмы обращения с накопленным обогащенным ураном. Упоминается контроль со стороны МАГАТЭ и возможность смешивания материала на месте для снижения концентрации урана. Напомню, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что у Ирана будет сохранена собственная ядерная программа. Об этом он заявил на саммите G7 во Франции еще накануне. Как пишет вот издание New Republic, новое заявление является резким отступлением от предыдущих заявлений Дональда Трампа в ходе войны с Ираном о намерении уничтожить любой ядерный

0: ядерный потенциал. Уже сравнивают эту сделку с сделкой 2015 года, не в пользу нынешней. Несколько изменилась и формулировка о 300 миллиардах долларов. Это деньги для восстановления иранской экономики. Вот CNN пишет, что о разработке плана реконструкции экономического развития на такую сумму идет речь, а не о создании отдельного фонда. Кроме того, штаты обязуются обеспечить доступность замороженных иранских активов. Это тоже было в иранской версии после начала реализации меморандума. Дальнейшие переговоры должны определить технический порядок их высвобождения. Конечных получателей этих денег определит Центральный банк Ирана. Но еще кое-что добавлю. Расходы США на операцию против Ирана остановились на отметке 113 миллиардов долларов. Больше не увеличивается этот счетчик. Есть такой портал Iran Warcast Tracker. Вот он сейчас встал, и согласно там подсчетам, финальным этого портала конфликт на Ближнем Востоке длился 108 дней.
1: На фоне подписанного соглашения цен на нефть продолжают снижение. Brent ниже 78 опускалось. Сейчас примерно на этом уровне и находится падение в 2%. Завтра Иран и США должны провести предварительные переговоры в городе Бюргеншток, пишет трейдер со ссылкой на МИД Швейцарии. Тем временем в Израиле разочарованы соглашениями между США и Ираном. Высокопоставленные лица в оборонном ведомстве Израиля заявили об этом в ходе заседания Кабинета министров по вопросам безопасности, сообщает Jerusalem Post. А по данным NBC, израильское правительство до сих пор не ознакомилось с текстом меморандума о взаимопонимании. При этом, по словам американского источника телеканала, США дали Ирану понять, что Израиль будет иметь право на ответ в случае нападения Хизбаллы. Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций против России, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИД страны. Новый пакет представили Еврокомиссии 9 июня. Его планируют согласовать до конца июля. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия, который действовал в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимостью обеспечить оборону в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО. Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. По сути, ЕС провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Как, кто готовится, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
2: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии ReArm Europe, переименованный в «Готовность 2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в два раза к середине 30-х, плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более треть оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификации «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну Балтийскую линию обороны вдоль границ России и Беларуси. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Эвиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Storm Shadow». Примечательно, что в разделе «Заявление семерки по Украине» отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткости жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фицо с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европу в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Ивиане Трампу представили европейский пакет. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине. И, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Судьба монокристалла. Под вопросом российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15,7 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. О ситуации на предприятии Михаил Здорожный.
3: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
4: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы. В городе Швекино, многострадальном, мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
3: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
5: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
3: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
6: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица «Монокристалла» на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать, а внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо в себя. Установки, которые стоят на «Монокристалле», они разработаны в России. Столица, соответственно, которые это делали также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
3: «Монокристалл» сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредиторов в публикации указывалась ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Растущая конкуренция определяет рынок премиальной недвижимости Москвы. Одни девелоперы играют с ценой, другие совершенствуют продукт. Что делает жилой комплекс инвестиционно перспективным? Правда ли, что по-настоящему класс новостройки определяют детали? Группа компаний ФСК, ее премиальные проекты в Большом Сити и дыхание современного города в программе «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 22 и 23 июня. Театр на Трубной. Спектакль «Семейный шкаф и его обитатели». История семьи, где любовь превратилась в болезненную привязанность. Знакомство с родителями оборачивается эмоциональным противостоянием, где выходят старые обиды и тайны. Спектакль о ревности, страхе потери и попытке удержать то, что невозможно контролировать. Режиссер Роман Самгин. Подробнее на neglinka29.ru. 16+.
8: Однажды летом.
7: С древнейших времен людей тянуло путешествовать. В поисках лучшей жизни или по торговым делам, на учебу или чтобы совершить паломничество. А чаще всего из любопытства. Любое путешествие было авантюрой. Безопасность, ночлег, пропитание, медпомощь. Вопросы, которые вставали перед путешественниками ежедневно. Первым, кто превратил организацию путешествий в профессию, а потом в бизнес, стал англичанин Томас Кук. Ярый противник пьянства, он устроил показательное путешествие членов общества трезвости из родного Дербишира в соседний городок по железной дороге. В 1841 году он открыл первое в мире туристическое агентство. Создал множество маршрутов по Европе и Америке. С тех пор все меньше людей планировали поездки самостоятельно, обращаясь к услугам профессионалов.
8: Однажды летом на Бизнес ФМ.
7: Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
7: Арбитраж.
9: Суд впервые поддержал операторов связи в споре о плате за маркировку звонков и массовые автоматизированные вызовы. Московский арбитраж отклонил иски Нижегородской микрофинансовой организации «Срочно деньги» к МТС и Вымпелкому, пишет Коммерсант. Организация требовала пересчитать начисления за услуги маркировки и массовых вызовов с октября прошлого года, настаивая на том, что не подписывала отдельных договоров на их оказание. Операторы, однако, размещали на своих сайтах публичные оферты, по условиям которых продолжение пользования сервисами, пополнение счета, использование личного кабинета автоматически означало согласие с новыми тарифами. Суд признал такую схему законной.
7: Отчеты и планы.
9: Сбербанк высказался против плана НСПК по постепенному выводу из оборота карт Visa и MasterCard. НСПК предлагает снизить ставку межбанковского вознаграждения для таких карт вплоть до полного обнуления. Но в Сбере заявили, что это приведет к изъятию у банков средств, которые они должны направить на замену карт. Банки также будут вынуждены ограничить кэшбэки для клиентов с Visa и MasterCard, пишет РБК. В Сбербанке считают, что вывод из обращения должен быть постепенным. Компания «Платежный агент А7» зарегистрировала дочку для авиаперевозок, следует из данных Spark. Основная деятельность компании А7 Авиа – это перевозка воздушным транспортом грузов и пассажиров, аренда, ремонт и лизинг самолетов, транспортировка грузов по расписанию и без хранения грузов. В А7 пока не прокомментировали регистрацию такой компании. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Десять сорок восемь в Москве. На чемпионате мира по футболу подошел к концу первый тур. Сборная Англии победила команду Хорватии со счетом 4-2. Другая встреча завершилась неожиданно. Португальцы не смогли выиграть у сборной Демократической Республики Конго. Ничья 1-1. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Еще одна крепкая африканская команда доставила неприятности фаворитам. Сборная Демократической Республики Конго участвует в чемпионатах мира во второй раз. И спустя 52 года после дебюта конголезцы забили свой первый гол и набрали первые очки. Португалия повела после точного удара Жоау Невиша уже на 6-й минуте. Однако в конце тайма Йоан Висса наказал соперника за нерасторопность. После перерыва продолжилась классическая история последних лет для сборной Португалии. Все стараются, Криштиану Роналду имеет возможности, но не забивает из хороших позиций. Португальцы подверглись критике. Команде досталось даже от сестры Роналду в социальных сетях. Многие сходятся в том, что уходить нужно вовремя. Все-таки, когда тебе 41 и ты главный нападающий в своей команде, это некий тупик. Главный тренер португальцев Роберто Мартинес не решился заменить Криша. Но турнир еще длинный, и это только первый матч. Посмотрим, что будет дальше. А пока Роналду вошел в историю. Сыграл на своем 6-м мундиале, как и Лео Месси. Конголезцев можно поздравить. Команда столкнулась с проблемами. Напомним, ее участие в турнире было под вопросом из-за вспышки вируса Эбола в республике. Но сборная прошла необходимый карантин в течение 21 дня, и ФИФА ее допустила. Следующий матч между Англией и Хорватией стоит, пожалуй, назвать пока самым зрелищным на чемпионате. На турнире в Северной Америке англичан преследуют какие-то неприятности. Сначала недалеко от их базы произошла перестрелка, потом команду ограбили и украли мячи с бутсами. Но в итоге сдалось. 4-2. Победа подопечных Томаса Тухеля. Харри Кейн сделал дубль. Еще по мячу забили Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд. Тренер сборной Англии перед началом Мундиаля удивил тем, что не включил в состав на турнир Фила Фодена, Коула Палмера и Гарри Магуайра. Надо сказать, что в обороне англичане выглядели не лучшим образом. И пусть даже и не идеальный Магуайр не помешал бы. Однако в атаке, особенно во втором тайме, родоначальники футбола устроили настоящий штурм сопернику. Счет мог быть куда более крупным. Но хорватов спасал вратарь Доминик Ливакович. В обороне у балканцев, конечно, был настоящий пожар. Но атаки были симпатичными. Голы Мартина Батурина и Петера Мусы получились на загляденье. В других матчах дня сборная Ганы обыграла с минимальным счетом Панаму, а затем на чемпионатах мира дебютировал Узбекистан. В стране даже выпустили в честь этого памятные монеты. Набрать очки в игре с Колумбией команде, которую тренирует бывший капитан сборной Италии и чемпион мира Фабио Каннаваро, не удалось. Но хорошо знакомый по играм за ЦСКА в РПЛ Абазбек Файзулаев забил дебютный гол Узбекистана на мундиалях. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Обыграл Узбекистан со счетом 3-1. Второй тур чемпионата мира откроется в четверг матчем между Чехией и ЮАР. Начало в 7 вечера по московскому времени.
11: Капитал с Алексеем Завьяловым.
1: Я тут просто на другой счет засмотрелся, на индекс Мосбиржи. Алексей, приветствую.
12: Добрый день.
1: Не сказать, что прям такая радостная новость. Индекс Мосбиржи сегодня обновил минимум с декабря 2024 года и опустился ниже отметки в 2450 пунктов. Сейчас чуть-чуть повыше, но потери все равно процент с лишним.
12: Ну, действительно, что ему еще делать? Падает и падает себе. Свободно, спокойно. Но на самом деле, да, декабрь 24 года, там падали сильнее. 2370 пунктов был минимум в декабре 2024. Но не будем забывать, что тогда Банк России сюрприз преподнес рынку и не стал в очередной раз повышать ставку, взял паузу, и рынок тогда сделал прогноз определенный. Все, цикл ужесточения завершен. И тогда было много радости. Сильнейший отскок рынка был зафиксирован и в конце 24-го, и в начале 2025 года. Но сейчас сюрприза от Банка России никто не ждет. И, соответственно, ждут снижения, конечно. Снижение на 50 базисных пунктов. В целом, это самый популярный прогноз на сегодня. И вряд ли он уже поменяется. Кто-то ждет 25 базисных пунктов, опираясь на цифры по инфляции, последние во всяком случае. А кто-то ждет даже снижение на 100. Ну, таких прогнозов, как снижение на 100 или на 25, их, конечно, гораздо меньше, чем прогнозов снижения на 50. Ну и денежный рынок уже давно стопроцентную вероятность показывал снижение ставки на 50 базисных пунктов. Еще в конце прошлой недели рублевые ставки на день, на месяц, на неделю опустились ниже 14. И вчера даже показывают вероятность снижения на 75 базисных пунктов, но сегодня будет свежий фиксинг в 12.30 по московскому времени. Уже посмотрим, какие ставки денежного рынка будут на сегодняшний день. Но в целом пока и в геополитике не все хорошо. Инфляция стала ускоряться. Если взять годовые показатели и рассчитывать их с недельных, то на 15 июня 5.63. Вот такая годовая инфляция получилась, 5.51, была на 8 июня. Я напомню, что май был хороший в плане инфляции месяц, ну и тогда, в мае, годовая инфляция опустилась ниже верхней границы прогноза Банка России по инфляции на конец года, 5.5%, это верхняя граница. Но теперь выше 5.5%, но, как мы видим, даже несмотря на такой скачок инфляции, все-таки под вопрос снижение ставки рынок в целом не ставит.
13: Капитал на бизнес FM. Прямо сейчас.
1: Правила семейной ипотеки поменяются с 1 июля, то есть уже через пару недель. Об этом сообщил в ходе форума движения замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Цитирую ПАТАС чиновника. С 1 июля правила семейной ипотеки изменятся. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Мы последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства. Пришли к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки уже готовятся к этому.
13: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12.00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf. Агат. Покупай выгодно. Возрастное ограничение 6+.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Деньги. Орел впервые появился на монетах Древней Греции как знак Зевса. Дальше он перебрался на штандарты римских легионов. А от римлян, как символ власти, был взят европейскими государствами. На наших монетах двуглавый орел появился при царе Алексее Михайловиче. История денег на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
15: Хюгге – это датский концепт уютной, безопасной и располагающей к общению атмосферы. За пределами Дании он стал известным в 10-е годы, а в 2016-м вошел в десятку слов года в англоязычном словаре «Коллинз». Этому предшествовал выход на книжный рынок Великобритании сразу нескольких книг по теме. Одна из них – за авторством Мейка Викинга. В 2013-м он основал и возглавил первый в мире институт исследования счастья в Копенгагене. Философия Хюгге – это уютная обстановка, близкие люди, вкусная домашняя еда, свободная одежда, удовольствие от простых радостей, намеренное отсутствие конкуренции и уважение к мнению каждого. Социальная связь – один из ключевых элементов в расчетах рейтингов мирового счастья, где Дания на самых высоких позициях. А совместная трапеза во многих опросах традиционно ассоциируется с более высокой удовлетворенностью жизнью. Авторы исследования 2020 года пришли к выводу, что понятие «хюгге» на англоязычном рынке было сведено к дизайн-мифу датского счастья. Камин, свечи, пледы, шерстяные носки, удобная мебель и вкусная выпечка. Хотя на самом деле датское благополучие объясняется социальной поддержкой, свободой, доверием, низкой коррупцией и высоким уровнем доходов. Критики Хюгге указывают, что уютная внутренняя общность легко превращается в закрытое сообщество с четкой границей между нами и ними. Нарочитое избегание конфликтов приводит к конформизму, страху перед новизной и к сужению опыта. Современная психология все чаще различает три измерения хорошей жизни – счастье, смысл и психологическое богатство переживаний. Хюгге поддерживает ощущение счастья, иногда смысла, но при этом может обеднять гамму эмоций.
16: другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
17: В Москве 10 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. Аэрофлот и его дочка России отменили более 170 рейсов в направлении Москвы и из столицы. В статусе задержанных находятся более 100 рейсов. Авиакомпания Seven также объявила корректировки расписания из-за ограничений в Домодедово и других аэропортах московского авиаузла. Некоторые рейсы из Москвы и в Москву переносятся на другое время или отменяются, говорится в сообщении перевозчика. Президент Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. С российской стороны в зале присутствуют члены правительства и аппарата президента, глава «Росатома» Алексей Лихачев. Запланировано подписание 4 документов, среди которых Казанская декларация и план действий по развитию сотрудничества на ближайшие годы. Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен. Никто не пострадал, сообщает МЧС. Возгорание произошло сегодня утром во время технических работ. Пожар был быстро локализован. Завод продолжает работать без перебоев в производственном процессе. Для установления причин происшествия проводится расследование. Американская Apple повысит цены на свою продукцию за рост расходов на чипы памяти. Об этом заявил в интервью Wall Street Journal главный исполнительный директор компании Тим Кук. Он назвал рост цен неизбежным, но не стал уточнять сроки и степень повышения цен. По оценкам Tech Insights, сохранение рентабельности на текущем уровне с учетом роста цен на чипы памяти потребует повышения расценок на следующую модель iPhone Pro примерно на $270. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Одна из самых массированных атак на Москву и область. На подлете к столице сегодня уничтожено более 190 украинских БПЛА. Силы ПВО продолжают отражать атаки, сообщил мэр Собянин. Из крупных повреждений московский НПЗ, рынок Садовод и ТЦ «Белая дача». В Подмосковье тоже есть повреждения. Ранен один человек. Все столичные аэропорты сейчас, кроме Шереметьево, закрыты. Всего за ночь было сбито около 55 украинских беспилотников. СЛАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина. Ведомство рассчитывает, что мера поможет оптимизировать логистику, в том числе и при поставках топлива социально значимым учреждениям и сельхозпроизводителям. А эксперты считают, что ситуация пока далеко от критической, но многое будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстанавливать работу НПЗ. Бьют по репутации. Вести ответственность вплоть до уголовной призвал владелец строительной компании «Точно» для блогеров, которые снимают ролики с недочетами работы застройщиков. Но не станет ли это попыткой скрыть реальные проблемы? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Крупнейшая атака БПЛА на Москву. С 4 утра столичный регион атаковало уже порядка 200 беспилотников. После атаки БПЛА возник пожар на территории торговых центров «Садовод» и «Белая дача». Несколько беспилотников достигли московского НПЗ. Последствия ликвидируют. На юго-востоке столицы на ряде улиц и шоссе временно ограничено движение, сообщает столичный Дептранс. В нескольких подмосковных городах упали обломки дронов, повреждены коммерческие здания и частные дома. В Жуковском после попадания беспилотников в многоэтажку эвакуировали жителей, обошлось без пострадавших. Временные ограничения введены во всех московских аэропортах, кроме Шереметьево, а также в других городах. Судя по табло аэропортов, десятки рейсов отменены, более сотни задержаны. Авиакомпании корректируют расписание полетов. Минтранс отмечает, что обстановка в столичных авиагаванях сейчас спокойная. Атаку комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
19: Это самая массированная атака за последнее время, вообще за время специальной военной операции по объектам Московской области и в Москве, непосредственно Московский нефтеперегонный завод. Большое количество дронов сбито, но какая-то часть, во-первых, падения осколков, обломков дронов происходит уже на территории предприятия. Во-вторых, собственно, есть и попадания, прилеты при массированных воздушных атаках. Это возможно. Самый частый вопрос, который задается, сколько может быть дронов и откуда их столько берется и чего ожидать. Здесь прогнозы, к сожалению, не самые радужные по той простой причине, что буквально позавчера Зеленский заявил, что в этом году по плану ВСУ должно получить 10 миллионов дронов. Имеется в виду дроны всех видов. Это РПВ-дроны, которые используются на передовой, дроны средней дальности, дроны большой дальности. Сюда же входят разведывательные дроны, специализированные и так далее, и так далее. Оценки не официальные, но РПВ-дроны могут составлять до 70% от этого объема. Это 7 миллионов дронов, РПВ-дроны используются на передовой. Все остальное, порядка 3 миллионов дронов, может делиться между всеми остальными видами дронов. Ну, сейчас очень сложно оценивать, сколько именно они производят. Вероятно, они пока не выполняют поставленные планы в миллионных количествах. Выйдут они на эту цифру или нет? Это большой вопрос. Вот именно об этом сейчас и ведутся переговоры между Европой и Украиной. Дело в том, что понятно, что самостоятельно Украина без финансирования дополнительного, она не может произвести такое количество дронов. И на территории Украины производство такого количества дронов в принципе невозможно.
18: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Всего за ночь, по данным Минобороны, над российскими регионами уничтожили 555 БПЛА. Ростовские власти сообщают о гибели одного и ранении двух человек на железнодорожной станции в Гуково. Движение снова перекрыто было на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Российская Минобороны утром сообщила о нанесении ударов возмездия и поражении на Украине склада ГСМ в Киевской области и НПЗ в Полтавской. Между тем, Зеленский, по словам генсека НАТО Марка Рютте, сегодня примет участие в заседании контактной группы НАТО по поставкам оружия. Он отметил, что обсуждал с Зеленским, в частности, то, как обеспечить помощь оружием Украине, чтобы она могла, цитата, продолжать войну. Запрет на ночные поездки на мотоциклах в Крыму смягчили. Теперь он действует не с 20 часов, как анонсировалось изначально, а с 22 и до 6 утра. И касается любой мототехники – питбайков, мотороллеров, мопедов, квадроциклов. Меру объяснили безопасностью в условиях атак ВСУ. Как на это реагируют в регионе, выясняла Диана Чебанова.
20: Крымские власти объяснили, что двигатели мототехники звучат почти так же, как летящие БПЛА. Это дезориентирует расчеты мобильных огневых групп и мешает отражать налеты ВСУ. Кроме того, подростки на полуострове игнорируют сигналы воздушной тревоги и катаются по опустевшим трассам. Также ночной мототранспорт могут использовать для диверсии, перевозки оружия или для ухода от постов ДПС. Запрет касается всех дорог полуострова, как городских, так и проселочных, и всех обладателей прав категории А, а вместе с ними водителей мототехники малой мощности, включая квадроциклы и питбайки, малогабаритные мотоциклы для мотокросса. Под запрет попали и бесшумные электробайки, а машины с ревущими двигателями почему-то нет. Ограничения явно вводились в спешке, и местным жителям непонятно, как будут следить за их соблюдением, говорит корреспондент российской газеты в Крыму Сергей Винник.
21: Коснется ли автомобилистов, пока нет. Об этом речь не шла, хотя на самом деле эти ночные гонки, это, конечно, большая проблема, независимо от того, мотоциклы это или машины, они действительно изводят жителей в Крыму. Здесь даже открыли специальный канал в Максе, где можно пожаловаться и экстренно сообщить, что там в каком-то месте города устраивают гонки, чтобы ГАИ обратила на это внимание.
22: Вот что уже сейчас можно сказать про реакцию как крымчан, так и туристов вообще на весь запрет?
21: Туристов вряд ли это беспокоит. Что касается местных жителей, то большинство, конечно, этому было бы радо, если бы это исполнялось в самом деле. На встрече спикера с журналистами он сказал, что он вчера вечером проехал по ночному городу уже после 22 часов и, в общем-то, ничего не изменилось. Как носились на мотоциклах, так и носятся. Крым пообещал, что эти мотоциклы и все эти байки будут просто конфискованы. Честно говоря, я сам задавался вопросом, какие для этого есть правовые основания, но никто на него внятно пока не ответил.
20: По словам журналистов, в Крыму есть несколько достаточно влиятельных мотоклубов. Возможно, это они добились ослабления ограничений, потому что сначала ездить на мотоциклах запретили с 20 часов вечера. Байкеры утверждали, что не успеют добраться вечером с работы домой. Им добавили еще 2 часа. В то же время в Крыму есть закон о тишине, действующий с 23 часов. То есть у властей и так была возможность пресекать шум не только от мотоциклов, но и от автомобилей, которые свободно ездят по полуострову без глушителей, говорит профессиональный мотоциклист, житель Крыма Александр Бойч. Марченко.
0: Придумали закон-то как бы где-то правильный, но при чем здесь, к примеру, мопед, который не слышно, который в городе, который не возле части какой-то военной. Они сейчас за этой бумажки просто коррупционная, грубо говоря, составляющая. Можно щемить всех подряд. Но проблема-то не в этом, проблема-то в том, что рычат какие-то там дети на вот этих питбайках прям непосредственно возле частей. Там-то их ловить получается вряд ли кто будет. А раз есть бумажка, можно в городе всех подряд защемить. Ну вообще как бы рычать и так по закону вроде как нельзя в населенных пунктах там после 10. И это и так можно регулировать без всяких там указов. Это и так запрещено. Есть шумомер. Любой полицейский может померить и оштрафовать. А конкретно, я же говорю, вот этот закон, который реально связан с дронами. Ну а как он будет регулироваться? Вот вы себе представьте. Вот он написал указ, а инспектору его ж не волнует. Вот есть указ, он будет всех подряд штрафовать. Молодежь, которая у нас на районе, не рычат с утра до ночи. Их тут и без указа их можно ловить спокойно. Пачками. Им лет по 12, они уже на мотоциклах, которые, в принципе, по закону без прав нельзя на них ездить.
20: Советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил, что власти уже находили в мессенджерах примеры, когда за 5-10 тысяч рублей подросткам предлагали покататься несколько часов по определенным районам. По его словам, такой шум может использовать ВСУ как прикрытие во время атак БПЛА на полуостров. Контроль за использованием запрета на ночной мототранспорт возложили на полицию. Нарушителей ждет штраф от 500 до 1 тысячи рублей. В ряде случаев транспорт могут конфисковать. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей автотранспорта. При этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. Меры для стабилизации ситуации с топливом принимаются, но и атаки на АЗС продолжается, констатирует генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
4: Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Все атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. И это, кстати, ключевой вопрос сейчас. Насколько активными будут те атаки, которые Украина совершает, и насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива, и ситуация с возможным импортом бензина. Ну, правда, она все-таки ограничена, но тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможностей по бензиновому импорту, но тем не менее это тоже задействовано. Ну и плюс вот сегодня тоже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну и по дизелю тоже ситуация обсуждается. По НПЗ разрешают приобретать довольно серьезное вооружение для того, чтобы защищаться от дронов. Расчет на то, что эта мера тоже заработает, станет подспорьем для нефтяников. Пока ситуация все-таки далека от критической, даже в тех регионах, которые, ну, очевидно, там Крым, это главная цель Украины, это ясно, там нет своей переработки, они бьют по логистике, но даже там начинает топливо появляться, поскольку федеральная власть тоже осознает, что это вызов, но тем не менее вызов остается. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда национэргобезопасности. В РЖД создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании. И отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом рост потребительских цен на бензин в России с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил без малого процент. По данным Росстата, с начала года бензин подорожал на 6 с лишним процентов.
3: «Бизнес говорит о себе». Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес ФМ». Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала «Бизнес ФМ» в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. «Бизнес ФМ» или «БФМ» в любом алфавите. Вы знаете, как это написать.
5: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
17: У микрофона Олеся Потапова. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал Центробанк ускорить тренд на снижение ключевой ставки и снизить ее сразу на 1 процентный пункт. Заседание по этому вопросу назначено на пятницу. Несмотря на отдельные улучшения макроэкономических показателей, майский индекс деловой среды РСПП показал, что бизнес по-прежнему сталкивался с охлаждением спроса, сохраняются проблемы неплатежей. Компании резко сократили инвестиционные программы, что отражается на уровне статистики, говорит в заявлении РСПП. Для того, чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, отметил Шохин. Правила измененной семейной ипотеки будут озвучены после 1 июля. Она будет направлена на поддержку рождаемости, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин. Замминистра подчеркнул, что в обновленной программе будет не все так, как пишут телеграм-каналы. При этом удалось найти компромиссный вариант с финансовым блоком правительства и избежать более высокого давления на стройотрасль. Общий объем инвестиций резидентов особой экономической зоны Дубна в Подмосковье достиг 132 миллиардов рублей. Об этом сообщила зампред правительства министра инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева. Она отметила, что Дубна является одним из лидеров по числу резидентов среди российских особых экономических зон. Сегодня это порядка 150 компаний. Для них действует льготный налоговый режим. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Погода в Москве.
18: В Москве сейчас плюс 15, днем сегодня только до плюс 16. Во второй половине дня и даже ближе к вечеру ожидаются дожди, местами возможны грозы. Что касается дальнейшей погоды, завтра еще пока с дождями до плюс 20. В выходные чуть теплее и пока осадков не ожидается. Одиннадцать 16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Небо над Москвой и регионами закрыли для малой авиации и гражданских беспилотников. С 20 июня и до особого уведомления Росавиация ограничивает использование воздушного пространства над Москвой, большей частью Подмосковья и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями. Полеты по требованию Минобороны ограничены на высоте до 5200 метров для легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотников. Исключение сделано для государственной и экспериментальной авиации, а также для регулярных и чартерных авиарейсов, следующих по расписанию. К чему приведет данное ограничение, подробнее Светлана Чередникова.
6: Новые ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Ранее сообщалось, что могут закрыть вообще все воздушное пространство от границ Белоруссии до Ленинградской области, Екатеринбурга и Самары и до юга России. На этом фоне нынешнее ограничение можно назвать точечным и весьма гуманным, говорят эксперты. И не сомневаются, что запрет введен из-за увеличения дронов ВСУ на данных направлениях. ПВО сложно отличить местный легкомоторный самолет от беспилотника типа «Лютый» и сельскохозяйственный дрон от ударного. В результате некоторые аэроклубы, и так существовавшие в условиях ограничений, либо переезжают, либо приостанавливают работу. Ограничения могут затронуть и сегмент бизнес-джетов для экскурсий, базирующиеся на небольших подмосковных аэродромах. Деловая авиация, летающая по расписанию из аэропортов, под запрет не попала. И на вертолеты ограничения не распространяются, считают председатель совета директоров компании «Хелипорты России» Александр Хрусталев.
7: Малая авиация в виде вертолетного типа или вертолеты, которые летают, им разрешено летать, но, безусловно, по согласованию с Министерством обороны, по согласованию со всеми авиационными службами, как и было раньше, ну и сейчас, конечно, это более строго, ну и опять же, куда лететь, когда там план-ковер, когда закрывается небо, соответственно, никто не летает. Малая авиация, в принципе, самолетного типа, ребята-любители были предупреждены, им сейчас дается время для того, чтобы они осуществили перебазировку своих самолетов на альтернативные площадки, но на самом деле самолетного типа, и они находятся, как правило, от Москвы в районе там 90-100-200 километров.
6: В другие регионы потянулся и бизнес, связанный с дронами. Например, основатель компании по аэросъемке «Хейдрон» Дмитрий Поляков рассказал нам, что уже переехал из Подмосковья за Урал. Говорит, что в столичном регионе снимать оказалось невозможно из-за требований по уведомлениям и согласованиям каждого полета с силовиками. К тому же бдительные подмосковные жители нередко мешали процессу съемок, подозревая в сотрудниках компании диверсантов. Но переезд не особо помог, отмечает Дмитрий.
8: С видеосъемкой стало совсем туго, очень сложно летать в европейской части России. Какие-то мелкие заказы остались на Востоке, куча проблем, разрешения не дают вообще. Очень сложно добиться, если только в случае, когда мы работаем с различными госкомпаниями или около госкомпаниями, тогда нам как-то получается согласовать это с силовыми структурами, с Росавиацией. Да, нам тяжело, продолжительное время.
6: Дроны и малая авиация еще относительно недавно применялись в сельском хозяйстве, как элемент цифровой экосистемы. В программу на компьютере загружались кадры с полей, карты, и система рассчитывала оптимальное количество посевного материала, объемы удобрений и полив. Однако после ввода ограничений на беспилотники для фермеров стало, по сути, невозможным согласование каждого полета. А потом еще и наземная техника, работавшая по GPS, перестала принимать ее сигналы. И сегодня в полях работают по старинке, говорит руководитель группы компании «Дмитровские овощи» Сергей Филиппов.
9: Мы уже не летаем последние 2-3 года. Если что-то нужно, надо было обязательно получать разрешение серьезных органов. Последние 2 года у нас тоже навигация или совсем не работает, или работает не каждый день. Они со спутников сигналы. В этом году мы вернулись к тем методам, способам, которые использовали условно там 10-15 лет назад. Теперь у нас снова посев, посадка, обработка идет по маркерам. Или овощи, чтобы правильно разбить делянки. Раньше мы это все делали по навигации. Сейчас мы берем старый дедовский метод по вешкам. Шнуры натягиваем по полям.
6: Нынешние ограничения не распространяются на испытания самолетов, полеты медиков и военных, а также на спецгосотряды, картографические самолеты, суда для мониторинга энерготрасс. Однако для них есть свои внутренние требования, в том числе и со стороны Минобороны. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
18: Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Амосов. На девелоперском форуме движения он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Подробнее Иван Медведев.
23: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
24: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объекты, там где столько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие вкладываем в маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно снести определенную ответственность. административным или уголовным.
23: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции «Бизнес ФМ» Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
1: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки. Иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
23: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контрпиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
10: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщикам.
23: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
11: В начале июня в Санкт-Петербурге прошел экономический форум, на котором российские и не только предприятия представляют свои самые яркие достижения. Радиостанция «Бизнес ФМ» – информационный партнер мероприятия. Среди автопроизводителей на «АвтоВАЗе» всегда самый людный стенд. В этом году были представлены 3 современных автомобиля. Внимание аудитории в основном было приковано к переднеприводному кроссоверу «Азимут», который впервые был представлен именно здесь ровно год назад. Сейчас передо мной на стенде серийная версия, выпуск которой начнется в сентябре. Ну и, соответственно, в 4-м квартале мы увидим «Азимут» в автосалонах. Сама машина в темно-синем кузове. Внешне она ничем не отличается от «Азимута» на прошлогодней премьере. 2 двигателя, 1,8 130 лошадиные силы в паре с вариатором и 1,6 120 сил в паре с 6-ступенчатой механикой. В топовой комплектации из интересных опций есть все подогревы, включая подогрев боковых стекол. Мультимедиа от Сбера с голосовым помощником. Камера 360. Панорамная крыша, электробагажник. Безусловно, «Азимут» – прорыв для «АвтоВАЗ». Правда, хорошо оснащенных китайцев на рынке хоть отбавляй, поэтому успех модели будет полностью зависеть от цены и субсидий производителя для покупателей. Рядом с «Азимутом» стояла классическая «Нива Легенда», у которой все-таки поменяли интерьер. По возрасту он был примерно моим ровесником. Теперь здесь полностью рулевая колонка от «Гранта», включая сам руль с регулировкой по высоте. Центральный тоннель переработан. В нем появились подстаканники и другие ручки селектора. По заявлению производителя, благодаря новой конфигурации тоннеля, раздатка получила дополнительную точку опоры, что сделает ее менее шумной при эксплуатации. Технически «Лада Легенда» под капотом теперь повторяет обновленную «Ниву Тревел». А ныне здесь 90 лошадиных сил, переработанная передняя подвеска и дисковые вентилируемые тормоза. Цены на новинки будут объявлены ближе к осени.
5: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 11:28, в студии Олеся Потапова. Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию. Это связано с обеспечением мер безопасности, сообщает Росавиация. Перед этим отправка рейсов в авиагаванях была приостановлена, а авиаузел Шереметьево возобновил работу. За утро были отменены сотни рейсов в направлении Москвы и столицы. А сегодня утром мэр Сергей Собянин сообщал, что на московском направлении было сбито 180 дронов. Эта атака стала самой крупной за 2 года. Дептранс столицы призвал водителей без крайней

0: Это не определено, я заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он также назвал категорически неверными утверждения европейской стороны о том, что ситуация на поле боя меняется в пользу ВСУ. Британская телерадиовещательная корпорация BBC сократит 550 рабочих мест. Увольнения затронут сегменты новостей и контента. Некоторые старые программы закроются, а команды специалистов объединятся. Анонсированные меры позволят снизить годовые издержки примерно на 160 миллионов фунтов стерлингов. Планов компании за 3 года уменьшить затраты на 500 миллионов, уволив около 2000 сотрудников. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение войны и разблокировку Ормузского пролива. Подписание произошло в электронном виде, поэтому официальной встречи в Женеве не будет. Тем не менее, СМИ сообщают, что встреча по переговорам состоится. Инвесторы обратились в ФНС и Банк России по поводу ВУШ. Они увидели масштабные финансово-налоговые аномалии у оператора аренды электросамокатов. Просят провести проверку деятельности компании и дать оценку законности применения компании налоговых льгот. ВУШ нашей радиостанции прокомментировали все претензии. Судьба российского производителя сапфиров для iPhone под вопросом еще несколько лет назад. Монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. Но сейчас компания подала заявление о банкротстве. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций ЕС против России, в частности в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. Новый пакет был представлен Еврокомиссии 9 июня. Его планируется голосовать до конца июля. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз сохранения ядерного оружия, действовавший в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимостью обеспечить оборону в непредсказуемой и оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО. Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. ЕС, по сути, провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Кто как готовится? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии Rearm Europe, переименованный в «Готовность 2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в 2 раза к середине 30-х, плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более треть оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификации «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных – страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну – Балтийскую линию обороны вдоль границ России и Беларуси. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Эвиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Сторм-Шэдоу».

0: Замечательно, что в разделе «Заявления семерки по Украине» отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фица с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европа в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Ивиане Трампу представили европейский пакет, он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине и, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Трамп подписал копию американо-иранского соглашения прямо во время ужина в Версале. Спикер иранского парламента подписал документ в режиме видеоконференции. Текст соглашения был опубликован CNN, в нем 14 пунктов, как и было в иранской версии. Однако есть некоторые изменения. Расширен раздел об Ормузском проливе. Речь идет о том, что контролировать акваторию будут Иран и Оман. Подробно изложена ядерная часть соглашения. Описывается механизм обращения с накопленным обогащенным ураном и упоминается контроль со стороны МАГАТЭ. Изменилась формулировка о 300 миллиардах долларов для восстановления экономики Ирана. Вместо создания фонда будет разработан план реконструкции и развития на такую сумму. Соглашение между странами уже вызвало реакцию на рынке. Нефть падает. Брент сейчас торгуется на отметке 78.20, а было и ниже 78. Мировые СМИ тоже уже отреагировали на итоговый меморандум Ирана и США. Республиканцы с грустью вспоминают Рейгана. Тегеран отмечает победу, а Израиль считает себя разменной монетой. В заголовках и смыслах передовиц разбирался Сергей Гордеев.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: Журналисты CNN приходят к выводу, что суть меморандума заключается в том, что Иран сейчас получает многое, включая десятки миллиардов долларов, в обмен на отказ от обстрела кораблей в Ормузском проливе. Взял ли Тегеран какие-либо новые обязательства перед США в долгосрочной перспективе в обмен на эти уступки? Судя по имеющемуся тексту, нет, констатирует издание. И добавляет, по мере того, как переговоры затягиваются или заходят в тупик, мир, который должен был установить меморандум о взаимопонимании, может оказаться недостаточным. Долговечным. Bloomberg обращает внимание на то, что Трамп отказывается от своих же красных линий в отношении Ирана. Объясняя свое решение согласиться на мир, глава Белого дома заявляет, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие. Однако тут же оговаривается, что Ирану должно быть предоставлено право обогащать уран, разрешение на разработку баллистических ракет и доступ к миллиардам долларов замороженных средств. Консервативный Fox News делает акцент, что решение Трампа пойти на уступки Тегерану критикуют даже его коллеги по партии. Сенатор Тед Круз заявил, что предоставление Ирану сотен миллиардов долларов – не лучшая идея. А сенатор Билл Кэссиди оценил итоги сделки фразой «Рейган переворачивается в гробу». Ормузский пролив вновь открыт, но судоходные компании и страховщики занимают выжидательную позицию, пишет Аль-Джазира. Помимо бесчетного количества мин в проливе, судоходные компании по-прежнему опасаются, что боевые действия могут возобновиться в любой момент. Иранское агентство «Мехр» на главной странице размещает фотографию Дональда Трампа и заметку со словами: «Соединенные Штаты потерпели стратегическое поражение в военном противостоянии с Ираном. Это будет иметь катастрофические последствия для репутации страны как в регионе, так и на международной арене». Одной дипломатии недостаточно. Иранская сделка должна была ослабить, а не укрепить Хизбаллу в Ливане, пишет Jerusalem Post. Прекращение огня, которое оставляет Хизбаллу вооруженной, политически уверенной и защищенной иранской поддержкой, не является решением. Это спокойствие, которое покупается в кредит, но жители северных регионов Израиля заплатили слишком много за это спокойствие, отмечает издание.
1: Уже завтра Иран и США проведут предварительные переговоры в городе Бюргеншток, пишет Reuters со ссылкой на МИД Швейцария. Тем временем расходы США на операцию против Ирана остановились на отметке 113 миллиардов долларов и больше не увеличиваются. Это данные портала Iran War Cost Tracker. Согласно финальному подсчету портала, конфликт на Ближнем Востоке длился 108 дней. Судьба монокристалла под вопросом. Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. А ситуация на предприятии Михаил Задорожный.
4: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
5: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы. В городе Швекино, многострадальном, мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
4: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
6: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
4: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
7: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица «Монокристалла» на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать. А внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо у себя. Установки, которые стоят на «Монокристалле», они разработаны в России. Столицы, соответственно, которые это делали также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
4: «Монокристалл» сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредиторов публикация указывала Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 26 июня, Москва. Ежегодная летняя бизнес-конференция «At Index City». Тема этого года – «Звездный путь. Рекламный Voyager». Мероприятие соберет более 200 спикеров, среди которых топ-менеджеры крупных российских брендов и платформ. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитике в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на atindex.city. 18+. Знай меру. Десятина. Русская единица площади. Казенная десятина – это прямоугольник размером 30 на 80 саженей, называемый тридцаткой, или 40 на 60 саженей, называемый сороковкой. Оба варианта дают одну и ту же площадь, которая в метрической системе составляет немногим более 1 гектара. Знай меру на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
2: Арбитраж.
8: Суд впервые поддержал операторов связи в споре о плате за маркировку звонков и массовые автоматизированные вызовы. Московский арбитраж отклонил иски Нижегородской микрофинансовой организации «Срочно деньги» к МТС и Вымпелкому, пишет «Коммерсант». Организация требовала пересчитать начисления за услуги маркировки и массовых вызовов с октября прошлого года, настаивая на том, что не подписывала отдельных договоров на их оказание. Операторы, однако, размещали на своих сайтах публичные оферты, по условиям которых продолжение пользования сервисами, пополнение счета, использование личного кабинета автоматически означало согласие с новыми тарифами. Суд признал такую схему законной.
2: Отчеты и планы.
8: Сбербанк высказался против плана НСПК по постепенному выводу из оборота карт Visa и MasterCard. НСПК предлагает снизить ставку межбанковского вознаграждения для таких карт вплоть до полного обнуления. Но в Сбере заявили, что это приведет к изъятию у банков средств, которые они должны направить на замену карт. Банки также будут вынуждены ограничить кэшбэки для клиентов с Visa и MasterCard, пишет РБК. В Сбербанке считают, что вывод из обращения должен быть постепенным. Компания «Платежный агент А7» зарегистрировала дочку для авиаперевозок, следует из данных Spark. Основная деятельность компании А7 Авиа – это перевозка воздушным транспортом грузов и пассажиров, аренда, ремонт и лизинг самолетов, транспортировка грузов по расписанию и без хранения грузов. Уставной капитал А7 Авиа составляет 10 тысяч рублей, а ее гендиректором является Илон Шор. В А7 пока не прокомментировали регистрацию такой компании. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: «11:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». На чемпионате мира по футболу подошел к концу первый тур. Сборная Англии победила команду Хорватии со счетом 4-2. Другая встреча завершилась неожиданно. Португальцы не смогли выиграть у сборной Демократической Республики Конго. Ничья 1-1. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Еще одна крепкая африканская команда доставила неприятности фаворитам. Сборная Демократической Республики Конго участвует в чемпионатах мира во второй раз. И спустя 52 года после дебюта конголезцы забили свой первый гол и набрали первые очки. Португалия повела после точного удара Жоау Невиша уже на 6-й минуте. Однако в конце тайма Йоан Висса наказал соперника за нерасторопность. После перерыва продолжилась классическая история последних лет для сборной Португалии. Все стараются, Криштиану Роналду имеет возможности, но не забивает из хороших позиций. Португальцы подверглись критике. Команде досталось даже от сестры Роналду в социальных сетях. Многие сходятся в том, что уходить нужно вовремя. Все-таки, когда тебе 41 и ты главный нападающий в своей команде, это некий тупик. Главный тренер португальцев Роберто Мартинес не решился заменить Криша. Но турнир еще длинный, и это только первый матч. Посмотрим, что будет дальше. А пока Роналду вошел в историю. Сыграл на своем 6-м мундиале, как и Лео Месси. Конголезцев можно поздравить. Команда столкнулась с проблемами. Напомним, ее участие в турнире было под вопросом из-за вспышки вируса Эбола в республике. Но сборная прошла необходимый карантин в течение 21 дня, и FIFA ее допустила. Следующий матч между Англией и Хорватией стоит, пожалуй, назвать пока самым зрелищным на чемпионате. На турнире в Северной Америке англичан преследуют какие-то неприятности. Сначала недалеко от их базы произошла перестрелка, потом команду ограбили и украли мячи с бутсами. Но в итоге сдалось. 4-2. Победа подопечных Томаса Тухеля. Харри Кейн сделал дубль. Еще по мячу забили Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд. Тренер сборной Англии перед началом Мундиаля удивил тем, что не включил в состав на турнир Фила Фодена, Коула Палмера и Гарри Магуайра. Надо сказать, что в обороне англичане выглядели не лучшим образом. И пусть даже и не идеальный Магуайр не помешал бы. Однако в атаке, особенно во втором тайме, родоначальники футбола устроили настоящий штурм сопернику. Счет мог быть куда более крупным. Но хорватов спасал вратарь Доминик Ливакович. В обороне у балканцев, конечно, был настоящий пожар. Но атаки были симпатичными. Голы Мартина Батурина и Петера Мусы получились на загляденье. В других матчах дня сборная Ганы обыграла с минимальным счетом Панаму, а затем на чемпионатах мира дебютировал Узбекистан. В стране даже выпустили в честь этого памятные монеты. Набрать очки в игре с Колумбией команде, которую тренирует бывший капитан сборной Италии и чемпион мира Фабио Каннаваро, не удалось. Но хорошо знакомый по играм за ЦСКА в РПЛ Абазбек Файзулаев забил дебютный гол Узбекистана на мундиалях. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Прямо сейчас.
1: Губернатор в Подмосковье сообщил, что 16 человек пострадали, в том числе двое детей, в результате атаки БПЛА в Подмосковье. Сейчас оперативные службы и экстренные службы работают на местах и ликвидируются последствия. Все это сообщила Воробьев. Все подробности в начале часа на Business FM.
2: Капитал с Алексеем Завьяловым.
1: Леш, приветствую.
10: Добрый день.
1: Пришла новость совсем-совсем недавно, что Уитков и Кушнер в самое ближайшее время посетят Россию. Правда, даты пока не определены, это заявил Ушаков. Ну, видимо, как закончится раном, будут решать другой вопрос. Будут ли реагировать как-то рынки на это?
10: Ну, знаешь, совпадение или нет, немножко наш рынок отскочил от минимальных значений. Сейчас индекс Московской биржи чуть выше 2450 пунктов. Даже, я бы даже сказал, ближе к уровню 2460 пунктов, хотя опускались сегодня ниже значения 2450 и обновили минимум с декабря 2024 года. И тогда минимум, конечно, был 2370, до этого нам еще далеко, но, тем не менее, все-таки вот сегодня повторилась история конца 2024 года. Ну, сейчас, конечно, может быть, и что-то комфортно купить на российском рынке акций, изрядно подешевевшие, но такого желания у игроков и участников торгов, как мы видим, не возникает. В текущей ситуации и с геополитикой не все в порядке, и инфляция подросла, причем, если брать годовые темпы, инфляции ускоряются, они уже вторую неделю подряд, и превысили верхнюю границу прогноза Банка России на конец текущего года, пока это 5,5%. Нижняя граница 5%, но все это в июле на опорном заседании может измениться. Но я напомню цифры по инфляции, которые накануне Росстат опубликовал. На 15 июня недельная годовая инфляция, если ее изнедельно рассчитывать, 5,63%, недельная 0,15%. А еще недели ранее, на 8 июня, годовая инфляция была 5,51%. А на конец мая, как мы все прекрасно помним, 5,3% была инфляция. Хорошие данные за май, но пока середина июня, и ускорение годовой инфляции тоже не добавляет оптимизма. Причем все это в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке. состоится оно уже завтра, я напомню, кто не знает. И рынок здесь однозначно ждет снижение ставки на 50 базисных пунктов. Это самый популярный прогноз среди экономистов, участников торгов, аналитиков и так далее. Есть, конечно, более скромные прогнозы снижения на 25 базисных пунктов, но есть более оптимистичные прогнозы снижения ставки на 100 базисных пунктов. Но они в большом-большом меньшинстве находятся. Ну и денежный рынок пока демонстрирует действительно более чем 100% вероятность, учитывая, что давно уже ставки денежного рынка на неделю и на день опустились ниже 14%. Вчерашний фиксинг, допустим, ставки на неделю 13.71. Так что сегодня дождемся. В 12.30 расскажу я о свежих результатах денежного рынка.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама.
11: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru. Мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-30. 8-66.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Валюты. Никарагуанская кордоба стала национальной валютой в 1912 году. Названа в честь испанского конкистадора Эрнандеса де Кордобы. Валюта пережила две деноминации. В 1991-м старую кордобу меняли на новую в соотношении 5 миллионов к одному. Сегодня кордоба в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера. С Ольгой Дементьевой.
12: Продолжаем обсуждать результаты недавнего исследования Росконгресса о том, как молодые люди представляют себе успех и как эти представления меняются с возрастом. Если сравнить младших и старших представителей поколения Z, можно заметить интересные изменения. У 24-летних на первое место выходит самореализация. Молодым людям важно заниматься тем, что интересно, видеть смысл в своей работе и чувствовать, что они раскрывают свой потенциал. А вот свобода и возможность жить там, где хочется, постепенно теряют значимость. Когда участников исследования попросили выбрать главный страх, то на первое место вышла финансовая несостоятельность. Более трети респондентов боятся не заработать на достойную жизнь и столкнуться с нехваткой денег. Для сравнения, только 16% опасаются так и не понять, чего же они хотят на самом деле. Получается, что в системе координат современных молодых людей финансовая устойчивость оказывается важнее многих других жизненных рисков. И здесь для работодателей появляется важный вывод. Зумерам недостаточно обещать интересные задачи и карьерный рост. Они хотят понимать, что компания помогает им строить устойчивое будущее. Если для сотрудников важна финансовая стабильность, работодатель может предложить программы субсидирования ипотеки или корпоративные жилищные программы. Если значима самореализация, то стоит делать акцент на обучении, развитии навыков, внутренних карьерных треках, участии в инновационных проектах и возможности влиять на решения. Если важен вклад в общество, то отлично работают корпоративное волонтерство, экологические инициативы, благотворительные проекты и прозрачная социальная повестка компании. А если молодые люди ищут внутреннее спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, то ценность приобретают предсказуемость, понятные правила игры, стабильная корпоративная культура и открытая коммуникация с руководителем.
2: Карьера на Business FM. Business FM. Новости коротко.
13: А в Москве 11:58, в студии Олеся Потапова. По данным, на 11 утра в аэропортах московского региона были задержаны на вылет более 2 часов 53 рейса. Об этом говорится в сообщении Минтранса. Там напомнили, что ограничения в аэропортах неоднократно вводились в ночь на 18 июня и сегодня утром. В результате атаки ВСУ один человек погиб, еще один получил ранение в Белгородской области. Инцидент произошел в Ракитянском округе в районе села Борисполье. Дрон нанес удар по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте. Настало время начать говорить о завершении конфликта на Украине, заявил министр обороны Канады Дэвид МакГинди. Заявление прозвучало перед встречей глав Минобороны стран НАТО. «Пришло время начать разговор об окончании войны. Слишком много людей погибает», — сказал министр. При этом он добавил, что Канада продолжит оказывать Киеву необходимую военную помощь. Президент Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита «Россия-СИАН» в Казани. С российской стороны в зале присутствуют члены правительства, аппарата президента, глава Росатома Алексей Лихачев. Запланировано подписание 4 документов, среди которых Казанская декларация и план действий по развитию сотрудничества на ближайшие годы. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Почти 200 БПЛА были сбиты на подлете к Москве за эти сутки. Нескольким дронам удалось атаковать московские НПЗ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. А в Московской области тоже отбивали атаки дронов. Есть информация о 16 пострадавших. Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15% до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Как полагают авторы идеи, это позволит оптимизировать логистику, в том числе при социально важных поставках, а также для поставок для сельхозпроизводителей. Индекс Мосбиржи сегодня обновил минимум с декабря 2024 года и достиг отметки в 2450 пунктов. Сейчас падение составляет 1,13%. Рубль при этом снижается к юаню примерно на 3%. Текущий курс 10,82. Крупнейшая атака БПЛА на Москву. С 4 утра столичный регион атаковало порядка 200 беспилотников. После атаки БПЛА возник пожар на территории торговых центров «Белая дача». Его уже устранили и садовод. Несколько беспилотников достигли московского НПЗ. Последствия ликвидируют. На юго-востоке столицы на ряде улиц и шоссе временно ограничивали движение, сообщил столичный Дептранс. В нескольких подмосковных городах упали обломки дронов, повреждены коммерческие здания и частные дома. В Жуковском после попадания беспилотника в многоэтажку эвакуировали жителей, ранения получили 16 человек. Аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово возобновили работу. Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию. Обстановка в аэропортах спокойна, отмечает Минтранс. Судя по тепло аэропорта, десятки рейсов отменены, более сотни задержаны. Авиакомпании корректируют расписание. Атаку комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Это самая массированная атака за последнее время, вообще за время специальной военной операции по объектам Московской области и в Москве, непосредственно Московский нефтеперегонный завод. Большое количество дронов сбито, но какая-то часть, во-первых, падения осколков, обломков дронов происходит уже на территории предприятия. Во-вторых, собственно, есть и попадания, прилеты при массированных воздушных атаках. Это возможно. Самый частый вопрос, который задается, сколько может быть дронов, и откуда их столько берется, и чего ожидать. Здесь прогнозы, к сожалению, не самые радужные, по той простой причине, что буквально позавчера Зеленский заявил, что в этом году по плану ВСУ должно получить 10 миллионов дронов. Имеется в виду дроны всех видов. ФПВ-дроны, которые используются на передовой, дроны средней дальности, дроны большой дальности. Сюда же входят разведывательные дроны, специализированные и так далее, и так далее. Оценки не официальные, специальные, но FPV-дроны могут составлять до 70% от этого объема. Это 7 миллионов дронов, FPV-дроны используются на передовой. Все остальное, порядка 3 миллионов дронов, может делиться между всеми остальными видами дронов. Ну, сейчас очень сложно оценивать, сколько именно они производят. Вероятно, они пока не выполняют поставленные планы в миллионных количествах. Выйдут они на эту цифру или нет? Это большой вопрос. Вот именно об этом сейчас и ведутся переговоры между Европой и Украиной. Дело в том, что понятно, что самостоятельно Украина без финансирования дополнительного, она не может произвести такое количество дронов. И на территории Украины производство такого количества дронов в принципе невозможно.
14: Дмитрий Корнев, всего по данным Минобороны за ночь над российскими регионами уничтожили 555 беспилотников. Ростовские власти сообщают о гибели одного и ранении двух человек на железнодорожной станции в Гуково. Вновь возобновлено движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Российская Минобороны утром сообщила о нанесении ударов возмездия и поражении на Украине склад ГСМ в Киевской области НПЗ в Полтавской. Между тем, Владимир Зеленский, по словам генсека НАТО Марка Рютте, сегодня примет участие в заседании контактной группы НАТО по поставкам оружия. Он отметил, что обсуждал с Зеленским, в частности, то, как обеспечить помощь оружием Украине, чтобы она могла, цитата, продолжать войну. Запрет на ночные поездки на мотоциклах в Крыму смягчились. Теперь он действует не с 20 часов, как анонсировалось изначально, а с 22 и до 6 утра. И касается любой мототехники – питбайков, мотороллеров, мопедов, квадроциклов. А меру объяснили безопасностью в условиях атак ВСУ. Как на это реагируют в регионе, выясняла Диана Чебанова.
16: Крымские власти объяснили, что двигатели мототехники звучат почти так же, как летящие БПЛА. Это дезориентирует расчеты мобильных огневых групп и мешает отражать налеты ВСУ. Кроме того, подростки на полуострове игнорируют сигналы воздушной тревоги и катаются по опустевшим трассам. Также ночной мототранспорт могут использовать для диверсии, перевозки оружия или для ухода от постов ДПС. Запрет касается всех дорог полуострова, как городских, так и проселочных, и всех обладателей прав категории А, а вместе с ними водителей мототехники малой мощности, включая квадроциклы и питбайки, малогабаритные мотоциклы для мотокросса. Под запрет попали и бесшумные электробайки, а машины с ревущими двигателями почему-то нет. Ограничения явно вводились в спешке, и местным жителям непонятно, как будут следить за их соблюдением, говорит корреспондент российской газеты в Крыму Сергей Винник.
17: Коснется ли автомобилистов, пока нет. Об этом речь не шла, хотя на самом деле эти ночные гонки, это, конечно, что большая проблема, независимо от того, мотоциклы это или машины, они действительно изводят жителей в Крыму. Здесь даже открыли специальный канал в Максе, где можно пожаловаться и экстренно сообщить, что там в каком-то месте города устраивают гонки, чтобы ГАИ обратила на это внимание.
18: Вот что уже сейчас можно сказать про реакцию как крымчан, так и туристов вообще на весь запрет?
17: Туристов вряд ли это беспокоит. Что касается местных жителей, то большинство, конечно, этому было бы радо, если бы это исполнилось. На самом деле, на встрече спикера с журналистами, он сказал, что он вчера вечером проехал по ночному городу уже после 22 часов, и, в общем-то, ничего не изменилось, как носились на мотоциклах, так и носятся. Крым пообещал, что эти мотоциклы, все эти байки будут просто конфискованы. Честно говоря, я сам задался вопросом, какие для этого есть правовые основания, но никто на него внятно пока не ответил.
16: По словам журналистов, в Крыму есть несколько достаточно влиятельных мотоклубов. Возможно, это они добились ослабления ограничений, потому что сначала ездить на мотоциклах запретили с 20 часов вечера. Байкеры утверждали, что не успеют добраться вечером с работы домой. Им добавили еще 2 часа. В то же время в Крыму есть закон о тишине, действующий с 23 часов. То есть у властей и так была возможность пресекать шум не только от мотоциклов, но и от автомобилей, которые свободно ездят по полуострову без глушителей, им говорит профессиональный мотоциклист, житель Крыма Александр Бойченко.
19: Придумали закон так как бы где-то правильный, но при чем здесь, к примеру, мопед, который не слышно, который в городе, который не возле части какой-то военной. Они сейчас за этой бумажки просто коррупционная, грубо говоря, составляющая. Можно щемить всех подряд. Но проблема-то не в этом, проблема-то в том, что рычат какие-то там дети на этих питбайках прям непосредственно возле частей. Там-то их ловить получается вряд ли кто будет. А раз есть бумажка, можно в городе всех подряд защемить. Ну вообще как бы и рычать, и и так по закону вроде как нельзя в населенных пунктах там с после 10. И это и так можно регулировать без всяких там указов. Это и так запрещено. Есть шумомер. Любой полицейский может померить и оштрафовать. А конкретно, я же говорю, вот этот закон, который реально связан с дронами, ну а как он будет регулироваться? Вот вы себе представьте. Вот он написал указ, а инспектору его ж не волнует. Вот есть указ, он будет всех подряд штрафовать. Молодежь, которая у нас на районе, они рычат с утра до ночи. Их, тут и без указа их можно ловить спокойно. Пачками. Им лет под 12, они уже на мотоциклах, которые, в принципе, по закону без прав нельзя на них ездить.
16: Советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил, что власти уже находили в мессенджерах примеры, когда за 5-10 тысяч рублей подросткам предлагали покататься несколько часов по определенным районам. По его словам, такой шум может использовать ВСУ как прикрытие во время атак БПЛА на полуостров. Контроль за использованием запрета на ночной мототранспорт возложили на полицию. Нарушителей ждет штраф от 500 до 1 тысячи рублей. В ряде случаев транспорт могут конфисковать. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
14: ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15% до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей автотранспортом. При этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. Меры для стабилизации ситуации с топливом принимаются, но и атаки на НПЗ продолжаются. Генсектор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
20: Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Все атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. И это, кстати, ключевой вопрос сейчас. Насколько активными будут те атаки, которые Украина совершает, и насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива и ситуация с возможным импортом бензина. Ну, правда, она все-таки ограничена, но тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможностей по бензиновому импорту, но тем не менее, это тоже задействовано. Ну и плюс вот сегодня тоже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну и по дизелю тоже ситуация обсуждается. По НПЗ разрешают приобретать довольно серьезное вооружение для того, чтобы защищаться от дронов. Расчет на то, что эта мера тоже заработает, станет подспорьем для нефтяников. Пока ситуация все-таки далека от критической, даже в тех регионах, которые, ну, очевидно, там Крым, это главная цель Украины, это ясно, там нет своей переработки, они бьют по логистике, но даже там начинает топливо появляться, поскольку федеральная власть тоже осознает, что это вызов, но тем не менее вызов остается. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
14: Это был Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. В РЖД создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании и отметили, что логистика выстроена таким образом, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом рост потребительских цен на бензин в России с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил без малого процент. По данным Росстата, который вышли накануне вечером, с начала года бензин подорожал на 6 с лишним процентов.
21: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес ФМ. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Business FM. Это и другие рубрики Business FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Business FM Нижний Новгород», зарегистрированное управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
0: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородские предприятия в первом квартале года сократили инвестиции в основной капитал на 26% относительно аналогичного периода прошлого года, следует из материалов Нижегородстата. В абсолютных цифрах общий объем вложений за первые три месяца составил около 100 миллиардов рублей против 111,5 миллиардов в первом квартале 2025 года. Росстат, считая динамику инвестиций с учетом инфляции, повышение цен на строительно-монтажные работы и оборудование. Физические предприятия региона в первом квартале закупили оборудование и построили здания на четверть меньше, чем годом ранее. В правительстве Нижегородской области планируют создать единый контролирующий орган, сообщил губернатор Глеб Никитин на заседании Заксобрания, представляя нового зампреда Дениса Исмагилова. Глава региона отметил, что изменение структуры правительства произошло в результате детально проработанной системы реформирования регионального контроля. Он добавил, что новый орган в том числе будет обеспечивать координацию муниципального контроля. Кроме инспекционных функций, он возьмет на себя роль методического координационного центра. Движение транспорта ограничили на участках улицы Ларина в Нижнем Новгороде в районе дома номер 13 в связи с переустройством инженерных сетей и строительством транспортной развязки. Первый этап ограничения движения стартовал с сегодняшнего дня. Закрыли три полосы в направлении выезда из города. Движение транспорта организовано по двум полосам в каждом направлении. И в продолжение темы. До 16 июля частично ограничено движение транспорта на участке Суромовского шоссе в районе станции метро «Буревестник». Проезжая часть сужена. Движение организовано по одной полосе в направлении улицы Коминтерна. Водителям рекомендуют быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Аэропорт Чкалов принял в качестве запасного рейса, следовавшие в Москву по состоянию на 11 часов дня. Принято 27 рейсов, из них 15 международных. В пресс-службе аэропорта уточнили, что создан оперативный штаб. В него вошли руководители служб аэрогавани, представители авиакомпании, топливно-заправочных служб. К работе привлекли дополнительный персонал. По решению экипажей пассажиры находятся в салонах самолетов или в здании терминала. Авиакомпании ждут новой информации о том, как долго будет действовать ограничение на использование воздушного пространства в Москве. Стоимость высшего образования в Нижегородской области выросла на 15% в этом году, сообщил ректор НГЛУ Никита Апралев на пресс-конференции. Представители других нижегородских вузов согласились с коллегой и также рассказали о ситуации в своих учебных заведениях. Так, например, в НГУ имени Лобачевского стоимость очной программы «Химия» за первый курс выросла на те же 15% до 253 тысяч рублей. В педагогическом университете очная программа «Графический дизайн» за первый курс выросла почти на 12% до 325 тысяч рублей. В то время как программа педагогического образования с двумя профилями подготовки «Русский язык и литература» лишь на 6% до 175 тысяч рублей. Благотворительная платформа «800 добрых дел» подвела итоги работы в мае. За месяц удалось собрать более 7,5 миллионов рублей. Это рекордный показатель за все время работы проекта. Значительную часть средств привлекли бегуны, которые открывали личные сборы в поддержку фондов-партнеров платформы в рамках полумарафона «Беги герой». В течение месяца средства также собирались через проект «Бьюти-бег», благотворительную барахолку и другие инициативы, объединившие жителей региона вокруг добрых дел, отметил руководитель проекта Екатерина Чудакова. Напомню, 800 добрых дел – это благотворительная платформа, созданная в 2020 году для развития культуры благотворительности и поддержки некоммерческого сектора в Нижегородской области. Проект объединяет фонды, бизнес, волонтеров и жителей региона, предоставляя удобный инструмент для адресной помощи и проведения благотворительных сборов. Всего за время работы платформы удалось привлечь более 55 миллионов рублей на реализацию социальных инициатив и помощь подопечным фондов. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Спонсор программы ООО «М-Запад».
5: 27 июня в 12.00 в «Экспокар» на Ларина 28Б состоится презентация новой модели «Теннет Т4Л». Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в «Экспокар» на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне «Экспокар». 0+.
22: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погода ожидается преимущественно пасмурное небо, временами возможен дождь и плюс 20 градусов на термометре. Вечером облачно с прояснениями и плюс 17, и также возможен дождь, ночью плюс 14 и облачно.
3: Валюта.
22: На 18 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 75 копеек. Евро 84 рубля 34 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 76 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
0: Судоремонт на судостроительной корпорации из Городецкого района области не будет выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Решение принято на общем собрании акционеров предприятия в связи с отсутствием общества чистой прибыли по итогам деятельности за прошлый год. Убытки отчетного года в сумме почти 39 миллионов рублей погасят за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по размещенным акциям ПАО ССК по итогам 25-го отчетного года не объявлять и не выплачивать, говорится в решении сообщения акционеров. ССК, напомню, специализируется на строительстве судов и плавучих конструкций, в частности, композитных плавучих доков из металла и железобетона, дебаркадеров, судов дноуглубительного и вспомогательного флота. Кроме того, предприятие осуществляет ремонт и переоборудование судов и производит товарный бетон. В Нижнем Новгороде завершен прием заявок на открытый конкурс для заключения контракта на обслуживание автобусных маршрутов номер 2, микрорайон Верхней Печоры, автовокзал Чербинки и 92, улица Левинка, улица Усилова. По данным Центра развития транспортных систем, поступила всего одна заявка от Нижегород пассажир автотранса, который в настоящее время обслуживает данный маршрут, из которого будет заключен государственный контракт на новый период с 1 июля на 1 год и месяц. Яндекс подвел итоги работы за прошлый год. В 2025-м компания сфокусировалась на развитии ИИ-технологий, которые помогают людям и бизнесу. Так, например, Яндекс.Реклама запустила бесплатный сервис для создания одностраничных сайтов. Инструмент работает на базе Яндекс Нейро Эдс и позволяет рекламодателю за несколько минут создать лендинг и сразу запустить его продвижение. Он полезен для представителей малого и среднего бизнеса, у которых еще нет собственного сайта. Кроме того, Яндекс.Клауд продолжает развивать экосистему для технологических стартапов. Платформа реализует грантовую программу Яндекс Клауд Буст, которая предоставляет молодым компаниям доступ к облачной инфраструктуре и технологиям. В прошлом году благодаря программе более 300 стартапов получили гранты на общую сумму 153 миллиона рублей. Заслуги нижегородского предпринимателя отмечены президентом России. Председатель правления ПАО «НВД-банк» Александр Шаронов получил благодарность Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Отмечается, что на протяжении более 3 десятилетий «НВД-банк» остается надежным партнером для малого и среднего бизнеса, содействуя реализации проектов, созданию новых рабочих мест и развитию экономики в регионах присутствия. Кроме того, Александр Шаронов получил медали за поддержку специальной военной операции. Торжественная церемония состоялась в Нижнем Новгороде в усадьбе Рукавишниковых. Награды вручил губернатор Глеб Никитин. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
3: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ-АТО».
5: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
4: Слушайте «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
23: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
24: УАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 1076 квадратных метра под размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Нижний Новгород, станция Мыза, улица Физкультурная в районе дома 1. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Проверено практикой.
16: Стиль управления руководителя отражается в том, как он выстраивает отношения с сотрудниками, мотивирует команду, прислушивается к мнению ее членов и какие методы для этого использует. От выбранного стиля зависит эффективность работы команды, атмосфера в коллективе и лояльность сотрудников. Стили различают на основе следующих параметров: кто принимает решения, насколько сотрудники вовлечены в процесс, какую мотивацию руководитель использует чаще всего. Итак, авторитарный стиль управления. Решение принимает руководитель. Делает это быстро и не обсуждает с подчиненными. Сотрудники здесь выступают только в роли исполнителей, а в качестве мотивации чаще всего применяют высокие зарплаты и наказания, выговор от начальства, штраф или увольнение. Демократический стиль управления. Ключевые решения принимаются вместе с командой путем обсуждения. Последнее слово остается за руководителем, но он прислушивается к мнению большинства и действует в интересах команды. Сотрудник может сам устанавливать сроки выполнения задач и корректировать их. Мотивация здесь чаще позитивная. За хорошую работу сотрудников хвалят, выплачивают премии и повышают. Либеральный стиль управления. В команде равноправие. Сотрудники сами ставят себе задачи и определяют сроки. Руководитель сфокусирован на стратегическом планировании и направляет команду. В любой момент сотрудники могут обратиться к руководителю за советом, как коучу или наставнику. При либеральном стиле руководства каждый член команды ощущает свою причастность к созданию чего-то нового, реализует свой потенциал, удовлетворяет потребности. Авторитетный или директивный стиль управления. В основе всего личность руководителя, его харизма и видение. Так часто бывает, когда основатель компании создает свой бренд с нуля, и тот ассоциируется с его персоной. При этом руководитель должен быть экспертом в своей области, чтобы обладать достаточным авторитетом. Компанейский или дружественный стиль управления. Руководитель выстраивает дружеские и неформальные отношения с сотрудниками. Общается на равных, проводит с ними много времени вне работы, устраивает совместные мероприятия. Такой стиль управления встречается в небольших коллективах или отделах, где сотрудники работают долго, часто являются близкими друзьями или даже родственниками. Менторский стиль управления. Руководитель выступает в роли наставника, продвигает личностное и профессиональное развитие своих сотрудников, стремится раскрыть талант каждого, ставит более сложные задачи, отправляет на обучающие курсы и тренинги. Выбирая наиболее эффективный стиль управления подчиненными, руководители часто сочетают элементы разных стилей. Такой стиль называют индивидуальным или смешанным. Стили управления необходимо менять и комбинировать в зависимости от условий. Компании проходят разные стадии развития, на каждой из которых подходят разные стили управления.
1: Проверено практикой на Business FM.
8: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
9: Успеть за 10 секунд на Business FM.
10: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 12:28, студия Алисы Потаповой. В результате атаки беспилотника в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Ранее было известно о 16 пострадавших в Московской области. Россия и Украина проводят обмен силами погибших военных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева. По его словам, Москва передаст Киеву останки 522 военных, а взамен получит 33 тела. Предыдущий такой обмен состоялся 15 мая. Правительство обсуждает предоставление преференций иностранцам для оформления вида на жительство при покупке недвижимости в стране. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин. По словам девелоперов, к ним поступают предложения от иностранных граждан на покупку значительных объемов недвижимости при условии предоставления определенных льгот при получении российского паспорта или вида на жительство. В Польше задержан подозреваемый

0: FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье увеличилось до 17, сообщил только что губернатор Московской области Воробьев. А между тем, Минобороны отчитывается, что средства ПВО за сутки сбили 992 беспилотника ВСУ самолетного типа, также 10 управляемых авиабомб, 4 крылатых ракеты «Фламинго» и 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс». Я напомню, что в Москве было отражено почти 200 дронов. Пересмотреть визы, уже выданные россиянам, задумали в Евросоюзе. Об идее сообщают источники в дипломатических кругах. Меры могут затронуть тех, кто работал в российских компаниях, выражал поддержку СВО или не поддерживает, так сказать, местный политический курс. Речь о тех, кто получил ВНЖ. Нефть сегодня ощутимо снижается. Потери в моменте составляли более 2%. Брент опускался ниже $78. Сейчас 78.06. Все это на фоне мирных договоренностей между США и Ираном, которые, кстати, многие по смыслу даже не вполне пока осознают, какие будут последствия у этой истории для рынков и внешней политики США. Все подробности в нашем эфире. Евросоюз задумался о пересмотре уже выданных россиянам виз и ВНЖ. Такая возможность обсуждается с весны, но пока согласовать эти меры не удалось, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах. А меры могут затронуть тех, кто работал в российских компаниях, выражал поддержку СВО или не поддерживает местный политический курс. Обоснованием для таких мер могут стать соображения безопасности. Пойдет ли Евросоюз на такие меры, комментирует научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУВШ Сергей Шевченко.
2: Такой сценарий все-таки мало реалистичен в краткосрочной перспективе. Во-первых, будет сопротивление стран, которые активно принимают туристов из России. Это страны Южной Европы. Плюс, я не думаю, что Франция и Германия здесь тоже на это будут согласны. Во-вторых, процедуру на это очень сложно сделать. Нужно будет проводить конкретную работу по каждому кейсу. Я думаю, что это мало осуществимо с точки зрения возможностей Европейского Союза. И вообще, подобные разговоры о том, чтобы отзывать визы и виды на жительство, они связаны с тем, что санкционные курсы Европейского Союза, он все-таки требует продолжения. Санкционная фантазия, понятно, иссякает. И здесь внимание вот как раз-таки к такому измерению, можно назвать people to people. Контакт с точки зрения того, что санкции, как правило, Европейского Союза сейчас задевают крупные компании, поставщиков энергоресурсов, банки и так далее, посредников в других странах. А вот именно измерение, которое касается доступа российских граждан на территорию Европы, оно в санкционных пакетах присутствует только эпизодически. Самое важное здесь ограничение — это запрет на въезд в ряд стран. Вроде бы на этом остановились. Потом были разговоры про то, что нужно, соответственно, участников СВО не пускать на территорию Европейского Союза. Соответственно, чтобы для российских граждан было это заметно, санкционная политика в большей степени. Поэтому и вот такие инициативы, конечно, обсуждаются.
1: Сергей Шейн, НИУВШ. За 11 месяцев прошлого года более 97 тысяч россиян получили гражданство или вид на жительство в других государствах. Это на 12 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщили в МВД. По данным Главного статистического управления Евросоюза, за 2025 год более 100 тысяч россиян получили статус ВНЖ в странах ЕС. При каких условиях россиянам дают вид на жительство в странах Европы, рассказывает директор международных проектов иммиграционной визового агентства «Еврорезидент» Изи-виза София Дефасе Аксютина.
3: Европейский вид на жительство остается альтернативой документу, позволяющему многократный въезд в Шенген. Соответственно, те заявители, которые желают не быть ограниченными в поездках, они выбирают оформление резидентных документов в Евросоюз. Такая возможность имеется. Существуют разные основания, на которых может получить вид на жительство различных стран Евросоюза. Это может быть и учеба, это может быть в том числе удаленная учеба, это может быть работа, это может быть создание предприятия, это может быть подтвержденный статус финансово независимого заявителя, то есть наличие пассивного дохода. Безусловно, инвестиционные виды на жительство имеют место быть, когда заявитель инвестирует какую-то сумму в недвижимость или в бизнес, и на этом основании получает вид на жительство. Мы наблюдаем усложнение, процесс становится регулируемым со стороны властей.

0: различных стран. Тем не менее, он остается доступен. Количество заявителей увеличивается, я бы сказала, с 2022 года.
1: София Дюфасе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи Виза». Как сейчас граждане России получают визы в Европу и сложно ли будет регулирующим органам их отозвать, рассуждает независимый иммиграционный эксперт Александр Захаров.
2: Требования значительно усложнились в связи с необходимостью предоставления не только подтверждающих документов по возможности финансировать себя туристам, и также требуется получение страховки в тех организациях, которые не находятся под санкцией. Также теперь Шенген запрашивает официальную информацию о трудоустройстве, требуется выгрузка за последние 10 лет, подтверждающая отсутствие тех сфер, которые могут показаться чувствительными, либо возможными для нанесения или создания каких-либо угроз национальной безопасности государства, которое выдает визу. Здесь нужно отметить тот факт, что действительно для отзывов у граждан России, конечно, сложного порядка не существует. Любое нарушение или потенциальный риск при оценке государством их нахождения в ЕС может явиться основанием для отзыва в принципе достаточно в быстром оперативном порядке со стороны государства-члена. Я думаю, что такая практика пересмотра может стать достаточно массовой с учетом настроений в Европе.
1: Александр Захаров, независимый иммиграционный эксперт. А в ноябре прошлого года Еврокомиссия ужесточила правила выдачи виз россиянам на шенгенскую зону. Многократные визы теперь выдают только ограниченным категориям заявителей, так называемым группам пониженного риска. Однократные визы на данный момент проще всего получить в Италии, Испании, Франции, Венгрии и Болгарии, отмечают эксперты. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Трамп подписал копию американо-иранского соглашения прямо во время ужина в Версале. А спикер иранского парламента подписал документ в режиме видеоконференции. Текст соглашения был опубликован CNN, в нем 14 пунктов, как было в иранской версии. Однако есть и некоторые изменения. Расширен раздел об Армузском проливе. Речь идет о том, что контролировать акваторию будут Иран и Оман. Подробно изложена ядерная часть соглашения. Описывается механизм обращения с накопленным обогащенным ураном. Упоминается контроль со стороны МАГАТЭ. Изменилась формулировка о 300 миллиардах долларов для восстановления экономики Ирана. Вместо создания фонда будет разработан план реконструкции и развития на такую сумму. Соглашение между странами уже вызвало реакцию на рынке. Нефть падает. Brent торговалась сегодня ниже $78. Мировые СМИ тоже уже отреагировали на итоговый меморандум Ирана и США. Республиканцы с грустью вспоминают Рейгана. Тегеран отмечает победу. Израиль считает себя разменной монетой. А в заголовках и смыслах передовиц разбирался Сергей Гордеев.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Журналисты CNN приходят к выводу, что суть меморандума заключается в том, что Иран сейчас получает многое, включая десятки миллиардов долларов, в обмен на отказ от обстрела кораблей в Армузском проливе. Взял ли Тегеран какие-либо новые обязательства перед США в долгосрочной перспективе в обмен на эти уступки? Судя по имеющемуся тексту, нет, констатирует издание. И добавляет, по мере того, как переговоры затягиваются или заходят в тупик, мир, который должен был установить меморандум о взаимопонимании, может оказаться недолговечным. Bloomberg обращает внимание на то, что Трамп отказывается от своих же красных линий в отношении Ирана. Объясняя свое решение согласиться на мир, глава Белого дома заявляет, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие. Однако тут же оговаривается, что Ирану должно быть предоставлено право обогащать уран, разрешение на разработку баллистических ракет и доступ к миллиардам долларов замороженных средств. Консервативный Fox News делает акцент, что решение Трампа пойти на уступки Тегерану критикуют даже его коллеги по партии. Сенатор Тед Круз заявил, что предоставление Ирану сотен миллиардов долларов – не лучшая идея. А сенатор Билл Кэссиди оценил итоги сделки фразой «Рейган переворачивается в гробу». Армузский пролив вновь открыт, но судоходные компании и страховщики занимают выжидательную позицию, пишет Аль-Джазира. Помимо бесчетного количества мин в проливе, судоходные компании по-прежнему опасаются, что боевые действия могут возобновиться в любой момент. Иранское агентство «Мехр» на главной странице размещает фотографию Дональда Трампа и заметку со словами «Соединенные Штаты потерпели стратегическое поражение в военном противостоянии с Ираном. Это будет иметь катастрофические последствия для репутации страны как в регионе, так и на международной арене». Одной дипломатии недостаточно. Иранская сделка должна была ослабить, а не укрепить Хизбаллу в Ливане, пишет Jerusalem Post. Прекращение огня, которое оставляет Хизбаллу вооруженной, политически уверенной и защищенной иранской поддержкой, не является решением. Это спокойствие, которое покупается в кредит. Но жители северных регионов Израиля заплатили слишком много за это спокойствие, отмечает издание.
1: Уже завтра Иран и США проведут предварительные переговоры в городе Бюргенштоке, пишет Рейтер со ссылкой на МИД Швейцарии. А тем временем расходы США на операцию против Ирана остановились на отметке 113 миллиардов и больше не увеличиваются. Это данные портала Iran War Cost Tracker. Согласно финальному подсчету портала, конфликт на Ближнем Востоке длился 108 дней. Судьба «Монокристалла» под вопросом. Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Долги его достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад «Монокристалл» был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. О ситуации на предприятии Михаил Задорожный.
5: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
6: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы. В городе Швекино, многострадальном, мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
5: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
7: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
5: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
8: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица «Монокристалла» на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать, а внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо у себя. Установки, которые стоят на «Монокристалле», они разработаны в России. Столицы, соответственно, которые это делали также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
5: «Монокристалл» сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредиторов в публикации указывалась Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
3: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
9: «Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Возрастное ограничение 6+.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
13: Арбитраж.
14: Суд впервые поддержал операторов связи в споре о плате за маркировку звонков и массовые автоматизированные вызовы. Московский арбитраж отклонил иски Нижегородской микрофинансовой организации «Срочно деньги» к МТС и Вымпелкому, пишет Коммерсант. Организация требовала пересчитать начисления за услуги маркировки и массовых вызовов с октября прошлого года, настаивая на том, что не подписывала отдельных договоров на их оказание. Операторы, однако, размещали на своих сайтах публичные оферты, по условиям которых продолжение пользования сервисами, пополнение счета, использование личного кабинета автоматически означало согласие с новыми тарифами. Суд признал такую схему законной.
13: Отчеты и планы.
14: Сбербанк высказался против плана НСПК по постепенному выводу из оборота карт Visa и MasterCard. НСПК предлагает снизить ставку межбанковского вознаграждения для таких карт вплоть до полного обнуления. Но в Сбере заявили, что это приведет к изъятию у банков средств, которые они должны направить на замену карт. Банки также будут вынуждены ограничить кэшбэки для клиентов с Visa и MasterCard, пишет РБК. В Сбербанке считают, что вывод из обращения должен быть постепенным. Компания «Платежный агент А7» зарегистрировала дочку для авиаперевозок, следует из данных Spark. Основная деятельность компании А7 Авиа – это перевозка воздушным транспортом грузов и пассажиров, аренда, ремонт и лизинг самолетов, транспортировка грузов по расписанию и без хранения грузов. Уставной капитал А7 Авиа составляет 10 тысяч рублей, а ее гендиректором является Илон Шор. В А7 пока не прокомментировали регистрацию такой компании. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: «12:47 в Москве. Терпение болельщиков закончилось. Во время питьевых пауз на чемпионате мира по футболу начался свист и громкие возгласы неодобрения. Речь о 3-минутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на нынешнем чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче вне зависимости от погоды. Предполагается, что стоят за этим в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах, продолжит Валерий Убадоев.
15: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми «hydration breaks», FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
16: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это, да, коммерческая, можно сказать, американская история. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA, и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эта пауза застала команда.
15: И в отрыве от коммерции перерыва на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии, поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку, но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
17: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способные поменять рисунок игры, ход игры. Иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может внести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
15: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
18: Капитал с Алексеем Завьяловым.
1: Алексей, приветствую.
19: Добрый день.
1: Я сейчас галопом буквально озвучу кое-какие цифры и перейдем к важному. А индекс Мосбиржи сейчас снижается на процент с четвертью, 2455 пунктов, чуть повыше, чем было на минимальном значении. Мы сегодня оказывались на минимальном значении с декабря 2024 года, а рубль снижается к юаню на 0,4, 10,82 стоит китайская валюта. Нефть марки Brent 77.70 сейчас потери в 2,3%. Так, обязательную часть выполнили, а теперь важно.
19: Теперь лирика.
1: Ну, как лирика. Сутки остаются с небольшим до оглашения решения ЦБ по ставке. И вчера вечером вышла очередная статистика от непосредственно Росстат по инфляции.
19: Ну, действительно, важная статистика вышла, причем, если посмотреть на, допустим, недельную инфляцию, то оказалось, что она потихонечку замедляется. А если мы посмотрим на годовую инфляцию, если ее рассчитывать из недельной, получается, что она ускоряется. Я вот напомню некоторые цифры. На 15 июня годовая инфляция 5,63% была, на 8 июня 5,55%. А если мы вспомним последние данные Росстата уже за май, то там годовая инфляция была 5,31. Так что здесь можно говорить о ускорении инфляции. Все это, как мы все прекрасно понимаем, в преддверии заседания Банка России. Но важно то, что несмотря на вот эту инфляцию растущую, не сильно, но растущую, и, кстати, еще важный момент, то, что инфляция превысила верхнюю границу диапазона прогноза на конец года по инфляции Банка России 5,5%. В мае была, как мы все прекрасно понимаем, ниже. Но если говорить о рынке, то он не меняет свое мнение. По-прежнему большинство участников торгов Большинство аналитиков, экономистов, все ждут снижения ставки на 50 базисных пунктов. И кто-то предполагал, конечно, снижение на 25, но такие прогнозы в меньшинстве. Есть прогнозы снижения ставки на 100 базисных пунктов. Такие тоже прогнозы, как мы все прекрасно понимаем, тоже находятся в меньшинстве. Но и если посмотрим на инструменты денежного рынка, пришли свежие расчеты ставок денежного рынка, рублевых, конечно, в первую очередь. Ими интересуемся, то ставка овернайт 13.72. Прекрасная ставка. Она даже закладывает не то, что снижение ставки ключевой на 50 базисных пунктов, а даже уже 75. Мы прекрасно все это видим, но получается, что 75 вряд ли такой шаг пойдет Банк России. Это, в общем-то, достаточно будет нестандартное решение. Ну и посмотрим еще недельную ставку. Она тоже близка к 13,7%. Так что вот денежный рынок по-прежнему более чем на 100% уверен в снижении. Даже 13,69 недельная ставка. Ну вот такие ставки говорят о том, что денежный рынок уверен как минимум снижение на 50, как максимум на 75. Но денежный рынок, не будем забывать, это реальные сделки, реальные деньги, реальные проценты. И денежный рынок ни разу не ошибался в текущем году. Вспомним февраль, когда, в принципе, в целом рынок ждал то, что Банк России возьмет паузу. А денежный рынок указывал на снижение ставки. И тогда Банк России ставку снизил. Так что ждем итогов заседания. Ждать осталось недолго, как сказал Игорь, менее суток.
18: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 24 и 25 июня. Театр нации. Спектакль «Дон Кихот». По версии режиссера Антона Федорова, Дон Кихот не только отчаянный романтик, но и тиран. Его стремление вписать в рамки рыцарского романа свою жизнь и окружающую реальность встречает жестокое сопротивление. И если бы не Санчо, похождения Дон Кихота закончились бы совсем трагически. В ролях Тимофей Трибунцев и Семен Штейнберг. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+.
20: Валюты. Валюты. Гватемальский кетцаль в 1925 году заменил собой местное песо по курсу 60 песо за 1 кетцаль. Валюта названа в честь птицы, живого воплощения бога Кетцалькоатля в религии ацтеков. Выдернутые из хвоста живого кетцаля перья использовали на территории современной Гватемалы как платежное средство в доколониальный период.
18: Валюты на Бизнес FM.
20: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
21: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
18: Комментарии Бухта.
21: Личный взгляд на главные события.
18: Бизнес говорит.
21: Чтобы кто надо услышал.
18: Бесценные знания.
21: Неочевидные, но удивительные факты.
18: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: 12:58 в Москве, в студии Олеси Потапова. Временный поверенный в делах Украины вызван в МИД Беларуси. Ему вручена нота протеста в связи с атакой украинского беспилотника в Брянской области 17 июня. Дрон попал в автобус, перевозивший юных футболистов из Гомеля в Геленджик. В результате прилета погибла сопровождавшая команду женщина. Пострадали 8 человек, включая 6 детей. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Дэвид Кушнер в ближайшее время посетят Россию, но конкретные даты не определены, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он также назвал категорически неверным утверждение европейской страны о том, что ситуация на поле боя меняется в пользу ВСУ. Госагентство Ирана опубликовало фотографию президента Ирана Масуда Пезешкиана, держащего в руках подписанный меморандум США. На одной из фотографий президент держит документ на английском языке, на другой — на персидском, с подписями лидеров двух стран, свои и президента США Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум. Он предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Одна из самых массированных атак на Москву и область. На подлете к столице уничтожено почти 200 украинских БПЛА, это сообщил мэр Сергей Собянин. Из крупных повреждений — московский НПЗ, рынок садовод и торговый центр «Белая дача». В Подмосковье тоже есть повреждения, ранено 17 человек. Всего за ночь было сбито около 555 украинских беспилотников. Инвесторы обратились в ФНС и Банк России по поводу ВУШ. Они увидели масштабные финансово-налоговые аномалии у оператора аренды электросамокатов, просят провести проверку деятельности компании и дать оценку законности применения компании налоговых льгот. ВУШ прокомментировали нашей радиостанции эти претензии. Бьют по репутации. Вести ответственность вплоть до уголовной призвал владелец строительной компании «Точно» для блогеров, которые снимают ролики с недочетами работы застройщиков. Но не станет ли это попыткой скрыть реальные проблемы? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупнейшая атака БПЛА на Москву. С 4 утра столичный регион атаковало порядка 200 беспилотников. После атаки БПЛА возник пожар на территории торговых центров «Белая дача». Его уже устранили. И садовод. Несколько беспилотников достигли московского НПЗ. Последствия ликвидируют. На юго-востоке столицы на ряде улиц и шоссе временно ограничено движение, сообщает столичный Дептранс. Постепенно они снимаются. В нескольких подмосковных городах упали обломки дронов. Повреждены коммерческие здания и частные дома. В Жуковском после попадания беспилотников в многоэтажку эвакуировали жителей. 17 человек получили ранения. Аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили работу. Жуковские и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию. Десятки рейсов отменены только у авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот». Более 170. Атаку комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Это самая массированная атака за последнее время, вообще за время специальной военной операции по объектам Московской области и в Москве, непосредственно Московский нефтеперегонный завод. Большое количество дронов сбито, но какая-то часть, во-первых, падения осколков, обломков дронов происходит уже на территории предприятия. Во-вторых, собственно, есть и попадания, прилеты при массированных воздушных атаках. Это возможно. Самый частый вопрос, который задается, сколько может быть дронов, и откуда их столько берется, и чего ожидать. Здесь прогнозы, к сожалению, не самые радужные, по той простой причине, что буквально позавчера Зеленский заявил, что в этом году по плану ВСУ должно получить 10 миллионов дронов. Имеется в виду дроны всех видов. РПВ-дроны, которые используются на передовой, дроны средней дальности, дроны большой дальности. Сюда же входят разведывательные дроны, специализированные и так далее, и так далее. Оценки не официальные, но ФПВ-дроны могут составлять до 70% от этого объема. Это 7 миллионов дронов, ФПВ-дроны используются на передовой. Все остальное, порядка 3 миллионов дронов, может делиться между всеми остальными видами дронов. Ну, сейчас очень сложно оценивать, сколько именно они производят. Вероятно, они пока не выполняют поставленные планы в миллионных количествах. Выйдут они на эту цифру или нет? Это большой вопрос. Вот именно об этом сейчас и ведутся переговоры между Европой и Украиной. Дело в том, что понятно, что самостоятельно Украина без финансирования дополнительного, она не может произвести такое количество дронов. И на территории Украины производство такого количества дронов в принципе невозможно.
2: Дмитрий Корнев, военэксперт. Всего за ночь, по данным Минобороны, над российскими регионами уничтожили 555 БПЛА. Ростовские власти сообщают о гибели одного и ранении двух человек на железнодорожной станции в Гуково. Четыре человека получили ранения в ЛНР. Между тем, Зеленский, по словам генсека НАТО Марка Рютте, сегодня примет участие в заседании контактной группы НАТО по поставкам оружия. Он отметил, что обсуждал с Зеленским то, как обеспечить помощь оружием Украине, чтобы она могла, цитата, продолжать войну. Минобороны Германии уже заявили, что страна выделит Киеву еще 400 миллионов долларов на закупку американского оружия. Швеция сообщила, что выделит 108 миллионов. Запрет на ночные поездки на мотоциклах в Крыму смягчили. Теперь он действует не с 20 часов, как анонсировалось изначально, а с 22 и до 6 утра. И касается любой мототехники – питбайков, мотороллеров, мопедов, квадроциклов. Меру объяснили безопасностью в условиях атак ВСУ. Как на это реагируют в регионе, выясняла Диана Чубанова.
6: Крымские власти объяснили, что двигатели мототехники звучат почти так же, как летящие БПЛА. Это дезориентирует расчеты мобильных огневых групп и мешает отражать налеты ВСУ. Кроме того, подростки на полуострове игнорируют сигналы воздушной тревоги и катаются по опустевшим трассам. Также ночной мототранспорт могут использовать для диверсии, перевозки оружия или для ухода от постов ДПС. Запрет касается всех дорог полуострова, как городских, так и проселочных, и всех обладателей прав категории А, а вместе с ними водителей мототехники малой мощности, включая квадроциклы и питбайки, малогабаритные мотоциклы для мотокросса. Под запрет попали и бесшумные электробайки, а машины с ревущими двигателями почему-то нет. Ограничения явно вводились в спешке, и местным жителям непонятно, как будут следить за их соблюдением, говорит корреспондент российской газеты в Крыму Сергей Винник.
7: Коснется ли автомобилистов, пока нет. Об этом речь не шла, хотя на самом деле эти ночные гонки, это, конечно, большая проблема, независимо от того, мотоциклы это или машины, они действительно изводят жителей в Крыму. Здесь даже открыли специальный канал в Максе, где можно пожаловаться и экстренно сообщить, что там в каком-то месте города устраивают гонки, чтобы ГАИ обратила на это внимание.
8: Вот что уже сейчас можно сказать про реакцию как крымчан, так и туристов вообще на весь запрет?
7: Туристов вряд ли это беспокоит. Что касается местных жителей, то большинство, конечно, этому было бы радо, если бы это исполнялось. В самом деле, на встрече спикера с журналистами он сказал, что он вчера вечером проехал по ночному городу уже после 22 часов, и в общем-то ничего не изменилось. Как носились на мотоциклах, так и носятся. Крым пообещал, что эти мотоциклы и все эти байки будут просто конфискованы. Честно говоря, я сам задался вопросом, какие для этого есть правовые основания, но никто на него внятно пока не ответил.
6: По словам журналистов, в Крыму есть несколько достаточно влиятельных мотоклубов. Возможно, это они добились ослабления ограничений, потому что сначала ездить на мотоциклах запретили с 20 часов вечера. Байкеры утверждали, что не успеют добраться вечером с работы домой. Им добавили еще 2 часа. В то же время в Крыму есть закон о тишине, действующий с 23 часов. То есть у властей и так была возможность пресекать шум не только от мотоциклов, но и от автомобилей, которые свободно ездят по полуострову без глушителей, им говорит профессиональный мотоциклист, житель Крыма Александр Бойченко.
23: Придумали закон так как бы где-то правильный, но при чем здесь, к примеру, мопед, который не слышно, который в городе, который не возле части какой-то военной. Они сейчас на этой бумажке просто коррупционная, грубо говоря, составляющая. Можно щемить всех подряд. Но проблема-то не в этом. Проблема-то в том, что рычат какие-то там дети на вот этих питбайках прям непосредственно возле частей. Там-то их ловить получается вряд ли кто будет. А раз есть бумажка, можно в городе всех подряд защемить. Ну вообще как бы и рычать и так по закону вроде как нельзя в населенных пунктах там после 10. И это и так можно регулировать без всяких там указов. Это и так запрещено. Есть шумомер. Любой полицейский может померить и оштрафовать. А конкретно, я же говорю, вот этот закон, который реально связан с дронами. Ну а как он будет регулироваться? Вот вы себе представьте. Вот он написал указ, а инспектору его ж не волнует. Вот есть указ, он будет всех подряд штрафовать. Молодежь, которая у нас на районе, не рычат с утра до ночи. Их тут и без без указа их можно ловить спокойно. Пачками лет по 12 они уже на мотоциклах, которые, в принципе, по закону без прав нельзя на них ездить.
6: Советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил, что власти уже находили в мессенджерах примеры, когда за 5-10 тысяч рублей подросткам предлагали покататься несколько часов по определенным районам. По его словам, такой шум может использовать ВСУ как прикрытие во время атак БПЛА на полуостров. Контроль за использованием запрета на ночной мототранспорт возложили на полицию. Нарушителей ждет штраф от 500 до 1 тысячи рублей. В ряде случаев транспорт могут конфисковать. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В сервисе электросамокатов ВУШ прокомментировали Бизнес ФМ претензии по поводу налоговых льгот. Там заявили, что используют их в соответствии с законом. На налоговую модель сервиса пожаловалась Ассоциация владельцев облигаций. Она направила письма в ФНС и Центробанк с просьбой провести проверку. По ее мнению, компания ВУШ необоснованно пользуется льготами резидента Сколково, позиционируя себя как IT-разработчика, хотя фактически ведет транспортный бизнес. 70% выручки от каждой поездки квалифицируется как плата за использование IT-лицензии. И это позволяет сервису сохранять льготы, указывают авторы писем. Свою обеспокоенность они объяснили тем, что ВУШ активно присутствует на долговом рынке. А если вдруг у компании будут дополнительные налоговые доначисления, это может изменить долговую нагрузку эмитента, повлиять на ликвидность и исполнение обязательств. На московской бирже обращаются 5 выпусков облигаций компании на сумму больше 14 миллиардов рублей, говорится. Готовится размещение еще одного выпуска на миллиард. Вот что по поводу применения льгот заявил Бизнес ФМ пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
3: Мы являемся разработчиками платформы микромобильности ВУШ. Это программно-технический комплекс, который, в числе прочего, включает в себя пользовательское программное обеспечение и модуль IOT. С этой разработкой мы являемся резидентом Сколково и, соответственно, используем с 2020 года налоговые льготы Сколково в полном соответствии с российским налоговым законодательством. Каких-либо претензий от налоговых органов за все это время не было. Структура выручки никак не влияет на наши налоговые обязательства. Режим налогообложения определяется наличием статуса резидента Сколково и не зависит от соотношения лицензионного вознаграждения и арендной платы. Такое соотношение важно для IT-льгот, но мы никогда не пользовались налоговыми IT-льготами.
2: Денис Балакирев, пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ. Резиденты Сколково получают налоговые и таможенные льготы. В частности, освобождаются от налога на прибыль и НДС при соблюдении определенных условий. У них пониженный тариф по страховым взносам. Компанию ВУШ запустили в 2019 году бывшие топ-менеджеры компании S7. А в 2022 году сервис вышел на московскую биржу. В начале этого года активно обсуждалось возможное объединение двух крупнейших сервисов аренды самокатов ВУШ и МТС Юрент. Но антимонопольная служба дала заключение, что это приведет к ограничению конкуренции.
21: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес ФМ. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес ФМ в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес ФМ или БФМ в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Горничные и телохранители. Особняки и банковские счета. Наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Бизнес ФМ. Это и другие рубрики Бизнес ФМ в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: Наизусть. наизусть.
9: Зигмунд Фрейд.
10: В толпе всякое чувство, всякое действие заразительно. И притом в такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу коллективному.
5: Наизусть. На Бизнес FM.
11: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: У микрофона Олеся Потапова. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал Центробанк ускорить тренд на снижение ключевой ставки и снизить ее сразу на 1 процентный пункт. Заседание по этому вопросу назначено на пятницу. Несмотря на отдельные улучшения макроэкономических показателей, майский индекс деловой среды РСПП показал, что бизнес по-прежнему сталкивался с охлаждением спроса, сохраняются проблемы неплатежей. Компании резко сократили инвестиционные программы, что отражается на уровне статистики, говорит в заявлении РСПП. Для того, чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, отметил Шохин. Правила измененной семейной ипотеки будут озвучены после 1 июля. Она будет направлена на поддержку рождаемости, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин. Замминистра подчеркнул, что в обновленной программе будет не все так, как пишут телеграм-каналы. При этом удалось найти компромиссный вариант с финансовым блоком правительства и избежать более высокого давления на строй отрасли. Общий объем инвестиций резидентов особой экономической зоны Дубна в Подмосковье достиг 132 миллиардов рублей. Об этом сообщила зампред правительства министра инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева. Она отметила, что Дубна является одним из лидеров по числу резидентов среди российских особых экономических зон. Сегодня это порядка 150 компаний. Для них действует льготный налоговый режим. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Погода в Москве.
2: Плюс 15 сейчас в столице. Собственно, теплее сегодня уже не будет. Пасмурно. Во второй половине дня, даже ближе к вечеру, начнутся дожди, которые продлятся практически до самой ночи. Завтра в столице тоже дождливо, но теплее. Уже будет до плюс 21. А вот в выходные, если верить синоптикам, осадков уже не ожидается. Тринадцать шестнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Небо над Москвой и регионами закрыли для малой авиации гражданских беспилотников. 20 июня и до особого уведомления Росавиация ограничивает использование воздушного пространства над Москвой, большей частью Подмосковья и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями. Полеты по требованию Минобороны ограничены на высоте до 5200 метров для легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотников. Исключение сделано для государственной и экспериментальной авиации, а также для регулярных и чартерных авиаций. Авиарейсов, следующих по расписанию. К чему приведет данное ограничение, подробнее Светлана Чередникова.
24: Новые ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Ранее сообщалось, что могут закрыть вообще все воздушное пространство от границ Белоруссии до Ленинградской области, Екатеринбурга и Самары и до юга России. На этом фоне нынешнее ограничение можно назвать точечным и весьма гуманным, говорят эксперты. И не сомневаются, что запрет введен из-за увеличения дронов ВСУ на данных направлениях. ПВО сложно отличить местный легкомоторный самолет от беспилотника типа «Лютый» и сельскохозяйственный дрон от ударного. В результате некоторые аэроклубы, и так существовавшие в условиях ограничений, либо переезжают, либо приостанавливают работу. Ограничения могут затронуть и сегмент бизнес-джетов для экскурсий, базирующиеся на небольших подмосковных аэродромах. Деловая авиация, летающая по расписанию из аэропортов, под запрет не попала. И на вертолеты ограничения не распространяются, считают председатель совета директоров компании «Хелипорты России» Александр Хрусталев.
9: малой авиации в виде вертолетного типа или вертолеты, которые летают, им разрешено летать, но, безусловно, по согласованию с Министерством обороны, по согласованию со всеми авиационными службами, как и было раньше. Ну и сейчас, конечно, это более строго. Ну и опять же, куда лететь, когда там план-ковер, когда закрывается небо, соответственно, никто не летает. Малая авиация, в принципе, самолетного типа, ребята-любители были предупреждены, им сейчас дается время для того, чтобы они осуществили перебазировку своих самолетов на альтернативные площадки. Но на самом деле самолетного типа, и они находятся, как правило, от Москвы в районе там 90-100-200 километров.
24: В другие регионы потянулся и бизнес, связанный с дронами. Например, основатель компании по аэросъемке «Хейдрон» Дмитрий Поляков рассказал нам, что уже переехал из Подмосковья за Урал. Говорит, что в столичном регионе снимать оказалось невозможно из-за требований по уведомлениям и согласованиям каждого полета с силовиками. К тому же бдительные подмосковные жители нередко мешали процессу съемок, подозревая в сотрудниках компании диверсантов. Но переезд не особо помог, отмечает Дмитрий.
12: С видеосъемкой стало совсем туго, очень сложно летать в европейской части России. Какие-то мелкие заказы остались на Востоке, куча проблем, разрешения не дают вообще. Очень сложно добиться, если только в случае, когда мы работаем с различными госкомпаниями или около госкомпаниями, тогда нам как-то получается согласовать это с силовыми структурами, с Росавиацией. Да, нам тяжело, продолжительное время.
24: Дроны и малая авиация еще относительно недавно применялись в сельском хозяйстве, как элемент цифровой экосистемы. В программу на компьютере загружались кадры с полей, карты, и система рассчитывала оптимальное количество посевного материала, объемы удобрений и полив. Однако после ввода ограничений на беспилотники для фермеров стало, по сути, невозможным согласование каждого полета. А потом еще и наземная техника, работавшая под GPS, перестала принимать ее сигналы. И сегодня в полях работают по старинке, говорит руководитель группы компании «Дмитровские овощи» Сергей Филиппов.
13: Мы уже не летаем последние 2-3 года. Если что-то нужно, надо было обязательно получать разрешение серьезных органов. Последние 2 года у нас тоже навигация или совсем не работает, или работает не каждый день. Они со спутников сигнала. В этом году мы вернулись к тем методам, способам, которые использовали условно там 10-15 лет назад. Теперь у нас снова посев, посадка, обработка идет по маркерам. Или овощи, чтобы правильно разбить делянки. Раньше мы это все делали по навигации. Сейчас мы берем старый дедовский метод по вешкам. Шнуры натягиваем по полям.
24: Нынешние ограничения не распространяются на испытания самолетов, полеты медиков и военных, а также на спецгосотряды, картографические самолеты, суда для мониторинга энерготрасс. Однако для них есть свои внутренние требования, в том числе и со стороны Минобороны. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Амосов. На девелоперском форуме движения он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Подробнее Иван Медведев.
14: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
16: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объекты, там где столько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие вкладываем маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно нести определенную ответственность, административную или уголовную.
14: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции «Бизнес ФМ» Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
1: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки, иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
14: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контрпиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
1: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщиков.
14: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
15: Наизусть. Мольер. Кто выиграл время, тот выиграл все. Наизусть. На Бизнес ФМ.
17: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
19: Май этого года – ежегодная технологическая конференция Google. Компания объявляет о крупнейшем обновлении поиска за 25 лет. Поисковая строка превращается в разговорный интерфейс с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект теперь везде. Нравится вам это или нет, но чтобы получить результат, вы должны пообщаться с большой языковой моделью. Первым в окне выдачи будет стоять ее синтезированный ответ, и эту функцию уже нельзя отключить. Похожую технологию в этом году ввел Яндекс, представивший большое обновление поиска с Алисой. Официальных цифр я не нашел, но по экспертным оценкам на Zero Click, когда пользователь получил ответ, не переходя ни на один сайт, приходится до 60% всех поисковых запросов в больших поисковых системах. По данным Reuters, глобальный поисковый трафик на сайты издателей упал на треть. Business Insider потерял чуть более половины трафика, CNN до 40%. Издатели недовольны, но нельзя сказать, что от новой технологии в восторге все пользователи. Сразу после презентации Google стремительный рост показал поисковый сервис DuckDuckGo. Проект предлагает чистую поисковую выдачу без слежки за пользователем. Функции искусственного интеллекта у DuckDuckGo тоже есть, но их нужно специально подключать. Вряд ли даже кратный рост аудитории поисковика, на долю которого приходится менее 1% запросов, существенно изменит расклад на рынке. Он интересен и важен, как первая эмоциональная реакция аудитории на форсированное внедрение искусственного интеллекта. И в поисковые выдачи – это вопрос доверия. Когда вы заходите на сайт издания, вы доверяете прежде всего редакции, которая, скорее всего, пользуется искусственным интеллектом. Когда выбираете готовый ответ ИИ, доверяете большой языковой модели, которая, в свою очередь, опирается на труд тех же редакций. Аудитория DuckDuckGo голосует за редакцию. Пока ногами.
0: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 13 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Блогера Александру Митрошину приговорили к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 900 тысяч рублей по делу легализации денег. Суд также присудил конфисковать у нее 115 миллионов рублей. Речь идет о сумме, вырученной от продажи квартиры в центре Москвы, и деньгах, подлежащих возврату застройщику по договору долевого участия. Обвинение считало эти операции частью схемы по отмыванию 127 миллионов рублей, полученных в результате неуплаты налогов. Ситуация с отменами рейсов в аэропортах Москвы затронула около 8 тысяч туристов, которые должны были вылететь за рубеж или вернуться. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Сейчас туроператоры переоформляют билеты своих клиентов, которые были на отмененных рейсах. Также на постоянном контроле находятся все случаи с туристами, вынужденными задержаться за границей по причине отмены или задержки рейса из России, заявили в АТОР. Дрон «Камикадзе» атаковал автомобиль с детьми под Брянском в селе Чуровичи. Ранения получили двое девочек, 10 и 11 лет, сообщил глава региона Егор Ковальчук. По его словам, дрон целенаправленно преследовал машину. Одна девочка находится в тяжелом состоянии. Временный поверенный в делах Украины в Беларуси Иван Новицкий вызван в МИД республики. Ему вручена нота протеста в связи с атакой украинского беспилотника в Брянской области 17 июня. Дрон попал в автобус, перевозивший юных футболистов из Гомеля в Геленджик. В результате прилета погибла сопровождавшая команду женщина. Пострадали 8 человек, включая 6 детей. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курсом.

0: Соглашению пока не удалось, и окончательное решение еще не принято. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение войны и разблокировку Ормузского пролива. Подписание произошло в электронном виде, поэтому официальной церемонии в Женеве не будет. Подробности в эфире «Бизнес FM». Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал ЦБ снизить ставку на 1% пункт. Заседание регулятора пройдет завтра. По оценке Шохина, несмотря на отдельное улучшение макроэкономических показателей мая, бизнес продолжал сталкиваться с охлаждением спроса и проблемой неплатежей. А длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компании. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, заключил глава РСПП. Вряд ли ЦБ последует призывам Шохина. Вероятно, он будет следовать консервативному сценарию, считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
1: Впечатление складывается абсолютно стандартное по предыдущим заседаниям, трендовое. 0,5 – более активное, более смелое снижение в данной ситуации в силу неопределенности бюджетной и по-прежнему проистекающей от мировых рынков, оно было бы слишком, наверное, далеко идущим. Поэтому Центральный банк, скорее всего, пропустит ход именно в такой план.
2: Скажите, официальные показатели инфляции внушают надежды на продолжение тренда по снижению?
1: На самом деле инфляция снизилась до вполне себе приемлемых диапазонов, но стабильность ее в этой зоне, она не гарантирована, и ровно этим будет руководствоваться Банк России, насколько я это понимаю.
2: 0,5% пункта – это как раз-таки свидетельство неопределенности и сигнала неопределенности.
1: Это свидетельство продолжения политики, но не выходящее за рамки стандартного хода в предыдущие несколько раз.
2: Со стороны Шохина скорее дежурное напоминание в поддержку бизнеса?
1: Конечно.
0: Олег Буклемишев. Центробанк снижает ставку уже год. С прошлого июня в апреле Совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5% пункта до 14,5%. Это 8-е подряд снижение ставки. Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Возможно, мы увидим снижение на процент, не исключает главный экономист и инвестиции Софья Донец.
3: В целом мы подходим к пятничному решению с неплохими данными и неплохими надеждами на то, что ставка действительно будет однозначно снижена. Остается вопрос шага. В позитив работает то, что снизились инфляционные ожидания. Экономика в целом выглядит как экономика, которую надо поддерживать. Всяческие заявления бизнеса о том, что ставку надо снижать более решительно, они абсолютно понятны. Поэтому можно было бы говорить даже о шаге в минус 100. При этом последние недельные инфляции не очень. Неопределенность, в том числе внешняя, в том числе геополитическая, остается повышенной, и это будет давить на издержки, и здесь Центральный банк имеет возможность опять проявить традиционный для него консерватизм и снизить ставку привычным шагом в 50. А о том, что шаг может быть меньше или вообще отсутствовать, как-то даже и думать не хочется. Хотя, судя по тому, как сегодня выглядит динамика индекса Мосбиржи и в целом показатель фондового рынка, кажется, что рынок опять пессимистичен.
2: При этом понимаем, что на ЦБ оказывается сильное давление с разных сторон.
3: На самом деле Банк России довольно сбалансированно принимает решение сам по себе, несмотря на то, что в центре решений всегда инфляция и ценовая стабильность. Но, во-первых, если посмотреть на объективные данные по инфляции, хотя годовая инфляция еще выше пятерки, но убрав эффект НДС, мы получим цифру вообще-то 4. Да и текущие данные по инфляции последний год, с прошлого апреля, показывают в основном эти уровни базовой инфляции. Поэтому в целом этот компромисс между экономикой и инфляцией перестал быть таким острым. Кроме того, и сам Банк России, он всегда таргетирует стабильность, не таргетирует рецессию, хочет пройти по тонкой грани, чтобы и инфляция была низкая, и экономика была сбалансированная. Часто нам про это говорит, в этом и отражается то движение, которое он делает. За год мы прошли по ставке 6,5%, это вообще достаточно много, но резкие движения ЦБ по-прежнему побаивается.
0: Софья Донец, главный экономист и инвестиции. Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил «Ведомостям», что ЦБ в своей денежно-кредитной политике всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, отметил он. Евросоюз задумался о пересмотре уже выданных россиянам ВИЗ и ВНЖ. Такая возможность обсуждается с весны, но пока согласовать эти меры не удалось, сообщает ТАСС.

0: ссылкой на источник в дипломатических кругах. Меры могут затронуть тех, кто работал в российских компаниях, выражал поддержку СВО или не поддерживает местный политический курс. Обоснованием для таких мер могут стать соображения безопасности. Пойдет ли Евросоюз на такие меры, комментирует научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
1: Такой сценарий все-таки мало реалистичен в краткосрочной перспективе. Во-первых, будет сопротивление стран, которые активно принимают туристов из России. Это страны Южной Европы. Плюс я не думаю, что Франция и Германия здесь тоже на это будут согласны. Во-вторых, процедуру на это очень сложно сделать. Нужно будет проводить конкретную работу по каждому кейсу. Я думаю, что это мало осуществимо с точки зрения возможностей Европейского Союза. И вообще, подобные разговоры о том, чтобы отзывать визы и виды на жительство, они связаны с тем, что санкционные курсы Европейского Союза, он все-таки требует продолжения. Санкционная фантазия, понятно, иссякает. И здесь внимание вот как раз-таки к такому измерению, можно назвать people to people. Контакт с точки зрения того, что санкции, как правило, Европейского Союза сейчас задевают крупные компании, поставщиков энергоресурсов, банки и так далее, посредников в других странах. А вот именно измерение, которое касается доступа российских граждан на территорию Европы, оно в санкционных пакетах присутствует только эпизодически. Самое важное здесь ограничение — это запрет на въезд в ряд стран. Вроде бы на этом остановились. Потом были разговоры про то, что нужно, соответственно, участников СВО не пускать на территорию Европейского Союза. Соответственно, чтобы для российских граждан было это заметно, санкционная политика в большей степени. Поэтому и вот такие инициативы, конечно, обсуждаются.
0: Сергей Шейн. За 11 месяцев прошлого года более 97 тысяч россиян получили гражданство или вид на жительство в других государствах, и это на 12 тысяч меньше, чем годом ранее сообщали в МВД. По данным Главного статистического управления Евросоюза, за 2025 год более 100 тысяч россиян получили статус ВНЖ в странах ЕС. При каких условиях россиянам дают вид на жительство в странах Европы, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» ИЗИ. Виза София де Фасе Аксютина.
2: Европейский вид на жительство остается альтернативой документу, позволяющему многократный въезд в Шенген. Соответственно, те заявители, которые желают не быть ограниченными в поездках, они выбирают оформление резидентных документов в Евросоюз. А такая возможность имеется. Существуют разные основания, на которых может получить вид на жительство различных стран Евросоюза. Это может быть и учеба, это может быть в том числе удаленная учеба, это может быть работа, это может быть создание предприятия, это может быть подтвержденный статус финансово независимого заявителя, то есть наличие пассивного дохода. Безусловно, инвестиционные виды на жительство имеют место быть, когда заявитель инвестирует какую-то сумму в недвижимость или в бизнес, и на этом основании получает вид на жительство. Мы наблюдаем усложнение, процесс становится регулируемый со стороны властей различных стран. Тем не менее, он остается доступен. Количество заявителей увеличивается, я бы сказала, с
0: 2022
2: года.
0: София Дефасе-Аксютина. Как сейчас граждане России получают визу в Европу и сложно ли будет регулирующим органам их отозвать, рассуждает независимый иммиграционный эксперт Александр Захаров.
3: Требования значительно усложнились в связи с необходимостью предоставления не только подтверждающих документов по возможности финансировать себя туристам, и также требуется получение страховки в тех организациях, которые не находятся под санкцией. Также теперь Шенген запрашивает официальную информацию о трудоустройстве, требуется выгрузка за последние 10 лет, подтверждающая отсутствие тех сфер, которые могут показаться чувствительными, либо возможными для нанесения или создания каких-либо угроз на национальной безопасности. Безопасности государства, которое выдает визу. Здесь нужно отметить тот факт, что действительно для отзывов у граждан России, конечно, сложного порядка не существует. Любое нарушение или потенциальный риск при оценке государством их нахождения в ЕС может явиться основанием для отзыва в принципе достаточно в быстром оперативном порядке со стороны государства-члена. Я думаю, что такая практика пересмотра может стать достаточно массовой с учетом настроений в Европе.
0: Александр Захаров. В ноябре прошлого года Еврокомиссия ужесточила правила выдачи виз россиянам в шенгенскую зону. Многократные визы теперь выдают только ограниченным категориям заявителей, так называемым группам пониженного риска. Однократные визы на данный момент проще всего получить в Италии, Испании, Франции, Венгрии и Болгарии, отмечают эксперты. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Трамп подписал копию американо-иранского соглашения прямо во время ужина в Версале. Спикер иранского парламента подписал документ в режиме видеоконференции. Текст соглашения был опубликован CNN, в нем 14 пунктов, как и было в иранской версии. Однако есть некоторые изменения. Расширен раздел об Ормузском проливе. Речь идет о том, что контролировать акваторию будут Иран и Оман. Подробно изложена ядерная часть соглашения. Описывается механизм обращения с накопленным обогащенным ураном и упоминается контроль со стороны МАГАТЭ. Изменилась формулировка о 300 миллиардах долларов для восстановления экономики Ирана. Вместо создания фонда будет разработан план реконструкции и развития на такую сумму. Соглашение между странами уже вызвало реакцию на рынке. Нефть падает. Мировые СМИ тоже уже отреагировали на итоговый меморандум Ирана и США. Республиканцы с грустью вспоминают Рейгана, Тегеран отмечает победу, а Израиль считает себя разменной монетой. В заголовках и смыслах передовиц разбирался Сергей Гордеев.
4: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: Журналисты CNN приходят к выводу, что суть меморандума заключается в том, что Иран сейчас получает многое, включая десятки миллиардов долларов, в обмен на отказ от обстрела кораблей в Ормузском проливе. Взял ли Тегеран какие-либо новые обязательства перед США в долгосрочной перспективе в обмен на эти уступки? Судя по имеющемуся тексту, нет, констатирует издание. И добавляет, по мере того, как переговоры затягиваются или заходят в тупик, мир, который должен был установить меморандум о взаимопонимании, может оказаться недостаточным. Долговечным. Bloomberg обращает внимание на то, что Трамп отказывается от своих же красных линий в отношении Ирана. Объясняя свое решение согласиться на мир, глава Белого дома заявляет, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие. Однако тут же оговаривается, что Ирану должно быть предоставлено право обогащать уран, разрешение на разработку баллистических ракет и доступ к миллиардам долларов замороженных средств. Консервативный Fox News делает акцент, что решение Трампа пойти на уступки Тегерану критикуют даже его коллеги по партии. Сенатор Тед Круз заявил, что предоставление Ирану сотен миллиардов долларов – не лучшая идея. А сенатор Билл Кэссиди оценил итоги сделки фразой «Рейган переворачивается в гробу». Ормузский пролив вновь открыт, но судоходные компании и страховщики занимают выжидательную позицию, пишет Аль-Джазира. Помимо бесчетного количества мин в проливе, судоходные компании по-прежнему опасаются, что боевые действия могут возобновиться в любой момент. Иранское агентство «Мехр» на главной странице размещает фотографию Дональда Трампа и заметку со словами: «Соединенные Штаты потерпели стратегическое поражение в военном противостоянии с Ираном. Это будет иметь катастрофические последствия для репутации страны как в регионе, так и на международной арене». Одной дипломатии недостаточно. Иранская сделка должна была ослабить, а не укрепить Хизбаллу в Ливане, пишет Jerusalem Post. Прекращение огня, которое оставляет Хизбаллу вооруженной, политически уверенной и защищенной иранской поддержкой, не является решением. Это спокойствие, которое покупается в кредит, но жители северных регионов Израиля заплатили слишком много за это спокойствие, отмечает издание.
4: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Деньги.
9: В чешской деревне Яхимов до 1516 года денег не было. Ни у кого, включая местного помещика графа Штефана Шлика. Но как-то раз бригада рудокопов обнаружила в его владениях серебряный рудник. Вместо того, чтобы просто продавать металл, Шлик организовал нелегальное производство полновесных грошей. За первый год он начеканил 250 тысяч монет, а годом позже легализовал производство.
8: История денег на Business FM.
10: Business FM в подкастах. Строго по делу.
11: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
10: Комментарии Буфта.
11: Личный взгляд на главные события.
10: Бизнес говорит.
11: Чтобы кто надо услышал.
10: Бесценные знания.
11: Неочевидные, но удивительные факты.
10: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
10: Арбитраж.
12: Суд впервые поддержал операторов связи в споре о плате за маркировку звонков и массовые автоматизированные вызовы. Московский арбитраж отклонил иски Нижегородской микрофинансовой организации «Срочно деньги» к МТС и Вымпелкому, пишет Коммерсант. Организация требовала пересчитать начисления за услуги маркировки и массовых вызовов с октября прошлого года, настаивая на том, что не подписывала отдельных договоров на их оказание. Операторы, однако, размещали на своих сайтах публичные оферты, по условиям которых продолжение пользования сервисами, пополнение счета, использование личного кабинета автоматически означало согласие с новыми тарифами. Суд признал такую схему законной.
10: Отчеты и планы.
12: Сбербанк высказался против плана НСПК по постепенному выводу из оборота карт Visa и MasterCard. НСПК предлагает снизить ставку межбанковского вознаграждения для таких карт вплоть до полного обнуления. Но в Сбере заявили, что это приведет к изъятию у банков средств, которые они должны направить на замену карт. Банки также будут вынуждены ограничить кэшбэки для клиентов с Visa и MasterCard, пишет РБК. В Сбербанке считают, что вывод из обращения должен быть постепенным. Компания «Платежный агент А7» зарегистрировала дочку для авиаперевозок, следует из данных Spark. Основная деятельность компании А7 Авиа – это перевозка воздушным транспортом грузов и пассажиров, аренда, ремонт и лизинг самолетов, транспортировка грузов по расписанию и без хранения грузов. Уставной капитал А7 Авиа составляет 10 тысяч рублей, а ее гендиректором является Илон Шор. В А7 пока не прокомментировали регистрацию такой компании. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: «13:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Судьба Монокристалла под вопросом. Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад Монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. О ситуации на предприятии Михаил Задорожный.
13: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были восстановлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
14: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы, в городе Швекино, многострадальном. Мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
13: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
15: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
13: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
16: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица Монокристалла на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать, а внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо у себя. Установки, которые стоят на Монокристалле, они разработаны в России. Столицы, соответственно, которые это делали также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
13: Монокристалл сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредитора в публикации указывалась Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Терпение болельщиков закончилось. Во время питьевых пауз на чемпионате мира по футболу начался свист и громкие возгласы неодобрения. Речь идет о трехминутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на нынешнем чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче вне зависимости от погоды. Предполагается, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
17: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
18: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это дань коммерческой, можно сказать, американской истории. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эта пауза застала команда.
17: И в отрыве от коммерции перерывы на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии, поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку, но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
19: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способны поменять рисунок игры, ход игры, иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может внести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
17: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
20: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
21: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
20: STO Xlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
22: Exceed. Born for more.
20: Реклама. Не оферта.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
25: Даси прокуруну колену вертат. В дословном переводе с чешского языка эта фраза означает «за крону он позволит сверлить себе колено». Так говорят о человеке, который, чтобы заработать или не лишиться денег, согласен на что угодно. А в русском языке такие люди либо готовы удавиться за копейку, либо родную мать за грош продадут.
24: Срочные переводы на Business FM.
26: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
27: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
28: В Москве 13 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Президент Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммита России-АСЕАН. В ней закреплены подходы России-АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества. В ассоциацию стран Юго-Восточной Азии АСЕАН входят 11 государств. Украина и Россия обменялись телами погибших военных. Украине передано 522 тела военнослужащих. Россия вернула домой тела 33 человек, сообщает ВГТРК. Предыдущий такой обмен состоялся 15 мая. Блогера Александру Митрошину приговорили к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 900 тысяч рублей по делу легализации денежных средств. Суд также присудил конфисковать у нее 115 миллионов рублей. Речь идет о сумме, вырученной от продажи квартиры в центре Москвы, и деньгах, подлежащих возврату застройщику по договору долевого участия. Обвинение считало, что эти операции частью схемы по отмыванию 127 миллионов рублей, полученных в результате неуплаты налогов. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложит Евросоюзу организовать прямую линию связи между Россией и Украиной. Евросоюз, по словам премьера, не способен сыграть решающую роль при переговорах о мире на Украине. Ранее министр обороны Канады Дэвид МакГинзи заявил, что настало время начать говорить о завершении конфликта на Украине. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Одна из самых массированных атак на Москву и область. На подлете к столице уничтожено сегодня почти 200 украинских БПЛА, сообщил мэр Собянин. Из крупных повреждений московский НПЗ, рынок Садовод и ТЦ «Белая дача». В Подмосковье тоже есть повреждения и ранено 17 человек. Всего средства ПВО за сутки сбили 992 БПЛА, 4 крылатые ракеты большой дальности, 10 авиационных бомб, сообщили в Минобороны. ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина. Ведомство рассчитывает, что мера поможет оптимизировать логистику, в том числе при поставках топлива социально значимым учреждениям и сельхозпроизводителям. Эксперты считают, что ситуация пока далека от критической, однако многое будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстанавливать работу НПЗ. Инвесторы обратились в ФНС и Банк России по поводу ВУШ. Они увидели масштабные финансово-налоговые аномалии. Оператор аренды электросамокатов просит провести проверку деятельности компании и дать оценку законности применения компании налоговых льгот. ВУШ нашей радиостанции прокомментировали все претензии. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Крупнейшая атака БПЛА на Москву. С 4 утра столичный регион атаковало порядка 200 беспилотников. После атаки БПЛА возник пожар на территории торговых центров «Белая дача». Его уже устранили и садовод. Несколько беспилотников достигли московского НПЗ, последствия ликвидируют. В нескольких районах юго-востока Москвы и области выпал черный дождь. Местные жители сообщают о темных пятнах на машинах и подоконниках, присутствует запах гари. Также на юго-востоке столицы на ряде улиц временно было ограничено движение, сообщал столичный Дептранс. В нескольких подмосковных городах упали обломки дронов, повреждены коммерческие здания и частные дома. В Жуковском после попадания беспилотника в многоэтажку эвакуировали жителей. 17 человек в регионе получили ранения. Аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили работу. Жуковские и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию. Десятки рейсов отменены только у авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот». Более 170. Некоторым пассажирам рейсы перенесли на 2-3 дня. Атаку комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Это самая массированная атака за последнее время, вообще за время специальной военной операции по объектам Московской области и в Москве, непосредственно Московский нефтеперегонный завод. Большое количество дронов сбито, но какая-то часть, во-первых, падения осколков, обломков дронов происходит уже на территории предприятия. Во-вторых, собственно, есть и попадания, прилеты при массированных воздушных атаках. Это возможно. Самый частый вопрос, который задается, сколько может быть дронов, и откуда их столько берется, и чего ожидать. Здесь прогнозы, к сожалению, не самые радужные, по той простой причине, что буквально позавчера Зеленский заявил, что в этом году по плану ВСУ должно получить 10 миллионов дронов. Имеется в виду дроны всех видов. РПВ-дроны, которые используются на передовой, дроны средней дальности, дроны большой дальности. Сюда же входят разведывательные дроны, специализированные и так далее, и так далее. Оценки не официальные, но ФПВ-дроны могут составлять до 70% от этого объема. Это 7 миллионов дронов, ФПВ-дроны используются на передовой. Все остальное, порядка 3 миллионов дронов, может делиться между всеми остальными видами дронов. Ну, сейчас очень сложно оценивать, сколько именно они производят. Вероятно, они пока не выполняют поставленные планы в миллионных количествах. Выйдут они на эту цифру или нет? Это большой вопрос. Вот именно об этом сейчас и ведутся переговоры между Европой и Украиной. Дело в том, что понятно, что самостоятельно Украина без финансирования дополнительного, она не может произвести такое количество дронов. И на территории Украины производство такого количества дронов в принципе невозможно.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Всего за сутки, по данным Минобороны, над российскими регионами уничтожили почти 1000 БПЛА, за ночь более 500. Минобороны также заявила о поражении склада ГСМ в Киевской области и НПЗ в Полтавской. Ростовские власти сообщают о гибели одного и ранении двух человек на железнодорожной станции в Гуково в Брянской области. Ранение при атаке на авто получила женщина и двое детей. 4 человека пострадали в ЛНР, 1 в Донецке. Между тем, Зеленский, по словам генсека НАТО Марка Рютте, сегодня примет участие в заседании контактной группы НАТО по поставкам оружия. Он отметил, что обсуждал с Зеленским то, как обеспечить помощь оружием Украине, чтобы она могла, цитата, продолжать войну. Минобороны Германии уже заявили, что страна выделит Киеву еще 400 миллионов долларов на закупку американского оружия. На те же цели Нидерланды передадут 500 миллионов евро, еще 250 миллионов на закупки беспилотников. Швеция выделит 108 миллионов долларов. Запрет на ночные поездки на мотоциклах в Крыму смягчили. Теперь он действует не с 20 часов, как анонсировалось изначально, а с 22 и до 6 утра. И касается любой мототехники – питбайков, мотороллеров, мопедов, квадроциклов. Меру объяснили безопасностью в условиях атак ВСУ. Как на это реагируют в регионе, выясняла Диана Чубанова.
2: Крымские власти объяснили, что двигатели мототехники звучат почти так же, как летящие БПЛА. Это дезориентирует расчеты мобильных огневых групп и мешает отражать налеты ВСУ. Кроме того, подростки на полуострове игнорируют сигналы воздушной тревоги и катаются по опустевшим трассам. Также ночной мототранспорт могут использовать для диверсии, перевозки оружия или для ухода от постов ДПС. Запрет касается всех дорог полуострова, как городских, так и проселочных, и всех обладателей прав категории А, а вместе с ними водителей мототехники малой мощности, включая квадроциклы и питбайки, малогабаритные мотоциклы для мотокросса. Под запрет попали и бесшумные электробайки, а машины с ревущими двигателями почему-то нет. Ограничения явно вводились в спешке, и местным жителям непонятно, как будут следить за их соблюдением, говорит корреспондент российской газеты в Крыму Сергей Винник.
3: Коснется ли автомобилистов, пока нет. Об этом речь не шла, хотя на самом деле эти ночные гонки, это, конечно, что большая проблема, независимо от того, мотоциклы это или машины, они действительно изводят жителей в Крыму. Здесь даже открыли специальный канал в Максе, где можно пожаловаться и экстренно сообщить, что там в каком-то месте города устраивают гонки, чтобы ГАИ обратила на это внимание.
4: Вот что уже сейчас можно сказать про реакцию как крымчан, так и туристов вообще на весь запрет?
3: Туристов вряд ли это беспокоит. Что касается местных жителей, то большинство, конечно, этому было бы радо, если бы это исполнялось. В самом деле, на встрече спикера с журналистами он сказал, что он вчера вечером проехал по ночному городу уже после 22 часов, и в общем-то ничего не изменилось, как носились на мотоциклах, так и носятся. Крым пообещал, что эти мотоциклы и все эти байки будут просто конфискованы. Честно говоря, я сам задался вопросом, какие для этого есть правовые основания, но никто на него внятно пока не ответил.
2: По словам журналистов, в Крыму есть несколько достаточно влиятельных мотоклубов. Возможно, это они добились ослабления ограничений, потому что сначала ездить на мотоциклах запретили с 20 часов вечера. Байкеры утверждали, что не успеют добраться вечером с работы домой. Им добавили еще 2 часа. В то же время в Крыму есть закон о тишине, действующий с 23 часов. То есть у властей и так была возможность пресекать шум не только от мотоциклов, но и от автомобилей, которые свободно ездят по полуострову без глушителей, говорит профессиональный мотоциклист, житель Крыма Александр Бойченко.
5: Придумали закон так как бы где-то правильный, но при чем здесь, к примеру, мопед, который не слышно, который в городе, который не возле части какой-то военной. Они сейчас за этой бумажки просто коррупционная, грубо говоря, составляющая. Можно щемить всех подряд. Но проблема-то не в этом. Проблема-то в том, что рычат какие-то там дети на вот этих питбайках прям непосредственно возле частей. Там-то их ловить получается вряд ли кто будет. А раз есть бумажка, можно в городе всех подряд защемить. Ну вообще как бы и рычать и так по закону вроде как нельзя в населенных пунктах там после 10. И это и так можно регулировать без всяких там указов. Это и так запрещено. Есть шумомер. Любой полицейский может померить и оштрафовать. А конкретно, я же говорю, вот этот закон, который реально связан с дронами, ну а как он будет регулироваться? Вот вы себе представьте. Вот он написал указ, а инспектору его ж не волнует. Вот есть указ, он будет всех подряд штрафовать. Молодежь, которая у нас на районе, не рычат с утра до ночи. Их тут и без указа их можно ловить спокойно. Пачками. Им лет по 12, они уже на мотоциклах, которые, в принципе, по закону без прав нельзя на них ездить.
2: Советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил, что власти уже находили в мессенджерах примеры, когда за 5-10 тысяч рублей подросткам предлагали покататься несколько часов по определенным районам. По его словам, такой шум может использовать ВСУ как прикрытие во время атак БПЛА на полуостров. Контроль за использованием запрета на ночной мототранспорт возложили на полицию. Нарушителей ждет штраф от 500 до 1 тысячи рублей. В ряде случаев транспорт могут конфисковать. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: В сервисе электросамокатов «Ош» прокомментировали Бизнес ФМ претензии по поводу налоговых льгот. Там заявили, что используют их в соответствии с законом. На налоговую модель сервиса пожаловалась Ассоциация владельцев облигаций. Она направила письма в ФНС и Центробанк с просьбой провести проверку. По ее мнению, компания ВУШ необоснованно пользуется льготами резидента Сколково, позиционируя себя как IT-разработчика, хотя фактически ведет транспортный бизнес. 70% выручки от каждой поездки квалифицируется как плата за использование IT-лицензии. Это позволяет сервису сохранять льготы, указывают авторы писем. Свою обеспокоенность они объяснили тем, что ВУШ активно присутствует на долговом рынке. А если вдруг у компании будут дополнительные налоговые доначисления, это может изменить долговую нагрузку эмитента, повлиять на ликвидность и исполнение обязательств. На московской бирже обращаются 5 выпусков облигаций компании на сумму больше 14 миллиардов рублей. Готовится размещение еще одного выпуска на миллиард. Вот что по поводу применения льгот заявил Бизнес ФМ пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
6: Мы являемся разработчиками платформы микромобильности ВУШ. Это программно-технический комплекс, который, в числе прочего, включает в себя пользовательское программное обеспечение и модуль IoT. С этой разработкой мы являемся резидентом Сколково и, соответственно, используем с 2020 года налоговые льготы Сколково в полном соответствии с российским налоговым законодательством. Каких-либо претензий от налоговых органов за все это время не было. Структура выручки никак не влияет на наши налоговые обязательства. Режим налогообложения определяется наличием статуса резидента Сколково и не зависит от соотношения лицензионного вознаграждения и арендной платы. Такое соотношение важно для IT-льгот, но мы никогда не пользовались налоговыми IT-льготами.
0: Денис Балакирев. Резиденты Сколково получают налоговые и таможенные льготы. В частности, освобождаются от налога на прибыль и НДС при соблюдении определенных условий. У них пониженный тариф по страховым взносам. О том, чем может закончиться эта жалоба в налоговую, рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов Трусов» и партнера Федор Трусов.
7: Налоговый орган, как и правоохранительные органы, вправе прореагировать на любое заявление, будь то заявление ассоциации инвесторов. Что касается ставки, то есть там вопрос, это IT-компания, не IT-компания, ну слушайте, в учете компании ВУШ, ну все довольно-таки, я думаю, прозрачно расписано. И нет ничего страшного и зазорного, что компании стараются использовать льготный налоговый режим. Конечно же, при этом не должно быть необоснованного использования, например, в том числе в виде дробления бизнеса и так далее. Но во всем остальном, так хочется сказать, государство дало льготу по уплате налогов. Почему ты не имеешь права им воспользоваться, если ты соответствуешь, конечно, всем критериям и не злоупотребляешь при этом? У нас всегда есть какие-то общественники, которые всем-то, чем-то, кем-то недовольны, любят писать жалобы, доносы, анонимки. Такова суть человека.
8: Чем это может грозить? Пересмотром все-таки налогового режима, если будет усмотрено?
7: Да? Чем угодно. Угадать сложно. Вплоть до того, что ФНС, усмотрев некие нарушения, могут начать мероприятие налогового контроля, в том числе назначить выездную налоговую проверку, где последствия могут быть очень нехорошие. И даже то, что вот эта тема была вброшена в средства массовой информации по заявлению вот этих вот доброжелателей, я это усматриваю давление на компанию ВУШ, в том числе потому, что компания ВУШ действительно она крупный игрок на рынке кредитов. Поэтому вполне возможно, это попытка таким образом надавить.
0: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов Трусов» и партнера «Бизнес ФМ», обратилась за комментарием в Ассоциацию владельцев облигаций. Компанию ВУШ запустили в 2019 году бывшие топ-менеджеры компании S7, а в 2022 году сервис вышел на московскую биржу. В начале этого года активно обсуждалось возможное объединение двух крупнейших сервисов аренды самокатов ВУШ и МТС «Юрант». Но антимонопольная служба дала заключение, что это приведет к ограничению конкуренции.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама. Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Курс истории или история курса.
12: Турецкая лира была введена в обращение ататюрком в 1923-м, заменив османскую лиру. Первая мировая война, в которой османы воевали на стороне Германии, привела экономику государства в полный упадок, способствовала развалу империи и появлению на карте новой страны – Турции. Сменилась и валюта. До 1966 года турецкая лира была привязана к доллару по курсу 1 доллар к 9 лирам. А дальше последовал ряд дефолтов. И если в 1980 году курс составлял 90 лир за доллар, то в 2001 уже более полутора миллионов. В 2005 году лира пережила деноминацию, в результате которой с банкнот убрали 6 нулей. Сейчас в Турции используется режим плавающего валютного курса, а доллар США стоит примерно 3 лиры.
27: Курс истории или история курса на Business FM. Погода в Москве.
0: Плюс 16 в столице, все ближе дожди, которые будут идти весь вечер, местами завтра тоже дождливо, до плюс 21. 14.16 в Москве, вы слушаете Business FM. Небо над Москвой регионами закрыли для малой авиации и гражданских беспилотников. С 20 июня и до особого уведомления Росавиация ограничивает использование воздушного пространства над Москвой, большей частью Подмосковья и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями. Полеты по требованию Минобороны ограничены на высоте до 5200 метров для легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотников. Исключение сделано для государственной и экспериментальной авиации, а также для регулярных и чартерных авиарейсов, следующих по расписанию. К чему приведет данное ограничение? Подробнее Светлана Чередникова.
13: Новые ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Ранее сообщалось, что могут закрыть вообще все воздушное пространство от границ Белоруссии до Ленинградской области, Екатеринбурга и Самары и до юга России. На этом фоне нынешнее ограничение можно назвать точечным и весьма гуманным, говорят эксперты. И не сомневаются, что запрет введен из-за увеличения дронов в ВСУ на данных направлениях. ПВО сложно отличить местный легкомоторный самолет от беспилотника типа «Лютый» и сельскохозяйственный дрон от ударного. В результате некоторые аэроклубы, и так существовавшие в условиях ограничений, либо переезжают, либо приостанавливают работу. Ограничения могут затронуть и сегмент бизнес-джетов для экскурсий, базирующиеся на небольших подмосковных аэродромах. Деловая авиация, летающая по расписанию из аэропортов, под запрет не попала. И на вертолеты ограничения не распространяются, считают председатель совета директоров компании «Хелипорты России» Александр Хрусталев.
14: Малая авиация в виде вертолетного типа или вертолеты, которые летают, им разрешено летать, но, безусловно, по согласованию с Министерством обороны, по согласованию со всеми авиационными службами, как и было раньше. Ну и сейчас, конечно, это более строго. Ну и опять же, куда лететь, когда там план ковер, когда закрывается небо, соответственно, никто не летает. Малая авиация, в принципе, самолетного типа, ребята-любители были предупреждены, им сейчас дается время для того, чтобы они осуществили перебазировку своих самолетов на альтернативные площадки. Но на самом деле самолетного типа, и они находятся, как правило, от Москвы в районе там 90-100-200 километров.
13: В другие регионы потянулся и бизнес, связанный с дронами. Например, основатель компании по аэросъемке «Хейдрон» Дмитрий Поляков рассказал нам, что уже переехал из Подмосковья за Урал. Говорит, что в столичном регионе снимать оказалось невозможно из-за требований по уведомлениям и согласованиям каждого полета с силовиками. К тому же бдительные подмосковные жители нередко мешали процессу съемок, подозревая о сотрудниках компании диверсантов. Но переезд не особо помог, отмечает Дмитрий.
15: С видеосъемкой стало совсем туго, очень сложно летать в европейской части России. Какие-то мелкие заказы остались на Востоке, куча проблем, разрешения не дают вообще. Очень сложно добиться, если только в случае, когда мы работаем с различными госкомпаниями или около госкомпаниями, тогда нам как-то получается согласовать это с силовыми структурами, с Росавиацией. Да, нам тяжело, продолжительное время.
13: Дроны и малая авиация еще относительно недавно применялись в сельском хозяйстве, как элемент цифровой экосистемы. В программу на компьютере загружались кадры с полей, карты, и система рассчитывала оптимальное количество посевного материала, объемы удобрений и полив. Однако после ввода ограничений на беспилотники для фермеров стало, по сути, невозможным согласование каждого полета. А потом еще и наземная техника, работавшая по GPS, перестала принимать ее сигналы. И сегодня в полях работают по старинке, говорит руководитель группы компании «Дмитровские овощи» Сергей Филиппов.
16: Мы уже не летаем последние 2-3 года. Если что-то нужно, надо было обязательно получать разрешение серьезных органов. Последние 2 года у нас тоже навигация или совсем не работает, или работает не каждый день. Они со спутников сигнала. В этом году мы вернулись к тем методам, способам, которые использовали условно там 10-15 лет назад. Теперь у нас снова посев, посадка, обработка идет по маркерам. Или овощи, чтобы правильно разбить делянки. Раньше мы это все делали по навигации. Сейчас мы берем старый дедовский метод по вешкам. Шнуры натягиваем по полям.
13: Нынешние ограничения не распространяются на испытания самолетов, полеты медиков и военных, а также на спецгосотряды, картографические самолеты, суда для мониторинга энерготрасс. Однако для них есть свои внутренние требования, в том числе и со стороны Минобороны. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недосчетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Амосов. На девелоперском форуме движения он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Подробнее Иван Медведев.
17: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
18: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объекты, там где столько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие вкладываем маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно снести определенную ответственность, к административному или уголовному.
17: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции «Бизнес ФМ» Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
19: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки. Иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
17: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контрпиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
20: Была договоренность на ту сумму, которая недочету был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально. программа, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщиков.
17: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
0: На чемпионате мира по футболу подошел к концу первый тур. Сборная Англии победила команду Хорватии со счетом 4-2. Другая встреча завершилась неожиданно. Португальцы не смогли выиграть у сборной Демократической Республики Конго. Ничья 1-1. Подробности у спортивного обозревателя Бизнес FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Еще одна крепкая африканская команда доставила неприятности фаворитам. Сборная Демократической Республики Конго участвует в чемпионатах мира во второй раз. И спустя 52 года после дебюта конголезцы забили свой первый гол и набрали первые очки. Португалия повела после точного удара Жоау Невиша уже на 6-й минуте. Однако в конце тайма Йоан Висса наказал соперника за нерасторопность. После перерыва продолжилась классическая история последних лет для сборной Португалии. Все стараются, Криштиану Роналду имеет возможности, но не забивает из хороших позиций. Португальцы подверглись критике. Команде досталось даже от сестры Роналду в социальных сетях. Многие сходятся в том, что уходить нужно вовремя. Все-таки, когда тебе 41 и ты главный нападающий в своей команде, это некий тупик. Главный тренер португальцев Роберто Мартинес не решился заменить Криша. Но турнир еще длинный, и это только первый матч. Посмотрим, что будет дальше. А пока Роналду вошел в историю. Сыграл на своем 6-м мундиале, как и Лео Месси. Конголезцев можно поздравить. Команда столкнулась с проблемами. Напомним, ее участие в турнире было под вопросом из-за вспышки вируса Эбола в республике. Но сборная прошла необходимый карантин в течение 21 дня, и FIFA ее допустила. Следующий матч между Англией и Хорватией стоит, пожалуй, назвать пока самым зрелищным на чемпионате. На турнире в Северной Америке англичан преследуют какие-то неприятности. Сначала недалеко от их базы произошла перестрелка, потом команду ограбили и украли мячи с бутсами. Но в итоге сдалось. 4-2. Победа подопечных Томаса Тухеля. Харри Кейн сделал дубль. Еще по мячу забили Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд. Тренер сборной Англии перед началом Мундиаля удивил тем, что не включил в состав на турнир Фила Фодена, Кола Палмера и Гарри Магуайра. Надо сказать, что в обороне англичане выглядели не лучшим образом. И пусть даже и не идеальный Магуайр не помешал бы. Однако в атаке, особенно во втором тайме, родоначальники футбола устроили настоящий штурм сопернику. Счет мог быть куда более крупным. Но хорватов спасал вратарь Доминик Ливакович. В обороне у балканцев, конечно, был настоящий пожар, но атаки были симпатичными. Голы Мартина Батурина и Петера Мусы получились на загляденье. В других матчах дня сборная Ганы обыграла с минимальным счетом Панаму, а затем на чемпионатах мира дебютировал Узбекистан. В стране даже выпустили в честь этого памятные монеты. Набрать очки в игре с Колумбией команде, которую тренирует бывший капитан сборной Италии и чемпион мира Фабио Каннаваро, не удалось. Но хорошо знакомый по играм за ЦСКА в РПЛ Абазбек Файзулаев забил дебютный гол Узбекистана на мундиалях. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: 14:28 в Москве. В студии Олеся Потапова. Поставка нефтепродуктов в Москву идет штатно. Все АЗС в городе работают. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Минувшую ночь в ходе массированной атаки беспилотников на столицу были попадания по территории московского НПЗ. Атака дронов на Москву стала самой сильной за последнее время. Басманный суд столицы арестовал на 2 месяца фигурантов дела об убийстве депутата и бизнесмена Александра Петрова. Речь идет о Владимире Даниленко, деловом партнере предпринимателя Ильи Трабера, а также о Саиде Саладинове. Следствие считает Саладинова непосредственным исполнителем убийства. Трабер был арестован накануне. 4-м фигурантом дела стал бывший профессиональный боксер Али Султан Надирбегов. Он также арестован. Всем 4-м предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений и незаконном обороте оружия. Петров был убит в 2020 году. Дрон «Камикадзе» атаковал автомобиль с детьми под Брянском, в селе Чуровичи. Ранения получили двое девочек 10 и 11 лет, сообщил глава региона Егор Ковальчук. По его словам, дрон целенаправленно преследовал машину. Одна девочка находится в тяжелом состоянии. Американская Apple повысит цены на свою продукцию из-за роста расходов на чипы памяти, заявил Wall Street Journal главный исполнительный директор компании Тим Кук. Он назвал рост цен неизбежным, но не стал уточнять сроки и степень повышения цен. По оценке Tech Insights, сохранение рентабельности на текущем уровне с учетом роста цен на чипы памяти потребует повышения расценок на следующую модель iPhone Pro примерно на $270. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
27: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина третьего в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Центробанк

0: обещающие прекращение войны и разблокировку Ормузского пролива. Подписание произошло в электронном виде, поэтому официальной церемонии в Женеве не будет. Но, по данным СМИ, переговоры состоятся. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал ЦБ снизить ставку на 1% пункт. Заседание регулятора пройдет завтра. По оценке Шохина, несмотря на отдельное улучшение макроэкономических показателей в мае, бизнес продолжал сталкиваться с охлаждением спроса и проблемой неплатежей. А длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, заключил глава РСПП. Вряд ли ЦБ последует призывам Шохина, вероятно, он будет следовать консервативному сценарию, считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
1: Ощущение складывается абсолютно стандартное по предыдущим заседаниям, трендовое. 0,5 – более активное, более смелое снижение в данной ситуации в силу неопределенности бюджетной и по-прежнему проистекающей от мировых рынков, оно было бы слишком, наверное, далеко идущим. Поэтому Центральный банк, скорее всего, пропустит ход именно в такой фронт.
2: Скажите, официальные показатели инфляции внушают надежду на продолжение тренда по снижению?
1: На самом деле инфляция снизилась до вполне себе приемлемых диапазонов, но стабильности ее в этой зоне, она не гарантирована, и ровно этим будет руководствоваться Банк России, насколько я это понимаю.
2: Полпроцентного пункта – это как раз-таки свидетельство неопределенности и сигнала неопределенности.
1: Это свидетельство продолжения политики, но не выходящее за рамки стандартного хода в предыдущие несколько раз.
2: Со стороны Шохина скорее дежурное напоминание в поддержку бизнеса?
1: Конечно.
0: Олег Буклемишев. ЦБ снижает ставку уже год. С прошлого июня в апреле Совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5% до 14,5%. Это 8-е подряд снижение ставки. Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Возможно, мы увидим снижение на процент, не исключает главный экономист и инвестиции Софья Донец.
3: В целом мы подходим к пятничному решению с неплохими данными и неплохими надеждами на то, что ставка действительно будет однозначно снижена. Остается вопрос шага. В позитив работает то, что снизились инфляционные ожидания. Экономика в целом выглядит как экономика, которую надо поддерживать. Всяческие заявления бизнеса о том, что ставку надо снижать более решительно, они абсолютно понятны. Поэтому можно было бы говорить даже о шаге в минус 100. При этом последние недельные инфляции не очень. Неопределенность, в том числе внешняя, в том числе геополитическая, остается повышенной, и это будет давить на издержки, и здесь Центральный банк имеет возможность опять проявить традиционный для него консерватизм и снизить ставку привычным шагом в 50. А о том, что шаг может быть меньше или вообще отсутствовать, как-то даже и думать не хочется, хотя, судя по тому, как сегодня выглядит динамика индекса Мосбиржи и в целом показатель фондового рынка, кажется, что рынок опять пессимистичен.
2: При этом понимаем, что на ЦБ оказывается сильное давление с разных сторон.
3: На самом деле Банк России довольно сбалансированно принимает решения сам по себе, несмотря на то, что в центре решений всегда инфляция и ценовая стабильность. Но, во-первых, если посмотреть на объективные данные по инфляции, хотя годовая инфляция еще выше пятерки, но убрав эффект НДС, мы получим цифру вообще-то 4. Да и текущие данные по инфляции последний год, с прошлого апреля, показывают в основном эти уровни базовой инфляции. Поэтому в целом этот компромисс между экономикой и инфляцией перестал быть таким острым. Кроме того, и сам Банк России, он всегда таргетирует стабильность, не таргетирует рецессию, хочет пройти по тонкой грани, чтобы и инфляция была низкая, и экономика была сбалансированная. Часто нам про это говорит, в этом и отражается то движение, которое он делает. За год мы прошли по ставке 6,5%, это вообще достаточно много, но резких движений ЦБ по-прежнему побаивается.
0: Софья Донец, главный экономист и инвестиции. Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил Ведомостям, что ЦБ в своей денежно-кредитной политике всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, отметил он. Евросоюз задумался о пересмотре уже выданных россиянам виз и ВНЖ. Такая возможность обсуждается с весны, но пока согласовать эти меры не удалось, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Меры могут затронуть тех, кто работал в российских компаниях, выражал поддержку СВО или не поддерживает местный политический курс. Обоснованием для таких

0: таких мер могут стать соображения безопасности. Пойдет ли Евросоюз на такие меры, комментирует научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУВШЭ Сергей Шейн.
1: Такой сценарий все-таки малореалистичен в краткосрочной перспективе. Во-первых, будет сопротивление стран, которые активно принимают туристов из России. Это страны Южной Европы. Плюс я не думаю, что Франция и Германия здесь тоже на это будут согласны. Во-вторых, процедуру на это очень сложно сделать. Нужно будет проводить конкретную работу по каждому кейсу. Я думаю, что это мало осуществимо с точки зрения возможностей Европейского Союза. И вообще, подобные разговоры о том, чтобы отзывать визы и виды на жительство, они связаны с тем, что санкционный курс Европейского Союза, он все-таки требует продолжения. Санкционная фантазия, понятно, иссякает. И здесь внимание вот как раз-таки к такому измерению можно назвать people to people. Контакт с точки зрения того, что санкции, как правило, Европейского Союза сейчас задевают крупные компании, поставщиков энергоресурсов, банки и так далее, посредников в других странах. А вот именно измерение, которое касается доступа российских граждан на территорию Европы, оно в санкционных пакетах присутствует только эпизодически. Самое важное здесь ограничение — это запрет на въезд в ряд стран. Вроде бы на этом остановились. Потом были разговоры про то, что нужно, соответственно, участников СВО не пускать на территорию Европейского Союза. Соответственно, чтобы для российских граждан было это заметно, санкционная политика в большей степени. Поэтому и вот такие инициативы, конечно, обсуждаются.
0: Сергей Шейн, сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУВШЭ. За 11 месяцев прошлого года более 97 тысяч россиян получили гражданство или вид на жительство в других государствах. И это на 12 тысяч меньше, чем годом ранее сообщали в МВД. По данным Главного статистического управления Евросоюза, за 2025 год более 100 тысяч россиян получили статус ВНЖ в странах ЕС. При каких условиях россиянам дают вид на жительство в странах Европы, рассказывает директора международных проектов миграционно-визового агентства Еврорезидент Изи Виза София де Фассе Аксютина.
2: Европейский вид на жительство остается альтернативой документу, позволяющему многократный въезд в Шенген. Соответственно, те заявители, которые желают не быть ограниченными в поездках, они выбирают оформление резидентных документов в Евросоюз. А такая возможность имеется. Существуют разные основания, на которых может получить вид на жительство различных стран Евросоюза. Это может быть и учеба, это может быть в том числе удаленная учеба, это может быть работа, это может быть создание предприятия, это может быть подтвержденный статус финансово независимого заявителя, то есть наличие пассивного дохода. Безусловно, инвестиционные виды на жительство имеют место быть, когда заявитель инвестирует какую-то сумму в недвижимость или в бизнес, и на этом основании получает вид на жительство. Мы наблюдаем усложнение, процесс там регулируемый со стороны властей различных стран. Тем не менее, он остается доступен. Количество заявителей увеличивается, я бы сказала, с 2022 года.
0: София де Фассе Аксютина. Как сейчас граждане России получают визу в Европу и сложно ли будет регулирующим органам их отозвать, рассуждает независимый иммиграционный эксперт Александр Захаров.
3: Требования значительно усложнились в связи с необходимостью предоставления не только подтверждающих документов по возможности финансировать себя туристам, и также требуется получение страховки в тех организациях, которые не находятся под санкцией. Также теперь Шенген запрашивает официальную информацию о трудоустройстве, требуется выгрузка за последние 10 лет, подтверждающая отсутствие тех сфер, которые могут показаться чувствительными либо возможными для нанесения или создания каких-либо угроз на национальной безопасности государства, которое выдает визу. Здесь нужно отметить тот факт, что действительно для отзывов у граждан России, конечно, сложного порядка не существует. Любое нарушение или потенциальный риск при оценке государством их нахождения в ЕС может явиться основанием для отзыва. В принципе, достаточно в быстром оперативном порядке со стороны государства-члена. Я думаю, что такая практика пересмотра может стать достаточно массовой с учетом настроений в Европе.
0: Александр Захаров. В ноябре прошлого года Еврокомиссия ужесточила правила выдачи виз россиянам в шенгенскую зону. Многократные визы теперь выдают только ограниченным категориям заявителей, так называемым группам пониженного риска. Однократные визы на данный момент проще всего получить в Италии, Испании, Франции, Венгрии и Болгарии, отмечают эксперты. Беспилотник, попавший в автобус с белорусскими детьми, был украинского происхождения. Об этом на совещании заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что получил разъяснение украинской стороны по этому инциденту, и Киев его заверил, что атаки не было и имело место провокация. Расследование все покажет, отметил Лукашенко.
4: Война сегодня не просто где-то далеко, а у нас чужие войны бывают, но не настолько, как сегодня. А тем более, если это война у наших границ. Свидетельством тому являются разного рода провокации и не провокации, а прямые нарушения и договоренности, и поведение в войне отдельных государств, ну, такие, к примеру, как нанесение удара по общежитию Старобельский, гибель людей, детей даже гибель, также удар беспилотников по нашему автобусу в Брянской области 1.5 суток тому назад. Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники, то есть это не мы. Это кто-то купил, а может быть какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносили удары по Брянской области, но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. То есть конспирологических версий тут предостаточно. Кому надо, тот отреагировал со своими замечаниями. Журналисты свои проводят расследование. Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь спокойное государство. Поэтому вот это все происходит.
0: Александр Лукашенко. Также он поручил запретить поездки за рубеж белорусских детей групп без госнадзора и разрешения. Цитирую, надо посидеть дома это время, надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно, в тихой и спокойной стране, и надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения, заявил он. Инцидент произошел накануне. Беспилотник влетел в автобус в Брянской области. Погибла женщина, сопровождавшая группу детей. Еще 8 человек, в том числе 6 детей, получили травмы различной степени тяжести.
5: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек.
11: Успеть за 10 секунд на Business FM.
12: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
13: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
12: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 19:00 и в субботу после 19:00. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
14: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
15: Компании и корпорации. студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
15: Судоверфь «Звезда» передает в эксплуатацию второй СПГ-танкер для Арктики. Газовоз назвали Константин Пассиет в честь русского флотоводца и мореплавателя 19 века. Судно отличает повышенная маневренность и высокий ледовый класс, что дает ему возможность самостоятельно без ледокольной проводки преодолевать двухметровые льды. Первый российский танкер для перевозки сжиженного природного газа усиленного ледового класса Алексей Косыгин был передан Совкомфлоту в декабре прошлого года. Всего в планах построить 15 таких судов для проекта «Арктик СПГ-2». РЖД завершили испытания контактной сети для проекта ВСМ. Проверка подтвердила, все компоненты соответствуют техническому заданию и необходимым требованиям при скоростях движения до 400 км в час. Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Петербург планируют завершить в 2028 году. Время пути из одного города в другой составит 2 часа 15 минут. Apple повысит цены из-за удорожания чипов памяти. Сроки и степень повышения цены товара, которые оно затронет, в компании уточнять не стали. Впрочем, эксперты уже подсчитали, для сохранения рентабельности на текущем уровне стоимость на следующую модель iPhone Pro может вырасти примерно на $270. По данным источников Wall Street Journal, Apple ежегодно тратит на чипы оперативной и постоянной памяти от 10 до 13 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В 14:47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Трамп подписал копию американо-иранского соглашения прямо во время ужина в Версале. Спикер иранского парламента подписал документ в режиме видеоконференции. Текст соглашения был опубликован CNN, в нем 14 пунктов, как и было в иранской версии. Однако есть некоторые изменения. Расширен раздел об Ормузском проливе. Речь идет о том, что контролировать акваторию будут Иран и Оман. Подробно изложена ядерная часть соглашения. Описывается механизм обращения с накопленным обогащенным ураном и упоминается контроль со стороны МАГАТЭ. Изменилась формулировка о 300 миллиардах долларов для восстановления экономики Ирана. Вместо создания фонда будет разработан план реконструкции и развития на такую сумму. Соглашение между странами уже вызвало реакцию на рынке. Нефть падает, Брент торгуется ниже $78. Мировые СМИ тоже уже отреагировали на итоговый меморандум Ирана и США. Республиканцы с грустью вспоминают Рейгана. Тегеран отмечает победу, а Израиль считает себя разменной монетой. В заголовках и смыслах передовиц разбирался Сергей Гордеев.
17: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
15: Журналисты CNN приходят к выводу, что суть меморандума заключается в том, что Иран сейчас получает многое, включая десятки миллиардов долларов, в обмен на отказ от обстрела кораблей в Ормузском проливе. Взял ли Тегеран какие-либо новые обязательства перед США в долгосрочной перспективе в обмен на эти уступки? Судя по имеющемуся тексту, нет, констатирует издание. И добавляет, по мере того, как переговоры затягиваются или заходят в тупик, мир, который должен был установить меморандум о взаимопонимании, может оказаться не долговечным. Bloomberg обращает внимание на то, что Трамп отказывается от своих же красных линий в отношении Ирана. Объясняя свое решение согласиться на мир, глава Белого дома заявляет, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие. Однако тут же оговаривается, что Ирану должно быть предоставлено право обогащать уран, разрешение на разработку баллистических ракет и доступ к миллиардам долларов замороженных средств. Консервативный Fox News делает акцент, что решение Трампа пойти на уступки Тегерану критикуют даже его коллеги по партии. Сенатор Тед Круз заявил, что предоставление Ирану сотен миллиардов долларов – не лучшая идея. А сенатор Билл Кэссиди оценил итоги сделки фразой «Рейган переворачивается в гробу». Ормузский пролив вновь открыт, но судоходные компании и страховщики занимают выжидательную позицию, пишет Аль-Джазира. Помимо бесчетного количества мин в проливе, судоходные компании по-прежнему опасаются, что боевые действия могут возобновиться в любой момент. Иранское агентство «Мехр» на главной странице размещает фотографию Дональда Трампа и заметку со словами «Соединенные Штаты потерпели стратегическое поражение в военном противостоянии с Ираном. Это будет иметь катастрофические последствия для репутации страны как в регионе, так и на международной арене». Одной дипломатии недостаточно. Иранская сделка должна была ослабить, а не укрепить Хизбаллу в Ливане, пишет Jerusalem Post. Прекращение огня, которое оставляет Хизбаллу вооруженной, политически уверенной и защищенной иранской поддержкой, не является решением. Это спокойствие, которое покупается в кредит. Но жители северных регионов Израиля заплатили слишком много за это спокойствие, отмечает издание.
0: Уже завтра Иран и США проведут предварительные переговоры по реализации мирного соглашения в городе Бюргеншток, пишет Рейтерс со ссылкой на МИД Швейцария. Тем временем расходы США на операцию против Ирана остановились на отметке 113 миллиардов долларов и больше не увеличиваются. Это данные портала Iran War Cost Tracker. Согласно финальному подсчету портала, конфликт на Ближнем Востоке длился 108 дней. Терпение болельщиков закончилось. Во время питьевых пауз на чемпионате мира по футболу начался свист и громкие возгласы неодобрения. Речь идет о трехминутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на нынешнем чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче вне зависимости от погоды. Предполагается, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах, продолжит Валерий Бадоев.
16: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
18: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это, дань коммерческой, можно сказать, американской истории. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA, и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эта пауза застала команда.
16: И в отрыве от коммерции перерыва на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии, поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку, но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
19: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способные поменять рисунок игры, ход игры, иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может нести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
16: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
11: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Stick your oar in. Буквально с английского это означает «вставить свое весло». Иногда бывает, что в сугубо деловой разговор вмешивается посторонний человек, чтобы выразить свое мнение. Как правило, в предмете разговора он не разбирается, попытки вывести его из беседы игнорирует и продолжает настойчиво давать советы. Вот это и называется «stick your oar in». В России бы сказали «вставить свои 5 копеек». Срочные переводы на Business FM.
20: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес FM. Расскажите о своем бизнесе за 1 минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет 3 участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
21: 14.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Прилет по московскому НПЗ обошелся без пострадавших. Возгорание в основном локализовано, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Экстренные службы продолжают тушить оставшийся очаг. Он подчеркнул, что на заводе обошлось без пострадавших. Суд в Москве арестовал еще 2 фигурантов дела об убийстве, в котором обвиняются влиятельные петербургские бизнесмены Илья Травер, Саида Саладинова и его давнего делового партнера Травера Владимира Даниленко. Заключили под стражу сроком на 2 месяца, сообщает Интерфакс. Днем ранее был арестован вероятный исполнитель убийства Алисултан Надирбегов. О задержании самого Травера стало известно 17 мая. По данным СМИ, его подозревают в организации заказного убийства депутата и бизнесмена Александра Петрова, застреленного в октябре 2020 года в Ленобласти. Блогера Александру Митрошину приговорили к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 900 тысяч рублей по делу о легализации денежных средств. Суд также присудил конфисковать у нее 115 миллионов рублей. Речь идет о сумме, вырученной от продажи квартиры в центре Москвы, и деньгах, подлежащих возврату застройщику по договору долевого участия. Обвинение считало эти операции частью схемы по отмыванию 127 миллионов рублей, полученных в результате неуплаты налогов. Премьер Словакии Роберт Фицо предложит ЕС организовать прямую линию связи между Россией и Украиной. Евросоюз, по его словам, не способен сыграть решающую роль при переговорах о мире на Украине. Ранее министр обороны Канады заявил, что настало время начать говорить о завершении конфликта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшая атака БПЛА на Москву. С 4 утра столичный регион атаковал порядка 200 беспилотников. После ударов возник пожар на территории торговых центров «Белая дача». Его уже устранили и садовод. Несколько беспилотников достигли московского НПЗ. Последствия ликвидируют. В нескольких районах юго-востока Москвы и в области выпал черный дождь. А какие еще последствия атаки? Запрет на ночные поездки на мотоциклах в Крыму смягчили. Теперь он действует не с 20 часов, а с 22 и до 6 утра. И касается любой мототехники – питбайков, мотороллеров, мопедов, квадроциклов. Как на это реагируют в регионе? В сервисе электросамокатов ВУШ прокомментировали Бизнес-ФМ претензии по поводу налоговых льгот. Там заявили, что используют их в соответствии с законом. На налоговую модель сервиса пожаловались в ассоциации владельцев облигаций. Они направили письмо в ФНС и Центробанк с просьбой провести проверку. Эти и другие темы в эфире Бизнес-ФМ. Пожар, возникший на московском НПЗ после атаки беспилотников, в основном локализован. Пострадавших нет. Поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС, по данным властей, происходит в штатном режиме. С 4 утра столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Несколько дронов достигли московского НПЗ. После падения обломков возник пожар на территории торговых центров «Белая дача». Его уже потушили и садовод. В нескольких районах юго-востока Москвы и области выпал черный дождь. Местные жители сообщают о темных пятнах на машинах и подоконниках. Присутствует запах гари. На ряде улиц и шоссе временно ограничено движение. Аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили работу. Жуковский и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию. Десятки рейсов отменены только у авиакомпании России «Аэрофлот» более 170. А некоторым пассажирам их перенесли на 2-3 дня. Атаку комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Это самая массированная атака за последнее время, вообще за время специальной военной операции по объектам Московской области и в Москве, непосредственно Московский нефтеперегонный завод. Большое количество дронов сбито, но какая-то часть, во-первых, падения осколков, обломков дронов происходит уже на территории предприятия. Во-вторых, собственно, есть и попадания, прилеты при массированных воздушных атаках. Это возможно. Самый частый вопрос, который задается, сколько может быть дронов, и откуда их столько берется, и чего ожидать. Здесь прогнозы, к сожалению, не самые радужные, по той простой причине, что буквально позавчера Зеленский заявил, что в этом году по плану ВСУ должно получить 10 миллионов дронов. Имеется в виду дроны всех видов. Это ФПВ-дроны, которые используются на передовой, дроны средней дальности, дроны большой дальности. Сюда же входят разведывательные дроны, специализированные и так далее, и так далее. Оценки не официальные, но ФПВ-дроны могут составлять до 70% от этого объема. Это 7 миллионов дронов, ФПВ-дроны используются на передовой. Все остальное, порядка 3 миллионов дронов, может делиться между всеми остальными видами дронов. Ну, сейчас очень сложно оценивать, сколько именно они производят. Вероятно, они пока не выполняют поставленные планы в миллионных количествах. Выйдут они на эту цифру или нет? Это большой вопрос. Вот именно об этом сейчас и ведутся переговоры между Европой и Украиной. Дело в том, что понятно, что самостоятельно Украина без финансирования дополнительного, она не может произвести такое количество дронов. И на территории Украины производство такого количества дронов в принципе невозможно.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев. В Минобороны заявили о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской. Взято под контроль село Рай-Александровка. В ДНР важный населенный пункт, находящийся на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. Что касается атаки БПЛА, то всего за сутки, по данным оборонного ведомства, над регионами России уничтожили почти 1000 дронов, за ночь более 500. В Ростовской области в результате атаки погиб один, ранено 2 человека. В Брянской ранение при атаке на авто получила женщина и двое детей. 4 человека пострадали в Луганской Народной Республике, еще 2 в Донецке и в Белгородской области. В нескольких подмосковных городах упали обломки дронов, повреждены коммерческие здания и частные дома. В Жуковском БПЛА попал в многоэтажку. Всего в регионе ранения получили 17 человек. Глава региона Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким образом? Бизнес-ФМ уточнила в правительстве Московской области. На момент выхода материала пока ответа не получила. А в Белгородской области, которая подвергается ударам практически каждый день, процедура уже отработана, говорит сапкор российской газеты в регионе Анна Скрипка.
3: Есть система, которая позволяет очень быстро сообщить о том, что что-то повреждено. Человек звонит на специальный номер 122 и говорит о том, что, например, выбиты окна. Все фиксируется параллельно специальными службами. В частности, если говорить о Белгороде, то весь город поделен на специальные сектора, и за каждый из секторов ответственна управа. Что такое управа? Это мини-администрация города, которая знает все тонкости ситуации на местах. Так, люди из этой управы, это муниципальные чиновники, после каждого удара, как здесь говорят, после каждого прилета, выходят на место и фиксируют все те разрушения, которые были нанесены, чтобы потом поменять и стекло, и реконструировать, если это возможно. Собственники принимают непосредственное участие в этом во всем, потому что они лучше знают, какое состояние было у жилья до удара.
4: В общем, как выплаты в этом сами происходят? Это выплаты или сами восстановительные меры?
3: Бригады заходят после того, как принято решение о ремонте или восстановлении. Это те строители, которые действуют от лица властей. И, в общем-то, скорость этих работ, она зависит в большей степени от степени разрушения. Среднего здесь вывести невозможно, потому что каждый случай, он уникален.
1: Сопкор российской газеты в регионе Анна Скрипка. Европейские страны тем временем заявляют о выделении финансовой поддержки Украине на закупку американского оружия. В частности, Германия заявила, что выделит Киеву еще 400 миллионов долларов. Нидерланды передадут 500 миллионов евро и еще 250 миллионов на закупку беспилотников. Швеция выделит 108 миллионов долларов. Запрет на ночные поездки на мотоциклах в Крыму смягчили. Теперь он действует не с 20 часов, как анонсировалось изначально, а с 22 до 6 утра. И касается любой мототехники, питбайков, мотороллеров, мопедов, квадроциклов. Меру объяснили безопасностью в условиях атак ВСУ. Как на это реагируют в регионе, выясняла Диана Чебанова.
22: Крымские власти объяснили, что двигатели мототехники звучат почти так же, как летящие БПЛА. Это дезориентирует расчеты мобильных огневых групп и мешает отражать налеты ВСУ. Кроме того, подростки на полуострове игнорируют сигналы воздушной тревоги и катаются по опустевшим трассам. Также ночной мототранспорт могут использовать для диверсии, перевозки оружия или для ухода от постов ДПС. Запрет касается всех дорог полуострова, как городских, так и проселочных, и всех обладателей прав категории А, а вместе с ними водителей мототехники малой мощности, включая квадроциклы и питбайки, малогабаритные мотоциклы для мотокросса. Под запрет попали и бесшумные электробайки, а машины с ревущими двигателями почему-то нет. Ограничения явно вводились в спешке, и местным жителям непонятно, как будут следить за их соблюдением, говорит корреспондент российской газеты в Крыму Сергей Винник.
23: Коснется ли автомобилистов, пока нет. Об этом речь не шла, хотя на самом деле эти ночные гонки, это, конечно, большая проблема, независимо от того, мотоциклы это или машины, они действительно изводят жителей в Крыму. Здесь даже открыли специальный канал в Максе, где можно пожаловаться и экстренно сообщить, что там в каком-то месте города устраивают гонки, чтобы ГАИ обратила на это внимание.
24: Вот что уже сейчас можно сказать про реакцию как крымчан, так и туристов вообще на весь запрет?
23: Туристов вряд ли это беспокоит. Что касается местных жителей, то большинство, конечно, этому было бы радо, если бы это исполнялось. на самом деле. На встрече спикера с журналистами он сказал, что он вчера вечером проехал по ночному городу уже после 22 часов, и, в общем-то, ничего не изменилось. Как носились на мотоциклах, так и носятся. Крымов пообещал, что эти мотоциклы и все эти байки будут просто конфискованы. Честно говоря, я сам задался вопросом, какие для этого есть правовые основания, но никто на него внятно пока не ответил.
22: По словам журналистов, в Крыму есть несколько достаточно влиятельных мотоклубов. Возможно, это они добились ослабления ограничений, потому что сначала ездить на мотоциклах запретили с 20 часов вечера. Байкеры утверждали, что не успеют добраться вечером с работы домой. Им добавили еще 2 часа. В то же время в Крыму есть закон о тишине, действующий с 23 часов. То есть у властей и так была возможность пресекать шум не только от мотоциклов, но и от автомобилей, которые свободно ездят по полуострову без глушителей, им говорит профессиональный мотоциклист, житель Крыма Александр Бойченко.
5: Придумали закон-то как бы где-то правильный, но при чем здесь, к примеру, мопед, который не слышно, который в городе, который не возле части какой-то военной. Они сейчас за этой бумажки просто коррупционная, грубо говоря, составляющая. Можно щемить всех подряд. Но проблема-то не в этом. Проблема-то в том, что рычат какие-то там дети на вот этих питбайках прям непосредственно возле частей. Там-то их ловить получается вряд ли кто будет. А раз есть бумажка, можно в городе всех подряд защемить. Ну вообще как бы рычать и так по закону вроде как нельзя в населенных пунктах там после 10. И это и так можно регулировать без всяких там указов. Это и так запрещено. Есть шумомер. Любой полицейский может померить и оштрафовать. А конкретно, я же говорю, вот этот закон, который реально связан с дронами. Ну а как он будет регулироваться? Вот вы себе представьте. Вот он написал указ, а инспектору его ж не волнует. Вот есть указ, он будет всех подряд штрафовать. Молодежь, которая у нас на районе, не рычат с утра до ночи. Их тут и без указа их можно ловить спокойно. Пачками лет по 12, они уже на мотоциклах, которые, в принципе, по закону без прав нельзя на них ездить.
22: Советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил, что власти уже находили в мессенджерах примеры, когда за 5-10 тысяч рублей подросткам предлагали покататься несколько часов по определенным районам. По его словам, такой шум может использовать ВСУ как прикрытие во время атак БПЛА на полуостров. Контроль за использованием запрета на ночной мототранспорт возложили на полицию. Нарушителей ждет штраф от 500 до 1 тысячи рублей. В ряде случаев транспорт могут конфисковать. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Федеральная антимонопольная служба запросила от сети АЗС «Нефтемагистраль» данные о ценах на топливо. Отчет должен быть прислан до 26 июня. Речь идет об информации о средневзвешенной цене на бензин и дистопливо, объемах их реализации на АЗС, пояснили в ФАС. «Нефтемагистраль» – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. В нашу редакцию пишут водители, они обратили внимание на очень высокую цену на дизельное топливо на заправках «Нефтемагистраля». Вот, например, какие впечатления остались у одного из водителей.
6: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». В глаза бросилось нам дизельное топливо 99 рублей с копейками. Мы еще так обернулись друг на друга. Раньше когда-то дизель стоил в 2 с лишним раза дешевле, чем бензин. А тут как-то вот непонятно. Решили дальше посмотреть, что по следующим заправкам. И через 0,5 километра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской на заправке «Лукойл», дизель оказался 78 рублей 48 копеек. На расстоянии 3-4 километров на разных заправках разница в дизеле была по 10 рублей. 10-8. В общем, непонятная ситуация.
1: Средняя цена на дизель по Москве сейчас 78 рублей за литр. В самой «Нефтьмагистрали» от комментариев отказались.
7: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
8: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. В России зафиксирован рекордный уровень занятости. На сегодня он составляет 61,5%. При этом средний возраст работающего россиянина 44 года, сообщил замминистра труда Дмитрий Платыгин. Он подчеркнул, что средний возраст занятых граждан меняется в зависимости от отрасли. Например, в IT-направлении он достаточно молодой, а в образовании, здравоохранении и социальной сфере возраст трудящихся выше среднего.
21: Центробанк разработал концепцию платформы коммерческих смарт-контрактов, на базе которой организации смогут размещать сценарий исполнения сделок в цифровых рублях. Согласно документу, ее оператором на первом этапе станет Банк России. Концепция предполагает, что участниками платформы будут также разработчики, проверяющие организации, доверенные поставщики внешних данных и пользователи. Напомню, смарт-контракты – это алгоритмы, которые автоматически выполняют условия сделки при наступлении заранее определенных событий. Сингапур занял первую строчку в рейтинге экономической конкурентоспособности Международного института IMD. На вторую позицию поднялся Гонконг. В 2025 году эти страны занимали соответственно второе и третье места. Они оттеснили на третью строчку Швейцарию, которая пострадала из-за укрепления курса нацвалюты и импортных пошлин США. Замыкают топ-5 рейтинга Тайвань и Эмираты. В топ конкурентоспособности IMD входят 70 стран. Он учитывает около 260 критериев по базовым направлениям экономики. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Погода в Москве.
1: Сейчас в столице плюс 16, дождь обещают, в ближайшие несколько часов начнется и до вечера не закончится. Завтра синоптики прогнозируют слабые дожди и до плюс 21. +15-16 в Москве. Репчатого лука нет в отдельных магазинах крупных торговых сетей, пишут наши соцсети, слушатели Business FM. А в профильном союзе производителей говорят, что локальные проблемы могут быть, но это связано с тем, что сейчас межсезонье, пока нет нового урожая. Репчатый лук стал лидером подорожания среди овощей на прошлой неделе. По данным Росстата, цены на него повысились на 7%, а за неделю до этого лук подорожал на 5%. В некоторых магазинах ценник сейчас около 90 рублей. А с чем связаны ценовые качели и какая сейчас ситуация на рынке репчатого лука, объясняет руководитель. Руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина.
12: Лук очень нежная культура. В случае перебоев со спросом, который зависит от отечественного производства, дал бог погоду, от технологий и так далее. Самое главное, от импорта с близлежащих республик, цена его может колебаться. Близлежащим самым нашим большим конкурентом является Казахстан, который производит тоже много лука, и когда они его сюда везут, это катастрофа. И еще, кроме этого, в Казахстане разрешены те препараты, которые у нас запрещены, опасные пестициды, но они позволяют лучше сохранять лук во время вегетации. Соответственно, мы видим ежегодные какие-то ценовые качели с луком связаны. Как и все овощи, которые сейчас то влияют на инфляцию, то на дефляцию, мы завязаны на основного покупателя торговой сети. И вот неопределенность работы с ними влечет за собой вот этот пессимизм иногда у сельхозпроизводителей, которые отказываются от производства подобных культур. Потому что мы не знаем, по какой цене мы его продадим. Если бы можно было в этих агроконтрактах, которые мы заключаем с сетями, фиксировать в том числе плюс-минус среднюю цену, либо по году, либо по периоду, и обязательства сторон, одна сторона должна поставить, другая принять, несмотря на рынок, то это бы придало больше оптимизма производителям, и вот таких ценовых качелей или пустых полок не было бы.
13: Сейчас говорить о реальном дефиците репчатого лука не приходится.
12: Ну, я думаю, что приходится в связи с тем, что и цены тоже на него такие чисто физиологические. Он еще в массовых масштабах не убирается. У нас середина, конец июня. И, естественно, его позже будет основной вал, выращенный вот в России. К концу сезона всегда испытываем мы дефицит.
1: Татьяна Губина, руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей. Бизнес ФМ направила запросы в крупнейшие розничные сети. В сервисе электросамокатов «Буш» прокомментировали Бизнес ФМ претензии по поводу налоговых льгот. Там заявили, что используют их в соответствии с законом. На налоговую модель сервиса пожаловалась Ассоциация владельцев облигаций. Она направила письма в ФНС и Центробанк с просьбой провести проверку. По ее мнению, компания ВУШ необоснованно пользуется льготами резидента Сколково, позиционируя себя как IT-разработчика, хотя фактически ведет транспортный бизнес. 70% выручки от каждой поездки квалифицируется как плата за использование IT-лицензии. И это позволяет сервису сохранять льготы, указывают авторы письма. Свою обеспокоенность они объяснили тем, что ВУШ активно присутствует на долговом рынке. А если вдруг у компании будут дополнительные налоговые доначисления, это может изменить долговую нагрузку эмитента, повлиять на ликвидность и исполнение обязательств. На московской бирже обращаются 5 выпусков облигаций компании на сумму более 14 миллиардов рублей, говорится. Готовится размещение еще одного выпуска на миллиард. Вот что по поводу применения льгот заявил Бизнес-ФМ пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
0: Мы являемся разработчиками платформы микромобильности ВУШ. Это программно-технический комплекс, который, в числе прочего, включает в себя пользовательское программное обеспечение и модуль IoT. С этой разработкой мы являемся резидентом Сколково и, соответственно, используем с 2020 года налоговые льготы Сколково в полном соответствии с российским налоговым законодательством. Каких-либо претензий от налоговых органов за все это время не было. Структура выручки никак не влияет на наши налоговые обязательства. Режим налогообложения определяется наличием статуса резидента Сколково и не зависит от соотношения лицензионного вознаграждения и арендной платы. Такое соотношение важно для IT-льгот, но мы никогда не пользовались налоговыми IT-льготами.
1: Пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев. Резиденты Сколково получают налоговые и таможенные льготы, в частности, освобождаются от налога на прибыль и НДС при соблюдении определенных условий. У них пониженный тариф по страховым взносам. О том, чем может закончиться эта жалоба в налоговое, рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро Соколов, Трусов и партнеров Федор Трусов.
10: Налоговый орган, как и правоохранительные органы, вправе прореагировать на любое заявление, будь то заявление ассоциации инвесторов. Что касается ставки, то есть там вопрос, это IT-компания, не IT-компания. Ну, слушайте, в учете компании ВУШ, ну, все довольно-таки, я думаю, прозрачно расписано. И нет ничего страшного и зазорного, что компании стараются использовать льготный налоговый режим. Конечно же, при этом не должно быть необоснованного использования, например, в том числе в виде дробления бизнеса и так далее. Но во всем остальном, так хочется сказать, государство дало льготу по уплате налогов. Почему ты не имеешь права им воспользоваться, если ты соответствуешь, конечно, всем критериям и не злоупотребляешь при этом? У нас всегда есть какие-то общественники, которые всем-то, чем-то, кем-то недовольны, любят писать жалобы, доносы, анонимки. Такова суть человека.
14: Чем это может грозить? Пересмотром все-таки налогового режима, если будет усмотрено?
10: Чем угодно. Угадать сложно. Вплоть до того, что ФНС, усмотрев некие нарушения, могут начать мероприятие налогового контроля, в том числе назначить выездную налоговую проверку, где последствия могут быть очень нехорошие. И даже то, что вот эта тема была вброшена в средства массовой информации по заявлению вот этих вот доброжелателей, я это усматриваю давление на компанию ВУШ, в том числе потому, что компания ВУШ действительно она крупный игрок на рынке кредитования, поэтому вполне возможно эта попытка таким образом надавить.
1: Управляющий партнер адвокатского бюро Соколов, Трусов и партнеры Федор Трусов Бизнес ФМ обратилась за комментарием в Ассоциацию владельцев облигаций. Компанию ВУШ запустили в 2019-м бывшие топ-менеджеры компании Seven. А в 2022 году сервис вышел на московскую биржу. В начале этого года активно обсуждалось возможное объединение двух крупнейших сервисов аренды самокатов ВУШ и МТС Юрент. Но антимонопольная служба дала заключение, что это приведет к ограничению конкуренции. Летний роман. Журнал «Нью-Йоркер» включил капитанскую дочку Александра Пушкина в список книг для летнего чтения. Как сейчас воспринимают русских классиков за рубежом, выясняла Ольга Кашинская.
15: В топе «Нью-Йоркер» журналист Дженнифер Уилсон рекомендует «Капитанскую дочку» с пометкой, что западный читатель, выбирающий русскую литературу, ищет чего-то тяжеловесного, способного, цитата, «занять читателя во время долгой поездки в Сибирь». А выбор конкретной повести Пушкина обоснован, во-первых, небольшим объемом, всего 192 страницы, а во-вторых, цитата, «обилием советов по свержению власти». Что конкретно имеется в виду, автор не уточняет. Читать классика советуют в переводе Роберта и Элизабет Чендлер. За рубежом Пушкина, в принципе, любят. И не только на аукционах. Чехах, где редкие издания писателя уходят с молотка за сотни тысяч евро. Продолжает филолог, литературный обозреватель, автор книги «13 друзей Пушкина» Анна Хрусталева.
9: Пушкин, в принципе, один из самых легко пишущих наших авторов. История любви, история чести, ну, если мы все-таки про «Капитанскую дочку» говорим, конечно, она совершенно понятна, потому что она рифмуется с книгами мировой литературы, и я думаю, что в этом смысле Пушкин, конечно, в контексте. Мне кажется, что вне зависимости от того, на каком языке люди говорят, понятия любви и чести у всех абсолютно одинаковые. Конечно, Пушкин довольно сложен в переводе, его очень любят и ценят в Азии. Китай, Япония, Южная Корея, его там начали очень давно переводить. А в Европе и на Западе есть интересные варианты переводов, но все-таки там слог и даже ритм, и вот эта вот такая едва уловимая, понятная интуитивно русскому читателю пушкинская стилистика, она очень тяжело переводима.
15: В другой статье «Нью-Йоркера», посвященной восприятию русской литературы на фоне геополитических конфликтов, сделан вывод, что большой русский роман – явление вневременное, и политика к этому никакого отношения не имеет. Интерес к русской литературе со стороны западного читателя действительно не ослабевает. Классические романы Достоевского, Толстого и Набокова фигурируют как в ТикТок-подборках, так и в академических исследованиях. В мае британская The Guardian опубликовала список 100 величайших романов в истории. 7 позиций в этом списке были отданы русскоязычным авторам. В топ вошли «Война и мир» и Анна Каренина Толстого, «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание» Достоевского, «Мастер и Маргарита» Булгакова. Также в топе оказались 2 романа Набокова, «Лолита» и «Бледный огонь», но их культурную принадлежность определить трудно. Оба написаны на английском языке, а «Бледный огонь» вообще приобрел культовый статус именно в англоязычных странах. Тем не менее, по словам экспертов, для горделивого западного читателя такое обилие русских фамилий в подобном топе – знак абсолютного признания. Тезис о тяжеловесности русской литературы, впрочем, справедлив в отношении большинства перечисленных авторов, отмечает литературный критик, заместитель ответственного редактора отдела «Экслибрис» независимой газеты Андрей Щербак-Жуков.
16: За рубежом очень ценят Толстого и «Войну и мир», и Анну Каренину в особенности. Ценят Достоевского, конечно, но это такое все-таки более интеллектуальное чтение. А Пушкин как раз, на мой взгляд, это очень-очень легкая, очень прозрачная, очень хорошая проза, которая доступна вне зависимости от национальности. Пушкин еще чем хорош, что эта повесть, это то, что называется средняя форма, то есть она небольшая, и, по всей видимости, не случайно выбрана «Капитанская дочка», вещь-то, по большому счету, приключенческая. И если вот, например, посмотреть сюжет «Капитанской дочки» и сюжеты, например, повестей и романов Фенимора Купера, то можно найти очень много общего на сюжетном уровне. Геополитическая обстановка изменится, а Пушкин вечен.
15: В летнем книжном топе «Нью-Йоркера», к слову, упоминается и Анна Каренина, как способ получить удовольствие, посвятив все лето одному большому роману. А если хочется чего-то полегче, летний вечер можно приятно провести за чтением книги о бессмысленном и беспощадном русском бунте. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
17: Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
21: 15:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. В результате атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье сегодня пострадали 17 человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что в Раменском госпитализированы 3 человека, среди которых 10-летняя девочка. По одному человеку пострадали в Солнечногорске и Дзержинске. В Люберцах после атаки БПЛА госпитализированы 2 мужчин. Еще одного человека доставили в городскую больницу из торгового центра «Садовод». Больше всего пострадавших при атаке беспилотников ВСУ в Котельниках. 9, среди них 3-летний ребенок. 7 из пострадавших госпитализировали. Губернатор подчеркнул, что продолжается тушение пожаров на местах падения обломков беспилотников и ликвидация последствий атаки. Один из работников Запорожской АЭС погиб из-за атаки украинского беспилотника. От этого сотрудника напрямую зависела безопасность крупнейшей атомной электростанции в Европе, заявил Алексей Лихачев. Глава «Росатома» подчеркнул, что ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС. Других подробностей он не привел. Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Наша сторона передала Киеву останки 522 военнослужащих ВСУ, взамен вернула домой тела 33 российских бойцов. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об увеличении числа многодетных семей в России более чем в полтора раза с 2019 года. По ее словам, в нашей стране сейчас живут почти 2 миллиона 900 тысяч таких семей, в которых растут около 9,5 миллионов детей. Голикова напомнила, что по указу президента статус многодетных теперь единый для всей страны. Для них ввели общее удостоверение и создали специальный банк данных. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. А в таких выражениях глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал Центробанк снизить ставку на 1% пункт. Заседание регулятора пройдет завтра. Какие ожидания и каков прогноз? Евросоюз задумался о пересмотре уже выданных россиянам виз и ВНЖ. Меры могут затронуть тех, кто работал в российских компаниях, выражая

0: Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. А в таких выражениях глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал Центробанк снизить ставку на 1% пункт. Заседание регулятора пройдет завтра. По оценке Шохина, несмотря на отдельные улучшения макроэкономических показателей, в мае бизнес продолжал сталкиваться с охлаждением спроса и проблемой неплатежей. А длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. А кроме того, бюджет, текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, заключил глава РСПП. Вряд ли Центробанк последует призывам Шохина. Вероятно, он будет следовать консервативному сценарию, считает директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ Олег Кабуклемишев.
1: Впечатление складывается абсолютно стандартное по предыдущим заседаниям трендовое. 0,5 – более активное, более смелое снижение в данной ситуации в силу неопределенности бюджетной и по-прежнему проистекающей от мировых рынков, оно было бы слишком, наверное, далеко идущим. Поэтому Центральный банк, скорее всего, пропустит ход именно в такой план.
2: Скажите, официальные показатели инфляции внушают надежды на продолжение тренда по снижению?
1: На самом деле инфляция снизилась до вполне себе приемлемых диапазонов, но стабильность ее в этой зоне, она не гарантирована, и ровно этим будет руководствоваться Банк России, насколько я это понимаю.
2: 0,5% пункта – это как раз-таки свидетельство неопределенности и сигнала неопределенности.
1: Это свидетельство продолжения политики, но не выходящее за рамки стандартного хода в предыдущие несколько раз.
2: Со стороны Шохина скорее дежурное напоминание в поддержку
1: конечно,
2: бизнеса?
1: Конечно.
0: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ. Центробанк снижает ставку уже год. С прошлого июня в апреле Совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5% пункта до 14,5%. И это 8-е подряд снижение ставки. Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Возможно, мы увидим снижение на 1%, не исключает главный экономист инвестиций Софья Донец.
3: В целом мы подходим к пятничному решению с неплохими данными и неплохими надеждами на то, что ставка действительно будет однозначно снижена. Остается вопрос шага. В позитив работает то, что снизились инфляционные ожидания. Экономика в целом выглядит как экономика, которую надо поддерживать. Всяческие заявления бизнеса о том, что ставку надо снижать более решительно, они абсолютно понятны. Поэтому можно было бы говорить даже о шаге в минус 100. При этом последние недельные инфляции не очень. Неопределенность, в том числе внешняя, в том числе геополитическая, остается повышенной, и это будет давить на издержки, и здесь Центральный банк имеет возможность опять проявить традиционный для него консерватизм и снизить ставку привычным шагом в 50. А о том, что шаг может быть меньше или вообще отсутствовать, как-то даже и думать не хочется. Хотя, судя по тому, как сегодня выглядит динамика индекса Мосбиржи и в целом показатель фондового рынка, кажется, что рынок опять пессимистичен.
2: При этом понимаем, что на ЦБ оказывается сильное давление с разных сторон.
3: На самом деле Банк России довольно сбалансированно принимает решение сам по себе, несмотря на то, что в центре решений всегда инфляция и ценовая стабильность. Но, во-первых, если посмотреть на объективные данные по инфляции, хотя годовая инфляция еще выше пятерки, но убрав эффект НДС, мы получим цифру вообще-то 4. Да и текущие данные по инфляции последний год, с прошлого апреля, показывают в основном эти уровни базовой инфляции. Поэтому в целом этот компромисс между экономикой и инфляцией перестал быть таким острым. Кроме того, и сам Банк России, он всегда таргетирует стабильность, не таргетирует рецессию. Хочет пройти по тонкой грани, чтобы и инфляция была низкая, и экономика была сбалансированная. Сейчас нам про это говорит, в этом и отражается то движение, которое он делает. За год мы прошли по ставке 6,5%, это вообще достаточно много, но редких движений ЦБ по-прежнему побаивается.
0: Главный экономист инвестиций Софья Донец, зампред Банка России Алексей Заботкин заявил в интервью «Ведомостям», что ЦБ в своей денежно-кредитной политике всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, отметил он. Евросоюз задумался о пересмотре уже выданных россиянам виз и ВНЖ. Такая возможность обсуждается с весны, но пока согласовать эти меры не удалось, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Меры могут затронуть тех, кто работал в российских компаниях, выражал поддержку СВО.

0: или не поддерживает местный политический курс. Обоснованием для таких мер могут стать соображения безопасности. Пойдет ли Евросоюз на такие меры, комментирует научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн.
1: Такой сценарий все-таки малореалистичен в краткосрочной перспективе. Во-первых, будет сопротивление стран, которые активно принимают туристов из России. Это страны Южной Европы. Плюс я не думаю, что Франция и Германия здесь тоже на это будут согласны. Во-вторых, процедуру на это очень сложно сделать. Нужно будет проводить конкретную работу по каждому кейсу. Я думаю, что это малоосуществимо с точки зрения возможностей Европейского Союза. И вообще, подобные разговоры о том, чтобы отзывать визы и виды на жительство, они связаны с тем, что санкционный курс Европейского Союза, он все-таки требует продолжения. Санкционная фантазия, понятно, иссякает. И здесь внимание вот как раз-таки к такому измерению можно назвать people to people. Контакт с точки зрения того, что санкции, как правило, Европейского Союза сейчас задевают крупные компании, поставщиков энергоресурсов, банки и так далее, посредников в других странах. А вот именно измерение, которое касается доступа российских граждан на территорию Европы, оно в санкционных пакетах присутствует только эпизодически. Самое важное здесь ограничение — это запрет на въезд в ряд стран. Вроде бы на этом остановились. Потом были разговоры про то, что нужно, соответственно, участников СВО не пускать на территорию Европейского Союза. Соответственно, чтобы для российских граждан было это заметно, санкционная политика в большей степени. Поэтому и вот такие инициативы, конечно, обсуждаются.
0: Сергей Шейн, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. За 11 месяцев прошлого года более 97 тысяч россиян получили гражданство или вид на жительство в других государствах. Это на 12 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщили в МВД. По данным Главного статистического управления Евросоюза, за 2025 год более 100 тысяч россиян получили статус ВНЖ в странах ЕС. При каких условиях россиянам дают вид на жительство в странах Европы, рассказывает директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе-Аксютина.
2: Европейский вид на жительство остается альтернативой документу, позволяющему многократный въезд в Шенген. Соответственно, те заявители, которые желают не быть ограниченными в поездках, они выбирают оформление резидентных документов в Евросоюз. А такая возможность имеется. Существуют разные основания, на которых может получить вид на жительство различных стран Евросоюза. Это может быть и учеба, это может быть в том числе удаленная учеба, это может быть работа, это может быть создание предприятия, это может быть подтвержденный статус финансово-независимого заявителя, то есть наличие пассивного дохода. Безусловно, инвестиционные виды на жительство имеют место быть, когда заявитель инвестирует какую-то сумму в недвижимость или в бизнес, и на этом основании получает вид на жительство. Мы наблюдаем усложнение, процесс становится регулируемым со стороны властей различных стран. Тем не менее, он остается доступен. Количество заявителей увеличивается, я бы сказала, с 2022 года.
0: София Дефасе-Аксютина, директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза». Как сейчас граждане России получают визы в Европу и сложно ли будет регулирующим органам их отозвать, рассуждает независимый иммиграционный эксперт Александр Захаров.
3: Требования значительно усложнились в связи с необходимостью предоставления не только подтверждающих документов по возможности финансировать себя туристам, и также требуется получение страховки в тех организациях, которые не находятся под санкциями. Также теперь Шенген запрашивает официальную информацию о трудоустройстве, требуется выгрузка за последние 10 лет, подтверждающая отсутствие тех сфер, которые могут показаться чувствительными, либо возможными для нанесения или создания каких-либо угроз на национальной безопасности. Безопасности государства, которое выдает визу. Здесь нужно отметить тот факт, что действительно для отзывов у граждан России, конечно, сложного порядка не существует. Любое нарушение или потенциальный риск при оценке государством их нахождения в ЕС может явиться основанием для отзыва в принципе достаточно в быстром оперативном порядке со стороны государства-члена. Я думаю, что такая практика пересмотра может стать достаточно массовой с учетом настроений в Европе.
0: Независимый иммиграционный эксперт Александр Захаров. В ноябре прошлого года Еврокомиссия ужесточила правила выдачи виз россиянам в шенгенскую зону. Многократные визы теперь выдают только ограниченным категориям заявителей, так называемым группам пониженного риска. Однократные визы на данный момент проще всего получить в Италии, Испании, Франции, Венгрии и Болгарии, отмечают эксперты. Беспилотник, попавший в автобус с белорусскими детьми, был украинского происхождения. Об этом на совещании со своим правительством заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что получил разъяснение украинской стороны по этому инциденту, и Киев его заверил, что атаки не было, а имела место провокация. Расследование все покажет, отметил Лукашенко.
4: Война сегодня не просто где-то далеко, а у нас чужие войны бывают, но не настолько, как сегодня. А тем более, если это война у наших границ. Они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники, то есть это не мы. Это кто-то купил, а может быть какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области, но только же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь спокойное государство. Поэтому вот это все происходит.
0: Также Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж белорусских детских групп без госнадзора и разрешения. Белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины для вручения нот протеста. Инцидент произошел накануне. Беспилотник влетел в автобус в Брянской области. Погибла женщина, сопровождавшая группу детей. Еще 8 человек, в том числе 6 детей, получили травмы различной степени тяжести.
5: Реклама. УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилое помещение на втором этаже здания железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» площадью 18,5 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенное по адресу город Нижний Новгород, площадь Революции 2А. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
7: Деньги. С 8 века одной из самых распространенных в Европе монет стал шиллинг. Наибольшее распространение он приобрел в годы правления Карла Великого, когда шиллинг стали чеканить в Италии, Франции и Англии, а еще позже в Австрии, Нидерландах, Дании, Швеции, Польше и многих других странах. Традиционный номинал шиллинга – 1,20 фунта. Сегодня эту монету можно встретить в Кении, Сомали, Танзании и Уганде.
8: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
9: Судоверфь «Звезда» передает в эксплуатацию второй СПГ-танкер для Арктики. Газовоз назвали Константин Пассиет в честь русского флотоводца и мореплавателя 19 века. Судно отличает повышенная маневренность и высокий ледовый класс, что дает ему возможность самостоятельно без ледокольной проводки преодолевать двухметровые льды. Первый российский танкер для перевозки сжиженного природного газа усиленного ледового класса Алексей Косыгин был передан с Комфлоту в декабре прошлого года. Всего в планах построить 15 таких судов для проекта «Арктик СПГ-2». РЖД завершили испытания контактной сети для проекта ВСМ. Проверка подтвердила, все компоненты соответствуют техническому заданию и необходимым требованиям при скоростях движения до 400 км в час. Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Петербург планируют завершить в 2028 году. Время пути из одного города в другой составит 2 часа 15 минут. Apple повысит цены из-за удорожания чипов памяти. Сроки и степень повышения цены товара, которые оно затронет, в компании уточнять не стали. Впрочем, эксперты уже подсчитали, для сохранения рентабельности на текущем уровне стоимость на следующую модель iPhone Pro может вырасти примерно на $270. По данным источников Wall Street Journal, Apple ежегодно тратит на чипы оперативной и постоянной памяти от 10 до 13 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса. We'll be right back.
0: 15:46 в Москве. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Трамп подписал копию американо-иранского соглашения прямо во время ужина в Версале. Спикер иранского парламента подписал документ в режиме видеоконференции. Текст соглашения был опубликован CNN. В нем 14 пунктов, как и было в иранской версии. Однако есть некоторые изменения. Расширен раздел об Ормузском проливе. Речь идет о том, что контролировать акваторию будут Иран и Оман. Подробно изложена и ядерная часть соглашения. Описывается механизм обращения с накопленным обогащенным ураном и упоминается контроль со стороны МАГАТЭ. Изменилась формулировка о 300 миллиардах долларов для восстановления экономики Ирана. Вместо создания фонда будет разработан план реконструкции и развития на такую сумму. Соглашение между сторонами уже вызвало реакцию на рынке. Нефть падает, Брент торгуется ниже 78 долларов. Мировые СМИ тоже уже отреагировали на итоговый меморандум Ирана и США. Республиканцы с грустью вспоминают Рейгана. Тегеран отмечает победу, а Израиль считает себя разменной монетой. В заголовках и смысле передавиться. Разбирался Сергей Гордеев.
7: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
9: Журналисты CNN приходят к выводу, что суть меморандума заключается в том, что Иран сейчас получает многое, включая десятки миллиардов долларов, в обмен на отказ от обстрела кораблей в Ормузском проливе. Взял ли Тегеран какие-либо новые обязательства перед США в долгосрочной перспективе в обмен на эти уступки? Судя по имеющемуся тексту, нет, констатирует издание. И добавляет, по мере того, как переговоры затягиваются или заходят в тупик, мир, который должен был установить меморандум о взаимопонимании, может оказаться недостаточным. Недолговечным. Блумберг обращает внимание на то, что Трамп отказывается от своих же красных линий в отношении Ирана. Объясняя свое решение согласиться на мир, глава Белого дома заявляет, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие. Однако тут же оговаривается, что Ирану должно быть предоставлено право обогащать уран, разрешение на разработку баллистических ракет и доступ к миллиардам долларов замороженных средств. Консервативный Fox News делает акцент, что решение Трампа пойти на уступки Тегерану критикуют даже его коллеги по партии. Сенатор Тед Круз заявил, что предоставление Ирану сотен миллиардов долларов – не лучшая идея. А сенатор Билл Кэссиди оценил итоги сделки фразой «Рейган переворачивается в гробу». Ормузский пролив вновь открыт, но судоходные компании и страховщики занимают выжидательную позицию, пишет Аль-Джазира. Помимо бесчетного количества мин в проливе, судоходные компании по-прежнему опасаются, что боевые действия могут возобновиться в любой момент. Иранское агентство «Мехр» на главной странице размещает фотографию Дональда Трампа и заметку со словами «Соединенные Штаты потерпели стратегическое поражение в военном противостоянии с Ираном. Это будет иметь катастрофические последствия для репутации страны как в регионе, так и на международной арене». Одной дипломатии недостаточно. Иранская сделка должна была ослабить, а не укрепить Хизбаллу в Ливане, пишет Jerusalem Post. Прекращение огня, которое оставляет Хизбаллу вооруженной, политически уверенной и защищенной иранской поддержкой, не является решением. Это спокойствие, которое покупается в кредит, но жители северных регионов Израиля заплатили слишком много за это спокойствие, отмечает издание.
0: Уже завтра Иран и США проведут предварительные переговоры по реализации мирного соглашения в городе Бюргеншток, пишет Рейтер со ссылкой на МИД Швейцарии. А тем временем расходы США на операцию против Ирана остановились на отметке 113 миллиардов долларов и больше не увеличиваются, данные портала Иран War Cost Tracker. Согласно финальному подсчету портала, конфликт на Ближнем Востоке длился 108 дней. Судьба монокристалла под вопросом. Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. О ситуации на предприятии Михаил Задорожный.
10: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
11: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы в городе Швекино, многострадальном. Мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
10: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inforum Analytics» Алексей Бойко.
12: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
10: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
13: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица «Монокристалла» на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать, а внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо у себя. Установки, которые стоят на «Монокристалле», они разработаны в России. Столицы, соответственно, которые это делали, также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
10: «Монокристалл» сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредитора в публикации указывалась Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Промышленная выставка «Иннопром». Это международная площадка для представителей промышленности, бизнеса и власти. В программе главная стратегическая сессия. Промышленный диалог «Россия-Индонезия». Более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Главные темы – цифровые технологии, роботизация производств, развитие транспортных систем и международное промышленное сотрудничество. Подробнее на expo.innoprom.com. 14+.
14: Валюты. Западноафриканский франк Африканского финансового сообщества был принят в обращение в 1945 году на французских территориях Западной и Центральной Африки. Остался официальной валютой Бенина, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Гвинеи-Бисау, Мали, Нигера и Сенегала и после обретения странами независимости. Сегодня франк привязан к евро в соотношении 656 к 1.
8: Валюты на Бизнес ФМ. «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
15: Продолжаем обсуждать результаты недавнего исследования Росконгресса о том, как молодые люди представляют себе успех и как эти представления меняются с возрастом. Если сравнить младших и старших представителей поколения Z, можно заметить интересные изменения. У 24-летних на первое место выходит самореализация. Молодым людям важно заниматься тем, что интересно, видеть смысл в своей работе и чувствовать, что они раскрывают свой потенциал. А вот свобода и возможность жить там, где хочется, постепенно теряют значимость. Когда участников исследования попросили выбрать главный страх, то на первое место вышла финансовая несостоятельность. Более трети респондентов боятся не заработать на достойную жизнь и столкнуться с нехваткой денег. Для сравнения, только 16% опасаются так и не понять, чего же они хотят на самом деле. Получается, что в системе координат современных молодых людей финансовая устойчивость оказывается важнее многих других жизненных рисков. И здесь для работодателей появляется важный вывод. Зумерам недостаточно обещать интересные задачи и карьерный рост. Они хотят понимать, что компания помогает им строить устойчивое будущее. Если для сотрудников важна финансовая стабильность, работодатель может предложить программы субсидирования ипотеки или корпоративные жилищные программы. Если значима самореализация, то стоит делать акцент на обучении, развитии навыков, внутренних карьерных треках, участии в инновационных проектах и возможности влиять на решения. Если важен вклад в общество, то отлично работают корпоративное волонтерство, экологические инициативы, благотворительные проекты и прозрачная социальная повестка компании. А если молодые люди ищут внутреннее спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, то ценность приобретают предсказуемость, понятные правила игры, стабильная корпоративная культура и открытая коммуникация с руководителем.
16: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Возгорание на московском нефтеперерабатывающем заводе из-за падения беспилотника локализовано. В данный момент идет тушение оставшегося очага. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на самом заводе при инциденте никто не пострадал. Суд в Москве арестовал еще двоих фигурантов дела об убийстве, в котором обвиняется влиятельный петербургский бизнесмен Илья Трабер, Саида Саладинова и его и давнего делового партнера Трабера Владимира Даниленко заключили под стражу сроком на 2 месяца, сообщает Интерфакс. Днем ранее был арестован вероятный исполнитель преступления Али Султан Надирбегов. О задержании самого Трабера стало известно 17 мая. По данным СМИ, его подозревают в организации заказного убийства депутата и бизнесмена Александра Петрова, застреленного в октябре 2020 года в Ленобласти. Москва будет готова пересмотреть уведомительный порядок пересечения российской границы для сотрудников дипмиссий стран ЕС и отдельных государств Шенгенской зоны в случае, если они откажутся от соответствующих мер в отношении российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, введенный Россией 15 июня порядок носит сугубо ответный характер. Захарова подчеркнула, что Москва твердо придерживается мнения о важности сохранения дипломатических каналов общения даже с недружественными странами. Церемония передачи частицы вечного огня с Мамаева кургана для доставки в Москву ко дню памяти и скорби прошла в Волгограде. Частицы вечного огня из городов-героев Волгоград, Мурманск, Петербург, Смоленск, Тула, Керчь, Севастополь, Новороссийск и Минск, а также из крепости героя Брест доставят в столицу в рамках акции «Путь Победы», посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшая атака попала на Москву. С 4 утра столичный регион атаковал порядка 200 беспилотников. После ударов возник пожар на территории торговых центров «Белая дача». Его уже устранили и садовод. Несколько беспилотников достигли московского НПЗ. Последствия ликвидируют. В нескольких районах юго-востока Москвы и в области выпал черный дождь. Какие еще последствия атаки? Запрет на ночные поездки на мотоциклах в Крыму смягчили. Теперь он действует не с 20 часов, а с 22 до 6 утра. И касается любой мототехники – питбайков, мотороллеров, мопедов, квадроциклов. Как на это реагируют в регионе? Федеральная антимонопольная служба запросила от сети «Нефтьмагистраля» данные о ценах на топливо. Отчет должен быть прислан до 26 июня. «Нефтьмагистраль» – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Пожар, возникший на московской НПЗ после атаки беспилотников, в основном локализован. Пострадавших нет. Поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС, по данным властей, происходит в штатном режиме. С 4 утра столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Несколько дронов достигли московского НПЗ. А после падения обломков возник пожар на территории торговых центров «Белая дача». Его уже устранили и садовод. В нескольких районах юго-востока Москвы и области выпал черный дождь. Местные жители сообщают о темных пятнах на машинах и подоконниках. Присутствует запах гари. На ряде улиц и шоссе временно ограничено движение. Аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили работу. Жуковский и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию. Десятки рейсов отменены. Только у авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» более 170. Некоторым пассажирам их перенесли на 2-3 дня. Атаку комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: Это самая массированная атака за последнее время, вообще за время специальной военной операции по объектам Московской области и в Москве, непосредственно Московский нефтеперегонный завод. Большое количество дронов сбито, но какая-то часть, во-первых, падения осколков, обломков дронов происходит уже на территории предприятия. Во-вторых, собственно, есть и попадания, прилеты при массированных воздушных атаках. Это возможно. Самый частый вопрос, который задается, сколько может быть дронов, и откуда их столько берется, и чего ожидать. Здесь прогнозы, к сожалению, не самые радужные, по той простой причине, что буквально позавчера Зеленский заявил, что в этом году по плану ВСУ должно получить 10 миллионов дронов. Имеется в виду дроны всех видов. Это РПВ-дроны, которые используются на передовой, дроны средней дальности, дроны большой дальности. Сюда же входят разведывательные дроны, специализированные и так далее, и так далее. Оценки не официальные, но ФПВ-дроны могут составлять до 70% от этого объема. Это 7 миллионов дронов, ФПВ-дроны используются на передовой. Все остальное, порядка 3 миллионов дронов, может делиться между всеми остальными видами дронов. Ну, сейчас очень сложно оценивать, сколько именно они производят. Вероятно, они пока не выполняют поставленные планы в миллионных количествах. Выйдут они на эту цифру или нет? Это большой вопрос. Вот именно об этом сейчас и ведутся переговоры между Европой и Украиной. Дело в том, что понятно, что самостоятельно Украина без финансирования дополнительного, она не может произвести такое количество дронов. И на территории Украины производство такого количества дронов в принципе невозможно.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. В Минобороны заявили о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской. Взят под контроль село Рай-Александровка. В ДНР важный населенный пункт, находящийся на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. А что касается атаки БПЛА, то всего за сутки, по данным оборонного ведомства, над регионами России уничтожили почти 1000 дронов, а за ночь более 500. В Ростовской области в результате атаки погиб один и раненый 2. два человека. В Брянской ранение при атаке на авто получила женщина и двое детей. Четыре человека пострадали в Луганской Народной Республике, еще два в Донецке и в Белгородской области. В нескольких подмосковных городах упали обломки дронов, повреждены коммерческие здания и частные дома. В Жуковском БПЛА попал в многоэтажку. Всего в регионе ранения получили 17 человек. Глава региона Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким образом Бизнес-ФМ уточнила в правительстве Московской области, на момент выхода материала пока ответа не получила. А в Белгородской области, которая подвергается ударам практически каждый день, процедура уже отработана, говорит СОБКОР Российской газеты в регионе Анна Скрипка.
19: Есть система, которая позволяет очень быстро сообщить о том, что что-то повреждено. Человек звонит на специальный номер 122 и говорит о том, что, например, выбиты окна. Все фиксируется параллельно специальными службами. В частности, если говорить о Белгороде, то весь город поделен на специальные сектора, и за каждый из секторов ответственна управа. Что такое управа? Это мини-администрация города, которая знает все тонкости ситуации на местах. Люди из этой управы, это муниципальные чиновники, после каждого удара, как здесь говорят, после каждого прилета, выходят на место и фиксируют все те разрушения, которые были нанесены, чтобы потом поменять и стекло, и реконструировать, если это возможно. Собственники принимают непосредственное участие в этом во всем, потому что они лучше знают, какое состояние было у жилья до удара.
20: Как выплаты в этом сами происходят? Это выплаты или сами восстановительные меры?
19: Бригады заходят после того, как принято решение о ремонте или восстановлении. Это те строители, которые действуют от лица властей. И, в общем-то, скорость этих работ, она зависит в большей степени от степени разрушения. Среднего здесь вывести невозможно, потому что каждый случай, он уникален.
0: Анна Скрипка, корреспондент Российской газеты в регионе. Европейские страны тем временем заявляют о выделении финансовой поддержки Украине на закупку американского оружия. В частности, Германия заявила, что выделит Киеву еще 400 миллионов долларов. Нидерланды передадут 500 миллионов евро и еще 250 миллионов на закупки беспилотников. Швеция выделит 108 миллионов долларов. Запрет на ночные поездки на мотоциклах в Крыму смягчили. Теперь он действует не с 20 часов, как анонсировалось изначально, а с 22 и до 6 утра. И касается любой мототехники – питбайков, мотороллеров, мопедов, квадроциклов. Меру объяснили безопасностью в условиях атак ВСУ. А как на это реагирует в регионе, выясняла Диана Чебанова.
21: Крымские власти объяснили, что двигатели мототехники звучат почти так же, как летящие БПЛА. Это дезориентирует расчеты мобильных огневых групп и мешает отражать налеты ВСУ. Кроме того, подростки на полуострове игнорируют сигналы воздушной тревоги и катаются по опустевшим трассам. Также ночной мототранспорт могут использовать для диверсии, перевозки оружия или для ухода от постов ДПС. Запрет касается всех дорог полуострова, как городских, так и проселочных, и всех обладателей прав категории А, а вместе с ними водителей мототехники малой мощности, включая квадроциклы и питбайки, малогабаритные мотоциклы для мотокросса. Под запрет попали и бесшумные электробайки, а машины с ревущими двигателями почему-то нет. Ограничения явно вводились в спешке, и местным жителям непонятно, как будут следить за их соблюдением, говорит корреспондент Российской газеты в Крыму Сергей Винник.
22: Коснется ли автомобилистов, пока нет. Об этом речь не шла, хотя на самом деле эти ночные гонки, это, конечно, что большая проблема, независимо от того, мотоциклы это или машины, они действительно изводят жителей в Крыму. Здесь даже открыли специальный канал в Максе, где можно пожаловаться и экстренно сообщить, что там в каком-то месте города устраивают гонки, чтобы ГАИ обратила на это внимание.
23: Вот что уже сейчас можно сказать про реакцию как крымчан, так и туристов вообще на весь запрет?
22: Туристов вряд ли это беспокоит. Что касается местных жителей, большинство, конечно, этому было бы радо, если бы это исполнялось. на самом деле. На встрече спикера с журналистами он сказал, что он вчера вечером проехал по ночному городу уже после 22 часов, и, в общем-то, ничего не изменилось, как носились на мотоциклах, так и носятся. Крым пообещал, что эти мотоциклы, все эти байки будут просто конфискованы. Честно говоря, я сам задался вопросом, какие для этого есть правовые основания, но никто на него внятно пока не ответил.
21: По словам журналистов, в Крыму есть несколько достаточно влиятельных мотоклубов. Возможно, это они добились ослабления ограничений, потому что сначала ездить на мотоциклах запретили с 20 часов вечера. Байкеры утверждали, что не успеют добраться вечером с работы домой. Им добавили еще 2 часа. В то же время в Крыму есть закон о тишине, действующий с 23 часов. То есть у властей и так была возможность пресекать шум не только от мотоциклов, но и от автомобилей, которые свободно ездят по полуострову без глушителей, им говорит профессиональный мотоциклист, житель Крыма Александр Бойченко.
1: Придумали закон-то как бы где-то правильный, но при чем здесь, к примеру, мопед, который не слышно, который в городе, который не возле части какой-то военной. Они сейчас за этой бумажки просто коррупционная, грубо говоря, составляющая. Можно щемить всех подряд. Но проблема-то не в этом, проблема-то в том, что рычат какие-то там дети на вот этих питбайках прям непосредственно возле частей. Там-то их ловить получается вряд ли кто будет. А раз есть бумажка, можно в городе всех подряд защемить. Ну вообще как бы рычать и так по закону вроде как нельзя в населенных пунктах там с после 10. И это и так можно регулировать без всяких там указов. Это и так запрещено. Есть шумомер. Любой полицейский может померить и оштрафовать. А конкретно, я же говорю, вот этот закон, который реально связан с дронами. Ну а как он будет регулироваться? Вот вы себе представьте. Вот он написал указ, а инспектору его ж не волнует. Вот есть указ, он будет всех подряд штрафовать. Молодежь, которая у нас на районе, они рычат с утра до ночи. Их, тут и без указа их можно ловить спокойно. Пачками. Им лет по 12, они уже на мотоциклах, которые, в принципе, по закону без прав нельзя на них ездить.
21: Советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил, что власти уже находили в мессенджерах примеры, когда за 5-10 тысяч рублей подросткам предлагали покататься несколько часов по определенным районам. По его словам, такой шум может использовать ВСУ как прикрытие во время атак БПЛА на полуостров. Контроль за использованием запрета на ночной мототранспорт возложили на полицию. Нарушителей ждет штраф от 500 до 1 тысячи рублей. В ряде случаев транспорт могут конфисковать. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Федеральная антимонопольная служба запросила от сети АЗС «Нефтьмагистраль» данные о ценах на топливо. Отчет должен быть прислан до 26 июня. Речь идет об информации о средневзвешенной цене на бензин, дистопливо, объемах и их реализации на АЗС, пояснили в ФАС. «Нефтьмагистраль» – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. В нашу редакцию пишут водители. Они обратили внимание на очень высокую цену на дизельное топливо на заправках «Нефтьмагистраля». А вот, например, какие впечатления остались у одного из водителей.
2: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». В глаза бросилось нам дизельное топливо 99 рублей с копейками. Мы еще так обернулись друг на друга. Раньше когда-то дизель стоил в 2 с лишним раза дешевле, чем бензин. А тут как-то вот непонятно. Решили дальше посмотреть, что по следующим заправкам. И через полкилометра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской на заправке «Лукойл», дизель оказался 78 рублей 48 копеек. На расстоянии 3-4 километров на разных заправках разница в дизеле была по 10 рублей. 10-8. В общем, непонятная ситуация.
0: Средняя цена на дизель по Москве сейчас 78 рублей за литр. В самой «Нефтьмагистрали» от комментариев отказались.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте.
17: В России зафиксирован рекордный уровень занятости. На сегодня он составляет 61,5%. При этом средний возраст работающего россиянина 44 года, сообщил замминистра труда Дмитрий Платыгин. Он подчеркнул, что средний возраст занятых граждан меняется в зависимости от отрасли. Например, в IT-направлении он достаточно молодой, а в образовании, здравоохранении и социальной сфере возраст трудящихся выше среднего. Центробанк разработал концепцию платформы коммерческих смарт-контрактов, на базе которой организации смогут размещать сценарий исполнения сделок в цифровых рублях. Согласно документу, ее оператором на первом этапе станет Банк России. Концепция предполагает, что участниками платформы будут также разработчики, проверяющие организации, доверенные поставщики внешних данных и пользователи. Напомню, смарт-контракты – это алгоритмы, которые автоматически выполняют условия сделки при наступлении заранее определенных событий. Сингапур занял первую строчку в рейтинге экономической конкурентоспособности Международного института IMD. На вторую позицию поднялся Гонконг. В 2025 году эти страны занимали соответственно второе и третье места. Они оттеснили на третью строчку Швейцарию, которая пострадала из-за укрепления курса нацвалюты и импортных пошлин США. Замыкают топ-5 рейтинга Тайвань и Эмираты. В топ конкурентоспособности IMD входят 70 стран. Он учитывает около 260 критериев по базовым направлениям экономики. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 17 градусов, в некоторых районах уже начался дождь, и в ближайшее время Москву он полностью накроет, обещают синоптики, и не прекратится до ночи. На пятницу синоптики обещают до плюс 21 градуса в течение дня, и также вероятные осадки. Шестнадцать в Москве. Репчатого лука нет в отдельных магазинах крупных торговых сетей, пишут наши соцсети слушатели Business FM. А в профильном союзе производителей говорят, что локальные проблемы могут быть, но это связано с тем, что сейчас межсезонье, пока нет нового урожая. Репчатый лук стал лидером подорожания среди овощей на прошлой неделе. По данным Росстата, цены на него повысились на 7%, а за неделю до этого лук подорожал на 5%. В некоторых магазинах ценник сейчас около 90 рублей. А с чем связаны ценовые качели и какая сейчас ситуация на рынке репчатого лука, объясняет руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина.
5: Лук очень нежная культура. В случае перебоев со спросом, который зависит от отечественного производства, дал бог погоду, от технологий и так далее. Самое главное, от импорта с близлежащих республик цена его может колебаться. Близлежащим самым нашим большим конкурентом является Казахстан, который производит тоже много лука, и когда они его сюда везут, это катастрофа. И еще, кроме этого, в Казахстане разрешены те препараты, которые у нас запрещены, опасные пестициды, но они позволяют лучше сохранять лук во время вегетации. Соответственно, мы видим ежегодные какие-то ценовые качели с луком связаны. Как и все овощи, которые сейчас то влияют на инфляцию, то на дефляцию, мы завязаны на основного покупателя торговой сети. И вот неопределенность работы с ними влечет за собой вот этот пессимизм иногда у сельхозпроизводителей, которые отказываются от производства подобных культур, потому что мы не знаем, по какой цене мы его продадим. Если бы можно было в этих агроконтрактах, которые мы заключаем с сетями, фиксировать в том числе плюс-минус среднюю цену, либо по году, либо по периоду, и обязательства сторон, одна сторона должна поставить, другая принять, несмотря на рынок, то это бы придало больше оптимизма производителям, и вот таких ценовых качелей или пустых полок не было бы.
6: Сейчас говорить о реальном дефиците репчатого лука не приходится.
5: Ну, я думаю, что приходится в связи с тем, что и цены тоже на него такие чисто физиологические. Он еще в массовых масштабах не убирается. У нас середина, конец июня. Естественно, его позже будет основной вал, выращенный вот в России. К концу сезона всегда испытываем мы дефицит.
0: Татьяна Губина, руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей, Business FM направила запрос в крупнейшие розничные сети. сервисе электросамокатов «Буш» прокомментировали «Бизнес-ФМ» претензии по поводу налоговых льгот. Там заявили, что используют их в соответствии с законом. На налоговую модель сервиса пожаловалась Ассоциация владельцев облигаций. Она направила письма в ФНС и Центробанк с просьбой провести проверку. По ее мнению, компания «Вуш» необоснованно пользуется льготами резидента Сколково, позиционируя себя как IT-разработчика, хотя фактически ведет транспортный бизнес. 70% выручки от каждой поездки квалифицируется как плата за использование IT-лицензии. И это позволяет сервису сохранять льготы, указывают авторы письма. Свою обеспокоенность они объяснили тем, что ВУШ активно присутствует на долговом рынке. А если вдруг у компании будут дополнительные налоговые доначисления, это может изменить долговую нагрузку эмитента, повлиять на ликвидность и исполнение обязательств. На московской бирже обращаются 5 выпусков облигаций компании на сумму более 14 миллиардов рублей. Готовится размещение еще одного выпуска на миллиард. А вот что по поводу применения льгот заявил Бизнес-ФМ пресс-секретарь сервиса кикшеринга «Вуш» Денис Балакирев.
4: Мы являемся разработчиками платформы микромобильности «Вуш». Это программно-технический комплекс, который, в числе прочего, включает в себя пользовательское программное обеспечение и модуль IoT. С этой разработкой мы являемся резидентом Сколково и, соответственно, используем с 2020 года налоговые льготы Сколково в полном соответствии с российским налоговым законодательством. Каких-либо претензий от налоговых органов за все это время не было. Структура выручки никак не влияет на наши налоговые обязательства. Режим налогообложения определяется наличием статуса резидента Сколково и не зависит от соотношения лицензионного вознаграждения и арендной платы. Такое соотношение важно для IT-льгот, но мы никогда не пользовались налоговыми IT-льготами.
0: Пресс-секретарь сервиса кикшеринга «Вуш» Денис Балакирев. Резиденты Сколково получают налоговые и таможенные льготы, в частности, освобождаются от налога на прибыль и НДС при соблюдении определенных условий. У них пониженный тариф по страховым взносам. Компанию «Вуш» запустили в 2019-м бывшие топ-менеджеры компании «Севен». А в 2022 году сервис вышел на московскую биржу. В начале этого года активно обсуждалось возможное объединение двух крупнейших сервисов аренды самокатов «Вуш» и МТС «Юрент». Но антимонопольная служба дала заключение, что это приведет к ограничению конкуренции. Летний роман. Журнал «Нью-Йоркер» включил капитанскую дочку Александра Пушкина в список книг для летнего чтения. Как сейчас воспринимают русских классиков за рубежом, выясняла Ольга Кашинская.
7: В топе «Нью-Йоркер» журналист Дженнифер Уилсон рекомендует капитанскую дочку с пометкой, что западный читатель, выбирающий русскую литературу, ищет чего-то тяжеловесного, способного, цитата, «занять читателя во время долгой поездки в Сибирь». А выбор конкретной повести Пушкина обоснован, во-первых, небольшим объемом, всего 192 страницы, а во-вторых, цитата, «обилие советов по свержению власти». Что конкретно имеется в виду, автор не уточняет. Читать классика советуют в переводе Роберта и Элизабет Чендлер. За рубежом Пушкина, в принципе, любят. И не только на аукционах, где редкие издания писателя уходят с молотка за сотни тысяч евро. Продолжает филолог, литературный обозреватель, автор книги «13 друзей Пушкина» Анна Хрусталева.
9: Пушкин, в принципе, один из самых легко пишущих наших авторов. История любви, история чести. Ну, если мы все-таки про капитанскую дочку говорим, конечно, она совершенно понятна, потому что она рифмуется с книгами мировой литературы. И я думаю, что в этом смысле Пушкин, конечно, в контексте. Мне кажется, что вне зависимости от того, на каком языке люди говорят, понятия любви и чести у всех абсолютно одинаковые. Конечно, Пушкин довольно сложен в переводе. Его очень любят и ценят в Азии. Китай, Япония, Южная Корея. Его там начали очень давно переводить. А в Европе и на Западе есть интересные варианты переводов, но все-таки там слог и даже ритм, и вот эта вот такая едва уловимая, понятная интуитивно русскому читателю пушкинская стилистика, она очень тяжело переводима.
7: В другой статье «Нью-Йоркера», посвященной восприятию русской литературы на фоне геополитических конфликтов, сделан вывод, что большой русский роман – явление вневременное, и политика к этому никакого отношения не имеет. Интерес к русской литературе состоит стороны западного читателя действительно не ослабевает. Классические романы Достоевского, Толстого и Набокова фигурируют как в TikTok-подборках, так и в академических исследованиях. В мае британская The Guardian опубликовала список 100 величайших романов в истории. 7 позиций в этом списке были отданы русскоязычным авторам. В топ вошли «Война и мир» Иоанна Каренина Толстого, «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание» Достоевского, «Мастер и Маргарита» Булгакова. Также в топе оказались 2 романа Набокова «Лолита» и «Бледный огонь», но их культурную принадлежность определить трудно. Оба написаны на английском языке, а «Бледный огонь» вообще приобрел культовый статус именно в англоязычных странах. Тем не менее, по словам экспертов, для горделивого западного читателя такое обилие русских фамилий в подобном топе – знак абсолютного признания. Тезис о тяжеловесности русской литературы, впрочем, справедлив в отношении большинства перечисленных авторов, отмечает литературный критик, заместитель ответственного редактора отдела «Экслибрис» независимой газеты Андрей Щербак-Жуков.
10: За рубежом очень ценят Толстого и «Войну и мир», и Анну Каренину в особенности. Ценят Достоевского, конечно, но это такое все-таки более интеллектуальное чтение. А Пушкин как раз, на мой взгляд, это очень-очень легкая, очень прозрачная, очень хорошая проза, которая доступна вне зависимости от национальности. Пушкин еще чем хорош, что эта повесть, это то, что называется средняя форма, то есть она небольшая, и, по всей видимости, не случайно выбрана «Капитанская дочка», вещь-то, по большому счету, приключенческая. И если вот, например, посмотреть сюжет «Капитанской дочки» и сюжеты, например, повестей и романов Фенимора Купера, то можно найти очень много общего на сюжетном уровне. Геополитическая обстановка изменится, а Пушкин вечен.
7: В летнем книжном топе «Нью-Йоркера», к слову, упоминается и Анна Каренина, как способ получить удовольствие, посвятив все лето одному большому роману. А если хочется чего-то полегче, летний вечер можно приятно провести за чтением книги о бессмысленном и беспощадном русском бунте. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
12: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Всю эту неделю, рассказывая о строящемся Амбер-Сити на Беговой и уже отчасти готовом Сидней-Сити нашей Лепихинской набережной, премиальных проектах группы компаний ФСК в Большом Сити, мы говорим о плюсах. Тех самых плюсах к каждой составляющей проекта, которые делают его по-настоящему интересным, инвестиционно перспективным и востребованным на современном рынке. Плюсы эти не обязательно должны быть величиной с дом. Иногда речь идет о деталях. Как говорит моя коллега Кира Альтман, они соединяются и определяют целостную картину мира.
24: Я вижу, как премиальная недвижимость, заявляя о себе, старается как раз все детали учитывать. И сад у подножья домов возделывать как лучших парках мира. Но для меня очень важно, кого управляющая компания приглашает работать на ресепшн. Консьерж. Он знает, что такое сервис, способный заботиться о жителях дома не для галочки. Вот это необходимость и радость. Ну а еще мне важно, какой цвет стен в лобби, куда развернуты окна спальни. Человечность и уважение друг к другу среди соседей важны мне не меньше.
13: Сидней-Сити – жилой квартал, внутренняя инфраструктура которого включает буквально все – от магазинов и ресторанов до развивающих центров и событийной площадки в Центральном парке. Деталь истинного бытового комфорта. Комплекс подтвердил свою приверженность концепции well-being. Деталь удовлетворенности жизнью во всех ее проявлениях. Ультрасовременная высотная архитектура Амбер-Сити вписана в ландшафтный парк площадью 6 гектаров. Деталь экологического и ментального спокойствия. Самая современная инженерия и система «Умный дом», оборудованные подземные паркинги и элегантные лобби, чей облик и функционал одинаково ценны, собственная школа и детский садик – все это детали, которые по большому счету и определяют премиальный класс обоих проектов – Сидней-Сити и Амбер-Сити от ФСК. И есть еще одна важная для рынка деталь, но об этом завтра.
12: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
17: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Российская сторона передала Киеву останки 522 военных, а ВСУ взамен вернула домой тела 33 российских бойцов. Об этом сообщает RT. Предыдущий обмен телами между Россией и Украиной прошел 15 мая. Один из работников Запорожской АЭС погиб из-за атаки украинского беспилотника. От погибшего напрямую зависела безопасность крупнейшей атомной электростанции в Европе, заявил Алексей Лихачев, глава Росатома. Подчеркнул, что ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС. Суд в Москве приговорил сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового к 6 годам и 7 месяцам колонии строгого режима. Присяжные признали его виновным в причинении смерти бывшему участнику шоу «Дом-2» Дмитрию Лукину. Он погиб в ночь на 14 апреля прошлого года в квартире Берестового, куда пришел в гости. Согласно материалам дела, конфликт начался во время застолья, перерос в драку, в ходе которой Берестовой нанес Лукину более 50 ударов ножом. Власти Армении задержали свыше 700 человек из оппозиционной партии «Сильная Армения». Из них 103 человека арестованы. Еще около 100 находятся под подпиской о невыезде или под административным надзором, сообщил лидер партии Самвел Карапетян. Ранее «Сильная Армения» подала в ЦИК заявление с требованием объявить итоги голосования на выборах, прошедших неделю назад в стране, недействительными. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал ЦБ снизить ставку на процентный пункт. Заседание регулятора пройдет завтра. Какие ожидания и каков прогноз? Евросоюз задумался о пересмотре уже выданных россиянам виз и ВНЖ. Меры могут затронуть тех, кто работал в российских компаниях, выражал поддержку СВО или не поддерживает местный политический курс. Обоснованием для таких мер могут стать соображения безопасности. Возможен ли визовый откат? Беспилотник, попавший в автобус с белорусскими детьми, был украинского происхождения. Об этом заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что получил разъяснение украинской стороны по этому инциденту. И Киев его заверил, что атаки не было и имело место провокация. Расследование все покажет, отметил Лукашенко. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а лень.

0: обслуживания госдолга, заключил глава РСПП. Вряд ли Центробанк последует призывам Шохина. Вероятно, он будет следовать консервативному сценарию, считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
1: Впечатление складывается абсолютно стандартное по предыдущим заседаниям, трендовое. 0,5 – более активное, более смелое снижение в данной ситуации в силу неопределенности бюджетной и по-прежнему проистекающей от мировых рынков, оно было бы слишком, наверное, далеко идущим. Поэтому Центральный банк, скорее всего, пропустит ход именно в такой фронт.
2: Скажите, официальные показатели инфляции внушают надежды на продолжение тренда по снижению?
1: На самом деле инфляция снизилась до вполне себе приемлемых диапазонов, но стабильность ее в этой зоне, она не гарантирована, и ровно этим будет руководствоваться Банк России, насколько я это понимаю.
2: 0,5% это как раз-таки свидетельство неопределенности и сигнала неопределенности.
1: Это свидетельство продолжения политики, но не выходящее за рамки стандартного хода в предыдущие несколько раз.
2: Со стороны Шохина скорее дежурное напоминание в поддержку,
1: конечно,
2: бизнеса?
1: Конечно.
0: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Центробанк снижает ставку уже год. С прошлого июня в апреле совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5% до 14,5%. И это 8-е подряд снижение ставки. Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Возможно, мы увидим снижение на 1%. Не исключает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
3: В целом мы подходим к пятничному решению с неплохими данными и неплохими надеждами на то, что ставка действительно будет однозначно снижена. Остается вопрос шага. В позитив работает то, что снизились инфляционные ожидания. Экономика в целом выглядит как экономика, которую надо поддерживать. Всяческие заявления бизнеса о том, что ставку надо снижать более решительно, они абсолютно понятны. Поэтому можно было бы говорить даже о шаге в минус 100. При этом последние недельные инфляция не очень. Неопределенность, в том числе внешняя, в том числе геополитическая, остается повышенной, и это будет давить на издержки, и здесь Центральный банк имеет возможность опять проявить традиционный для него консерватизм и снизить ставку привычным шагом в 50. А о том, что шаг может быть меньше или вообще отсутствовать, как-то даже и думать не хочется, хотя, судя по тому, как сегодня выглядит динамика индекса Мосбиржи и в целом показатель фондового рынка, кажется, что рынок опять пессимистичен.
2: При этом понимаем, что на ЦБ оказывается сильное давление с разных сторон.
3: На самом деле Банк России довольно сбалансированно принимает решение сам по себе, несмотря на то, что в центре решений всегда инфляция и ценовая стабильность. Но, во-первых, если посмотреть на объективные данные по инфляции, хотя годовая инфляция еще выше пятерки, но убрав эффект НДС, мы получим цифру вообще-то 4. Да и текущие данные по инфляции последний год, с прошлого апреля, показывают в основном эти уровни базовой инфляции. Поэтому в целом этот компромисс между экономикой и инфляцией перестал быть таким острым. Кроме того, и сам Банк России, он всегда таргетирует стабильность, не таргетирует рецессию, хочет пройти по тонкой грани, чтобы и инфляция была низкая, и экономика была сбалансированная. Часто нам про это говорит, в этом и отражается то движение, которое он делает. За год мы прошли по ставке 6,5%, это вообще достаточно много, но резкие движения ЦБ по-прежнему побаиваются.
0: Главный экономист инвестиций Софья Донец. Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил в интервью «Ведомостям», что ЦБ в своей денежно-кредитной политике всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. А то, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, отметил он. Евросоюз задумался о пересмотре уже выданных россиянам виз и ВНЖ. Такая возможность обсуждается с весны, но пока согласовать эти меры не удалось, сообщает ТАСС со ссылкой на источника в дипломатических кругах. Меры могут затронуть тех, кто работал в российских компаниях, выражал поддержку СВО или не поддерживает местный политический курс. Обоснованием для таких мер могут стать соображения безопасности. Пойдет ли Евросоюз на такие меры, комментирует научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн.
4: такой сценарий все-таки мало реалистичен в краткосрочной перспективе. Во-первых, будет сопротивление стран, которые активно принимают туристов из России. Это страны Южной Европы. Плюс, я не думаю, что Франция и Германия здесь тоже на это будут согласны. Во-вторых, процедуру на это очень сложно сделать. Нужно будет проводить конкретную работу по каждому кейсу. Я думаю, что это мало осуществимо с точки зрения возможностей Европейского Союза. И вообще, подобные разговоры о том, чтобы отзывать визы и виды на жительство, они связаны

0: с тем, что санкционный курс Европейского Союза, он все-таки требует продолжения. Санкционная фантазия, понятно, иссякает. И здесь внимание вот как раз-таки к такому измерению можно назвать people to people. Контакт с точки зрения того, что санкции, как правило, Европейского Союза сейчас задевают крупные компании, поставщиков энергоресурсов, банки и так далее, посредников в других странах. А вот именно измерение, которое касается доступа российских граждан на территорию Европы, оно в санкционных пакетах присутствует только эпизодически. Самое важное здесь ограничение – это запрет на въезд в ряд стран. Вроде бы на этом остановились. Потом были разговоры про то, что нужно, соответственно, участников СВО не пускать на территорию Европейского Союза. Соответственно, чтобы для российских граждан было это заметно, санкционная политика в большей степени. Поэтому и вот такие инициативы, конечно, обсуждаются.
1: Сергей Шеин, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. За 11 месяцев прошлого года более 97 тысяч россиян получили гражданство или вид на жительство в других государствах. И это на 12%, на 12 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщили в МВД. По данным Главного статистического управления Евросоюз, за 2025 год более 100 тысяч россиян получили статус ВНЖ в странах ЕС. А при каких условиях россиянам дают вид на жительство в странах Европы, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе-Аксютина.
2: Европейский вид на жительство остается альтернативой документу, позволяющему многократный въезд в Шенген. Соответственно, те заявители, которые желают не быть ограниченными в поездках, они выбирают оформление резидентных документов в Евросоюз. Такая возможность имеется. Существуют разные основания, на которых может получить вид на жительство различных стран Евросоюза. Это может быть и учеба, это может быть в том числе удаленная учеба, это может быть работа, это может быть создание предприятия, это может быть подтвержденный статус финансово независимого заявителя, то есть наличие пассивного дохода. Безусловно, инвестиционные виды на жительство имеют место быть, когда заявитель инвестирует какую-то сумму в недвижимость или в бизнес, и на этом основании получает вид на жительство. Мы наблюдаем усложнение, процесс становится регулируемый со стороны властей различных стран. Тем не менее, он остается доступен. Количество заявителей увеличивается, я бы сказала, с 2022 года.
1: София Дефасе-Аксютина, директора международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза». А как сейчас граждане России получают визу в Европу и сложно ли будет регулирующим органам их отозвать, рассуждает независимый иммиграционный эксперт Александр Захаров.
3: Требования значительно усложнились в связи с необходимостью предоставления не только подтверждающих документов по возможности финансировать себя туристам, и также требуется получение страховки в тех организациях, которые не находятся под санкцией. Также теперь Шенген запрашивает официальную информацию о трудоустройстве, требуется выгрузка за последние 10 лет, подтверждающая отсутствие тех сфер, которые могут показаться чувствительными, либо возможными для нанесения или создания каких-либо угроз на национальной безопасности государства, которое выдает визу. Здесь нужно отметить тот факт, что действительно для отзывов у граждан России, конечно, сложного порядка не существует. Любое нарушение или потенциальный риск при оценке государством их нахождения в ЕС может явиться основанием для отзыва. В принципе, достаточно в быстром оперативном порядке со стороны государства-члена. Я думаю, что такая практика пересмотра может стать достаточно массовой с учетом настроений в Европе.
1: Александр Захаров, независимый иммиграционный эксперт. А в ноябре прошлого года Еврокомиссия ужесточила правила выдачи виз россиянам в шенгенскую зону. Многократные визы теперь выдают только ограниченным категориям заявителей, так называемым группам пониженного риска. Однократные визы на данный момент проще всего получить в Италии, Испании, Франции, Венгрии и Болгарии, отмечают эксперты. Беспилотник, попавший в автобус с белорусскими детьми, был украинского происхождения. Об этом на совещании со своим правительством заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что получил разъяснение украинской стороны по этому инциденту, и Киев его заверил, что атаки не было, а имел место провокация. Расследование все покажет, отметил Лукашенко.
4: Война сегодня не просто где-то далеко, а у нас чужие войны бывают, но не настолько, как сегодня. А тем более, если это война у наших границ. Они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники, то есть это не мы. Это кто-то купил, а может быть какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области, но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь спокойное государство. Поэтому вот это все происходит.
1: Также Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж белорусских детских групп без госнадзора и разрешения. Белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины для вручения нот протеста. Инцидент произошел накануне. Беспилотник влетел в автобус в Брянской области. Погибла женщина, сопровождавшая группу детей. Еще 8 человек, в том числе 6 детей, получили травмы различной степени тяжести.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 24 и 25 июня. Театр наций. Спектакль «Дон Кихот». По версии режиссера Антона Федорова, Дон Кихот не только отчаянный романтик, но и тиран. Его стремление вписать в рамки рыцарского романа свою жизнь и окружающую реальность встречает жестокое сопротивление. И если бы не Санчо, похождения Дон Кихота закончились бы совсем трагически. В ролях Тимофей Трибунцев и Семен Штейнберг. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+. Знай меру. Десятина. Русская единица площади. Казенная десятина – это прямоугольник размером 30 на 80 саженей, называемый тридцаткой, или 40 на 60 саженей, называемый сороковкой. Оба варианта дают одну и ту же площадь, которая в метрической системе составляет немногим более 1 гектара. Знай меру. На Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Судоверфь «Звезда» передает в эксплуатацию второй СПГ-танкер для Арктики. Газовоз назвали Константин Пассиет в честь русского флотоводца и мореплавателя 19 века. Судно отличает повышенная маневренность и высокий ледовый класс, что дает ему возможность самостоятельно без ледокольной проводки преодолевать двухметровые льды. Первый российский танкер для перевозки сжиженного природного газа усиленного ледового класса Алексей Косыгин был передан с Комфлоту в декабре прошлого года. Всего в планах построить 15 таких судов для проекта «Арктик СПГ-2». РЖД завершили испытания контактной сети для проекта ВСМ. Проверка подтвердила, все компоненты соответствуют техническому заданию и необходимым требованиям при скоростях движения до 400 км в час. Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Петербург планируют завершить в 2028 году. Время пути из одного города в другой составит 2 часа 15 минут. Apple повысит цены из-за удорожания чипов памяти. Сроки и степень повышения цены товара, которые оно затронет, в компании уточнять не стали. Впрочем, эксперты уже подсчитали, для сохранения рентабельности на текущем уровне стоимость на следующую модель iPhone Pro может вырасти примерно на $270. По данным источников Wall Street Journal, Apple ежегодно тратит на чипы оперативной и постоянной памяти от 10 до 13 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «16:46 в Москве. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Трамп подписал копию американо-иранского соглашения прямо во время ужина в Версале. Спикер иранского парламента подписал документ в режиме видеоконференции. Текст соглашения был опубликован CNN. В нем 14 пунктов, как и было в иранской версии. Однако есть некоторые изменения. Расширен раздел о Бормудском проливе. Речь идет о том, что контролировать акваторию будут Иран и Оман. Подробно изложена и ядерная часть соглашения. Описывается механизм обращения с накопленным обогащенным ураном и упоминается контроль со стороны МАГАТЭ. Изменилась формулировка о 300 миллиардах долларов для восстановления экономики Ирана. Вместо создания фонда будет разработан план реконструкции и развития на такую сумму. Соглашение между сторонами уже вызвало реакцию на рынке. Нефть падает, Брент торгуется ниже 78 долларов. Мировые СМИ тоже уже отреагировали на итоговый меморандум Ирана и США. Республиканцы с грустью вспоминают Рейгана. Тегеран отмечает победу, а Израиль считает себя разменной монетой. В заголовках и смыслах передовиц разбирался Сергей Гордеев.
5: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
6: Журналисты CNN приходят к выводу, что суть меморандума заключается в том, что Иран сейчас получает многое, включая десятки миллиардов долларов, в обмен на отказ от обстрела кораблей в Ормузском проливе. Взял ли Тегеран какие-либо новые обязательства перед США в долгосрочной перспективе в обмен на эти уступки? Судя по имеющемуся тексту, нет, констатирует издание. И добавляет, по мере того, как переговоры затягиваются или заходят в тупик, мир, который должен был установить меморандум о взаимопонимании, может оказаться недолговечным. Bloomberg обращает внимание на то, что Трамп отказывается от своих же красных линий в отношении Ирана. Объясняя свое решение согласиться на мир, глава Белого дома заявляет, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие. Однако тут же оговаривается, что Ирану должно быть предоставлено право обогащать уран, разрешение на разработку баллистических ракет и доступ к миллиардам долларов замороженных средств. Консервативный Fox News делает акцент, что решение Трампа пойти на уступки Тегерану критикуют даже его коллеги по партии. Сенатор Тед Круз заявил, что предоставление Ирану сотен миллиардов долларов – не лучшая идея. А сенатор Билл Кэссиди оценил итоги сделки фразой «Рейган переворачивается в гробу». Ормузский пролив вновь открыт, но судоходные компании и страховщики занимают выжидательную позицию, пишет Аль-Джазира. Помимо бесчетного количества мин в проливе, судоходные компании по-прежнему опасаются, что боевые действия могут возобновиться в любой момент. Иранское агентство «Мехр» на главной странице размещает фотографию Дональда Трампа и заметку со словами: «Соединенные Штаты потерпели стратегическое поражение в военном противостоянии с Ираном. Это будет иметь катастрофические последствия для репутации страны как в регионе, так и на международной арене». Одной дипломатии недостаточно. Иранская сделка должна была ослабить, а не укрепить Хизбаллу в Ливане, пишет Jerusalem Post. Прекращение огня, которое оставляет Хизбаллу вооруженной, политически уверенной и защищенной иранской поддержкой, не является решением. Это спокойствие, которое покупается в кредит. Но жители северных регионов Израиля заплатили слишком много за это спокойствие, отмечает издание.
1: Уже завтра Иран и США проведут предварительные переговоры по реализации мирного соглашения в городе Бергенсток, пишет Рейтер со ссылкой на МИД Швейцарии. А тем временем расходы США на операцию против Ирана остановились на отметке 113 миллиардов долларов и больше не увеличиваются. Данные портала Iran War Cost Tracker. Согласно финальному подсчету портала, конфликт на Ближнем Востоке длился 108 дней. Терпение болельщиков закончилось. Во время питьевых пауз на чемпионате мира по футболу начался свист и громкие возгласы неодобрения. Речь идет о трехминутных перерывах, в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на нынешнем чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче, вне зависимости от погоды. Предполагается, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
7: о том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
8: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это дань коммерческой, можно сказать, американской истории. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA – и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эта пауза застала команда.
7: И в отрыве от коммерции перерыва на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии. Поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку. Но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
9: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способны поменять рисунок игры, ход игры. Иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может внести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
7: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 22 и 23 июня. Театр на Трубной. Спектакль «Семейный шкаф и его обитатели». История семьи, где любовь превратилась в болезненную привязанность. Знакомство с родителями оборачивается эмоциональным противостоянием, где выходят старые обиды и тайны. Спектакль о ревности, страхе потери и попытке удержать то, что невозможно контролировать. Режиссер Роман Самгин. Подробнее на neglinka29.ru. 16+.
10: Валюты. Валюты. Гаитянский гурт впервые появился в 1813 году. 100 лет был привязан к французскому франку, с 1912 к доллару. В конце 1980-х введен плавающий курс. Сегодня более чем на порядок дешевле доллара США. Название происходит от испанского «гордо» – «тучный, жирный».
5: Валюты на Бизнес FM. «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
11: Май этого года – ежегодная технологическая конференция Google. Компания объявляет о крупнейшем обновлении поиска за 25 лет. Поисковая строка превращается в разговорный интерфейс с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект теперь везде. Нравится вам это или нет, но чтобы получить результат, вы должны пообщаться с большой языковой моделью. Первым в окне выдачи будет стоять ее синтезированный ответ, и эту функцию уже нельзя отключить. Похожую технологию в этом году ввел Яндекс, представивший большое обновление поиска с Алисой. Официальных цифр я не нашел, но по экспертным оценкам на Zero Click, когда пользователь получил ответ, не переходя ни на один сайт, приходится до 60% всех поисковых запросов в больших поисковых системах. По данным Reuters, глобальный поисковый трафик на сайты издателей упал на треть. Business Insider потерял чуть более половины трафика, CNN до 40%. Издатели недовольны, но нельзя сказать, что от новой технологии в восторге все пользователи. Сразу после презентации Google стремительный рост показал поисковый сервис DuckDuckGo. Проект предлагает чистую поисковую выдачу без слежки за пользователем. Функции искусственного интеллекта у DuckDuckGo тоже есть, но их нужно специально подключать. Вряд ли даже кратный рост аудитории поисковика, на долю которого приходится менее 1% запросов, существенно изменит расклад на рынке. Он интересен и важен, как первая эмоциональная реакция аудитории на форсированное внедрение искусственного интеллекта. И в поисковые выдачи – это вопрос доверия. Когда вы заходите на сайт издания, вы доверяете прежде всего редакции, которая, скорее всего, пользуется искусственным интеллектом. Когда выбираете готовый ответ ИИ, доверяете большой языковой модели, которая, в свою очередь, опирается на труд тех же редакций. Аудитория DuckDuckGo голосует за редакцию. Пока ногами.
5: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин встретился с премьером Вьетнама Ли Миньхынгом в Казани. Глава государства отметил особое место образования в двусторонних отношениях. Благодаря ему России во Вьетнаме целая армия друзей. Вьетнамский премьер передал Путину приглашение посетить республику в любое удобное для него время и подчеркнул, что в Ханое ждут российского лидера на саммите АТЭС в 2027 году. Россия будет проводить массированные регулярные удары по объектам ВСУ. Поставленная президентом страны задача выполняется, прокомментировал глава МИД Сергей Лавров атаку беспилотников на Москву. По его словам, только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Российские военные уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Сумской области и ДНР. Для этого применялись авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Кадры уничтожения объектов показала Минобороны. Транспортное сообщение с Крымом и Арбатской стрелкой в Херсонской области сохраняется, несмотря на украинский удар, заявил губернатор Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что пункты пропуска в армянские Джанкои продолжают работать. Через последний можно проехать светлое время суток. Специалисты создают дополнительный маршрут через Чангарский пролив после повреждения там моста. Мост в Крым между Ставками и Преображенкой закрыт, но уже подготовлен альтернативный проезд. Движение по мосту в районе Мирного идет в штатном режиме, параллельно готовится резервный маршрут. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия киевского режима недостаточно. Этим утром столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Подробности буквально через минуту. Правило семейной ипотеки изменится с 1 июля. Она будет направлена на стимулирование рождаемости, заявил замминистра строительства страны. В Госдуме ранее говорили, что при рождении первого ребенка ставка может составить 12%, второго 6%, третьего 4%. Федеральная антимонопольная служба запросила от сети АЗС «Нефтьмагистраль» данные о ценах на топливо. Отчет должен быть прислан до 26 июня. «Нефтьмагистраль» – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Этим утром столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Несколько дронов достигли московского НПЗ. Там возник пожар. Он в основном локализован, заявил мэр Собянин. Пострадавших нет. Поставки нефтепродуктов в столицу и работ всех АЗС, по данным властей, в штатном режиме. А также из-за падения обломков возникло возгорание на территории торговых центров «Белая дача», он уже потушен, и на рынке «Садовод». Сообщалось, что в некоторых районах выпал нефтяной дождь. Очевидцы рассказывают, что на машинах оседают капли с черными примесями. Однако в Минэкологии Подмосковья заявили, что это сажа такая же, как образуется в печке или костре. В Мосэкомониторинге сообщили, что содержание загрязняющих веществ в воздухе Москвы не превышает нормы. А в некоторых районах столицы все еще виден дым, рассказывает моя коллега Александра Сидорова.
13: В Люберцах с раннего утра черный столб дыма в стороне котельников виден отчетливо невооруженным взглядом. Насчет запаха тоже он присутствует. Не только в Люберцах, но и на Выхино. Муж днем ехал на метро, и если на станции метро Рязанский проспект в вагоне не было никакого запаха, то на Выхино двери открываются, и сразу резкий неприятный запах гари ощущается. Выхино, напомню, открытая станция метро, она находится на улице, и вот там этот запах явственно присутствует. В самих Люберцах тоже запах неприятный ощущается. Над головой черное облако дыма имелось, когда мы вышли на улицу. Смотрю по соседям, мало кто вышел гулять сегодня с детьми, с домашними животными. Если его ходят, то совсем ненадолго. И еще из наблюдений, когда ехали на автомобиле по Люберцам, видели несколько машин, которые в таких черных подтеках. Это преимущественно машины такси. У нас возникла такая мысль, что это, возможно, какие-то машины, которые до этого были ближе к капотне или ближе к котельникам и Белой даче. И вот они переехали, и на них остались такие темные следы. На остальных машинах в большинстве своем таких следов нет.
1: Александра Сидорова, моя коллега. Сейчас аэропорт Шереметьево, Жуковский и Внуково возобновили работу. Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Десятки рейсов отменены, только у авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» более 170. Некоторым пассажирам их перенесли на 2-3 дня. В Минобороны России отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской. Взят под контроль село Рай Александровка в Донецкой Народной Республике, важный населенный пункты, находящиеся на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. А что касается дронов, атаковавших российские регионы, по данным Минобороны, за сутки средства ПВО уничтожили почти 1000 БПЛА, а за ночь более 500. Атаку комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Это самая массированная атака за последнее время, вообще за время специальной военной операции по объектам Московской области и в Москве, непосредственно Московский нефтеперегонный завод. Большое количество дронов сбито, но какая-то часть, во-первых, падения осколков, обломков дронов происходит уже на территории предприятия. Во-вторых, собственно, есть и попадания, прилеты при массированных воздушных атаках. Это возможно. Самый частый вопрос, который задается, сколько может быть дронов, и откуда их столько берется, и чего ожидать. Здесь прогнозы, к сожалению, не самые радужные, по той простой причине, что буквально позавчера Зеленский заявил, что в этом году по плану ВСУ должно получить 10 миллионов дронов. Имеется в виду дроны всех видов. Это РПВ-дроны, которые используются на передовой, дроны средней дальности, дроны большой дальности. Сюда же входят разведывательные дроны, специализированные и так далее, и так далее. Оценки не официальные, специальные, но FPV-дроны могут составлять до 70% от этого объема. Это 7 миллионов дронов, FPV-дроны используются на передовой. Все остальное, порядка 3 миллионов дронов, может делиться между всеми остальными видами дронов. Ну, сейчас очень сложно оценивать, сколько именно они производят. Вероятно, они пока не выполняют поставленные планы в миллионных количествах. Выйдут они на эту цифру или нет? Это большой вопрос. Вот именно об этом сейчас и ведутся переговоры между Европой и Украиной. Дело в том, что понятно, что самостоятельно Украина без финансирования дополнительного, она не может произвести такое количество дронов. И на территории Украины производство такого количества дронов в принципе невозможно.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев. В Ростовской области в результате атаки погиб один и ранено два человека. В Брянской ранения при атаке на авто получила женщина и двое детей. Четыре человека пострадали в ЛНР, еще два в Донецке и Белгородской области. В нескольких подмосковных городах упали обломки дронов, повреждены коммерческие здания и частные дома. В Жуковском была попала многоэтажку. Всего в регионе ранения получили 17 человек. Глава региона Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким образом, бизнес-ФМ уточнила в правительстве Московской области. На момент выхода материала пока ответа не получила. А в Белгородской области, которая подвергается ударам практически каждый день, за эта процедура уже отработана, говорит Собкор Российской газеты в регионе Анна Скрипка.
15: Есть система, которая позволяет очень быстро сообщить о том, что что-то повреждено. Человек звонит на специальный номер 122 и говорит о том, что, например, выбиты окна. Все фиксируется параллельно специальными службами. В частности, если говорить о Белгороде, то весь город поделен на специальные сектора, и за каждый из секторов ответственна управа. Что такое управа? Это мини-администрация города, которая знает все тонкости ситуации на местах. Люди из этой управы, это муниципальные чиновники, после каждого удара, как здесь говорят, после каждого прилета, выходят на место и фиксируют все те разрушения, которые были нанесены, чтобы потом поменять и стекло, и реконструировать, если это возможно. Собственники принимают непосредственное участие в этом во всем, потому что они лучше знают, какое состояние было у жилья до удара.
16: В общем, как выплаты в этом сами происходят? Это выплаты или сами восстановительные меры?
15: Бригады заходят после того, как принято решение о ремонте или восстановлении. Это те строители, которые действуют от лица властей. И, в общем-то, скорость этих работ, она зависит в большей степени от степени разрушения. Среднего здесь вывести невозможно, потому что каждый случай, он уникален.
1: Собкор российской газеты в регионе Анна Скрипка. Европейские страны тем временем заявляют о выделении финансовой поддержки Украине на закупку американского оружия. А в частности, Германия заявила, что выделит Киеву еще 400 миллионов долларов. Нидерланды передадут 500 миллионов евро и еще 250 миллионов на закупки беспилотников. Швеция выделит 108 миллионов долларов. Федеральная антимонопольная служба запросила от сети АЗС «Нефтьмагистраль» данные о ценах на топливо. Отчет должен быть прислан до 26 июня. Речь идет об информации о средневзвешенной цене на бензин и дизтопливо. Объемах их реализации на АЗС пояснили в ФАС. «Нефтьмагистраль» – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. В нашу редакцию пишут водители. Они обратили внимание на очень высокую цену на дизельное топливо на заправках «Нефтьмагистраля». Вот, например, какие впечатления остались у одного из водителей.
17: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». В глаза бросилось нам дизельное топливо 99 рублей с копейками. Мы еще так обернулись друг на друга. Раньше когда-то дизель стоил в два с лишним раза дешевле, чем бензин. А тут как-то вот непонятно. Решили дальше посмотреть, что по следующим заправкам. И через полкилометра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской на заправке «Лукойл», дизель оказался 78 рублей 48 копеек. На расстоянии 3-4 километров на разных заправках разница в дизеле была по 10 рублей, 10-8. В общем, непонятная ситуация.
1: Средняя цена на дизель по Москве сейчас 78 рублей за литр. В самой нефтьмагистрали от комментариев отказались. Ранее ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Как уточнили ФАС, это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. Вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили ФАС.
5: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11-66.
18: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
19: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12.00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
20: Агат. Покупай выгодно.
21: Возрастное ограничение 6+.
22: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
23: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
22: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
24: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
26: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
27: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
28: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородские предприятия в первом квартале года сократили инвестиции в основной капитал на 26% относительно аналогичного периода прошлого года, следует из материалов Нижегородстата. В абсолютных цифрах общий объем вложений за первые три месяца составил около 100 миллиардов рублей против 111,5 миллиардов в первом квартале 2025 года. Росстат считает динамику инвестиций с учетом инфляции, повышения цен на строительно-монтажные работы и оборудование. Физические предприятия региона в первом квартале закупили оборудование и построили здания на четверть меньше, чем годом ранее. В правительстве Нижегородской области планируют создать единый контролирующий орган, сообщил губернатор Глеб Никитин на заседании ЗАГС Собрания, представляя нового зампреда Дениса Исмагилова. Глава региона отметил, что изменение структуры правительства произошло в результате детально проработанной системы реформирования регионального контроля. Он добавил, что новый орган в том числе будет обеспечивать координацию муниципального контроля. Кроме инспекционных функций, он возьмет на себя роль методического координационного центра. Движение транспорта ограничили на участках улицы Ларина в Нижнем Новгороде в районе дома номер 13 в связи с переустройством инженерных сетей и строительством транспортной развязки. Первый этап ограничения движения стартовал с сегодняшнего дня. Закрыли 3 полосы в направлении выезда из города. Движение транспорта организовано по 2 полосам в каждом направлении. И в продолжение темы. До 16 июля частично ограничено движение транспорта на участке Суромовского шоссе в районе станции метро «Буревестник». Проезжая часть сужена. Движение организовано по одной полосе в направлении улицы Коминтерна. Водителям рекомендуют быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Стоимость высшего образования в Нижегородской области выросла на 15% в этом году, сообщил ректор НГЛУ Никита Апралев на пресс-конференции. Представители других нижегородских вузов согласились с коллегой и также рассказали о ситуации в своих учебных заведениях. Так, например, в НГУ имени Лобачевского стоимость очной программы «Химия» за первый курс выросла на те же 15% до 253 тысяч рублей. В педагогическом университете очная программа «Графический дизайн» за первый курс выросла почти на 12% до 325 тысяч рублей. В то время как программа педагогического образования с двумя профилями подготовки «Русский язык и литература» лишь на 6% до 175 тысяч рублей. Благотворительная платформа «800 добрых дел» подвела итоги работы в мае. За месяц удалось собрать более 7,5 миллионов рублей. Это рекордный показатель за все время работы проекта. Значительную часть средств привлекли бегуны, которые открывали личные сборы в поддержку фондов-партнеров платформы в рамках полумарафона «Беги герой». В течение месяца средства также собирались через проект «Бьюти-бег», благотворительную барахолку и другие инициативы, объединившие жителей региона вокруг добрых дел, отметил руководитель проекта Екатерина Чудакова. Напомню, «800 добрых дел» — это благотворительная платформа, созданная в 2020 году для развития культуры благотворительности и поддержки некоммерческого сектора в Нижегородской области. Проект объединяет фонды, бизнес, волонтеров и жителей региона, предоставляя удобный инструмент для адресной помощи и проведения благотворительных сборов. Всего за время работы платформы удалось привлечь более 55 миллионов рублей на реализацию социальных инициатив и помощь подопечным фондов. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно, плюс 14 градусов, возможен небольшой дождь. Завтра утром преимущественно пасмурно и плюс 15, и также есть вероятность осадков, днем плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Валюта.
2: На 18 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 75 копеек. Евро 84 рубля 34 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 76 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
28: Судоремонт на судостроительной корпорации из Городецкого района области не будет выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Решение принято на общем собрании акционеров предприятия в связи с отсутствием общества чистой прибыли по итогам деятельности за прошлый год. Убытки отчетного года в сумме почти 39 миллионов рублей погасят за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по размещенным акциям ПАО ССК по итогам 25-го отчетного года не объявлять и не выплачивать, говорится в решении сообщения акционеров. ССК, напомню, специализируется на строительстве судов и плавучих конструкций, в частности, композитных плавучих доков из металла и железобетона, дебаркадеров, судов дноуглубительного и вспомогательного флота. Кроме того, предприятие осуществляет ремонт и переоборудование судов и производит товарный бетон. В Нижнем Новгороде завершен прием заявок на открытый конкурс для заключения контракта на обслуживание автобусных маршрутов номер 2, микрорайон Верхние Печоры, автовокзал Чербинки и 92, улица Левинка, улица Усилова. По данным Центра развития транспортных систем, поступила всего одна заявка от Нижегород Пассажир Автотранса, который в настоящее время обслуживает данные маршруты, с которым будет заключен государственный контракт на новый период с 1 июля на 1 год и месяц. Яндекс подвел итоги работы за прошлый год. В 2025-м компания сфокусировалась на развитии ИИ-технологий, которые помогают людям и бизнесу. Так, например, Яндекс.Реклама запустила бесплатный сервис для создания одностраничных сайтов. Инструмент работает на базе Яндекс.Нейро-Эдс и позволяет рекламодателю за несколько минут создать лендинг и сразу запустить его продвижение. Он полезен для представителей малого и среднего бизнеса, у которых еще нет собственного сайта. Кроме того, Яндекс.Клауд продолжает развивать экосистему для технологических стартапов. Платформа реализует грантовую программу Яндекс Клауд Буст, которая предоставляет молодым компаниям доступ к облачной инфраструктуре и технологиям. В прошлом году благодаря программе более 300 стартапов получили гранты на общую сумму 153 миллиона рублей. Заслуги нижегородского предпринимателя отмечены президентом России. Председатель правления ПАО «НВД Банк» Александр Шаронов получил благодарность Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Отмечается, что на протяжении более 3 десятилетий НВД Банк остается надежным партнером для малого и среднего бизнеса, содействуя реализации проектов, созданию новых рабочих мест и развитию экономики в регионах присутствия. Кроме того, Александр Шаронов получил медали за поддержку специальной военной операции. Торжественная церемония состоялась в Нижнем Новгороде, в усадьбе Рукавишниковых. Награды вручил губернатор Глеб Никитин. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
3: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
4: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг-компания ООО «Элемент Лизинг».
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Проверено практикой.
28: Итак, сегодня мы поговорим о теме, которая кажется сугубо семейной, но на практике касается очень многих предпринимателей. Когда на самом деле заканчиваются семейные отношения и почему от дня прекращения семейных отношений зависит не только судьба общей кошки, но и бизнес-активов, об этом сегодня мы поговорим с адвокатом, помощником уполномоченного по защите предпринимателей по Нижегородской области, членом профильных комиссий по защите бизнеса Ассоциации юристов России и деловой России Врежем Давидовичем Гуляновым.
12: Добрый день. Да, действительно, большинство людей уверены, что все просто. Пока брак не расторгнут, все имущество общее. Но эти законы устроены куда сложнее. Представьте ситуацию. Мужчина и женщина заключили брак в 2000 году и стали семьей. В 2021 году, формально будучи еще мужем и женой, они перестали жить вместе. Муж переехал в другой город, у каждого появился свой бюджет, свои планы, фактически каждый начал жить отдельной жизнью. Но расторжение брака произошло только через год по заявлению жены. За этот год жена купила машину. Муж обратился в суд с иском о разделе имущества и заявил, что половина стоимости машины должна быть ему компенсирована женой, так как машина куплена в период брака. Все вроде логично, но выяснил, что к моменту покупки автомобиля они, находясь еще в браке, не вели совместного имущества, не имели общего бюджета, не принимали совместных решений, в том числе о покупке этого автомобиля. То есть доход и имущество приобретены женой уже после фактического распада семьи. Таким образом, ключевым является не вопрос формального расторжения брака, а когда фактически закончилась семья. Это и есть прекращение семейных отношений.
28: А это как-то можно подтвердить?
12: Да, но нужно понимать, что процедура очень сложна. Одними словами здесь не обойтись. Должны быть конкретные действия, подтверждающие прекращение семейных отношений. И это должно быть зафиксировано. Переписка, аренда жилья, отдельные счета, документы о новом месте проживания, показания свидетелей и другие, что важно, объективные данные, которые могут подтвердить данный факт.
28: То есть получается, что дата прекращения отношений влияет не только на машину?
12: Конечно. Другой пример. Супруги жили вместе много лет. Муж управлял фирмой, пока его жена воспитывала общих детей. Затем разъехались, но брак не расторгли. Это, кстати, распространенное явление. Муж продолжил руководить компанией, а жена занялась своей жизнью. Через несколько месяцев на счет мужа поступил крупный бонус по итогам года. Когда начался раздел имущества, возник спор. Жена утверждала, что деньги заработаны еще в период совместной жизни. Муж говорил обратно. Семья к тому моменту уже распалась и настаивал, что это его личные средства. В таких историях приходится буквально восстанавливать хронологию семейной жизни по дням. Кто где жил, кто с кем отдыхал, кто оплачивал расходы семьи, были ли совместные покупки, поездки, планы. Если выяснять, что эти деньги поступили на счет в тот период, пока они еще были вместе, то деньги будут поделены пополам. Но доказывать, что семья была еще жива на тот момент поступления денег, придется заинтересованному супругу. Здесь второй важный момент. Суд не будет угадывать дату прекращения семейных отношений. Вы должны будете сами сообщить точную дату и, что самое главное, подтвердить ее.
1: А бывает ли ситуация, когда люди уверены, что давно уже расстались, а вот у суда другое мнение на этот счет?
12: Да, довольно часто. Например, супруги живут отдельно много лет, но брак не расторгает. Муж активно развивает бизнес, покупает коммерческую недвижимость, вкладывается в акции. Но при этом жена активно участвует в его жизни. А потом происходит формальный развод. Жена подает иск о разделе имущества. Может ли она получить половину бизнеса, недвижимости и акций? Казалось бы, нет, ведь они жили отдельно. Но выяснять, что жена пользовалась автомобилем его компании. Она была устроена в одной из его фирм, заведовала в ней хозяйственными вопросами, помогала его родителям, присутствовала на семейных мероприятиях, была поручителем в кредитах, которые выдавали мужу. Да, они жили раздельно, но фактически связь семьи сохранялась. В этом случае имущество, скорее всего, будет признано совместным, а значит, мужу придется половину имущества отдать жене. Это важный момент. Раздельное проживание само по себе еще не означает прекращение семейных отношений. Гораздо важнее ответить на вопрос, продолжали ли супруги жить как семья. Деталей здесь на самом деле очень много. Ведь важно не только само время прекращения семейных отношений, но и каким образом и на чье имя приобреталось имущество. Очень часто исход дела определяется не тем, что произошло, а тем, удалось ли это подтвердить доказательствами. Разумеется, семью нужно беречь и пытаться находить выходы из кризиса. Если семью сохранить не удается, то делить имущество так, чтобы не допустить спора. Но если спор судебно неизбежен или возник помимо воли человека, к этому спору нужно подойти тщательно, чтобы защитить результат своего труда.
5: Проверено практикой на Business FM. Деньги. В эпоху Великого Переселения многие народы чеканили монеты по греческим и древнеримским образцам. По большей части они были весьма далеки от совершенства, за что и получили нелестное название – «варварские подражания». Впрочем, для нумизматов в этом термине нет ничего пренебрежительного. История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Терекон бывшей сланцевой шахты загорелся в городе Сланцы в Ленинградской области. Пожарные ликвидируют возгорание. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров, а о пострадавших и причинах возгорания не сообщается. В Эмиратах детям до 15 лет запретили пользоваться соцсетями. Согласно постановлению Кабмина, запрещено создавать профили на цифровых платформах. Нельзя публиковать в соцсетях записи, вступать в общедоступные группы. Подростки от 15 до 16 лет в Объединенных Арабских Эмиратах смогут пользоваться соцсетями, но с ограничениями. Для них будут фильтровать контент, ограничивать время использования и блокировать общение с незнакомцами. В последнее время с такими инициативами выступают правительства разных стран, в том числе ограничить доступ детей к соцсетям планируют в Британии, Словакии, Канаде и Франции. Группе 16 наркоторговцев вынесли приговор в Петербурге. Организатору группы назначили 22 года лишения свободы. Двое участников создали интернет-магазин для сбыта наркотиков в 7 регионах России. Они привлекли еще 17 сообщников. Трое обвиняемых скончались до вынесения приговора. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ограничить прием беженцев с Украины в ЕС. Она направила соответствующее письмо лидерам европейских государств перед саммитом объединения. По данным агентства ДПА, речь идет о так называемых военных беженцах с Украины. Детали не приводятся, однако в публикации отмечается, что сфера применения регламента должна быть изменена таким образом, чтобы не подрывать обороноспособность Украины. Не исключено, что изменения коснутся правила приема странами ЕС мужчин призывного возраста, отмечает агентство. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал Центробанк снизить ставку на процентный пункт. Заседание регулятора пройдет завтра. Какие ожидания и каков прогноз? Запрет на ночные поездки на мотоциклах в Крыму смягчили. Теперь он действует не с 20 часов, а с 22 и до 6 утра. И касается любой мототехники – питбайков, мотороллеров, мопедов, квадроциклов. А как на это реагируют в регионе? Евросоюз задумался о пересмотре уже выданных россиянам виз на ВНЖ. Меры могут затронуть тех, кто работал в российских компаниях, выражал поддержку СВО или не поддерживает местный политический курс. Обоснованием для таких мер могут стать соображения безопасности. Возможен ли визовый откат? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. А в таких выражениях глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал Центробанк снизить ставку на процентный пункт. Заседание регулятора пройдет завтра. По оценке Шохина, несмотря на отдельные улучшения макроэкономических показателей в мае, бизнес продолжал сталкиваться с охлаждением спроса и проблемой неплатежей. А длительный период высокой ключевой ставки негативно

0: приемлемых диапазонах, но стабильность ее в этой зоне, она не гарантирована, и ровно этим будет руководствоваться Банк России, насколько я это понимаю.
1: Полпроцентного пункта – это как раз-таки свидетельство неопределенности и сигнала неопределенности.
0: Это свидетельство продолжения политики, но не выходящее за рамки стандартного хода в предыдущие несколько раз.
1: Со стороны Шохина скорее дежурное напоминание в поддержку бизнеса?
0: Конечно.
2: Директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. ЦБ снижает ставку уже год. С прошлого июня в апреле Совет директоров Центробанка снизил ключ на 0,5% до 14,5%, и это 8-е подряд снижение ставки. Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки, а возможно, мы увидим снижение на процент, не исключает главный экономист инвестиций Софья Донец.
3: В целом мы подходим к пятничному решению с неплохими данными и неплохими надеждами на то, что ставка действительно будет однозначно снижена. Остается вопрос шага. В позитив работает то, что снизились инфляционные ожидания. Экономика в целом выглядит как экономика, которую надо поддерживать. Всяческие заявления бизнеса о том, что ставку надо снижать более решительно, они абсолютно понятны. Поэтому можно было бы говорить даже о шаге в минус 100. При этом последние недельные инфляции не очень. Неопределенность, в том числе внешняя, в том числе геополитическая, остается повышенной, и это будет давить на издержки, и здесь Центральный банк имеет возможность опять проявить традиционный для него консерватизм и снизить ставку привычным шагом в 50. А о том, что шаг может быть меньше или вообще отсутствовать, как-то даже и думать не хочется. Хотя, судя по тому, как сегодня выглядит динамика индекса Мосбиржи и в целом показатель фондового рынка, кажется, что рынок опять пессимистичен.
1: При этом понимаем, что на ЦБ оказывается сильное давление с разных сторон.
3: На самом деле Банк России довольно сбалансированно принимает решение сам по себе, несмотря на то, что в центре решений всегда инфляция и ценовая стабильность. Но, во-первых, если посмотреть на объективные данные по инфляции, хотя годовая инфляция еще выше пятерки, но убрав эффект НДС, мы получим цифру вообще-то 4. Да и текущие данные по инфляции последний год, с прошлого апреля, показывают в основном эти уровни базовой инфляции. Поэтому в целом этот компромисс между экономикой и инфляцией перестал быть таким острым. Кроме того, и сам Банк России, он всегда таргетирует стабильность, не таргетирует рецессию, хочет пройти по тонкой грани, чтобы и инфляция была низкая, и экономика была сбалансированная. Часто нам про это говорит, в этом и отражается то движение, которое он делает. За год мы прошли по ставке 6,5%, это вообще достаточно много, но редкие движения ЦБ по-прежнему побаивается.
2: Софья Донец, главный экономист инвестиций, зампред Банка России Алексей Заботкин заявил в интервью «Ведомостям», что ЦБ в своей денежно-кредитной политике всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. Запрет на ночные поездки на мотоциклах в Крыму смягчили. Теперь он действует не с 20 часов, как анонсировалось изначально, а с 22 до 6 утра. И касается любой мототехники. Меру объяснили безопасностью в условиях атак ВСУ. Как на это реагируют в регионе, выясняла Диана Чебанова.
4: Крымские власти объяснили, что двигатели мототехники звучат почти так же, как летящие БПЛА. Это дезориентирует расчеты мобильных огневых групп и мешает отражать налеты ВСУ. Кроме того, подростки на полуострове игнорируют сигналы воздушной тревоги и катаются по опустевшим трассам. Также ночной мототранспорт могут использовать для диверсии, перевозки оружия или для ухода от постов ДПС. Запрет касается всех дорог полуострова, как городских, так и проселочных, и всех обладателей прав категории А, а вместе с ними водителей мототехники малой мощности, включая квадроциклы и питбайки, малогабаритные мотоциклы для мотокросса. Под запрет попали и бесшумные электробайки, а машины с ревущими двигателями почему-то нет. Ограничения явно вводились в спешке, и местным жителям непонятно, как будут следить за их соблюдением, говорит корреспондент «Российской газеты» в Крыму Сергей Винник.
5: Коснется ли автомобилистов, пока нет. Об этом речь не шла, хотя на самом деле эти ночные гонки, это, конечно, что большая проблема, независимо от того, мотоциклы это или машины, они действительно изводят жителей в Крыму. Здесь даже открыли специальный канал в Максе, где можно пожаловаться и экстренно сообщить, что там в каком-то месте города устраивают гонки, чтобы ГАИ обратила на это внимание.
6: Вот что уже сейчас можно сказать про реакцию как крымчан, так и туристов вообще на весь запрет?
5: Туристов вряд ли это беспокоит. Что касается местных жителей, большинство, конечно, этому было бы радо, если бы это исполнялось в самом деле. На встрече спикера с журналистами он сказал, что он вчера вечером проехал по ночному городу.

0: уже после 22 часов, и, в общем-то, ничего не изменилось, как носились на мотоциклах, так и носятся. Крымов пообещал, что эти мотоциклы и все эти байки будут просто конфискованы. Честно говоря, я сам задался вопросом, какие для этого есть правовые основания, но никто на него внятно пока не ответил.
1: По словам журналистов, в Крыму есть несколько достаточно влиятельных мотоклубов. Возможно, это они добились ослабления ограничений, потому что сначала ездить на мотоциклах запретили с 20 часов вечера. Байкеры утверждали, что не успеют добраться вечером с работы домой. Им добавили еще 2 часа. В то же время в Крыму есть закон о тишине, действующий с 23 часов. То есть у властей и так была возможность пресекать шум не только от мотоциклов, но и от автомобилей, которые свободно ездят по полуострову без глушителей, им говорит профессиональный мотоциклист, житель Крыма Александр Бойченко.
2: Придумали закон-то как бы где-то правильный, но при чем здесь, к примеру, мопед, который не слышно, который в городе, которые не возле части какой-то военной. Они сейчас за этой бумажки просто коррупционная, грубо говоря, составляющая. Можно щемить всех подряд. Но проблема-то не в этом. Проблема-то в том, что рычат какие-то там дети на вот этих питбайках прям непосредственно возле частей. Там-то их ловить, получается, вряд ли кто будет. А раз есть бумажка, можно в городе всех подряд защемить. Ну, вообще, как бы, рычать и так по закону вроде как нельзя в населенных пунктах там после 10. И это и так можно регулировать без всяких там указов, это и так запрещено, есть шумомер, любой полицейский может померить и оштрафовать. А конкретно, я же говорю, вот этот закон, который реально связан с дронами, ну а как он будет регулироваться, вот вы себе представьте, вот он написал указ, а инспектору, его ж не волнует, вот есть указ, он будет всех подряд штрафовать. Молодежь, которая у нас на районе, не рычат с утра до ночи, их тут и без указа их можно ловить спокойно, пачками, им лет по 12, они уже на мотоциклах, которые, в принципе, по закону без прав нельзя на них ездить.
1: Советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил, что власти уже находили в мессенджерах примеры, когда за 5-10 тысяч рублей подросткам предлагали покататься несколько часов по определенным районам. По его словам, такой шум может использовать ВСУ как прикрытие во время атак БПЛА на полуостров. Контроль за использованием запрета на ночной мототранспорт возложили на полицию. Нарушителей ждет штраф от 500 до 1 тысячи рублей. В ряде случаев транспорт могут конфисковать. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Евросоюз задумался о пересмотре уже выданных россиянам виз и ВНЖ. Такая возможность обсуждается с весны, но пока согласовать эти меры не удалось, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Меры могут затронуть тех, кто работал в российских компаниях, выражал поддержку СВО или не поддерживает местный политический курс. Обоснованием для таких мер могут стать соображения безопасности. Пойдет ли Евросоюз на такие меры, комментирует научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн.
4: Такой сценарий все-таки малореалистичен в краткосрочной перспективе. Во-первых, будет сопротивление стран, которые активно принимают туристов из России. Это страны Южной Европы. Плюс, я не думаю, что Франция и Германия здесь тоже на это будут согласны. Во-вторых, процедуру на это очень сложно сделать. Нужно будет проводить конкретную работу по каждому кейсу. Я думаю, что это малоосуществимо с точки зрения возможностей Европейского Союза. И вообще, подобные разговоры о том, чтобы отзывать визы и виды на жительство, они связаны с тем, что санкционные курсы Европейского Союза, он все-таки требует продолжения. Санкционная фантазия, понятно, иссякает. И здесь внимание вот как раз-таки к такому измерению, можно назвать people to people. Контакт с точки зрения того, что санкции, как правило, Европейского Союза сейчас задевают крупные компании, поставщиков энергоресурсов, банки и так далее, посредников в других странах. А вот именно измерение, которое касается доступа российских граждан на территорию Европы, оно в санкционных пакетах присутствует только эпизодически. Самое важное здесь ограничение — это запрет на въезд в ряд стран. Вроде бы на этом остановились. Потом были разговоры про то, что нужно, соответственно, участников СВО не пускать на территорию Европейского Союза. Соответственно, чтобы для российских граждан было это заметно, санкционная политика в большей степени. Поэтому и вот такие инициативы, конечно, обсуждаются.
3: Сергей Шейн, как сейчас граждане России получают визы в Европу и сложно ли будет регулирующим органам их отозвать, рассуждает независимый иммиграционный эксперт Александр Захаров.
5: Требования значительно усложнились в связи с необходимостью предоставления не только подтверждающих документов по возможности финансировать себя туристам, и также требуется получение страховки в тех организациях, которые не находятся под санкцией. Также теперь Шенген запрашивает официальную информацию о трудоустройстве, требуется выгрузка за последние 10 лет, подтверждающая отсутствие тех сфер, которые могут показаться чувствительными, либо возможными для нанесения или создания каких-либо угроз на национальной безопасности государства, которое выдает визу. Здесь нужно отметить тот факт, что действительно для отзыва у граждан России, конечно, сложного порядка не существует. Любое нарушение или потенциальный риск при оценке государством их нахождения в ЕС может явиться основанием для отзыва. В принципе, достаточно в быстром оперативном порядке со стороны государства-члена. Я думаю, что такая практика пересмотра может стать достаточно массовой с учетом настроений в Европе.
3: Александр Захаров. В ноябре прошлого года Еврокомиссия ужесточила правила выдачи виз россиянам в зону Шенгена.
6: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
7: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
6: Говорящие фамилии на Business FM.
7: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек.
6: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Судоверфь «Звезда» передает в эксплуатацию второй СПГ-танкер для Арктики. Газовоз назвали Константин Пассиет в честь русского флотоводца и мореплавателя 19 века. Судно отличает повышенная маневренность и высокий ледовый класс, что дает ему возможность самостоятельно без ледокольной проводки преодолевать 2-метровые льды. Первый российский танкер для перевозки сжиженного природного газа усиленного ледового класса Алексей Косыгин был передан Совкомфлоту в декабре прошлого года. Всего в планах построить 15 таких судов для проекта «Арктик СПГ-2». РЖД завершили испытания контактной сети для проекта ВСМ. Проверка подтвердила, все компоненты соответствуют техническому заданию и необходимым требованиям при скоростях движения до 400 км в час. Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Петербург планируют завершить в 2028 году. Время пути из одного города в другой составит 2 часа 15 минут. Apple повысит цены из-за удорожания чипов памяти. Сроки и степень повышения цены товара, которые оно затронет, в компании уточнять не стали. Впрочем, эксперты уже подсчитали, для сохранения рентабельности на текущем уровне стоимость на следующую модель iPhone Pro может вырасти примерно на $270. По данным источников Wall Street Journal, Apple ежегодно тратит на чипы оперативной и постоянной памяти от 10 до 13 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: 17:48 в Москве. Сырьевые рынки отреагировали на сделку Ирана и США. Цены на нефть, удобрения и алюминий устремились вниз на ожиданиях открытия Армузского пролива. Брент упал ниже $80, алюминий в моменте дешевел на $500 за тонну. Это накладывается на крепкий рубль, который негативно влияет на экспертов из-за курса рубля. «Русал» – единственный российский производитель алюминия, впервые за много лет ушел в убыток. Высокие мировые цены помогали компании держаться, но этот период продлился менее 3 месяца. Продолжает главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин.
9: Точно так же, как и цена на нефть, цена на алюминий будет снижаться, потому что через Армузский пролив проходит значительная часть, по оценкам больше 20% всего того алюминия, который поставляется на экспорт. Всего на регион приходится около 9% глобального производства. Это уже, собственно, отразилось на котировках пиков, которые мы видели несколько недель назад. Цены снизились уже больше, чем на 10%. В случае нормализации ситуации цены могут продолжить достаточно активное снижение. То, что важно для российской экономики, это рублевая выручка компании. И одна из ключевых проблем для отрасли здесь, конечно, очень крепкий рубль. Точно так же, как и для многих других экспортеров, он даже на пике цен съедал почти всю выгоду от высоких мировых цен. Мы делали оценку. В момент, когда цены находились на максимуме, рублевая выручка от экспорта одной тонны алюминия была всего на 10-15% выше, чем, например, во второй половине 2024 года, когда рубль был заметно слабее. С учетом снижения долларовой цены и сохранения крайне крепкого курса рубля, ситуация для экспортеров стала гораздо хуже. Опережающий рост тарифов, в первую очередь тариф монополий, рост налогов, очень непростая ситуация на рынке труда, все это приводит к ускоренному росту издержек. А вот крепкий рубль для любого экспортно-ориентированного предприятия, либо предприятия, конкурирующего с импортом на внутреннем рынке, означает давление на выручку. Ну и в случае «Русала», собственно, это уже дошло до не самой лучшей ситуации, когда зарабатывать становится крайне сложно.
10: А может ли «Русал» переориентировать сбыт на внутренний рынок?
9: В какой-то мере это и происходит, но пока, конечно, объемы производства и, соответственно, экспорта еще заметно выше. Есть же еще особенности регулирования. У нас достаточно долго действовал нормативный документ ФАС, который регулировался на образование на внутреннем рынке через привязку к ценам на лондонской бирже. Собственно, глобальный талон, потому что рынок алюминия глобальный. И у нас, как, собственно, и следует из вот этого роста потребления. Все, в общем-то, успешно работало. Но вот это вот предписание ФАС было отменено в конце прошлого года, поэтому сейчас немножко сложнее участникам рынка понимать, какие, собственно, должны быть ориентиры для цен на внутреннем рынке.
3: Главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин. По итогам прошлого года «Русал» получил чистый убыток в размере $455 миллионов против прибыли в $803 миллиона годом ранее. Компания связала это с укреплением рубля и ростом расходов на обслуживание долга из-за высоких процентных ставок. Рынок акций ускорил снижение, индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2024 года. Межбанк ММВБ снизился, бенчмарк ММВБ снизился до 2426 пунктов, но затем немного скорректировался. А как отмечают аналитики, на падение влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также снижение цен на нефть после подписания мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефть Brent опускались сегодня ниже $77 за баррель на фоне перспектив открытия Армузского пролива. Ну и сейчас, надо сказать, торгуются тоже невысоко. 77 чуть больше. А, кроме того, давление оказывает ухудшение геополитической обстановки, связанной с украинским конфликтом и атаки на российский ТЭК. Рубль после стартового ослабления отыграл к юаню почти весь дневной минус, но затем вновь сдал позиции. Ситуацию обсудим на рынках. С нами сейчас на связи руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов. Приветствую вас.
11: Добрый день.
3: А все-таки сейчас что оказывает наибольшее влияние на рынок, по вашему мнению?
11: С моей точки зрения, на рынке нету каких-то идей, которые могли бы как-то простимулировать покупки хотя бы в одной из отраслей. И в такой ситуации на первое место выходит общий фон, а фон, в общем, для инвесторов не самый понятный. Все смотрят на состояние нефтегазового сектора, на цену нефти и примерно накладывают состояние мировой экономики и, собственно, какое потребление будет дальше, какой объем нефти будет предлагаться странами ОПЕК, что, собственно, Иран сможет предложить на рынок, да, и какими объемами. В общем, все это такая открытая страница, где каждый пытается для себя что-то написать. В действительности, все, что мы пока видим, мировая экономика на какой-то ближайшей перспективе остается непонятной. Решение ФРС давать очень короткие такие прогнозы по ставке и некоторые намеки на то, что ставка может быть повышена в конце 2026 года, как мне кажется, инвесторов немножко забеспокоило, и что в некоторой степени ускорило снижение нефти на и так, в общем, непредсказуемом факторе. Ну, а, собственно, если брать это применительно к российскому рынку, то отсутствие идей – это идея про то, чтобы продавать бумаги нефтегазового сектора на фоне такого как бы общего настроения, но так как их доля в общей структуре индекса достаточно высока, то получается, они утягивают вниз в моменте и сами индексы, и в общем какие-то другие отраслевые инструменты, в частности там бумаги ритейла снижаются, хотя вроде как ну там состояние довольно неплохое, но косметически снижаются некоторые бумаги других секторов, но в целом рынок смотрится красным на фоне нефтегазовой истории. Сейчас у нас появляется собственный такой сигнал, это решение Банка России по ставке, здесь тоже пока совершенно ничего не понятно, возможно будут какие-то даже сенсации, потому что в базовом сценарии с одной стороны большинство закладывает снижение ставки, с другой стороны, ну, как кажется, пока инфляция недельная несколько высоковата. Но опять-таки, здесь можно тут же сказать контраргумент, но фактор бензиновый прежде всего, который пока полностью не уходит в цены других, соответственно, продуктов. И, в общем, какое решение Банк России примет, как кажется, абсолютная загадка для большинства. Так что у нас может появиться новая волатильность в пятницу, и, как мне кажется, к этому нужно быть готовым.
3: Спасибо. О ситуации на рынках поговорили с руководителем направления «Строительный сектор» Ассоциации владельцев облигаций Дмитрием Степановым.
6: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Деньги.
14: В китайском языке есть слово «женьминьби». Оно означает «народные деньги». До основания КНР их выпускали на территории революционных баз и освобожденных районов Китая. В 1948-м словом «женьминьби» стали называть деньги, которые выпускал в обращение Народный банк Китая. А сейчас этим словом иногда обозначают действующую валюту страны – юань.
6: История денег на Business FM.
15: «Бизнес говорит о себе». Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес FM». Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
16: 17:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Один из работников Запорожской АЭС погиб при атаке украинского беспилотника. От этого сотрудника напрямую зависела безопасность крупнейшей атомной электростанции в Европе, заявил глава Росатом Алексей Лихачев. Еще один работник АЭС пострадал. Семьям погибшего и пострадавшего сотрудников окажут всю необходимую помощь. В Петербурге водитель иномарки вылетел с проезжей части и сбил людей на тротуаре. Пострадали два пешехода, об этом сообщает МВД. Мужчину, управлявшего автомобилем, доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Причина аварии не приводится. Кипр выдал России обвиняемого в неуплате налогов на сумму свыше 2 600 000 000 рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Экстрадиция прошла в сопровождении сотрудников Национального центра бюро Интерпола и ФСИН. Фигурант в период с 2015 по 2019 годы возглавлял две коммерческие организации и предоставлял в налоговые органы недостоверные сведения о хозяйственных операциях с подконтрольными структурами. Эти действия, по версии следствия, позволили занизить налоговые обязательства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Только слов недостаточно. По словам главы МИДа Лаврова, Россия будет наносить массированный удар в ответ на атаки Киева. Этим утром столичный регион подвергся. Крупнейшие атаки БПЛА, пожары возникли на территории московского НПЗ, ТЦ «Белые дачи», а также на рынке «Садовод». В Жуковском БПЛА попал многоэтажку. Всего в Подмосковье ранения получили 17 человек. Отменены или перенесены около 200 авиарейсов. Минобороны отчиталась об уничтожении за сутки почти 1000 БПЛА над различными регионами России. В Ростовской области в результате атаки погиб один и ранены 2 человека. В Брянской области ранены женщины и 2 детей. 4 человека пострадали в ЛНР, еще по 2 в Донецке и в Белгородской области. Европейские страны тем временем дополнительно выделяют Киеву сотни миллионов долларов на закупку беспилотников. ФАС запросил у сети АЗС «Нефтемагистраль» данные о ценах на топливо и объемах их реализации. В нашей редакции пишут водители, они обратили внимание на очень высокую цену на дистопливо на заправках, крупнейшие в России независимые сети АЗС. Подробности на Business FM. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Этим утром столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Несколько дронов достигли московского НПЗ. Там возник пожар, он в основном локализован, заявил мэр Собянин. Обстрадавших нет. Поставка нефтепродуктов в столицу и работа всех АЗС по данным властей в штатном режиме. Также из-за падения обломков возникло возгорание на территории торговых центров «Белая дача». Он уже потушен и на рынке «Садовод». Сообщалось, что в некоторых районах выпал нефтяной дождь. Очевидцы рассказывают, что на машинах оседают капли с черными примесями. Однако в Минэкологии Подмосковья заявили, что это сажа такая же, как образуется в печке или костре. В Мосэкомониторинге сообщили, что содержание загрязняющих веществ в воздухе Москвы не превышает нормы. В некоторых районах столицы все еще виден дым, рассказывает моя коллега Александра Сидорова.
19: В Люберцах с раннего утра черный столб дыма в стороне котельников виден отчетливо невооруженным взглядом. Насчет запаха тоже он присутствует. Не только в Люберцах, но и на Выхино. Муж днем ехал на метро. И если на станции метро Рязанский проспект в вагоне не было никакого запаха, то на Выхино двери открываются и сразу резкий неприятный запах гари ощущается. Выхино, напомню, открытая станция метро. Она находится на улице. И вот вот там этот запах явственно присутствует. В самих Люберцах тоже запах неприятный ощущается. Над головой черное облако дыма имелось, когда мы вышли на улицу. Смотрю по соседям, мало кто вышел гулять сегодня с детьми, с домашними животными. Если выходят, то совсем ненадолго. И еще из наблюдений, когда ехали на автомобиле по Люберцам, видели несколько машин, которые в таких черных подтеках. Это преимущественно машины такси. У нас возникла такая мысль, что это, возможно, какие-то машины, которые до этого были ближе к капотне или ближе к котельникам и белой даче. И вот они переехали, и на них остались такие темные следы. На остальных машинах в большинстве своем таких следов нет.
18: Александра Сидорова, мои коллеги. Сейчас аэропорты Шереметьево, Жуковский и Внуково возобновили работу. Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Десятки рейсов отменены. Только у авиакомпании «Россия Аэрофлот» более 170. Некоторым пассажирам их перенесли на 2-3 дня. Минобороны России отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области. НПЗ в Полтавской взято под контроль село Рай-Александровка в ДНР. Важный населенный пункт, находящийся на поступах к Славянско-Краматорской агломерации. Что касается дронов, атаковавших российские регионы, а то, по данным Минобороны, за сутки средства ПВО уничтожили почти 1000 БПЛА, за ночь более 500. Атаку комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новая оборона» и «Заказ» Дмитрий Корнев.
20: Это самая массированная атака за последнее время, вообще за время специальной военной операции по объектам Московской области и в Москве, непосредственно Московский нефтеперегонный завод. Большое количество дронов сбито, но какая-то часть, во-первых, падения осколков, обломков дронов происходит уже на территории предприятия. Во-вторых, собственно, есть и попадания, прилеты при массированных воздушных атаках. Это возможно. Самый частый вопрос, который задается, сколько может быть дронов, и откуда их столько берется, и чего ожидать. Здесь прогнозы, к сожалению, не самые радужные, по той простой причине, что буквально позавчера Зеленский заявил, что в этом году по плану ВСУ должно получить 10 миллионов дронов. Имеется в виду дроны всех видов. РПВ-дроны, которые используются на передовой, дроны средней дальности, дроны большой дальности. Сюда же входят разведывательные дроны, специализированные и так далее, и так далее. Оценки не официальные, но ФПВ-дроны могут составлять до 70% от этого объема. Это 7 миллионов дронов, ФПВ-дроны используются на передовой. Все остальное, порядка 3 миллионов дронов, может делиться между всеми остальными видами дронов. Ну, сейчас очень сложно оценивать, сколько именно они производят. Вероятно, они пока не выполняют поставленные планы в миллионных количествах. Выйдут они на эту цифру или нет? Это большой вопрос. Вот именно об этом сейчас и ведутся переговоры между Европой и Украиной. Дело в том, что понятно, что самостоятельно Украина без финансирования дополнительного, она не может произвести такое количество дронов. И на территории Украины производство такого количества дронов в принципе невозможно.
18: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новая оборона» и «Заказ». В Ростовской области в результате атаки погиб один раненый. Два человека в Брянске ранение при атаке на авто получили женщины и двое детей. Четыре человека пострадали в ЛНР, еще два в Донецке и в Белгородской области. А в нескольких подмосковных городах упали обломки дронов, повреждены коммерческие здания и частные дома. В Жуковском БПЛА попал многоэтажку. Всего в регионе ранения получили 17 человек. Глава региона Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким образом, бизнес-фэм уточнил в правительстве Московской области, на момент выхода материала пока ответа нет. В Белгородской области, которая подвергается ударам практически каждый день, эта процедура уже отработана, говорит Собко российской газеты в регионе Анна Скрипка.
21: Есть система, которая позволяет очень быстро сообщить о том, что что-то повреждено. Человек звонит на специальный номер 122 и говорит о том, что, например, выбиты окна. Все фиксируется параллельно специальными службами. В частности, если говорить о Белгороде, то весь город поделен на специальные сектора, и за каждый из секторов ответственна управа. Что такое управа? Это мини-администрация города, которая знает все тонкости ситуации на местах. Так, люди из этой управы, это муниципальные чиновники, после каждого удара, как здесь говорят, после каждого прилета, выходят на место и фиксируют все те разрушения, которые были нанесены, чтобы потом поменять и стекло, и реконструировать, если это возможно. Собственники принимают непосредственное участие в этом во всем, потому что они лучше знают, какое состояние было у жилья до удара.
22: Как выплаты в этом сами происходят? Это выплаты или...
0: или сами восстановительные меры? Вот.
21: Бригады заходят после того, как принято решение о ремонте или восстановлении. Это те строители, которые действуют от лица властей. И, в общем-то, скорость этих работ, она зависит в большей степени от степени разрушения. Среднего здесь вывести невозможно, потому что каждый случай, он уникален.
18: Анна Скрипка, СОБКО российской газеты. Европейские страны тем временем заявляют о выделении финансовой поддержки Украине на закупку американского оружия. В частности, Германия заявила, что выделит Киеву еще 400 миллионов долларов. Нидерланды передадут 500 миллионов евро. И еще 250 миллионов на закупку беспилотников. Швеция выделит 108 миллионов долларов. Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Она будет направлена на стимулирование рождаемости, заявил замминистра строительства Стасишин. Ранее Мишустин в марте поручил Минфину и Минстрою до 1 июля проработать вопросы дифференцирования ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Как это может выглядеть? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». А сейчас Федеральная антимонопольная служба запросила от сети АЗС «Нефтемагистраль» данные о ценах на топливо. Отчет должен быть прислан до 26 июня. Речь идет об информации о средневзвешенной цене на бензин и дистопливо, объемах их реализации на АЗС, пояснили ФАС. Нефтемагистраль – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Наша редакция пишет, водители не обратили внимания на очень высокую цену на дизельное топливо на заправках нефтемагистрали. Вот, например, какие впечатления остались у одного из водителей.
2: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». В глаза бросилось нам дизельное топливо 99 рублей с копейками. Мы еще так обернулись друг на друга. Раньше когда-то дизель стоил 2 с лишним раза дешевле, чем бензин. А тут как-то вот непонятно. Решили дальше посмотреть, что по следующим заправкам. И через 0,5 километра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской на заправке «Лукойл», дизель оказался 78 рублей 48 копеек. На расстоянии 3-4 километров на разных заправках разница в дизеле была по 10 рублей, 10-8. В общем, непонятная ситуация.
18: Средняя цена на дизель по Москве сейчас 78 рублей за литр. В самой нефтемагистрали от комментариев отказались. Ранее ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Как уточнили ФАС, это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. Вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили при этом ФАС.
22: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
23: Евгений Писарев – мастер остро-комедийного музыкального спектакля. Ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
22: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 19:00 и в субботу после 19:00. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
24: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
25: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
26: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
25: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
27: Exceed. Born for more.
25: Реклама. Не оферта.
28: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
29: Деньги.
30: В
1: России для защиты купюр используется множество уникальных разработок. Основное внимание уделяется полимерным защитным нитям. Например, нить «Хамелеон» легко определить по символам, меняющим изображение с позитивного на негативный. Нить «Скат» содержит в центре скрытое изображение. Кстати, полимерные нити можно использовать в качестве антенны. В сочетании с внедренным в подложку купюры микрочипом это даст широкие возможности отслеживания перемещения денег в стране.
3: История денег на Business FM. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Business FM.
24: Это и другие рубрики Business FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Business FM в подкастах. Строго по делу.
4: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
3: Комментарии Вовта.
4: Личный взгляд на главные события.
3: Бизнес говорит,
4: чтобы кто надо услышал.
3: Бесценные знания.
4: Неочевидные, но удивительные факты.
3: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
5: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Предпринимателям предлагают оценить работу корпорации развития Нижегородской области и качество цифровых сервисов. Среди критериев оценки – информирование о существующих мерах поддержки, помощь во взаимодействии с региональными и местными органами власти, содействие в подборе площадки для реализации инвестпроекта, взаимодействие с инвесторами в режиме одного окна, помощь во взаимодействии с финансовыми организациями, содействие в получении доступа к инфраструктуре и общение с ресурсоснабжающими организациями. Полученные данные используются для улучшения качества работы агентства развития. Семьям с детьми не следует переходить по ссылкам из сообщений о якобы положенных им семейных выплатах, поскольку мошенники могут получить доступ к аккаунтам на портале госуслуги и банковским счетам граждан, заявил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Парламентарий напомнил, что с 1 июня социальный фонд начал прием заявлений на возврат НДФЛ с 13 до 6% для семей с двумя и более детьми. По его словам, злоумышленники используют информацию о новой мере поддержки для рассылки поддельных уведомлений и фишинговых ссылок. Кроме того, депутат призвал никому не сообщать коды из СМС и другие данные для входа в личные кабинеты и посоветовал проверять информацию о выплатах через официальные сервисы, не поддаваясь на попытки создать ощущение срочности. В Нижнем Новгороде появился еще один перекресток с вафельной разметкой. Ее нанесли на пересечении улицы Ильинской и Малой Покровской. Ярко-желтая разметка появилась на дороге у Дворца бракосочетания. Она обозначает участок, на который запрещается выезжать, если по пути следования образовался затор. В таком случае, оставаясь за пределами перекрестка, водители не создают препятствий для поперечного потока. За нарушение требования полагается штраф в 1000 рублей. Напомню, вафельная разметка также есть на площадях Лядова и Минина, на пересечении улиц Ковалихинской и Симашко, проспекты Гагарина и улицы Ветеринарной. Они призваны упорядочить движение на проблемных участках. Предстоящие выходные на пересечении улиц Ванеева и Невзоровых в Нижнем Новгороде будут менять теплосети. По этой причине движение транспорта ограничат, сообщили в городской администрации. Проезд запретят с 10 вечера пятницы 19 июня до позднего вечера воскресенья 21 июня. Ремонт проведут в период планового отключения горячей воды в домах, поэтому нижегородцы могут не беспокоиться о дополнительных неудобствах. Правительство Нижегородской области установило порядок изменения условий госконтрактов в связи с увеличением ставки НДС. Документ распространяется на контракты, заключенные до этого года, а также на закупки, извещения по которым размещены или приглашение направлено до 1 января, при условии, что повышенный НДС не был изначально заложен в условия контракта. Речь идет о соглашениях на строительство, реконструкцию, капремонт, инженерные изыскания, проектирование, благоустройство, работу по сохранению объектов культурного наследия, строительный контроль и авторский надзор. Новый скейт-парк для всех желающих станет доступен на Стрелке. Спортивный объект откроют к фестивалю Парифест и Международному дню скейтбординга. Пространство оформлено в необычном стиле. В основе концепции спортивного объекта городской характер Нижнего Новгорода и настоящий звук улиц. Пространство объединит образы и места, знакомые каждому местному скейтеру. Скейт-парк будет работать все лето. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
6: Спонсор программы ООО «МЗ».
7: 27 июня в 12.00 в «Экспокар» на Ларина 28Б состоится презентация новой модели «Тенет Т4Л». Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в «Экспокар» на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне «Экспокар». 0+.
8: Погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно, плюс 14 градусов, возможен небольшой дождь. Завтра утром преимущественно пасмурно и плюс 15, и также есть вероятность осадков, днем плюс 17 и облачно с прояснениями.
8: Валюта.
9: На 18 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 75 копеек. Евро 84 рубля 34 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 76 копеек. Держитесь курса.
28: Компании и корпорации.
5: В Нижегородской области стартовал дополнительный прием заявок на агробизнес-гранты до 30 миллионов рублей. Так, на грант автомотиватора от 3 до 7 миллионов рублей можно построить, приобрести или отремонтировать производственные и складские помещения, подключить их к инженерным сетям, а также купить животных, птицу, оборудование, транспорт и сельхозтехнику. Фермерские хозяйства и ИП, работающие на сельской территории, обладающие участком, могут претендовать на грант на развитие хозяйства от 3 до 30 миллионов рублей, в зависимости от объема собственных средств. Жители региона, планирующие создать крестьянско-фермерское хозяйство, могут подать заявку на грант до 8 миллионов рублей. Целевое использование денег предусматривает покупку сельскохозяйственных угодий, строительство, покупку и ремонт производственных и складских помещений, подключение объектов к инженерным коммуникациям, а также закупку необходимого оборудования. В рамках еще одного гранта «Агропрогресс» сельхозтоваропроизводителям, включенным в реестр субъектов малого-среднего предпринимательства, предоставляется финансовая поддержка до 30 миллионов рублей, которые можно направить на приобретение, строительство и модернизацию объектов для производства, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также на закупку техники, транспорта, оборудования или маточного поголовья животных и птицы. С полными условиями отбора и требованиями к заявке можно ознакомиться на сайте регионального Минсельхоза. Заявки принимаются до 12 июля. Существование Volkswagen находится под угрозой. Так, во внутреннем опросе ответили 6 из 9 членов правления концерна, пишет Manager Magazine. Еще 3 назвали ситуацию напряженной. Топ-менеджеры сошлись во мнении, что положение компании крайне тяжелое, вариант происходящее не вызывает опасений, не выбрал никто. Правление полностью выступает за изменение многих аспектов ведения бизнеса. Это может говорить о том, что модель, когда автомобили конструируют в ФРГ, собирают в Европе и продают во всем мире, больше не работает, подводит итог издания. В апреле СМИ сообщили, что глава правления Volkswagen Оливер Блума не исключает возможность сборки китайских автомобилей на заводах концернов КНР. Завод ОМК в Выксе начал выдавать бонус в 25 тысяч рублей при трудоустройстве. Приветственное вознаграждение выплатит всем, кто устроится на завод в июне, июле и августе. Предприятие вновь начало приглашать на работу сотрудников, так как увеличился долгосрочный портфель заказов. Часть производства вновь загружена. Всего до конца года завод предложит жителям Выкса, Навашино, Вознесенского, Арзамаса и Мурома до 2000 вакансий. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
10: Yeah.
5: Небо над Москвой и регионами закрывают для малой авиации и гражданских беспилотников. С 20 июня до особого уведомления Росавиация ограничивает использование воздушного пространства над Москвой, большей частью Подмосковья, частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями. Полеты по требованию Минобороны ограничены на высоте до 5200 метров для легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотников. Исключение сделано для государственной и экспериментальной авиации, а также для регулярных и чартерных авиарейсов, следующих по расписанию. К чему приведет данное ограничение, Светлана Чередникова подробнее.
10: Новые ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Ранее сообщалось, что могут закрыть вообще все воздушное пространство от границ Белоруссии до Ленинградской области, Екатеринбурга и Самары и до юга России. На этом фоне нынешнее ограничение можно назвать точечным и весьма гуманным, говорят эксперты. И не сомневаются, что запрет введен из-за увеличения дронов в ВСУ на данных направлениях. ПВО сложно отличить местный легкомоторный самолет от беспилотника типа «Лютый» и сельскохозяйственный дрон от ударного. В результате некоторые аэроклубы, и так существовавшие в условиях ограничений, либо переезжают, либо приостанавливают работу. Ограничения могут затронуть и сегмент бизнес-джетов для экскурсий, базирующиеся на небольших подмосковных аэродромах. Деловая авиация, летающая по расписанию из аэропортов, под запрет не попала. И на вертолеты ограничения не распространяются, считают председатели Совета директоров компании «Хелипорты России» Александр Хрусталев.
11: Малая авиация в виде вертолетного типа или вертолеты, которые летают, им разрешено летать, но, безусловно, по согласованию с Министерством обороны, по согласованию со всеми авиационными службами, как и было раньше. Ну и сейчас, конечно, это более строгое. Ну и опять же, куда лететь, когда там план ковер, когда закрывается небо, соответственно, никто не летает. Малая авиация, в принципе, самолетного типа, ребята-любители были предупреждены. Им сейчас дается время для того, чтобы они осуществили перебазировку своих самолетов на альтернативные площадки. Но на самом деле самолетного типа, и они находятся, как правило, от Москвы в районе там 90-100-200 километров.
10: В другие регионы потянулся и бизнес, связанный с дронами. Например, основатель компании по аэросъемке «Хейдрон» Дмитрий Поляков рассказал нам, что уже переехал из Подмосковья за Урал. Говорит, что в столичном регионе снимать оказалось невозможно из-за требований по уведомлениям и согласованиям каждого полета с силовиками. К тому же бдительные подмосковные жители нередко мешали процессу съемок, подозревая в сотрудниках компании диверсантов. Но переезд не особо помог, отмечает Дмитрий.
12: С видеосъемкой стало совсем туго, очень сложно летать в европейской части России. Какие-то мелкие заказы остались на Востоке, куча проблем, разрешения не дают вообще. Очень сложно добиться, если только в случае, когда мы работаем с различными госкомпаниями или около госкомпаниями, тогда нам как-то получается согласовать это с силовыми структурами, с Росавиацией. Да, нам тяжело, продолжительное время.
10: Дроны и малая авиация еще относительно недавно применялись в сельском хозяйстве, как элемент цифровой экосистемы. В программу на компьютере загружались кадры с полей, карты, и система рассчитывала оптимальное количество посевного материала, объемы удобрений и полив. Однако после ввода ограничений на беспилотники для фермеров стало, по сути, невозможным согласование каждого полета. А потом еще и наземная техника, работавшая по GPS, перестала принимать ее сигналы. И сегодня в полях работают по старинке, говорит руководитель группы компании «Дмитровские овощи» Сергей Филиппов.
13: Мы уже не летаем последние 2-3 года. Если что-то нужно, надо было обязательно получать разрешение серьезных органов. Последние 2 года у нас тоже навигация или совсем не работает, или работает не каждый день. Они со спутников сигнала. В этом году мы вернулись к тем методам, способам, которые использовали условно там 10-15 лет назад. Теперь у нас снова посев, посадка, обработка идет по маркерам. Или овощи, чтобы правильно разбить делянки. Раньше мы это все делали по навигации. Сейчас мы берем старый дедовский метод по вешкам. Шнуры натягиваем по полям.
10: Нынешние ограничения не распространяются на испытания самолетов, полеты медиков и военных, а также на спецгосотряды, картографические самолеты, суда для мониторинга энерготрасс. Однако для них есть свои внутренние требования, в том числе и со стороны Минобороны. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
28: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
14: Барин.
0: Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: УАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 1076 квадратных метра под размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Нижний Новгород, станция Мыза, улица Физкультурная в районе дома 1. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
28: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Деньги.
15: При Николае II петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
14: История денег на Business FM.
15: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Постановление правительства по дифференцированной ставке семейной ипотеки может выйти уже в субботу. Об этом РИА Новости рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, министерство хочет, чтобы ставка была меньше, поскольку это влияет на развитие строительной отрасли, продаваемость жилья и на активное развитие градостроительного потенциала. Максимальная ставка по дифференцированной семейной ипотеке для семей с одним ребенком после изменения параметров может составить 10 или 12%. Для семей с двумя детьми и более ставка будет ниже. Правила измененной семейной ипотеки озвучат после 1 июля. Группе 16 наркоторговцев вынесли приговор в Петербурге. Организатору назначили 22 года лишения свободы. Двое участников группы создали интернет-магазин для сбыта наркотиков в 7 регионах России. Привлекли к этому 17 сообщников. Трое обвиняемых скончались до вынесения приговора. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ограничить прием беженцев с Украины в ЕС. Соответствующее письмо она направила лидерам европейских государств перед саммитом объединения. По данным агентства ДПА, речь идет о неких военных беженцах с Украины. Детали предложения не приводятся, однако в публикации отмечается, что сфера применения регламента должна быть изменена таким образом, чтобы не подрывать оборонную способность Украины. Не исключено, что речь идет о правилах приема странами ЕС мужчин призывного возраста из этой страны, отмечает агентство. Российский МИД призвал граждан отказаться от поездок в Таиланд из-за угрозы задержания или ареста по требованию США. Об этом сообщает телеканал «Звезда». Между Бангкоком и Вашингтоном действует договор совместной выдачи преступников, чем и пользуется американская сторона, напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она выразила сожаление в связи с тем, что дружественный России и популярный у наших туристов Таиланд остается одним из мест, где Вашингтон развернул, по ее словам, настоящую охоту за россиянами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:31, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, чтобы российская экономика не замерзла окончательно. Глава РСПП Александр Шохин призвал ЦБ снизить ставку на 1% пункт на завтрашнем заседании регулятора. По оценке Шохина, бизнес продолжает сталкиваться с охлаждением спроса, проблемой неплатежей, падением инвестиционной активности и экономических показателей. Страдает и бюджет, подчеркнул Шохин. Услышит ли это руководство Центробанка? Банк. Евросоюз задумался о пересмотре уже выданных россиянам виз и ВНЖ. По данным ТАСС, меры могут затронуть тех, кто работал в российских компаниях, выражал поддержку СВО или не поддерживает местный политический курс. Оправдывают их все это соображениями безопасности. А пойдет ли Евросоюз на такие меры и каковы могут быть критерии? Беспилотник, попавший в автобус с белорусскими детьми, был украинского происхождения. Об этом заявил президент Лукашенко. По его словам, Киев его заверил, что атаки не было, имело место провокация. По словам Лукашенко, расследование все покажет. Подробности на Бизнес FM.
0: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
3: Что
2: Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал Центробанк снизить ставку на 1% пункт. Заседание регулятора пройдет завтра. По оценке Шохина, несмотря на отдельное улучшение макроэкономических показателей в мае, бизнес продолжал сталкиваться с охлаждением спроса и проблемой неплатежей, а длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы.

0: Но стабильность ее в этой зоне, она не гарантирована, и ровно этим будет руководствоваться Банк России, насколько я это понимаю.
1: Полпроцентного пункта – это как раз-таки свидетельство неопределенности и сигнала неопределенности.
0: Это свидетельство продолжения политики, но не выходящее за рамки стандартного хода в предыдущие несколько раз.
1: Со стороны Шохина скорее дежурное напоминание в поддержку
0: конечно,
1: бизнеса?
0: Конечно.
2: Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики МГУ. ЦБ снижает ставку уже год. С прошлого июня в апреле совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5% пункта до 14,5%. Это восьмое подряд снижение ставки. Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявлял, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволят рассчитывать на снижение ключевой ставки. Возможно, мы увидим снижение на 1% пункт, не исключая главный экономист инвестиций Софьи Донец.
3: В целом мы подходим к пятничному решению с неплохими данными и неплохими надеждами на то, что ставка действительно будет однозначно снижена. Остается вопрос шага. В позитив работает то, что снизились инфляционные ожидания. Экономика в целом выглядит как экономика, которую надо поддерживать. Всяческие заявления бизнеса о том, что ставку надо снижать более решительно, они абсолютно понятны. Поэтому можно было бы говорить даже о шаге в минус 100. При этом последние недельные инфляции не очень. Неопределенность, в том числе внешняя, в том числе геополитическая, остается повышенной, и это будет давить на издержки, и здесь Центральный банк имеет возможность опять проявить традиционный для него консерватизм и снизить ставку привычным шагом в 50. А о том, что шаг может быть меньше или вообще отсутствовать, как-то даже и думать не хочется, хотя, судя по тому, как сегодня выглядит динамика индекса Мосбиржи и в целом показатель фондового рынка, кажется, что рынок опять пессимистичен.
1: При этом понимаем, что на ЦБ оказывается сильное давление с разных сторон.
3: На самом деле Банк России довольно сбалансированно принимает решение сам по себе, несмотря на то, что в центре решений всегда инфляция и ценовая стабильность. Но, во-первых, если посмотреть на объективные данные по инфляции, хотя годовая инфляция еще выше пятерки, но убрав эффект НДС, мы получим цифру вообще-то 4. Да и текущие данные по инфляции последний год, с прошлого апреля, показывают в основном эти уровни базовой инфляции. Поэтому в целом этот компромисс между экономикой и инфляцией перестал быть таким острым. Кроме того, и сам Банк России, он всегда таргетирует стабильность, не таргетирует рецессию, хочет пройти по тонкой грани, чтобы и инфляция была низкая, и экономика была сбалансированная. Сейчас нам про это говорит, в этом и отражается то движение, которое он делает. За год мы прошли по ставке 6,5%, это вообще достаточно много, но редких движений ЦБ по-прежнему побаивается.
2: Софья Донец, главный экономист инвестиций, зампред Банка России Заботкин, заявил в интервью «Ведомостям», что ЦБ в своей денежно-кредитной политике всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, сказал Заботкин. Евросоюз задумался о пересмотре уже выданных россиянам виз и ВНЖ. Такая возможность обсуждается с весны, но пока согласовать эти меры не удалось, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Меры могут затронуть тех, кто работал в российских компаниях, выражал поддержку СВО или не поддерживает местный политический курс. Обоснованием для таких мер могут стать соображения безопасности. Пойдет ли Евросоюз на такие меры, комментирует научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ-ВШЭ Сергей Шейн.
4: Такой сценарий все-таки малореалистичен в краткосрочной перспективе. Во-первых, будет сопротивление стран, которые активно принимают туристов из России. Это страны Южной Европы. Плюс я не думаю, что Франция и Германия здесь тоже на это будут согласны. Во-вторых, процедуру на это очень сложно сделать. Нужно будет проводить конкретную работу по каждому кейсу. Я думаю, что это малоосуществимо с точки зрения возможностей Европейского Союза. И вообще, подобные разговоры о том, чтобы отзывать визы и виды на жительство, они связаны с тем, что санкционный курс Европейского Союза, он все-таки требует продолжения. Санкционная фантазия, понятно, иссякает. И здесь внимание вот как раз-таки к такому измерению, можно назвать people to people. Контакт с точки зрения того, что санкции, как правило, Европейского Союза сейчас задевают крупные компании, поставщиков энергоресурсов, банки и так далее, посредников в других странах. А вот именно измерение, которое касается доступа российских граждан на территорию Европы, оно в санкционных пакетах присутствует только эпизодически. Самое важное здесь ограничение — это запрет на въезд в ряд стран. Вроде бы на этом остановились. Потом были разговоры про то, что нужно, соответственно, участников СВО не пускать на территорию Европейского Союза. Соответственно, чтобы для российских граждан было это заметно, санкционная политика в большей степени. Поэтому и вот такие инициативы, конечно, обсуждаются.
2: Сергей.

0: И Шейн, Центр комплексных европейских международных исследований НИО ВШЭ. За 11 месяцев прошлого года более 97 тысяч россиян получили гражданство или вид на жительство в других государствах. Это на 12 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщили в МВД. По данным Главного статистического управления Евросоюза, за 2025 год более 100 тысяч россиян получили статус ВНЖ в странах ЕС. При каких условиях россиянам дают вид на жительство в странах Европы, рассказывает директор международных проектов иммиграционной визы агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефасек-Сютина.
1: Европейский вид на жительство остается альтернативой документу, позволяющему многократный въезд в Шенген. Соответственно, те заявители, которые желают не быть ограниченными в поездках, они выбирают оформление резидентных документов в Евросоюз. Такая возможность имеется. Существуют разные основания, на которых может получить вид на жительство различных стран Евросоюза. Это может быть и учеба, это может быть в том числе удаленная учеба, это может быть работа, это может быть создание предприятия, это может быть подтвержденный статус финансово независимого заявителя, то есть наличие пассивного дохода. Безусловно, инвестиционные виды на жительство имеют место быть, когда заявитель инвестирует какую-то сумму в недвижимость или в бизнес, и на этом основании получает вид на жительство. Мы наблюдаем усложнение, процесс становится регулируемый со стороны властей различных стран. Тем не менее, он остается доступен. Количество заявителей увеличивается, я бы сказала, с
0: 2022
1: года.
0: София Дефасек-Сютина, агентство «Еврорезидент Изи-Виза». Как сейчас граждане России получают и визы в Европу, и сложно ли будет регулирующим органам их отозвать, рассуждает независимый иммиграционный эксперт Александр Захаров.
2: Требования значительно усложнились в связи с необходимостью предоставления не только подтверждающих документов по возможности финансировать себя туристам, и также требуется получение страховки в тех организациях, которые не находятся под санкцией. Также теперь Шенген запрашивает официальную информацию о трудоустройстве, требуется выгрузка за последние 10 лет, подтверждающая отсутствие тех сфер, которые могут показаться чувствительными, либо возможными для нанесения или создания каких-либо угроз на национальной безопасности. Безопасности государства, которое выдает визу. Здесь нужно отметить тот факт, что действительно для отзывов у граждан России, конечно, сложного порядка не существует. Любое нарушение или потенциальный риск при оценке государством их нахождения в ЕС может явиться основанием для отзыва. В принципе, достаточно в быстром оперативном порядке со стороны государства-члена. Я думаю, что такая практика пересмотра может стать достаточно массовой с учетом настроений в Европе.
0: Александр Захаров, независимый иммиграционный эксперт. В ноябре прошлого года Еврокомиссия ужесточила правила выдачи виз россиянам в шенгенскую зону. Многократные визы теперь выдают только ограниченным категориям заявителей, так называемым группам пониженного риска. Однократные визы на данный момент проще всего получить в Италии, Испании, Франции, Венгрии и Болгарии, отмечают эксперты. Европарламент принял самый жесткий миграционный закон в истории Евросоюза. Прямо в зале заседания депутаты скандировали «Отправьте их обратно». Подробности на бизнес. Вам сейчас беспилотник, попавший в автобус с белорусскими детьми, был украинского происхождения. Об этом на совещании со своим правительством заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что получил разъяснение украинской стороны по этому инциденту, и Киев его заверил, что атаки не было, а имело место провокация. Расследование все покажет, отметил Лукашенко.
3: Война сегодня не просто где-то далеко, а у нас чужие войны бывают, но не настолько, как сегодня. А тем более, если это война у наших границ. Они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники, то есть это не мы. Это кто-то купил, а может быть какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области, но то, тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь спокойное государство. Поэтому вот это все происходит.
0: Также Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж белорусских детских групп без госнадзора и разрешения. Белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины для вручения нот протеста. Инцидент произошел накануне. Беспилотник влетел в автобус в Брянской области. Погибла женщина, сопровождавшая группу детей. Еще 8 человек, в том числе 6 детей, получили травмы различной степени тяжести.
4: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12.00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
4: Агат. Покупай выгодно.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Деньги. Еще один способ защиты денежных знаков появился благодаря специалистам в области нанотехнологий. Метод наноскопической перфорации банкнот позаимствован у бабочек. На крыльях некоторых видов ученые обнаружили отверстия, диаметр которых 1500 раз тоньше человеческого волоса. Эти отверстия частично рассеивают и преломляют свет. Образующийся рисунок абсолютно уникален, но что еще важнее, подделать его невозможно. Как невозможно скопировать, отсканировать или отделить от поверхности материала.
4: История денег на Business FM.
7: Компании и корпорации.
9: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Ценные бумаги.
9: Акционеры «Новобевгрупп» утвердили дивиденды в размере 10 рублей на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет. В общей сложности на выплаты будет направлено 900 миллионов рублей. Дивдоходность – 3,4%. Последний день, чтобы купить акции для получения дивидендов – 26 июня.
8: Отчеты и планы.
9: Wildberries вложит 300 миллионов долларов в логистический хаб в Узбекистане. По плану компании он соединит сортировочный центр и складской комплекс Ташкентской области, свяжет рынки России, Ближнего Востока и Африки и увеличит экспорт местных товаров. Wildberries работает в Узбекистане с 2022 года. В прошлом году оборот узбекской продукции через платформу превысил 1,5 миллиарда долларов. Российский автомобильный бренд Geeland анонсировал вторую модель – кроссовер G7 с турбодвигателем на 1,6 литров и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Выпуск наладят на заводе в Шушарах, где уже собирают G6. Подробности о ценах и сроках продаж обещают позже. Американский и-стартап Midjourney анонсировал разработку ультразвукового томографа для быстрого сканирования всего тела. За технологию компания заплатит партнеру до 65 миллионов долларов в течение 5 лет. Первые аппараты появятся в Сан-Франциско к 2027 году, а к 2031 в планах Midjourney дойти до 50 тысяч томографов, которые будут ежемесячно проводить около 1 миллиарда сканирований. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Восемнадцать сорок восемь в Москве. Вы слушаете Business FM. Сырьевые рынки отреагировали на сделку Ирана и США. Цены на нефть, удобрения и алюминию стремились вниз на ожиданиях открытия Ормузского пролива. Алюминий в моменте дешевел на 500 долларов за тонну. Это накладывается на крепкий рубль, который негативно влияет на экспортеров из-за курса рубля. А «Русал» – единственный российский производитель алюминия, впервые за много лет ушел в убыток. Высокие мировые цены помогали компании держаться, но этот период продлился менее 3 месяца, продолжает главный экономист Института экономики и роста имени Столыпина Борис Копейкин.
10: точно так же, как и цена на нефть, цена на алюминий будет снижаться, потому что через Ормузский пролив проходит значительная часть, по оценкам больше 20% всего того алюминия, который поставляется на экспорт. Всего на регион приходится около 9% глобального производства. Это уже, собственно, отразилось на котировках. Пиков, которые мы видели несколько недель назад, цены снизились уже больше, чем на 10%. В случае нормализации ситуации цены могут продолжить достаточно активное снижение. То, что важно для российской экономики, это рублевая выручка компании. И одна из ключевых проблем для отрасли здесь, конечно, очень крепкий рубль. Точно так же, как для многих других экспортеров, он даже на пике цен съедал почти всю выгоду от высоких мировых цен. Мы делали оценку. В момент, когда цены находились на максимуме, рублевая выручка от экспорта одной тонны алюминия была всего на 10-15% выше, чем, например, во второй половине 2024 года, когда рубль был заметно слабее. С учетом снижения долларовой цены и сохранения крайне крепкого курса рубля, ситуация для экспортеров стала гораздо хуже. Опережающий рост тарифов, в первую очередь тариф монополий, рост налогов, очень непростая ситуация на рынке труда, все это приводит к ускоренному росту издержек. А вот крепкий рубль для любого экспортно-ориентированного предприятия, либо предприятия, конкурирующего с импортом на внутреннем рынке, означает давление на выручку. Ну и в случае «Русала», собственно, это уже дошло до не самой лучшей ситуации, когда зарабатывать становится крайне сложно.
11: А может ли «Русал» переориентировать сбыт на внутренний рынок?
10: В какой-то мере это и происходит, но пока, конечно, объемы производства и, соответственно, экспорта еще заметно выше. Есть же еще особенности регулирования. У нас достаточно долго действовал нормативный документ ФАС, который регулировался на образование на внутреннем рынке через привязку к ценам на лондонской бирже. Собственно, глобальный талон, потому что рынок алюминия глобальный. И у нас, как, собственно, это и следует из вот этого роста потребления. Все, в общем-то, успешно работало. Но вот это вот предписание ФАС было отменено в конце прошлого года, поэтому сейчас немножко сложнее участникам рынка понимать, какие, собственно, должны быть ориентиры для цен на внутреннем рынке.
0: Борис Копейкин, главный экономический институт экономики роста имени Столыпина. А по итогам прошлого года «Русал» получил чистый убыток в размере 455 миллионов долларов против прибыли 803 миллиона годом ранее. Компания связала это с укреплением рубля и ростом расходов на обслуживание долга из-за высоких процентных ставок. Цены на нефть сейчас теряют почти 3% на ожидание открытия Ормузского пролива. Августовские фьючерсы на марку Brent опускались сегодня ниже 77 долларов за баррель. Рынок акций также ускорил снижение. Индекс Мосбиржи обновил минимум аж с декабря 2024 года. Бенчмарк ММВБ снизился в моменте до 2423 пунктов, но затем немного скорректировался. Закрытие основных торгов – это 2436 пунктов, потери 2%. Как отмечают аналитики, на падение влияет новости о возможном усилении санкционного давления, а также снижение цен на нефть после подписания мирной сделки Ирана и США. Кроме того, давление оказывает ухудшение геополитической обстановки, связанной с украинским конфликтом и атаками на российский ТЭК. Рубль после стартового ослабления отыграл к юаню почти весь дневной минус, но в итоге немного все же снизился к окончанию торгов, но, правда, символически менее чем на 0,2%. Обсудим ситуацию на рынках с Евгением Миронюком, независимым аналитиком. Евгений, здравствуйте.
12: Добрый день.
0: Ну вот по нефти, ну, обновили мартовские минимумы, но вот насколько такое сильное снижение быстрое было ожидаемым, да, с учетом разговоров про то, что рынок еще долго будет в ситуации дефицита?
12: Ну, действительно, не ожидалось, что снижение будет, то есть развитие событий будет достаточно стремительно происходить, и все стороны будут форсировать подписание хотя бы временного рамочного соглашения по иранской нефти. Вот. И, конечно же, сейчас ситуация остается подвешенные, тем не менее, с большой долей вероятности завтра будут уже зафиксированы официально договоренности по снятию ограничений в Ормузском проливе, и, соответственно, нефть продолжит снижение, возможно, в район 70-75 по Brent и, вероятно, в район 60 по Urals. Напомню, что сейчас по данным Trading Economics, 64 доллара стоит нефть марки Urals. И, конечно, для российского рынка это воспринимается негативно, потому что все-таки участники рынка настраивались на то, что ситуация в Иране будет носить более затяжной характер.
0: Ну, а по-вашему, наибольший негатив для российского рынка сейчас откуда исходит? Ну, помимо нефти, это что?
12: Ну, конечно, импульсивная достаточно реакция на ухудшение геополитической обстановки, которая произошла сегодня. Да. Важно отметить, что участники рынка теперь откладывают возможность заключения мирной сделки, мирного соглашения на Украине, и, соответственно, это дисконтируется в цены. Ну и, конечно, стоит отметить, что все ждут завтрашнего заседания Центробанка, и, вероятно, эти события все-таки повлияют на некоторые ужесточение риторики, хотя и так ожидалась умеренно жесткая риторика.
0: При этом бизнес требует снижения более радикального, чем обычно это делает Центробанк. Но гарантированы ли эти 50 пунктов, о которых говорят эксперты, или Центробанк может что-нибудь этакое вновь выкинуть?
12: На самом деле, вполне возможно было еще там некоторое время назад более резкое снижение ключевой ставки. Об этом говорили многие экономисты на Петербургском форуме, поскольку действительно экономика сталкивается с сложностями, ее нужно стимулировать, и самый очевидный рыночный способ – это более быстрое снижение ключевой ставки. Но все-таки риски вновь выросли. Мы видим это по индексу RGBI, который снизился в район трехмесячного минимума, да, то есть вот 11 марта лишь он был ниже текущей отметки. И постепенно вот мы видим очевидный тренд на то, что идет определенная распродажа на рынке облигаций, то есть участники рынка, в том числе институциональные инвесторы, сейчас не верят в ускорение снижения ключевой ставки. Скорее всего, она останется в рамках прогноза ЦБ по году.
0: Ну, раньше, оправдывая свое нежелание заметно снижать ставку в ЦБ, регулятор нам рассказывал про высокие инфляционные ожидания населения, но сейчас они опустились до минимума за последние два года, 12,4% годовых, вот на это как-то воздействует.

0: которые составляют 5,63 сотых по последним данным. Поэтому,
1: то есть опять всегда есть повод ничего не делать. Спасибо, Евгений Миронюк, независимый аналитик.
2: Реклама. Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-3866.
3: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери Тэнк Вагат. Только сейчас рамные внедорожники Тэнк с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера Агат на магистральной 137Б. Не оферта.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. Здравствуйте. 8 мирных жителей пострадали в результате удара беспилотника по городу Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько. Одних слов в отношении Киева уже давно недостаточно. Российские военные продолжат выполнять поставленные задачи, заявил в четверг глава российского МИДа Сергей Лавров. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ, сказал Лавров журналистам в Казани на полях саммита «Россия-АСЕАН». Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасности своей территории. Об этом заявил премьер еврейского государства Бениамин Нетаньяху. «Нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока это требует нужды безопасности Израиля», — заявил Нетаньяху. Российский суд отклонил ходатайство Евроклира о приостановлении исполнительного производства по иску Центробанка России, говорится в картотеке суда. Апелляционный суд согласился с тем, что решение о взыскании с Евроклир 200 миллиардов евро в пользу российского Центробанка должно быть исполнено немедленно. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил Сергей Лавров. Этим утром столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Какие последствия атаки? Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%. Об этом сообщил глава Минстроя. А по его словам, у семей с одним ребенком ставка будет самая высокая. Окончательное решение о новых параметрах будет приниматься в пятницу. А как это оценивают участники рынка? В России удалось остановить рост ожирения среди школьников начальных классов. По крайней мере, так считают в Роспотребнадзоре. Благодаря чему это получилось и видят ли эту тенденцию врачи? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Этим утром столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Несколько дронов достигли московского НПЗ. Там возник пожар. Он в основном локализован, заявил мэр Собянин. Пострадавших нет. Поставки нефтепродуктов в столицу и работа всех АЗС, по данным властей, в штатном режиме. Также из-за падения обломков возникло возгорание на территории торговых центров «Белая дача», он уже потушен, и на рынке «Садовод». Сообщалось, что в некоторых районах выпало нефтяной дождь. Очевидцы рассказывают, что на машинах

0: оседают капли с черными примесями. Однако в Минэкологии Подмосковья заявили, что эта сажа такая же, как образуется в печке или костре. В Мосэкомониторинге сообщили, что содержание загрязняющих веществ в воздухе Москвы не превышает нормы. А в некоторых районах столицы все еще виден дым, рассказывает моя коллега Александра Сидорова.
1: В Люберцах с раннего утра черный столб дыма в стороне котельников виден отчетливо невооруженным взглядом. Насчет запаха тоже он присутствует. Не только в Люберцах, но и на Выхино. Муж днем ехал на метро. И если на станции метро Рязанский проспект в вагоне не было никакого запаха, то на Выхино двери открываются и сразу резкий неприятный запах гари ощущается. Выхино, напомню, открытая станция метро. Она находится на улице. И вот там этот запах явственно присутствует. В самих Люберцах тоже запах неприятный ощущается. Над головой черное облако дыма имелось. Когда мы вышли на улицу, смотрю по соседям, мало кто вышел гулять сегодня с детьми, с домашними животными. Если выходят, то совсем ненадолго. И еще из наблюдений, когда ехали на автомобиле по Люберцам, видели несколько машин, которые в таких черных подтеках. Это преимущественно машины такси. У нас возникла такая мысль, что это, возможно, какие-то машины, которые до этого были ближе к капотне или ближе к котельникам и белой даче. И вот они переехали, и на них остались такие темные следы. На остальных машинах в большинстве своем таких следов нет.
0: Моя коллега Александра Сидорова. Военные телеграм-каналы пишут, что фото и видео повреждений московского НПЗ, выложенные в соцсети, дают возможность ВСУ точно идентифицировать ущерб. Напомним, что публикация таких материалов запрещена и может преследоваться по закону. Сейчас аэропорт Шереметьево, Жуковский и Внуково возобновили работу. Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Десятки рейсов отменены. Только у авиакомпании России и Аэрофлот более 170, а некоторым пассажирам их перенесли на 2-3 дня. Минобороны России отчиталась о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской, взят под контроль село Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, важный населенный пункт, находящийся на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. А что касается дронов, атаковавших российские регионы, по данным Минобороны, за сутки средства ПВО уничтожили почти 1000 БПЛА, за ночь более 500. Атаку комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Это самая массированная атака за последнее время, вообще за время специальной военной операции по объектам Московской области и в Москве, непосредственно Московский нефтеперегонный завод. Большое количество дронов сбито, но какая-то часть, во-первых, падения осколков, обломков дронов происходит уже на территории предприятия. Во-вторых, собственно, есть и попадания, прилеты при массированных воздушных атаках. Это возможно. Самый частый вопрос, который задается, сколько может быть дронов, и откуда их столько берется, и чего ожидать. Здесь прогнозы, к сожалению, не самые радужные, по той простой причине, что буквально позавчера Зеленский заявил, что в этом году по плану ВСУ должно получить 10 миллионов дронов. Имеется в виду дроны всех видов. Это ФПВ-дроны, которые используются на передовой, дроны средней дальности, дроны большой дальности. Сюда же входят разведывательные дроны, специализированные и так далее, и так далее. Оценки не официальные, но ФПВ-дроны могут составлять до 70% от этого объема. Это 7 миллионов дронов, ФПВ-дроны используются на передовой. Все остальное, порядка 3 миллионов дронов, может делиться между всеми остальными видами дронов. Ну, сейчас очень сложно оценивать, сколько именно они производят. Вероятно, они пока не выполняют поставленные планы в миллионных количествах. Выйдут они на эту цифру или нет? Это большой вопрос. Вот именно об этом сейчас и ведутся переговоры между Европой и Украиной. Дело в том, что понятно, что самостоятельно Украина без финансирования дополнительного, она не может произвести такое количество дронов. И на территории Украины производство такого количества дронов в принципе невозможно.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. В Ростовской области в результате атаки погиб один, ранены 2 человека. В Брянской ранение при атаке на авто получила женщина и 2 детей. 4 человека пострадали в ЛНР, еще 2 в Донецке и в Белгородской области. В нескольких подмосковных городах упали обломки дронов, повреждены коммерческие здания и частные дома. В Жуковском БПЛА попало в многоэтажку. Всего в регионе ранения получили 17 человек. Глава региона Андрей Воробьев заявил, что всем, кто кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким образом бизнес ФМ уточнил в правительстве Московской области? На момент выхода материала ответа пока нет. А в Белгородской области, которая подвергается ударам практически каждый день, эта процедура уже отработана, говорит СОБКОР российской газеты в регионе Анна Скрипка.
3: Есть система, которая позволяет очень быстро сообщить о том, что что-то повреждено. Человек звонит на специальный номер 122 и говорит о том, что, например, выбиты окна. Все фиксируется параллельно специальными службами. В частности, если говорить о Белгороде, то весь город поделен на специальные сектора, и за каждый из секторов ответственна управа. Что такое управа? Это мини-администрация города, которая знает все тонкости ситуации на местах. Люди из этой управы, это муниципальные чиновники, после каждого удара, как здесь говорят, после каждого прилета, выходят на место и фиксируют все те разрушения, которые были нанесены, чтобы потом поменять и стекло, и реконструировать, если это возможно. Собственники принимают непосредственное участие в этом во всем, потому что они лучше знают, какое состояние было у жилья до удара.
4: А как выплаты в этом сами происходят? Это выплаты ли или сами восстановительные меры? Вот.
3: Бригады заходят после того, как принято решение о ремонте или восстановлении. Это те строители, которые действуют от лица властей. И, в общем-то, скорость этих работ, она зависит в большей степени от степени разрушения. Среднего здесь вывести невозможно, потому что каждый случай, он уникален.
0: Анна Скрипка, СОБКОР российской газеты в регионе. Европейские страны тем временем заявляют о выделении финансовой поддержки Украине на закупку американского оружия. В частности, Германия заявила, что выделит Киеву еще 400 миллионов долларов. Нидерланды передадут 500 миллионов евро, еще 250 миллионов на закупки беспилотников. Швеция выделит 108 миллионов долларов. Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%. Об этом сообщил РИА Новости глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, у семей с одним ребенком ставка будет самая высокая. Министр объяснил введение дифференцированных ставок по самой популярной льготной ипотечной программе. Цитата. «Основной принцип, чтобы семьи с двумя детьми желали родить третьего, и у них будет самая низкая ставка», сказал Файзуллин. При этом Минстрой хочет, чтобы ставка была меньше, поскольку это влияет на развитие строительной отрасли. Окончательное решение о новых параметрах семейной ипотеки планируется принять в пятницу, добавил глава Минстроя. Комментирует основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
5: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий. Но я вообще считаю, что та модель, когда льготная ипотека распространяется исключительно на рынок новостроек, она в принципе вообще неустойчивая. Она деконструктивна для рынка в целом, потому что не очень себе представляю, как в процессе рождения детей и ожидания получения квартиры в течение 3-4-5 лет при появлении нового ребенка можно будет увеличить площадь той квартиры, которую вы ранее купили. Дифференцированную ставку в зависимости от количества детей распространять на льготы в рынке новостроек, при том, что жилье можно купить семье только одно, и не продав того, что вы купили, купить новое, но по более низкой ставке, если у вас появился еще один ребенок, будет просто крайне затруднительно. Поэтому, с моей точки зрения, все эти инициативы с привязкой именно к рынку новостроек и дифференцированной ставкой в отношении исключительно строящегося жилья, мне кажется, пользы будет немного. Вот эти все моменты должны быть тщательно проработаны. Такое ощущение, что настолько непроработанных предложений уже давно не было при обсуждении экспертном с участием членов правительства.
0: Основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что новые параметры семейной ипотеки станут известны после 1 июля.
6: Реклама.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 26 июня, Москва. Ежегодная летняя бизнес-конференция «Ad Index City». Тема этого года – «Звездный путь. Рекламный Voyager». Мероприятие соберет более 200 спикеров, среди которых топ-менеджеры крупных российских брендов и платформ. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитике в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на adindex.city. 18+. Валюты. Валюты. Ганский седи введен в обращение в 1965 году. Название в переводе с одного из местных диалектов означает «раковину морской улитки каури», которая когда-то служила платежным средством племенам, обитавшим на территории современной Ганы. Седи пережил три деноминации. Сегодня более чем на порядок дешевле американского доллара. Валюты на Бизнес ФМ. Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
8: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
6: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только Бизнес ФМ. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
9: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Wildberries увеличил срок расчета с продавцами. За год доля тех, кому задерживают перевод денег, выросла с 30 до 76%. Для 17,5% предпринимателей просрочка превысила 3 недели, пишет Коммерсант. Средний срок вывода денег сейчас 26-30 дней после окончания расчетного периода. Годом ранее срок был 21 день. Продавцы вынуждены брать на себя дополнительные издержки, оплачивая услугу экспресс-вывода денег. Wildberries и Коммерсанту пояснили, что выплаты осуществляются в рамках регламента и заранее установленных сроков. Платформа не отрицает возможность возникновения технических задержек, но системного характера они не носят, уверяют там. Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных с помощью камер. За прошлый год сумма начисленных взысканий составила 383 миллиона рублей. Более половины всех штрафов связано с размещением автомобилей на газонах и нарушениями на платных парковках. Для расширения контроля инспекция планирует установить дополнительные комплексы автоматической фиксации. К уже действующим мобильным системам «Дозор» добавят 3 стационарных комплекса «Страж». Новое оборудование будет выявлять грузовики, которые перевозят сыпучие строительные материалы без специальных защитных тентов. По оценке специалистов, затраты на установку новых комплексов могут быть компенсированы за счет поступления от штрафов в течение всего 3 месяца. В столице Приволжья в 3 раза уменьшили парк прокатных самокатов, пишет НИА Нижний Новгород со ссылкой на департамент транспорта. Если в прошлом сезоне 2 оператора ВУШ и Юрентбайк.ру располагали парком из 13,5 тысяч средств индивидуальной мобильности, то в текущем году их число уменьшено до 5 тысяч. Параллельно с этим в городе усилили меры безопасности. В соглашение с операторами включили 99 зон, где при въезде автоматически снижается скорость самоката до 20, 15 или 10 км в час. Кроме того, расширен перечень территорий с высокой интенсивностью пешеходного движения, где движение на СИМ полностью запрещено. Их количество выросло с 19 до 25. Нижегородский «Торпедо» утвердил план подготовки к следующему сезону КХЛ. Расписание представителей клуба поделились в соцсетях. Сборы стартуют в начале августа. Хоккеисты должны будут пройти медобследование, после чего отправятся на спортивную базу «Море спорта» для подготовки к старту чемпионата. В течение месяца автозаводцы проведут 3 контрольных матча с московскими «Динамо» и «Спартаком», а также ярославским «Локомотивом». Встречи состоятся 14, 18 и 20 августа соответственно, а в период с 28 по 30 августа у «Торпедо» запланирована поездка на Кубок мэра Москвы. Напомню, новый сезон КХЛ для нижегородской команды начнется 5 сентября с игры против «Спартака». А первый домашний матч пройдет только через 9 дней. Автозаводцы встретятся с казанским «Акбарсом». Средний возраст россиян, работающих по найму, около 44 лет, заявил замминистра труда и социальной защиты России Дмитрий Платыгин. Он отметил, что возраст сотрудников заметно различается в зависимости от сферы деятельности. Так в IT-отрасли специалисты в среднем моложе, тогда как в образовании, здравоохранении, социальной сфере этот показатель выше. По словам Платыгина, демографические изменения останутся одним из ключевых факторов, влияющих на рынок труда в ближайшие годы. Представитель Минтруда также обратил внимание на то, что в течение ближайших 15 лет в России продолжит увеличиваться численность граждан старше трудоспособного возраста. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода.
10: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно, плюс 14 градусов, возможен небольшой дождь. Завтра утром преимущественно пасмурно и плюс 15, и также есть вероятность осадков, днем плюс 17 и облачно с прояснениями.
7: Валюта.
11: На 19 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 83 копейки. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
9: В Нижегородской области стартовал дополнительный прием заявок на агробизнес-гранты до 30 миллионов рублей. Так, на грант автомотиватора от 3 до 7 миллионов рублей можно построить, приобрести или отремонтировать производственные и складские помещения, подключить их к инженерным сетям, а также купить животных, птицу, оборудование, транспорт и сельхозтехнику. Фермерские хозяйства и ИП, работающие на сельской территории, обладающие участком, могут претендовать на грант на развитие хозяйства от 3 до 30 миллионов рублей в зависимости от объема собственных средств. Жители региона, планирующие создать крестьянско-фермерское хозяйство, могут подать заявку на грант до 8 миллионов рублей. Целевое использование денег предусматривает покупку сельскохозяйственных угодий, строительство, покупку и ремонт производственных и складских помещений, подключение объектов к инженерным коммуникациям, а также закупку необходимого оборудования. В рамках еще одного гранта «Агропрогресс» сельхозтоваропроизводителям, включенным в реестр субъектов малого-среднего предпринимательства, предоставляется финансовая поддержка до 30 миллионов рублей, которые можно направить на приобретение, строительство и модернизацию объектов для производства, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также на закупку техники, транспорта, оборудования или маточного поголовья животных и птицы. С полными условиями отбора и требованиями к заявке можно ознакомиться на сайте регионального Минсельхоза. Заявки принимаются до 12 июля. Существование Volkswagen находится под угрозой. Так, во внутреннем опросе ответили 6 из 9 членов правления концерна, пишет Manager Magazine. Еще 3 назвали ситуацию напряженной. Топ-менеджеры сошлись во мнении, что положение компании крайне тяжелое, вариант происходящего не вызывает опасений, не выбрал никто. Правление полностью выступает за изменение многих аспектов ведения бизнеса. Это может говорить о том, что модель, когда автомобили конструируют в ФРГ, собирают в Европе и продают во всем мире, больше не работает, подводит итог издания. В апреле СМИ сообщили, что глава правления Volkswagen Оливер Блума не исключает возможность сборки китайских автомобилей на заводах концерна в КНР. Завод ОМК в Выксе начал выдавать бонус в 25 тысяч рублей при трудоустройстве. Приветственное вознаграждение выплатит всем, кто устроится на завод в июне, июле и августе. Предприятие вновь начало приглашать на работу сотрудников, так как увеличился долгосрочный портфель заказов. Часть производства вновь загружена. Всего до конца года завод предложит жителям Выкса, Навашино, Вознесенского, Арзамаса и Мурома до 2000 вакансий. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
7: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
12: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
9: Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Амосов. На девелоперском форуме движения он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
13: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
14: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объекты, там и настолько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие, вкладываем маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно нести определенную ответственность, административную или уголовную.
13: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
15: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки, иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
13: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контрпиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
16: Была договоренность на ту сумму, которая недочету был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщикам.
13: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
17: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
18: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
17: STO Exlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
19: Exceed. Born for more.
17: Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах.
21: До 100 тысяч долларов штрафа пообещали в Вашингтоне любому, кто оскорбит снежного человека или причинит ему вред. Закон хоть и приняли в первый день апреля, но комиссар округа Колумбия заверил, что это не шутка, и он лично сделает все возможное для защиты спокойствия и здоровья Йети.
20: Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
6: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Президент России Владимир Путин подробно проинформировал коллег из ОСИАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Российский президент в четверг участвовал в пленарном заседании саммита «Россия-ОСИАН» в Казани. 5 поездов задерживаются в пути из-за остановки движения на перегоне Клюква-Конарева в Курской области, связанной с работой правоохранительных органов, сообщает федеральная пассажирская компания. США готовы сократить свое военное присутствие вблизи Ирана до уровня, существовавшего до начала конфликта, на заключительных этапах реализации мирного соглашения. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс. По его словам, ни Вашингтон, ни Тегеран не заинтересованы в сохранении усиленного американского военного присутствия на Ближнем Востоке после выполнения условий соглашения. Известный турецкий певец Кенан Дугулу, представлявший страну на Евровидении 2007 года, сдал положительный тест на наркотики в рамках крупного разбирательства, которое ведет Генпрокуратура Стамбула. Как сообщает телеканал НТВ, помимо Дугулу, еще у 7 артистов и видных представителей шоу-бизнеса в анализах также выявлены следы наркотиков. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал Центробанк снизить ставку на процентный пункт. Заседание регулятора пройдет в пятницу. Какие ожидания и каков прогноз? Запрет на ночные поездки на мотоциклах в Крыму смягчили. Теперь он действует не с 20, а с 22 часов и до 6 утра. И касается любой мототехники. А как на это реагируют в регионе? Беспилотник, попавший в автобус с белорусскими детьми, был украинского происхождения. Об этом заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что получил разъяснение украинской стороны по этому инциденту. И Киев его заверил, что атаки не было или имело место провокация. Расследование все покажет, отметил Лукашенко. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал Центробанк снизить ставку на процентный пункт. Заседание регулятора пройдет завтра. По оценке Шохина, несмотря на отдельные улучшения макроэкономических показателей, в мае бизнес продолжал сталкиваться с охлаждением спроса и проблемой неплатежей, а длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывался на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. А кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, заключил глава РСПП. Вряд ли Центробанк последует призывам Шохина. Причин для более существенного снижения ставки сейчас нет, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
3: Ситуация меняется практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5%, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. Последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 50% пунктов.
4: Что касается появление Набиуллиной на заседании ЦБ. Больничный, судя по всему, закончился. Как вы думаете, насколько пристально все будут следить и за ее состоянием, вообще говоря, и за какими-то намеками дополнительными?
3: Очень печально слушать все эти домыслы, теории заговора и так далее. Как я уже говорил, иногда болезнь — это просто болезнь. Что касается ближайшего заседания, то на нем анонсировано присутствие Алексея Заботкина, который, безусловно, является очень сильным профессионалом. Недавно вышло его интервью в «Ведомостях». Достаточно подробный, достаточно достаточно системная, которая позволяет как минимум надеяться, что все те основы независимости и рыночности и профессионализма, который был сделан Эльвирой Сахипзадной, они останутся. И плюс Алексей, у меня есть личный опыт контакта с ним, он приходил ко мне на интервью, на подкаст несколько лет назад, и уже тогда было видно, насколько человек действительно эксперт, глубокий, взвешенный и сильный профессионал. Поэтому говорить о том, что даже с уходом Эльвиры Сахипзадны, что я думаю, что пока вообще являются лишь домыслами и слухами, и ЦБ у нас резко поменяет свою политику или отношения,

0: шага. В позитив работает то, что снизились инфляционные ожидания. Экономика в целом выглядит как экономика, которую надо поддерживать. Всяческие заявления бизнеса о том, что ставку надо снижать более решительно, они абсолютно понятны. Поэтому можно было бы говорить даже о шаге в минус 100. При этом последние недельные инфляция не очень. Неопределенность, в том числе внешняя, в том числе геополитическая, остается повышенной. И это будет давить на издержки. И здесь Центральный банк имеет возможность опять проявить традиционный для него консерватизм и снизить ставку привычным шагом 50. А о том, что шаг может быть меньше или вообще отсутствовать, как-то даже и думать не хочется. Хотя, судя по тому, как сегодня выглядит динамика индекса Мосбиржи и в целом показатель фондового рынка, кажется, что рынок опять пессимистичен.
1: При этом понимаем, что на ЦБ оказывается сильное давление с разных сторон.
0: На самом деле Банк России довольно сбалансированно принимает решения сам по себе, несмотря на то, что в центре решений всегда инфляция и ценовая стабильность. Но, во-первых, если посмотреть на объективные данные по инфляции, хотя годовая инфляция еще выше пятерки, но убрав эффект НДС, мы получим цифру вообще-то 4. Да и текущие данные по инфляции последний год, с прошлого апреля, показывают в основном эти уровни базовой инфляции. Поэтому в целом этот компромисс между экономикой и инфляцией перестал быть таким острым. Кроме того, и сам Банк России, он всегда таргетирует стабильность, не таргетирует рецессию, хочет пройти по тонкой грани, чтобы и инфляция была низкая, и экономика была сбалансированная. Часто нам про это говорит, в этом и отражается то движение, которое он делает. За год мы прошли по ставке 6,5%, это вообще достаточно много, но резкие движения ЦБ по-прежнему побаивается.
2: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил в интервью «Ведомостям», что ЦБ в своей денежно-кредитной политике всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, отметил он. Запрет на ночные поездки на мотоциклах в Крыму смягчили. Теперь он действует не с 20 часов, как анонсировалось изначально, а с 22 до 6 утра. И касается любой мототехники – питбайков, мотороллеров, мопедов, квадроциклов. Меру объяснили безопасностью в условиях атак ВСУ. Как на это реагируют в регионе, выясняла Диана Чебанова.
3: Крымские власти объяснили, что двигатели мототехники звучат почти так же, как летящие БПЛА. Это дезориентирует расчеты мобильных огневых групп и мешает отражать налеты ВСУ. Кроме того, подростки на полуострове игнорируют сигналы воздушной тревоги и катаются по опустевшим трассам. Также ночной мототранспорт могут использовать для диверсии, перевозки оружия или для ухода от постов ДПС. Запрет касается всех дорог полуострова, как городских, так и проселочных, и всех обладателей прав категории А, а вместе с ними водителей мототехники малой мощности, включая квадроциклы и питбайки, малогабаритные мотоциклы для мотокросса. Под запрет попали и бесшумные электробайки, а машины с ревущими двигателями почему-то нет. Ограничения явно вводились в спешке, и местным жителям непонятно, как будут следить за их соблюдением, говорит корреспондент российской газеты в Крыму Сергей Винник.
4: Коснется ли автомобилистов, пока нет. Об этом речь не шла, хотя на самом деле эти ночные гонки, это, конечно, что большая проблема, независимо от того, мотоциклы это или машины, они действительно изводят жителей в Крыму. Здесь даже открыли специальный канал в Максе, где можно жаловаться и экстренно сообщить, что там в каком-то месте города устраивают гонки, чтобы ГАИ обратила на это внимание.
5: Вот что уже сейчас можно сказать про реакцию как крымчан, так и туристов вообще на весь запрет?
4: Туристов вряд ли это беспокоит. Что касается местных жителей, то большинство, конечно, этому было бы радо, если бы это исполнилось. На самом деле, на встрече спикера с журналистами, он сказал, что он вчера вечером проехал по ночному городу уже после 22 часов, и, в общем-то, ничего не изменилось, как носились на мотоциклах, так и носятся. Крым пообещал, что эти мотоциклы и все эти байки будут просто конфискованы. Честно говоря, я сам задался вопросом, какие для этого есть правовые основания, но никто на него внятно пока не ответил.
3: По словам журналистов, в Крыму есть несколько достаточно влиятельных мотоклубов. Возможно, это они добились ослабления ограничений, потому что сначала ездить на мотоциклах запретили с 20 часов вечера. Байкеры утверждали, что не успеют добраться вечером с работы домой. Им добавили еще 2 часа. В то же время в Крыму есть закон о тишине, действующий с 23 часов. То есть у властей и так была возможность пресекать шум не только от мотоциклов, но и от автомобилей, которые свободно ездят по полуострову без глушителей, им говорит профессиональный мотоциклист, житель Крыма Александр Бойченко.
6: Придумали закон, так как

0: где-то правильный. Но при чем здесь, к примеру, мопед, который не слышно, который в городе, который не возле части какой-то военной? Они сейчас для этой бумажки просто коррупционная, грубо говоря, составляющая. Можно щемить всех подряд. Но проблема-то не в этом. Проблема-то в том, что рычат какие-то там дети на вот этих питбайках прям непосредственно возле частей. Там-то их ловить, получается, вряд ли кто будет. А раз есть бумажка, можно в городе всех подряд защемить. Ну, вообще, как бы, рычать и так по закону вроде как нельзя в населенных пунктах, там, после 10. И это и так можно регулировать без всяких там указов. Это и так запрещено. Есть шумомер. Любой полицейский может померить и оштрафовать. А конкретно, я же говорю, вот этот закон, который реально связан с дронами, ну, а как он будет регулироваться, вот вы себе представьте. Вот он написал указ, а инспектору его ж не волнует. Вот есть указ, он будет всех подряд штрафовать. Молодежь, которая у вас на районе, не рычат с утра до ночи. Их тут и без указа их можно ловить спокойно. Пачками лет по 12, они уже на мотоциклах, которые, в принципе, по закону без прав нельзя на них ездить.
1: Советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил, что власти уже находили в мессенджерах примеры, когда за 5-10 тысяч рублей подросткам предлагали покататься несколько часов по определенным районам. По его словам, такой шум может использовать ВСУ как прикрытие во время атак БПЛА на полуостров. Контроль за использованием запрета на ночной мототранспорт возложили на полицию. Нарушителей ждет штраф от 500 до 1 тысячи рублей. В ряде случаев транспорт могут конфисковать. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Беспилотник, попавший в автобус с белорусскими детьми, был украинского происхождения. Об этом на совещании со своим правительством заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что получил разъяснение украинской стороны по этому инциденту, и Киев его заверил, что атаки не было, а имела место провокация. Расследование все покажет, отметил Лукашенко.
3: Война сегодня не просто где-то далеко, а у нас чужие войны бывают, но не настолько, как сегодня. А тем более, если это война у наших границ. Они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники, то есть это не мы. Это кто-то купил, а может быть какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области, но то, тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь спокойное государство. Поэтому вот это все происходит.
2: Также Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж белорусских детских групп без госнадзора и разрешения. Белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины для вручения нот протеста. Инцидент произошел накануне. Беспилотник влетел в автобус в Брянской области. Погибла женщина, сопровождавшая группу детей. Еще 8 человек, в том числе 6 детей, получили травмы различной степени тяжести.
4: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf. Агат. Покупай выгодно. Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера.
5: В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
4: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
1: Акционеры «Новобевгрупп» утвердили дивиденды в размере 10 рублей на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет. В общей сложности на выплаты будет направлено 900 миллионов рублей. Дивдоходность 3,4%. Последний день, чтобы купить акции для получения дивидендов, 26 июня.
4: Отчеты и планы.
1: Wildberries вложит 300 миллионов долларов в логистический хаб в Узбекистане. По плану компании он соединит сортировочный центр и складской комплекс в Ташкентской области, свяжет рынки России, Ближнего Востока и Африки и увеличит экспорт местных товаров. Wildberries работает в Узбекистане с 2022 года. В прошлом году оборот узбекской продукции через платформу превысил 1,5 миллиарда долларов. Российский автомобильный бренд «Джиланд» анонсировал вторую модель – кроссовер G7 с турбодвигателем на 1,6 литров и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Выпуск наладят на заводе в Шушарах, где уже собирают G6. Подробности о ценах и сроках продаж обещают позже. Американский и стартап Midjourney анонсировал разработку ультразвукового томографа для быстрого сканирования всего тела. За технологию компания заплатит партнеру до 65 миллионов долларов в течение 5 лет. Первые аппараты появятся в Сан-Франциско к 2027 году, а к 2031 в планах Midjourney дойти до 50 тысяч томографов, которые будут ежемесячно проводить около 1 миллиарда сканирований. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: «19:47 в Москве. Сырьевые рынки отреагировали на сделку Ирана и США. Цены на нефть, удобрения и алюминий устремились вниз на ожиданиях открытия Ормузского пролива. Брент упал ниже $80 за баррель. Алюминий в моменте дешевел на $500 за тонну. Это накладывается на крепкий рубль, который негативно влияет на экспертов из-за курса рубля. «Русал» – единственный российский производитель алюминия, впервые за много лет ушел в убыток. Высокие мировые цены помогали компании держаться на этот период. Продлился менее 3 месяцев. Продолжает главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин.
6: Точно так же, как и цена на нефть, цена на алюминий будет снижаться, потому что через Ормузский пролив проходит значительная часть, по оценкам больше 20% всего того алюминия, который поставляется на экспорт. Всего на регион приходится около 9% глобального производства. Это уже, собственно, отразилось на котировках пиков, которые мы видели несколько недель назад. Цены снизились уже больше, чем на 10%. В случае нормализации ситуации цены могут продолжить достаточно активное снижение. То, что важно для российской экономики, это рублевая выручка компании. И одна из ключевых проблем для отрасли здесь, конечно, очень крепкий рубль. Точно так же, как для многих других экспортеров, он даже на пике цен съедал почти всю выгоду от высоких мировых цен. Мы делали оценку. В момент, когда цены находились на максимуме, рублевая выручка от экспорта одной тонны алюминия была всего на 10-15% выше, чем, например, во второй половине 2024 года, когда рубль был заметно слабее. С учетом снижения долларовой цены и сохранения крайне крепкого курса рубля, ситуация для экспортеров стала гораздо хуже. Опережающий рост тарифов, в первую очередь тариф монополий, рост налогов, очень непростая ситуация на рынке труда, все это приводит к ускоренному росту издержек. А вот крепкий рубль для любого экспортно-ориентированного предприятия, либо предприятия, конкурирующего с импортом на внутреннем рынке, означает давление на выручку. Ну и в случае «Русала», собственно, это уже дошло до не самой лучшей ситуации, когда зарабатывать становится крайне сложно.
7: А может ли «Русал» переориентировать сбыт на внутренний рынок?
6: В какой-то мере это и происходит, но пока, конечно, объемы производства и, соответственно, экспорта еще заметно выше. Есть же еще особенности регулирования. У нас достаточно долго действовал нормативный документ ФАС, который регулировался на образование на внутреннем рынке через привязку к ценам на лондонской бирже. Собственно, глобальный талон, потому что рынок алюминия глобальный. И у нас, как, собственно, это и следует из вот этого роста потребления. Все, в общем-то, успешно работало. Но вот это вот предписание ФАС было отменено в конце прошлого года, поэтому сейчас немножко сложнее участникам рынка понимать, какие, собственно, должны быть ориентиры для цен на внутреннем рынке.
2: Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина. По итогам прошлого года «Русала» получил чистый убыток в размере 455 миллионов долларов, а против прибыли в 803 миллиона долларов годом ранее. Компания связала это с укреплением рубля и ростом расходов на обслуживание долга из-за высоких процентных ставок. Цены на нефть теряют больше 3% на ожиданиях открытия Армузского пролива. Августовские фьючерсы на марку Brent опускались сегодня ниже 77 долларов за баррель. Рынок акций сегодня обновил минимум с декабря 2024 года. 2423 пункта по индексу ММВБ. Но к закрытию завершил день откатом к 2440 пунктам. Как отмечают аналитики, на падение влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также снижении цен на нефть после подписания мирной сделки Ирана и США. А кроме того, давление оказывает ухудшение геополитической обстановки, связанной с украинским конфликтом и атаками на российский ТЭК. Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти. А Brent подешевел 77 долларов 4 цента за баррель, а цены на нефть теряют более 3%, об этом уже говорилось, и вероятность того, что они продолжат снижаться, пока есть, непонятной. При этом остается ситуация с полным или неполноценным открытием Армузского пролива. Что касается ключевой ставки, в приближении пятницы прогнозы разнятся. Ее понижение ожидается, но непонятно, до целого пункта или половинпроцентного пункта. Терпение болельщиков закончилось. Во время питьевых пауз на чемпионате мира по футболу начался свист и громкие возгласы неодобрения. Речь идет о трехминутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на нынешнем чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче, вне зависимости от погоды. Предполагается, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
8: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
9: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это дань коммерческой, можно сказать, американской истории. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA – и и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эта пауза застала команда.
8: И в отрыве от коммерции перерыва на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии, поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку, но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
10: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способны поменять рисунок игры, ход игры. Иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может внести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
8: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
4: Реклама. УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилое помещение на втором этаже здания железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» площадью 18,5 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенное по адресу город Нижний Новгород, площадь Революции 2А. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Деньги.
11: В годы Второй мировой войны в США действовала карточная система, позволявшая контролировать цены на товары и продукты. Для расчетов в магазинах были выпущены небольшие круглые жетоны из прессованного картона, получившие название «красные» и «голубые точки». Каждому американцу выделялось 64 жетона для основных продуктов и 48 для так называемых переработанных продуктов, вроде кетчупа или конфет. Например, фунт свинины можно было купить за 38 центов и 8 красных жетонов.
4: История денег на Business FM.
12: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Business FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
13: 19 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ответ на украинские атаки будет действовать еще более жестко. Их действия приведут и к нашему противодействию, нанесению более жестких ударов более мощным оружием. Это однозначно, сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24». Болгария не поддержит антироссийские санкции, которые повредят стране. Об этом заявил журналистам премьер Болгарии Румен Радев по прибытии на саммит Евросоюза. «Мы не допустим санкций, которые вредят или несут риски для болгарской экономики. А могу отметить риски для работы предприятий «Лукойла», риски снабжения столичного метро резервными частями. Министерство сельского хозяйства опасается проблем с доставкой удобрений», подчеркнул Радев. Отвечая на вопросы о санкциях в отношении патриарха Кирилла премьер подчеркнул, что время крестовых походов прошло и нет никакой необходимости смешивать политику и религию. Кувейт снял форс-мажор в отношении всех операций с нефтью и нефтепродуктами, который был объявлен во время войны между США и Ираном и в связи с закрытием Ормузского пролива, говорится в сообщении Национальной нефтяной компании Кувейта. Форс-мажор по поставкам сырой нефти и нефтепродуктов был объявлен Кувейтом в начале марта из-за ситуации в регионе после начала военных действий в Иране. Аэрофлот входит в скорректированное расписание полетов в Шереметьеве, и из него заявили в авиакомпании. Там отметили, что штатное выполнение суточного плана полетов намерены восстановить 12 часам 19 июня. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В Москве в 8 вечера в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава МИДа Лавров пообещал массированные удары в ответ на атаки Киева. Этим утром столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. А пожары возникли на территории московского НПЗ, ТЦ «Белая дача», а также на рынке «Садовод». В Жуковском БПЛА попал многоэтажку. Всего в Подмосковье ранения получили 17 человек. Отменены или перенесены около 200 авиарейсов. Минобороны отчиталась об уничтожении за сутки почти 1000 БПЛА над различными регионами России. В Ростовской области в результате атаки погиб один, раненый 2 человека. В Брянской женщина ранена, также 2 детей. 4 человека пострадали в ЛНР, еще по 2 в Донецке и в Белгородской области. Европейские страны тем временем обещают закупить для Киева сотни тысяч новых беспилотников. Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзулин. Минимальной будет у семей с 3 и более детьми. По его словам, окончательное решение планируется принять уже в эту пятницу. Подробности на Бизнес FM. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Этим утром столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Минобороны России сообщили, что всего над регионами средства ПВО за сутки уничтожили почти 1000 БПЛА, за ночь более 500. Также в военном ведомстве отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области. НПЗ в Полтавской. Взят под контроль село Райалександровка в ДНР, важный населенный пункт, находящийся на поступах к Славянско-Краматорской агломерации. Обсудили все это с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
15: Если мы скрупулезно соберем все свидетельства, а их много, это другой вопрос, почему эти свидетельства есть в публичном поле. Но, тем не менее, мы обнаружим, что по сравнению с тем количеством дронов, которые применялись, количество поражений объектов на земле на самом деле незначительно. Это говорит о высокой эффективности противовоздушной обороны. Напомню, что организовать 100% противовоздушную оборону крайне сложно и почти невозможно. Но даже если ПВО обеспечивает 90% поражения целей объектов атакующих, или чуть меньше, или чуть больше, это очень хороший, практически идеальный показатель. Наше ПВО показало, я думаю, что результат не менее 90% сбитых объектов. Другое дело, что да, сбитые объекты падают на землю и могут приводить к косвенному ущербу.
7: А как вы оцениваете эффективность российских ударов? Минобороны ранее отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской области.
15: Если мы вспомним последние вот такие серии ударов вооруженных сил Российской Федерации, они все были достаточно успешными. Это показывают и объективный контроль, и данные, в том числе западных СМИ, и космоснимки, и просто свидетельства очевидцев. Так что наши удары гораздо более эффективны, а у противников объективно у них проблемы с противовоздушной обороной.
7: Минобороны говорили, что взяли под контроль село Райалександровка в ДНР.
15: Судя по всему, постепенно ведется подготовка стратегической операции по освобождению оставшихся городов ДНР. ЛНР, ну вот на той территории, которая пока контролируется ВСУ. Это Краматорск, Славянск и Константиновка. Константиновка практически взята вооруженными силами Российской Федерации, и сейчас идет, по сути, зачистка этого населенного пункта. К Славянску наши вооруженные силы двигаются с востока, и как раз вот Рая Александровка – это направление на Славянск. А дальше Константиновка – это к югу от Краматорска. Краматорск, как крупный достаточно город и индустриальный, в том числе центр, будет изолирован. Ну а дальше начнется операция по освобождению Краматорска. Скорее всего, вот эта операция начнется в ближайшие недели, ну максимум пару месяцев. И сколько она продлится, уже, конечно, другой вопрос. Но вероятность очень высокая, что мы находимся в начале вот такой большой и, можно сказать, стратегической операции по освобождению остатков территории ДНР, которые пока контролируются ВСУ.
14: Дмитрий Курнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Военный телеграм-канал пишет, что фото и видео повреждений московского НПЗ, выложенные в соцсетях, дают возможности ВСУ точно идентифицировать ущерб. Напомним, что публикация таких материалов запрещена и может преследоваться по закону. В московских аэропортах вводились ограничения на полеты из-за атаки. Сейчас они работают в штатном режиме, но были задержаны или отменены десятки рейсов. Несколько дронов достигли московского НПЗ. Там возник пожар, он в основном локализован, заявил Марс Собянин. Пострадавших нет, а поставки нефтепродуктов в столицу и работы всех АЗС по данным властей в штатном режиме. Также из-за падения обломков возникло возгорание на территории торговых центров. Белые дачи, он уже потушенный на рынке Садовод. Сообщалось, что в некоторых районах выпал нефтяной дождь. Очевидцы рассказывают, что на машинах оседали капли с черными примесями. Однако Минэкологии Подмосковья заявили, что это сажа такая же, как образуется в печке или костре. В Мосэкомониторинге сообщили, что содержание загрязняющих веществ в воздухе Москвы не превышает нормы. В некоторых районах столицы все еще виден дым, рассказывает моя коллега Александра Сидорова.
16: В Люберцах с раннего утра черный столб дыма в стороне котельников виден отчетливо невооруженным взглядом. Насчет запаха тоже он присутствует. Не только в Люберцах, но и на Выхино. Муж днем ехал на метро. И если на станции метро Рязанский проспект в вагоне не было никакого запаха, то на Выхино двери открываются и сразу резкий неприятный запах гари ощущается. Выхино, напомню, открытая станция метро. Она находится на улице. И вот там этот запах явственно присутствует. В самих Люберцах тоже запах неприятный ощущается. Над головой черное облако дыма имелось. Когда мы вышли на улицу, смотрю по соседям, мало кто вышел гулять сегодня с детьми, с домашними животными. Если и выходят, то совсем ненадолго. И еще из наблюдений, когда ехали на автомобиле по Люберцам, видели несколько машин, которые в таких черных подтеках. Это преимущественно машины такси. У нас возникла такая мысль, что это, возможно, какие-то машины, которые до этого были ближе к капотне или ближе к котельникам и белой даче. И вот они переехали, и на них остались такие темные следы. На остальных машинах в большинстве своем таких следов нет.
14: Александра Сидорова. В результате атаки на российские регионы в Ростовской области погиб один, ранены два человека. В Брянске ранения получили женщины и двое детей. Четыре человека пострадали. В ЛНР еще два в Донецке и в Белгородской области. В нескольких подмосковных городах упали обломки дронов, повреждены коммерческие здания и частные дома. Всего в регионе ранения получили 17 человек. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким именно образом бизнес-ФМ уточнил в правительстве Московской области, на ответ по счету пока не получили. В Белгородской области, которая подвергается ударам практически каждый день, эта процедура уже отработана, говорит Собко российской газеты в регионе Анна Скрипка.
17: Есть система, которая позволяет очень быстро сообщить о том, что что-то повреждено. Человек звонит на специальный номер 122 и говорит о том, что, например, выбиты окна. Все фиксируется параллельно специальными службами. В частности, если говорить о Белгороде, то весь город поделен на специальные сектора, и за каждый из секторов ответственна управа. Что такое управа? Это мини-администрация города, которая знает все тонкости ситуации на местах. Так, люди из этой управы, это муниципальные чиновники, после каждого удара, как здесь говорят, после каждого прилета, выходят на место и фиксируют все те разрушения, которые были нанесены, чтобы потом поменять и стекло, и реконструировать, если это возможно. Собственники принимают непосредственное участие в этом во всем, потому что они лучше знают, какое состояние было у жилья до удара.
18: А как выплаты в этом сами происходят? Это выплаты или или сами восстановительные меры? Вот.
17: Бригады заходят после того, как принято решение о ремонте или восстановлении. Это те строители, которые действуют от лица властей. И, в общем-то, скорость этих работ, она зависит в большей степени от степени разрушения. Среднего здесь вывести невозможно, потому что каждый случай, он уникален.
14: Анна Скрипка, субкор российской газеты. Европейские страны тем временем заявляют о выделении финансовой поддержки Украине на закупку американского оружия. В частности, Германия заявила, что выделит Киеву еще 400 миллионов долларов. Нидерланды передадут 500 миллионов евро, еще 250 миллионов на закупки беспилотников. Швеция выделит 108 миллионов долларов. Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%. Об этом сообщил РИА Новости глава Минстроя РФ Файзулин. По его словам, у семей с одним ребенком ставка будет самая высокая. Министр объяснил введение дифференцированных ставок по самой популярной льготной ипотечной программе. Цитата. «Основной принцип, чтобы семьи с двумя детьми желали родить третьего, и у них будет самая низкая ставка», — сказал Файзулин. При этом Минстрой хочет, чтобы ставка была меньше, поскольку это влияет на развитие строительной отрасли. Окончательное решение о новых параметрах семейной ипотеки планируется принять в пятницу, добавил глава Минстроя. Комментирует основатель для российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
19: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий. Но я вообще считаю, что та модель, когда льготная ипотека распространяется исключительно на рынок новостроек, она в принципе вообще неустойчивая. Она деконструктивна для рынка в целом, потому что не очень себе представляю, как в процессе рождения детей и ожидания получения квартиры в течение 3-4-5 лет при появлении нового ребенка можно будет увеличить площадь той квартиры, которую вы ранее купили. Дифференцированную ставку в зависимости от количества детей распространять на льготы в рынке новостроек, при том, что жилье можно купить семье только одно, и не продав того, что вы купили, купить новое, но по более низкой ставке, если у вас появился еще один ребенок, будет просто крайне затруднительно. Поэтому, с моей точки зрения, все эти инициативы с привязкой именно к рынку новостроек и дифференцированной ставкой в отношении исключительно строящегося жилья, мне кажется, пользы будет немного. Вот эти все моменты должны быть тщательно проработаны, а такое ощущение, что настолько непроработанных предложений уже давно не было при обсуждении экспертном с участием членов правительства.
14: Константин Апрелев, основатель российской гильдии риэлторов, ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин, сообщил, что новые параметры семейной ипотеки станут известны после 1 июля.
20: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Деньги. Монетный двор США прекратил реализацию популярных золотых инвестиционных монет с изображением орла, так называемых American Gold Eagle. Это случилось впервые с 1986 года, когда их начали чеканить. Оказалось, что из-за ажиотажного спроса на монеты в связи с ростом цен на золото они просто закончились. Монетный двор сообщил, что надеется восстановить запасы монет и снова начать продавать их в кратчайшие сроки.
22: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. Россия готова увеличивать поставки продукции с высокой добавленной стоимостью в страны АСЕАН, сказал президент России Владимир Путин в заявлении по итогам саммита Россия-АСЕАН в Казани. Президент России отметил стремление участников встречи к качественному и количественному увеличению показателей встречной торговли, улучшению ее структуры и расширению взаимных капиталовложений. Цены на икру лососевых, добытые в ходе начавшейся в России 1 июня путины, продолжают расти. Как сообщил Интерфакс, руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, свежезаготовленная икра чевычи продается во Владивостоке по 15 тысяч рублей за килограмм. Это рекордный показатель для начала путины, отметил он. Цена икры нерки и кижуча 11,5-13 тысяч рублей за килограмм, икра горбуши 8,5 тысяч. Мировая добыча газа в апреле снизилась на 3,6% в годовом выражении на фоне конфликта на Ближнем Востоке и составила 338 миллиардов кубометров, говорится в докладе форума стран-экспортеров газа. Доля нефти и газа в мировом энергобалансе к 50-му году продолжит превышать 50%, считает ОПЕК. Ожидается, что к концу прогнозируемого периода совокупная доля нефти и газа составит около 54%, говорится в ежегодном докладе организации. Согласно материалам, в 2025 году доля нефти в мировом энергобалансе составляла 30,4%, газа 23%. ОПЕК прогнозирует, что к 50-му году нефть будет занимать долю в 29,7%, газ в 23,8. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
21: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 16 градусов, пасмурно, ближе к ночи слабый дождь ожидается, ночью плюс 14, завтра днем до 21 градуса, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в субботу и воскресенье температура 20-23, при этом, возможно, дождей не будет. Двадцать 17 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Федеральная антимонопольная служба запросила от сети АЗС «Нефтемагистраль» данные о ценах на топливо. Отчет должен быть прислан до 26 июня. Речь идет об информации о средневзвешенной цене на бензин и дистопливо, объемах их реализации на АЗС, пояснили в ФАС. «Нефтемагистраль» – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. В нашей редакции пишут, водители, они обратили внимание на очень высокую цену на дизельное топливо на заправках «Нефтемагистрали». Вот, например, какие впечатления остались у одного из водителей.
3: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». В глаза бросилось нам дизельное топливо 99 рублей с копейками. Мы еще так обернулись друг на друга. Раньше когда-то дизель стоил 2 с лишним раза дешевле, чем бензин. А тут как-то вот непонятно. Решили дальше посмотреть, что по следующим заправкам. И через 0,5 километра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской на заправке «Лукойл», дизель оказался 78 рублей 48 копеек. На расстоянии 3-4 километров на разных заправках разница в дизеле была по 10 рублей, 10-8. В общем, непонятная ситуация.
1: Средняя цена на дизель по Москве сейчас 78 рублей за литр. В самой нефтемагистрали от комментариев отказались. Ранее ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Как уточнили ФАС, это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. Вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, считают ФАС. А в России удалось остановить рост ожирения среди школьников начальных классов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря чему это получилось и видят ли эту тенденцию врачи, продолжит Наталья Шашина.
2: Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, рост ожирения у учащихся младших классов удалось остановить благодаря бесплатному горячему питанию в школах. Его ввели в 2020 году. Для учеников первой смены это обычно завтрак, для второй – обед. Это питание по определенным правилам, отметила Попова. По ее словам, у детей поменялись вкусовые привычки. Они стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Но пока говорить о решении проблемы нельзя. Как делится с бизнес-ФМ врач-гастроэнтеролог-диетолог, терапевт Артур Бернацкий, семьи, где есть подростки с ожирением, обращаются к нему регулярно. Вот как он оценил заявление главы Роспотребнадзора.
6: Звучит это, наверное, как оптимистично, но на практике не совсем все так. У меня самого 3 школьника дома, и помимо школьного питания есть еще буфеты, где продают пиццу, булочки. Вторая проблема, не у всех школы имеют хорошие столовые, они маленькие, организовано время так, что дети не успевают, особенно 5, 6, 7, 8 класс, делать прием пищи, это буквально 10 минут. И, конечно, времени не хватает, особенно если в школах много классов. И сказать то, что ребенок идет после школы и не заходит в фастфуд, не употребляет, это тоже нельзя, потому что это происходит регулярно. Нужно учесть то, что общешкольное питание разное абсолютно в плане качества приготовления продуктов, потому что договор, который заключается в школе в плане приготовления пищи, это привозная еда. Это нужно четко понимать. Не всегда хорошего качества то, что ребенок может даже и не есть по вкусовым качествам своим.
2: То, что ситуация с детским ожирением в России стабилизировалось и сейчас нет прироста, заявлял на экономическом форуме в Петербурге и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По результатам разных исследований, порядка 20% детей в России имеют лишний вес. От 6 до 10% страдают ожирением. И, скорее всего, через 10-15 лет эти дети сформируют пул пациентов-эндокринологов и других врачей. Хотя, по наблюдениям диетолога, руководителя сети клиник диетологии, рефлексотерапии и неврологии Марият Мухиной, сейчас позитив. Изменения действительно есть.
9: Масса фактов, потому что запретили же продажу энергетикам детям уже как несколько лет. Активно в обществе поднимается вопрос о запрете сахаросодержащих напитков для детей с высоким содержанием сахара, ортофосфорной кислоты. Они же еще стимулируют потом центр жажды. Совместно с центром жажды возбуждает центр голода, потому что это ядра очень близко находится в гипоталамусе, и ребенок потом переедает. Активная пропаганда в школах, активная работа, вот масс-медиа, и сами родители стали следить за собственным весом и уже реально понимают, что сахар – это яд, и холестерин – это зло, и соль – это зло.
2: Но кроме того, что дети смотрят прежде всего на то, как живут их родители и едят то же, что и они, есть и другая часть вопроса – гиподинамия или, грубо говоря, сидение в гаджетах. В то время как ситуацию с ожирением среди детей удается стабилизировать, число взрослых с этим диагнозом растет. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Летний роман. Журнал «Нью-Йоркер» включил капитанскую дочку Александра Пушкина в список книг для летнего чтения. Как сейчас воспринимает русских классиков за рубежом, выясняла Ольга Кашинская.
23: В топе «Нью-Йоркер» журналист Дженнифер Уилсон рекомендует «Капитанскую дочку» с пометкой, что западный читатель, выбирающий русскую литературу, ищет чего-то тяжеловесного, способного, цитата, «занять читателя во время долгой поездки в Сибирь». А выбор конкретной повести Пушкина обоснован, во-первых, небольшим объемом, всего 192 страницы, а во-вторых, цитата, «обилием советов по свержению власти». Что конкретно имеется в виду, автор не уточняет. Читать классика советуют в переводе Роберта и Элизабет Чендлер. За рубежом Пушкина, в принципе, любят. И не только на аукционах, где редкие издания писателя уходят с молотка за сотни тысяч евро. Продолжает филолог, литературный обозреватель, автор книги «13 друзей Пушкина» Анна Хрусталева.
4: Пушкин, в принципе, один из самых легко пишущих наших авторов. История любви, история чести, ну, если мы все-таки про «Капитанскую дочку» говорим, конечно, она совершенно понятна, потому что она рифмуется с книгами мировой литературы, и я думаю, что в этом смысле Пушкин, конечно, в контексте. Мне кажется, что вне зависимости от того, на каком языке люди говорят, понятия любви и чести у всех абсолютно одинаковые. Конечно, Пушкин довольно сложен в переводе, его очень любят и ценят в Азии. Китай, Япония, Южная Корея, его там начали очень давно переводить, а в Европе и на Западе есть интересные варианты переводов, но все-таки там слог и даже ритм и вот эта вот такая едва уловимая, понятная интуитивно русскому читателю пушкинская стилистика, она очень тяжело переводима.
23: В другой статье «Нью-Йоркера», посвященной восприятию русской литературы на фоне геополитических конфликтов, сделан вывод, что большой русский роман – явление вневременное, и политика к этому никакого отношения не имеет. Интерес к русской литературе со стороны западного читателя действительно не ослабевает. Классические романы Достоевского, Толстого и Набокова фигурируют как в TikTok-подборках, так и в академических исследованиях. В мае британская «The Guardian» опубликовала список 100 величайших романов в истории. 7 позиций в этом списке были отданы русскоязычным авторам. В топ вошли «Война и мир» и Анна Каренина Толстого, «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание» Достоевского, «Мастер и Маргарита» Булгакова. Также в топе оказались 2 романа Набокова «Лолита» и «Бледный огонь», но их культурную принадлежность определить трудно. Оба написаны на английском языке, а «Бледный огонь» вообще приобрел культовый статус именно в англоязычных странах. Тем не менее, по словам экспертов, для горделивого западного читателя такое обилие русских фамилий в подобном топе – знак абсолютного признания. Тезис о тяжеловесности русской литературы, впрочем, справедлив в отношении большинства перечисленных авторов, отмечает литературный критик, заместитель ответственного редактора отдела «Экслибрис» независимой газеты Андрей Щербак-Жуков.
8: За рубежом очень ценят Толстого и «Войну и мир», и Анну Каренину в особенности. Ценят Достоевского, конечно, но это такое все-таки более интеллектуальное чтение. А Пушкин как раз, на мой взгляд, это очень-очень легкая, очень прозрачная, очень хорошая проза, которая доступна вне зависимости от национальности. Пушкин еще чем хорош? Что эта повесть, это то, что называется средняя форма, то есть она небольшая, и, по всей видимости, не случайно выбрана «Капитанская дочка», вещь-то, по большому счету, приключенческая. И если вот, например, посмотреть сюжет «Капитанской дочки» и сюжеты, например, повестей и романов Фенимора Купера, то можно найти очень много общего на сюжетном уровне. Геополитическая обстановка изменится, а Пушкин вечен.
23: В летнем книжном топе «Нью-Йоркера», к слову, упоминается и Анна Каренина, как способ получить удовольствие, посвятив все лето одному большому роману. А если хочется чего-то полегче, летний вечер можно приятно провести за чтением книги о бессмысленном и беспощадном русском бунте. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
21: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
10: В начале июня в Санкт-Петербурге прошел экономический форум, на котором российские и не только предприятия представляют свои самые яркие достижения. Радиостанция «Бизнес ФМ» – информационный партнер мероприятия. Среди автопроизводителей на «АвтоВАЗе» всегда самый людный стенд. В этом году были представлены 3 современных автомобиля. Внимание аудитории в основном было приковано к переднеприводному кроссоверу «Азимут», который впервые был представлен именно здесь ровно год назад. Сейчас передо мной на стенде серийная версия, выпуск которой начнется в сентябре. Ну и, соответственно, в 4-м квартале мы увидим «Азимут» в автосалонах. Сама машина в темно-синем кузове. Внешне она ничем не отличается от «Азимута» на прошлогодней премьере. 2 двигателя 1,8 130 лошадиные силы в паре с вариатором и 1,6 120 сил в паре с шестиступенчатой механикой. В топовой комплектации из интересных опций есть все подогревы, включая подогрев боковых стекол. Мультимедиа от Сбера с голосовым помощником. Камера 360. Панорамная крыша, электробагажник. Безусловно, «Азимут» – прорыв для «АвтоВАЗ». Правда, хорошо оснащенных китайцев на рынке хоть отбавляй, поэтому успех модели будет полностью зависеть от цены и субсидий производителя для покупателей. Рядом с «Азимутом» стояла классическая «Нива Легенда», у которой все-таки поменяли интерьер. По возрасту он был примерно моим ровесником. Теперь здесь полностью рулевая колонка от «Гранта», включая сам руль с регулировкой по высоте. Центральный тоннель переработан. В нем появились подстаканники и другие ручки-селектора. По заявлению производителя, благодаря новой конфигурации тоннеля, раздатка получила дополнительную точку опоры, что сделает ее менее шумной при эксплуатации. Технически «Лада Легенда» под капотом теперь повторяет обновленную «Ниву Тревел». Отныне здесь 90 лошадиных сил, переработанная передняя подвеска и дисковые вентилируемые тормоза. Цены на новинки будут объявлены ближе к осени.
21: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин подробно проинформировал коллег из ОСЕАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Юра Клира о приостановке исполнительного производства по иску Банка России к депозитарию на 18 200 000 000 000 рублей, около 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел. Ранее жалобу Юра Клир на немедленное исполнение решения суда не удовлетворил 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы. Решение по иску Центробанка России было оставлено без изменений. Соединенные Штаты фактически сняли блокаду морских портов Ирана, а Тегеран стал позволять торговым судам проходить через Ормузский пролив. Об этом заявил на пресс-конференции в Белом доме вице-президент США Джей Ди Венс, передает ТАСС. Суд Москвы арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве, в котором обвиняется влиятельный петербургский бизнесмен Илья Трабер. Саида Саладинова и давнего делового партнера Трабера Владимира Даниленко заключили под стражу на 2 месяца. Ранее был арестован вероятный исполнитель убийства Алисултан Надирбегов. О задержании самого Трабера стало известно 17 мая. По данным СМИ, его подозревают в организации заказного убийства депутата Александра Петрова, застреленного в октябре 2020 года в Ленинградской области. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, чтобы российская экономика не замерзла окончательно. Глава РСПП Александр Шохин призвал ЦБ в пятницу снизить ставку на 1% пункт. По оценке Шохина, бизнес продолжает сталкиваться с охлаждением спроса, неплатежами, падением экономических показателей, инвестиционной активности. Страдает и бюджет, подчеркнул Шохин. Услышит ли это руководство Центробанка? Европарламент принял самый строгий антиимиграционный закон за десятилетие. Меры включают ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства нелегалов, а также создание центров возвращения, где будут содержаться мигранты до их высылки. «Отправьте их домой», — скандировали евродепутаты во время рассмотрения закона. Apple готовится поднять цены. Глава компании Тим Кук сослался на удорожание чипов, но не уточнил сроки и степень повышения. Эксперты Wall Street Journal считают, что яблочная продукция может подорожать в среднем на 1/4. Подробности на Business FM. Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал ЦБ снизить ставку на 1% пункт. Заседание регулятора пройдет в пятницу. По оценке Шохина, несмотря на отдельное улучшение макроэкономических показателей в мае, бизнес продолжал сталкиваться с охлаждением спроса и проблемой неплатежей, а длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, заключил глава РСПП. Вряд ли ЦБ последует призывам Шохина. Причин для более существенного снижения ставки вряд ли там найдут, считает финансовый эксперт Михаил Ханов.
7: Ситуация меняется практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5% пункта, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. В последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 50% пунктов.
11: Что касается
18: появление Набиуллиной на заседании ЦБ. Больничный, судя по всему, закончился. Как вы думаете, насколько пристально все будут следить и за ее состоянием, вообще говоря, и за какими-то намеками дополнительными?
7: Очень печально слушать все эти домыслы, теории заговора и так далее. Как я уже говорил, иногда болезнь — это просто болезнь. Что касается ближайшего заседания, то на нем анонсировано присутствие Алексея Заботкина, который, безусловно, является очень сильным профессионалом. Недавно вышло его интервью в «Ведомостях». Достаточно подробное и достаточно системное, которое позволяет как минимум надеяться, что все те основы независимости и рыночности и профессионализма, который был сделан Эльвирой Сахипзадной, они останутся. И плюс Алексей, у меня есть личный опыт контакта с ним. Он приходил ко мне на интервью, на подкаст несколько лет назад. И уже тогда было видно, насколько человек действительно эксперт, глубокий, взвешенный и сильный профессионал. Поэтому говорить о том, что даже с уходом Эльвиры Сахипзадной, что я думаю, что пока вообще являются лишь домыслами и слухами, и ЦБ у нас резко поменяет свою политику или отношение к тому, что происходит в стране, и как на эту ситуацию должен реагировать именно ЦБ в рамках своих полномочий, они безосновательны.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. ЦБ снижает ставку уже год. С прошлого июня в апреле совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5% до 14,5%. Это восьмое подряд снижение ставки. Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Каким может быть решение ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
11: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал, и мы видели ускорение темпов роста денежных агрегатов, денежной массы по итогам мая. И еще, конечно, если мы смотрим на оперативные индикаторы, то следует отметить ускорение инфляции в последние две недели. Это

0: пункт будет снижение. И Центральный банк тогда не разделил мнение рынка и даже в апреле более осторожное решение принял. И вот еще раз все-таки я вернусь к мысли, что и тогда шаг 50 BP Центральный банк дискутировал, принимая решение. А с тех пор, ну, скорее ситуация, мне кажется, складывается под более проинфляционному сценарию.
1: Что касается появления Эльвиры Набиуллиной, как вы считаете вообще само по себе ее появление и вот этот контекст не затмит ли он основную тему?
0: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике. Во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания, да, в частности, которое проходит завтра, это все-таки решение коллективного органа, то есть, ну, позиция главы Центрального банка, она очень весома, но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка — это команда, и на больничном председателе, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов, и решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что это все-таки такая тема несколько преувеличенная. Я думаю, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения поставки и все как обычно.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Зампред ЦБ Заботкин заявил в интервью «Ведомостям», что ЦБ в своей денежно-кредитной политике всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, заявил Заботкин на фоне снижения этих инфляционных ожиданий до минимума за несколько лет до 12,5%. Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антимиграционный закон за десятилетия. Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд и разрешение на обыск места жительства нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврата в страну происхождения. Валерий Бадуев продолжит.
3: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались «за», 218 «против», еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта, консерваторы и крайне правые, аплодировали и скандировали «send them back», то есть «отправьте их обратно», ну или «домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам». Но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30% нелегальных мигрантов, пишет Le Monde. Поэтому одной из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работу. Где конкретно эти центры возвращения будут расположены, не уточняется. Но, по данным PBS, как минимум 5 стран Евросоюза, это Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция, уже ведут об этом переговоры с третьими странами, в основном в Африке. Ожидается, что рост антимиграционных настроений в Европе продолжится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
4: Вот этот пакет мер, он, конечно, думаю, что вполне отвечает духу сегодняшнего Европейского Союза с точки зрения того, что и общественное мнение, и политические партии сильно вправо повернулись. Миграционная проблематика является сейчас основной политический верх Европейского Союза, поэтому актуальность подобных вопросов будет расти, и, соответственно, внимание избирателей к этим вопросам тоже будет расти. Ну и европейский мейнстрим вынужден реагировать на эту ситуацию, чтобы не потерять голоса своих избирателей, не отдать их евроскептикам, правым популистам и так далее. Поэтому европейский мейнстрим частично и в полной мере, но все-таки перенимает вот эти антимиграционные установки, которые евроскептики транслируют.
3: Помимо всего прочего, также ужесточаются запреты на въезд для мигрантов, нарушивших нарушив закон. Например, в отношении тех, кого сочтут угрозой для безопасности, возможен пожизненный запрет. Кроме того, власти европейских стран получат право проводить обыски мест жительства нелегальных мигрантов. Пока закон принял лишь Европарламент. Чтобы он вступил в силу, его должны согласовать правительства стран-членов Евросоюза. И шансы на это высоки, считает заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
5: Я думаю, вероятность окончательного принятия обозначенных мер достаточно высокая. Мой прогноз уже

0: обеспечение контроля над легальной миграцией продолжится. Общество требует наведения порядка с точки зрения внутренней безопасности. Другая часть общества требует снижения нагрузки на муниципальные, на региональные, на федеральные бюджеты, которые связаны с, я возьму это слово в кавычки, с обслуживанием нелегальных мигрантов, соответствующими выплатами, право на которые они получаются и так далее.
1: Рейтер отмечает, что рост антимиграционных настроений в Европе начался с 2015-2016 года, после притока более миллиона беженцев и мигрантов. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Apple готовится поднять цены на четверть из-за удорожания чипов памяти. Сроки, степень повышения цен и товары, которые оно затронет, глава компании Тим Кук не уточнил, но признал, что подорожание неизбежно. Скорее всего, новые айфоны, которые выходят в сентябре, тоже вырастут в цене кратно. Эксперты Wall Street Journal уже подсчитали. Для сохранения рентабельности на нынешнем уровне стоимость на следующую модель iPhone Pro 18 может вырасти более чем на $200 до $1300. Все из-за дефицита чипов их скупают компании, развивающие искусственный интеллект, а Apple самой нужной больше в памяти для новых ей функций, включая обновленную Siri. С прошлого года цены на такие компоненты выросли в четверо и, по прогнозам, будут расти как минимум до 2027 года. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
3: Нельзя, конечно, сводить все к какой-то одной цифре, типа $200. Если мы говорим о росте стоимости памяти, то очень сильно будет зависеть от модели. Но я бы отметил еще одну вещь. Из-за спроса, опять-таки, со стороны производителей серверов искусственного интеллекта, раньше их волновала прежде всего оперативная память для модулей ускорителей. Но сейчас они уже и CPU стали использовать. И это также создает дефицит. И даже пассивная элементная база, и мы, по сути, сталкиваемся с тем, что вся комплектация растет в цене. И даже при том, что это может быть где-то и небольшой рост, а на память мы уже видим и в разы, то все вместе это может разгонять цену изделий электроники, ну, практически неограниченно, до исчезновения причин, когда прекратится дефицит на рынке компонентов. Рынок саморегулирующийся в каком-то смысле, по мере роста спроса, кто-то строит новые производственные мощности и тем самым увеличиваются объемы выпуска компонентов, соответственно, это гасит дефицит. А с другой стороны, по мере роста цен отваливаются те производители, которые продавали изделия с низкой маржинальностью, просто уходят с рынка. За их счет снижается спрос на компоненты, они становятся более доступны. Поэтому, конечно, рынок должен отрегулировать. Но как быстро это произойдет, трудно сказать. Спрос на ИИ, он феноменальный. Если посмотреть на заявки крупных компаний, типа SpaceX, который говорит, что вот он хочет построить в космосе 1 000 000 цодов, ну, после этого ожидать, что производители смогут удовлетворить соответствующий спрос, просто не приходится.
2: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Повышение цен на чипы уже отразилось на ноутбуках. В России с начала года они подорожали на треть, а продажи упали более чем на 20%.
4: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо.
6: Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
4: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Ценные бумаги.
7: Акционеры «Новобевгрупп» утвердили дивиденды в размере 10 рублей на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет. В общей сложности на выплаты будет направлено 900 миллионов рублей. Дивдоходность – 3,4%. Последний день, чтобы купить акции для получения дивидендов – 26 июня.
8: Отчеты и планы.
7: Wildberries вложит $300 миллионов в логистический хаб в Узбекистане. По плану компании он соединит сортировочный центр и складской комплекс Ташкентской области, свяжет рынки России, Ближнего Востока и Африки и увеличит экспорт местных товаров. Wildberries работает в Узбекистане с 2022 года. В прошлом году оборот узбекской продукции через платформу превысил $1,5 миллиарда. Российский автомобильный бренд Geeland анонсировал вторую модель – кроссовер G7 с турбодвигателем на 1,6 литров и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Выпуск наладят на заводе в Шушарах, где уже собирают G6. Подробности о ценах и сроках продаж обещают позже. Американский и-стартап Midjourney анонсировал разработку ультразвукового томографа для быстрого сканирования всего тела. За технологию компания заплатит партнеру до $65 миллионов в течение 5 лет. Первые аппараты появятся в Сан-Франциско к 2027 году, а к 2031 в планах Midjourney дойти до 50 тысяч томографов, которые будут ежемесячно проводить около 1 миллиарда сканирований. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: «20:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Сырьевые рынки отреагировали на сделку Ирана и США. Цены на нефть, удобрения и алюминий стремились вниз на ожиданиях открытия Армузского пролива. Алюминий в моменте дешевел на $500 за тонну. Это накладывается на крепкий рубль, который негативно влияет на экспортеров. Из-за курса рубля «Русал» единственный российский производитель алюминия впервые за много лет ушел в убыток. Высокие мировые цены помогали компании держаться, но этот период продлился менее 3 месяца. Продолжает главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин.
9: Точно так же, как и цена на нефть, цена на алюминий будет снижаться, потому что через Армузский пролив проходит значительная часть, по оценкам больше 20% всего того алюминия, который поставляется на экспорт. Всего на регион приходится около 9% глобального производства. Это уже, собственно, отразилось на котировках пиков, которые мы видели несколько недель назад. Цены снизились уже больше, чем на 10%. В случае нормализации ситуации цены могут продолжить достаточно активное снижение. То, что важно для российской экономики, это рублевая выручка компании. Одна из ключевых проблем для отрасли здесь, конечно, очень крепкий рубль. Точно так же, как для многих других экспортеров, он даже на пике цен съедал почти всю выгоду от высоких мировых цен. Мы делали оценку. В момент, когда цены находились на максимуме, рублевая выручка от экспорта одной тонны алюминия была всего на 10-15% выше, чем, например, во второй половине 2024 года, когда рубль был заметно слабее. С учетом снижения долларовой цены и сохранения крайне крепкого курса рубля, ситуация для экспортеров стала гораздо хуже. Опережающий рост тарифов, в первую очередь тариф монополий, рост налогов, очень непростая ситуация на рынке труда, все это приводит к ускоренному росту издержек. А вот крепкий рубль для любого экспортно-ориентированного предприятия, либо предприятия, конкурирующего с импортом на внутреннем рынке, означает давление на выручку. Ну и в случае «Русала», собственно, это уже дошло до не самой лучшей ситуации, когда зарабатывать становится крайне сложно.
10: А может ли «Русал» переориентировать сбыт на внутренний рынок?
9: В какой-то мере это и происходит, но пока, конечно, объемы производства и, соответственно, экспорта еще заметно выше. Есть же еще особенности регулирования. У нас достаточно долго действовал нормативный документ ФАС, который регулировал ценообразование на внутреннем рынке через привязку к ценам на лондонской бирже. Собственно, глобальный талон, потому что рынок алюминия глобальный. И у нас, как, собственно, и следует из вот этого роста потребления. Все, в общем-то, успешно работало. Но вот это вот предписание ФАС было отменено в конце прошлого года, поэтому сейчас немножко сложнее участникам рынка понимать, какие, собственно, должны быть ориентиры для цен на внутреннем рынке.
2: Борис Копейкин, главный экономический институт экономики и роста имени Остолыпина. По итогам прошлого года «Русал» получил чистый убыток в размере 455 миллионов долларов против прибыли в 803 миллиона долларов годом ранее. Компания связала это с укреплением рубля и ростом расходов на обслуживание долга из-за высоких процентных ставок. Цены на нефть упали до минимума с начала войны США и Ирана. Августовские фьючерсы на Brent в четверг опускались ниже 77 долларов за баррель, более чем на 3%. Котировки реагируют на промежуточные соглашения мирной сделки Вашингтона и Тегерана. Аналитики не исключают, что сырье может подешеветь еще сильнее в преддверии открытия Ормузского пролива. Время конфликта стоимости нефти Brent на пике достигало 120 долларов за баррель, комментирует независимый аналитик Евгений Миронюк.
11: Конечно же, сейчас ситуация остается подвешенной, тем не менее, с большой долей вероятности завтра будут уже зафиксированы официально договоренности по снятию ограничений в Ормузском проливе, и, соответственно, нефть продолжит снижение, возможно, в район 70-75 по Brent и, вероятно, в район 60 по Urals. Напомню, что сейчас, по данным Trading Economics, 64 доллара стоит нефть марки Urals. И, конечно, для российского рынка это воспринимается негативно, потому что все-таки участники рынка настраивались на то, что ситуация в Иране будет носить более затяжной характер.
2: По-вашему, наибольший негатив для российского рынка сейчас откуда исходит? Помимо нефти, это что?
11: Конечно, импульсивная достаточно реакция на ухудшение геополитической обстановки. Важно отметить, что участники рынка теперь откладывают возможность заключения мирного соглашения на Украине, и, соответственно, это дисконтируется в цены. Ну и, конечно, стоит отметить, что все ждут заседания Центробанка. И, вероятно, эти события все-таки повлияют на некоторое ужесточение риторики, хотя и так ожидалась умеренно жесткая риторика. Все-таки риски вновь выросли. Мы видим это по индексу RGBI, который снизился в район трехмесячного минимума. От 11 марта лишь он был ниже текущей отметки. И постепенно вот мы видим очевидный тренд на то, что идет определенная распродажа на рынке облигаций. То есть участники рынка, в том числе институциональные инвесторы, сейчас не верят в ускорение снижения ключевой ставки. Скорее всего, она останется в рамках прогноза ЦБ по году.
2: Евгений Миронюк, независимый аналитик. Российский рынок акций в четверг ускорил падение вслед за нефтью. Бенчмарк индекса Мосбиржи обновил минимум с декабря 2024 года, но на закрытии немного отскочил и закрылся на уровне 2437 пунктов на основных торгах. Как отмечают аналитики, на падение влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также ухудшение геополитической обстановки, связанной с украинским конфликтом и атаками на российский рынок. Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти. Оживление на рынке может добавить пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке, комментирует руководитель направления строительный сектор Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
12: На рынке нету каких-то идей, которые могли бы как-то простимулировать покупки хотя бы в одной из отраслей. В такой ситуации на первое место выходит общий фон, а фон, в общем, для инвесторов не самый понятный. Все смотрят на состояние нефтегазового сектора, на цену нефти и примерно накладывают состояние мировой экономики. И, собственно, какое потребление будет дальше, какой объем нефти будет предлагаться странами ОПЕК, что Иран сможет предложить на рынок, да, и какими объемами. В общем, все это такая открытая страница, где каждый пытается для себя что-то написать. В действительности, все, что мы пока видим, мировая экономика на какой-то ближайшей перспективе остается непонятной. Решение ФРС давать очень короткие прогнозы по ставке и некоторые намеки на то, что ставка может быть повышена в конце 2026 года, как мне кажется, инвесторов немножко забеспокоило, и что в некоторой степени ускорило снижение нефти на и так, в общем, непредсказуемом факторе. Если брать это применительно к российскому рынку, то отсутствие идей, это идея про то, чтобы продавать бумаги нефтегазового сектора на фоне такого как бы общего настроения. Но так как их доля в общей структуре индекса достаточно высока, то получается, они утягивают вниз в моменте и сами индексы, и в общем какие-то другие отраслевые инструменты, в частности бумаги ритейла снижаются, хотя вроде как, ну там состояние довольно неплохое, но косметически снижаются некоторые бумаги других секторов, но в целом рынок смотрится красным на фоне нефтегазовой истории. Сейчас у нас появляется собственный такой сигнал, это решение Банка России по ставке, здесь тоже пока совершенно ничего не понятно, возможно будут какие-то даже сенсации, потому что в базовом сценарии, с одной стороны, большинство закладывает снижение ставки, с другой стороны, кажется, пока инфляция недельная несколько высоковата. Но опять-таки, здесь можно тут же сказать контраргумент, но фактор бензиновый прежде всего, который пока полностью не уходит в цены других продуктов. И, в общем, какое решение Банк России примет, кажется, абсолютная загадка для большинства. Так что у нас может появиться новая волатильность в пятницу, и, как мне кажется, к этому нужно быть готовым.
2: Дмитрий Степанов, руководитель направления строительный сектор Ассоциации владельцев облигаций. По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года на 12,4% годовых.
4: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
13: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
14: Exceed. Born for more.
4: Реклама. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Деньги. Первые государственные банки в России, дворянские и купеческие, были учреждены в середине 18 столетия. В конце века они превратились в государственные заемные и государственные коммерческие банки. Заемный давал помещикам суды под залог имений и крепостных. Именно в этом банке гоголевский Чичиков собирался заложить мертвые души, а задачей коммерческого банка было содействие развитию промышленности и торговли. История денег на Business FM. Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
15: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
5: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Один из работников Запорожской атомной станции погиб при атаке украинского беспилотника. От этого сотрудника напрямую зависела безопасность крупнейшей атомной станции в Европе, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Еще один работник станции пострадал. Семьям погибшего и пострадавшего сотрудников окажут всю необходимую помощь. Лихачев подчеркнул, что Россия уже не первые сутки фиксирует более 50 ударов по Запорожской атомной станции в день. Атаки становятся все более жестокими. При этом МАГАТЭ не осуждает участившиеся украинские атаки на Энергодар и сотрудников Запорожской АЭС, а дает действиям Киева слишком общие оценки. Во Франции напали на завод по производству дронов для Украины, сообщает Паризьен, ссылаясь на прокуратуру Парижа. Неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью, но они не взорвались. Позднее, неподалеку от завода, был задержан мужчина, его подозревают в сборе информации о предприятии. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что к концу 27 года в Литве будут расквартированы около 5000 немецких военных. Кроме того, министр сообщил, что с июля корпус, сформированный из немецких и нидерландских военнослужащих, возьмет на себя функции тактического штаба НАТО для сил Альянса в Латвии и Эстонии. Американский вице-президент Джей Ди Венс обрушился с жесткой критикой на руководство Израиля, призвав еврейское государство помнить о том, что Соединенные Штаты остались его единственным мощным союзником в мире. Он подтвердил, что находится в курсе статьи портала Axios, согласно которому Нетаньяху кипит от злости в связи с заключением США сделки с Ираном. «Мои разговоры с ним этого не отражают», — заявил также Венс. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава МИДа Лавров пообещал массированный удар в ответ на атаки Киева. Этим утром столичный регион подвергся. Крупнейшие атаки БПЛА, пожара возникли на территории московского НПЗ, ТЦ «Белые дачи», а также на рынке «Садовод». В Жуковском БПЛА попал многоэтажку. Всего подмосковные ранения получили 17 человек. Отменены или перенесены около 200 авиарейсов. Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10-12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзулин. Минимальная будет у семей с тремя и более детьми. По его словам, окончательное решение планируется принять уже в эту пятницу. ЕФАС запросил у сети АЗС «Нефтемагистраль» данные о ценах на топливые объемы и их реализации. В нашей редакции пишут водители, они обратили внимание на очень высокую цену дистоплива на заправках крупнейшей в России независимой сети АЗС. Подробности на Business FM. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Этим утром столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Минобороны России сообщили, что всего над регионами средства ПВО за сутки уничтожили почти 1000 БПЛА, а за ночь более 500. В Ростовской области погиб один и ранен. Два человека в Брянске ранения получили женщина и двое детей. Четыре человека пострадали в ЛНР, еще два в Донецке и в Белгородской области. Минобороны также отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области. НПЗ в Полтавской взято под контроль село Рай-Александровка в ДНР. Важный населенный пункт, находящийся на поступах к Славянско-Краматорской агломерации. Мы обсудили все это с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
17: Если мы скрупулезно соберем все свидетельства, мы обнаружим, что по сравнению с тем количеством дронов, которые применялись, количество поражений объектов на земле на самом деле незначительно. Это говорит о высокой эффективности противовоздушной обороны. Напомню, что организовать 100% противовоздушную оборону крайне сложно и почти невозможно. Но даже если ПВО обеспечивает 90% поражения целей объектов атакующих, или чуть меньше, или чуть больше, это очень хороший, практически идеальный показатель. Наше ПВО показало, я думаю, что результат не менее 90%.
10: Минобороны ранее отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской области.
17: Если мы вспомним последние вот такие серии ударов вооруженных сил Российской Федерации, они все были достаточно успешными. Это показывают и объективный контроль, и данные, в том числе западных СМИ, и космоснимки, и просто свидетельства очевидцев. Так что наши удары гораздо более эффективны, а у противников объективно у них проблемы с противовоздушной обороной.
10: Минобороны говорили, что взяли под контроль село Рай-Александровка в ДНР.
17: Судя по всему, постепенно ведется подготовка стратегической операции по освобождению оставшихся городов ДНР, ну вот на той территории, которая пока контролируется ВСУ. Это Краматорск, Славянск и Константиновка. Константиновка практически взята вооруженными силами Российской Федерации, и сейчас идет, по сути, зачистка этого населенного пункта. К Славянску наши вооруженные силы двигаются с востока, и как раз вот Рай-Александровка – это направление на Славянск. Краматорск, как крупный достаточно город и индустриальный, в том числе центр, будет изолирован, ну а дальше начнется операция по освобождению Краматорска. Вероятность очень высокая, что мы находимся в начале вот такой большой и, можно сказать, стратегической операции по освобождению остатков территории ДНР, которые пока контролируются ВСУ.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Военные телеграм-каналы пишут, что фото и видео повреждения, выложенные в соцсетях, дают возможность ВСУ точно идентифицировать ущерб. Напомню, что публикация таких материалов запрещена и может преследоваться по закону. Несколько дронов достигли московского НПЗ. Там возник пожар, он в основном локализован, заявил мэр Собянин. Пострадавших нет, поставка нефтепродуктов в столице и работа всех АЗС, по данным властей, идет в штатном режиме. Сообщалось, что в некоторых районах выпал нефтяной дождь. Очевидцы рассказывают, что на машинах оседали капли с черными примесями, однако в Минэкологии Подмосковья заверили, что это сажа такая же, как образуется в печке или костре. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким именно образом, бизнесмен спросил в правительстве Московской области, но ответ мы пока не получили. Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10% или 12%. Об этом сообщил РИА Новости глава Минстроя РЭК Файзуллин. По его словам, у семей с одним ребенком ставка будет самой высокой. Министр объяснил введение дифференцированных ставок по самой популярной льготной ипотечной программе. Цитата: «Основной принцип, чтобы семьи с двумя детьми желали родить третьего, и у них будет самая низкая ставка», — сказал Файзуллин. При этом Минстрой хочет, чтобы ставка была меньше, поскольку это влияет на развитие строительной отрасли. Окончательное решение о новых параметрах семейной ипотеки планируется принять в пятницу, добавил глава Минстроя. Комментирует основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
18: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий. Но я вообще считаю, что та модель, когда льготная ипотека распространяется исключительно на рынок новостроек, она в принципе вообще неустойчивая. Она деконструктивна для рынка в целом, потому что не очень себе представляю, как в процессе рождения детей и ожидания получения квартиры в течение 3-4-5 лет при появлении нового ребенка можно будет увеличить площадь той квартиры, которую вы ранее купили. Дифференцированную ставку в зависимости от количества детей распространять на льготы в рынке новостроек, при том, что жилье можно купить семье только одно, и не продав того, что вы купили, купить новое, но по более низкой ставке, если у вас появился еще один ребенок, будет просто крайне затруднительно. Поэтому, с моей точки зрения, все эти инициативы с привязкой именно к рынку новостроек и дифференцированной ставкой в отношении исключительно строящегося жилья, мне кажется, пользы будет немного. Вот эти все моменты должны быть тщательно проработаны, а такое ощущение, что настолько непроработанных предложений уже давно не было при обсуждении экспертном с участием членов правительства.
2: Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов, ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин, сообщил, что новые параметры семейной ипотеки станут известны после 1 июля. ФАС запросила разъяснение от сети АЗС «Нефтемагистраль» по поводу цен на топливо. Водители в столичном регионе обратили внимание, что литр дизеля на этой сети заправок стоит 99 рублей 99 копеек. Также Минэнерго и ФАС предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%, чтобы поддержать аграриев во время сельхозсезона. О ситуации на топливном рынке Евгений Перечук.
19: 95-й бензин на АЗС «Нефтьмагистраль» теперь стоит 95 рублей за литр, а дизель без одной копейки 100 рублей. Считать очень удобно, но страшно, говорят автолюбители. Водитель из Москвы прокатился по нескольким заправкам столицы. Ситуация на разных АЗС, по его словам, кардинально отличается.
20: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». В глаза бросилось нам дизельное топливо 99 рублей с копейками. Мы еще так обернулись друг на друга. Раньше когда-то дизель стоил 2 с лишним раза дешевле. дешевле, чем бензин. А тут как-то вот непонятно. Решили дальше посмотреть, что по следующим заправкам. И через полкилометра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской, на заправке «Лукойл» дизель оказался 78 рублей 48 копеек. На расстоянии 3-4 километров на разных заправках разница в дизеле была по 10 рублей. 10-8. В общем, непонятная ситуация.
19: В самой «Нефтьмагистрали» от комментариев отказались. Федеральная антимонопольная служба запросила у сети данные о средневзвешенной цене на бензин и дизтопливо, объемах их реализации. «Нефтьмагистраль» должна дать экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, отметила служба. «Нефтьмагистраль» – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Резкий скачок цен у нее начался сейчас. У небольших независимых заправок в регионах перебои возникли гораздо раньше. Один из владельцев сети заправок в Саратовской области попросил себя не называть, но рассказал нам, что не торгует топливом уже 2 недели. Его коллеги закрывались кто раньше, кто позже, в зависимости от товарного остатка. Причина у всех одна – не могут закупить топливо из-за технических проблем на стороне производителей. Есть в регионах перебои с топливом для аграриев. Проблемы приходится решать централизованно, на уровне губернаторов, говорит глава фермерского хозяйства, председатель Совета некоммерческого партнерства «Ейская фермерская АККОР» Сергей Гречищев.
0: 1 июля топливо будет доставлено на базы, которые расположены на территории Краснодарского края. Это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». И мы оттуда самостоятельно уже будем выбирать по 88 тысяч за тонну. Вот так озвучил сегодня в докладе своем наш министр сельского хозяйства. Губернатор его поддержал, что срыва уборочной не будет. Но на сегодняшний день вопрос стоит открытый. Топлива нет. Торги на бирже прошли там 26-30 тысяч тонн. Но понятно, что с учетом логистики сейчас уже берут эти топливозаправщики, которые возят, уже берут 200 рублей за километр, чтобы доставить. В связи с тем, что БТЛА, они себе страху нагнали и нагнали себе цену. Все это ложится на нас, на конечного потребителя.
21: Сколько топлива на полевые работы нужно?
0: Сегодня дали заявку, вот со слов министра, 180 тысяч тонн на уборку и на послеуборочный комплекс.
19: ФАС совместно с Минэнерго предложила снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Там посчитали, что это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей с автомобильным транспортом. Мера может помочь, хотя независимым АЗС все равно придется непросто, говорит ведущий эксперт фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
22: Все крупные НПЗ в России практически все принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые могут де-факто субсидировать продажи на внутреннем рынке за счет того, что они получают возможность от государства экспортировать нефть или нефтепродукцию за пределы страны. После этого можно субсидировать свои заправки. Независимые заправщики в России не могут себе субсидировать этот вид бизнеса за счет других видов бизнеса. Поэтому они в ситуации сложной находятся. Они должны закупать нефтепродукцию на оптовом рынке, а внутри, на розничном рынке, они не могут продавать его слишком дорого, потому что задавать вопросы от ФАС, что делать, или работать себе в убыток, или там, ну, дай бог, как-то экономить на качестве и так далее. Что касается ситуации, при которой от компании будет меньше требовать поставлять на биржу, я думаю, это рациональный ход, потому что стало понятно, что в условиях олигополия это не очень работает, и лучше заключать какие-то более конкретные соглашения. Это будет похоже на ручное управление, откуда от рынка, но откуда от рынка это максимально рациональный шаг в условиях экстраординарной ситуации.
19: Как уточнили в ФАС, для дизельного топлива действующий норматив биржевых продаж сохранится на уровне 16%, а вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
23: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес FM. Расскажите о своем бизнесе за 1 минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет 3 участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: У микрофона Сердар Авлекулей. В России страны АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладывают новые маршруты, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед СМИ по итогам саммита России-АСЕАН в Казани. Обязанности у работодателя выплачивать зарплату работникам цифровыми рублями нет и не будет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Банка России. Обязанность предоставить инфраструктуру для работы с цифровыми рублями по закону с 1 сентября этого года возникает только у крупнейших банков и торговых компаний. Их клиентов отмечается в сообщении. Около 40 крупных европейских компаний направили руководству ЕС письмо с требованием пересмотреть планируемую реформу европейской системы торговли квотами на выбросы, передает агентство ДПА со ссылкой на содержание письма. Согласно письму, среди авторов которого фигурируют такие крупные компании, как ThyssenKrupp, BASF и ArcelorMittal, сохранение нынешней системы квот на выбросы приведет к переносу производств и закрытию заводов. Среди последствий авторы письма также указали потерю рабочих мест, сокращение инвестиций в Германию и замедление экономического роста. Россия намерена создать во Вьетнаме центр по распространению российских вакцин нового поколения, в том числе с целью экспорта в другие страны Азии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям». Дмитриев также подчеркнул, что у России и Вьетнама будет много совместных проектов в инфраструктуре, технологиях, агросекторе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 16, пасмурно, ночью обещают слабый дождь, температура плюс 14, завтра днем до плюс 21 градусов, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в субботу и воскресенье есть надежда обойтись без осадков, температура 20-23. «21.17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин навел движи на девелоперском форуме «Движение». От дистанционных увольнений до жесткой критики девелоперов и сам форума выдался богатым на инфоповоды. Иван Медведев подробнее.
1: Чего стоит одно официальное название – «Форум недвижимости «Движение»»? Двое суток оно попадает в заголовки. Начиная с инициатив ввести уголовную ответственность для блогеров, которые в своих видео цепляются к мелочам при приемке жилья в новостройках, заканчивая странной историей с извинениями замминистра за выступление одного из топ-менеджеров госкомпании «Дом.РФ». Или уже бывшего топ-менеджера. После того, как по соцсетям разошлось видео, на котором глава аналитического центра госкомпании «Дом.РФ» Михаил Гольдберг со сцены очень медленно отвечает на вопросы модератора и с большим трудом подбирает формулировки, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал Гольдберга бывшим сотрудником «Дом.РФ» и извинился за его поведение на форуме. Впрочем, более без подробностей. И в самой компании статус Гольдберга после этого не комментировали. Досталось от замминистра и застройщикам. «Стройте для всех, как для себя». Вот до такого тезиса можно сократить его посыл к строительным компаниям, которые продолжают жаловаться на потребительский экстремизм и постоянно просят смягчить требования к собственной работе.
3: Мы и так очень много за несколько последних лет сделали для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем. То, что вы устроили за последние 3 года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть. Кто это делать не будет, мы еще ужесточим прием.
1: ничего не будет упрощаться и никаких балансов в этом вопросе не будет», – заключил Стасишин. По словам моей коллеги, руководителя отдела недвижимости радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерии Мазгановой, конкретики по этим ужесточениям не последовало, но застройщикам дали очень четкий сигнал.
6: «Больше никто не собирается нянчиться с ними, как с малыми детьми, и бесконечно предлагать костыли. То одни, то другие. Государственные, там, банковские или какие-то еще. Они никак не хотят признать, что их пытаются перевести в полноценный рыночный режим работы. Рыночный, а не льготный. А рыночный режим, да, предполагает выполнение всех своих обещаний, что сдавать квартиры нужно без недоделок, и покупатели, платящие, между прочим, немалые деньги, вправе требовать эти недоделки устранять. Вы же не покупаете автомобиль с недоделками, неким предположением, что вы потом все доработаете сами напильником. Вы не покупаете полувыточенный пирожок. Ровно такая же история теперь будет главенствовать на рынке недвижимости. К этому надо привыкнуть. Застройщики наши уже очень давно не работали в таких условиях.
1: Впрочем, как ранее уже говорили эксперты в эфире «Бизнес-ФМ», вопрос потребительского терроризма в этой отрасли действительно стоит очень остро. Многие юристы и блогеры построили отдельный бизнес на том, чтобы придираться даже к самым мелким недочетам и выбивать из строителей несоразмерные компенсации. Баланс тут найти сложно, но мяч на стороне строительных компаний, считает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
7: Наверное, все-таки застройщикам надо стараться более четко свои обещания фиксировать и их исполнять, и тогда наличие терроризма будет минимальным.
1: Мысль, которая не поражает новизной, но может и должна служить фундаментом нормальных отношений не только в строительстве. Иван Медведев, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
2: В России удалось остановить рост ожирения среди школьников начальных классов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря чему это получилось и видят ли эту тенденцию врачи, продолжит Наталья Шашина.
8: Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, рост ожирения у учащихся младших классов удалось остановить благодаря бесплатному горячему питанию в школах. Его ввели в 2020 году. Для учеников первой смены это обычно завтрак, для второй – обед. Это питание по определенным правилам, отметила Попова. По ее словам, у детей поменялись вкусовые привычки. Они стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Но пока говорить о решении проблемы нельзя. Как делится с «Бизнес-ФМ» врач-гастроэнтеролог-диетолог, терапевт Артур Бернацкий, семьи, где есть подростки с ожирением, обращаются к нему регулярно. Вот как он оценил заявление главы Роспотребнадзора.
9: Звучит это, наверное, как оптимистично, но на практике не совсем все так. У меня самого 3 школьника дома, и помимо школьного питания есть еще буфеты, где продают пиццу, булочки. Вторая проблема, не у всех школы имеют хорошие столовые, они маленькие, организовано время так, что дети не успевают, особенно 5, 6, 7, 8 класс, делать прием пищи, это буквально 10 минут. И, конечно, времени не хватает. Особенно, если в школах много классов. И сказать то, что ребенок идет после школы и не заходит в фастфуд, не употребляет, это тоже нельзя, потому что это происходит регулярно. Нужно учесть то, что общешкольное питание разное абсолютно в плане качества приготовления продуктов, потому что договор, который заключается в школе в плане приготовления пищи, это привозная еда. Это нужно четко понимать. Не всегда хорошего качества то, что ребенок может даже и не есть по вкусовым качествам своим.
8: То, что ситуация с детским ожирением в России стабилизировалась и сейчас нет прироста, заявлял на экономическом форуме в Петербурге и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По результатам разных исследований, порядка 20% детей в России имеют лишний вес. От 6 до 10% страдают ожирением. И, скорее всего, через 10-15 лет эти дети сформируют пул пациентов-эндокринологов и других врачей. Хотя, по наблюдениям диетолога, руководителя сети клиник диетологии, рефлексотерапии и неврологии Марият Мухиной, сейчас позитивно. Изменения действительно есть.
24: Масса факторов, потому что запретили же продажу энергетикам детям уже как несколько лет. Активно в обществе поднимается вопрос о запрете сахаросодержащих напитков для детей с высоким содержанием сахара, ортофосфорной кислоты. Они же еще стимулируют потом центр жажды. Совместно с центром жажды возбуждает центр голода, потому что это ядра очень близко находится в гипоталамусе, и ребенок потом переедает. Активная пропаганда в школах, активная работа вот масс-медиа, и сами родители стали следить за собственным весом, и уже реально понимают, что сахар — это яд, и холестерин — это зло, и соль — это зло.
8: Но кроме того, что дети смотрят прежде всего на то, как живут их родители, и едят то же, что и они, есть и другая часть вопроса – гиподинамия, или, грубо говоря, сидение в гаджетах. В то время как ситуацию с ожирением среди детей удается стабилизировать, число взрослых с этим диагнозом растет. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Клещи есть, а вакцины не хватает. Наш слушатель жалуется на перебои с бесплатной вакцинацией от энцефалита как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности, на Алтай. Что происходит с поставками и есть ли вариант привиться платно, разбирала Светлана Чередникова.
11: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательна. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
12: Ну вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно кормят завтраками справочные, говорят, позвоните завтра, позвоните на следующей неделе, позвоните через 2 дня. До сих пор ситуация не изменилась. У нас уже подходят сроки, потому что второй компонент нужно ставить крайний срок за 2 недели до поездки, чтобы сформировался иммунитет. Платно можно сделать этот второй компонент, но есть проблемы. Во-первых, не все делают именно второй компонент. Все хотят поставить сразу оба. Ну, можно сделать второй, но заплатить за оба. И в частных клиниках это еще плюс прием педиатр, за который ты тоже платишь. То есть в среднем получается от 5 до 10 тысяч. Зависит от клиники. В итоге я нашла платный вариант, который находится на другом конце Москвы. Платный вариант я нашла только там.
11: В России клещевой энцефалит распространен почти в половине регионов страны. И Алтай в прошлом году вошел в тройку самых популярных направлений для летних семейных путешествий. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллиона человек. Тем не менее, в ряде регионов сообщалось и о дефиците вакцины. Например, в апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
13: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторая недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
11: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого энцефалита. Нам прислали текстовые комментарии, где сообщили, что вакцины есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
23: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Бизнес ФМ. Это и другие рубрики Бизнес ФМ в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
16: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Аваликулеев. В четверг с 7 до 20 часов дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 13 регионами, сообщает вечером Минобороны России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ответ на украинские атаки будет действовать еще более жестко. Их действия приведут и к нашему противодействию, и нанесению более жестких ударов более мощным оружием. Это однозначно, сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24». Президент России Владимир Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане и приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа заработал в городе-спутнике Казани Зеленодольске. Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службы России. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля этого года. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленное распоряжением правительства, говорится также в сообщении. Церемония передачи частицы вечного огня с Мамаева кургана для доставки в Москву ко Дню памяти и скорби прошла в Волгограде. Частицы вечного огня из городов-героев Волгограда, Мурманска, Петербурга, Смоленска, Тулы, Керчи, Севастополя, Новороссийска, Минска, а также из крепости героя Бреста доставят в столицу в рамках акции «Путь Победы», посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держи. Курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, чтобы российская экономика не замерзла окончательно. Глава РСПП Александр Шохин призвал ЦБ в пятницу снизить ставку на 1% пункт. Шохин отметил, что бизнес продолжает сталкиваться с охлаждением спроса, неплатежами, падением инвестиционной активности и экономических показателей. Страдает и бюджет, подчеркнул Шохин. Услышит ли это руководство Центробанка? Европарламент принял самый строгий антимиграционный закон за десятилетия. Мера включает в себя ужесточение въезда, обыски мест жительства нелегалов, а также создание центров возвращения для содержания мигрантов до их высылки. «Отправьте их домой», — скандировали евродепутаты во время рассмотрения закона. И Apple готовится поднять цены. Глава компании Тим Кук сослался на удорожание чипов, но не уточнил сроки и степень повышения. Эксперты Wall Street Journal считают, что яблочная продукция может подорожать в среднем на четверть. Подробности на Business FM. Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. Таких выражений глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал ЦБ снизить ставку на 1% пункт. Заседание регулятора пройдет в пятницу. По оценке Шохина, несмотря на отдельные улучшения макроэкономических показателей в мае, бизнес продолжал сталкиваться с охлаждением спроса и проблемой неплатежей, а длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях. Показателях компаний. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, заключил глава РСПП. Вряд ли ЦБ последует призывам Шохина, считает финансовый эксперт Михаил Ханов.
4: Ситуация меняется практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5% пункта, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. Последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 50% пунктов.
5: Что касается появление Набиуллиной на заседании заседание ЦБ. Больничный, судя по всему, закончился. Как вы думаете, насколько пристально все будут следить и за ее состоянием, вообще говоря, и за какими-то намеками дополнительными?
4: Очень печально слушать все эти домыслы, теории заговора и так далее. Как я уже говорил, иногда болезнь – это просто болезнь. Что касается ближайшего заседания, то на нем анонсировано присутствие Алексея Заботкина, который, безусловно, является очень сильным профессионалом. Недавно вышло его интервью в «Ведомостях». Достаточно подробное и достаточно системное, которое позволяет, как минимум, надеяться, что все те основы независимости и рыночности и профессионализма, который был сделан Эльвирой Сахипзадной, они останутся. И плюс Алексей, у меня есть личный опыт контакта с ним. Он приходил ко мне на интервью, на подкаст несколько лет назад, и уже тогда было видно, насколько человек действительно эксперт, глубокий, взвешенный и сильный профессионал. Поэтому говорить о том, что даже с уходом Эльвиры Сахипзадны, что я думаю, что пока вообще являются лишь домыслами и слухами, и ЦБ у нас резко поменяет свою политику или отношение к тому, что происходит в стране, и как на эту ситуацию должен реагировать именно ЦБ в рамках своих полномочий, они безосновательны.
2: Михаил Ханов, финансовый эксперт. ЦБ снижает ставку уже год. С прошлого июня, в апреле, совет директоров ЦБ снизил ключ на 0.5 процентного пункта до 14.5% годовых. Это 8-е подряд снижение ставки. Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Каким может быть решение ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
10: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал, и мы видели ускорение темпов роста денежных агрегатов, денежной массы по итогам мая. И еще, конечно, если мы смотрим на оперативные индикаторы, то следует отметить ускорение инфляции в последние две недели. Это ускорение связано пока с разовыми временными факторами, то есть волатильный компонент инфляции. Но, тем не менее, ускорение

0: решение принял. И вот еще раз все-таки я вернусь к мысли, что и тогда шаг 50 BP Центральный банк дискутировал, принимая решение. А с тех пор, ну, скорее ситуация, мне кажется, складывается под более проинфляционному сценарию.
1: Что касается появления Эльвиры Набиуллиной, как вы считаете вообще само по себе ее появление и вот этот контекст, не затмит ли он основную тему?
0: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике. Во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания, да, в частности, которое проходит завтра, это все-таки решение коллективного органа, то есть, ну, позиция главы Центрального банка, она очень весома, но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка – это команда, и на больничном председатель, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов, и решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что это все-таки такая тема несколько преувеличенная. Я думаю, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения поставки, и все как обычно.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Зампред Банка России Забудкин заявила в интервью «Ведомостям», что ЦБ в своей денежно-кредитной политике всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, заявил Забудкин на фоне снижения инфляционных ожиданий населения до минимума. За последние два года, в июне, они снизились сразу на 0,6% пункта до 12,4-годовых. Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антимиграционный закон за десятилетия. Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства у нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврат в страну происхождения. Валерий Убадоев продолжит.
3: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались за, 218 против, еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта, консерваторы и крайне правые, аплодировали и скандировали «send them back», то есть «отправьте их обратно», ну или «домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам». Но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30% нелегальных мигрантов, пишет Le Monde. Поэтому одной из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работу. Где конкретно эти центры возвращения будут расположены, не уточняется. Но, по данным PBS, как минимум 5 стран Евросоюза, это Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция, уже ведут об этом переговоры с третьими странами, в основном в Африке. Ожидается, что рост антимиграционных настроений в Европе продолжится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
4: Вот этот пакет мер, он, конечно, думаю, что вполне отвечает духу сегодняшнего Европейского Союза с точки зрения того, что и общественное мнение, и политические партии сильно вправо повернулись. Миграционная проблематика является сейчас основной политический верх Европейского Союза, поэтому актуальность подобных вопросов будет расти, и, соответственно, внимание избирателей к этим вопросам тоже будет расти. Ну и европейский мейнстрим вынужден реагировать на эту ситуацию, чтобы не потерять голоса своих избирателей, не отдать их евроскептикам, правым популистам и так далее. Поэтому европейский мейнстрим частично, не в полной мере, но все-таки перенимает вот эти антимиграционные вкладки, которые евроскептики транслируют.
3: Помимо всего прочего, также ужесточаются запреты на въезд для мигрантов, нарушивших закон. Например, в отношении тех, кого сочтут угрозой для безопасности, возможен пожизненный запрет. Кроме того, власти европейских стран получат право проводить обыски мест жительства нелегальных мигрантов. Пока закон принял лишь Европарламент. Чтобы он вступил в силу, его должны согласовать правительства стран-членов Евросоюза. И шансы на это высоки, считает заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
5: Я думаю, вероятность окончательного принятия обозначенных мер достаточно высокая. Мой прогноз ужесточения контроля
6: над нелегальной миграцией продолжится.

0: общества требует наведения порядка с точки зрения внутренней безопасности. Другая часть общества требует снижения нагрузки на муниципальные, на региональные, на федеральные бюджеты, которые связаны с, я возьму это слово в кавычки, с обслуживанием нелегальных мигрантов, соответствующими выплатами, право на которые они получаются и так далее.
1: Рейтер отмечает, что рост антимиграционных настроений в Европе начался с 15-16 года, после притока более миллиона беженцев и мигрантов. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Apple готовится поднять цены на четверть из-за удорожания чипов памяти. Сроки и степень повышения цены товара, которое оно затронет, глава компании Тим Кук не уточнил, но признал, что подорожание неизбежно. Скорее всего, новые айфоны, которые выходят в сентябре, тоже вырастут в цене кратно. Эксперты Wall Street Journal уже подсчитали, для сохранения рентабельности на нынешнем уровне стоимость на следующую модель iPhone Pro на 18 может вырасти более чем на $200 до $1300. Все из-за дефицита чипов. Их скупают компании, развивающие искусственный интеллект, а Apple сам нужно больше памяти для новых ей функций, включая обновленную Siri. С прошлого года цены на такие компоненты выросли вчетверо и, по прогнозам, будут расти как минимум до 2027 года. Комментирует аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
3: Нельзя, конечно, сводить все к какой-то одной цифре, типа $200. Если мы говорим о росте стоимости памяти, то очень сильно будет зависеть от модели. Но я бы отметил еще одну вещь. Из-за спроса, опять-таки, со стороны производителей серверов искусственного интеллекта, раньше их волновала прежде всего оперативная память для модулей ускорителей. Но сейчас они уже и ЦПУ стали использовать. И это также создает дефицит. И даже пассивная элементная база, и мы, по сути, сталкиваемся с тем, что вся комплектация растет в цене. И даже при том, что это может быть где-то и небольшой рост, а на память мы уже видим и в разы, то все вместе это может разгонять цену изделий электроники, ну, практически неограниченно, до исчезновения причин, когда прекратится дефицит на рынке компонентов. Рынок саморегулирующий в каком-то смысле, по мере роста спроса, кто-то строит новые производственные мощности и тем самым увеличиваются объемы выпуска компонентов, соответственно, это гасит дефицит. А с другой стороны, по мере роста цен отваливаются те производители, которые продавали изделия с низкой маржинальностью, просто уходят с рынка. За их счет снижается спрос на компоненты, они становятся более доступны. Поэтому, конечно, рынок должен отрегулировать. Но как быстро это произойдет, трудно сказать. Спрос на ИИ, он феноменальный. Если посмотреть на заявки крупных компаний, типа SpaceX, который говорит, что вот он хочет построить в космосе 1 000 000 содов, ну, после этого ожидать, что производители смогут удовлетворить соответствующий спрос, просто не приходится.
2: Алексей Бойко, аналитик агентства M4 Analytics. Повышение цен на чипы уже отразилось на ноутбуках. В России с начала года они подорожали на треть, а продажи упали более чем на 20%.
4: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
7: Exceed. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Деньги. При Николае II петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
10: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
12: Ценные бумаги.
11: Акционеры «Новобевгрупп» утвердили дивиденды в размере 10 рублей на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет. В общей сложности на выплаты будет направлено 900 миллионов рублей. Дивдоходность 3,4%. Последний день, чтобы купить акции для получения дивидендов, 26 июня.
12: Отчеты и планы.
11: Wildberries вложит 300 миллионов долларов в логистический хаб в Узбекистане. По плану компании он соединит сортировочный центр и складской комплекс в Ташкентской области, свяжет рынки России, Ближнего Востока и Африки и увеличит экспорт местных товаров. Wildberries работает в Узбекистане с 2022 года. В прошлом году оборот узбекской продукции через платформу превысил 1,5 миллиарда долларов. Российский автомобильный бренд «Джиланд» анонсировал вторую модель – кроссовер G7 с турбодвигателем на 1,6 литров и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Выпуск наладят на заводе в Шушарах, где уже собирают G6. Подробности о ценах и сроках продаж обещают позже. Американский e-стартап Midjourney анонсировал разработку ультразвукового томографа для быстрого сканирования всего тела. За технологию компания заплатит партнеру до 65 миллионов долларов в течение 5 лет. Первые аппараты появятся в Сан-Франциско к 2027 году, а к 2031 в планах Midjourney дойти до 50 тысяч томографов, которые будут ежемесячно проводить около 1 миллиарда сканирований. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Business FM. Цены на нефть упали до минимума с начала войны США и Ирана. Августовские фьючерсы на Brent в четверг опускались ниже 77 долларов за баррель, более чем на 3%, хотя к вечеру отскочили выше 79. Котировки реагируют на промежуточные соглашения Вашингтона и Тегерана. Аналитики не исключают, что сырье может подешеветь еще сильнее в преддверии открытия Армузского пролива. Время конфликта стоимость нефти Brent на пике достигала 120 долларов за баррель, комментирует независимый аналитик Евгений Миронюк.
13: Конечно же, сейчас ситуация остается подвешенной, тем не менее, в большой доле вероятности завтра будут уже зафиксированы официально договоренности по снятию ограничений в Армузском проливе, и, соответственно, нефть продолжит снижение, возможно, в район 70-75 по Brent и, вероятно, в район 60 по Urals. Напомню, что сейчас, по данным Trading Economics, 64 доллара стоит нефть марки Urals, и, конечно, для российского рынка это воспринимается негативно, потому что все-таки участники рынка настраивались на то, что ситуация в Иране будет носить более затяжной характер.
2: По-вашему, наибольший негатив для российского рынка сейчас откуда исходит? Помимо нефти, это что?
13: Конечно, импульсивная достаточно реакция на ухудшение геополитической обстановки. Важно отметить, что участники рынка теперь откладывают возможность заключения мирного соглашения на Украине, и, соответственно, это дисконтируется в цены. Ну и, конечно, стоит отметить, что все ждут заседания Центробанка. И, вероятно, эти события все-таки повлияют на некоторое ужесточение риторики, хотя и так ожидалась умеренно жесткая риторика. Все-таки риски вновь выросли. Мы видим это по индексу RGBI, который снизился в район трехмесячного минимума. От 11 марта лишь он был ниже текущей отметки. И постепенно вот мы видим очевидный тренд на то, что идет определенная распродажа на рынке облигаций. То есть участники рынка, в том числе институциональные инвесторы, сейчас не верят в ускорение снижения ключевой ставки. Скорее всего, она останется в рамках прогноза ЦБ по году.
2: Евгений Миронюк, независимый аналитик. Российский рынок акций в четверг ускорил падение вслед за нефтью. Бенчмарк индекса Мосбиржи обновил минимум с декабря 2024 года, опустившись до 2423 пунктов, но к закрытию основных торгов откатился до 2437 пунктов. Как отмечают аналитики, на падение влияет новости о возможном усилении санкционного давления, а также ухудшение геополитической обстановки, связанной с украинским конфликтом и атакой на российский. Так, рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти. Оживление на рынке может добавить пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке. Комментирует руководитель направления строительный сектор Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
12: На рынке нету каких-то идей, которые могли бы как-то простимулировать покупки хотя бы в одной из отраслей. Все смотрят на состояние нефтегазового сектора, на цену нефти и примерно накладывают состояние мировой экономики. И, собственно, какое потребление будет дальше, какой объем нефти будет предлагаться странами ОПЕК, что Иран сможет предложить на рынок. Все, что мы пока видим, мировая экономика на какой-то ближайшей перспективе остается непонятной. Если брать это применительно к российскому рынку, то отсутствие идей – это идея про то, чтобы продавать бумаги нефтегазового сектора на фоне такого как бы общего настроения. Но так как их доля в общей структуре индекса достаточно высока, то получается, они утягивают вниз в моменте и сами индексы, и в общем какие-то другие отраслевые инструменты, в частности бумаги ритейла снижаются, хотя вроде как там состояние довольно неплохое, но косметически снижаются некоторые бумаги других секторов, но в целом рынок смотрится красным на фоне нефтегазовой истории. Сейчас у нас появляется собственный такой сигнал, это решение Банка России по ставке, здесь тоже пока совершенно ничего не понятно, возможно будут какие-то даже сенсации, потому что в базовом сценарии, с одной стороны, большинство закладывает снижение ставки, с другой стороны, кажется, пока инфляция недельная несколько высоковата. Но опять-таки, здесь можно тут же сказать контраргумент, но фактор бензиновый прежде всего, который пока полностью не уходит в цены других продуктов. И, в общем, какое решение Банк России примет, кажется, абсолютная загадка для большинства. Так что у нас может появиться новая волатильность в пятницу, и, как мне кажется, к этому нужно быть готовым.
2: Дмитрий Степанов, Ассоциация владельцев облигаций. По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года 12,4% годовых. Летний роман. Журнал «Нью-Йоркер» включил капитанскую дочку Александра Пушкина в список книг для летнего чтения. Как сейчас воспринимают русских классиков за рубежом, выясняла Ольга Кашинская.
14: В топе «Нью-Йоркер» журналист Дженнифер Уилсон рекомендует «Капитанскую дочку» с пометкой, что западный читатель, выбирающий русскую литературу, ищет чего-то тяжеловесного, способного, цитата, «занять читателя во время долгой поездки в Сибирь». А выбор конкретной повести Пушкина обоснован, во-первых, небольшим объемом, всего 192 страницы, а во-вторых, цитата, «обилием советов по свержению власти». Что конкретно имеется в виду, автор не уточняет. Читать классика советуют в переводе Роберта и Элизабет Чендлер. За рубежом Пушкина, в принципе, любят. И не только на аукционах, где редкие издания писателя уходят с молотка за сотни тысяч евро. Продолжает филолог, литературный обозреватель, автор книги «13 друзей Пушкина» Анна Хрусталева.
15: Пушкин, в принципе, один из самых легко пишущих наших авторов. История любви, история чести, если мы все-таки про «Капитанскую дочку» говорим, конечно, она совершенно понятна, потому что она рифмуется с книгами мировой литературы, и я думаю, что в этом смысле Пушкин, конечно, в контексте. Мне кажется, что вне зависимости от того, на каком языке люди говорят, понятие любви и чести у всех абсолютно одинаковые. Конечно, Пушкин довольно сложен в переводе, его очень любят и ценят в Азии. Китай, Япония, Южная Корея, его там начали очень давно переводить. А в Европе и на Западе есть интересные варианты переводов, но все-таки там слог и даже ритм, и вот эта вот такая едва уловимая, понятная интуитивно русскому читателю пушкинская стилистика, она очень тяжело переводима.
14: В другой статье «Нью-Йоркера», посвященной восприятию русской литературы на фоне геополитических конфликтов, сделан вывод, что большой русский роман – явление вневременное, и политика к этому никакого отношения не имеет. Интерес к русской литературе со стороны западного читателя действительно не ослабевает. Классические романы Достоевского, Толстого и Набокова фигурируют как в ТикТок-подборках, так и в академических исследованиях. В мае британская The Guardian опубликовала список 100 величайших романов в истории. 7 позиций в этом списке были отданы русскоязычным авторам. В топ вошли «Война и мир» и Анна Каренина Толстого, «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание» Достоевского, «Мастер и Маргарита» Булгакова. Также в топе оказались два романа Набокова, «Лолита» и «Бледный огонь», но их культурную принадлежность определить трудно. Оба написаны на английском языке, а «Бледный огонь» вообще приобрел культовый статус именно в англоязычных странах. Тем не менее, по словам экспертов, для горделивого западного читателя такое обилие русских фамилий в подобном топе – знак абсолютного признания. Тезис о тяжеловесности русской литературы, впрочем, справедлив в отношении большинства перечисленных авторов, отмечает литературный критик, заместитель ответственного редактора отдела «Экслибрис» независимой газеты Андрей Щербак-Жуков.
16: За рубежом очень ценят Толстого и «Войну и мир», и Анну Каренину в особенности. Ценят Достоевского, конечно, но это такое все-таки более интеллектуальное чтение. А Пушкин как раз, на мой взгляд, это очень-очень легкая, очень прозрачная, очень хорошая проза, которая доступна доступна вне зависимости от национальности. Пушкин еще чем хорош, что эта повесть, это то, что называется средняя форма, то есть она небольшая, и, по всей видимости, не случайно выбрана «Капитанская дочка», вещь-то, по большому счету, приключенческая. И если вот, например, посмотреть сюжет «Капитанской дочки» и сюжеты, например, повестей и романов Фенимора Купера, то можно найти очень много общего на сюжетном уровне. Геополитическая обстановка изменится, а Пушкин вечен.
14: В летнем книжном топе «Нью-Йоркера», к слову, упоминается и Анна Каренина, как способ получить удовольствие, посвятив все лето одному большому роману. А если хочется чего-то полегче, летний вечер можно приятно провести за чтением книги о бессмысленном и беспощадном русском бунте. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
17: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
18: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
17: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
19: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
17: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
20: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
17: Комментарии Буфта.
20: Личный взгляд на главные события.
17: Бизнес говорит.
20: Чтобы кто надо услышал.
17: Бесценные знания.
20: Неочевидные, но удивительные факты.
17: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин подробно проинформировал коллег из ОСИАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя. Вообще ситуация вокруг украинского конфликта. Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего, сказал Ушаков. Российский президент в четверг участвовал в пленарном заседании саммита России-ОСИАН в Казани. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Евроклира при остановке исполнительного производства по иску Банка России к депозитарию на 18 триллионов 200 миллиардов рублей, это около 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел. Ранее жалоба Евроклир на немедленное исполнение решения суда не удовлетворил 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы. Решение по иску Центробанка России было оставлено без изменений. Если Соединенные Штаты на новом этапе переговоров будут выдвигать Ирану чрезмерные требования, Тегеран не станет принимать их, заявил верховный лидер Ирана Аятолла Маджтаба Хаменеи. «С этого момента мы будем ждать реализации оговоренных условий», сказал Хаменеи в послании, посвященном меморандуму с Соединенными Штатами. Он также добавил, что предстоящие переговоры не означают, что Иран обязательно примет позицию США. Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаньяху. «Нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля», заявил Нетаньяху. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава МИДа Лавров пообещал массированные удары в ответ на атаки Киева. В четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. Пожары возникли на территории московского НПЗ, ТЦ «Белая дача», а также на рынке «Садовод». В Жуковском БПЛА попало многоэтажку. Всего в Подмосковье ранения получили 17 человек. Отменены или перенесены около 200 авиарейсов. ФАС запросил у сети АЗС «Нефтемагистраль» данные о ценах на топливо и объемах их реализации. В нашу редакцию пишут водители. Они обратили внимание на очень высокую цену дистоплива на заправках, крупнейшей в России независимой сети АЗС. И максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзуллин. Минимальная будет у семей с тремя и более детьми. По его словам, окончательное решение планируется принять уже в эту пятницу. Каким оно может быть и как повлияет на рынок, подробности на Business FM. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Утром в четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Минобороны России сообщили, что за ночь со среды на четверг уничтожили более 500 дронов, а днем было ликвидировано еще 234. В Ростовской области в результате атак один человек погиб, двое ранены. В Брянской ранения получили женщины и двое детей. Четыре человека пострадали в ЛНР, еще двое в Донецке и в Белгородской области. Минобороны России также отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской, взято под контроль село Рай Александровка в ДНР. Важный населенный пункт, находящийся на поступах к Славянско-Краматорской агломерации. Обсудили все это мы с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
0: Если мы скрупулезно соберем все свидетельства, мы обнаружим, что по сравнению с тем количеством дронов, которые применялись, количество поражений объектов на земле на самом деле незначительно. Это говорит о высокой эффективности противовоздушной обороны. Напомню, что организовать 100% противовоздушную оборону крайне сложно и почти невозможно. Но даже если ПВО обеспечивает 90% поражения целей объектов атакующих, или чуть меньше, или чуть больше, это очень хороший, практически идеальный показатель. Наше ПВО показало, я думаю, что результат не менее 90%.
1: Минобороны ранее отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской области.
0: Если мы вспомним последние вот такие серии ударов вооруженных сил Российской Федерации, они все были достаточно успешными. Это показывают и объективный контроль, и данные, в том числе западных СМИ, и космоснимки, и просто свидетельства очевидцев. Так что наши удары гораздо более эффективны, а у противников объективно у них проблемы с противовоздушной обороной.
1: Минобороны говорили, что взяли под контроль село Райалександровка в ДНР.
0: Судя по всему, постепенно ведется подготовка стратегической операции по освобождению оставшихся городов ДНР, ну вот на той территории, которая пока контролируется ВСУ. Это Краматорск, Славянск и Константиновка. Константиновка практически взята вооруженными силами Российской Федерации, и сейчас идет, по сути, зачистка этого населенного пункта. К Славянску наши вооруженные силы двигаются с востока. И как раз вот Райалександровка – это направление на Славянск. Краматорск, как крупный достаточно город и индустриальный, в том числе центр, будет изолирован. Ну а дальше начнется операция по освобождению Краматорска. Вероятность очень высокая, что мы находимся в начале вот такой большой и, можно сказать, стратегической операции по освобождению остатков территории ДНР, которые пока контролируются ВСУ.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Военные телеграм-каналы пишут, что фото и видео повреждения, выложенные в соцсети, дают возможность ВСУ точно идентифицировать ущерб. Напомню, что публикация таких материалов запрещена и может преследоваться по закону. Несколько дронов достигли московского НПЗ. Там возник пожар, он в основном локализован, заявил мэр Сергей Собянин. Пострадавших нет. Поставка нефтепродуктов в столице, работа всех АЗС, по данным властей, идет в штатном режиме. Сообщалось, что в некоторых районах выпал нефтяной дождь. Очевидцы рассказывают, что на машинах оседали капли с черными примесями. Однако Минэкологии Подмосковья заверили, что это сажа такая, как образуется в печке или костре. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким именно образом, Бизнес ФМ спросил в правительстве Московской области, но ответа мы пока не получили. ФАС запросила разъяснение от сети АЗС «Нефтемагистраль» по поводу цен на топливо. Водители в столичном регионе обратили внимание, что литр дизеля на этой сети заправок стоит 99 рублей 99 копеек. Также Минэнерго и ФАС предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%, чтобы поддержать аграриев во время сельхозсезона. Ситуация на топливном рынке. Евгений Перечук.
3: 95-й бензин на АЗС «Нефтьмагистраль» теперь стоит 95 рублей за литр, а дизель без одной копейки 100 рублей. Считать очень удобно, но страшно, говорят автолюбители. Водитель из Москвы прокатился по нескольким заправкам столицы. Ситуация на разных АЗС, по его словам, кардинально отличается.
4: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». Дизельное топливо 99 рублей с копейками. И через полкилометра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской, на заправке «Лукойл» дизель оказался 78 рублей 48 копеек. В общем, непонятная ситуация.
3: В самой «Нефтьмагистрали» от комментариев отказались. Федеральная антимонопольная служба запросила у сети данные о средневзвешенной цене на бензин и дизтопливо, объемах их реализации. «Нефтьмагистраль» должна дать экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, отметила служба. «Нефтьмагистраль» – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Резкий скачок цен у нее начался сейчас. У небольших независимых заправок в регионах перебои возникли гораздо раньше. Один из владельцев сети заправок в Саратовской области попросил себя не называть, но рассказал нам, что не торгует топливом уже две недели. Его коллеги закрывались кто раньше, кто позже, в зависимости от товарного остатка. Причина у всех одна – не могут закупить топливо из-за технических проблем на стороне производителей. Есть в регионах перебои с топливом для аграриев. Проблемы приходится решать централизованно, на уровне губернаторов, говорит глава фермерского хозяйства, председатель Совета некоммерческого партнерства «Ейская фермерская АККОР» Сергей Гречищев.
22: 1 июля топливо будет доставлено на базы, которые расположены на территории Краснодарского края. Это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». И мы оттуда самостоятельно уже будем выбирать по 88 тысяч за тонну. Вот так озвучил сегодня в докладе своем наш министр сельского хозяйства. Губернатор его поддержал, что срыва уборочной не будет. Но на сегодняшний день вопрос стоит открытый. Топлива нет. Торги на бирже прошли там 26-30 тысяч тонн. Но понятно, что с учетом логистики сейчас уже берут эти топливозаправщики, которые возят, уже берут 200 рублей за километр, чтобы доставить. В связи с тем, что БТЛА, они себе страху нагнали себе цену. Все это ложится на нас, на конечного потребителя.
3: ФАС совместно с Минэнерго предложила снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Там посчитали, что это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей с автомобильным транспортом. Мера может помочь, хотя независимым АЗС все равно придется непросто, говорит ведущий эксперт фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
23: Все крупные НПЗ в России практически все принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые могут де-факто субсидировать продажи на внутреннем рынке за счет того, что они получают возможность от государства экспортировать нефть. Независимые заправщики в России не могут себе субсидировать этот вид бизнеса за счет других видов бизнеса. Поэтому они в ситуации сложной находятся. Они должны закупать нефтепродукты на оптовом рынке, а внутри, на розничном рынке, они не могут продавать его слишком дорого, потому что задавать вопросы от ФАС, что делать, или работать себе в убыток, или там, ну, дай бог, как экономить на качестве и так далее. Что касается ситуации, при которой от компании будет меньше требовать поставлять на биржу, я думаю, это как раз рациональный ход, потому что стало понятно, что в условиях олигополии это не очень работает, и лучше заключать какие-то более конкретные соглашения. Это будет похоже на ручное управление, откуда от рынка, но откуда от рынка это максимально рациональный шаг в условиях экстраординарной ситуации.
3: Как уточнили в ФАС, для дизельного топлива действующий норматив биржевых продаж сохранится на уровне 16%, а вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзулин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять в пятницу. О том, какой может стать самая популярная льготная ипотечная программа, Михаил Задорожный.
24: В этом году семейную ипотеку уже один раз корректировали. С февраля действуют новые правила. Одна семья, один льготный кредит и оба супруга созаемщики. Кроме того, дети должны быть зарегистрированы по месту жительства вместе с родителями. Ставка пока еще 6%. После 1 июля будет дифференцированная. О предложении ввести принцип «чем больше детей, тем ниже ставка» рассказала президент в октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ориентиры. Если один ребенок ребенок 10%, если 2% – 6%, а для многодетных семей 4% годовых. Что будет при таких параметрах семейной ипотеки? Мнение основателя Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева.
5: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий.
24: По факту может получиться так, что самая популярная льготная программа станет недоступной тем, для кого квартирный вопрос стоит наиболее остро. Это молодые семьи с пока еще одним ребенком, которые хотят жить отдельно от своих родителей. И тут вопрос, будет ли в этом случае дифференцированная ставка по семейной ипотеке способствовать повышению рождаемости, а именно так обосновывала это Валентина Матвиенко. О том, что происходит на рынке перед изменением параметров семейной ипотеки, рассказывает региональный директор департамента жилой недвижимости Никольерс Кирилл Голышев.
6: Нет никакого ажиотажа, и сейчас последний вагон никто не бежит запрыгнуть, вот как это было раньше, когда заканчивалась льготная ипотека, субсидированная государством в декабре, когда было паломничество и пытались все смести. И рынок очень резко реагировал ростом цены квадратного метра на это все, потому что спрос был колоссальный. Сейчас, с учетом того, что все говорят о том, что вот с 1 июля изменятся условия, мы не наблюдаем никакого ажиотажа. Обычная рыночная ставка сейчас 16%. Средний мы возьмем в зависимости от банка, от условий каких-то и так далее. На некоторые квартиры на вторичном рынке банки тоже могут давать такие условия, может быть, даже и меньше.
24: Многие банки, не дожидаясь 1 июля, уже повысили требования к заемщикам по программе семейной ипотеки, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
7: Ряд банков по семейной ипотеке стали работать с измененными условиями заранее. Кто-то уже работает с первоначальным взносом от 30%. По крайней мере, ходят разговоры в банковской среде о том, что первоначальный взнос могут сделать 50%, что, конечно, для большинства заемщиков будет не посильной ношей, и все-таки это достаточно существенная сумма для того, чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже более тщательно смотрят и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
24: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным Дом.РФ на конец мая, начинается от 17% годовых. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
20: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес ФМ. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес ФМ в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес ФМ или БФМ в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Авликулеев. Россия и страны АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладывают новые маршруты, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед СМИ по итогам саммита России-АСЕАН в Казани.
21: Обязанностью работодателя выплачивать зарплату работникам цифровыми рублями нет и не будет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Банка России. Обязанность предоставить инфраструктуру для работы с цифровыми рублями по закону с 1 сентября этого года возникает только у крупнейших банков и торговых компаний. Их клиентов, отмечается в сообщении. Около 40 крупных европейских компаний направили руководству ЕС письмо с требованием пересмотреть планируемую реформу европейской системы торговли квотами на выбросы, передает агентство ДПА со ссылкой на содержание письма. Согласно письму, среди авторов которого фигурируют такие крупные компании, как ThyssenKrupp, BASF и ArcelorMittal, сохранение нынешней системы квот на выбросы приведет к переносу производств и закрытию заводов. Среди последствий авторы письма также указали потерю рабочих мест, сокращение инвестиций в Германию и замедление экономического роста. Россия намерена создать во Вьетнаме центр по распространению российских вакцин нового поколения, в том числе с целью экспорта в другие страны Азии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям». Дмитриев также подчеркнул, что у России и Вьетнама будет много совместных проектов в инфраструктуре, технологиях, агросекторе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России удалось остановить рост ожирения среди школьников начальных классов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря чему это получилось и видит ли эту тенденцию врачи, продолжит Наталья Шашина.
9: Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, рост ожирения у учащихся младших классов удалось остановить благодаря бесплатному горячему питанию в школах. Его ввели в 2020 году. Для учеников первой смены это обычно завтрак, для второй – обед. Это питание по определенным правилам, отметила Попова. По ее словам, у детей поменялись вкусовые привычки. Они стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Но пока говорить о решении проблемы нельзя. Как делится с бизнес-фм врач-гастроэнтеролог-диетолог, терапевт Артур Бернацкий, семьи, где есть подростки с ожирением, обращаются к нему регулярно. Вот как он оценил заявление главы Роспотребнадзора.
10: Звучит это, наверное, как-то оптимистично, но на практике не совсем все так. У меня самого 3 школьника дома, и помимо школьного питания есть еще буфеты, где продают пиццу, булочки. Вторая проблема, не у всех школы имеют хорошие столовые, они маленькие, организовано время так, что дети не успевают, особенно 5, 6, 7, 8 класс, делать прием пищи, это буквально 10 минут. И, конечно, времени не хватает. Особенно, если в школах много классов. И сказать то, что ребенок идет после школы и не заходит в фастфуд, не употребляет, это тоже нельзя, потому что это происходит регулярно. Нужно учесть то, что общешкольное питание разное абсолютно в плане качества приготовления продуктов, потому что договор, который заключается в школе в плане приготовления пищи, это привозная еда. Это нужно четко понимать. Не всегда хорошего качества то, что ребенок может даже и не есть по вкусовым качествам своим.
9: То, что ситуация с детским ожирением в России стабилизировалось и сейчас нет прироста, заявлял на экономическом форуме в Петербурге и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По результатам разных исследований, порядка 20% детей в России имеют лишний вес. От 6 до 10% страдают ожирением. И, скорее всего, через 10-15 лет эти дети сформируют пул пациентов-эндокринологов и других врачей. Хотя, по наблюдениям диетолога, руководителя сети клиник диетологии, рефлексотерапии и неврологии Марият Мухиной, сейчас позитив. Изменения действительно есть.
11: Масса факторов, потому что запретили же продажу энергетикам детям уже как несколько лет. Активно в обществе поднимается вопрос о запрете сахаросодержащих напитков для детей с высоким содержанием сахара, ортофосфорной кислоты. Они же еще стимулируют потом центр жажды. Совместно с центром жажды возбуждает центр голода, потому что это ядра очень близко находится в гипоталамусе, и ребенок потом переедает. Активная пропаганда в школах, активная работа, вот масс-медиа, и сами родители стали следить за собственным весом и уже реально понимают, что сахар – это яд, и холестерин – это зло, и соль – это зло.
9: Но кроме того, что дети смотрят прежде всего на то, как живут их родители и едят то же, что и они, есть и другая часть вопроса – гиподинамия или, грубо говоря, сидение в гаджетах. В то время как ситуацию с ожирением среди детей удается стабилизировать, число взрослых с этим диагнозом растет. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Клещи есть, а вакцины не хватает. Наши слушатели жалуются на перебои с бесплатной вакцинацией от энцефалита как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности, на Алтай. Что происходит с поставками, если вариант привиться платно, разбиралась Светлана Чередникова.
9: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательна. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
12: Ну вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно кормят завтраками справочные, говорят, позвоните завтра, позвоните на следующей неделе, позвоните через 2 дня. До сих пор ситуация не изменилась. У нас уже подходят сроки, потому что второй компонент нужно ставить крайний срок за 2 недели до поездки, чтобы сформировался иммунитет. Платно можно сделать этот второй компонент, но есть проблемы. Во-первых, не все делают именно второй компонент. Все хотят поставить сразу оба. Ну, можно сделать второй, но заплатить за оба. И в частных клиниках это еще плюс прием педиатр, за который ты тоже платишь. То есть в среднем получается от 5 до 10 тысяч. Зависит от клиники. В итоге я нашла платный вариант, который находится на другом конце Москвы. Платный вариант я нашла только там.
9: В России клещевой энцефалит распространен почти в половине регионов страны. И Алтай в прошлом году вошел в тройку самых популярных направлений для летних семейных путешествий. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллиона человек. Тем не менее, в ряде регионов сообщалось и о дефиците вакцины. Например, в апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
13: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторая недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
9: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого энцефалита. Нам прислали текстовые комментарии, где сообщили, что вакцины есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Apple может поднять цены примерно на 1/4 из-за удорожания чипов памяти. Динамику повышения цены товары, которые она затронет, глава компании Тим Кук не обозначил, но признал, что подорожание неизбежно. Скорее всего, оно коснется новых айфонов, которые выходят в сентябре. Эксперты Wall Street Journal подсчитали, для сохранения рентабельности на нынешнем уровне стоимость на следующую модель iPhone Pro 18 может вырасти более чем на $200 до 1300. Все из-за дефицита чипов. Их скупают компании, развивающие искусственный интеллект, а Apple нужно больше памяти для новых и функций, включая обновленную Siri. С прошлого года цены на такие компоненты выросли в 1/4 и, по прогнозам, будут расти как минимум до 2027 года. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
14: Если мы говорим о росте стоимости памяти, то очень сильно будет зависеть от модели. Но я бы отметил еще одну вещь. Из-за спроса со стороны производителей серверов искусственного интеллекта, раньше их волновала прежде всего оперативная память для модулей ускорителей. Но сейчас они уже и ЦПУ стали использовать. И это также создает дефицит. Мы, по сути, сталкиваемся с тем, что вся комплектация растет в цене. цене. И даже при том, что это может быть где-то и небольшой рост, а на память мы уже видим и в разы, то все вместе это может разгонять цену изделий электроники практически неограниченно до исчезновения причин. Рынок саморегулирующийся в каком-то смысле по мере роста спроса. Кто-то строит новые производственные мощности и тем самым увеличиваются объемы выпуска компонентов, соответственно, это гасит дефицит. А с другой стороны, по мере роста цен отваливаются те производители, которые продавали изделия с низкой маржинальностью. За их счет снижается спрос на компоненты, они становятся более доступны. Конечно, рынок должен отрегулироваться, но как быстро это произойдет, трудно сказать. Спрос на ИИ, он феноменальный. Если посмотреть на заявки крупных компаний, типа SpaceX, который говорит, что вот он хочет построить в космосе 1 000 000 содов, после этого ожидать, что производители смогут удовлетворить соответствующий спрос, просто не приходится.
2: Алексей Бойко, аналитик агентства M-Forum Analytics. Повышение цен на чипы уже отразилось на ноутбуках. В России с начала года они подорожали на треть, а продажи упали более чем на 20%.
20: Между делом с Кирой Альтман.
15: Как по-разному мы с вами чувствуем ароматы на себе и других людях? И что нам, чувствительным натурам, с этим делать? О существующем этикете нанесения аромата, его достаточности, размышляю с Натальей Черкасовой, химиком, стилистом аромата.
16: Честно скажу, это очень вопрос приватный. Во-первых, каждый из нас по-разному чувствует аромат. Кто-то тонкий аромат, уже у него звенит в ушах. А кто-то яркий аромат на себе через полчаса не чувствует. Здесь есть история физиологии. Поэтому сейчас появились врачи, которые называются альфактологи. Они занимаются обонянием. Потому что обоняние – самое неизведанное чувство, самое неизученное чувство. Мы знаем зрение, мы знаем тактильность, да, мы все знаем про уши, все знаем про слух. А вот про обоняние еще не так много знают. Поэтому, наверное, вот так вот сказать, что есть правило какого-то этикета. Ну, а если я это не чувствую, что мне делать? Извините, я не хотел никого обидеть. Я 3 раза пшикнул. Хотя бьюти-блогеры говорят, 8 пшиков, и пошел на улицу. Это нормально, это абсолютно нормально. Никто не должен быть профессионалом в парфюмерии. Сказали, что это классно. Может быть, я что-то не понимаю? Вроде вкусно пахнет, давайте куплю. И буду носить это. И вот последнее время, еще раз говорю, были в моде яркие, очень яркие ароматы. И 8 пшиков, о которых говорят блогеры, ведет к тому, что действительно ты иногда поддушиваешь соседа в театре.
15: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
20: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: У микрофона Сердар Влекулеев. Президент России Владимир Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане и приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа заработал в городе-спутнике Казани Зеленодольске. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ответ на украинские атаки будет действовать еще более жестко. Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием. Это однозначно, сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24». Американский вице-президент Джей Ди Венс обрушился с жесткой критикой на руководство Израиля, призвав еврейское государство помнить о том, что Соединенные Штаты остались его единственным мощным союзником в мире. Он подтвердил, что в курсе статьи портала Access, согласно которой Нетаньяху, цитата, «кипит от злости в связи с заключением Соединенными Штатами сделки с Ираном». «Мои разговоры с ним этого не отражают», заявил также Венс. Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службы России. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля этого года. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, говорится в сообщении. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Иран должен сократить запасы высокообогащенного урана и разблокировать Армуз, а США позволят ему свободно продавать свою нефть. Трамп подписал предварительные мирные соглашения с Тегераном, но грозит, если что, возобновить удары, а пока обещает вернуться к урегулированию на Украине. Какой он постиранский Трамп? Комментарии Георгия Буфт. Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, чтобы российская экономика не замерзла окончательно. Глава РСПП Александр Шохин призвал ЦБ в пятницу снизить ставку на 1% пункт. Шохин отметил, что бизнес продолжает сталкиваться с охлаждением спроса, неплатежами, падением инвестиционной активности и экономических показателей. Страдает и бюджет, подчеркнул Шохин. Услышит ли это руководство Центробанка? Европарламент принял самый жесткий антииммиграционный закон за десятилетие. Мера включает в себя ужесточение въезда, обыски мест жительства нелегалов, а также создание центров возвращения для содержания мигрантов до их высылки. «Отправьте их домой», – скандировали евродепутаты во время рассмотрения закона. Подробности на Business FM. Накачанный вредными идеями, Трамп поворачивается от Ирана к Украине. Президент США подписал предварительное мирное соглашение с Тегераном, согласно которому Исламская Республика должна сократить запасы высокообогащенного урана. Взамен США позволит Тегерану свободно продавать свою нефть. При этом Трамп оставляет с собой возможность возобновить удары. Теперь глава Белого дома обещает вернуться к теме урегулирования на Украине. Что дальше? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
0: В целом, итоги войны с Ираном можно оценить как боевую ничью с некоторым преимуществом Тегерана. Иран понес тяжелейшие потери среди высшего политического и военного руководства. Нанесен удар по ядерной и ракетной инфраструктуре. Однако политическая цель войны, смена режима и капитуляция не достигнута. Иран остается сильным государством, способным угрожать странам Персидского залива и мировым поставкам энергоносителей. Парадоксальным образом, война укрепила позиции корпуса стражи Исламской революции на фоне ослабления гражданских институтов. Иран сохраняет мощности по обогащению урана. Это само по себе дипломатический успех, поскольку до войны Иран и так заявлял об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. И хотя теперь это обязательство Трамп подает как личную победу, по сути стороны вернулись к исходной точке. Зато Тегеран получает поэтапную отмену санкций и даже, возможно, доступ к инвестиционному фонду до 300 миллиардов долларов на цель восстановления страны. Причем более половины его уже обеспечено обязательствами инвесторов. По некоторым данным, 17 стран готовы пересмотреть ограничительный режим в отношении Ирана. Для Вашингтона исход войны можно описать формулой «цели не достигнуты, счет оплачен». Не добившись ни капитуляции Тегерана, ни уничтожения его ядерного потенциала, США сильно поиздержались в деньгах и оружии. По сути, Трамп вынужден был зафиксировать убытки. С другой стороны, еще глубже залезать в это болото войны означало бы еще большие потери. Трамп нашел себе силы, чтобы боязнь потерять лицо не помешала ему соскочить. Для Израиля, несмотря на тактический успех, итоги ближе к провалу. Нетаньяху, который сначала фактически спровоцировал войну, а затем эскалацией в Ливане чуть было не сорвал сделку, обнажил растущую трещину в отношениях с Америкой. Теперь Нетаньяху говорит, что Израиль не считает себя частью соглашения, оставляя для себя пространство для самостоятельных действий в будущем, прежде всего против Хезболлы в Ливане. Арабские страны залива тоже вряд ли полностью в восторге от сделки, учитывая сохранение иранского ракетного потенциала. А Трамп открыто защитил право Тегерана на такое оружие. Мол, раз оно есть у Саудовской Аравии, то почему бы и Тегерану его не иметь? Теперь президент США обещает вновь повернуться к украинской теме. На саммите Большой Семерки в Авиане Трампу нужна была поддержка партнеров для разминирования Армузского пролива и легитимизации сделки с Тегераном. А в обмен, по данным газеты «Политика», он выразил готовность поддерживать пойти на какие-то уступки в отношении Украины и даже объявил о готовности вернуть антироссийские нефтяные санкции. Впрочем, вопреки своему обыкновению, Трамп был на редкость обтекаем и не очень разговорчив по этой тематике. Лишнего ничего не сказал точно. Это касается в том числе лицензионного производства западных вооружений в Украине. Канцлер Германии Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейцам и публично поблагодарил Трампа за готовность к такому формату. Это первый случай, когда лицензионная передача технологий производства дальнобойных ракет обсуждается на уровне Большой Семерки как согласованная позиция. Впрочем, Трамп подробно это пока не комментировал. Касательно поставок американских ракет Киеву или производства их в Украине, Трамп лишь подтвердил, что Вашингтон получал соответствующий запрос, но не дал окончательного ответа. По санкциям Трамп, по его словам, ждет возвращения нефтяных цен к уровню, который был 4 месяца назад, прежде чем принимать решение. Европейцы в Ивиане явно пытались убедить Трампа, что формула Анкориджа была слишком выгодна Москве и не учитывает последние изменения, в том числе возросшую способность ВСУ бить вглубь России. На это помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы и Зеленский накачивали Трампа вредными идеями, основанными на ложных постулатах, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Теперь осталось только Трампу в этом по новой переубедить. Для начала аргументацию обкатает на эмиссарах Трампа, Уиткофе и Кушнере и ждут в Москве, но неизвестно когда.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на

0: снижением на 0,5 пункта, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. Последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 50% пунктов.
1: Что касается появления Набиуллиной на заседании ЦБ, больничный, судя по всему, закончился. Как вы думаете, насколько пристально все будут следить и за ее состоянием, вообще говоря, и за какими-то намеками дополнительными?
0: Очень печально слушать все эти домыслы, теории заговора и так далее. Как я уже говорил, иногда болезнь — это просто болезнь. Что касается ближайшего заседания, то на нем анонсировано присутствие Алексея Заботкина, который, безусловно, является очень сильным профессионалом. Недавно вышло его интервью в «Ведомостях». Достаточно подробное и достаточно системное, которое позволяет как минимум надеяться, что все те основы независимости и рыночности и профессионализма, который был сделан Эльвирой Сахипзадной, они останутся.
2: Михаил Ханов, финансовый эксперт. ЦБ снижает ставку уже год. С прошлого июня в апреле совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5 процентного пункта до 14,5% годовых. А Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Какие, может быть, решения ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
3: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал, и мы видели ускорение темпов роста денежных агрегатов, денежной массы по итогам мая. И еще, конечно, если мы смотрим на оперативные индикаторы, то следует отметить ускорение инфляции в последние 2 недели. Это ускорение связано пока с разовыми временными факторами, то есть волатильные компоненты инфляции. Но, тем не менее, ускорение недельных показателей достаточно значимо. И мне кажется, что Центральный банк на весь этот массив проинфляционных сигналов как раз может отреагировать таким чуть более осторожным снижением ставки.
1: Что касается появления Эльвиры Набиуллиной, как вы считаете вообще само по себе ее появление, и вот этот контекст, не затмит ли он основную тему?
3: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике. Во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания — это все-таки решение коллективного органа, то есть, ну, позиция главы Центрального банка, она очень весома, но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка — это команда, и на больничном председателе, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов, и решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что это все-таки такая тема несколько преувеличенная. Я думаю, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения поставки, и все как обычно.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Зампред ЦБ Заботкин заявил в интервью «Ведомостям», что регулятор всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, заявил Заботкин на фоне снижения инфляционных ожиданий населения до минимума за последние 2 года. В июне они снизились сразу на 0,6 процентных пункта до 12,4 годовых. Замминистра строительства из ЖКХ Никита Стасишин навел движ на девелоперском форуме «Движение». От дистанционных увольнений до жесткой критики девелоперов и сам форум выдался богатым на инфоповоды. Иван Медведев подробнее.
4: Чего стоит одно официальное название – форум недвижимости «Движение»? 2 суток оно попадает в заголовки. Начиная с инициатив ввести уголовную ответственность для блогеров, которые в своих видео цепляются к мелочам при приемке жилья в новостройках, заканчивая странной историей с извинениями замминистра за выступление одного из топ-менеджеров госкомпании «Дом.РФ». Или уже бывшего топ-менеджера. После того, как по соцсетям разошлось видео, на котором глава аналитического центра госкомпании «Дом.РФ» Михаил Гольдберг со сцены очень медленно отвечает на вопросы модератора и с большим трудом подбирает формулировки, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал Гольдберга бывшим сотрудником «Дом.РФ» и извинился за его поведение на форуме. Впрочем, более без подробностей. И в самой компании статус Гольдберга после этого не комментировали. Досталось от замминистра и застройщикам. «Стройте для всех, как для себя». Вот до такого тезиса можно сократить его посыл к строительным компаниям, которые продолжают жаловаться на потребительский экстремизм и постоянно просят смягчить требования.

0: к собственной работе.
1: Мы и так очень много за несколько последних лет сделали для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем. То, что вы устроили за последние 3 года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть. Кто это делать не будет, мы еще ужесточим прием.
0: Ничего не будет упрощаться и никаких балансов в этом вопросе не будет, заключил Стасишин. По словам моей коллеги, руководителя отдела недвижимости радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерии Мозгановой, конкретики по этим ужесточениям не последовало, но застройщикам дали очень четкий сигнал.
2: Больше никто не собирается нянчиться с ними, как с малыми детьми, и бесконечно предлагать костыли. То одни, то другие. Государственные, там, банковские или какие-то еще. Они никак не хотят признать, что их пытаются перевести в полноценный рыночный режим работы. Рыночный, а не льготный. А рыночный режим, да, предполагает выполнение всех своих обещаний, что сдавать квартиры нужно без недоделок, и покупатели, платящие, между прочим, немалые деньги, вправе требовать эти недоделки устранять. Вы же не покупаете автомобиль с недоделками, неким предположением, что вы потом все доработаете сами напильником. Вы не покупаете полувыпеченный пирожок. Ровно такая же история теперь будет главенствовать на рынке недвижимости. К этому надо привыкнуть. Застройщики наши уже очень давно не работали в таких условиях.
0: Впрочем, как ранее уже говорили эксперты в эфире «Бизнес-ФМ», вопрос потребительского терроризма в этой отрасли действительно стоит очень остро. Многие юристы и блогеры построили отдельный бизнес на том, чтобы придираться даже к самым мелким недочетам и выбивать из строителей несоразмерные компенсации. Баланс тут найти сложно, но мяч на стороне строительных компаний, считает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
3: Наверное, все-таки застройщикам надо стараться более четко свои обещания фиксировать и их исполнять, и тогда наличие терроризма будет минимально.
0: Мысль, которая не поражает новизной, но может и должна служить фундаментом нормальных отношений не только в строительстве. Иван Медведев, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
4: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
10: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: ЦБ включил Озонбанк в реестр операторов информационных систем, где выпускаются цифровые финансовые активы. О планах дать клиентам возможность инвестировать в эти и другие финансовые инструменты Озон сообщил осенью прошлого года. С тех пор Озонбанк получил брокерскую и депозитарную лицензии ЦБ. Заявка компании «Инновация», единственного претендента на участие в аукционе по продаже «Южуралзолота», была отклонена. Это уже четвертая неудачная попытка Росимущества найти нового владельца для контрольного пакета золотодобытчика. До этого ведомство провело 3 аукциона по продаже ЮГК, но все они не состоялись в связи с отсутствием допущенных к торгам участников. Spotify начнет бронировать билеты для ранней продажи самым преданным фанатам. Определять их будут по числу прослушиваний, публикациям и другой активности в приложении. При этом фоновое воспроизведение песен не даст преимущества. Отобранные пользователи смогут выкупить билеты без комиссии. Пока функция доступна только для премиум-подписчиков США.
11: Сделки.
10: Дональд Трамп заявил, что Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США. Котировки последней отреагировали на заявление президента моментальным ростом. Сами компании это не комментировали, но о достижении предварительных договоренностей в мае говорили источники Wall Street Journal. Для каких устройств будут поставляться чипы, издание не уточняло. Новости компании и корпорации, держитесь курса.
12: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антииммиграционный закон за десятилетия. Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства у нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврат в страну происхождения. Валерий Убадоев продолжит.
13: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались «за», 218 «против», еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта, консерваторы и крайне правые, аплодировали и скандировали «send them back», то есть «отправьте их обратно», ну или «домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам». Но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30% нелегальных мигрантов, пишет Le Monde. Поэтому одной из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работу. Где конкретно эти центры возвращения будут расположены, не уточняется. Но, по данным PBS, как минимум 5 стран Евросоюза, это Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция, уже ведут об этом переговоры с третьими странами, в основном в Африке. Ожидается, что рост антимиграционных настроений в Европе продолжится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
14: Вот этот пакет мер, он, конечно, думаю, что вполне отвечает духу сегодняшнего Европейского Союза с точки зрения того, что и общественное мнение, и политические партии сильно вправо повернули. Миграционная проблематика является сейчас основной политический верх Европейского Союза, поэтому актуальность подобных вопросов будет расти, и, соответственно, внимание избирателей к этим вопросам тоже будет расти. Ну и европейский мейнстрим вынужден реагировать на эту ситуацию, чтобы не потерять голоса своих избирателей, не отдать их евроскептикам, правым популистам и так далее. Поэтому европейский мейнстрим частично, не в полной мере, но все-таки перенимает вот эти антимиграционные установки, которые евроскептики транслируют.
13: Помимо всего прочего, также ужесточаются запреты на въезд для мигрантов, нарушивших закон. Например, в отношении тех, кого сочтут угрозой для безопасности, возможен пожизненный запрет. Кроме того, власти европейских стран получат право проводить обыски мест жительства нелегальных мигрантов. Пока закон принял лишь Европарламент. Чтобы он вступил в силу, его должны согласовать правительства стран-членов Евросоюза. И шансы на это высоки, считает заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
15: Я думаю, вероятность окончательного принятия обозначенных мер достаточно высокая. Мой прогноз ужесточения контроля над легальной миграцией продолжится. Общество требует наведения порядка с точки зрения внутренней безопасности. Другая часть общества требует снижения нагрузки на муниципальные, на региональные, на федеральные бюджеты, которые связаны с, я возьму это слово в кавычки, с обслуживанием нелегальных мигрантов, соответствующими выплатами, право на которые не получается и так далее.
13: Рейтер отмечает, что рост антимиграционных настроений в Европе начался с 15-16 года, после притока более миллиона беженцев и мигрантов. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
12: Нефть марки Brent рухнула в четверг ниже $77 за баррель. Падение превысило 3%, хотя уже вечером большую часть потерь дня нефть отыграла. Толчком к падению послужило предварительное мирное соглашение между США и Ираном. Участники рынка ждут нового витка снижения, если Армузский пролив вновь откроют для судоходства. Это самые низкие цены на нефть с начала конфликта на Ближнем Востоке. Для сравнения, в острую фазу войны баррель стоил $120, комментирует независимый аналитик Евгений Миронюк.
11: Конечно же, сейчас ситуация остается подвешенной, тем не менее, большой долей вероятности завтра будут уже зафиксированы официально договоренности по снятию ограничений в Армузском проливе, и, соответственно, нефть продолжит снижение, возможно, в район 70-75 по Brent и, вероятно, в район 60 по Urals. Напомню, что сейчас, по данным Trading Economics, $64 стоит нефть марки Urals, и, конечно, для российского рынка это воспринимается негативно, потому что все-таки участники рынка настраивались на то, что ситуация в Иране будет носить более затяжной характер.
12: По-вашему, наибольший негатив для российского рынка сейчас откуда исходит? Помимо нефти, это что?
11: Конечно, импульсивная достаточно реакция на ухудшение геополитической обстановки. Важно отметить, что участники рынка теперь откладывают возможность заключения мирного соглашения на Украине, и, соответственно, это дисконтируется в цены. Ну и, конечно, стоит отметить, что все ждут заседания Центробанка. И, вероятно, эти события все-таки повлияют на некоторое ужесточение риторики, хотя и так ожидалась умеренно жесткая риторика. Все-таки риски вновь выросли. Мы видим это по индексу RGBI, который снизился в район трехмесячного минимума. От 11 марта лишь он был ниже текущей отметки. И постепенно вот мы видим очевидный тренд на то, что идет определенная распродажа на рынке облигаций. То есть участники рынка, в том числе институциональные инвесторы, сейчас не верят в ускорение снижения ключевой ставки. Скорее всего, она останется в рамках прогноза ЦБ по году.
12: Евгений Миронюк, независимый аналитик. Российский рынок акций вслед за нефтью показал рекордное падение за полтора года. Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2024-го, упав до отметки в 2423 пункта, хотя к закрытию торгов немного отыграл потери. Как отмечают аналитики, на падение повлияли новости о возможном усилении санкционного давления, а также ухудшение геополитической обстановки, связанной с украинским конфликтом и атаками на российский ТЭК. Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти. Оживление на рынке может добавить пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке. Комментирует руководитель направления строительный сектор Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
16: На рынке нету каких-то идей, которые могли бы как-то простимулировать покупки хотя бы в одной из отраслей. Все смотрят на состояние нефтегазового сектора, на цену нефти и примерно накладывают состояние мировой экономики. И, собственно, какое потребление будет дальше, какой объем нефти будет предлагаться странами ОПЕК, что Иран сможет предложить на рынок. Все, что мы пока видим, мировая экономика на какой-то ближайшей перспективе остается непонятной. Если брать это применительно к российскому рынку, то отсутствие идей – это идея про то, чтобы продавать бумаги нефтегазового сектора на фоне такого как бы общего настроения. Но так как их доля в общей структуре индекса достаточно высока, то получается, они утягивают вниз в моменте и сам индекс, и в общем какие-то другие отраслевые инструменты, в частности бумаги ритейла снижаются, хотя вроде как там состояние довольно неплохое, но косметически снижаются некоторые бумаги других секторов, но в целом рынок смотрится красным на фоне нефтегазовой истории. Сейчас у нас появляется собственный такой сигнал. Это решение Банка России по ставке. Здесь тоже пока совершенно ничего не понятно. Возможно, будут какие-то даже сенсации, потому что в базовом сценарии с одной стороны большинство закладывает снижение ставки, с другой стороны, кажется, пока инфляция недельная несколько высоковата. Но опять-таки, здесь можно тут же сказать контраргумент, но фактор бензиновый прежде всего, который пока полностью не уходит в цены других продуктов. И, в общем, какое решение Банк России примет, кажется, абсолютно загадка для большинства. Так что у нас может появиться новая волатильность в пятницу, и, как мне кажется, к этому нужно быть готовым.
12: Дмитрий Степанов, Ассоциация владельцев облигаций. По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых.
17: Другим наука. Сергеем Корзуном.
18: Хюгге – это датский концепт уютной, безопасной и располагающей к общению атмосферы.
19: За пределами Дании он стал известным в 2010-е годы, а в 2016-м вошел в десятку слов года в англоязычном словаре «Коллинз». Этому предшествовал выход на книжный рынок Великобритании сразу нескольких книг по теме. Одна из них – за авторством Мейка Викинга. В 2013-м он основал и возглавил первый в мире институт исследования счастья в Копенгагене. Философия Хюгге – это уютная обстановка, близкие люди, вкусная домашняя еда, свободная одежда, удовольствие от простых радостей, намеренное отсутствие конкуренции и уважение к мнению каждого. Социальная связь – один из ключевых элементов в расчетах рейтингов мирового счастья, где Дания на самых высоких позициях. А совместная трапеза во многих опросах традиционно ассоциируется с более высокой удовлетворенностью жизнью. Авторы исследования 2020 года пришли к выводу, что понятие «хюгге» на англоязычном рынке было сведено к дизайн-мифу датского счастья – камин, свечи, пледы, шерстяные носки, удобная мебель и вкусная выпечка. Хотя на самом деле датское благополучие объясняется социальной поддержкой, свободой, доверием, низкой коррупцией и высоким уровнем доходов. Критики Хюгге указывают, что уютная внутренняя общность легко превращается в закрытое сообщество с четкой границей между нами и ними. Нарочитое избегание конфликтов приводит к конформизму, страху перед новизной и к сужению опыта. Современная психология все чаще различает три измерения хорошей жизни – счастье, смысл и психологическое богатство переживаний. Хюгге поддерживает ощущение счастья, иногда смысла, но при этом может обеднять гамму эмоций.
4: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Авликулеев. Президент России Владимир Путин подробно проинформировал коллег из ОСЕАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя, вообще ситуации вокруг украинского конфликта. Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего, сказал Ушаков. Российский президент в четверг участвовал в пленарном заседании саммита России-ОСЕАН в Казани. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Евроклира при остановке исполнительного производства по иску Банка России к депозитарию на 18 триллионов 200 миллиардов рублей, это около 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел. Ранее жалобу Евроклир на немедленное исполнение решения суда не удовлетворил 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы. Решение по иску Центробанка России было оставлено без изменений. Если Соединенные Штаты на новом этапе переговоров будут выдвигать Ирану чрезмерные требования, Тегеран не станет принимать их, заявил верховный лидер Ирана Аятолла Маджтаба Хаменеи. «С этого момента мы будем ждать реализации оговоренных условий», сказал Хаменеи в послании, посвященном меморандуму с Соединенными Штатами. Он также добавил, что предстоящие переговоры не означают, что Иран обязательно примет позицию США. Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаньяху. «Нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля», заявил Нетаньяху. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава МИДа Лавров пообещал массированные удары в ответ на атаки Киева. В четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. Пожары возникли на территории московского НПЗ, ТЦ «Белая дача», а также на рынке «Садовод». В Жуковском БПЛА попало многоэтажку. Всего в Подмосковье ранения получили 17 человек. Отменены или перенесены около 200 авиарейсов. ФАС запросил у сети АЗС «Нефтемагистраль» данные о ценах на топливо и объемах их реализации. В нашу редакцию пишут водители, они обратили внимание на очень высокую цену дистоплива на заправках, крупнейшей в России независимой сети АЗС. И максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%, сообщил глава Минстроя Рек Файзулин. Минимальная будет у семей с тремя и более детьми. По его словам, окончательное решение планируется принять уже в эту пятницу. Каким оно может быть и как повлияет на рынок, подробности на Business FM. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Утром в четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Минобороны России сообщили, что за ночь со среды на четверг уничтожили более 500 дронов, а днем было ликвидировано еще 234. А в Ростовской области в результате атаки один человек погиб, двое ранены. В Брянске ранения получили женщины и двое детей. 4 человека пострадали в ЛНР, еще двое в Донецке и в Белгородской области. Минобороны России также отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской, взято под контроль село Рай Александровка в ДНР. Важный населенный пункт, находящийся на поступах к Славянско-Краматорской агломерации. Обсудили все это мы с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
1: Если мы скрупулезно соберем все свидетельства, мы обнаружим, что по сравнению с тем количеством дронов, которые применялись, количество поражений объектов на земле на самом деле незначительно. Это говорит о высокой эффективности противовоздушной обороны. Напомню, что организовать 100% противовоздушную оборону крайне сложно и почти невозможно. Но даже если ПВО обеспечивает 90% поражения целей объектов атакующих, или чуть меньше, или чуть больше, это очень хороший, практически идеальный показатель. Наше ПВО показало, я думаю, что результат не менее 90%.
21: Минобороны ранее отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской области.
1: Если мы вспомним последние вот такие серии ударов вооруженных сил Российской Федерации, они все были достаточно успешными. Это показывают и объективный контроль, и данные, в том числе западных СМИ, и космоснимки, и просто свидетельства очевидцев. Так что наши удары гораздо более эффективны, а у противников объективно у них проблемы с противовоздушной обороной.
21: Минобороны говорили, что взяли под контроль село Райалександровка в ДНР.
1: Судя по всему, постепенно ведется подготовка стратегической операции по освобождению оставшихся городов ДНР, ну вот на той территории, которая пока контролируется ВСУ. Это Краматорск, Славянск и Константиновка. Константиновка практически взята вооруженными силами Российской Федерации, и сейчас идет, по сути, зачистка этого населенного пункта. К Славянску наши вооруженные силы двигаются с востока, и как раз вот Райалександровка – это направление на Славянск. Краматорск, как крупный достаточно город и индустриальный, в том числе центр, будет изолирован. Ну а дальше начнется операция по освобождению Краматорска. Вероятность очень высокая, что мы находимся в начале вот такой большой и, можно сказать, стратегической операции по освобождению остатков территории ДНР, которые пока контролируются ВСУ.
20: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Военные телеграм-каналы пишут, что фото и видео повреждения, выложенные в соцсети, дают возможность ВСУ точно идентифицировать ущерб. Напомню, что публикация таких материалов запрещена и может преследоваться по закону. Несколько дронов достигли московского НПЗ, там возник пожар, он в основном локализован, заявил мэр Сергей Собянин. Пострадавших нет, поставка нефтепродуктов в столице, работа всех АЗС по данным властей идет в штатном режиме. Сообщалось, что в некоторых районах выпал нефтяной дождь, очевидцы рассказывают, что на машинах оседали капли с черными примесями, однако Минэкологии Подмосковья заверили, что это сажа такая, как образуется в печке или костре. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким именно образом, Business FM спросил в правительстве Московской области, но ответа мы пока не получили. ФАС запросила разъяснение от сети АЗС «Нефтьмагистраль» по поводу цен на топливо. Водители в столичном регионе обратили внимание, что литр дизеля на этой сети заправок стоит 99 рублей 99 копеек. Также Минэнерго и ФАС предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%, чтобы поддержать аграриев во время сельхозсезона. О ситуации на топливном рынке Евгений Перечук.
22: 95-й бензин на АЗС «Нефтьмагистраль» теперь стоит 95 рублей за литр, а дизель без одной копейки 100 рублей. Считать очень удобно, но страшно, говорят автолюбители. Водитель из Москвы прокатился по нескольким заправкам столицы, ситуация на разных АЗС, по его словам, кардинально отличается.
0: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». Дизельное топливо 99 рублей с копейками. И через полкилометра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской, на заправке «Лукойл» дизель оказался 78 рублей 48 копеек. В общем, непонятная ситуация.
22: В самой «Нефтьмагистрали» от комментариев отказались. Федеральная антимонопольная служба запросила у сети данные о средневзвешенной цене на бензин и дизтопливо, объемах их реализации. «Нефтьмагистраль» должна дать экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, отметила служба. «Нефтьмагистраль» — крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Резкий скачок цен у нее начался сейчас. У небольших независимых заправок в регионах перебои возникли гораздо раньше. Один из владельцев сети заправок в Саратовской области попросил себя не называть, но рассказал нам, что не торгует топливом уже две недели. Его коллеги закрывались кто раньше, кто позже, в зависимости от товарного остатка. Причина у всех одна – не могут закупить топливо из-за технических проблем на стороне производителей. Есть в регионах перебои с топливом для аграриев. Проблемы приходится решать централизованно, на уровне губернаторов, говорит глава фермерского хозяйства, председатель Совета некоммерческого партнерства «Ейская фермерская АККОР» Сергей Гречищев.
2: 1 июля топливо будет доставлено на базы, которые расположены на территории Краснодарского края. Это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». И мы оттуда самостоятельно уже будем выбирать по 88 тысяч за тонну. Вот так озвучил сегодня в докладе своем наш министр сельского хозяйства. Губернатор его поддержал, что срыва уборочной не будет. Но на сегодняшний день вопрос стоит открытый. Топлива нет. Торги на бирже прошли там 26-30 тысяч тонн. Но понятно, что с учетом логистики сейчас уже берут эти топливозаправщики, которые возят, уже берут 200 рублей за километр, чтобы доставить. В связи с тем, что БТЛА, они себе страху нагнали, цену. Все это ложится на нас, на конечного потребителя.
22: ФАС совместно с Минэнерго предложила снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Там посчитали, что это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей с автомобильным транспортом. Мера может помочь, хотя независимым АЗС все равно придется непросто, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
3: Все крупные НПЗ в России практически все принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые могут де-факто субсидировать продажи на внутреннем рынке за счет того, что они получают возможность от государства экспортировать нефть. Независимые заправщики в России не могут себе субсидировать этот вид бизнеса за счет других видов бизнеса. Поэтому они в ситуации сложной находятся. Они должны закупать эти продукты на оптовом рынке, а внутри, на розничном рынке, они не могут продавать его слишком дорого, потому что задавать вопросы от ФАС, что делать, или работать себе в убыток, или там, ну, дай бог, как экономить на качестве и так далее. Что касается ситуации, при которой от компании будет меньше требовать поставлять на биржу, я думаю, это как раз рациональный ход, потому что стало понятно, что в условиях олигополии это не очень работает, и лучше заключать какие-то более конкретные соглашения. Это будет похоже на ручное управление, откуда от рынка, но откуда от рынка – это максимально рациональный шаг в условиях экстраординарной ситуации.
22: Как уточнили в ФАС, для дизельного топлива действующий норматив биржевых продаж сохранится на уровне 16%, а вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
23: Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзулин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять в пятницу. О том, какой может стать самая популярная льготная ипотечная программа, Михаил Задорожный.
24: В этом году семейную ипотеку уже один раз корректировали. С февраля действуют новые правила. Одна семья, один льготный кредит и оба супруга созаемщики. Кроме того, дети должны быть зарегистрированы по месту жительства вместе с родителями. Ставка пока еще 6%. После 1 июля будет дифференцированная. О предложении ввести принцип «чем больше детей, тем ниже ставка» рассказала президенту в октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ориентиры. Если один ребенок – 10%, если два – 6%, а для многодетных семей – 4% годовых. Что будет при таких параметрах семейной ипотеки? Мнение основателя Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева.
5: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий.
24: По факту может получиться так, что самая популярная льготная программа станет недоступной тем, для кого квартирный вопрос стоит наиболее остро. Это молодые семьи с пока еще одним ребенком, которые хотят жить отдельно от своих родителей. И тут вопрос, будет ли в этом случае дифференцированная ставка по семейной ипотеке способствовать повышению рождаемости, а именно так обосновывала это Валентина Матвиенко. О том, что происходит на рынке перед изменением параметров семейной ипотеки, рассказывает региональный директор департамента жилой недвижимости Никольерс Кирилл Голышев.
6: Нет никакого ажиотажа, и сейчас последний вагон никто не бежит запрыгнуть, вот как это было раньше, когда заканчивалась льготная ипотека, субсидированная государством в декабре, когда было паломничество, и пытались все смести, и рынок очень резко реагировал ростом цены квадратного метра на это все, потому что спрос был колоссальный. Сейчас, с учетом того, что все говорят о том, что вот с 1 июля изменятся условия, мы не наблюдаем никакого ажиотажа. Обычная рыночная ставка сейчас 16%. Средний мы возьмем в зависимости от банка, от условий каких-то и так далее. На некоторые квартиры на вторичном рынке банки тоже могут давать такие условия, может быть, даже и меньше.
24: Многие банки, не дожидаясь 1 июля, уже повысили требования к заемщикам по программе семейной ипотеки, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
7: Ряд банков по семейной ипотеке стали работать с измененными условиями заранее. Кто-то уже работает с первоначальным взносом от 30%. По крайней мере, ходят разговоры в банковской среде о том, что первоначальный взнос могут сделать 50%, что, конечно, для большинства заемщиков будет не посильной ношей, и все-таки это достаточно существенная сумма для того, чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже более тщательно смотрят и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
24: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным ДумРФ на конец мая, начинается от 17% годовых. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
8: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
9: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
8: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
25: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
26: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
27: У микрофона Сердар Авликулей. В России страны АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладывают новые маршруты, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед СМИ по итогам саммита России-АСЕАН в Казани. Обязанности у работодателя выплачивать зарплату работникам цифровыми рублями нет и не будет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Банка России. Обязанность предоставить инфраструктуру для работы с цифровыми рублями по закону с 1 сентября этого года возникает только у крупнейших банков и торговых компаний. Их клиентов отмечается в сообщении. Около 40 крупных европейских компаний направили руководству ЕС письмо с требованием пересмотреть планируемую реформу европейской системы торговли квотами на выбросы, передает агентство ДПА со ссылкой на содержание письма. Согласно письму, среди авторов которого фигурируют такие крупные компании, как ThyssenKrupp, BASF и ArcelorMittal, сохранение нынешней системы квот на выбросы приведет к переносу производств и закрытию заводов. Среди последствий авторы письма также указали потерю рабочих мест мест, сокращение инвестиций в Германию и замедление экономического роста. Россия намерена создать во Вьетнаме центр по распространению российских вакцин нового поколения, в том числе с целью экспорта в другие страны Азии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям». Дмитриев также подчеркнул, что у России и Вьетнама будет много совместных проектов в инфраструктуре, технологиях, агросекторе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России удалось остановить рост ожирения среди школьников начальных классов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря чему это получилось и видит ли эту тенденцию врачи, продолжит Наталья Шашина.
10: Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, рост ожирения у учащихся младших классов удалось остановить благодаря бесплатному горячему питанию в школах. Его ввели в 2020 году. Для учеников первой смены это обычно завтрак, для второй – обед. Это питание по определенным правилам, отметила Попова. По ее словам, у детей поменялись вкусовые привычки, они стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Но пока говорить о решении проблемы нельзя. Как делится с бизнес-фм врач-гастроэнтеролог-диетолог, терапевт Артур Бернацкий, семьи, где есть подростки с ожирением, обращаются к нему регулярно. Вот как он оценил заявление главы Роспотребнадзора.
11: Звучит это, наверное, как-то оптимистично, но на практике не совсем все так. У меня самого 3 школьника дома, и помимо школьного питания есть еще буфеты, где продают пиццу, булочки. Вторая проблема, не у всех школы имеют хорошие столовые, они маленькие, организованы время так, что дети не успевают, особенно 5, 6, 7, 8 класс, делать прием пищи, это буквально 10 минут, и, конечно, времени не хватает, особенно если в школах много классов, и сказать то, что ребенок идет после школы и не заходит в фастфуд, не употребляет, это тоже нельзя, потому что это происходит регулярно. Нужно учесть то, что общешкольное питание разное абсолютно в плане качества приготовления продуктов, потому что договор, который заключается в школе в плане приготовления пищи, это привозная еда, это нужно четко понимать. Не всегда хорошего качества, то, что ребенок может даже и не есть по вкусовым качествам своим.
10: То, что ситуация с детским ожирением в России стабилизировалась и сейчас нет прироста, заявлял на экономическом форуме в Петербурге и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По результатам разных исследований, порядка 20% детей в России имеют лишний вес. От 6 до 10% страдают ожирением. И, скорее всего, через 10-15 лет эти дети сформируют пул пациентов-эндокринологов и других врачей. Хотя, по наблюдениям диетолога, руководителя сети клиник диетологии, рефлексотерапии и неврологии Марият Мухиной, сейчас позитивные изменения действительно есть.
13: Масса факторов, потому что запретили же продажу энергетикам детям уже как несколько лет. Активно в обществе поднимается вопрос о запрету сахаросодержащих напитков для детей с высоким содержанием сахара, ортофосфорной кислоты. Они же еще стимулируют потом центр жажды. Совместно с центром жажды возбуждается центр голода, потому что это ядра очень близко находится в гипоталамусе, и ребенок потом переедает. Активная пропаганда в школах, активная работа вот в масс-медиа, и сами родители стали следить за собственным весом, и уже реально понимают, что сахар это яд, и холестерин это зло, и соль это зло.
10: Но кроме того, что дети смотрят прежде всего на то, как живут их родители и едят то же, что и они, есть и другая часть вопроса – гиподинамия, или, грубо говоря, сидение в гаджетах. В то время как ситуацию с ожирением среди детей удается стабилизировать, число взрослых с этим диагнозом растет. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
20: Клещи есть, а вакцины не хватает. Наши слушатели жалуются на перебои с бесплатной вакцинацией от энцефалита как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности, на Алтай. Что происходит с поставками, если вариант привиться платно, разбирала Светлана Чередникова.
14: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это эндемичный эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательна. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
4: Ну вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно кормят завтраками справочные, говорят, позвоните завтра, позвоните на следующей неделе, позвоните через 2 дня. До сих пор ситуация не изменилась. У нас уже подходят сроки, потому что второй компонент нужно ставить крайний срок за 2 недели до поездки, чтобы сформировался иммунитет. Платно можно сделать этот второй компонент, но есть проблемы. Во-первых, не все делают именно второй компонент. Все хотят поставить сразу оба. Ну, можно сделать второй, но заплатить за оба. И в частных клиниках это еще плюс прием педиатр, за который ты тоже платишь. То есть в среднем получается от 5 до 10 тысяч, зависит от клиники. В итоге я нашла платный вариант, который находится на другом конце Москвы. Платный вариант я нашла только там.
14: В России клещевой энцефалит распространен почти в половине регионов страны. И Алтай в прошлом году вошел в тройку самых популярных направлений для летних семейных путешествий. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллиона человек. Тем не менее, в ряде регионов сообщалось и о дефиците вакцины. Например, в апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
12: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать это производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторая недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
14: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого энцефалита. Нам прислали текстовый комментарий, где сообщили, что вакцины есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
15: Apple может поднять цены примерно на 1/4 за удорожание чипов памяти. Динамику повышения цен на товары, которые оно затронет, глава компании Тим Кук не обозначил, но признал, что подорожание неизбежно. Скорее всего, оно коснется новых айфонов, которые выходят в сентябре. Эксперты Wall Street Journal подсчитали, для сохранения рентабельности на нынешнем уровне стоимость на следующую модель iPhone Pro 18 может вырасти более чем на $200 до 1300. Все из-за дефицита чипов. Их скупают компании, развивающие искусственный интеллект, а Apple нужно больше памяти для новых и функций, включая обновленную Siri. С прошлого года цены на такие компоненты выросли 1/4 и, по прогнозам, будут расти как минимум до 2027 года. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
16: Если мы говорим о росте стоимости памяти, то очень сильно будет зависеть от модели. Но я бы отметил еще одну вещь. Из-за спроса со стороны производителей серверов искусственного интеллекта, раньше их волновала прежде всего оперативная память для модулей ускорителей, но сейчас они уже и ЦПУ стали использовать, и это также создает дефицит. Мы, по сути, сталкиваемся с тем, что вся комплектация растет в цене. И даже при том, что это может быть где-то и небольшой рост, а на память мы уже видим и в разы, то все вместе это может разгонять цену изделий электроники, ну, практически неограниченно, до исчезновения причин. Рынок саморегулирующийся в каком-то смысле по мере роста спроса. Кто-то строит новые производственные мощности и тем самым увеличиваются объемы выпуска компонентов, соответственно, это гасит дефицит. А с другой стороны, по мере роста цен отваливаются те производители, которые продавали изделия с низкой маржинальностью. За их счет снижается спрос на компоненты, они становятся более доступны. Конечно, рынок должен отрегулироваться, но как быстро это произойдет, трудно сказать. Спрос на и и он феноменальный. Если посмотреть на заявки крупных компаний типа SpaceX, который говорит, что вот он хочет построить в космосе 1 000 000 цодов, после этого ожидать, что производители смогут удовлетворить соответствующий спрос, просто не приходится.
15: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Повышение цен на чипы уже отразилось на ноутбуках. В России с начала года они подорожали на треть, а продажи упали более чем на 20%.
26: Культ наличности. Лица на банкнотах. Король маленького южноафриканского государства Свазиленд, Мсвати III, один из богатейших монархов в мире, а потому привык ни в чем себе не отказывать, в том числе в особой форме оптимизма. У короля 15 жен, неудивительно, что следить за ними бывает непросто. Так, в 2010 году министра юстиции Ндумиса Мамбу в буквальном смысле застукали в постели с одной из жен короля. Он был в костюме и прятался внутри спального матраса в номере отеля. Королеву после этого случая поместили под домашний арест, а Мамба был уволен с поста и арестован. Но король не унывает. Он выбирает себе новую жену почти каждый год с момента восхождения на престол. С тех же пор его портрет красуется на банкнотах свазилендского лилангени всех номиналов. Культ наличности на Бизнес FM. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Бизнес FM. Это и другие рубрики Бизнес FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Увлекулиев. Президент России Владимир Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане, приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Сборочный испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа заработал в городе-спутнике Казани, Зеленодольске. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ответ на украинские атаки будет действовать еще более жестко. Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием. Это однозначно, сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24». Американский вице-президент Джей Ди Венс обрушился с жесткой критикой на руководство Израиля, призвав еврейское государство помнить о том, что Соединенные Штаты остались его единственным мощным союзником в мире. Он подтвердил, что в курсе статьи портала Access, согласно которой Нетаньяху, цитата, «кипит от злости в связи с заключением Соединенными Штатами сделки с Ираном». «Мои разговоры с ним этого не отражают», — заявил также Венс. Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службы России. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля этого года. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, говорится в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Иран должен сократить запасы высокообогащенного урана и разблокировать Армуз, а США позволит ему свободно продавать свою нефть. Трамп подписал предварительные мирные соглашения с Тегераном, но грозит, если что, возобновить удары, а пока обещает вернуться к урегулированию на Украине. Какой он постиранский Трамп? Комментарий Георгия Буфта. Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, чтобы российская экономика не замерзла окончательно. Глава РСПП Александр Шохин призвал ЦБ в пятницу снизить ставку на 1% пункт. Шохин отметил, что бизнес продолжает сталкиваться с охлаждением спроса, неплатежами, падением инвестиционной активности и экономических показателей. Страдает и бюджет, подчеркнул Шохин. Услышит ли это руководство Центробанка? Европарламент принял самый жесткий антииммиграционный закон за десятилетие. Меры включают в себя ужесточение въезда, обыски мест жительства нелегалов, а также создание центра возвращения для содержания мигрантов до их высылки. «Отправьте их домой», – скандировали евродепутаты во время рассмотрения закона. Подробности на «Бизнес-ФМ». Накачанный вредными идеями, Трамп поворачивается от Ирана к Украине. Президент США подписал предварительное мирное соглашение с Тегераном, согласно которому Исламская Республика должна сократить запасы высокообогащенного урана. Взамен США позволит Тегерану свободно продавать свою нефть. При этом Трамп оставляет с собой возможность возобновить удары. Теперь глава Белого дома обещает вернуться к теме урегулирования на Украине. Что дальше? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
2: В целом, итоги войны с Ираном можно оценить как боевую ничью с некоторым преимуществом Тегерана. Иран понес тяжелейшие потери среди высшего политического и военного руководства. Нанесен удар по ядерной и ракетной инфраструктуре. Однако политическая цель войны, смена режима и капитуляция не достигнута. Иран остается сильным государством, способным угрожать странам Персидского залива и мировым поставкам энергоносителей. Парадоксальным образом, война укрепила позиции корпуса стражи Исламской революции на фоне ослабления гражданских институтов. Иран сохраняет мощности по обогащению урана. Это само по себе дипломатический успех, поскольку до войны Иран и так заявлял об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. И хотя теперь это обязательство Трамп подает как личную победу, по сути стороны вернулись к исходной точке. Зато Тегеран получает поэтапную отмену санкций и даже, возможно, доступ к инвестиционному фонду до 300 миллиардов долларов на цель восстановления страны. Причем более половины его уже обеспечено обязательствами инвесторов. По некоторым данным, 17 стран готовы пересмотреть ограничительный режим в отношении Ирана. Для Вашингтона исход войны можно описать формулой «цели не достигнуты, счет оплачен». Не добившись ни капитуляции Тегерана, ни уничтожения его ядерного потенциала, США сильно поиздержались в деньгах и оружии. По сути, Трамп вынужден был зафиксировать убытки. С другой стороны, еще глубже залезать в это болото войны означало бы еще большие потери. Трамп нашел себе силы, чтобы боязнь потерять лицо не помешала ему соскочить. Для Израиля, несмотря на тактический успех, итоги ближе к провалу. Нетаньяху, который сначала фактически спровоцировал войну, а затем эскалацией в Ливане чуть было не сорвал сделку, обнажил растущую трещину в отношениях с Америкой. Теперь Нетаньяху говорит, что Израиль не считает себя частью соглашения, оставляя для себя пространство для самостоятельных действий в будущем, прежде всего против Хезболлы в Ливане. Арабские страны залива тоже вряд ли полностью в восторге от сделки, учитывая сохранение иранского ракетного потенциала. А Трамп открыто защитил право Тегерана на такое оружие. Мол, раз оно есть у Саудовской Аравии, то почему бы и Тегерану его не иметь? Теперь президент США обещает вновь повернуться к украинской теме. На саммите Большой Семерки в Авиане Трампу нужна была поддержка партнеров для разминирования Армузского пролива и легитимизации сделки с Тегераном. А в обмен, по данным газеты «Политика», он выразил готовность пойти на какие-то уступки в отношении Украины и даже объявил о готовности вернуть антироссийские нефтяные санкции. Впрочем, вопреки своему обыкновению, Трамп был на редкость обтекаем и не очень разговорчив по этой тематике. Лишнего ничего не сказал точно. Это касается в том числе лицензионного производства западных вооружений в Украине. Канцлер Германии Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейцам и публично поблагодарил Трампа за готовность к такому формату. Это первый случай, когда лицензионная передача технологий производства дальнобойных ракет обсуждается на уровне Большой Семерки как согласованная позиция. Впрочем, Трамп подробно это пока не комментировал. Касательно поставок американских ракет Киеву или производства их в Украине, Трамп лишь подтвердил, что Вашингтон получал соответствующий запрос, но не дал окончательного ответа. По санкциям Трамп, по его словам, ждет возвращения нефтяных цен к уровню, который был 4 месяца назад, прежде чем принимать решение. Европейцы в Ивиане явно пытались убедить Трампа, что формула Анкориджа была слишком выгодна Москве и не учитывает последние изменения, в том числе возросшую способность ВСУ бить вглубь России. На это помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы и Зеленский накачивали Трампа вредными идеями, основанными на ложных постулатах, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Теперь осталось только Трампу в этом по новой переубедить. Для начала аргументацию обкатает на эмиссарах Трампа, Уиткофе и Кушнере и ждут в Москве, но неизвестно когда.
15: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на 1% пункт. По его словам, длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, сказал глава РСПП. Заседание ЦБ пройдет в пятницу. А профессиональные участники рынка уверены, что снижение ставки будет не таким существенным, как предлагает бизнес, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
3: Ситуация меняется практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5% пункта, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение,

0: Что касается ближайшего заседания, то на нем анонсировано присутствие Алексея Заботкина, который, безусловно, является очень сильным профессионалом. Недавно вышло его интервью в «Ведомостях». Достаточно подробное и достаточно системное, которое позволяет, как минимум, надеяться, что все те основы независимости и рыночности и профессионализма, который был сделан Эльвирой Сахипзадной, они останутся.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. ЦБ снижает ставку уже год. С прошлого июня, в апреле, совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5 процентного пункта до 14,5% годовых. А Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Какие, может быть, решения ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
2: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал, и мы видели ускорение темпов роста денежных агрегатов, денежной массы по итогам мая. И еще, конечно, если мы смотрим на оперативные индикаторы, то следует отметить ускорение инфляции в последние две недели. Это ускорение связано пока с разовыми временными факторами, то есть с волатильной компонентой инфляции. Но, тем не менее, ускорение недельных показателей достаточно значимо. И мне кажется, что Центральный банк на весь этот массив проинфляционных сигналов как раз может отреагировать таким чуть более осторожным снижением ставки.
3: Что касается появления Эльвиры Набиуллиной, как вы считаете вообще само по себе ее появление и вот этот контекст, не затмит ли он основную тему?
2: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике, во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания это все-таки решение коллективного органа, то есть позиция главы Центрального банка, она очень весома. Но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка – это команда. И на больничном председателе, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов. И решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что это все-таки такая тема несколько преувеличенная. Я думаю, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения поставки и все как обычно.
1: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. А зампред ЦБ Заботкин заявил в интервью «Ведомостям», что регулятор всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, заявил Заботкин на фоне снижения инфляционных ожиданий населения до минимума за последние два года. В июне они снизились сразу на 0,6 процентных пункта до 12,4 годовых. Замминистра строительства из ЖКХ Никита Стасишин навел движ на девелоперском форуме «Движение». От дистанционных увольнений до жесткой критики девелоперов и сам форум выдался богатым на инфоповоды. Иван Медведев подробнее.
4: Чего стоит одно официальное название «Форум недвижимости «Движение»»? Двое суток оно попадает в заголовки. Начиная с инициатив ввести уголовную ответственность для блогеров, которые в своих видео цепляются к мелочам при приемке жилья в новостройках, заканчивая странной историей с извинениями замминистра за выступление одного из топ-менеджеров госкомпании «Дом.РФ». Или уже бывшего топ-менеджера. После того, как по соцсетям разошлось видео, на котором глава аналитического центра госкомпании «Дом.РФ» Михаил Гольдберг со сцены очень медленно отвечает на вопросы модератора и с большим трудом подбирает формулировки, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал Гольдберга бывшим сотрудником «Дом.РФ» и извинился за его поведение на форуме. Впрочем, более без подробностей. И в самой компании статус Гольдберга после этого не комментировали. Досталось от замминистра и застройщикам. «Стройте для всех, как для себя». Вот до такого тезиса можно сократить его посыл к строительным компаниям, которые продолжают жаловаться на потребительский экстремизм и постоянно просят смягчить требования к собственной работе.
5: Мы и так очень много за несколько последних лет сделали для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем. То, что вы устроили за последние три года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть. Кто это делать не будет, мы еще ужесточим прием.
4: ничего не будет упрощаться и никаких балансов в этом вопросе не будет», – заключил Стасишин. По словам моей коллеги, руководителя отдела недвижимости радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерии Мазгановой, конкретики по этим ужесточениям не последовало, но застройщикам дали очень четкий сигнал.
6: «Больше

0: Никто не собирается нянчиться с ними, как с малыми детьми, и бесконечно предлагать костыли. То одни, то другие. Государственные, там, банковские или какие-то еще. Они никак не хотят признать, что их пытаются перевести в полноценный рыночный режим работы. Рыночный, а не льготный. А рыночный режим, да, предполагает выполнение всех своих обещаний, что сдавать квартиры нужно без недоделок, и покупатели, платящие, между прочим, немалые деньги, вправе требовать эти недоделки устранять. Вы же не покупаете автомобиль с недоделками, неким предположением, что вы потом все доработаете сами напильником. Вы не покупаете полувыпеченный пирожок. Ровно такая же история теперь будет главенствовать на рынке недвижимости. К этому надо привыкнуть. Застройщики наши уже очень давно не работали в таких условиях.
1: Впрочем, как ранее уже говорили эксперты в эфире Business FM, вопрос потребительского терроризма в этой отрасли действительно стоит очень остро. Многие юристы и блогеры построили отдельный бизнес на том, чтобы придираться даже к самым мелким недочетам и выбивать из строителей несоразмерные компенсации. Баланс тут найти сложно, но мяч на стороне строительных компаний, считает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
2: Наверное, все-таки застройщикам надо стараться более четко свои обещания фиксировать и их исполнять, и тогда наличие терроризма будет минимальным.
1: Мысль, которая не поражает новизной, но может и должна служить фундаментом нормальных отношений не только в строительстве. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
3: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
3: Лесосибирск, Красноярский край, 60 тысяч жителей. Первое поселение на реке Маклаковка возникло еще в середине 17 века. Через 2,5 столетия норвежский промышленник Йонас Лид открыл в этих местах лесоперерабатывающий комбинат, вокруг которого со временем вырос город.
4: Как появлялись города на Business FM? Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
5: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: ЦБ включил Озонбанк в реестр операторов информационных систем, где выпускаются цифровые финансовые активы. О планах дать клиентам возможность инвестировать в эти и другие финансовые инструменты Озон сообщил осенью прошлого года. С тех пор Озонбанк получил брокерскую и депозитарную лицензии ЦБ. Заявка компании «Инновация», единственного претендента на участие в аукционе по продаже «Южуралзолота», была отклонена. Это уже четвертая неудачная попытка Росимущества найти нового владельца для контрольного пакета золотодобытчика. До этого ведомство провело 3 аукциона по продаже ЮГК, но все они не состоялись в связи с отсутствием допущенных к торгам участников. Spotify начнет бронировать билеты для ранней продажи самым преданным фанатам. Определять их будут по числу прослушиваний, публикациям и другой активности в приложении. При этом фоновое воспроизведение песен не даст преимущества. Отобранные пользователи смогут выкупить билеты без комиссии. Пока функция доступна только для премиум-подписчиков США.
6: Сделки.
5: Дональд Трамп заявил, что Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США. Котировки последней отреагировали на заявление президента моментальным ростом. Сами компании это не комментировали, но о достижении предварительных договоренностей в мае говорили источники Wall Street Journal. Для каких устройств будут поставляться чипы, издание не уточняло. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В
7: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антииммиграционный закон за десятилетия. Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства у нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврата в страну происхождения. Валерий Убадоев продолжит.
8: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались за, 218 против, еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта, консерваторы и крайне правые аплодировали и скандировали «send them back», то есть «отправьте их обратно», ну или «домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам». Но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30% нелегальных мигрантов, пишет Le Monde. Поэтому одной из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работу. Где конкретно эти центры возвращения будут расположены, не уточняется. Но, по данным PBS, как минимум 5 стран Евросоюза, это Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция, уже ведут об этом переговоры с третьими странами, в основном в Африке. Ожидается, что рост антимиграционных настроений в Европе продолжится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
9: Вот этот пакет мер, он, конечно, думаю, что вполне отвечает духу сегодняшнего Европейского Союза с точки зрения того, что и общественное мнение, и политические партии сильно вправо повернулись. Миграционная проблематика является сейчас основной политический мер Европейского Союза, поэтому актуальность подобных вопросов будет расти, и, соответственно, внимание избирателей к этим вопросам тоже будет расти. Ну и европейский мейнстрим вынужден реагировать на эту ситуацию, чтобы не потерять голоса своих избирателей, не отдать их евроскептикам, правым популистам и так далее. Поэтому европейский мейнстрим частично, не в полной мере, но все-таки перенимает вот эти антимиграционные установки, которые евроскептики транслируют.
8: Помимо всего прочего, также ужесточаются запреты на въезд для мигрантов, нарушивших закон. Например, в отношении тех, кого сочтут угрозой для безопасности, возможен пожизненный запрет. Кроме того, власти европейских стран получат право проводить обыски мест жительства нелегальных мигрантов. Пока закон принял лишь Европарламент. Чтобы он вступил в силу, его должны согласовать правительства стран-членов Евросоюза. И шансы на это высоки, считает заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
10: Я думаю, вероятность окончательного принятия обозначенных мер достаточно высокая. Мой прогноз ужесточения контроля над легальной миграцией продолжится. Общество требует наведения порядка с точки зрения внутренней безопасности. Другая часть общества требует снижения нагрузки на муниципальные, на региональные, на федеральные бюджеты, которые связаны с, я возьму это слово в кавычки, с обслуживанием нелегальных мигрантов, соответствующими выплатами, право на которые они получаются и так далее.
8: Рейтер отмечает, что рост антимиграционных настроений в Европе начался с 15-16 года, после притока более миллиона беженцев и мигрантов. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
7: Нефть марки Brent рухнула в четверг ниже $77 за баррель. Падение превысило 3%, хотя уже вечером большую часть потерь дня нефть отыграла. Точком к падению послужило предварительное мирное соглашение между США и Ираном. Участники рынка ждут нового витка снижения, если Ормузский пролив вновь откроют для судоходства. Это самые низкие цены на нефть с начала конфликта на Ближнем Востоке. Для сравнения, в острую фазу войны баррель стоил $120, комментирует независимый аналитик Евгений Миронюк.
11: Конечно же, сейчас ситуация остается подвешенной, тем не менее, большой долей вероятности завтра будут уже зафиксированы официально правильно, договоренности по снятию ограничений в Ормузском проливе, и, соответственно, нефть продолжит снижение, возможно, в район 70-75 по Brent и, вероятно, в район 60 по Urals. Напомню, что сейчас по данным Trading Economics 64 доллара стоит нефть марки Urals. И, конечно, для российского рынка это воспринимается негативно, потому что все-таки участники рынка настраивались на то, что ситуация в Иране будет носить более затяжной характер.
7: По-вашему, наибольший негатив для российского рынка сейчас откуда исходит? Помимо нефти, это что?
11: Конечно, импульсивная достаточно реакция на ухудшение геополитической обстановки. Важно отметить, что участники рынка теперь откладывают возможность заключения мирного соглашения на Украине, и, соответственно, это дисконтируется в цены. Ну и, конечно, стоит отметить, что все ждут заседания Центробанка, и, вероятно, эти события все-таки повлияют на некоторое ужесточение риторики, хотя и так ожидалась умеренно жесткая риторика. Все-таки риски вновь выросли. Мы видим это по индексу RGBI, который снизился в район трехмесячного минимума. От 11 марта лишь он был ниже текущей отметки. И постепенно вот мы видим очевидный тренд на то, что идет определенная распродажа на рынке облигаций. То есть участники рынка, в том числе институциональные инвесторы, сейчас не верят в ускорение снижения ключевой ставки. Скорее всего, она останется в рамках прогноза ЦБ по году.
7: Евгений Миронюк, независимый аналитик. Российский рынок акций вслед за нефтью показал рекордное падение за полтора года. Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2024-го, упав до отметки в 2423 пункта, хотя к закрытию торгов немного отыграл потери. Как отмечают аналитики, на падение повлияли новости о возможном усилении санкционного давления, а также ухудшение геополитической обстановки, связанной с украинским конфликтом и атаками на российский ТЭК. Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти. Оживление на рынке может добавить пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке, комментирует руководитель направления строительный сектор Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
12: На рынке нету каких-то идей, которые могли бы как-то простимулировать покупки хотя бы в одной из отраслей. Все смотрят на состояние нефтегазового сектора, на цену нефти и примерно накладывают состояние мировой экономики. И, собственно, какое потребление будет дальше, какой объем нефти будет предлагаться странами ОПЕК, что Иран сможет предложить на рынок. Все, что мы пока видим, мировая экономика на какой-то ближайшей перспективе остается непонятной. Если брать это применительно к российскому рынку, то отсутствие идей – это идея про то, чтобы продавать бумаги нефтегазового сектора на фоне такого как бы общего настроения. Но так как их доля в общей структуре индекса достаточно высока, то получается, они утягивают вниз в моменте и сам индекс, и в общем какие-то другие отраслевые инструменты, в частности бумаги ритейл, тейлы снижаются, хотя вроде как там состояние довольно неплохое. Но косметически снижаются некоторые бумаги других секторов. Но в целом рынок смотрится красным на фоне нефтегазовой истории. Сейчас у нас появляется собственный такой сигнал. Это решение Банка России по ставке. Здесь тоже пока совершенно ничего не понятно. Возможно, будут какие-то даже сенсации, потому что в базовом сценарии, с одной стороны, большинство закладывает снижение ставки, с другой стороны, кажется, пока инфляция недельная несколько высоковата. Но опять-таки, здесь можно тут же сказать контраргумент, но фактор бензиновый прежде всего, который пока полностью не уходит в цены других продуктов. И, в общем, какое решение Банк России примет, кажется, абсолютная загадка для большинства. Так что у нас может появиться новая волатильность в пятницу, и, как мне кажется, к этому нужно быть готовым.
7: Дмитрий Степанов, Ассоциация владельцев облигаций. По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Продолжаем обсуждать результаты недавнего исследования Росконгресса о том, как молодые люди представляют себе успех и как эти представления меняются с возрастом. Если сравнить младших и старших представителей поколения Z, можно заметить интересные изменения. У 24-летних на первое место выходит самореализация. Молодым людям важно заниматься тем, что интересно, видеть смысл в своей работе и чувствовать, что они раскрывают свой потенциал. А вот свобода и возможность жить там, где хочется, постепенно теряют значимость. Когда участников исследования попросили выбрать главный страх, то на первое место вышла финансовая несостоятельность. Более трети респондентов боятся не заработать на достойную жизнь и столкнуться с нехваткой денег. Для сравнения, только 16% опасаются так и не понять, чего же они хотят на самом деле. Получается, что в системе координат современных молодых людей финансовая устойчивость оказывается важнее многих других жизненных рисков. И здесь для работодателей появляется важный вывод. Зумерам недостаточно обещать интересные задачи и карьерный рост. Они хотят понимать, что компания помогает им строить устойчивое будущее. Если для сотрудников важна финансовая стабильность, работодатель может предложить программы субсидирования ипотеки или корпоративные жилищные программы. Если значима самореализация, то стоит делать акцент на обучении, развитии навыков, внутренних карьерных треках, участии в инновационных проектах и возможности влиять на решения. Если важен вклад в общество, то отлично работают корпоративное волонтерство, экологические инициативы, благотворительные проекты и прозрачная социальная повестка компании. А если молодые люди ищут внутреннее спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, то ценность приобретают предсказуемость, понятные правила игры, стабильная корпоративная культура и открытая коммуникация с руководителем.
4: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин подробно проинформировал коллег из ОСИАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя, вообще ситуации вокруг украинского конфликта. Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего, сказал Ушаков. Российский президент в четверг участвовал в пленарном заседании саммита России-ОСИАН в Казани. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Евроклира о приостановке исполнительного производства по иску Банка России к депозитарию на 18 триллионов 200 миллиардов рублей, это около 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел. Ранее жалоба Евроклир на немедленное исполнение решения суда не удовлетворил 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы. Решение по иску Центробанка России было оставлено без изменений. Если Соединенные Штаты на новом этапе переговоров будут выдвигать Ирану чрезмерные требования, Тегеран не станет принимать их, заявил верховный лидер Ирана Аятолла Маджтаба Хаменеи. С этого момента мы будем ждать реализации оговоренных условий, сказал Хаменеи в послании, посвященном меморандуму с Соединенными Штатами. Он также добавил, что предстоящие переговоры не означают, что Иран обязательно примет позицию США. Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаньяху. «Нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля», заявил Нетаньяху. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава МИДа Лавров пообещал массированные удары в ответ на атаки Киева. В четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. Пожары возникли на территории московского НПЗ, ТЦ «Белая дача», а также на рынке «Садовод». В Жуковском БПЛА попало многоэтажку. Всего в Подмосковье ранения получили 17 человек. Отменены или перенесены около 200 авиарейсов. ФАС запросил у сети АЗС «Нефтемагистраль» данные о ценах на топливо и объемах их реализации. В нашу редакцию пишут водители, они обратили внимание на очень высокую цену дистоплива на заправках крупнейшей в России независимой сети АЗС. И максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%, сообщил глава Минстроя Рек Файзулин. Минимальная будет у семей с тремя и более детьми. По его словам, окончательное решение планируется принять уже в эту пятницу. Каким оно может быть и как повлияет на рынок, подробности на Business FM. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Утром в четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Минобороны России сообщили, что за ночь со среды на четверг уничтожили более 500 дронов, а днем было ликвидировано еще 234. А в Ростовской области в результате атаки так, один человек погиб, двое ранены. В Брянске ранения получили женщины и двое детей. 4 человека пострадали в ЛНР, еще двое в Донецке и в Белгородской области. Минобороны России также отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области. НПЗ в Полтавской взято под контроль на село Рай Александровка в ДНР. А важный населенный пункт, находящийся на поступах к Славянско-Краматорской агломерации. Обсудили все это мы с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
14: Если мы скрупулезно соберем все свидетельства, мы обнаружим, что по сравнению с тем количеством дронов, которые применялись, количество поражений объектов на земле на самом деле незначительно. Это говорит о высокой эффективности противовоздушной обороны. Напомню, что организовать 100% противовоздушную оборону крайне сложно и почти невозможно. Но даже если ПВО обеспечивает 90% поражения целей объектов атакующих, или чуть меньше, или чуть больше, это очень хороший, практически идеальный показатель. Наше ПВО показало, я думаю, что результат не менее 90%.
15: Минобороны ранее отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской области.
14: Если мы вспомним последние вот такие серии ударов вооруженных сил Российской Федерации, они все были достаточно успешными. Это показывают и объективный контроль, и данные, в том числе западных СМИ, и космоснимки, и просто свидетельства очевидцев. Так что наши удары гораздо более эффективны, а у противников объективно у них проблемы с противовоздушной обороной.
15: Минобороны говорили, что взяли под контроль село Райалександрівка в ДНР.
14: Судя по всему, постепенно ведется подготовка стратегической операции по освобождению оставшихся городов ДНР, ну вот на той территории, которая пока контролируется ВСУ. Это Краматорск, Славянск и Константиновка. Константиновка практически взята вооруженными силами Российской Федерации, и сейчас идет, по сути, зачистка этого населенного пункта. К Славянску наши вооруженные силы двигаются с востока, и как раз вот Райалександрівка – это направление на Славянск. Краматорск, как крупный достаточно город и индустриальный, в том числе центр, будет изолирован, ну а дальше начнется операция по освобождению Краматорска. Вероятность очень высокая, что мы находимся в начале вот такой большой и, можно сказать, стратегической операции по освобождению остатков территории ДНР, которые пока контролируются ВСУ.
7: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Военные телеграм-каналы пишут, что фото и видео повреждения, выложенные в соцсети, дают возможность ВСУ точно идентифицировать ущерб. Напомню, что публикация таких материалов запрещена и может преследоваться по закону. Несколько дронов достигли московского НПЗ, там возник пожар, он в основном локализован, заявил мэр Сергей Собянин. Пострадавших нет, поставка нефтепродуктов в столице, работа всех АЗС, по данным властей, идет в штатном режиме. Сообщалось, что в некоторых районах выпал нефтяной дождь, очевидцы рассказывают, что на машинах оседали капли с черными примесями, однако Минэкологии Подмосковья заверили, что это сажа такая, как образуется в печке или костре. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким именно образом, Business FM спросил в правительстве Московской области, но ответа мы пока не получили. ФАС запросила разъяснение от сети АЗС «Нефтьмагистраль» по поводу цен на топливо. Водители в столичном регионе обратили внимание, что литр дизеля на этой сети заправок стоит 99 рублей 99 копеек. Также Минэнерго и ФАС предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%, чтобы поддержать аграриев во время сельхозсезона. О ситуации на топливном рынке Евгений Перечук.
16: 95-й бензин на АЗС «Нефтьмагистраль» теперь стоит 95 рублей за литр, а дизель без одной копейки 100 рублей. Считать очень удобно, но страшно, говорят автолюбители. Водитель из Москвы прокатился по нескольким заправкам столицы, ситуация на разных АЗС, по его словам, кардинально отличается.
17: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». Дизельное топливо 99 рублей с копейками. И через полкилометра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе «Кантемировской», на заправке «Лукойл» дизель оказался 78 рублей 48 копеек. В общем, непонятная ситуация.
16: В самой «Нефтьмагистрали» от комментариев отказались. Федеральная антимонопольная служба запросила у сети данные о средневзвешенной цене на бензин и дизтопливо, объемах их реализации. «Нефтьмагистраль» должна дать экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, отметила служба. «Нефтьмагистраль» – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Резкий скачок цен у нее начался сейчас. У небольших независимых заправок в регионах перебои возникли гораздо раньше. Один из владельцев сети заправок в Саратовской области попросил себя не называть, но рассказал нам, что не торгует топливом уже две недели. Его коллеги закрывались кто раньше, кто позже, в зависимости от товарного остатка. Причина у всех одна – не могут закупить топливо из-за технических проблем на стороне производителей. Есть в регионах перебои с топливом для аграриев. Проблемы приходится решать централизованно, на уровне губернаторов, говорит глава фермерского хозяйства, председатель Совета некоммерческого партнерства «Ейская фермерская АККОР» Сергей Гречищев.
18: 1 июля топливо будет доставлено на базы, которые расположены на территории Краснодарского края. Это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». И мы оттуда самостоятельно уже будем выбирать по 88 тысяч за тонну. Вот так озвучил сегодня в докладе своем наш министр сельского хозяйства. Губернатор его поддержал, что срыва уборочной не будет. Но на сегодняшний день вопрос стоит открытый. Топлива нет. Торги на бирже прошли там 26-30 тысяч тонн. Но понятно, что с учетом логистики сейчас уже берут эти топливозаправщики, которые возят, уже берут 200 рублей за километр, чтобы доставить. В связи с тем, что БТЛА, они себе страху нагнали и нагнали себе цену. Все это ложится на нас, на конечного потребителя.
16: ФАС совместно с Минэнерго предложила снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Там посчитали, что это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей с автомобильным транспортом. Мера может помочь, хотя независимым АЗС все равно придется непросто, говорит ведущий эксперт фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
19: Все крупные НПЗ в России практически все принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые могут де-факто субсидировать продажи на внутреннем рынке за счет того, что они получают возможность от государства экспортировать нефть. Независимые заправщики в России не могут себе субсидировать этот вид бизнеса за счет других видов бизнеса. Поэтому они в ситуации сложной находятся. Они должны закупать нефтепродукты на оптовом рынке, а внутри, на розничном рынке, они не могут продавать его слишком дорого, потому что задавать вопросы от ФАС, что делать, или работать себе в убыток, или там, ну, дай бог, как экономить на качестве и так далее. Что касается ситуации, при которой от компании будет меньше требовать поставлять на биржу, я думаю, это как раз рациональный ход, потому что стало понятно, что в условиях олигополия не очень работает, и лучше заключать какие-то более конкретные соглашения. Это будет похоже на ручное управление, отход от рынка, но отход от рынка – это максимально рациональный шаг в условиях экстраординарной ситуации.
16: Как уточнили в ФАС, для дизельного топлива действующий норматив биржевых продаж сохранится на уровне 16%, а вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
7: Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзулин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять в пятницу. О том, какой может стать самая популярная льготная ипотечная программа, Михаил Задорожный.
20: В этом году семейную ипотеку уже один раз корректировали. С февраля действуют новые правила. Одна семья, один льготный кредит и оба супруга созаемщики. Кроме того, дети должны быть зарегистрированы по месту жительства вместе с родителями. Ставка пока еще 6%. После 1 июля будет дифференцированная. О предложении ввести принцип «чем больше детей, тем ниже ставка» рассказала президенту в октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ориентиры. Если один ребенок 10%, если два 6%, а для многодетных семей 4% годовых. Что будет при таких параметрах семейной ипотеки? Мнение основателя Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева.
0: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий.
20: По факту может получиться так, что самая популярная льготная программа станет недоступной тем, для кого квартирный вопрос стоит наиболее остро. Это молодые семьи с пока еще одним ребенком, которые хотят жить отдельно от своих родителей. И тут вопрос, будет ли в этом случае дифференцированная ставка по семейной ипотеке способствовать повышению рождаемости, а именно так обосновывала это Валентина Матвиенко. О том, что происходит на рынке перед изменением параметров семейной ипотеки, рассказывает региональный директор департамента жилой недвижимости Никольерс Кирилл Голышев.
21: Нет никакого ажиотажа, и сейчас последний вагон никто не бежит запрыгнуть, вот как это было раньше, когда заканчивалась льготная ипотека, субсидированная государством в декабре, когда было паломничество и пытались все смести, и рынок очень резко реагировал ростом цены квадратного метра на это все, потому что спрос был колоссальный. Сейчас, с учетом того, что все говорят о том, что вот с 1 июля изменятся условия, мы не наблюдаем никакого ажиотажа. Обычная рыночная ставка сейчас 16%. Средний мы возьмем в зависимости от банка, от условий каких-то и так далее. На некоторые квартиры на вторичном рынке банки тоже могут давать такие условия, может быть, даже и меньше.
20: Многие банки, не дожидаясь 1 июля, уже повысили требования к заемщикам по программе семейной ипотеки, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
22: Ряд банков по семейной ипотеке стали работать с измененными условиями заранее. Кто-то уже работает с первоначальным взносом от 30%. По крайней мере, ходят разговоры в банковской среде о том, что первоначальный взнос могут сделать 50%, что, конечно, для большинства заемщиков будет не посильной ношей, и все-таки это достаточно существенная сумма для того, чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже более тщательно смотрят и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
20: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным Дом.РФ на конец мая, начинается от 17% годовых. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
23: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
24: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
23: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
25: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
26: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
27: У микрофона Сердар Авликулей. В России страны АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладывают новые маршруты, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед СМИ по итогам саммита России-АСЕАН в Казани. Обязанности у работодателя выплачивать зарплату работникам цифровыми рублями нет и не будет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Банка России. Обязанность предоставить инфраструктуру для работы с цифровыми рублями по закону с 1 сентября этого года возникает только у крупнейших банков и торговых компаний. Их клиентов отмечается в сообщении. Около 40 крупных европейских компаний направили руководству ЕС письмо с требованием пересмотреть планируемую реформу европейской системы торговли квотами на выбросы, передает агентство ДПА со ссылкой на содержание письма. Согласно письму, среди авторов которого фигурируют такие крупные компании, как ThyssenKrupp, BASF и ArcelorMittal, сохранение нынешней системы квот на выбросы приведет к переносу производств и закрытию заводов. Среди последствий авторы письма также указали потерю рабочих мест, мест, сокращение инвестиций в Германии и замедление экономического роста. Россия намерена создать во Вьетнаме центр по распространению российских вакцин нового поколения, в том числе с целью экспорта в другие страны Азии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям». Дмитриев также подчеркнул, что у России и Вьетнама будет много совместных проектов в инфраструктуре, технологиях, агросекторе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России удалось остановить рост ожирения среди школьников начальных классов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря чему это получилось и видит ли эту тенденцию врачи, продолжит Наталья Шашина.
5: Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, рост ожирения у учащихся младших классов удалось остановить благодаря бесплатному горячему питанию в школах. Его ввели в 2020 году. Для учеников первой смены это обычно завтрак, для второй – обед. Это питание по определенным правилам, отметила Попова. По ее словам, у детей поменялись вкусовые привычки, они стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Но пока говорить о решении проблемы нельзя. Как делится с Бизнес-ФМ врач-гастроэнтеролог-диетолог, терапевт Артур Бернацкий, семьи, где есть подростки с ожирением, обращаются к нему регулярно. Вот как он оценил заявление главы Роспотребнадзора.
1: Звучит это, наверное, как-то оптимистично, но на практике не совсем все так. У меня самого 3 школьника дома, и помимо школьного питания есть еще буфеты, где продают пиццу, булочки. Вторая проблема, не у всех школ имеют хорошие столовые, они маленькие, организовано время так, что дети не успевают, особенно 5, 6, 7, 8 класс, делать прием пищи. Это буквально 10 минут, и, конечно, времени не хватает. Особенно, если в школах много классов, и сказать то, что ребенок идет после школы, не заходит в фастфуд, не употребляет, это тоже нельзя, потому что это происходит регулярно. Нужно учесть то, что школьное питание разное абсолютно в плане качества приготовления продуктов, потому что договор, который заключается в школе в плане приготовления пищи, это привозная еда, это нужно четко понимать. Не всегда хорошего качества, то, что ребенок может даже и не есть по вкусовым качествам своим.
5: То, что ситуация с детским ожирением в России стабилизировалась и сейчас нет прироста, заявлял на экономическом форуме в Петербурге и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По результатам разных исследований, порядка 20% детей в России имеют лишний вес. От 6 до 10% страдают ожирением. И, скорее всего, через 10-15 лет эти дети сформируют пул пациентов-эндокринологов и других врачей. Хотя, по наблюдениям диетолога, руководителя сети клиник диетологии, рефлексотерапии и неврологии Марият Мухиной, сейчас позитивные изменения действительно есть.
2: Масса факторов, потому что запретили же продажу энергетикам детям уже как несколько лет. Активно в обществе поднимается вопрос о запрету сахаросодержащих напитков для детей с высоким содержанием сахара, ортофосфорной кислоты. Они же еще стимулируют потом центр жажды. Совместно с центром жажды возбуждается центр голода, потому что это ядра очень близко находится в гипоталамусе, и ребенок потом переедает. Активная пропаганда в школах, активная работа вот в масс-медиа, и сами родители стали следить за собственным весом, и уже реально понимают, что сахар это яд, и холестерин это зло, и соль это зло.
5: Но кроме того, что дети смотрят прежде всего на то, как живут их родители и едят то же, что и они, есть и другая часть вопроса – гиподинамия, или, грубо говоря, сидение в гаджетах. В то время как ситуацию с ожирением среди детей удается стабилизировать, число взрослых с этим диагнозом растет. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Клещи есть, а вакцины не хватает. Наши слушатели жалуются на перебои с бесплатной вакцинацией от энцефалита как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности, на Алтай. Что происходит с поставками, если вариант привиться платно, разбиралась Светлана Чередникова.
3: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это эндемичный эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательна. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
4: Ну вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно кормят завтраками справочные, говорят, позвоните завтра, позвоните на следующей неделе, позвоните через 2 дня. До сих пор ситуация не изменилась. У нас уже подходят сроки, потому что второй компонент нужно ставить крайний срок за 2 недели до поездки, чтобы сформировался иммунитет. Платно можно сделать этот второй компонент, но есть проблемы. Во-первых, не все делают именно второй компонент. Все хотят поставить сразу оба. Ну, можно сделать второй, но заплатить за оба. И в частных клиниках это еще плюс прием педиатр, за который ты тоже платишь. То есть в среднем получается от 5 до 10 тысяч, зависит от клиники. В итоге я нашла платный вариант, который находится на другом конце Москвы. Платный вариант я нашла только там.
3: В России клещевой энцефалит распространен почти в половине регионов страны. И Алтай в прошлом году вошел в тройку самых популярных направлений для летних семейных путешествий. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллионов человек. Тем не менее, в ряде регионов сообщалось и о дефиците вакцины. Например, в апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
6: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторая недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
3: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого энцефалита. Нам прислали текстовый комментарий, где сообщили, что вакцина есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
7: Apple может поднять цены примерно на 1/4 из-за удорожания чипов памяти. Динамику повышения цены товара, которые она затронет, глава компании Тим Кук не обозначил, но признал, что подорожание неизбежно. Скорее всего, оно коснется новых айфонов, которые выходят в сентябре. Эксперты Wall Street Journal подсчитали, для сохранения рентабельности на нынешнем уровне стоимость на следующую модель iPhone Pro 18 может вырасти более чем на $200 до 1300. Все из-за дефицита чипов. Их скупают компании, развивающие искусственный интеллект, а Apple нужно больше памяти для новых и функций, включая обновленную Siri. С прошлого года цены на такие компоненты выросли в 1/4 и, по прогнозам, будут расти как минимум до 2027 года. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
8: Если мы говорим о росте стоимости памяти, то очень сильно будет зависеть от модели. Но я бы отметил еще одну вещь. Из-за спроса со стороны производителей серверов искусственного интеллекта, раньше их волновала прежде всего оперативная память для модулей-ускорителей. Но сейчас они уже и ЦПУ стали использовать, и это также создает дефицит. Мы, по сути, сталкиваемся с тем, что вся комплектация растет в цене. И даже при том, что это может быть где-то и небольшой рост, а на память мы уже видим и в разы, то все вместе это может разгонять цену изделий электроники практически неограниченно, до исчезновения причин. Рынок саморегулирующийся в каком-то смысле по мере роста спроса. Кто-то строит новые производственные мощности и тем самым увеличиваются объемы выпуска компонентов, соответственно, это гасит дефицит. А с другой стороны, по мере роста цен отваливаются те производители, которые продавали изделия с низкой маржинальностью. За их счет снижается спрос на компоненты, они становятся более доступны. Конечно, рынок должен отрегулироваться, но как быстро это произойдет, трудно сказать. Спрос на и он феноменальный. Если посмотреть на заявки крупных компаний типа SpaceX, который говорит, что вот он хочет построить в космосе 1 000 000 цодов, после этого ожидать, что производители смогут удовлетворить соответствующий спрос, просто не приходится.
7: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Повышение цен на чипы уже отразилось на ноутбуках. В России с начала года они подорожали на треть, а продажи упали более чем на 20%.
26: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Весенне-летний сезон – время для дачных работ, дачного отдыха и дачной амнистии, которая действует до 1 марта 2031 года. По статистике Росреестра, возможностью оформить жилые дома и землю в упрощенном порядке уже воспользовались более 15 миллионов россиян. А для тех, кто пока нет, ведомство подготовило методичку. На сей раз о том, как бесплатно приватизировать подходящий под условия дачной амнистии садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ. Если земля не стоит на кадастровом учете, заявителю нужно сначала получить решение о предварительном согласовании предоставления участка. В уполномоченный орган, как правило, муниципальный орган власти, к которому относится СНТ или ОНТ, подается заявление, схема расположения участка на кадастровом плане территории, если нет проекта ее межевания, и правоустанавливающий документ на землю. Как только принято положительное решение, следует обратиться к кадастровому инженеру, чтобы подготовить межевой план для постановки участка на кадастровый учет. Готовые документы нужно направить в Росреестр в электронном виде, скажем, через портал госуслуг или официальный сайт ведомства. Следующий шаг – предоставление земельного участка. Все в тот же уполномоченный орган. Нужно направить выписку из ЕГРН на участок и решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о его распределении. Кстати, если земля уже стоит на кадастровом учете, ее владелец сразу подает заявление о предоставлении участка. И как только орган местного самоуправления принимает положительное решение, он сам с этим своим решением обращается в Росреестр для регистрации права собственности. Владельцу земли остается получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его права, и на этом все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
26: Недвижимость на «Бизнес FM».
25: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
26: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Увлекулеев. Президент России Владимир Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане и приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа заработал в городе-спутнике Казани, Зеленодольске. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ответ на украинские атаки будет действовать еще более жестко. Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием. Это однозначно, сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24». Американский вице-президент Джей Ди Венс обрушился с жесткой критикой на руководство Израиля, призвав еврейское государство помнить о том, что Соединенные Штаты остались его единственным мощным союзником в мире. Он подтвердил, что в курсе статьи портала Access, согласно которой Нетаньяху, цитата, «кипит от злости в связи с заключением Соединенными Штатами сделки с Ираном». «Мои разговоры с ним этого не отражают», заявил также Венс. Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службы России. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля этого года. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, говорится в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран должен сократить запасы высокообогащенного урана и разблокировать Армуз, а США позволит ему свободно продавать свою нефть. Трамп подписал предварительные мирные соглашения с Тегераном, но грозит, если что, возобновить удары, а пока обещает вернуться к урегулированию на Украине. Какой он постиранский Трамп? Комментарий Георгия Буфта. Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, чтобы российская экономика не замерзла окончательно. Глава РСПП Александр Шохин призвал ЦБ в пятницу снизить ставку на 1% пункт. Шохин отметил, что бизнес продолжает сталкиваться с охлаждением спроса, неплатежами, падением инвестиционной активности и экономических показателей. Страдает и бюджет, подчеркнул Шохин. Услышит ли это руководство Центробанка? Европарламент принял самый жесткий антииммиграционный закон за десятилетие. Мера включает в себя ужесточение въезда, обыски мест жительства нелегалов, а также создание центров возвращения для содержания мигрантов до их высылки. «Отправьте их домой», – скандировали евродепутаты во время рассмотрения закона. Подробности на «Бизнес-ФМ». Накачанный вредными идеями, Трамп поворачивается от Ирана к Украине. Президент США подписал предварительное мирное соглашение с Тегераном, согласно которому Исламская Республика должна сократить запасы высокообогащенного урана. Взамен США позволит Тегерану свободно продавать свою нефть. При этом Трамп оставляет с собой возможность возобновить удары. Теперь глава Белого дома обещает вернуться к теме урегулирования на Украине. Что дальше? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
12: В целом, итоги войны с Ираном можно оценить как боевую ничью с некоторым преимуществом Тегерана. Иран понес тяжелейшие потери среди высшего политического и военного руководства. Нанесен удар по ядерной и ракетной инфраструктуре. Однако политическая цель войны, смена режима и капитуляция не достигнута. Иран остается сильным государством, способным угрожать странам Персидского залива и мировым поставкам энергоносителей. Парадоксальным образом война укрепила позиции корпуса стражи Исламской революции на фоне ослабления гражданских институтов. Иран сохраняет мощности по обогащению урана. Это само по себе дипломатический успех, поскольку до войны Иран и так заявлял об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. И хотя теперь это обязательство Трамп подает как личную победу, по сути стороны вернулись к исходной точке. Зато Тегеран получает поэтапную отмену санкций и даже, возможно, доступ к инвестиционному фонду до 300 миллиардов долларов на цель восстановления страны. Причем более половины его уже обеспечено обязательствами инвесторов. По некоторым данным, 17 стран готовы пересмотреть ограничительный режим в отношении Ирана. Для Вашингтона исход войны можно описать формулой «цели не достигнуты, счет оплачен». Не добившись ни капитуляции Тегерана, ни уничтожения его ядерного потенциала, США сильно поиздержались в деньгах и оружии. По сути, Трамп вынужден был зафиксировать убытки. С другой стороны, еще глубже залезать в это болото войны означало бы еще большие потери. Трамп нашел себе силы, чтобы боязнь потерять лицо не помешала ему соскочить. Для Израиля, несмотря на тактический успех, итоги ближе к провалу. Нетаньяху, который сначала фактически спровоцировал войну, а затем эскалацией в Ливане чуть было не сорвал сделку, обнажил растущую трещину в отношениях с Америкой. Теперь Нетаньяху говорит, что Израиль не считает себя частью соглашения, оставляя для себя пространство для самостоятельных действий в будущем, прежде всего против Хезболлы в Ливане. Арабские страны залива тоже вряд ли полностью в восторге от сделки, учитывая сохранение иранского ракетного потенциала. А Трамп открыто защитил право Тегерана на такое оружие. Мол, раз оно есть у Саудовской Аравии, то почему бы и Тегерану его не иметь? Теперь президент США обещает вновь повернуться к украинской теме. На саммите Большой Семерки в Авиане Трампу нужна была поддержка партнеров для разминирования Армузского пролива и легитимизации сделки с Тегераном. А в обмен, по данным газеты «Политика», он выразил готовность пойти на какие-то уступки в отношении Украины и даже объявил о готовности вернуть антироссийские нефтяные санкции. Впрочем, вопреки своему обыкновению, Трамп был на редкость обтекаем и не очень разговорчив по этой тематике. Лишнего ничего не сказал точно. Это касается в том числе лицензионного производства западных вооружений в Украине. Канцлер Германии Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейцам и публично поблагодарил Трампа за готовность к такому формату. Это первый случай, когда лицензионная передача технологий производства дальнобойных ракет обсуждается на уровне Большой Семерки как согласованная позиция. Впрочем, Трамп подробно это пока не комментировал. Касательно поставок американских ракет Киеву или производства их в Украине, Трамп лишь подтвердил, что Вашингтон получал соответствующий запрос, но не дал окончательного ответа. По санкциям Трамп, по его словам, ждет возвращения нефтяных цен к уровню, который был 4 месяца назад, прежде чем принимать решение. Европейцы в Ивиане явно пытались убедить Трампа, что формула Анкориджа была слишком выгодна Москве и не учитывает последние изменения, в том числе возросшую способность ВСУ бить вглубь России. На это помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы и Зеленский накачивали Трампа вредными идеями, основанными на ложных постулатах, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Теперь осталось только Трампу в этом по новой переубедить. Для начала аргументацию обкатает на эмиссарах Трампа, Уиткофе и Кушнере и ждут в Москве, но неизвестно когда.
7: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на 1% пункт. По его словам, длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, сказал глава РСПП. Заседание ЦБ пройдет в пятницу, а профессиональные участники рынка уверены, что снижение ставки будет не таким существенным, как предлагает бизнес, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
0: Ситуация меняется практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5%, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. Последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 50% пунктов.
13: Что касается появления Набиуллина на заседании ЦБ. Больничный, судя по всему, закончился.

0: и рыночности, и профессионализм, который был сделан Эльвирой Сахипзадной, они останутся.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. ЦБ снижает ставку уже год. С прошлого июня в апреле совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5% до 14,5% годовых. А Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Какие, может быть, решения ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
2: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал, и мы видели ускорение темпов роста денежных агрегатов, денежной массы по итогам мая. И еще, конечно, если мы смотрим на оперативные индикаторы, то следует отметить ускорение инфляции в последние две недели. Это ускорение связано пока с разовыми временными факторами, то есть с волатильной компонентой инфляции. Но, тем не менее, ускорение недельных показателей достаточно значимо. И мне кажется, что Центральный банк на весь этот массив проинфляционных сигналов как раз может отреагировать таким чуть более осторожным снижением ставки.
3: Что касается появления Эльвиры Набиуллиной, как вы считаете вообще само по себе ее появление, и вот этот контекст, не затмит ли он основную тему?
2: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике, во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания — это все-таки решение коллективного органа, то есть, ну, позиция главы Центрального банка, она очень весома. Но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка – это команда. И на больничном председатель, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов. И решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что это все-таки такая тема несколько преувеличенная. Я думаю, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения поставки, и все как обычно.
1: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. А зампред ЦБ Заботкин заявил в интервью «Ведомостям», что регулятор всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, заявил Заботкин на фоне снижения инфляционных ожиданий населения до минимума за последние два года. В июне они снизились сразу на 0,6% пункта до 12,4% годовых. Замминистра строительства из ЖКХ Никита Стасишин навел движ на девелоперском форуме «Движение». От дистанционных увольнений до жесткой критики девелоперов и сам форум выдался богатым на инфоповоды. Иван Медведев подробнее.
4: Чего стоит одно официальное название «Форум недвижимости «Движение»»? Двое суток оно попадает в заголовки. Начиная с инициатив ввести уголовную ответственность для блогеров, которые в своих видео цепляются к мелочам при приемке жилья в новостройках, заканчивая странной историей с извинениями замминистра за выступление одного из топ-менеджеров госкомпании «Дом.РФ». Или уже бывшего топ-менеджера. После того, как по соцсетям разошлось видео, на котором глава аналитического центра госкомпании «Дом.РФ» Михаил Гольдберг со сцены очень медленно отвечает на вопросы модератора и с большим трудом подбирает формулировки, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал Гольдберга бывшим сотрудником «Дом.РФ» и извинился за его поведение на форуме. Впрочем, более без подробностей. И в самой компании статус Гольдберга после этого не комментировали. Досталось от замминистра и застройщикам. «Стройте для всех, как для себя». Вот до такого тезиса можно сократить его посыл к строительным компаниям, которые продолжают жаловаться на потребительский экстремизм и постоянно просят смягчить требования к собственной работе.
5: Мы и так очень много за несколько последних лет сделали для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем. То, что вы устроили за последние три года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть. Кто это делать не будет, мы еще ужесточим прием.
4: «Ничего не будет упрощаться и никаких балансов в этом вопросе не будет», – заключил Стасишин. По словам моей коллеги, руководителя отдела недвижимости радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерии Мазгановой, конкретики по этим ужесточениям не последовало, но застройщикам дали очень четкий сигнал.
6: «Больше никто не собирается нянчиться с ними, как с малыми детьми, и бесконечно предлагать костыли. То одни, то другие. Государственные, там, банковские или какие-то еще. Они никак не хотят признать понимать, что их пытаются перевести в полноценный рыночный режим работы. Рыночный.

0: а не льготный. А рыночный режим, да, предполагает выполнение всех своих обещаний, что сдавать квартиры нужно без недоделок, и покупатели, платящие, между прочим, немалые деньги, вправе требовать эти недоделки устранять. Вы же не покупаете автомобиль с недоделками, неким предположением, что вы потом все доработаете сами напильником. Вы не покупаете полувыпеченный пирожок. Ровно такая же история теперь будет главенствовать на рынке недвижимости. К этому надо привыкнуть. Застройщики наши уже очень давно не работали в таких условиях.
1: Впрочем, как ранее уже говорили эксперты в эфире Business FM, вопрос потребительского терроризма в этой отрасли действительно стоит очень остро. Многие юристы и блогеры построили отдельный бизнес на том, чтобы придираться даже к самым мелким недочетам и выбивать из строителей несоразмерные компенсации. Баланс тут найти сложно, но мяч на стороне строительных компаний, считает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
2: Наверное, все-таки застройщикам надо стараться более четко свои обещания фиксировать и их исполнять, и тогда наличие терроризма будет минимальным.
1: Мысль, которая не поражает новизной, но может и должна служить фундаментом нормальных отношений не только в строительстве. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
3: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: ЦБ включил Озонбанк в реестр операторов информационных систем, где выпускаются цифровые финансовые активы. О планах дать клиентам возможность инвестировать в эти и другие финансовые инструменты Озон сообщил осенью прошлого года. С тех пор Озонбанк получил брокерскую и депозитарную лицензии ЦБ. Заявка компании «Инновация», единственного претендента на участие в аукционе по продаже «Южуралзолота», была отклонена. Это уже четвертая неудачная попытка Росимущества найти нового владельца для контрольного пакета золотодобытчика. До этого ведомство провело 3 аукциона по продаже ЮГК, но все они не состоялись в связи с отсутствием допущенных к торгам участников. Spotify начнет бронировать билеты для ранней продажи самым преданным фанатам. Определять их будут по числу прослушиваний, публикациям и другой активности в приложении. При этом фоновое воспроизведение песен не даст преимущества. Отобранные пользователи смогут выкупить билеты без комиссии. Пока функция доступна только для премиум-подписчиков США.
5: Сделки.
4: Дональд Трамп заявил, что Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США. Котировки последней отреагировали на заявление президента моментальным ростом. Сами компании это не комментировали, но о достижении предварительных договоренностей в мае говорили источники Wall Street Journal. Для каких устройств будут поставляться чипы, издание не уточняло. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антииммиграционный закон за десятилетия. Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства у нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврат в страну происхождения. Валерий Убадоев продолжит.
7: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались за, 218 против, еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта консервировали консерваторы и крайне правые аплодировали и скандировали «Send them back», то есть «Отправьте их обратно», ну или «Домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам». Но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30% нелегальных мигрантов, пишет Le Monde. Поэтому одной из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работу. Где конкретно эти центры возвращения будут расположены, не уточняется. Но, по данным PBS, как минимум 5 стран Евросоюза, это Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция, уже ведут об этом переговоры с третьими странами, в основном в Африке. Ожидается, что рост антимиграционных настроений в Европе продолжится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
8: Вот этот пакет мер, он, конечно, думаю, что вполне отвечает духу сегодняшнего Европейского Союза с точки зрения того, что и общественное мнение, и политические партии сильно вправо повернули. Миграционная проблематика является сейчас основной политический мер Европейского Союза, поэтому актуальность подобных вопросов будет расти, и, соответственно, внимание избирателей к этим вопросам тоже будет расти. Ну и европейский мейнстрим вынужден реагировать на эту ситуацию, чтобы не потерять голоса своих избирателей, не отдать их евроскептикам, правым популистам и так далее. Поэтому европейский мейнстрим частично, не в полной мере, но все-таки перенимает вот эти антимиграционные установки, которые евроскептики транслируют.
7: Помимо всего прочего, также ужесточаются запреты на въезд для мигрантов, нарушивших закон. Например, в отношении тех, кого сочтут угрозой для безопасности, возможен пожизненный запрет. Кроме того, власти европейских стран получат право проводить обыски мест жительства нелегальных мигрантов. Пока закон принял лишь Европарламент. Чтобы он вступил в силу, его должны согласовать правительства стран-членов Евросоюза. И шансы на это высоки, считает заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
9: Я думаю, вероятность окончательного принятия обозначенных мер достаточно высокая. Мой прогноз – ужесточение контроля над легальной миграцией продолжится. Общество требует наведения порядка с точки зрения внутренней безопасности. Другая часть общества требует снижения нагрузки на муниципальные, на региональные, на федеральные бюджеты, которые связаны с, я возьму это слово в кавычки, с обслуживанием нелегальных мигрантов, соответствующими выплатами, право на которые они получаются и так далее.
7: Рейтер отмечает, что рост антимиграционных настроений в Европе начался с 2015-2016 года, после притока более миллиона беженцев и мигрантов. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
6: Нефть марки Brent рухнула в четверг ниже $77 за баррель. Падение превысило 3%, хотя уже вечером большую часть потерь дня нефть отыграла. Точком к падению послужило предварительное мирное соглашение между США и Ираном. Участники рынка ждут нового витка снижения, если Ормузский пролив вновь откроют для судоходства. Это самые низкие цены на нефть с начала конфликта на Ближнем Востоке. Для сравнения, в острую фазу войны баррель стоил $120, комментирует независимый аналитик Евгений Миронюк.
10: Конечно же, сейчас ситуация остается подвешенной, тем не менее, большой долей вероятности завтра будут уже зафиксированы официально договоренности по снятию ограничений в Ормузском проливе, и, соответственно, нефть продолжит снижение, возможно, в район 70-75 по Brent и, вероятно, в район 60 по Urals. Напомню, что сейчас по данным Trading Economics $64 стоит нефть марки Urals. И, конечно, для российского рынка это воспринимается негативно, потому что все-таки участники рынка настраивались на то, что ситуация в Иране будет носить более затяжной характер.
6: По-вашему, наибольший негатив для российского рынка сейчас откуда исходит? Помимо нефти, это что?
10: Конечно, импульсивная достаточно реакция на ухудшение геополитической обстановки. Важно отметить, что участники рынка теперь откладывают возможность заключения мирного соглашения на Украине. населения, и, соответственно, это дисконтируется в цены. Ну и, конечно, стоит отметить, что все ждут заседания Центробанка, и, вероятно, эти события все-таки повлияют на некоторое ужесточение риторики, хотя и так ожидалась умеренно жесткая риторика. Все-таки риски вновь выросли. Мы видим это по индексу RGBI, который снизился в район трехмесячного минимума. От 11 марта лишь он был ниже текущей отметки. И постепенно вот мы видим очевидный тренд на то, что идет определенная распродажа на рынке облигаций. То есть участники рынка, в том числе институциональные инвесторы, сейчас не верят в ускорение снижения ключевой ставки. Скорее всего, она останется в рамках прогноза ЦБ по году.
6: Евгений Миронюк, независимый аналитик. Российский рынок акций вслед за нефтью показал рекордное падение за полтора года. Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2024-го, упав до отметки в 2423 пункта, хотя к закрытию торгов немного отыграл потери. Как отмечают аналитики, на падение повлияли новости о возможном усилении санкционного давления, а также ухудшение геополитической обстановки, связанной с украинским конфликтом и атаками на российский ТЭК. Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти. Оживление на рынке может добавить пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке, комментирует руководитель направления строительный сектор Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
11: На рынке нету каких-то идей, которые могли бы как-то простимулировать покупки хотя бы в одной из отраслей. Все смотрят на состояние нефтегазового сектора, на цену нефти и примерно накладывают состояние мировой экономики. И, собственно, какое потребление будет дальше, какой объем нефти будет предлагаться странами ОПЕК, что Иран сможет предложить на рынок. Все, что мы пока видим, мировая экономика на какой-то ближайшей перспективе остается непонятной. Если брать это применительно к российскому рынку, то отсутствие идей – это идея про то, чтобы продавать бумаги нефтегазового сектора на фоне такого как бы общего настроения. Но так как их доля в общей структуре индекса достаточно высока, то получается, они утягивают вниз в моменте и сами индексы, и в общем какие-то другие отраслевые инструменты, в частности бумаги ритейла, снижаются, хотя вроде как там состояние довольно неплохое, но косметически снижаются некоторые бумаги других секторов, но в целом рынок смотрится красным на фоне нефтегазовой истории. Сейчас у нас появляется собственный такой сигнал, это решение Банка России по ставке, здесь тоже пока совершенно ничего не понятно, возможно будут какие-то даже сенсации, потому что в базовом сценарии, с одной стороны, большинство закладывает снижение ставки, с другой стороны, кажется, пока инфляция недельная несколько высоковата. Но опять-таки, здесь можно тут же сказать контраргумент, но фактор бензиновый прежде всего, который пока полностью не уходит в цены других продуктов. И, в общем, какое решение Банк России примет, кажется, абсолютная загадка для большинства. Так что у нас может появиться новая волатильность в пятницу, и, как мне кажется, к этому нужно быть готовым.
6: Дмитрий Степанов, Ассоциация владельцев облигаций. По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
12: Уверен, через 6 лет мы высадимся на Марсе, если повезет через 4. 2020 год, Берлин, Илон Маск на церемонии Alan Springer Awards. 6 лет миновали, на Марсе пока никого. Делать прогнозы – та часть работы технологических лидеров, с которой они не всегда справляются. В 2007-м Стив Балмер сказал буквально следующее: у iPhone нет ни единого шанса получить значимую долю рынка. В 2004-м Билл Гейтс пообещал, через 2 года со спамом будет покончено, да что там, сам Стив Джобс в 2003-м в интервью Rolling Stone назвал подписку на музыкальные сервисы обанкротившейся моделью. Через 5 лет появился Spotify. Иногда у них все-таки получается. Маск обещал ракеты с повторно используемой первой ступенью и сделал Falcon 9. Глобальный спутниковый интернет и запустил Starlink. Массовый электромобиль за $35,000 тоже выполнил. Посмотрим, что нам прогнозируют на ближайшее время. Илон Маск. Серийный чип для внедрения в мозг и робот-хирург, который вживляет его без участия человека. Клинические испытания уже идут, коммерческий запуск обещан на 2028. Сооснователь Anthropic Джон Кларк. К началу 2027 года у нас будут системы с интеллектом Нобелевского лауреата. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в марте этого года объявил, что AGI, общий искусственный интеллект, уже достигнут. Правда, что именно он имел в виду, никто тогда не понял. Прогнозы в технологиях – это жанр со своими правилами. Главное из них, называя срок, достаточно далекий, чтобы к тому времени все забыли, или очень близкий, чтобы звучало смело. Илон Маск нарушает оба правила одновременно, за это его и слушают. Из свежего. Приоритет SpaceX – строительство обитаемого города на Луне. Мы можем достичь этого в течение 10 лет. Обещано в феврале этого года. 10 лет – не такой уж долгий срок, можем проверить. Марс пока подождет.
3: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин подробно проинформировал коллег из ОСИАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя. Вообще ситуация вокруг украинского конфликта. Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего, сказал Ушаков. Российский президент в четверг участвовал в пленарном заседании саммита России-ОСИАН в Казани. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Евроклира о приостановке исполнительного производства по иску Банка России к депозитарию на 18 триллионов 200 миллиардов рублей, это около 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел. Ранее жалобу Евроклир на немедленное исполнение решения суда не удовлетворил 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы. Решение по иску Центробанка России было оставлено без изменений. Если Соединенные Штаты на новом этапе переговоров будут выдвигать Ирану чрезмерные требования, Тегеран не станет принимать их, заявил верховный лидер Ирана Аятолла Маджтаба Хаменеи. «С этого момента мы будем ждать реализации оговоренных условий», сказал Хаменеи в послании, посвященном меморандуму с Соединенными Штатами. Он также добавил, что предстоящие переговоры не означают, что Иран обязательно примет позицию США. Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаньяху. «Нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля», заявил Нетаньяху. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава МИДа Лавров пообещал массированные удары в ответ на атаки Киева. В четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. Пожары возникли на территории московского НПЗ, ТЦ «Белая дача», а также на рынке «Садовод». В Жуковском БПЛА попало многоэтажку. Всего в Подмосковье ранения получили 17 человек. Отменены или перенесены около 200 авиарейсов. ФАС запросил у сети АЗС «Нефтемагистраль» данные о ценах на топливо и объемах их реализации. В нашу редакцию пишут водители, они обратили внимание на очень высокую цену дистоплива на заправках, крупнейшей в России независимой сети АЗС. И максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%, сообщил глава Минстроя Рек Файзулин. Минимальная будет у семей с тремя и более детьми. По его словам, окончательное решение планируется принять уже в эту пятницу. Каким оно может быть и как повлияет на рынок? Подробности на Бизнес FM. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Утром в четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Минобороны России сообщили, что за ночь со среды на четверг уничтожили более 500 дронов, а днем было ликвидировано еще 234. В Ростовской области в результате атаки атак один человек погиб, двое ранены. В Брянске ранения получили женщины и двое детей. Четыре человека пострадали в ЛНР, еще двое в Донецке и в Белгородской области. Минобороны России также отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области. НПЗ в Полтавской взято под контроль. Село Рай Александровка в ДНР. Важный населенный пункт, находящийся на поступах к Славянско-Краматорской агломерации. Обсудили все это мы с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
14: Если мы скрупулезно соберем все свидетельства, мы обнаружим, что по сравнению с тем количеством дронов, которые применялись, количество поражений объектов на земле на самом деле незначительно. Это говорит о высокой эффективности противовоздушной обороны. Напомню, что организовать 100% противовоздушную оборону крайне сложно и почти невозможно. Но даже если ПВО обеспечивает 90% поражения целей объектов атакующих, или чуть меньше, или чуть больше, это очень хороший, практически идеальный показатель. Наше ПВО показало, я думаю, что результат не менее 90%.
4: Минобороны ранее отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской области.
14: Если мы вспомним последние вот такие серии ударов вооруженных сил Российской Федерации, они все были достаточно успешными. Это показывают и объективный контроль, и данные, в том числе западных СМИ, и космоснимки, и просто свидетельства очевидцев. Так что наши удары гораздо более эффективны, а у противников объективно у них проблемы с противовоздушной обороной.
4: Минобороны говорили, что взяли под контроль село Райлександровка в ДНР.
14: Судя по всему, постепенно ведется подготовка стратегической операции по освобождению оставшихся городов ДНР, ну вот на той территории, которая пока контролируется ВСУ. Это Краматорск, Славянск и Константиновка. Константиновка практически взята вооруженными силами Российской Федерации, и сейчас идет, по сути, зачистка этого населенного пункта. К Славянску наши вооруженные силы двигаются с востока, и как раз вот Рая Александровка — это направление на Славянск. Краматорск, как крупный достаточно город и индустриальный, в том числе центр, будет изолирован, ну а дальше начнется операция по освобождению Краматорска. Вероятность очень высокая, что мы находимся в начале вот такой большой и, можно сказать, стратегической операции по освобождению остатков территории ДНР, которые пока контролируются ВСУ.
6: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Военные телеграм-каналы пишут, что фото и видео повреждения, выложенные в соцсети, дают возможность ВСУ точно идентифицировать ущерб. Напомню, что публикации таких материалов запрещены и может преследоваться по закону. Несколько дронов достигли московского НПЗ. Там возник пожар, он в основном локализован, заявил мэр Сергей Собянин. Пострадавших нет. Поставка нефтепродуктов в столице, работа всех АЗС, по данным властей, идет в штатном режиме. Сообщалось, что в некоторых районах выпал нефтяной дождь. Очевидцы рассказывают, что на машинах оседали капли с черными примесями. Однако Минэкологии Подмосковья заверили, что это сажа такая, как образуется в печке или костре. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким именно образом, Бизнес ФМ спросил в правительстве Московской области, но ответа мы пока не получили. ФАС запросила разъяснение от сети АЗС «Нефтьмагистраль» по поводу цен на топливо. Водители в столичном регионе обратили внимание, что литр дизеля на этой сети заправок стоит 99 рублей 99 копеек. Также Минэнерго и ФАС предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%, чтобы поддержать аграриев во время сельхозсезона. О ситуации на топливном рынке Евгений Перечук.
15: 95-й бензин на АЗС «Нефтьмагистраль» теперь стоит 95 рублей за литр, а дизель без одной копейки 100 рублей. Считать очень удобно, но страшно, говорят автолюбители. Водитель из Москвы прокатился по нескольким заправкам столицы. Ситуация на разных АЗС, по его словам, кардинально отличается.
16: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». Дизельное топливо 99 рублей с копейками. И через полкилометра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской, на заправке «Лукойл» дизель оказался 78 рублей 48 копеек. В общем, непонятная ситуация.
15: В самой «Нефтьмагистрали» от комментариев отказались. Федеральная антимонопольная служба запросила у сети данные о средневзвешенной цене на бензин и дизтопливо, объемах их реализации. «Нефтьмагистраль» должна дать экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, отметила служба. «Нефтьмагистраль» – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Резкий скачок цен у нее начался сейчас. У небольших независимых заправок в регионах перебои возникли гораздо раньше. Один из владельцев сети заправок в Саратовской области попросил себя не называть, но рассказал нам, что не торгует топливом уже две недели. Его коллеги закрывали сдавались кто раньше, кто позже, в зависимости от товарного остатка. Причина у всех одна – не могут закупить топливо из-за технических проблем на стороне производителей. Есть в регионах перебои с топливом для аграриев. Проблемы приходится решать централизованно, на уровне губернаторов, говорит глава фермерского хозяйства, председатель Совета некоммерческого партнерства «Ейская фермерская АККОР» Сергей Гречищев.
17: 1 июля топливо будет доставлено на базы, которые расположены на территории Краснодарского края. Это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». И мы оттуда самостоятельно уже будем выбирать по 88 тысяч за тонну. Вот так озвучил сегодня в докладе своем наш министр сельского хозяйства. Губернатор его поддержал, что срыва уборочной не будет. Но на сегодняшний день вопрос стоит открытый. Топлива нет. Торги на бирже прошли там 26-30 тысяч тонн. Но понятно, что с учетом логистики сейчас уже берут эти топливозаправщики, которые возят, уже берут 200 рублей за километр, чтобы доставить. В связи с тем, что БТЛА, они себе страху нагнали и нагнали себе цену. Все это ложится на нас, на конечного потребителя.
15: ФАС совместно с Минэнерго предложила снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Там посчитали, что это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей с автомобильным транспортом. Мера может помочь, хотя независимым АЗС все равно придется непросто, говорит ведущий эксперт фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
18: Все крупные НПЗ в России практически все принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые могут де-факто субсидировать продажи на внутреннем рынке за счет того, что они получают возможность от государства экспортировать нефть. Независимые заправщики в России не могут себе субсидировать этот бизнес за счет других видов бизнеса. Поэтому они в ситуации сложной находятся. Они должны закупать нефтепродукты на оптовом рынке, а внутри, на розничном рынке, они не могут продавать его слишком дорого, потому что давать вопросы от ФАС, что делать, или работать себе в убыток, или там, ну, дай бог, как экономить на качестве и так далее. Что касается ситуации, при которой от компании будет меньше требовать поставлять на биржу, я думаю, это как раз рациональный ход, потому что стало понятно, что в условиях олигополии это не очень работает, и лучше заключать какие-то более конкретные соглашения. Это будет похоже на ручное управление, отход от рынка, но отход от рынка – это максимально рациональный шаг в условиях экстраординарной ситуации.
15: Как уточнили в ФАС, для дизельного топлива действующий норматив биржевых продаж сохранится на уровне 16%, а вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
6: Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзулин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять в пятницу. О том, какой может стать самая популярная льготная ипотечная программа, Михаил Задорожный.
19: В этом году семейную ипотеку уже один раз корректировали. С февраля действуют новые правила. Одна семья, один льготный кредит и оба супруга созаемщики. Кроме того, дети должны быть зарегистрированы по месту жительства вместе с родителями. Ставка пока еще 6%. После 1 июля будет дифференцированная. О предложении ввести принцип «чем больше детей, тем ниже ставка» рассказала президент в октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ориентиры. Если один ребенок – 10%, если два – 6%, а для многодетных семей – 4% годовых. Что будет при таких параметрах семейной ипотеки? Мнение основателя Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева.
20: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий.
19: По факту может получиться так, что самая популярная льготная программа станет недоступной тем, для кого квартирный вопрос стоит наиболее остро. Это молодые семьи с пока еще одним ребенком, которые хотят жить отдельно от своих родителей. И тут вопрос, будет ли в этом случае дифференцированная ставка по семейной ипотеке способствовать повышению рождаемости, а именно так обосновывала это Валентина Матвиенко. О том, что происходит на рынке перед изменением параметров семейной ипотеки, рассказывает региональный генеральный директор департамента жилой недвижимости «Никольерс» Кирилл Голышев.
0: Нет никакого ажиотажа, и сейчас в последний вагон никто не бежит запрыгнуть, вот как это было раньше, когда заканчивалась льготная ипотека, субсидированная государством. В декабре, когда было паломничество, и пытались все смести, и рынок очень резко реагировал ростом цены квадратного метра на это все, потому что спрос был колоссальный. Сейчас, с учетом того, что все говорят о том, что вот с 1 июля изменятся условия, мы не наблюдаем никакого ажиотажа. Обычная рыночная ставка сейчас 16%. Средний мы возьмем в зависимости от банка, от условий каких-то и так далее. На некоторые квартиры на вторичном рынке банки тоже могут давать такие условия, может быть, даже и меньше.
19: Многие банки, не дожидаясь 1 июля, уже повысили требования к заемщикам по программе семейной ипотеки, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
21: Ряд банков по семейной ипотеке стали работать с измененными условиями заранее. Кто-то уже работает с первоначальным взносом от 30%. По крайней мере, ходят разговоры в банковской среде о том, что первоначальный взнос могут сделать 50%, что, конечно, для большинства заемщиков будет не посильной ношей, и все-таки это достаточно существенная сумма для того, чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже более тщательно смотрят и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
19: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным ДумРФ, на конец мая начинается от 17% годовых. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
22: Евгений Писарев – мастер остро-комедийного музыкального спектакля. Ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
3: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
23: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
24: У микрофона Сердар Авликулей. В России страны АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладывают новые маршруты, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед СМИ по итогам саммита России-АСЕАН в Казани. Обязанности у работодателя выплачивать зарплату работникам цифровыми рублями нет и не будет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Банка России. Обязанность предоставить инфраструктуру для работы с цифровыми рублями по закону с 1 сентября этого года возникает только у крупнейших банков и торговых компаний. Их клиентов отмечается в сообщении. Около 40 крупных европейских компаний направили руководству ЕС письмо с требованием пересмотреть планируемую реформу европейской системы торговли квотами на выбросы, передает агентство ДПА со ссылкой на содержание письма. Согласно письму, среди авторов которого фигурируют такие крупные компании, как ThyssenKrupp, BASF и ArcelorMittal, сохранение нынешней системы квот на выбросы приведет к переносу производств и закрытию заводов. Среди последствий авторы письма также указали потерю рабочих мест, сокращение инвестиций в Германию и замедление экономического роста. Россия намерена создать во Вьетнаме центр по распространению российских вакцин нового поколения, в том числе с целью экспорта в другие страны Азии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям». Дмитриев также подчеркнул, что у России и Вьетнама будет много совместных проектов в инфраструктуре, технологиях, агросекторе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. В России удалось остановить рост ожирения среди школьников начальных классов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря чему это получилось и видит ли эту тенденцию врачи, продолжит Наталья Шашина.
4: Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, рост ожирения у учащихся младших классов удалось остановить благодаря бесплатному горячему питанию в школах. Его ввели в 2020 году. Для учеников первой смены это обычно завтрак, для второй – обед. Это питание по определенным правилам, отметила Попова. По ее словам, у детей поменялись вкусовые привычки. Они стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Но пока говорить о решении проблемы нельзя. Как делится с Бизнес ФМ врач-гастроэнтеролог-диетолог, терапевт Артур Бернацкий, семьи, где есть подростки с ожирением, обращаются к нему регулярно. Вот как он оценил заявление главы Роспотребнадзора.
1: Звучит это, наверное, как-то оптимистично, но на практике не совсем все так. У меня самого 3 школьника дома, и помимо школьного питания есть еще буфеты, где продают пиццу, булочки. Вторая проблема – не у всех школы имеют хорошие столовые, они маленькие, организованы время так, что дети не успевают, особенно 5, 6, 7, 8 класс, делать прием пищи. Это буквально 10 минут, и, конечно, времени не хватает. Особенно, если в школах много классов. И сказать то, что ребенок идет после школы и не заходит в фастфуд, не употребляет, это тоже нельзя, потому что это происходит регулярно. Нужно учесть то, что общешкольное питание разное абсолютно в плане качества приготовления продуктов, потому что договор, который заключается в школе в плане приготовления пищи, это привозная еда. Это нужно четко понимать. Не всегда хорошего качества то, что ребенок может даже и не есть по вкусовым качествам своим.
4: То, что ситуация с детским ожирением в России стабилизировалась и сейчас нет прироста, заявлял на экономическом форуме в Петербурге и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По результатам разных исследований, порядка 20% детей в России имеют лишний вес. От 6 до 10% страдают ожирением. И, скорее всего, через 10-15 лет эти дети сформируют пул пациентов-эндокринологов и других врачей. Хотя, по наблюдениям диетолога, руководителя сети клиник диетологии, рефлексотерапии и неврологии Марият Мухиной, сейчас позитивные изменения действительно есть.
2: Масса факторов, потому что запретили же продажу энергетикам детям уже как несколько лет. Активно в обществе поднимается вопрос о запрету сахаросодержащих напитков для детей с высоким содержанием сахара, ортофосфорной кислоты. Они же еще стимулируют потом центр жажды. Совместно с центром жажды возбуждает центр голода, потому что это ядра очень близко находится в гипоталамусе, и ребенок потом переедает. Активная пропаганда в школах, активная работа вот в масс-медиа. И сами родители стали следить за собственным весом и уже реально понимают, что сахар – это яд, и холестерин – это зло, и соль – это зло.
4: Но кроме того, что дети смотрят прежде всего на то, как живут их родители и едят то же, что и они, есть и другая часть вопроса – гиподинамия или, грубо говоря, сидение в гаджетах. В то время как ситуацию с ожирением среди детей удается стабилизировать, число взрослых с этим диагнозом растет. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: Клещи есть, а вакцины не хватает. Наши слушатели жалуются на перебои с бесплатной вакцинацией от энцефалита как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности, на Алтай. Что происходит с поставками, если вариант привиться платно, разбиралась Светлана Чередникова.
5: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательно. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
8: Ну вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно кормят завтраками справочные, говорят, позвоните завтра, позвоните на следующей неделе, позвоните через 2 дня. До сих пор ситуация не изменилась. У нас уже подходят сроки, потому что второй компонент нужно ставить крайний срок за 2 недели до поездки, чтобы сформировался иммунитет. Платно можно сделать этот второй компонент, но есть проблемы. Во-первых, не все делают именно второй компонент. Все хотят поставить сразу оба. Ну, можно сделать второй, но заплатить за оба. И в частных клиниках это еще плюс прием педиатр, за который ты тоже платишь. То есть в среднем получается от 5 до 10 тысяч. Зависит от клиники. В итоге я нашла платный вариант, который находится на другом конце конце Москвы. Платный вариант я нашла только там.
5: В России клещевой энцефалит распространен почти в половине регионов страны. И Алтай в прошлом году вошел в тройку самых популярных направлений для летних семейных путешествий. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллиона человек. Тем не менее, в ряде регионов сообщалось и о дефиците вакцины. Например, в апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
7: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать это производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторая недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
5: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого энцефалита. Нам прислали текстовые комментарии, где сообщили, что вакцины есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
6: Apple может поднять цены примерно на 1/4 из-за удорожания чипов памяти. Динамику повышения цены товары, которые оно затронет, глава компании Тим Кук не обозначил, но признал, что подорожание неизбежно. Скорее всего, оно коснется новых айфонов, которые выходят в сентябре. Эксперты Wall Street Journal подсчитали, для сохранения рентабельности на нынешнем уровне стоимость на следующую модель iPhone Pro 18 может вырасти более чем на $200 до 1300. Все из-за дефицита чипов их скупают компании, развивающие искусственный интеллект, а Apple нужно больше памяти для новых и функций, включая обновленную Siri. С прошлого года цены на такие компоненты выросли в 1/4 и, по прогнозам, будут расти как минимум до 2027 года. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
9: Если мы говорим о росте стоимости памяти, то очень сильно будет зависеть от модели. Но я бы отметил еще одну вещь. Из-за спроса со стороны производителей серверов искусственного интеллекта, раньше их волновала прежде всего оперативная память для модулей ускорителей. Но сейчас они уже и ЦПУ стали использовать, и это также создает дефицит. Мы, по сути, сталкиваемся с тем, что вся комплектация растет в цене. И даже при том, что это может быть где-то и небольшой рост, а на память мы уже видим и в разы, то все вместе это может разгонять цену изделий электроники практически неограниченно, до исчезновения причин. Рынок саморегулирующийся в каком-то смысле по мере роста спроса. Кто-то строит новые производственные мощности и тем самым увеличиваются объемы выпуска компонентов, соответственно, это гасит дефицит. А с другой стороны, по мере роста цен отваливаются те производители, которые продавали изделия с низкой маржинальностью. За их счет снижается спрос на компоненты, они становятся более доступны. Конечно, рынок должен отрегулироваться, но как быстро это произойдет, трудно сказать. Спрос на ИИ, он феноменальный. Если посмотреть на заявки крупных компаний, типа SpaceX, который говорит, что вот он хочет построить в космосе 1 000 000 содов, после этого ожидать, что производители смогут удовлетворить соответствующий спрос, просто не приходится.
6: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Повышение цен на чипы уже отразилось на ноутбуках. В России с начала года они подорожали на 1/3, а продажи упали более чем на 20%.
3: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Уже в эфире «Бизнес FM».
23: Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
10: «Между делом» с Кирой Альтман.
11: Каким ароматом наполняет дом? Чем руководствоваться? Я несколько раз замечала, что жидкости свойственно зависеть от воздуха. Это я и про вино, привезенное домой, и про аромат в том числе. Адресую я этот вопрос моему собеседнику, знатоку и эксперту в области парфюмерии Наталье Черкасовой, основателю парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателю бренда Soliflor.
12: Ну, тоже вопрос такой очень приватный, потому что рядом с тобой еще живет твой мужчина, твои дети. И вот тебе нравится аромат? Вот он, этот сладкая ваниль. Она такая чудесная. И ты вот так вот и нюхала ее здесь, стоя в магазине около прилавка. И так бы наслаждалась бы ею. Покупаешь, приходишь домой, ставишь, и оказывается, что она поддушивает твоего супруга. И он говорит, ну прям невозможно. Ну что за липкость вот такая вот у нас тут в коридоре стоит? Идти все вместе в магазин выбирать тоже странно. Детская история. Вообще я бы в детских комнатах не ставила бы никаких ароматов. Как выбрать? Ну, только методом проб и ошибок. И даже я советую, знаете, вот обычно к диффузору прикладывается там 6, 8, 12 палочек. Вот сначала поставьте 2, вот они пропитаются и будут тонко пахнуть. Не надо 8 ставить. 8 – это уже крик. Поставь 2 и посмотри, как реагирует твоя квартира на это. Вот ты открываешь дверь и тонко-тонко чувствуешь где-то там вот аромат. Вот ты его чувствуешь чуть-чуть где-то там. И все довольны. Хорошо. Кто-то недоволен? Ну, все, умираем.
11: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
10: «Между делом» на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Увлекулеев. Президент России Владимир Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане, приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Сборочный испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа заработал в городе-спутнике Казани, Зеленодольске. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ответ на украинские атаки будет действовать еще более жестко. Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием. Это однозначно, сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24». Американский вице-президент Джей Ди Венс обрушился с жесткой критикой на руководство Израиля, призвав еврейское государство помнить о том, что Соединенные Штаты остались его единственным мощным союзником в мире. Он подтвердил, что в курсе статьи портала Access, согласно которой Нетаньяху, цитата, «кипит от злости в связи с заключением Соединенными Штатами сделки с Ираном». «Мои разговоры с ним этого не отражают», заявил также Венс. Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службы России. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля этого года. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, говорится в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Иран должен сократить запасы высокообогащенного урана и разблокировать Армуз, а США позволят ему свободно продавать свою нефть. Трамп подписал предварительные мирные соглашения с Тегераном, но грозит, если что, возобновить удары, а пока обещает вернуться к урегулированию на Украине. Какой он постиранский Трамп? Комментарий Георгия Буфта. Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, чтобы российская экономика не замерзла окончательно. Глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ в пятницу снизить ставку на 1% пункт. Шохин отметил, что бизнес продолжает сталкиваться с охлаждением спроса, неплатежами, падением инвестиционной активности и экономических показателей. Страдает и бюджет, подчеркнул Шохин. Услышит ли это руководство Центробанка? Европарламент принял самый жесткий антииммиграционный закон за десятилетие. Мера включает в себя ужесточение въезда, обыски мест жительства нелегалов, а также создание центра возвращения для содержания мигрантов до их высылки. «Отправьте их домой», – скандировали евродепутаты во время рассмотрения закона. Подробности на «Бизнес-ФМ». Накачанный вредными идеями, Трамп поворачивается от Ирана к Украине. Президент США подписал предварительное мирное соглашение с Тегераном, согласно которому Исламская Республика должна сократить запасы высокообогащенного урана. Взамен США позволит Тегерану свободно продавать свою нефть. При этом Трамп оставляет с собой возможность возобновить удары. Теперь глава Белого дома обещает вернуться к теме урегулирования на Украине. Что дальше? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
14: В целом, итоги войны с Ираном можно оценить как боевую ничью с некоторым преимуществом Тегерана. Иран понес тяжелейшие потери среди высшего политического и военного руководства. Нанесен удар по ядерной и ракетной инфраструктуре. Однако политическая цель войны, смена режима и капитуляция не достигнута. Иран остается сильным государством, способным угрожать странам Персидского залива и мировым поставкам энергоносителей. Парадоксальным образом, война укрепила позиции корпуса стражи Исламской революции на фоне ослабления гражданских институтов. Иран сохраняет мощности по обогащению урана. Это само по себе дипломатический успех, поскольку до войны Иран и так заявлял об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. И хотя теперь это обязательство Трамп подает как личную победу, по сути стороны вернулись к исходной точке. Зато Тегеран получает поэтапную отмену санкций и даже, возможно, доступ к инвестиционному фонду до 300 миллиардов долларов на цель восстановления страны. Причем более половины его уже обеспечено обязательствами инвесторов. По некоторым данным, 17 стран готовы пересмотреть ограничительный режим в отношении Ирана. Для Вашингтона исход войны можно описать формулой «цели не достигнуты, счет оплачен». Не добившись ни капитуляции Тегерана, ни уничтожения его ядерного потенциала, США сильно поиздержались в деньгах и оружии. По сути, Трамп вынужден был зафиксировать убытки. С другой стороны, еще глубже залезать в это болото войны означало бы еще большие потери. Трамп нашел себе силы, чтобы боязнь потерять лицо не помешала ему соскочить. Для Израиля, несмотря на тактический успех, итоги ближе к провалу. Нетаньяху, который сначала фактически спровоцировал войну, а затем эскалацией в Ливане чуть было не сорвал сделку, обнажил растущую трещину в отношениях с Америкой. Теперь Нетаньяху говорит, что Израиль не считает себя частью соглашения, оставляя для себя пространство для самостоятельных действий в будущем, прежде всего против Хезболлы в Ливане. Арабские страны залива тоже вряд ли полностью в восторге от сделки, учитывая сохранение иранского ракетного потенциала. А Трамп открыто защитил право Тегерана на такое оружие. Мол, раз оно есть у Саудовской Аравии, то почему бы и Тегерану его не иметь? Теперь президент США обещает вновь повернуться к украинской теме. На саммите Большой Семерки в Авиане Трампу нужна была поддержка партнеров для разминирования Ормузского пролива и легитимизации сделки с Тегераном. А в обмен, по данным газеты «Политика», он выразил готовность пойти на какие-то уступки в отношении Украины и даже объявил о готовности вернуть антироссийские нефтяные санкции. Впрочем, вопреки своему обыкновению, Трамп был на редкость обтекаем и не очень разговорчив по этой тематике. Лишнего ничего не сказал точно. Это касается в том числе лицензионного производства западных вооружений в Украине. Канцлер Германии Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейцам и публично поблагодарил Трампа за готовность к такому формату. Это первый случай, когда лицензионная передача технологий производства дальнобойных ракет обсуждается на уровне Большой Семерки как согласованная позиция. Впрочем, Трамп подробно это пока не комментировал. Касательно поставок американских ракет Киеву или производства их в Украине, Трамп лишь подтвердил, что Вашингтон получал соответствующий запрос, но не дал окончательного ответа. По санкциям Трамп, по его словам, ждет возвращения нефтяных цен к уровню, который был 4 месяца назад, прежде чем принимать решение. Европейцы в Вивиане явно пытались убедить Трампа, что формула Анкориджа была слишком выгодна Москве не учитывать последние изменения, в том числе возросшую способность ВСУ бить вглубь России. На это помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы и Зеленский накачивали Трампа вредными идеями, основанными на ложных постулатах, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Теперь осталось только Трампу в этом по новой переубедить. Для начала аргументацию обкатает на эмиссарах Трампа, Уиткофе и Кушнере и ждут в Москве, но неизвестно когда.
6: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на 1% пункт. По его словам, длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, сказал глава РСПП. Заседание ЦБ пройдет в пятницу. А профессиональные участники рынка уверены, что снижение ставки будет не таким существенным, как предлагает бизнес, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
15: Ситуация меняется практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5%, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. Последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 50% пунктов.
16: Что касается появления Набиуллина на заседании ЦБ. Больничный, судя по всему, закончился. Как вы думаете, насколько пристально все будут следить и за ее состоянием, вообще говоря, и за какими-то намеками дополнительными?
15: Очень печально слушать все эти домыслы, теории заговора и так далее. Как я уже говорил, иногда болезнь – это просто болезнь. Что касается ближайшего заседания, то на нем анонсировано присутствие Алексея Заботкина,

0: также заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Какие, может быть, решения ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
1: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал, и мы видели ускорение темпов роста денежных агрегатов, денежной массы по итогам мая. И еще, конечно, если мы смотрим на оперативные индикаторы, то следует отметить ускорение инфляции в последние две недели. Это ускорение связано пока с разовыми временными факторами, то есть с волатильной компонентой инфляции. Но, тем не менее, ускорение недельных показателей достаточно значимо. И мне кажется, что Центральный банк на весь этот массив проинфляционных сигналов как раз может отреагировать таким чуть более осторожным снижением ставки.
2: Что касается появления Эльвиры Набиуллиной, как вы считаете вообще само по себе ее появление и вот этот контекст, не затмит ли он основную тему?
1: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике. Во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания – это все-таки решение коллективного органа, то есть позиция главы Центрального банка, она очень весома, но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка – это команда, и на больничном председателе, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов, и решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что это все-таки такая тема несколько преувеличенная. Я думаю, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения поставки, и все как обычно.
0: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. А зампред ЦБ Заботкин заявил в интервью «Ведомостям», что регулятор всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, заявил Заботкин на фоне снижения инфляционных ожиданий населения до минимума за последние два года. В июне они снизились сразу на 0,6% пункта до 12,4 годовых. Замминистра строительства из ЖКХ Никита Стасишин навел движ на девелоперском форуме «Движение». От дистанционных увольнений до жесткой критики девелоперов и сам форум выдался богатым на инфоповоды. Иван Медведев подробнее.
3: Чего стоит одно официальное название? Форум недвижимости «Движение». Двое суток оно попадает в заголовки. Начиная с инициатив ввести уголовную ответственность для блогеров, которые в своих видео цепляются к мелочам при приемке жилья в новостройках, заканчивая странной историей с извинениями замминистра за выступление одного из топ-менеджеров госкомпании «Дом.РФ». Или уже бывшего топ-менеджера. После того, как по соцсетям разошлось видео, на котором глава аналитического центра госкомпании «Дом.РФ» Михаил Гольдберг со сцены очень медленно отвечает на вопросы модератора и с большим трудом подбирает формулировки, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал Гольдберга бывшим сотрудником «Дом.РФ» и извинился за его поведение на форуме. Впрочем, более без подробностей. И в самой компании статус Гольдберга после этого не комментировали. Досталось от замминистра и застройщикам. «Стройте для всех, как для себя». Вот до такого тезиса можно сократить его посыл к строительным компаниям, которые продолжают жаловаться на потребительский экстремизм и постоянно просят смягчить требования к собственной работе.
4: Мы и так очень много за несколько последних лет сделали для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем. То, что вы устроили за последние три года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть. Кто это делать не будет, мы еще ужесточим прием.
3: «Ничего не будет упрощаться и никаких балансов в этом вопросе не будет», – заключил Стасишин. По словам моей коллеги, руководителя отдела недвижимости радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерии Мазгановой, конкретики по этим ужесточениям не последовало, но застройщикам дали очень четкий сигнал.
5: «Больше никто не собирается нянчиться с ними, как с малыми детьми, и бесконечно предлагать костыли. То одни, то другие. Государственные, там, банковские или какие-то еще. Они никак не хотят знать, что их пытаются перевести в полноценный рыночный режим работы. Рыночный, а не льготный. А рыночный режим, да, предполагает выполнение всех своих обещаний, что сдавать квартиры нужно без недоделок, и покупатели, платящие, между прочим, немалые деньги, вправе требовать эти недоделки устранять. Вы же не покупаете автомобиль с недоделками.

0: оценками, неким предположением, что вы потом все доработаете сами напильником. Вы не покупаете полувыпеченный пирожок. Ровно такая же история теперь будет главенствовать на рынке недвижимости. К этому надо привыкнуть. Застройщики наши уже очень давно не работали в таких условиях.
1: Впрочем, как ранее уже говорили эксперты в эфире Business FM, вопрос потребительского терроризма в этой отрасли действительно стоит очень остро. Многие юристы и блогеры построили отдельный бизнес на том, чтобы придираться даже к самым мелким недочетам и выбивать из строителей несоразмерные компенсации. Баланс тут найти сложно, но мяч на стороне строительных компаний, считает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
2: Наверное, все-таки застройщикам надо стараться более четко свои обещания фиксировать и их исполнять, и тогда наличие терроризма будет минимальным.
1: Мысль, которая не поражает новизной, но может и должна служить фундаментом нормальных отношений не только в строительстве. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
3: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Business FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: ЦБ включил Озонбанк в реестр операторов информационных систем, где выпускаются цифровые финансовые активы. О планах дать клиентам возможность инвестировать в эти и другие финансовые инструменты Озон сообщил осенью прошлого года. С тех пор Озонбанк получил брокерскую и депозитарную лицензии ЦБ. Заявка компании «Инновация», единственного претендента на участие в аукционе по продаже «Южуралзолота», была отклонена. Это уже четвертая неудачная попытка Росимущества найти нового владельца для контрольного пакета золотодобытчика. До этого ведомство провело 3 аукциона по продаже ЮГК, но все они не состоялись в связи с отсутствием допущенных к торгам участников. Spotify начнет бронировать билеты для ранней продажи самым преданным фанатам. Определять их будут по числу прослушиваний, публикациям и другой активности в приложении. При этом фоновое воспроизведение песен не даст преимущества. Отобранные пользователи смогут выкупить билеты без комиссии. Пока функция доступна только для премиум-подписчиков США.
5: Сделки.
4: Дональд Трамп заявил, что Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США. Котировки последней отреагировали на заявление президента моментальным ростом. Сами компании это не комментировали, но о достижении предварительных договоренностей в мае говорили источники Wall Street Journal. Для каких устройств будут поставляться чипы, издание не уточняло. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антииммиграционный закон за десятилетия. Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства у нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврат в страну происхождения. Валерий Убадоев продолжит.
7: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались за, 218 против, еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта, консерваторы и крайне правые аплодировали и скандировали «send them back», то есть «отправьте их обратно», ну или «домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам». Но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30% нелегальных мигрантов, пишет Le Monde. Поэтому одной из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работу. Где конкретно эти центры возвращения будут расположены, не уточняется. Но, по данным PBS, как минимум 5 стран Евросоюза, это Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция, уже ведут об этом переговоры с третьими странами, в основном в Африке. Ожидается, что рост антимиграционных настроений в Европе продолжится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУВШЭ Сергей Шейн.
8: Вот этот пакет мер, он, конечно, думаю, что вполне отвечает духу сегодняшнего Европейского Союза с точки зрения того, что и общественное мнение, и политические партии сильно вправо повернули. Миграционная проблематика является сейчас основной политический мер Европейского Союза, поэтому актуальность подобных вопросов будет расти, и, соответственно, внимание избирателей к этим вопросам тоже будет расти. Ну и европейский мейнстрим вынужден реагировать на эту ситуацию, чтобы не потерять голоса своих избирателей, не отдать их евроскептикам, правым популистам и так далее. Поэтому европейский мейнстрим частично, не в полной мере, но все-таки перенимает вот эти антимиграционные установки, которые евроскептики транслируют.
7: Помимо всего прочего, также ужесточаются запреты на въезд для мигрантов, нарушивших закон. Например, в отношении тех, кого сочтут угрозой для безопасности, возможен пожизненный запрет. Кроме того, власти европейских стран получат право проводить обыски мест жительства нелегальных мигрантов. Пока закон принял лишь Европарламент. Чтобы он вступил в силу, его должны согласовать правительства стран-членов Евросоюза. И шансы на это высоки, считает заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
9: Я думаю, вероятность окончательного принятия обозначенных мер достаточно высокая. Мой прогноз – ужесточение контроля над легальной миграцией продолжится. Общество требует наведения порядка с точки зрения внутренней безопасности. Другая часть общества требует снижения нагрузки на муниципальные, на региональные, на федеральные бюджеты, которые связаны с, я возьму это слово в кавычки, с обслуживанием нелегальных мигрантов, соответствующими выплатами, право на которые они получаются и так далее.
7: Рейтер отмечает, что рост антимиграционных настроений в Европе начался с 15-16 года, после притока более миллиона беженцев и мигрантов. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
6: Нефть марки Brent рухнула в четверг ниже $77 за баррель. Падение превысило 3%, хотя уже вечером большую часть потерь дня нефть отыграла. Толчком к падению послужило предварительное мирное соглашение между США и Ираном. Участники рынка ждут нового витка снижения, если Ормузский пролив вновь откроют для судоходства. Это самые низкие цены на нефть с начала конфликта на Ближнем Востоке. Для сравнения, в острую фазу войны баррель стоил $120, комментирует независимый аналитик Евгений Миронюк.
10: Конечно же, сейчас ситуация остается подвешенной, тем не менее, большой долей вероятности завтра будут уже зафиксированы официально договоренности по снятию ограничений в Ормузском проливе, и, соответственно, нефть продолжит снижение, возможно, в район 70-75 по Brent и, вероятно, в район 60 по Urals. Напомню, что сейчас по данным Trading Economics $64 стоит нефть марки Urals. И, конечно, для российского рынка это воспринимается негативно, потому что все-таки участники рынка настраивались на то, что ситуация в Иране будет носить более затяжной характер.
6: По-вашему, наибольший негатив для российского рынка сейчас откуда исходит? Помимо нефти, это что?
10: Конечно, импульсивная достаточно реакция на ухудшение геополитической обстановки. Важно отметить, что участники рынка теперь откладывают возможность заключения мирного соглашения на Украине, и, соответственно, это дисконтируется в цены. Ну и, конечно, стоит отметить, что все ждут заседания Центробанка, вероятно, эти события все-таки повлияют на некоторое ужесточение риторики, хотя и так ожидалась умеренно жесткая риторика. Все-таки риски вновь выросли. Мы видим это по индексу RGBI, который снизился в район трехмесячного минимума. От 11 марта лишь он был ниже текущей отметки. И постепенно вот мы видим очевидный тренд на то, что идет определенная распродажа на рынке облигаций. То есть участники рынка, в том числе институциональные инвесторы, сейчас не верят в ускорение снижения ключевой ставки. Скорее всего, она останется в рамках прогноза ЦБ по году.
6: Евгений Миронюк, независимый аналитик. Российский рынок акций вслед за нефтью показал рекордное падение за полтора года. Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2024-го, упав до отметки в 2423 пункта, хотя к закрытию торгов немного отыграл потери. Как отмечают аналитики, на падение повлияли новости о возможном усилении санкционного давления, а также ухудшение геополитической обстановки, связанной с украинским конфликтом и атаками на российский ТЭК. Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти. Оживление на рынке может добавить пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке, комментирует руководитель направления строительный сектор Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
11: На рынке нету каких-то идей, которые могли бы как-то простимулировать покупки хотя бы в одной из отраслей. Все смотрят на состояние нефтегазового сектора, на цену нефти и примерно накладывают состояние мировой экономики. И, собственно, какое потребление будет дальше, какой объем нефти будет предлагаться странами ОПЕК, что Иран сможет предложить на рынок. Все, что мы пока видим, мировая экономика на какой-то ближайшей перспективе остается непонятной. Если брать это применительно к российскому рынку, то отсутствие идей – это идея про то, чтобы продавать бумаги нефтегазового сектора на фоне такого как бы общего настроения. Но так как их доля в общей структуре индекса достаточно высока, то получается, они утягивают вниз в моменте и сами индексы, и, в общем, какие-то другие отраслевые инструменты, в частности, бумаги ритейла снижаются, хотя вроде как, ну, там состояние довольно неплохое, но косметически снижаются некоторые бумаги других секторов, но в целом рынок смотрится красным на фоне нефтегазовой истории. Сейчас у нас появляется собственный такой сигнал, это решение Банка России по ставке, здесь тоже пока совершенно ничего не понятно, возможно, будут какие-то даже сенсации, потому что в базовом сценарии, с одной стороны, большинство закладывает снижение ставки, с другой стороны, кажется, пока инфляция недельная несколько высоковата. Но опять-таки, здесь можно тут же сказать контраргумент, но фактор бензиновый прежде всего, который пока полностью не уходит в цены других продуктов. И, в общем, какое решение Банк России примет, кажется, абсолютная загадка для большинства. Так что у нас может появиться новая волатильность в пятницу, и, как мне кажется, к этому нужно быть готовым.
6: Дмитрий Степанов, Ассоциация владельцев облигаций. По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых.
3: Другим наука. Сергеем Корзуном. Рукопожатие – это весьма древний ритуал. На рельефе 9 века до нашей эры цари Ассирии и Вавилона скрепляют таким образом свой союз. Современная наука не оставила этот ритуал без внимания с точки зрения психологии и медицины. Прежде всего, это быстрый социальный сигнал. В экспериментах с использованием МРТ после обмена рукопожатиями усиливалось положительное восприятие партнера. На это указывала активность зон мозга, которая участвует в оценке намерений и социального вознаграждения. В переговорах предварительное рукопожатие приводило к лучшим договоренностям и даже снижало вероятность лжи. Крепкое и уверенное рукопожатие считывается как признак экстраверсии. Наконец, в одном исследовании было показано, что после рукопожатия испытуемые чаще подносили руку к носу, как бы пытаясь уловить слабые химические сигналы. Среди рисков в медицине оценивают опасность переноса инфекции или аллергенов. Так, в исследовании 2025 года обнаружили, что кожа задерживает и передает белки арахиса, а мытье рук десятикратно снижало перенос. Стиль рукопожатия может характеризовать человека, хотя полагаться исключительно на этот признак нельзя. Тем не менее, обычно слабое и короткое рукопожатие воспринимается как сигнал сдержанности или тревожности. А вот напористый стиль и особенно удержание руки своего визави неоправданно долгое время могут говорить о доминировании, давлении и нарушении границ. В исследовании 2020 года обнаружили, что после затянутого рукопожатия участники проявляли меньше
12: меньше признаков удовольствия от взаимодействия, меньше смеялись, а также показывали повышенную тревожность и сниженную активность.
13: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин подробно проинформировал коллег из ОСИАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя, вообще ситуации вокруг украинского конфликта. Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего, сказал Ушаков. Российский президент в четверг участвовал в пленарном заседании саммита России-ОСИАН в Казани. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Евроклира о приостановке исполнительного производства по иску Банка России к депозитарию на 18 триллионов 200 миллиардов рублей, это около 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел. Ранее жалоба Евроклир на немедленное исполнение решения суда не удовлетворил 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы. Решение по иску Центробанка России было оставлено без изменений. Если Соединенные Штаты на новом этапе переговоров будут выдвигать Ирану чрезмерные требования, Тегеран не станет принимать их, заявил верховный лидер Ирана Аятолла Маджтаба Хаменеи. «С этого момента мы будем ждать реализации оговоренных условий», сказал Хаменеи в послании, посвященном меморандуму с Соединенными Штатами. Он также добавил, что предстоящие переговоры не означают, что Иран обязательно примет позицию США. Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаньяху. «Нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля», заявил Нетаньяху. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава МИДа Лавров пообещал массированные удары в ответ на атаки Киева. В четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. Пожары возникли на территории московского НПЗ, ТЦ «Белая дача», а также на рынке «Садовод». В Жуковском БПЛА попало многоэтажку. Всего в Подмосковье ранения получили 17 человек. Отменены или перенесены около 200 авиарейсов. ФАС запросил у сети АЗС «Нефтемагистраль» данные о ценах на топливо и объемах их реализации. В нашу редакцию пишут водители, они обратили внимание на очень высокую цену дистоплива на заправках, крупнейшую в России независимой сети АЗС. И максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзуллин. Минимальная будет у семей с тремя и более детьми. По его словам, окончательное решение планируется принять уже в эту пятницу. Каким оно может быть и как повлияет на рынок, подробности на Бизнес ФМ. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Утром в четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Минобороны России сообщили, что за ночь со среды на четверг уничтожили более 500 дронов, а днем было ликвидировано еще 234. А в Ростовской области в результате атаки так, один человек погиб, двое ранены. В Брянске ранения получили женщины и двое детей. 4 человека пострадали в ЛНР, еще двое в Донецке и в Белгородской области. Минобороны России также отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской, взято под контроль село Рай Александровка в ДНР, а важный населенный пункт, находящийся на поступах к Славянско-Краматорской агломерации. Обсудили все это мы с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
15: Если мы скрупулезно соберем все свидетельства, мы обнаружим, что по сравнению с тем количеством дронов, которые применялись, количество поражений объектов на земле на самом деле незначительно. Это говорит о высокой эффективности противовоздушной обороны. Напомню, что организовать 100% противовоздушную оборону крайне сложно и почти невозможно. Но даже если ПВО обеспечивает 90% поражения целей объектов атакующих, или чуть меньше, или чуть больше, это очень хороший, практически идеальный показатель. показатель. Наше ПВО показало, я думаю, что результат не менее 90%.
4: Минобороны ранее отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской области.
15: Если мы вспомним последние вот такие серии ударов вооруженных сил Российской Федерации, они все были достаточно успешными. Это показывают и объективный контроль, и данные в том числе западных СМИ, и космоснимки, и просто свидетельства очевидцев. Так что наши удары гораздо более эффективны, а у противника объективно у них проблемы с противовоздушной обороной.
4: Минобороны говорили, что взяли под контроль село Райалександрівка в ДНР.
15: Судя по всему, постепенно ведется подготовка стратегической операции по освобождению оставшихся городов ДНР, ну вот на той территории, которая пока контролируется ВСУ. Это Краматорск, Славянск и Константиновка. Константиновка практически взята вооруженными силами Российской Федерации, и сейчас идет, по сути, зачистка этого населенного пункта. К Славянску наши вооруженные силы двигаются с востока, и как раз вот Райалександрівка – это направление на Славянск. Краматорск, как крупный достаточно город и индустриальный, в том числе центр, будет изолирован, ну а дальше начнется операция по освобождению Краматорска. Вероятность очень высокая, что мы находимся в начале вот такой большой и, можно сказать, стратегической операции по освобождению остатков территории ДНР, которые пока контролируются ВСУ.
6: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ» на военные телеграм-каналы, пишет, что фото и видео повреждения, выложенные в соцсети, дают возможность ВСУ точно идентифицировать ущерб. Напомню, что публикация таких материалов запрещена и может преследоваться по закону. Несколько дронов достигли московского НПЗ, там возник пожар, он в основном локализован, заявил мэр Сергей Собянин. Пострадавших нет, поставка нефтепродуктов в столице, работа всех АЗС, по данным властей, идет в штатном режиме. Сообщалось, что в некоторых районах выпал нефтяной дождь, очевидцы рассказывают, что на машинах оседали капли с черными примесями, однако Минэкологии Подмосковья заверили, что это сажа такая, как образуется в печке или костре. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким именно образом, Бизнес ФМ спросил в правительстве Московской области, но ответа мы пока не получили. ФАС запросила разъяснение от сети АЗС «Нефтьмагистраль» по поводу цен на топливо. Водители в столичном регионе обратили внимание, что литр дизеля на этой сети заправок стоит 99 рублей 99 копеек. Также Минэнерго и ФАС предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%, чтобы поддержать аграриев во время сельхозсезона. Ситуация на топливном рынке. Евгений Перечук.
16: 95-й бензин на АЗС «Нефтьмагистраль» теперь стоит 95 рублей за литр, а дизель без одной копейки 100 рублей. Считать очень удобно, но страшно, говорят автолюбители. Водитель из Москвы прокатился по нескольким заправкам столицы. Ситуация на разных АЗС, по его словам, кардинально отличается.
17: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». Дизельное топливо 99 рублей с копейками. И через полкилометра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской, на заправке «Лукойл» дизель оказался 78 рублей 48 копеек. В общем, непонятная ситуация.
16: В самой «Нефтьмагистрали» от комментариев отказались. Федеральная антимонопольная служба запросила у сети данные о средневзвешенной цене на бензин и дизтопливо, объемах их реализации. «Нефтьмагистраль» должна дать экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, отметила служба. «Нефтьмагистраль» – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Резкий скачок цен у нее начался сейчас. У небольших независимых заправок в регионах перебои возникли гораздо раньше. Один из владельцев сети заправок в Саратовской области попросил себя не называть, но рассказал нам, что не торгует топливом уже две недели. Его коллеги закрывались кто раньше, кто позже, в зависимости от товарного остатка. Причина у всех одна – не могут закупить топливо из-за технических проблем на стороне производителей. Есть в регионах перебои с топливом для аграриев. Проблемы приходится решать централизованно, на уровне губернаторов, говорит глава фермерского хозяйства, председатель Совета некоммерческого партнерства «Ейская фермерская АККОР» Сергей Гречищев.
18: 1 июля топливо будет доставлено на базы, которые расположены на территории Краснодарского края. Это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». И мы оттуда самостоятельно уже будем выбирать по 88 тысяч за тонну. Вот так озвучил сегодня в докладе своем наш министр сельского хозяйства. Губернатор его поддержал, что срыва уборочной не будет. Но на сегодняшний день вопрос стоит открытый. Топлива нет. Торги на бирже прошли там 26-30 тысяч тонн. Но понятно, что с учетом логистики сейчас уже берут эти топливозаправщики, которые возят, уже берут 200 рублей за километр, чтобы доставить. В связи с тем, что БТЛА, они себе страху нагнали и нагнали себе цену. Все это ложится на нас, на конечного потребителя.
16: ФАС совместно с Минэнерго предложила снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Там посчитали, что это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей с автомобильным транспортом. Мера может помочь, хотя независимым АЗС все равно придется непросто, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
19: Все крупные НПЗ в России практически все принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые могут де-факто субсидировать продажи на внутреннем рынке за счет того, что они получают возможность от государства экспортировать нефть. Независимые заправщики в России не могут себе субсидировать этот вид бизнеса за счет других видов бизнеса. Поэтому они в ситуации сложной находятся. Они должны закупать нефтепродукты на оптовом рынке, а внутри, на розничном рынке, они не могут продавать его слишком дорого, потому что задавать вопросы от ФАС, что делать, или работать себе в убыток, или там, ну, дай бог, как-то экономить на качестве и так далее. Что касается ситуации, при которой от компании будет меньше требовать поставлять на биржу, я думаю, это как раз рациональный ход, потому что стало понятно, что в условиях олигополия это не очень работает, и лучше заключать какие-то более конкретные соглашения. Это будет похоже на ручное управление, откуда от рынка, но откуда от рынка это максимально рациональный шаг в условиях экстраординарной ситуации.
16: Как уточнили в ФАС, для дизельного топлива действующий норматив биржевых продаж сохранится на уровне 16%, а вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзулин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять в пятницу. О том, какой может стать самая популярная льготная ипотечная программа, Михаил Задорожный.
20: В этом году семейную ипотеку уже один раз корректировали. С февраля действуют новые правила. Одна семья, один льготный кредит и оба супруга созаемщики. Кроме того, дети должны быть зарегистрированы по месту жительства вместе с родителями. Ставка пока еще 6%. После 1 июля будет дифференцированная. О предложении ввести принцип «чем больше детей, тем ниже ставка» рассказала президент в октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ориентиры. Если один ребенок 10%, если два 6%, а для многодетных семей 4% годовых. Что будет при таких параметрах семейной ипотеки? Мнение основателя Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева.
21: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий.
20: По факту может получиться так, что самая популярная льготная программа станет недоступной тем, для кого квартирный вопрос стоит наиболее остро. Это молодые семьи с пока еще одним ребенком, которые хотят жить отдельно от своих родителей. И тут вопрос, будет ли в этом случае дифференцированная ставка по семейной ипотеке способствовать повышению рождаемости, а именно так обосновывала это Валентина Матвиенко. О том, что происходит на рынке перед изменением параметров семейной ипотеки, рассказывает региональный директор департамента жилой недвижимости Никольерс Кирилл Голышев.
22: Нет никакого ажиотажа, и сейчас последний вагон никто не бежит запрыгнуть, вот как это было раньше, когда заканчивалась льготная ипотека, субсидированная государством в декабре, когда было паломничество, и пытались все смести. И рынок очень резко реагировал ростом цены квадратного метра на это все, потому что спрос был колоссальный. Сейчас, с учетом того, что все говорят о том, что вот с 1 июля изменятся условия, мы не наблюдаем никакого ажиотажа. Обычная рыночная ставка сейчас 16%. Мы возьмем в зависимости от банка, от условий каких-то и так далее. На некоторые квартиры на вторичном рынке банки тоже могут давать такие условия, может быть, даже и меньше.
20: Многие банки, не дожидаясь 1 июля, уже повысили требования к заемщикам по программе семейной ипотеки, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
23: Ряд банков по семейной ипотеке стали работать с измененными условиями заранее. Кто-то уже работает с первоначальным взносом от 30%. По крайней мере, ходят разговоры в банковской среде, идея о том, что первоначальный взнос могут сделать 50%, что, конечно, для большинства заемщиков будет не посильной ношей, и все-таки это достаточно существенная сумма для того, чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже более тщательно смотрят и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
20: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным Дом.РФ на конец мая, начинается от 17% годовых. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
1: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
0: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
2: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: У микрофона Сердар Авликулей. В России страны АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладывают новые маршруты, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед СМИ по итогам саммита России-АСЕАН в Казани. Обязанности у работодателя выплачивать зарплату работникам цифровыми рублями нет и не будет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Банка России. Обязанность предоставить инфраструктуру для работы с цифровыми рублями по закону с 1 сентября этого года возникает только у крупнейших банков и торговых компаний. Их клиентов отмечается в сообщении. Около 40 крупных европейских компаний направили руководству ЕС письмо с требованием пересмотреть планируемую реформу европейской системы торговли квотами на выбросы, передает агентство ДПА со ссылкой на содержание письма. Согласно письму, среди авторов которого фигурируют такие крупные компании, как ThyssenKrupp, BASF и ArcelorMittal, сохранение нынешней системы квот на выбросы приведет к переносу производств и закрытию заводов. Среди последствий авторы письма также указали потерю рабочих мест, сокращение инвестиций в Германию и замедление экономического роста. Россия намерена создать во Вьетнаме центр по распространению российских вакцин нового поколения, в том числе с целью экспорта в другие страны Азии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям». Дмитриев также подчеркнул, что у России и Вьетнама будет много совместных проектов в инфраструктуре, технологиях, агросекторе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. В России удалось остановить рост ожирения среди школьников начальных классов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря чему это получилось и видит ли эту тенденцию врачи, продолжит Наталья Шашина.
4: Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, рост ожирения у учащихся младших классов удалось остановить благодаря бесплатному горячему питанию в школах. Его ввели в 2020 году. Для учеников первой смены это обычно завтрак, для второй – обед. Это питание по определенным правилам, отметила Попова. По ее словам, у детей поменялись вкусовые привычки. Они стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Но пока говорить о решении проблемы нельзя. Как делится с бизнес-ФМ врач-гастроэнтеролог-диетолог, терапевт Артур Бернацкий, семьи, где есть подростки с ожирением, обращаются к нему регулярно. Вот как он оценил заявление главы Роспотребнадзора.
7: Звучит это, наверное, как-то оптимистично, но на практике не совсем все так. У меня самого 3 школьника дома, и помимо школьного питания есть еще буфеты, где продают пиццу, булочки. Вторая проблема: не у всех школы имеют хорошие столовые, они маленькие, организовано время так, что дети не успевают, особенно 5, 6, 7, 8 класс, делать прием пищи. Это буквально 10 минут, и, конечно, времени не хватает. Особенно, если в школах много классов. И сказать то, что ребенок идет после школы, не заходит в фастфуд, не употребляет, это тоже нельзя, потому что это происходит регулярно. Нужно учесть то, что общешкольное питание разное абсолютно в плане качества приготовления продуктов, потому что договор, который заключается в школе в плане приготовления пищи, это привозная еда. Это нужно четко понимать. Не всегда хорошего качества то, что ребенок может даже и не есть по вкусовым качествам своим.
4: То, что ситуация с детским ожирением в России стабилизировалась и сейчас нет прироста, заявлял на экономическом форуме в Петербурге и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По результатам разных исследований, порядка 20% детей в России имеют лишний вес. От 6 до 10% страдают ожирением. И, скорее всего, через 10-15 лет эти дети сформируют пул пациентов-эндокринологов и других врачей. Хотя, по наблюдениям диетолога, руководителя сети клиник диетологии, рефлексотерапии и неврологии Марият Мухиной, сейчас позитивные изменения действительно есть.
8: Масса факторов, потому что запретили же продажу энергетикам детям уже как несколько лет. Активно в обществе поднимается вопрос о запрету сахаросодержащих напитков для детей с высоким содержанием сахара, ортофосфорной кислоты. Они же еще стимулируют потом центр жажды. Совместно с центром жажды возбуждает центр голода, потому что это ядра очень близко находится в гипоталамусе, и ребенок потом переедает. Активная пропаганда в школах, активная работа вот в масс-медиа, и сами родители стали следить за собственным весом и уже реально понимают, что сахар – это яд, и холестерин – это зло, и соль – это зло.
4: Но кроме того, что дети смотрят прежде всего на то, как живут их родители и едят то же, что и они, есть и другая часть вопроса – гиподинамия или, грубо говоря, сидение в гаджетах. В то время как ситуацию с ожирением среди детей удается стабилизировать, число взрослых с этим диагнозом растет. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: Клещи есть, а вакцины не хватает. Наши слушатели жалуются на перебои с бесплатной вакцинацией от энцефалита как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности, на Алтай. Что происходит с поставками, если вариант привиться платно, разбиралась Светлана Чередникова.
9: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательно. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
10: Ну вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно кормят завтраками справочные, говорят, позвоните завтра, позвоните на следующей неделе, позвоните через 2 дня. До сих пор ситуация не изменилась. У нас уже подходят сроки, потому что второй компонент нужно ставить крайний срок за 2 недели до поездки, чтобы сформировался иммунитет. Платно можно сделать этот второй компонент, но есть проблемы. Во-первых, не все делают именно второй компонент. Все хотят поставить сразу оба. Ну, можно сделать второй, но заплатить за оба. И в частных клиниках это еще плюс прием педиатр, за который ты тоже платишь. То есть в среднем получается от 5 до 10 тысяч. Зависит от клиники. В итоге я нашла платный вариант, который находится на другом конце Москвы. Платный вариант я нашла только там.
9: В России клещевой энцефалит распространен почти в половине регионов страны. И Алтай в прошлом году вошел в тройку самых популярных направлений для летних семейных путешествий. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллионов человек. Тем не менее, в ряде регионов сообщалось и о дефиците вакцины. Например, в апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложности сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
3: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать это производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторая недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
9: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого энцефалита. Нам прислали текстовый комментарий, где сообщили, что вакцины есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
6: Apple может поднять цены примерно на четверть из-за удорожания чипов памяти. Динамику повышения цены товара, которые оно затронет, глава компании Тим Кук не обозначил, но признал, что подорожание неизбежно. Скорее всего, оно коснется новых айфонов, которые выходят в сентябре. Эксперты Wall Street Journal подсчитали, для сохранения рентабельности на нынешнем уровне стоимость на следующую модель iPhone Pro 18 может вырасти более чем на $200 до 1300. Все из-за дефицита чипов их скупают компании, развивающие искусственный интеллект, а Apple нужно больше памяти для новых и функций, включая обновленную Siri. С прошлого года цены на такие компоненты выросли в четверо и, по прогнозам, будут расти как минимум до 2027 года. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
11: Если мы говорим о росте стоимости памяти, то очень сильно будет зависеть от модели. Но я бы отметил еще одну вещь. Из-за спроса со стороны производителей серверов искусственного интеллекта, раньше их волновала прежде всего оперативная память для модулей ускорителей. Но сейчас они уже и ЦПУ стали использовать, и это также создает дефицит. Мы, по сути, сталкиваемся с тем, что вся комплектация растет в цене. И даже при том, что это может быть где-то и небольшой рост, а на память мы уже видим и в разы, то все вместе это может разгонять цену изделий электроники практически неограниченно, до исчезновения причин. Рынок саморегулирующийся в каком-то смысле по мере роста спроса. Кто-то строит новые производственные мощности и тем самым увеличиваются объемы выпуска компонентов, соответственно, это гасит дефицит. А с другой стороны, по мере роста цен отваливаются те производители, которые продавали изделия с низкой маржинальностью. За их счет снижается спрос на компоненты, они становятся более доступны. Конечно, рынок должен отрегулироваться, но как быстро это произойдет, трудно сказать. Спрос на и он феноменальный. Если посмотреть на заявки крупных компаний типа SpaceX, который говорит, что вот он хочет построить в космосе 1 000 000 содов, после этого ожидать, что производители смогут удовлетворить соответствующий спрос, просто не приходится.
6: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Повышение цен на чипы уже отразилось на ноутбуках. В России с начала года они подорожали на треть, а продажи упали более чем на 20%.
24: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: Каждый третий молодой человек в России сегодня обращается за советом к искусственному интеллекту. Давайте обсудим результаты очередного исследования российской молодежи в возрасте от 16 до 30 лет и узнаем, что их мотивирует и волнует сегодня. Опрос проводился весной 2026 года в преддверии молодежного дня Петербургского международного экономического форума при поддержке Росконгресса. И знаете, результаты получились гораздо интереснее привычных стереотипов о поколении Z. Когда-то главным карьерным мотиватором считались деньги и статус. Молодым людям говорили: выбери стабильную профессию, устройся в хорошую компанию. Сегодня картина меняется. Для большинства молодых людей успех начинается не с высокой должности и не с дорогой машины. На первом месте – любимое дело, которое одновременно приносит удовольствие и доход. На втором – финансовая независимость. Еще один любопытный факт. Каждый второй молодой человек либо активно ищет свой путь, либо испытывает растерянность относительно будущего. Только 32% говорят, что имеют четкий план и последовательно идут к своей цели. Особенно показательно, какие вопросы молодые люди задают себе наедине. А действительно ли это мое? Чего я на самом деле хочу? Интересно и то, как эти вопросы меняются с возрастом. В 16-20 лет молодые люди чаще пытаются понять себя и найти свое место. А к 25-30 годам фокус заметно смещается. Вопросы про карьеру становятся важнее почти в 1.5 раза, а вопросы про деньги в 3.5 раза. Зумеры не стали менее амбициозными, они просто иначе понимают успех. Если раньше он ассоциировался прежде всего со статусом и карьерой, то сегодня для молодых людей он все чаще выглядит как сочетание таких вещей, как любимое дело, финансовая независимость, семья и внутреннее спокойствие. И, возможно, именно этот последний пункт лучше всего описывает новое поколение. Они хотят не просто зарабатывать, они хотят понимать, ради чего живут и куда идут.
24: Карьера на бизнес. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Влекулеев. Президент России Владимир Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане, приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа заработал в городе-спутнике Казани, Зеленодольске. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ответ на украинские атаки будет действовать еще более жестко. Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием. Это однозначно, сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24». Американский вице-президент Джей Ди Венс обрушился с жесткой критикой на руководство Израиля, призвав еврейское государство помнить о том, что Соединенные Штаты остались его единственным мощным союзником в мире. Он подтвердил, что в курсе статьи портала Access, согласно которой Нетаньяху, цитата, «кипит от злости в связи с заключением Соединенными Штатами сделки с Ираном». «Мои разговоры с ним этого не отражают», — заявил также Венс. Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службы России. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля этого года. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, говорится в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Иран должен сократить запасы высокообогащенного урана и разблокировать Армуз, а США позволят ему свободно продавать свою нефть. Трамп подписал предварительные мирные соглашения с Тегераном, но грозит, если что, возобновить удары, а пока обещает вернуться к урегулированию на Украине. Какой он постиранский Трамп? Комментарии Георгия Буфта. Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, чтобы российская экономика не замерзла окончательно. Глава РСПП Александр Шохин призвал ЦБ в пятницу снизить ставку на 1% пункт. Шохин отметил, что бизнес продолжает сталкиваться с охлаждением спроса, неплатежами, падением инвестиционной активности и экономических показателей. Страдает и бюджет, подчеркнул Шохин. Услышит ли это руководство Центробанка? Европарламент принял самый жесткий антииммиграционный закон за десятилетие. Меры включают в себя ужесточение въезда, обыски мест жительства нелегалов, а также создание центра возвращения для содержания мигрантов до их высылки. «Отправьте их домой», — скандировали евродепутаты во время рассмотрения закона. Подробности на Business FM.

0: образом, война укрепила позиции корпуса стражи исламской революции на фоне ослабления гражданских институтов. Иран сохраняет мощности по обогащению урана. Это само по себе дипломатический успех, поскольку до войны Иран и так заявлял об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. И хотя теперь это обязательство Трамп подает как личную победу, по сути, стороны вернулись к исходной точке. Зато Тегеран получает поэтапную отмену санкций и даже, возможно, доступ к инвестиционному фонду до 300 миллиардов долларов на цель восстановления страны, причем более половины его уже обеспечено обязательствами инвесторов. По некоторым данным, 17 стран готовы пересмотреть ограничительный режим в отношении Ирана. Для Вашингтона исход войны можно описать формулой «цели не достигнуты, счет оплачен». Не добившись ни капитуляции Тегерана, ни уничтожения его ядерного потенциала, США сильно поиздержались в деньгах и оружии. По сути, Трамп вынужден был зафиксировать убытки. С другой стороны, еще глубже залезать в это болото войны означало бы еще большие потери. Трамп нашел в себе силы, чтобы боязнь потерять лицо не помешала ему соскочить. Для Израиля, несмотря на тактический успех, итоги ближе к провалу. Нетаньяху, который сначала фактически спровоцировал войну, а затем эскалацией в Ливане чуть было не сорвал сделку, обнажил растущую трещину в отношениях с Америкой. Теперь Нетаньяху говорит, что Израиль не считает себя частью соглашения, оставляя для себя пространство для самостоятельных действий в будущем, прежде всего против Хезболлы в Ливане. Арабские страны залива тоже вряд ли полностью в восторге от сделки, учитывая сохранение иранского ракетного потенциала. А Трамп открыто защитил право Тегерана на такое оружие. Мол, раз оно есть у Саудовской Аравии, то почему бы и Тегерану его не иметь? Теперь президент США обещает вновь повернуться к украинской теме. На саммите Большой Семерки в Авиане Трампу нужна была поддержка партнеров для разминирования Ормузского пролива и легитимизации сделки с Тегераном. А в обмен, по данным газеты «Политика», он выразил готовность пойти на какие-то уступки в отношении Украины и даже объявил о готовности вернуть антироссийские нефтяные санкции. Впрочем, вопреки своему обыкновению, Трамп был на редкость обтекаем и не очень разговорчив по этой тематике. Лишнего ничего не сказал точно. Это касается в том числе лицензионного производства западных вооружений в Украине. Канцлер Германии Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейцам и публично поблагодарил Трампа за готовность к такому формату. Это первый случай, когда лицензионная передача технологий производства дальнобойных ракет обсуждается на уровне Большой Семерки как согласованная позиция. Впрочем, Трамп подробно это пока не комментировал. Касательно поставок американских ракет Киеву или производства их в Украине, Трамп лишь подтвердил, что Вашингтон получал соответствующий запрос, но не дал окончательного ответа. По санкциям Трамп, по его словам, ждет возвращения нефтяных цен к уровню, который был 4 месяца назад, прежде чем принимать решение. Европейцы в Авиане явно пытались убедить Трампа, что формула Анкориджа была слишком выгодна Москве и не учитывает последние изменения, в том числе возросшую способность ВСУ бить вглубь России. На это помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы и Зеленский накачивали Трампа вредными идеями, основанными на ложных постулатах, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Теперь осталось только Трампу в этом по новой переубедить. Для начала аргументацию обкатает на эмиссарах Трампа, Уиткофе и Кушнере и ждут в Москве, но неизвестно когда.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на 1% пункт. По его словам, длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Кроме того, бюджету его текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, сказал глава РСПП. Заседание ЦБ пройдет в пятницу. А профессиональные участники рынка уверены, что снижение ставки будет не таким существенным, как предлагает бизнес, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
2: Ситуация меняет практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5%, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. Последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 50% пунктов.
3: Что Что касается появления Набиуллиной на заседании ЦБ, больничный, судя по всему, закончился. Как вы думаете, насколько пристально все будут следить и за ее состоянием, вообще говоря, и за какими-то намеками дополнительными?
2: Очень печально слушать все.

0: эти домыслы, теории заговора и так далее. Как я уже говорил, иногда болезнь – это просто болезнь. Что касается ближайшего заседания, то на нем анонсировано присутствие Алексея Заботкина, который, безусловно, является очень сильным профессионалом. Недавно вышло его интервью в «Ведомостях». Достаточно подробное и достаточно системное, которое позволяет как минимум надеяться, что все те основы независимости и рыночности и профессионализма, который был сделан Эльвирой Сахипзадной, не останутся.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. ЦБ снижает ставку уже год. С прошлого июня в апреле совет директоров ЦБ снизил ключ на 0.5 процентного пункта до 14.5% годовых. А Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Какие может быть решения ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
2: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал.

0: весь этот массив проинфляционных сигналов как раз может отреагировать таким чуть более осторожным снижением ставки.
1: Что касается появления Эльвиры Набиуллиной, как вы считаете вообще само по себе ее появление и вот этот контекст, не затмит ли он основную тему?
0: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике, во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания это все-таки решение коллективного органа, то есть, ну, позиция главы Центрального банка, она очень весома, но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка – это команда, и на больничном председателе, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов, и решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что это все-таки такая тема несколько преувеличенная. Я думаю, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения поставки, и все как обычно.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. А зампред ЦБ Забудкин заявил в интервью «Ведомостям», что регулятор всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, заявил Забудкин на фоне снижения инфляционных ожиданий населения до минимума за последние два года. В июне они снизились сразу на 0,6% пункта до 12,4 годовых. Замминистра строительства из ЖКХ Никита Стасишин навел движ на девелоперском форуме «Движение». От дистанционных увольнений до жесткой критики девелоперов и сам форум выдался богатым на инфоповоды. Иван Медведев подробнее.
3: Чего стоит одно официальное название? Форум недвижимости «Движение». Двое суток оно попадает в заголовки. Начиная с инициатив ввести уголовную ответственность для блогеров, которые в своих видео цепляются к мелочам при приемке жилья в новостройках, заканчивая странной историей с извинениями замминистра за выступление одного из топ-менеджеров госкомпании «Дом РФ». Или уже бывшего топ-менеджера. После того, как по соцсетям разошлось видео, на котором глава аналитического центра госкомпании «Дом РФ» Михаил Гольдберг со сцены очень медленно отвечает на вопросы модератора и с большим трудом подбирает формулировки, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал Гольдберга бывшим сотрудником «Дом РФ» и извинился за его поведение на форуме. Впрочем, более без подробностей. И в самой компании статус Гольдберга после этого не комментировали. Досталось от замминистра и застройщикам. «Стройте для всех, как для себя». Вот до такого тезиса можно сократить его посыл к строительным компаниям, которые продолжают жаловаться на потребительский экстремизм и постоянно просят смягчить требования к собственной работе.
4: Мы и так очень много за несколько последних лет сделали для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем. То, что вы устроили за последние три года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть. Кто это делать не будет, мы еще ужесточим прием.
3: «Ничего не будет упрощаться и никаких балансов в этом вопросе не будет», – заключил Стасишин. По словам моей коллеги, руководителя отдела недвижимости радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерии Мазгановой, конкретики по этим ужесточениям не последовало, но застройщикам дали очень четкий сигнал.
5: «Больше никто не собирается нянчиться с ними, как с малыми детьми, и бесконечно предлагать костыли. То одни, то другие. Государственные, там, банковские или какие-то еще. Они никак не хотят признать, что их пытаются перевести в полноценный рыночный режим работы. Рыночный, а не льготный. А рыночный режим, да, предполагает выполнение всех своих обещаний, что сдавать квартиры нужно без недоделок, и покупатели, платящие, между прочим, немалые деньги, вправе требовать эти недоделки устранять. Вы же не покупаете автомобиль с недоделками, неким предположением, что вы потом все доработаете сами напильником. Вы не покупаете полувыпеченный пирожок. Ровно такая же история теперь будет главенствовать на рынке недвижимости. К этому надо привыкнуть. Застройщики наши уже очень давно не работали в таких условиях».
3: Впрочем, как ранее уже говорили эксперты в эфире «Бизнес-ФМ», вопрос потребительского терроризма в этой отрасли действительно стоит очень остро. Многие юристы и блогеры построили отдельный бизнес на том, чтобы придираться даже к самым мелким недочетам и выбивать из строителей несоразмерные компенсации. Баланс тут найти сложно, но мяч на стороне строительных компаний, считает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
6: Наверное, все-таки застройщикам надо стараться более четко свои обещания фиксировать и

0: их исполнять, и тогда наличие терроризма будет минимально.
1: Мысль, которая не поражает новизной, но может и должна служить фундаментом нормальных отношений не только в строительстве. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
2: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Business FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
3: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: ЦБ включил Озонбанк в реестр операторов информационных систем, где выпускаются цифровые финансовые активы. О планах дать клиентам возможность инвестировать в эти и другие финансовые инструменты Озон сообщил осенью прошлого года. С тех пор Озонбанк получил брокерскую и депозитарную лицензии ЦБ. Заявка компании «Инновация», единственного претендента на участие в аукционе по продаже «Южуралзолота», была отклонена. Это уже четвертая неудачная попытка Росимущества найти нового владельца для контрольного пакета золотодобытчика. До этого ведомство провело 3 аукциона по продаже ЮГК, но все они не состоялись в связи с отсутствием допущенных к торгам участников. Spotify начнет бронировать билеты для ранней продажи самым преданным фанатам. Определять их будут по числу прослушиваний, публикациям и другой активности в приложении. При этом фоновое воспроизведение песен не даст преимущества. Отобранные пользователи смогут выкупить билеты без комиссии. Пока функция доступна только для премиум-подписчиков США.
4: Сделки.
3: Дональд Трамп заявил, что Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США. Котировки последней отреагировали на заявление президента моментальным ростом. Сами компании это не комментировали, но о достижении предварительных договоренностей в мае говорили источники Wall Street Journal. Для каких устройств будут поставляться чипы, издание не уточняло. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антииммиграционный закон за десятилетия. Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства у нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврат в страну происхождения. Валерий Убадоев продолжит.
6: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались за, 218 против, еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта, консерваторы и крайне правые аплодировали и скандировали «send them back», то есть «отправьте их обратно», ну или «домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам». Но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30%. 10% нелегальных мигрантов, пишет Лемонт. Поэтому одной из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работать.

0: официальный сайт ведомства. Следующий шаг – предоставление земельного участка. Все в тот же уполномоченный орган. Нужно направить выписку из ЕГРН на участок и решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о его распределении. Кстати, если земля уже стоит на кадастровом учете, ее владелец сразу подает заявление о предоставлении участка. И как только орган местного самоуправления принимает положительное решение, он сам с этим своим решением обращается в Росреестр для регистрации права собственности. Владельцу земли остается получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его права, и на этом все. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин подробно проинформировал коллег из ОСИАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя. Вообще ситуация вокруг украинского конфликта. Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего, сказал Ушаков. Российский президент в четверг участвовал в пленарном заседании саммита России-ОСИАН в Казани. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Евроклира о приостановке исполнительного производства по иску Банка России к депозитарию на 18 триллионов 200 миллиардов рублей, это около 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел. Ранее жалоба Евроклир на немедленное исполнение решения суда не удовлетворил 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы. Решение по иску Центробанка России было оставлено без изменений. Если Соединенные Штаты на новом этапе переговоров будут выдвигать Ирану чрезмерные требования, Тегеран не станет принимать их, заявил верховный лидер Ирана Аятолла Маджтаба Хаменеи. «С этого момента мы будем ждать реализации оговоренных условий», сказал Хаменеи в послании, посвященном меморандуму с Соединенными Штатами. Он также добавил, что предстоящие переговоры не означают, что Иран обязательно примет позицию США. Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаньяху. «Нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля», заявил Нетаньяху. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава МИДа Лавров пообещал массированные удары в ответ на атаки Киева. В четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. Пожары возникли на территории московского НПЗ, ТЦ «Белая дача», а также на рынке «Садовод». В Жуковском БПЛА попало многоэтажку. Всего в Подмосковье ранения получили 17 человек. Отменены или перенесены около 200 авиарейсов. ФАС запросил у сети АЗС «Нефтемагистраль» данные о ценах на топливо и объемах их реализации. В нашу редакцию пишут водители. Они обратили внимание на очень высокую цену дистоплива на заправках, крупнейшей в России независимой сети АЗС. И максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзуллин. Минимальная будет у семей с тремя и более детьми. По его словам, окончательное решение планируется принять уже в эту пятницу. Каким оно может быть и как повлияет на рынок? Подробности на Business FM. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Утром в четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Минобороны России сообщили, что за ночь со среды на четверг уничтожили более 500 дронов, а днем было ликвидировано еще 234. А в Ростовской области в результате атаки так, один человек погиб, двое ранены. В Брянске ранения получили женщины и двое детей. 4 человека пострадали в ЛНР, еще двое в Донецке и в Белгородской области. Минобороны России также отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской, взято под контроль село Рай Александровка в ДНР, а важный населенный пункт, находящийся на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. Обсудили все это мы с военным экспертом.